0: страны сейчас начинается сезон отпусков. Россияне, которые едут на отдых в другие страны, запасаются наличной валютой. Но если до отъезда осталось неделя или больше, то с покупкой можно и подождать. Не исключено, что через пару дней доллар станет еще немного дешевле. Михаил Задорожный, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
1: Комитет Госдумы по финрынку направил поправки к закону о криптовалютах. Так, одна из поправок предлагает легализовать в России так называемый P2P-рынок, это когда обмен криптовалюты на деньги происходит напрямую между пользователями. Также предлагается расширить перечень криптовалют, разрешенных для покупки и продажи. Подробности в дальнейшем эфире Business FM. Сейчас поездка Дональда Трампа в Китай оказалась дорогой на оформление, но скудной на итоге. Американский президент завершил государственный визит. Он назвал поездку в Китай невероятной, а Си Цзиньпин назвал ее исторической и знаковой. Однако, как таковых существенных прорывов достичь не удалось. Сделки ограничились самолетами Boeing, американской сои и энергоносителями. Валерий Убадоев продолжит.
2: Зарубежная пресса назвала первый за 9 лет визит Дональда Трампа в Китай практически безрезультатным. Например, агентство Рейтер пишет, что американскому президенту не удалось добиться ни существенных прорывов в торговле между странами, ни помощи Пекину по ситуации с Ираном. Практически то же пишет и Bloomberg. А хоть каких-то результатах поездки сообщил лично Трамп. Сказал, что Китай пообещал закупать больше американской сои, нефти, а также купит 200 самолетов от американской Boeing. Акции компании на заявлениях упали на 4%. Аналитики, как пишет Рейтер, ожидали, что объем поставок будет побольше, хотя бы 500 бортов. Однако, как сказал Трамп, сделок было много.
3: Председатель Си – невероятный человек. Мы нашли общий язык и заключили множество торговых соглашений. Мы прекрасно провели время. Поистине исторический момент. Председатель Си и я соглашаемся по многим вещам, особенно по торговле. Будем много торговать.
2: Последний день визита Си Цзиньпин провел Дональда Трампа по саду Джуненхай. Это резиденция руководства КНР. Американский президент восхитился растущими там розами. Китайский лидер пообещал отправить семена в США. Трамп спросил Си, а часто ли здесь бывают другие иностранные лидеры? Председатель КНР сказал, что нет, крайне редко, но резиденцию посещал, например, президент Путин. Трамп в своем ответе был немногословен. Хорошо. Но и в целом американский президент на протяжении всей поездки вел себя несвойственно сдержанно, пишет South China Morning Post. Он даже почти ничего не постил в свой True Social. Издание подсчитало всего 10 публикаций за все время поездки. По итогам прошлого года, например, он выкладывал по 18 постов каждый день. И с журналистами Трамп общался не так активно, как обычно. Издание считает, что это из уважения к Си Цзиньпину, который не проводит спонтанные пресс-конференции. Глава Белого дома сыпал комплиментами, местами неуклюжими. Сказал, что в Голливуде не найти актера, который смог бы сыграть роль председателя КНР в кино. Потому что, как сказал Трамп, Си Цзиньпин довольно высокий для китайца. Нью-Йорк Таймс пишет, что американский президент пытался льстить, но Си Цзиньпин был непреклонен. Война против Ирана и отмена тарифов американским Верховным судом ослабили позиции Трампа. То, что визит президента США в Китай выглядел эффектно, это тоже результат, считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
4: Трампу пришлось ехать в Китай не на коне, а, по сути дела, в роли определенного просителя. Ему нужно было, чтобы Китай протянул руку, и надо было, в общем, продемонстрировать какой-то внешнеполитический успех. Такой общий эффект, связанный с помпезным визитом, какими-то второстепенными договоренностями. Это все для администрации полезно, как и общее отвлечение внимания, скажем, от проблем в Персидском заливе.
2: На переговорах с Трампом Си Цзиньпин предупредил, что ненадлежащее урегулирование тайваньского вопроса может привести к конфликту между странами. Зарубежная пресса тогда восприняла это как довольно суровое предупреждение. Покидая Пекин, на борту президентского самолета Трамп сказал, что не давал китайскому лидеру никаких обещаний относительно Тайваня. Однако отвечать на вопрос, будут ли США защищать остров в случае нападения Китая, американский президент отказался. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Малый бизнес борется за выживание, ищет способы сократить расходы. По данным Forbes, в первом квартале закрылись более 200 тысяч малых и средних предприятий на 9% больше, чем год назад. Хуже всего приходится ритейлу, салонам красоты и кафе. Эксперты считают, что в этом году закроется каждый седьмой микробизнес. Мы спросили у предпринимателей, что происходит у них.
5: «Бизнес говорит».
6: Гендиректор мебельной компании «ЗАМ» Иван Радчук.
5: Как выжить в 2026 году для бизнеса? Это самый актуальный вопрос сейчас. В первом квартале падение было около 10%. В нашем случае кризис начался еще в 2025 году. Мы привыкли расти до этого каждый год на 30-40%. В 2025 году была стагнация. Тем не менее, мы видим выход из положения, чтобы развивать новые направления деятельности, развивать продажи активно, находить новые рынки сбыта. И второй квартал 2026 года у нас начался очень хорошо. Ожидаем вообще, что это будет рекордный квартал с ростом плюс 60-70% к первому кварталу. Видно, что нужно правильно управлять финансами и нещадно резать все то, что не работало в прошлом году или в начале этого года.
6: Основатель бренда обуви Naked Steps Марк Иоффе.
7: В этом году предпринимателям очень тяжело. Я смотрю по своим знакомым предпринимателям, кто просто перепродает товары из Китая на Wildberries и Озоне. Мы выживаем за счет уникальности продукта, потому что у нас свой бренд и есть возможность делать хорошую маржу, потому что у конкурентов нет такого продукта. И всегда найдется ниша, где есть место для роста. Мы сделали ставку на обувь, которая по-настоящему заботится о ногах. Она анатомически правильная, удобная, в которой ноги чувствуют себя отдохнувшими. Это не просто красивые слова, мы реально решаем проблему людей. И за это люди готовы платить даже в кризисные времена. Результат – мы растем и остаемся в плюсе, несмотря ни на что. Наверное, мой рецепт – найди настоящую боль, и люди придут к тебе в любые времена.
6: Соучредитель фабрики текстильных изделий Pink Bus Мария Батюхнова.
8: Мы практически не представлены в ритейле, так точечно в нескольких мультибрендовых магазинах. Там у нас продаж практически нет. Ну и в целом, когда приходишь в торговые центры, видно, что людей мало, клиентский поток явно упал. Но у нас на маркетплейсах ситуация не лучше. Во-первых, комиссии стали гораздо больше. Деньги маркетплейсы за проданные товары сейчас удерживают более месяца. Цены повышать бесконечно возможности нет, потому что просто тогда проседают продажи. Поэтому мы сейчас более фокусно работаем с складскими остатками, то есть не держим большой сток. Очень плотно работаем с ассортиментом, то есть сразу же выводим товары, которые не пошли, и уделяем внимание только хитам продаж. Стараемся, по крайней мере, так делать. Следим за рекламой, следим за всем. Зачем можно следить? Если говорить об объемах продаж, ну, о наших, то выручка даже выросла, если смотреть этот год и сравнивать с прошлым годом. Но чистая прибыль упала. И в целом маржинальность упала. Но пока не критично. Стараемся работать, выживать. В целом настрой достаточно оптимистичный.
1: Forbes пишет, что среди брендов одежды тяжелее всех приходится G31. Основатель компании Денис Шевченко отчитался об убытке в 31 миллион рублей за первый квартал и ввел бессрочную скидку. Другие сети тоже либо закрываются, либо сокращаются. Zenden закрыл половину магазинов, Orbi и Modis подали на банкротство. Вкусвилл закрыл почти 300 точек. Сеть Элитуаль 50 магазинов и планирует закрыть еще в 3 раза больше. Шоколадница закрыла около 40 заведений, чтобы сократить арендные расходы. Инфляция в России продолжает падать. По данным Росстата, в апреле цены выросли лишь на 0,14% после 0,6% в марте. Годовая инфляция тоже замедлилась до 5,6% в апреле против почти 6% в марте. Так овощи и фрукты подешевели почти на 3%. О чем говорят такие цифры и заставят ли они Центробанк решительнее снижать ключевую ставку? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
9: После службы в бизнесе.
10: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
9: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
11: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
9: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. На крупнейшей по номиналу американской купюре в $100 с 1914 года красуется знакомый всем портрет Бенджамина Франклина, политик, дипломат, журналист и издатель, а также соавтор Конституции и Декларации независимости США. Франклин стал настоящим духовным лидером для американцев в 18 веке. Славился он и своими изобретениями. Например, первым доказал электрическую природу молний и предложил проект громоотвода, получил патент на конструкцию кресла-качалки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США.
12: Культ на личности. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса. С Катей Калиной.
13: Есть в Санкт-Петербурге отель, номера в котором продают завтраки. Заходит, скажем, семейная пара на запах кофе на Маховой, заказывают себе графский завтрак в академии особняка Шувалова и вечером с чемоданами жди. Отель в домах с богатой исторической подкладкой – фишка северной столицы. Знаменитые жильцы, легендарные доходные дома, богатые дворцы, переходившие по наследству целые семейные резиденции. Художественная лепнина в парадных, а если еще и талантливо отреставрированная, бесконечные истории, любовные и мистические. Я и сама, как частый частный гость города, до этого падка. Особняк графа Шувалова в этом смысле – пример удачного бизнеса, построенного именно на этой туристической страсти. Сеть «Академия» специализируется на гостиницах в дореволюционных домах. Плюс хороший завтрак, плюс отличный спа. И низкая относительно исторических отелей «Пятерок» цена на проживание. Графские завтраки – шуваловская фишка. Сервируются на антикварной посуде и с индивидуальным накрытием. Для нее яйца всмятку с красной икрой, пшеная каша на масле с вишневым вареньем, блинчики, бриош, малосольный лосось, риет, томаты, оливки, каперсы. И это я только начала читать меню. Граф на другом берегу стола может рассчитывать на собственного официанта и мужскую версию завтрака, начинающегося с грибной похлебки с дичью. Сырники, яблочные пироги, яйца с черной икрой. В общем, есть о чем перемигнуться с графиней. Несмотря на цену хорошего обеда, 8500 рублей здесь стоит позавтракать, как аристократ 19 века. Академия постоянно расширяет свой исторический сервиз новыми приборами. Столь велико число желающих начать свое утро в Санкт-Петербурге. Именно так. С вами была Катя Калина.
12: Дело вкуса. На Бизнес FM.
9: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Комитет Госдумы по финрынку направил поправки к закону о криптовалютах. Об этом сообщает Интерфакс. Одна из поправок предлагает легализовать в России так называемый P2P-рынок. Это когда обмен криптовалюты на деньги происходит напрямую между пользователями. Причем поправка предлагает разрешить такую продажу крипты именно за наличные. После ухода западных платформ через P2P в России стал проходить основной объем криптовалюты, но такой обмен все еще в серой зоне. Также Комитет Госдумы по финансовому рынку предлагает расширить перечень криптовалют, легальных для покупки и продажи. Сейчас по требованию законопроекта подпадает только биткоин и эфир. Лимит на покупку крипты неквалифицированными инвесторами также предлагается расширить с 300 тысяч рублей в год через одного посредника до 600 тысяч рублей в месяц. Поправки комментирует технический директор крипта Григорий Семух.
14: Мне кажется, расширить надо было бы побольше, потому что спрос-то явно есть. Люди, как я понял, в том числе в крипту идут, не только в доллар. Так что что-то с этим в любом случае делать надо, потому что если слишком жестко задавить, они уйдут в серую, в черную зону, вот туда. Лучше, если не получается остановить, то хотя бы возглавить и расширить законные рамки, чтобы люди вот в этих пределах закона действовали хотя бы.
15: Ну вот в целом, как вы оцениваете эти меры по регулированию крипторынка? Что добавить?
14: Положительно. В плане крипторынка лучше не добавлять, а убавлять. Сама идея крипторынка в том, что регуляции должно быть как можно меньше. Ну вот раз уж взялись, то просто я вот на самом деле сам не понимаю, как можно это все контролировать. Ну, по большому счету, можно контролировать только на входе и на выходе. Там, где крипта превращается в рубль, и там, где рубль превращается в крипту. Потому что как только рубль превратился в крипту, отследить его как-то, проконтролировать, ну, уже практически невозможно. И то же самое наоборот.
15: Одна из поправок касается P2P-рынка.
14: Его нужно начать регулировать. Отправил кому-то свою крипту, тебе пришли на карточку деньги, все замечательно. А через пару дней вслед за ними пришли господа попадает в ФСБ. И оказывается, что деньги тебе перевели с какого-то, ну или ты перевел, на какую-то не сильно хорошую карточку. Рынок P2P очень опасен был в последнее время. Что-то с ним делать надо было в любом случае.
1: Григорий Семух, технический директор крипта. Законопроект о цифровой валюте и цифровых правах был принят Госдумой в первом чтении в конце апреля. С июля этого года россияне смогут легально покупать криптовалюты через лицензированных посредников. В рамках законопроекта на крипторынке появятся цифровые депозитарии, брокеры и управляющие компании. Wildberries открыла свои отели. 4 гостиницы совместного проекта компании и туроператора Fun & Sun приняли первых гостей из России. Заказать тур можно на маркетплейсе. В чем особенности этого предложения и на кого рассчитан такой отдых? Светлана Чередникова подробнее.
16: Первые 4 турецких отеля в фирменной концепции Wildberries Travel совместно с партнером-туроператором Fun & Sun открыли в разных локациях пляжного отдыха, популярных у россиян. В местечке Тикирова, рядом с Кемером, недалеко от Седе и в районе Аланьи. Все отели 4-звездочные, работают по системе «Все включено». Концепция ориентирована на семейный отдых. В гостиницах есть все, что может потребоваться для отдыха с детьми, включая специальные зоны со стиральными машинками. Также обещают открыть развлекательный клуб с фиксиками. Перед открытием в гостиницах обновили номера, лобби, рестораны и общественные пространства и заключили договоры с турецкими владельцами о работе в рамках новой концепции и стандарта. Кто целевая аудитория этих отелей? Комментирует основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
17: Упор это идет в основном на такой недорогой отдых, насколько я понимаю, семейный, массовый. То, что было свойственно туроператору Fun & Sun, и это тоже специфика клиентов Wildberries очень привлекается. Это массовые клиенты, которые довольно-таки такого среднебюджетного, низкобюджетного уровня. Максимально все включено. Я думаю, что нам нужны такого уровня отели в Турции, учитывая, что, в общем-то, у нас не все так просто и недорого на нашем Черноморском побережье.
18: А по цене они?
17: По цене они вполне доступны. Вот, например, который седешных отелей. Wildberries Travel с аэропарк. С вылетом из Москвы все включено на 2 человек в июне месяце. Этот отель может стоить примерно 155-160 тысяч рублей на 2. Можно неделю отдохнуть на All Inclusive в отеле 4 звезды, который в Седе. Это вполне себе логичная стоимость в рынке.
16: Эксперт предполагает, что гости отелей могут получить дополнительные скидки для покупок на маркетплейсе. Интересно, что не все отели находятся на первой линии. А в Турции разница между проживанием в отеле на пляже и за дорогой существенная. Таким образом, идет упор на относительно невысокую цену четверки и расширенный all-inclusive, который так любят массовые туристы из России. Но на маркетплейсе можно сегодня приобрести не только туры в вышеперечисленные гостиницы. Под маркером Fun & Sun выложена большая линейка гостиниц, которые можно забронировать на любую дату и там же забронировать перелет. Кроме Турции, доступны Египет, Вьетнам, Таиланд, Китай, Мальдивы, Шри-Ланка, Азербайджан, Абхазия и большой выбор гостиниц в России. Возможно ли, что в будущем маркетплейсы повторят успех с розничной торговлей и захватят большой сегмент в туристической отрасли в ущерб существующим моделям турбизнеса, говорит тревел-эксперт Лариса Аханова.
19: Я думаю, что для маркетплейсов это просто некая такая диверсификация бизнеса, а для туроператоров это возможность очень активного продвижения за какой-то минимальный прайс. Грубо говоря, хотели сэкономить на контент-рекламе, достучаться до потребителей, это проще сделать через маркетплейсы, потому что вся аудитория платежеспособная более-менее сосредоточена на том, и причем это самая массовая аудитория. Я бы не сказала, что это будет становиться каким-то трендом, это просто реально какой-то очень сильный бизнес-кейс, который рассчитан на коллаборацию с одним туроператором.
16: Напомню, что на Wildberries можно также приобрести и квартиру в новостройке. Работает опция платного бронирования на сайте. Но покупку нужно оформлять у застройщика. А вот турпоездку можно полностью оформить и оплатить на маркетплейсе онлайн. Почти так же, как какие-нибудь джинсы. Эксперты считают, что у такой модели бизнеса большие перспективы. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: В России набирает обороты мошенничество «Сказка». Среди регионов по автофроду лидирует Смоленская область. За последние 3 года там резко выросло число ДТП, и страховые компании прямо называют части аварий липовыми и их инсценируют, чтобы получить максимальные выплаты. В итоге для обычных водителей КАСК в Смоленске может либо сильно подорожать, либо стать вовсе недоступным. Во Всероссийском союзе страховщиков считают, проблема решится только при тесной совместной работе страховщиков МВД, прокуратуры, ЦБ, судов и местной администрации. Говорит член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Беленский.
18: Как показывает многолетний опыт, процветают жулики там, где у местных властей не хватает сил с ними бороться. Страховые компании прекрасно видят, что это ДТП липовое или что есть другие какие-то признаки мошенничества. В большинстве случаев вот этим криминальным, с позволения сказать, бизнесом занимаются люди не очень искушенные, и они не очень хорошо фальсифицируют обстоятельства. Но проблема в том, что страховая компания — это же не правоохранительный орган, она сама не может возбудить дело, провести следственные действия. Это все задача правоохранительных органов. Проблема в том, что дальше эти подозрения превратить в мотивированный даже просто отказ в выплате намного сложнее, чем жулики пользуются. Это, по сути, организованные группы, в которых входит много разных людей. Это могут быть и сотрудники страховой компании, и эксперты, и страховые агенты, и так далее.
20: Какие машины чаще всего используются в таких схемах?
18: В ОСАГО для мошенничества используются абсолютно любые автомобили. А вот по КАСКО в первую очередь стараются использовать автомобили, у которых расчетная стоимость ремонта большая, а на самом деле в гараже можно отремонтировать задешево. И вот эта разница между расчетным ущербом и фактическим ремонтом позволяет довольно неплохо зарабатывать. Приведу простой пример. Отремонтировать дверь на каком-нибудь BMW можно тысяч, например, за 50. Но если по правилам завода-изготовителя ее нужно поменять, то можно добиться от страховой компании выплаты за замену двери, при этом ее не меняя, а просто подшаманив в гараже. И эта выплата может составлять и 300, и 500 тысяч рублей. Поэтому иногда это может быть двукратная разница, а иногда и многократная.
20: Может ли эта ситуация повысить стоимость КАСКО в Смоленске?
18: Конечно, если ситуация выйдет из-под контроля, они могут поставить просто запретительный тариф в Смоленской области. Такие прецеденты я помню, когда в некоторых регионах, где была аномально высокая аварийность и аномально высокое количество попыток мошенничества, стоимость полиса становилась просто недоступной для подавляющего большинства водителей.
1: Глеб Веленский, член совета директоров группы содействия «Дельта». В прошлом году в пятерку лидеров по числу мошенничества по КАСКО с ДТП вошли Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Самарская и Воронежская области.
9: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
21: Сколько сейчас в нашем футболе разговоров о проблемах ЦСКА? Но на фоне санкций и невозможности игрокам показать себя на европейских турнирах трудности даже ожидаемы. А вот у одного из богатейших и самых титулованных клубов мира, мадридского «Реала», таких препятствий нет. А проблемы есть, и очень серьезные. О недавней полной замене медицинского штаба, чьи ошибки могли стоить карьеры Кильяну Мбаппе, уже рассказывал. Но это только вишенка на торте. Уже больше 10 миллионов фанатов королевского клуба подписали петицию с требованием изгнать француза из команд. Произошло это после того, как он вместо восстановления после травмы в Мадриде уехал отдыхать в Италию. Он самый дорогой игрок клуба. Его трансферная стоимость — 200 миллионов евро. Но после подписания Кильяна 2 года назад Реал не завоевал ни одного трофея. Вот и на прошлой неделе сливочные потерпели поражение от Барселоны и упустили шансы на первое место в чемпионате Испании. Мбаппе — только малая часть бед команды. Почти половина игроков не разговаривают с главным тренером Альваро Арбиолой. Они между собой перестали общаться. И если с Арбиолой все понятно и уже объявлено, что он не останется в клубе после завершения сезона, то что делать со звездным составом – вопрос гораздо сложнее. Недавно Рюдигер подрался с Карреросом в раздевалке, а в четверг боксерский поединок, закончившийся нокаутом, устроили Орельен Чуамини и Федерико Вальверде. С Чуамини, чья трансферная стоимость 75 миллионов, все в порядке. А вот Вальверде – 120 миллионов. Потерял сознание, и его пришлось госпитализировать. Оба наказаны штрафом на 500 тысяч евро и дисквалифицированы. Но смогут ли эти двое дальше играть в одной команде? Президент Реала Флорентино Перес уже объявил о серьезных изменениях в межсезонье. А может, ему стоит начать с себя?
9: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение в регионах законодательных актов, направленных на защиту территории от затопления. Глава государства также рекомендовал предусмотреть дополнительные меры, чтобы исключить возможность освоения зон затопления до обеспечения инженерной и иной защиты. В Кремле дали новые установки регионам относительно предстоящей кампании по выборам депутатов Госдумы. В частности, поручено не завышать искусственно результаты голосования. Об этом газете «Ведомости» рассказали два источника. По их словам, в ходе совещания на Старой площади с участием руководителей управлений внутриполитического блока Кремля и «Единой России» первый зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко говорил о необходимости аккуратно подойти к легитимности выборов. Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана еще не завершена. По его словам, американская сторона осуществила задуманное на 75%, поэтому Вашингтон намерен продолжить военные действия. Трамп отметил, что США объявили о прекращении огня с Ираном по просьбе других стран, а именно сделали одолжение Пакистану. За экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака второй день не могут собрать всю сумму залога. Как сообщает ТАСС, на счет поступило примерно 2 миллиона 300 тысяч долларов из необходимых 3 миллионов 100 тысяч долларов. При этом украинские банки не желают связываться с этими деньгами из-за возможных проверок со стороны Нацбанка. В итоге Ермак останется в СИЗО на выходные. Он проходит обвиняемым по делу о легализации 460 миллионов гривен при строительстве элитного коттеджного поселка в пригороде Киева. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Инфляция в России продолжает падать. По данным Росстата, в апреле цены выросли лишь на 0,14% после 0,6% в марте. Годовая инфляция тоже замедлилась до 5,6% в апреле против почти 6% в марте. Так, овощи и фрукты подешевели почти на 3%. О чем говорят такие цифры и заставят ли они Центробанк решительнее снижать ключевую ставку? Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка к Евроклиру о взыскании 200 миллиардов евро. Это суверенные активы России, заблокированные в бельгийском депозитарии, а также упущенные выгоды от их размещения. Евроклир уже пообещал обжаловать решение российского суда. На что оно влияет и может ли помочь российским инвесторам, чьи активы тоже заблокированы в Евроклир? И на Кубе вспыхнули протесты из-за дефицита электроэнергии, вызванные американской блокадой, сообщает Reuters. По данным агентства, в некоторых районах Гаваны электричество могут давать только на 2 часа в сутки. Что говорят жители и чего добиваются штаты? Подробности на Business FM. Инфляция в России продолжает падать, следует из данных Росстата. В апреле цены выросли на 0,14%, тогда как, например, в марте месячная инфляция была на уровне 0,6%. Годовая инфляция тоже замедлилась. В апреле показатель составил 5,58% против 5,86% в марте. Существенно подешевела плодово-овощная продукция почти на 3%. Данные по инфляции комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
23: Она низкая, ниже сезонной нормы. В целом, по широкому кругу получилось даже больше замедления, чем по недельным данным. Если говорить коротко, то в годовом выражении инфляция по продовольственным товарам 4 на цели, по непродовольственным товарам даже чуть ниже 4, и только по услугам остается повышенной, никак не может далеко уйти от 10. То есть большая часть работы по замедлению инфляции, кажется, сделана. Если еще вспомним про эффект НДС, который добавил в начале года больше 1,5%, то кажется, что мы уже даже и ниже цели по общей годовой инфляции тоже будет, получается, в районе 4. Поэтому, наверное, такой фонд позволяет говорить о дальнейшем снижении ключевой ставки. Размер шага еще не предопределен. Следующее заседание больше, чем через месяц. Но мы все-таки ждем, что как минимум такое же снижение, как в апреле, на 0,5%. И 19 июня ЦБ сможет также реализовать.
22: Софья Донец, главный экономист инвестиций. На прошлом заседании Центробанк сохранил свой прогноз по инфляции на 2026 год в интервале от 4,5% до 5,5%. Возвращение к таргету в 4% ожидается в следующем году. На Кубе вспыхнули протесты из-за дефицита электроэнергии, вызванной американской блокадой.
1: Об этом сообщает Рейтер. Агентство пишет, что в некоторых районах Гаваны электричество включают только на 2 часа в сутки. Протестующие вышли на улицы с лозунгами «Включайте свет», и объединенный народ никогда не будет побежден. Ранее министр энергетики Кубы Висенте де ла Олеве заявил, что в стране полностью закончились запасы дизельного топлива и мазута, ситуацию назвал критической. Проблем на Кубе действительно много, но протесты не такие массовые, говорит житель Гаваны Игорь.
2: То, что люди пытаются высказать свое недовольство, это нормально, и оно есть. Но это все такое точечное, не повсеместно. Народ на Кубе воспитан Фиделем, и терпение у него уже все удивляются, почему, как говорится, ничего не происходит. И много проблем с электричеством по всей Кубе. Они ходят с кастрюлями, с тарелками, с половниками, стучат по ним, выражают свои протесты. Там где-то пытаются перекрывать как-то дороги. Ну, сегодня по дорогам очень мало машин ездит, потому что опять с бензином. Ну, должны начать продавать бензин. То, что должны были привезти сюда, так сказать, частным характером. То, что Америка позволила покупать бензин малым предприятиям, ну, как по-нашему ИП или ООО. С бензином очень тяжелая ситуация. То есть выдавали по 20 литров бензина в машину. Люди занимали очередь днем, чтобы на следующий день утром залить эти 20 литров. И у меня когда была машина, мне самому приходилось, я последние 3 ночи ночевал на заправке.
4: А насколько протесты массовые? Вот?
2: Ни о каких тысячах, ни о каких сотнях речи нету. Ну, до 100. Больше я не видел. Идет жизнь своим чередом. То, что говорят, очереди за хлебом, ну, они стоят в очередях за вкусным хлебом. Ну, это не те очереди, что люди стоят в очередях из-за голода.
1: Игорь, житель Гаваны. Дефицит электроэнергии на Кубе резко усилился, когда Трамп пригрозил ввести пошлину для любых стран, которые поставляют Гаване топливо. Как сообщает телеканал NBC, глава ЦРУ Джон Рэтлиф, который прибыл в Гавану на переговоры, передал властям Кубы послание от Дональда Трампа. Вашингтон готов к диалогу по экономике и безопасности, но только если Куба начнет фундаментальные изменения в своей политике. О чем может идти речь и пойдут ли США на военное вмешательство, рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
5: Если бы не Иран, то мне кажется, что после Венесуэлы именно Куба была бы следующим, в кавычках, перформансом со стороны администрации Дональда Трампа. Сейчас Трамп разбирается с Ираном и с Китаем и чуть меньше внимания обратил на Кубу. Но вот эта сама поездка, она, во-первых, нужна американской стороне, потому что представитель ЦРУ, он, во-первых, разведал вообще обстановку и посмотрел, насколько там разведданные совпадают с тем, что получают США или не совпадают. Все-таки это раз. Во-вторых, я думаю, что помимо вот этих официальных встреч в рамках делегаций обеих стран, еще были встречи неформальные, например, возможно, с лидерами протестов, либо с наиболее яркими представителями, ну, несогласной элиты. Поэтому я бы предположил, что Трамп будет додавливать, и основная его задача – это смена вот именно политической формации. То есть он, во-первых, хочет, чтобы руководство поменялось. Второе – это, конечно же, проведение рыночных реформ, допущение иностранного капитала, и в том числе американского. И частично эти реформы уже проводятся. Если риторика Трампа – это кнут о том, что все, мы захотим, там, присоединим себе, губернатором будет Марко Рубио, то представитель ЦРУ, он скорее выступал с таких более дипломатических позиций в качестве пряника. Я бы поставил срок по решению кубинского вопроса именно до ноябрьских выборов, потому что потом Трампу будет очень тяжело, особенно если будут приниматься постоянные резолюции по ограничению его международной политики. Что касается военного сценария или нет, здесь сложно предполагать, но мне кажется, что Трамп после кейса Венесуэлы готов использовать похожую историю. И я думаю, что шансы для ее реализации у него точно есть.
1: Павел Дубравский, руководитель Дубравский консалтинг. Госсекретарь США Рубио заявлял, что Штаты предлагали Кубе гуманитарную помощь на $100 миллионов, но, по его словам, власти острова отказались. Единственная причина, почему простые кубинцы не получили американские медикаменты и продукты питания, это, как заявил Рубио, коррумпированный кубинский режим. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ к Евроклир о взыскании 200 миллиардов евро. Это стоимость заблокированных в бельгийском депозитарии суверенных активов России, а также упущенные выгоды от их размещения. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. В российском ЦБ заявили, что удовлетворены решением суда, который признал незаконность действия депозитария. Рейтер сообщает, что Евроклир будет это решение обжаловать. Для российских инвесторов, чьи активы также заблокированы в Евроклир, решение суда по иску ЦБ мало что меняет, говорит партнер BGP Litigation, эксперт по санкционному праву Сергей Гландин.
6: За 2 месяца до подачи иска Центральным банком против Евроклира в арбитражный суд города Москвы председатель Верховного суда Российской Федерации отказался принимать к рассмотрению жалобу частного инвестора Станислава Ананьева, который как раз оспаривал отказы судов взыскать в качестве убытков не только набежавший купонный доход по ценным бумагам, заблокированным в контуре Евроклира, но и тело самих ценных бумаг именно взыскать как убытки. Устояла эта правовая позиция, то есть всем частным инвесторам сказали, что извините, ребята, есть регуляторы, идите за специальной лицензией в АФАК, идите за специальной лицензией в казначейство Бельгии, это ваши активы, но они просто временно заморожены, но титул и право собственности никуда от вас не переходило ни к какому третьему лицу. Видимо, поэтому Центральный банк и попросил закрыть судебное заседание, и поэтому закрыт судебный акт мы не знаем, по каким основаниям был удовлетворен иск. Здесь может быть именно взысканы как убытки, может быть по какому-то другому основанию, мы не знаем. Но данный судебный акт пока не вступил в силу. Он вступит в силу в момент вынесения постановления апелляционной инстанции, либо в момент окончания срока на ее подачу. Пока посмотрим, но в данный момент пока еще частным инвесторам рано предпринимать, с моей точки зрения, какие-либо действия. Нужно подождать исход либо

0: Вот об этом Наталья Шашина.
1: Судя по данным сервисов бронирования, в петербургских отелях категории 4 и 5 звезд пока еще не полный солд-аут. Но в Астории, Лотте, Four Seasons номеров на даты с 3 по 6 июня уже нет. В Гельвеции еще можно найти номер. Три ночи обойдутся минимум в 503 тысячи рублей. В отеле будет 100% загрузка, ожидает владелец Гельвеции Юнис Теймурханлы. Рост цен, по его словам, примерно на 15% по сравнению с прошлым годом.
2: Цены, ну, уже по сложившейся традиции, ежегодно они растут, потому что растут и расходы, и, кроме того, растут и ожидания выполнить бюджет, потому что у нас очень мало периодов в году сейчас таких горячих, таких как экономический форум, поэтому, конечно, гостиницы пытаются наверстать недополученную выручку, которую получают они в течение года. Но проблема в том, что глубина продаж на экономический форум, она сокращается с каждым годом. Мы уже забыли времена, когда экономический форум продавался за год вперед. Сейчас глубина настолько маленькая, что мы вот сейчас, буквально эти дни, распродаем последние номера для высокого уровня госслужащих, чиновников, потому что им сейчас подписывают уже точные даты командировочных, и мы полностью уже заполняем весь наш план расселения.
1: Однако, отмечает владелец Гельвеции, многих отельеров волнуют заработавшие в марте новые правила. Гости смогут отменять бронирование буквально накануне заезда, и отели обязаны возвращать предоплату. А шансы, что кто-то другой сразу забронирует этот номер, невелики. Отели категории 3 звезды пока не отмечают ажиотажного спроса. Вот что говорит гендиректор гостиницы «Адмиралтейская» Ольга Киселева.
3: Пока, конечно, загрузка не очень активна у нас идет. Но ожидаем все-таки, что, наверное, где-то за две недели, за неделю спрос появится. Как правило, высокие делегации бронируются заранее, и они забирают отели высшей категории, они забиваются первыми. Потом, когда формируются поездки у средств массовой информации, у каких-то других представителей администрации региональных и так далее, они уже выбирают четверки, кто-то тройки. Но тут такая, как сообщающиеся сосуды. То есть, если в обычной жизни гости себе позволяли 5 звезд, то они едут 4, если в обычной жизни 4, то они едут в 3.
1: По словам Киселевой, Адмиралтейская на даты петербургского форума подняла цены на 20%. Номер стоит около 8 тысяч за сутки. Петербургский форум традиционно ждут не только его гости, но и работники самых разных сфер услуг в надежде на хороший доход. Однако петербургский таксист Владимир таких надежд не питает и считает, что для обычных таксистов это время неудобств, а не заработка.
4: Подзаработать не удастся?
5: Может быть и удастся, но обычно это все пропадает на фоне перекрытий и пробок. Город сильно перекрывает, связь выключает, ЗСД закрывает. Это платная дорога, западный скоростной диаметр. Я не очень люблю дни форума, конкретно я, потому что приезжает куча каких-то мерседесов, я даже не знаю, что это за мерседес, и начинают обычных водителей щемить, некрасиво себя ведут на дороге. Такое действительно присутствует в центре города. Но могу еще сказать, что я видел цены, по которым предлагают людям поработать на постоянной основе, все эти дни повозить там по 12 часов, по 14, они сильно занижены. То есть, условно, BMW пятерка, хотят люди ездить за 1700, что ли, час или что-то такое, или за 2.
4: Там же еще минус бензин за 1700.
5: Да.
1: Сама стоимость участия в форуме со вторника вырастет до 1 миллиона 600 тысяч рублей. Пока что цена на 150 тысяч ниже. За эту сумму гость сможет участвовать во всех мероприятиях, но, например, вход на пленарное заседание только по приглашению. По сравнению с прошлым годом билет подорожал. Тогда участие обходилось от 990 тысяч рублей до 1 миллиона 200 тысяч. А в допандемийном 2019 году стандартный пакет участника стоил всего 350 тысяч рублей. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес.
7: Как появлялись города?
8: Гусиноозерск, Бурятия, 20 тысяч жителей. О том, что Гусиное озеро выбрасывает на берег твердый земляной уголь, было известно еще со второй половины 18 века. Лишь спустя столетие была подтверждена возможность его промышленной разработки, а началась она в 1934.
7: Как появлялись города на Бизнес ФМ.

0: «Тест-драйв» с Еленой Лисовской.
1: Продолжить рассказ о крупнейшем событии в мировой автомобильной индустрии – мотор-шоу в Пекине, я бы хотела новой версии Lysan L9, представленной в рамках выставки в первый день. От Li Auto давно ждали какой-то яркой знаковой гибридной новинки, потому что продажи всех новых моделей последнего времени не оправдали ожиданий. И вот с большой помпой выкатили двухцветный L9 Livis, самую дорогую и шикарную версию флагмана марки. Машина немного выросла до 5 метров 30 сантиметров за счет небольшого вытянутого заднего спойлера. Батарея же подросла до 72 кВт-часов. Особо производитель гордится активной подвеской с независимым управлением каждого контура, умными тормозами и мощными процессорами MAC-1000 для скоростной работы бортовой электроники. Основная архитектура осталась той же. Это все так же последний гибрид с 1,5-литровым ДВС под капотом. Стоимость обновленного L9 – 559 800 юаней. Это примерно 6 200 000 рублей. На стенде Mercedes я первый раз увидела обновленный S-класс, который был представлен в конце прошлого года. Решетка радиатора и оптика со встроенными звездами выглядят вполне интересно. Отдельно у Мерседесов сделали комнату Гелендвагенов с различными модификациями и спецсериями. Но самое забавное, что прямо напротив Мерседес стенд арендовал концерн Байк, у которого центральное место экспозиции занимал внедорожник BJ81, спецверсия простого и проходимого BJ80 в люксовом исполнении. Стоит этот автомобиль в Китае в переводе на рубли порядка 2 миллионов, и его позиционируют как недорогую китайскую версию Гелендвагена. Порадовал Smart, который давно стал китайским, после чего модели были переработаны и потеряли свой привычный имидж. Представлена предсерийная версия модели в старых традициях, длиной 2,8 метра и с классическим дизайном начала 2000-х.
0: Тест-драйв на Business FM.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский стандарт ЗОЖ. Правительство утвердило рекомендации по здоровому образу жизни и обратило внимание РИА Новости. Главное – завтракать в течение часа после пробуждения с 7 до 9 утра, делая этот прием пищи самым сытным. Сократить полуфабрикаты, сладости, белый хлеб и сахар, пить воду теплой, температуры утром и в течение дня. Не пить кофе после 2 часов дня и алкоголь за 3 часа до сна. Гулять от получаса до часа, спать от 7 до 9 часов в проветриваемом помещении и перед сном не использовать гаджеты. Комментирует врач-член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
3: Если говорить о здоровых людях молодого среднего возраста, то это рекомендации правильные. Есть некоторые исключения, например, люди, страдающие плохой работой кишечника, а таких, к сожалению, все больше и больше. Очень много людей с сидячим, полусидячим образом жизни, вообще мало подвижности. Тут, конечно, стакан теплой воды может только ухудшить ситуацию. И диетологи рекомендуют как раз прохладный стакан воды с утра. По поводу кофеина. Было проведено очень большое исследование. Существует группа людей, достаточно большой процент, у которых кофе не оказывает нужного стимулирующего эффекта, в том числе на нервную систему. И такие люди пьют кофе совершенно спокойно даже на ночь. При этом засыпают прекрасно. По употреблению овощей и фруктов большое упущение. И непонятно, почему нет этого упоминания, хотя во всех предыдущих рекомендациях оно было. И это не только по России, но первыми в колокола забили американцы. У жителей развитых стран, как правило, в пищевом статусе, и Россия не исключение, наблюдается дефицит растительной клетчатки. Вообще в рекомендациях всегда было от 1,5 до 2 килограмм овощей, фруктов, то есть растительных продуктов в день.
2: Анна Белоусова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов. Также рекомендуется для управления стрессом вести дневник благодарности. Такие даже продаются в виде красивых блокнотов с трекерами привычек, аффирмациями на день и вопросами для самоанализа. Большая беда всех общих рекомендаций в том, что они не учитывают особенности личности, говорит врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
4: кого благодарность, если я недоволен жизнью? Поэтому благодарность — это большой такой вот пул, который продается. Всех простить, всех любить — это опять могучая общая формулировка, которая подходит далеко не всем. Большинство рекомендаций носят декларативный характер и такой вот требующий выполнения, долженствования. Но беда заключается в том, что есть вещи, которые вообще-то подходят всем. Ну, например, спать там, например, 7 часов. А есть вещи, которые невыполнимы для определенных людей, у которых есть своя химия, свои какие-то соматические особенности. Поэтому я бы здесь говорил о том, что любого свойства рекомендации, они в любом случае плохи, потому что они не оставляют никакого совершенно зазора для учета особенностей личности. Мужчина это или женщина? Какой возраст? Какой метаболизм? Да, это очень важный фактор. Какова занятость у этого человека? Какова есть стрессогенность обстановки окружающей? Поэтому относиться к таким вещам нужно очень и очень сдержанно. Каждый должен для себя попытаться как-то эти процессы адаптировать. А еще лучше обращаться к адекватным интегративным специалистам, которые смогут учесть все особенности организма и все рекомендации и составить некий индивидуальный план отношения с окружающей средой.
2: Александр Федорович, врач-психиатр. Рекомендации специалистов с течением времени меняются. Лет 5 назад для восполнения омега-3 советовали есть морскую рыбу дважды в неделю. Сейчас от такого стандарта отказались по экономическим причинам. Морской рыбы на рынке стало меньше, а по доступной цене ее вообще нет. Новый день снижения на российском фондовом рынке. Биржевые итоги подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
5: Российский рынок акций вырос по итогам недели, даже несмотря на то, что в пятницу снижение было зафиксировано сразу на 0,9%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2633 пункта, но рост недели процент и почти 0,4%. В начале недели пытались пойти выше значения 2700 пунктов, не совсем это удалось, и, как мы видим, уже ближе к концу недели скатываться стали в район 2600 пунктов. Ну, здесь ситуация, видимо, будет развиваться в ключе коридора 2600-2700 уже на следующей неделе. Но продолжает расти российский рубль. Для рубля обстоятельства складываются неплохо в целом. И приток валюты достаточно высокий был зафиксирован в апреле. Ну, и май будет не хуже, судя по котировкам нефти. Если взять последний отчет Банка России, точнее сказать, обзор рисков финансовых рынков, то оказалось, что крупнейшие экспортеры в апреле увеличили реализацию валюты до 7 миллиардов 300 миллионов долларов. В марте этот объем был 2 миллиарда 400 миллионов. То есть в апреле продажи валюты крупнейшими экспортерами по сравнению с мартом выросли в 3 раза. И если брать общие продажи не финансовых компаний, то они продали валюту почти на 30 миллиардов в апреле. Это в 2 раза выше показателей марта. Так что приток валюты большой получается у нас на рынок. Как отмечают участники торгов, спрос на валюту остается низким. На этом фоне укрепляется российский рубль. Казалось бы, Минфин мог бы покупать, конечно, больше валюты, но пока в рамках бюджетного правила покупает на минимальных объемах. С учетом операций Банка России, это чуть выше 1 миллиарда рублей, если брать рублевый эквивалент. Таким образом, юань падает за неделю на 21 копейку. Закрытие недели 10 рублей 71 копейка. Доллар США в конце недели упал ниже 73 рублей и обновил свои минимальные значения с конца зимы 2023 года. Цены на нефть в основном росли. За неделю смесь Brent прибавила около 8%. Встреча Си Цзиньпина, председателя Китайской Народной Республики, и президент США Дональда Трампа на неделе практически никак не повлияло. Да, были переговоры, да, было много сказано, кстати, про Ормузский пролив, но рынок видит, что Ормузский пролив остается фактически закрытым, и отчеты Международного энергетического агентства говорят о том, что дефицит поставок топлива на мировом рынке сохранится до октября текущего года, даже если война закончится уже в следующем месяце.
2: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
6: Музейные ценности. Самый большой музей паразитов находится в Токио. Еще в 1953 году его основал доктор Сатору Камигай. Он решил наглядно показать соотечественникам, кто может поселиться в организме человека, если увлекаться сырой рыбой, которая так привычна для традиционной японской кухни. Людям с тонкой душевной организацией, излишне восприимчивым и брезгливым, туда лучше даже не заглядывать. Более чем за полвека сотрудникам удалось добыть около 60 тысяч разных паразитов. 300 из них находятся в постоянной экспозиции. Многометровые черви, разъеденные ими мозги, обглоданные изнутри внутренние органы – все это, собранное в одном месте, производит неизгладимое впечатление. Но японцам нравится. Несмотря на специфику, музей ежегодно посещает около сотни тысяч человек.
7: Музейные ценности на Business FM.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM.
9: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
10: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Продолжая начатый в прошлый раз разговор о непрофильных офисных девелоперах, набирающих вес на столичном рынке, и о том, трудно ли им конкурировать с лидерами сегмента, эксперты отмечают. Конечно, известное имя дает дополнительный уровень доверия, но все большее значение приобретает то, как объект спроектирован и как он будет эксплуатироваться. Поэтому выгодные для клиентов коммерческие условия – не единственный аргумент застройщиков, у которых в портфеле один от силы два офисных проекта. Основой их конкуренции с крупными девелоперами становится глубина проработки продукта и операционной модели, адаптивность под конкретные бизнес-задачи, строгий контроль эксплуатации, приватность, лишенная хаотичности крупных бизнес-кластеров и все прочее из папки с надписью «Клиентоориентированность». Конкретных вариантов немало. В компании «Мангазея» советуют, например, сделать ставку на уникальную архитектуру и престиж, за которые клиенты готовы платить премию, или построить здание под ключ для крупного арендатора, чьи требования дороже типового решения. Опыт компании «Восход» говорит об особой ценности камерного, архитектурно-целостного продукта в сочетании с управлением под ключ. В компании «Неометрия» уверены, сегодня бизнес смотрит прежде всего на эффективность пространства, комфорт для сотрудников и гибкость условий. Генеральный директор архбюро «Бохан Студио» Дарья Туркина подводит итог. Конкурентная борьба на офисном рынке строится сегодня вокруг трех вещей – оптимизации затрат, адаптивности пространства и продуманности решений, как планировочных, так и инженерных. И не имя девелопера, не его масштаб, а именно сочетание этих трех факторов во многом определяет, сможет ли проект привлечь конечного потребителя. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
10: Недвижимость на Business FM.
12: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
10: Business FM. Новости. Коротко.
13: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Белгороде беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом. Ранены 4 человека. 3-летняя девочка, мужчина и 2 женщины. Как сообщает оперштаб региона, девочка получила осколочные ранения плеча, грудной клетки и ноги. Ее доставили в больницу. Взрослые также госпитализированы с осколочными ранениями. Режим чрезвычайной ситуации введен в Рязани после атаки ВСУ. Он будет действовать до особого распоряжения, сообщили в администрации города. Как сообщил ранее губернатор Рязанской области Павел Малков, в результате украинской атаки повреждены 2 многоэтажных жилых дома. Обломки дрона упали на территории предприятия. По последним данным, пострадали 28 человек, 4 погибли, среди них ребенок. В школах и детских садах Октябрьского района Рязани отменены занятия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Верховный суд внес в Госдуму законопроект о сокращении сроков лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков в крупном и особо крупном размерах. Предлагается сократить максимальный срок наказания до 5 и 10 лет, а также исключить нижние пределы санкций. УЕФА присудил техническое поражение юношеской сборной Латвии за отказ играть с Белоруссией на отборе на Евро-2027. Белорусская команда вышла на первое место в отборе, не сыграв ни одного матча. Следующие встречи квалификационного турнира запланированы на 18 мая. Сборная Белоруссии должна сыграть против Сан-Марино, а команда Латвии против Словакии. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Рубль продолжает расти, курс доллара уже ниже 73 на межбанке. На этом фоне курсы наличной валюты в обменниках приблизились к официальным. В столице доллары и евро продают на 2-3 рубля дороже, чем курс обмена, установленный ЦБ. Без существенных прорывов Трамп назвал свою поездку в Китай невероятной, а Си Цзиньпин – исторической. Однако реальные соглашения ограничились самолетами Боинг, американской СОИ и энергоносителями. Почему и какие проблемы остались? И в России за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше год-года, подсчитал Forbes. Эксперты прогнозируют, что в этом году закроется каждый седьмой микробизнес. Мы спросили у предпринимателей, какая ситуация у них. Подробности на Business FM. Курсы наличной валюты приблизились к официальным. В столичных обменниках доллары и евро продают на 2-3 рубля дороже, чем курс обмена, установленный Центробанком. Михаил Задорожный продолжит.
15: На валютном рынке стабильность. Рубль стабильно укрепляется понемногу, но каждый день. В период больших движений курса для покупки наличной валюты приходилось прибавлять 7-8 рублей к официальному курсу, а то и больше. Сейчас спред сократился в несколько раз. Кроме того, снизилась разница между курсами покупки и продажи в пунктах обмена валюты. Теперь это в среднем 2-3 рубля. При этом утром стоимость наличного доллара или евро может быть одной, а вечером уже другой. Но, как рассказали нам в одном из московских пунктов обмена валюты, курс покупки можно зафиксировать.
16: Он меняется в течение дня несколько раз. От биржи это все зависит, в какую сторону пойдет. И доллары покупаем от 5000 по 76, продаем 76.80. Евро покупаем 89 рублей, продаем 90 рублей 50 копеек. Это от 5000. У нас всегда все есть в наличии. Единственное, что за час лучше позвонить, и мы фиксируем курс для вас. И он, что бы ни произошло на бирже, для вас будет тот же самый.
15: Примерно такая же картина и в других пунктах обмена валюты, куда мы позвонили под видом клиента. Другое дело, что сами наличные доллары и евро там есть не всегда. Сколько клиенты принесли, столько обменники и продали. Об этом совсем недавно Бизнес ФМ уже рассказывала. Снижение разрыва между курсами наличной валюты и курсами ЦБ подтверждает независимый финансовый эксперт Евгений Миронюк.
17: Действительно, сужение спреда, разница между официальным курсом ЦБ и реальным курсом продажи наличной валюты в обменниках, заметный тренд весны 2026 года. Доллар на Форекс, то есть на межбанке, опустился в район 73-75 рублей. Наличные доллары в банках продаются с надбавкой в среднем по 77-78 рублей, хотя есть в моменте и более приближенные к межбанковскому курсу предложения. Но этот разрыв уже не такой панический, не такой большой, как раньше. Панические покупки наличных стали реже по сравнению с, например, 24-м или 25-м годами. Это заставляет обменники снижать комиссию для привлечения покупателей валюты.
15: Российская валюта продолжает укрепляться. На внебиржевом рынке доллар ушел ниже отметки 73 рубля. Поэтому с покупкой наличной валюты можно не особо торопиться. Разворота в ближайшее время никто не ждет, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес Дром» Павел Самиев.
18: в долгосрочной перспективе так или иначе будет ожидать ослабления рубля. К этому будут предпосылки, нужны для большинства экономических субъектов и для бюджета. Это тоже положительный фактор. Но если есть внешние рыночные условия, которые способствуют пока что укреплению рубля, то мы в ближайшей перспективе увидим скорее такой сценарий. Поэтому удачный момент для того, чтобы покупать валюту в будущем, не прямо сейчас.
15: С другой стороны, сейчас начинается сезон отпусков. Россияне, которые едут на отдых в другие страны, запасаются наличной валютой. Но если до отъезда осталось неделя или больше, то с покупкой можно и подождать. Не исключено, что через пару дней доллар станет еще немного дешевле. Михаил Задорожный, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
2: Комитет Госдумы по финрынку направил поправки к закону о криптовалютах. Так, одна из поправок предлагает легализовать в России так называемый P2P-рынок. Это когда обмен криптовалюты на деньги происходит напрямую между пользователями. Также предлагается расширить перечень криптовалют, разрешенных для покупки и продажи. Подробности в дальнейшем эфире Business FM. Сейчас поездка Дональда Трампа в Китай оказалась дорогой на оформление, но скудной на итоге. Американский президент завершил государственный визит. Он назвал поездку в Китай невероятной, а Си Цзиньпин назвал ее исторической и знаковой. Однако, как таковых существенных прорывов достичь не удалось. Сделки ограничились самолетами Boeing, американской сои и энергоносителями. Валерий Убадоев продолжит.
19: Зарубежная пресса назвала первый за 9 лет визит Дональда Трампа в Китай практически безрезультатным. Например, агентство Рейтер пишет, что американскому президенту не удалось добиться ни существенных прорывов в торговле между странами, ни помощи Пекину по ситуации с Ираном. Практически тоже пишет и Bloomberg. А хоть каких-то результатах поездки сообщил лично Трамп. Сказал, что Китай пообещал закупать больше американской сои, нефти, а также купит 200 самолетов от американской Boeing. Акции компании на заявлениях упали на 4%. Аналитики, как пишет Рейтер, ожидали, что объем поставок будет побольше, хотя бы 500 бортов. Однако, как сказал Трамп, сделок было много.
20: Председатель Си – невероятный человек. Мы нашли общий язык и заключили множество торговых соглашений. Мы прекрасно провели время. Поистине исторический момент. Председатель Си и я соглашаемся по многим вещам, особенно по торговле. Будем много торговать.
19: В последний день визита Си Цзиньпин провел Дональда Трампа по саду Джуненхай. Это резиденция руководства КНР. Американский президент восхитился растущими там розами. Китайский лидер пообещал отправить семена в США. Трамп спросил Си, а часто ли здесь бывают другие иностранные лидеры? Председатель КНР сказал, что нет, крайне редко, но резиденцию посещал, например, президент Путин. Трамп в своем ответе был немногословен. Хорошо. Но и в целом американский президент на протяжении всей поездки вел себя несвойственно сдержанно, пишет South China Morning Post. Он даже почти ничего не постил в свой True Social. Издание подсчитало всего 10 публикаций за все время поездки. По итогам прошлого года, например, он выкладывал по 18 постов каждый день. И с журналистами Трамп общался не так активно, как обычно. Издание считает, что это из уважения к Си Цзиньпину, который не проводит спонтанные пресс-конференции. Глава Белого дома сыпал комплиментами, местами неуклюжими. Сказал, что в Голливуде не найти актера, который смог бы сыграть роль председателя КНР в кино. Потому что, как сказал Трамп, Си Цзиньпин довольно высокий для китайца. Нью-Йорк Таймс пишет, что американский президент пытался льстить, но Си Цзиньпин был непреклонен. Война против Ирана и отмена тарифов американским Верховным судом ослабили позиции Трампа. То, что визит президента США в Китай выглядел эффектно, это тоже результат, считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
21: Трампу пришлось ехать в Китай не на коне, а, по сути дела, в роли определенного просителя. Ему нужно было, чтобы Китай протянул руку, и надо было, в общем, продемонстрировать какой-то внешнеполитический успех. Такой общий эффект, связанный с помпезным визитом, какими-то второстепенными договоренностями. Это все для администрации полезно, как и общее отвлечение внимания, скажем, от проблем в Персидском заливе.
19: На переговорах с Трампом Си Цзиньпин предупредил, что ненадлежащее урегулирование тайваньского вопроса может привести к конфликту между странами. Зарубежная пресса тогда восприняла это как довольно суровое предупреждение. Покидая Пекин, на борту президентского самолета Трамп сказал, что не давал китайскому лидеру никаких обещаний относительно Тайваня. Однако отвечать на вопрос, будут ли США защищать остров в случае нападения Китая, американский президент отказался. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Business FM.
2: Малый бизнес борется за выживание, ищет способы сократить расходы. По данным Forbes, в первом квартале закрылись более 200 тысяч малых и средних предприятий на 9% больше, чем год назад. Хуже всего приходится ритейлу, салонам красоты и кафе. Эксперты считают, что в этом году закроется каждый седьмой микробизнес. Мы спросили у предпринимателей, что происходит у них.
1: «Бизнес говорит».
3: Гендиректор мебельной компании «ЗАМ» Иван Радчук.
22: Как выжить в 2026 году для бизнеса? Это самый актуальный вопрос сейчас. В первом квартале падение было около 10%. В нашем случае кризис начался еще в 2025 году. Мы привыкли расти до этого каждый год на 30-40%. В 2025 году была стагнация. Тем не менее, мы видим выход из положения, чтобы развивать новые направления деятельности, развивать продажи активно, находить новые рынки сбыта. И второй квартал 2026 года у нас начался очень хорошо. Ждем вообще, что это будет рекордный квартал с ростом плюс 60-70% к первому кварталу. Видно, что нужно правильно управлять финансами и нещадно резать все то, что не работало в прошлом году или в начале этого года.
3: Основатель бренда обуви Naked Steps Марк Иоффе.
23: В этом году предпринимателям очень тяжело. Я смотрю по своим знакомым предпринимателям, кто просто перепродает товары из Китая на Wildberries и Озоне. Мы выживаем за счет уникальности продукта, потому что у нас свой бренд и есть возможность делать хорошую маржу, потому что у конкурентов нет такого продукта. И всегда найдется ниша, где есть место для роста. Мы сделали ставку на обувь, которая по-настоящему заботится о ногах. Она анатомически правильная, удобная, в которой ноги чувствуют себя отдохнувшими. Это не просто красивые слова, мы реально решаем проблему людей. И за это люди готовы платить даже в кризисные времена. Результат – мы растем и остаемся в плюсе, несмотря ни на что. Наверное, мой рецепт – найди настоящую боль, и люди придут к тебе в любые времена.
3: Соучредитель фабрики текстильных изделий «Pink Bus» Мария Батюхнова.
24: Мы практически не представлены в ритейле, так точечно в нескольких мультибрендовых магазинах. Там у нас продаж практически нет. Ну и в целом, когда приходишь в торговые центры, видно, что людей мало, клиентский поток явно упал. Но у нас на маркетплейсах ситуация не лучше. Во-первых, комиссии стали гораздо больше. Деньги маркетплейсы за проданные товары сейчас удерживают более месяца. Цены повышать бесконечно возможности нет, потому что просто тогда проседают продажи. Поэтому мы сейчас более фокусно работаем с складскими остатками, то есть не держим большой сток. Очень плотно работаем с ассортиментом, то есть сразу же выводим товары, которые не пошли, и уделяем внимание только хитам продаж. Стараемся, по крайней мере, так делать. Следим за рекламой, следим за всем. Зачем можно следить? Если говорить об объемах продаж, ну, о наших, то выручка даже выросла, если смотреть этот год и сравнивать с прошлым годом. Но чистая прибыль упала. И в целом маржинальность упала. Но пока не критично. Стараемся работать, выживать. В целом настрой достаточно оптимистичный.
2: Forbes пишет, что среди брендов одежды тяжелее всех приходится G31. Основатель компании Денис Шевченко отчитался об убытке в 31 миллион рублей за первый квартал и ввел бессрочную скидку. Другие сети тоже либо закрываются, либо сокращаются. Zenden закрыл половину магазинов, Orbi и Modis подали на банкротство. Вкусвилл закрыл почти 300 точек. Сеть Элитуаль 50 магазинов и планирует закрыть еще в 3 раза больше. Шоколадница закрыла около 40 заведений, чтобы сократить арендные расходы. Инфляция в России продолжает падать. По данным Росстата, в апреле цены выросли лишь на 0,14% после 0,6% в марте. Годовая инфляция тоже замедлилась до 5,6% в апреле против почти 6% в марте. Так овощи и фрукты подешевели почти на 3%. О чем говорят такие цифры и заставят ли они Центробанк решительнее снижать ключевую ставку? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
25: После службы в бизнесе.
26: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
27: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
28: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
27: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Бизнес FM.
29: Культ наличности. Лица на банкнотах.
0: Англичанин Чарльз Дарвин, в первую очередь, конечно, естествоиспытатель и автор теории о происхождении биологических видов. Однако немногие знают, что он охотно пробовал редкие биологические виды на вкус. Во время обучения в Кембридже Дарвин состоял в клубе гурманов, но эксперименты с едой продолжились и позже. В кругосветном путешествии он ел черепах, игуан, страусов и броненосцев, а его излюбленным лакомством были маленькие грызуны агути. При этом в своей автобиографии Дарвин упоминал, что никогда не убивал насекомых для своей коллекции, а подбирал только мертвых жучков, считая, что не вправе лишать жизни какое-либо существо. Сегодня портрет натуралиста можно обнаружить на английской банкноте достоинством в 10 фунтов стерлингов.
25: Культ на личности. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
4: Есть 5 мест на планете, где люди живут заметно дольше, чем в других регионах. Сардиния в Италии, японская Окинава, полуостров Никоя в Коста-Рике, греческий Икария и небольшой город Лома-Линда в Калифорнии.
25: Журналист Алена Копылова.
4: На Сардинии самая большая в мире концентрация долгожителей. Исследователи связывают это с изолированной горной средой, плотными семейными связями и рационом на основе бобовых, цельнозернового хлеба и местного вина в небольших количествах. Окинава тоже долгое время была эталоном. Местные жители входили в число самых долгоживущих на планете. Их рацион строился на сладком картофеле, тофу и морских водорослях. Главным принципом питания было хара-хачибу – не есть до полного насыщения. Но сегодня Окинава постепенно теряет свои показатели по мере распространения западного образа жизни. Лома-Линда – это не географический регион, а сплоченная религиозная община, члены которой живут примерно на 10 лет дольше среднего американца. Исследователи связывают это с растительным рационом, отсутствием алкоголя и табака и плотными социальными связями внутри общины. Никоя в Коста-Рике примечательно тем, что там один из самых высоких в мире показателей долголетия именно среди мужчин. Что объединяет все 5 зон? Естественное движение в течение дня, работа в саду, жизнь в холмистой местности. Растительный рацион с бобовыми в основе, которые способствуют сохранению теломер. Отсутствие хронического стресса. И что особенно важно для науки – крепкие социальные связи.
25: Продолжительность жизни на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Комитет Госдумы по финрынку направил поправки к закону о криптовалютах. Об этом сообщает Интерфакс. Одна из поправок предлагает легализовать в России так называемый P2P-рынок, это когда обмен криптовалюты на деньги происходит напрямую между пользователями. Причем поправка предлагает разрешить такую продажу крипты именно за наличные. После ухода западных платформ через P2P в России стал проходить основной объем криптовалюты, но такой обмен все еще в серой зоне. Также Комитет Госдумы по финансовому рынку предлагает расширить перечень криптовалют, легальных для покупки и продажи. Сейчас по требованию законопроекта подпадают только биткоин и эфир. Лимит на покупку крипты неквалифицированными инвесторами также предлагается расширить с 300 тысяч рублей в год через одного посредника до 600 тысяч рублей в месяц. Поправки комментирует технический директор крипта Григорий Семух.
5: Мне кажется, расширить надо было бы побольше, потому что спрос-то явно есть. Люди, как я понял, в том числе в крипту идут, не только в доллар. Так что что-то с этим в любом случае делать надо, потому что если слишком жестко задавить, они уйдут в серую, в черную зону, вот туда. Лучше, если не получается остановить, то хотя бы возглавить и расширить законные рамки, чтобы люди вот в этих пределах закона действовали хотя бы.
6: Ну вот в целом, как вы оцениваете эти меры по регулированию крипторынка? Что добавить?
5: Положительно. В плане крипторынка лучше не добавлять, а убавлять. Сама идея крипторынка в том, что регуляции должно быть как можно меньше. Ну вот раз уже взялись, то просто я вот на самом деле сам не понимаю, как можно это все контролировать. Ну, по большому счету, можно контролировать только на входе и на выходе. Там, где крипта превращается в рубль, и там, где рубль превращается в крипту. Потому что как только рубль превратился в крипту, отследить его как-то, проконтролировать, ну, уже практически невозможно. И то же самое наоборот.
6: Одна из поправок касается P2P рынка.
5: Его нужно начать регулировать. Отправил кому-то свою крипту, тебе пришли на карточку деньги, все замечательно. А через пару дней вслед за ними пришли господин попадает в ФСБ. И оказывается, что деньги тебе перевели с какого-то, ну или ты перевел, на какую-то не сильно хорошую карточку. Рынок P2P очень опасен был в последнее время. Что-то с ним делать надо было в любом случае.
2: Григорий Семух, технический директор крипто. Законопроект о цифровой валюте и цифровых правах был принят Госдумой в первом чтении в конце апреля. С июля этого года россияне смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников. В рамках законопроекта на крипторынке появятся цифровые депозитарии, брокеры и управляющие компании. Wildberries открыла свои отели. 4 гостиницы совместного проекта компании и туроператора Fun & Sun приняли первых гостей из России. Заказать тур можно на маркетплейсе. В чем особенности этого предложения и на кого рассчитан такой отдых? Светлана Чередникова подробнее.
7: Первые 4 турецких отеля в фирменной концепции Wildberries Travel совместно с партнером, туроператором Fun & Sun, открыли в разных локациях пляжного отдыха, популярных у россиян. В местечке Тикирова, рядом с Кемером, недалеко от Седе и в районе Аланьи. Все отели 4-звездочные работают по системе «Все включено». Концепция ориентирована на семейный отдых. В гостиницах есть все, что может потребоваться для отдыха с детьми, включая специальные зоны со стиральными машинками. Также обещают открыть развлекательный клуб с фиксиками. Перед открытием в гостиницах обновили номера, лобби, рестораны и общественные пространства и заключили договоры с турецкими владельцами о работе в рамках новой концепции и стандарта. Кто целевая аудитория этих отелей? Комментирует основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
8: Упор это идет в основном на такой недорогой отдых, насколько я понимаю, семейный, массовый. То, что было свойственно туроператору Fun & Sun, и это тоже специфика клиентов Wildberries очень привлекается. Это массовые клиенты, которые довольно-таки такого среднебюджетного, низкобюджетного уровня. Максимально все включено. Я думаю, что нам нужны такого уровня отели в Турции, учитывая, что, в общем-то, у нас не все так просто и недорого на нашем Черноморском побережье.
9: А по цене они?
8: По цене они вполне доступные. Вот, например, который седешных отелей. Wildberries Travel с аэропарк. Вылетом из Москвы, все включено на 2 человек в июне месяце. Этот отель может стоить примерно 155-160 тысяч рублей на 2. Можно неделю отдохнуть на All Inclusive в отеле 4 звезды, который в Седе. Это вполне себе логичная стоимость в рынке.
7: Эксперт предполагает, что гости отелей могут получить дополнительные скидки для покупок на маркетплейсе. Интересно, что не все отели находятся на первой линии. А в Турции разница между проживанием в отеле на пляже и за дорогой существенная. Таким образом, идет упор на относительно невысокую цену четверки и расширенный all-inclusive, который так любят массовые туристы из России. Но на маркетплейсе можно сегодня приобрести не только туры в вышеперечисленные гостиницы. Под маркером Fun & Sun выложена большая линейка гостиниц, которые можно забронировать на любую дату и там же забронировать перелет. Кроме Турции, доступны Египет, Вьетнам, Таиланд, Китай, Мальдивы, Шри-Ланка, Азербайджан, Абхазия и большой выбор гостиниц в России. Возможно ли, что в будущем маркетплейсы повторят успех с розничной торговлей и захватят большой сегмент в туристической отрасли в ущерб существующим моделям турбизнеса, говорит тревел-эксперт Лариса Аханова.
10: Я думаю, что для маркетплейсов это просто некая такая диверсификация бизнеса, а для туроператоров это возможность очень активного продвижения за какой-то минимальный прайс. Грубо говоря, хотели сэкономить на контент-рекламе, достучаться до потребителей, это проще сделать через маркетплейсы, потому что вся аудитория платежеспособная более-менее сосредоточена на том, и причем это самая массовая аудитория. Я бы не сказала, что это будет становиться каким-то трендом, это просто реально какой-то очень сильный бизнес-кейс, который рассчитан на коллаборацию с одним туроператором.
7: Напомню, что на Wildberries можно также приобрести и квартиру в новостройке. Работает опция платного бронирования на сайте. Но покупку нужно оформлять у застройщика. А вот турпоездку можно полностью оформить и оплатить на маркетплейсе онлайн. Почти так же, как какие-нибудь джинсы. Эксперты считают, что у такой модели бизнеса большие перспективы. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: В России набирает обороты мошенничество «Сказка». Среди регионов по автофроду лидирует Смоленская область. За последние 3 года там резко выросло число ДТП, и страховые компании прямо называют части аварий липовыми и их инсценируют, чтобы получить максимальные выплаты. В итоге для обычных водителей КАСК в Смоленске может либо сильно подорожать, либо стать вовсе недоступным. Во Всероссийском союзе страховщиков считают, проблема решится только при тесной совместной работе страховщиков МВД, прокуратуры, ЦБ, судов и местной администрации. Говорит член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Беленский.
9: Как показывает многолетний опыт, процветают жулики там, где у местных властей не хватает сил с ними бороться. Страховые компании прекрасно видят, что это ДТП липовое или что есть другие какие-то признаки мошенничества. В большинстве случаев вот этим криминальным, с позволения сказать, бизнесом занимаются люди не очень искушенные, и они не очень хорошо фальсифицируют обстоятельства. Но проблема в том, что страховая компания – это же не правоохранительный орган, она сама не может возбудить дело, провести следственные действия. Это все задача правоохранительных органов. Проблема в том, что дальше эти подозрения превратить в мотивированный даже просто отказ в выплате намного сложнее, чем жулики пользуются. Это, по сути, организованные группы, в которые входит много разных людей. Это могут быть и сотрудники страховой компании, и эксперты, и страховые агенты, и так далее.
11: Какие машины чаще всего используются в таких схемах?
9: В ОСАГО для мошенничества используются абсолютно любые автомобили. А вот по КАСКО в первую очередь стараются использовать автомобили, у которых расчетная стоимость ремонта большая, а на самом деле в гараже можно отремонтировать задешево. И вот эта разница между расчетным ущербом и фактическим ремонтом позволяет довольно неплохо зарабатывать. Приведу простой пример. Отремонтировать дверь на каком-нибудь BMW можно 1000, например, за 50. Но если по правилам завода-изготовителя ее нужно поменять, то можно добиться от страховой компании выплаты за замену двери, при этом ее не меняя, а просто подшаманив в гараже. И эта выплата может составлять и 300, и 500 тысяч рублей. Поэтому иногда это может быть двукратная разница, а иногда и многократная.
11: Может ли эта ситуация повысить стоимость КАСКО в Смоленске?
9: Конечно, если ситуация выйдет из-под контроля, они могут поставить просто запретительный тариф в Смоленской области. Такие прецеденты я помню, когда в некоторых регионах, где была аномально высокая аварийность и аномально высокое количество попыток мошенничеств, стоимость полиса становилась просто недоступной для подавляющего большинства водителей.
2: Глеб Веленский, член совета директоров группы содействия «Дельта». В прошлом году в пятерку лидеров по числу мошенничества по КАСКО с ДТП вошли Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Самарская и Воронежская области.
25: Между делом с Кирой Альтман.
12: Ирена Понарошку, предприниматель, медиамагнатка, как я ее называю, рассказывала мне между делом, как в ее предпринимательской жизни утвердился кактус опунция.
13: Я вот не могу сказать, что я когда-либо была фанатом кактусов или суккулентов. Нет, я как бы девочка-девочка, я люблю, чтобы красивые цветочки были, поэтому не то чтобы кактусы мне как-то были эстетически или идеологически близки, но мы с университетом Сириуса, с сочинским, выпускаем 3 продукта новых, которые будут иметь прямо научную базу. Такого нету, я думаю, ни у кого в России вообще. То есть это такое первое большое сотрудничество. Сотрудничество бренда российского с российской наукой.
12: А как ты принимала решение, вот что выпускать, какие продукты людям нужны?
13: Я люблю работать не одна, я люблю работать в команде. И у моих партнеров 10-летний опыт уже к этому времени был. А у меня был к этому времени 35-летний мой женский опыт, что я люблю на себя мазать. И я понимала, что мы начнем вообще с супер базового минимума. Это просто сыворотка, крем, тоник, умывалка и молочко для тела. Потом уже мы начали нанизывать другие продукты туда. У нас сейчас гораздо больше уже продуктов, но это был тот базовый минимум, с которым мы стартанули. И только спустя 1.5 года мы начали добавлять другие продукты, потому что у нас, в принципе, на каждый новый продукт уходит реально 1.5 года. Я не знаю, почему так долго, меня это сильно раздражает, но быстрее у нас не получается. Я люблю долго, когда дело касается любви. А когда дело касается производства и бизнеса, очень хотелось бы побыстрее.
12: Ирена Понарошку, предприниматель. Кира Альтман, Бизнес FM.
25: Между делом на Бизнес FM.
14: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
29: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение в регионах законодательных актов, направленных на защиту территории от затопления. Глава государства также рекомендовал предусмотреть дополнительные меры, чтобы исключить возможность освоения зон затопления до обеспечения инженерной и иной защиты. В Кремле дали новые установки регионам относительно предстоящей кампании по выборам депутатов Госдумы. В частности, поручено не завышать искусственно результаты голосования. Об этом газете «Ведомости» рассказали два источника. По их словам, в ходе совещания на Старой площади с участием руководителей управлений внутриполитического блока Кремля и «Единой России» первый зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко говорил о необходимости аккуратно подойти к легитимности выборов. Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана еще не завершена. По его словам, американская сторона осуществила задуманное на 75%, поэтому Вашингтон намерен продолжить военные действия. Трамп отметил, что США объявили о прекращении огня с Ираном по просьбе других стран, а именно сделали одолжение Пакистану. За экс-главу

0: Центральным банком против Евроклера в арбитражный суд города Москвы, председатель Верховного суда Российской Федерации отказался принимать к рассмотрению жалобу частного инвестора Станислава Ананьева, который как раз оспаривал отказы судов взыскать в качестве убытков не только набежавший купонный доход по ценным бумагам, заблокированным в контуре Евроклира, но и тело самих ценных бумаг именно взыскать как убытки. Устояла эта правовая позиция, то есть всем частным инвесторам сказали, что извините, ребята, есть регуляторы, идите за специальной лицензией в АФАК, идите за специальной лицензией в казначейство Бельгии. Это ваши активы, но они просто временно заморожены, но титул и право собственности никуда от вас не переходило ни к какому третьему лицу. Видимо, поэтому Центральный банк и попросил закрыть судебное заседание, и поэтому закрыт судебный акт мы не знаем, по каким основаниям был удовлетворен иск. Здесь может быть именно взысканы как убытки, может быть по какому-то другому основанию, мы не знаем. Но данный судебный акт пока не вступил в силу. Он вступит в силу в момент вынесения постановления апелляционной инстанции, либо в момент окончания срока на ее подачу. Пока посмотрим, но в данный момент пока еще частным инвесторам рано предпринимать, с моей точки зрения, какие-либо действия. Нужно подождать исход либо апелляции, либо когда пройдет срок на ее подачу.
1: Сергей Гландин, партнер BGP Litigation. Банк России подал иск Евроклир в декабре прошлого года, после того, как Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке российских суверенных активов. Условием их разморозки были названы прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. Петербург готовится к экономическому форуму. До него осталось чуть более 2 недель. Распроданы ли уже номера в петербургских отелях и ждут ли таксисты баснословных заработков? Об этом Наталья Шашина.
2: Судя по данным сервисов бронирования, в петербургских отелях категории 4 и 5 звезд пока еще не полный солд-аут. Но в Астории, Лотте, Four Seasons номеров на даты с 3 по 6 июня уже нет. В Гельвеции еще можно найти номер. 3 ночи обойдутся минимум в 503 тысячи рублей. В отеле будет 100% загрузка, ожидает владелец Гельвеции Юнис Теймурханлы. Рост цен, по его словам, примерно на 15% по сравнению с прошлым годом.
3: Цены, ну, уже по сложившейся традиции, ежегодно они растут, потому что растут и расходы, и, кроме того, растут и ожидания выполнить бюджет, потому что у нас очень мало периодов в году сейчас таких горячих, таких как экономический форум, поэтому, конечно, гостиницы пытаются наверстать недополученную выручку, которую получают они в течение года. Но проблема в том, что глубина продаж на экономический форум, она сокращается с каждым годом. Мы уже забыли времена, когда экономический форум продавался за год вперед. Сейчас глубина настолько маленькая, что мы вот сейчас, буквально эти дни, распродаем последние номера для высокого уровня госслужащих, чиновников, потому что им сейчас подписывают уже точные даты командировочных, и мы полностью уже заполняем весь наш план расселения.
2: Однако, отмечает владелец Гельвеции, многих отельеров волнуют заработавшие в марте новые правила. Гости смогут отменять бронирование буквально накануне заезда, и отели обязаны возвращать предоплату. А шансы, что кто-то другой сразу забронирует этот номер, невелики. Отели категории 3 звезды пока не отмечают ажиотажного спроса. Вот что говорит гендиректор гостиницы «Адмиралтейская» Ольга Киселева.
4: Пока, конечно, загрузка не очень активна у нас идет. Но ожидаем все-таки, что, наверное, где-то за 2 недели за неделю спрос появится. Как правило, высокие делегации бронируются заранее, и они забирают отели высшей категории, они забиваются первыми. Потом, когда формируются поездки у средств массовой информации, у каких-то других представителей администрации региональных и так далее, они уже выбирают четверки, кто-то тройки. Но тут такая, как сообщающиеся сосуды. То есть, если в обычной жизни гости себе позволяли 5 звезд, то они едут 4, если в обычной жизни 4, то они едут в 3.
2: По словам Киселевой, Адмиралтейская на даты петербургского форума подняла цены на 20%. Номер стоит около 8 тысяч за сутки. Петербургский форум традиционно ждут не только его гости, но и работники самых разных сфер услуг в надежде на хороший доход. Однако петербургский таксист Владимир таких надежд не питает и считает, что для обычных таксистов это время неудобств, а не заработка.
5: Подзаработать не удастся?
6: Может быть и удастся, но обычно это все пропадает на фоне перекрытий и пробок. Город сильно перекрывает, связь выключает, ЗСД закрывает. Это платная дорога, западный скоростной диаметр. Я не очень люблю дни форума, конкретно я, потому что приезжает куча каких-то мерседесов, я даже не знаю, что это за мерседесы, и начинают обычных водителей щемить, некрасиво себя ведут на дороге. Такое действительно

0: присутствует в центре города. И могу еще сказать, что я видел цены, по которым предлагают людям поработать на постоянной основе, все эти дни повозить там по 12 часов, по 14, они сильно занижены. То есть, условно, BMW пятерка, хотят люди ездить за 1700, что ли, час или что-то такое, или за 2.
1: Там же еще минус бензин за 1700.
0: Да.
2: Сама стоимость участия в форуме со вторника вырастет до 1 миллиона 600 тысяч рублей. Пока что цена на 150 тысяч ниже. За эту сумму гость сможет участвовать во всех мероприятиях, ну, например, вход на пленарное заседание, только по приглашению. По сравнению с прошлым годом билет подорожал. Тогда участие обходилось от 990 тысяч рублей до 1 миллиона 200 тысяч. А в допандемийном 2019 году стандартный пакет участника стоил всего 350 тысяч рублей. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Дело вкуса. С Катей Калиной.
4: Весна – сезон обновлений, и ресторан их меню тоже. По ним можно изучать тенденции и моду на блюда, продукты, цены на них. А можно просто наслаждаться наконец-то теплой погодой, хорошей компанией и возможностью баловать себя едой вне дома. Летнее меню «А-ля карт» обновил «Твинс Гаден», увеличив его почти вдвое, в основном за счет блюд авторских сетов бренд-шефа ресторана Виталия Савельева, который больше всего нравится гостям. Это, к примеру, говяжье ребро 12-часового копчения, хрустящий поросенок, байкальский сик с икрой ряпушки и молодым картофелем, дальневосточный трубач, сахалинский гребешок с печеным чесноком и запеченные томаты с картофельным гратеном и соусом «Иксо». Если вы не прочь получить новый опыт в плане еды и не гнушаетесь стритфудом, Mr. Help and Friends Bar выкатил 3 интересных сэндвича. Советую пробовать их со своими детьми-подростками. Сэндвич с тунцом готовят с тархуновым йогуртом, томатами в оливковом масле и грейпфрутом. Сэндвич с рваной свининой собирают со сметано-цитрусовым соусом манго и кинзой фри. А третий с куриной грудкой, моцареллой и миксом салата с шалфеем приправляют кимчи и медом. Бар специализируется на необычных коктейлях, поэтому вам тоже будет чем себя развлечь. Ну и в брасерии «Кузнецкий мост» появилась не только летняя веранда, но и завтраки. В выходные они с 9 до 2. Из любопытного – профитроли с куриным паштетом и фуагра, французский омлет с трюфельным кремом и яичница посредиземноморской для тех, кто устал от московской шакшуки. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса на Бизнес ФМ.
5: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский стандарт ЗОЖ. Правительство утвердило рекомендации по здоровому образу жизни и обратило внимание РИА Новости. Главное – завтракать в течение часа после пробуждения с 7 до 9 утра, делая этот прием пищи самым сытным. Сократить полуфабрикаты, сладости, белый хлеб и сахар, пить воду теплой температуры утром и в течение дня. Не пить кофе после 2 часов дня и алкоголь за 3 часа до сна. Гулять от получаса до часа, спать от 7 до 9 часов в проветриваемом помещении и перед сном не использовать гаджеты. Комментирует врач-член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
7: Если говорить о здоровых людях молодого среднего возраста, то это рекомендации правильные. Есть некоторые исключения, например, люди, страдающие плохой работой кишечника, а таких, к сожалению, все больше и больше. Очень много людей с сидячим, полусидячим образом жизни, вообще мало подвижности. Тут, конечно, стакан теплой воды может только ухудшить ситуацию. И диетологи рекомендуют как раз прохладный стакан воды с утра. По поводу кофеина. вина. Было проведено очень большое исследование. Существует группа людей, достаточно большой процент, у которых кофе не оказывает нужного стимулирующего эффекта, в том числе на нервную систему. И такие люди пьют кофе совершенно спокойно даже на ночь. При этом засыпают прекрасно. По употреблению овощей и фруктов большое упущение, и непонятно, почему нет этого упоминания, хотя во всех предыдущих рекомендациях оно было, и это не только по России, но первыми в колокола забили американцы. У жителей развитых стран, как правило, в пищевом статусе, и Россия не исключение, наблюдается дефицит растительной клетчатки. Вообще в рекомендациях всегда было от 1,5 до 2 килограмм овощей, фруктов, то есть растительных продуктов в день.
6: Анна Белоусова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов. Также рекомендуется для управления стрессом вести дневник благодарности. Такие даже продаются в виде красивых блокнотов с трекерами привычек, аффирмациями на день и вопросами для самоанализа. Большая беда всех общих рекомендаций в том, что они не учитывают особенности личности, говорит врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
8: Кому благодарность, если я недоволен жизнью? Поэтому благодарность – это большой такой вот пул, который продается. Всех простить, всех любить – это опять могучая общая формулировка, которая подходит далеко не всем. Большинство рекомендаций носят декларативный характер и такой вот требующий выполнения, долженствования. Но беда заключается в том, что есть вещи, которые вообще-то подходят всем. Ну, например, спать там, например, 7 часов. А есть вещи, которые невыполнимы для определенных людей, у которых есть своя химия, свои какие-то соматические особенности. Поэтому я бы здесь говорил о том, что любого свойства рекомендации, они в любом случае плохи, потому что они не оставляют никакого совершенно зазора для учета особенностей личности. Мужчина это или женщина? Какой возраст? Какой метаболизм? Да, это очень важный фактор. Какова занятость у этого человека? Какова есть стрессогенность обстановки окружающей? Поэтому относиться к таким вещам нужно очень и очень сдержанно. Каждый должен для себя пытаться как-то эти процессы адаптировать. А еще лучше обращаться к адекватным интегративным специалистам, которые смогут учесть все особенности организма и все рекомендации и составить некий индивидуальный план отношения с окружающей средой.
6: Александр Федорович, врач-психиатр. Рекомендации специалистов с течением времени меняются. Лет 5 назад для восполнения омега-3 советовали есть морскую рыбу 2 раза в неделю. Сейчас от такого стандарта отказались по экономическим причинам. Морской рыбы на рынке стало меньше, а по доступной цене ее вообще нет. Если вы не отдадите телефон, они достанут пушки. Сергей Лавров сделал замечание журналиста на пресс-конференции в Индии. Глава российского МИДа 2 раза прерывал свой доклад из-за репортера, который громко разговаривал по телефону. После первого замечания и просьбы покинуть зал журналист не снизил громкость. Тогда министр уже обратился к охране с просьбой вывести нарушителей и сказал ему: «Сэр, прошу прощения, если вы не отдадите охране свой телефон, они достанут оружие».
9: Мы подтвердили в ходе встречи у главы правительства и на переговоры с министром иностранных дел все те договоренности, которые были достигнуты. Can you just leave us, huh? It's either you yourself or your phone who always speak. На встрече у премьер-министра и на переговорах с министром иностранных дел подтвердили: Look, can you leave us? I'm not joking. Can you leave us, please?
10: Вы не могли бы, пожалуйста, выйти? Я не шучу.
9: Ребят, выведите его отсюда. Sir, excuse me. If you don't surrender your phone, they will take out a gun, you know?
6: На этой пресс-конференции Сергей Лавров сообщил, что премьер Индии Нарендра Моди посетит Россию в этом году. Стороны готовят визит. Новый день снижения на российском фондовом рынке. Биржевые итоги подвел обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
11: Российский рынок акций вырос по итогам недели, даже несмотря на то, что в пятницу снижение было зафиксировано сразу на 0,9%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2633 пункта, но рост недели процент и почти 0,4%. В начале недели пытались пойти выше значения 2700 пунктов, не совсем это удалось, и, как мы видим, уже ближе к концу недели скатываться стали в район 2600 пунктов. Ну, здесь ситуация, видимо, будет развиваться в ключе коридора 2600-2700 уже на следующей неделе. Но продолжает расти российский рубль. Для рубля обстоятельства складываются неплохо в целом. И приток валюты достаточно высокий был зафиксирован в апреле. Ну, и май будет не хуже, судя по котировкам нефти. Если взять последний отчет Банка России, точнее сказать, обзор рисков финансовых рынков, то оказалось, что крупнейшие экспортеры в апреле увеличили реализацию валюты до 7 миллиардов 300 миллионов долларов. В марте этот объем был 2 миллиарда 400 миллионов, то есть в апреле продажи валюты крупнейшими экспортерами по сравнению с мартом выросли в 3 раза. И если брать общие продажи нефинансовых компаний, то они продали валюту почти на 30 миллиардов в апреле. Это в 2 раза выше показателей марта. Так что приток валюты большой получается у нас на рынок. Как отмечают участники торгов, спрос на валюту остается низким. На этом фоне укрепляется российский рубль. Казалось бы, Минфин мог бы покупать, конечно, больше валюты, но пока в рамках бюджетного правила покупает на минимальных объемах. С учетом операций Банка России, это чуть выше 1 миллиарда рублей, если брать рублевый эквивалент. Таким образом, юань падает за неделю на 21 копейку, закрытие недели 10 рублей 71 копейка, доллар США в конце недели упал ниже 73 рублей и обновил свои минимальные значения с конца зимы 2023 года. Цены на нефть в основном росли, за неделю смесь Brent прибавила около 8%. Встреча Си Цзиньпина, председателя Китайской Народной Республики, и президента США Дональда Трампа на неделе практически никак не повлияло. Да, были переговоры, да, было много сказано, кстати, про Ормузский пролив, но рынок видит, что Ормузский пролив остается фактически закрытым, и отчеты Международного энергетического агентства говорят о том, что дефицит поставок топлива на мировом рынке сохранится до октября текущего года, даже если война закончится уже в следующем месяце.
6: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
12: В мире много красивых и современных стадионов, про которые просто не вспомнишь, если не знаковое событие, которое на них проходит. Именно такой случай с Пушкаш-арена, находящимся в районе Зугла в Будапеште. 30 мая в венгерской столице за главный клубный трофей Старого Света, Кубок Лиги Чемпионов УЕФА, сразятся Пари Сен-Жермен и лондонский Арсенал. Чем не повод рассказать об этом сооружении? Как в том старом анекдоте? Во-первых, он красивый. Строительство главного футбольного стадиона Венгрии закончилось в 2019-м. Но в отличие от других современных арен, он возведен в абсолютно классическом стиле. Никаких новомодных элементов в экстерьере Пушкаш-арена нет. Он выдержан в серой цветовой гамме, и главной деталью является входная группа старого стадиона, на месте которого он был построен. И предыдущие, и новые арены названы в честь великого венгерского и испанского футболиста Ференца Пушкаша. Член золотой венгерской сборной на Олимпийских играх в Хельсинки 1952 года, Пушкаш, по многочисленным признаниям, входит в десятку лучших футболистов 20 века. Его именем назван трофей Всемирной федерации футбола за самый красивый гол в сезоне. В 2014 году главным идеологом строительства нового стадиона был премьер Венгрии Виктор Орбан. На тот момент стоимость сооружения оценивалась в 100 миллиардов форинтов. По завершению бюджет практически удвоился до 190 миллиардов. Это примерно 600 миллионов евро и почти в два раза дороже, чем Мюнхенская Альянс-Арена или лондонский Эмирейтс. Пушкаш-арена прекрасно оборудован для футбола и концертов. Тут выступали Metallica, Imagine Dragons, Rammstein и Depeche Mode. Думаю, что игра в финале Лиги Чемпионов не уступит по красоте той арене, на которой состоится матч.
3: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Белгороде беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом. Ранено 4 человека. 3-летняя девочка, мужчина и 2 женщины. Как сообщает оперштаб региона, девочка получила осколочные ранения плеча, грудной клетки и ноги. Ее доставили в больницу. Взрослые также госпитализированы с осколочными ранениями. Режим чрезвычайной ситуации введен в Рязани после атаки ВСУ. Он будет действовать до особого распоряжения, сообщили в администрации города. Как сообщил ранее губернатор Рязанской области Павел Малков, в результате украинской атаки повреждены 2 многоэтажных жилых дома. Обломки дрона упали на территории предприятия. По последним данным, пострадали 28 человек. 4 погибли, среди них ребенок. В школах и детских садах Октябрьского района Рязани отменены занятия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Верховный суд внес в Госдуму законопроект о сокращении сроков лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков в крупном и особо крупном размерах. Предлагается сократить максимальный срок наказания до 5 и 10 лет, а также исключить нижние пределы санкций. УЕФА присудил техническое поражение юношеской сборной Латвии за отказ играть с Белоруссией на отборе на Евро-2027. Белорусская команда вышла на первое место в отборе, не сыграв ни одного матча. Следующие встречи квалификационного турнира запланированы на 18 мая. Сборная Белоруссии должна сыграть против Сан-Марино, а команда Латвии против Словакии. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Рубль продолжает расти, курс доллара уже ниже 73 на межбанке. На этом фоне курсы наличной валюты в обменниках приблизились к официальным. В столице доллары и евро продают на 2-3 рубля дороже, чем курс обмена, установленный ЦБ. Без существенных прорывов Трамп назвал свою поездку в Китай невероятной, а Си Цзиньпин – исторической. Однако реальные соглашения ограничились самолетами Боинг, американской СОИ и энергоносителями. Почему и какие проблемы остались? И в России за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше год-года, подсчитал Forbes. Эксперты прогнозируют, что в этом году закроется каждый 7-й микробизнес. Мы спросили у предпринимателей, какая ситуация у них. Подробности на Business FM. Курсы наличной валюты приблизились к официальным. В столичных обменниках доллары и евро продают на 2-3 рубля дороже, чем курс обмена, установленный Центробанком. Михаил Задорожный продолжит.
14: На валютном рынке стабильность. Рубль стабильно укрепляется. Понемногу, но каждый день. В период больших движений курса для покупки наличной валюты приходилось прибавлять 7-8 рублей к официальному курсу, а то и больше. Сейчас спред сократился в несколько раз. Кроме того, снизилась разница между курсами покупки и продажи в пунктах обмена валюты. Теперь это в среднем 2-3 рубля. При этом утром стоимость наличного доллара или евро может быть одной, а вечером уже другой. Но, как рассказали нам в одном из московских пунктов обмена валюты, курс покупки можно зафиксировать.
15: Он меняется в течение дня несколько раз. От биржи это все зависит, в какую сторону пойдет. И доллары покупаем от 5000 по 76, продаем 76.80. Евро покупаем 89 рублей, продаем 90 рублей 50 копеек. Это от 5000. У нас всегда все есть в наличии. Единственное, что за час лучше позвонить, и мы фиксируем курс для вас. И он, что бы ни произошло на бирже, для вас будет тот же самый.
14: Примерно такая же картина и в других пунктах обмена валюты, куда мы позвонили под видом клиента. Другое дело, что сами наличные доллары и евро там есть не всегда. Сколько клиенты принесли, столько обменники и продали. Об этом совсем недавно Бизнес ФМ уже рассказывала. Снижение разрыва между курсами наличной валюты и курсами ЦБ подтверждает независимый финансовый эксперт Евгений Миронюк.
16: Действительно, сужение спреда, разница между официальным курсом ЦБ и реальным курсом продажи наличной валюты в обменниках, заметный тренд весны 2026 года. Доллар на Форекс, то есть на межбанке, опустился в район 73-75 рублей. Наличные доллары в банках продаются с надбавкой в среднем по 77-78 рублей, хотя есть в моменте и более приближенные к межбанковскому курсу предложения. Но этот разрыв уже не такой панический, не такой большой, как раньше. Панические покупки наличных стали реже по сравнению с, например, 24-м или 25-м годами. Это заставляет обменники снижать комиссию для привлечения покупателей валюты.
14: Российская валюта продолжает укрепляться. На внебиржевом рынке доллар ушел ниже отметки 73 рубля. Поэтому с покупкой наличной валюты можно не особо торопиться. Разворота в ближайшее время никто не ждет, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
17: В долгосрочной перспективе так или иначе будет ожидать ослабление рубля, к этому будут предпосылки, нужны для большинства экономических субъектов и для бюджета, это тоже положительный фактор. Но если есть внешние рыночные условия, которые способствуют пока что укреплению рубля, то мы в ближайшей перспективе увидим скорее такой сценарий. Поэтому удачный момент для того, чтобы покупать валюту в будущем, не прямо сейчас.
14: С другой стороны, сейчас начинается сезон отпусков. Россияне, которые едут на отдых в другие страны, запасаются наличной валютой. Но если до отъезда осталось неделя или больше, то с покупкой можно и подождать. Не исключено, что через пару дней доллар станет еще немного дешевле. Михаил Задорожный, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
6: Комитет Госдумы по финрынку направил поправки к закону о криптовалютах. Так, одна из поправок предлагает легализовать в России так называемые P2P-рынок, когда обмен криптовалюты на деньги происходит напрямую между пользователями. Также предлагается расширить перечень криптовалют, разрешенных для покупки и продажи. Подробности в дальнейшем эфире Business FM. Сейчас поездка Дональда Трампа в Китай оказалась дорогой на оформление, но скудной на итоге. Американский президент завершил государственный визит. Он назвал поездку в Китай невероятной, а Си Цзиньпин назвал ее исторической и знаковой. Однако, как таковых существенных прорывов достичь не удалось. Сделки ограничились самолетами «Боинг», американской «Сои» и энергоносителями. Валерий Убадоев продолжит.
18: Зарубежная пресса назвала первый за 9 лет визит Дональда Трампа в Китай практически безрезультатным. Например, агентство Рейтер пишет, что американскому президенту не удалось добиться ни существенных прорывов в торговле между странами, ни помощи Пекину по ситуации с Ираном. Практически то же пишет и Bloomberg. А хоть каких-то результатах поездки сообщил лично Трамп. Сказал, что Китай пообещал закупать больше американской сои, нефти, а также купит 200 самолетов от американской Boeing. Акции компании на заявлениях упали на 4%. Аналитики, как пишет Рейтер, ожидали, что объем поставок будет побольше, хотя бы 500 бортов. Однако, как сказал Трамп, сделок было много.
19: Председатель Си – невероятный человек. Мы нашли общий язык и заключили множество торговых соглашений. Мы прекрасно провели время. Поистине исторический момент. Председатель Си и я соглашаемся по многим вещам, особенно по торговле. Будем много торговать.
18: Последний день визита Си Цзиньпин провел Дональд Трампа по саду Джуненхай. Это резиденция руководства КНР. Американский президент восхитился растущими там розами. Китайский лидер пообещал отправить семена в США. Трамп спросил Си, а часто ли здесь бывают другие иностранные лидеры? Председатель КНР сказал, что нет, крайне редко, но резиденцию посещал, например, президент Путин. Трамп в своем ответе был немногословен. Хорошо. Но и в целом американский президент на протяжении всей поездки вел себя несвойственно, сдержанно, пишет South China Morning Post. Он даже почти ничего не постил в свой True Social. Издание подсчитало всего 10 публикаций за все время поездки. По итогам прошлого года, например, он выкладывал по 18 постов каждый день. И с журналистами Трамп общался не так активно, как обычно. Издание считает, что это из уважения к Си Цзиньпину, который не проводит спонтанные пресс-конференции. Глава Белого дома сыпал комплиментами, местами неуклюжими. Сказал, что в Голливуде не найти актера, который смог бы сыграть роль председателя КНР в кино. Потому что, как сказал Трамп, Си Цзиньпин довольно высокий для китайца. Нью-Йорк Таймс пишет, что американский президент пытался льстить, но Си Цзиньпин был непреклонен. Война против Ирана и отмена тарифов американским Верховным судом ослабили позиции Трампа. То, что визит президента США в Китай выглядел эффектно, Это тоже результат, считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
20: Трампу пришлось ехать в Китай не на коне, а, по сути дела, в роли определенного просителя. Ему нужно было, чтобы Китай протянул руку, и надо было, в общем, продемонстрировать какой-то внешнеполитический успех. Такой общий эффект, связанный с помпезным визитом, какими-то второстепенными договоренностями. Это все для администрации полезно, как и общее отвлечение внимания, скажем, от проблем в Персидском заливе.
18: На переговорах с Трампом Си Цзиньпин предупредил, что ненадлежащее урегулирование тайваньского вопроса может привести к конфликту между странами. Зарубежная пресса тогда восприняла это как довольно суровое предупреждение. Покидая Пекин, на борту президентского самолета Трамп сказал, что не давал китайскому лидеру никаких обещаний относительно Тайваня. Однако отвечать на вопрос, будут ли США защищать остров в случае нападения Китая, американский президент отказался. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
6: Малый бизнес борется за выживание, ищет способы сократить расходы. По данным Forbes, в первом квартале закрылись более 200 тысяч малых и средних предприятий на 9% больше, чем год назад. Хуже всего приходится ритейлу, салонам красоты и кафе. Эксперты считают, что в этом году закроется каждый седьмой микробизнес. Мы спросили у предпринимателей, что происходит у них.
3: Бизнес говорит.
4: Гендиректор мебельной компании «ЗАМ» Иван Радчук.
21: Как выжить в 2026 году для бизнеса – это самый актуальный вопрос сейчас. В первом квартале падение было около 10%. В нашем случае кризис начался еще в 2025 году. Мы привыкли расти до этого каждый год на 30-40%. В 2025 году была стагнация. Тем не менее, мы видим выход из положения, чтобы развивать новые направления деятельности, развивать продажи активно, находить новые рынки сбыта. И второй квартал 2026 года у нас начался очень хорошо. Ожидаем вообще, что это будет рекордный квартал с ростом плюс 60-70% к первому кварталу. Видно, что нужно правильно управлять финансами и нещадно резать все то, что не работало в прошлом году или в начале этого года.
4: Основатель бренда обуви Naked Steps Марк Иоффе.
22: В этом году предпринимателям очень тяжело. Я смотрю по своим знакомым предпринимателям, кто просто перепродает товары из Китая на Wildberries и Озоне. Мы выживаем за счет уникальности продукта, потому что у нас свой бренд и есть возможность делать хорошую маржу, потому что у конкурентов нет такого продукта. И всегда найдется ниша, где есть место для роста. Мы сделали ставку на обувь, которая по-настоящему заботится о ногах. Она анатомически правильная, удобная, в которой ноги чувствуют себя отдохнувшими. Это не просто красивые слова. Мы реально решаем проблему людей. И за это люди готовы платить даже в кризисные времена. Результат? Мы растем и остаемся в плюсе, несмотря ни на что. Наверное, мой рецепт – найди настоящую боль, и люди придут к тебе в любые времена.
4: Соучредитель фабрики текстильных изделий «Pink Bus» Мария Батюхнова.
23: Мы практически не представлены в ритейле, так точечно в нескольких мультибрендовых магазинах. Там у нас продаж практически нет. Но и в целом, когда приходишь в торговые центры, видно, что людей мало, клиентский поток явно упал. Но у нас на маркетплейсах ситуация не лучше. Во-первых, комиссии стали гораздо больше. Деньги маркетплейсы за проданные товары сейчас удерживают более месяца. Цены повышать бесконечно возможности нет, потому что просто тогда проседают продажи. Поэтому мы сейчас более фокусно работаем с складскими остатками, то есть не держим большой сток. Очень плотно работаем с ассортиментом, то есть сразу же выводим товары, которые не пошли, и уделяем внимание только хитам продаж. Стараемся, по крайней мере, так делать. Следим за рекламой, следим за всем. Зачем можно следить? Если говорить об объемах продаж, ну, о наших, то выручка даже выросла, если смотреть этот год и сравнивать с прошлым годом, но чистая прибыль упала, и в целом маржинальность упала, но пока не критично, стараемся работать, выживать. В целом настрой достаточно оптимистичный.
6: Forbes пишет, что среди брендов одежды тяжелее всех приходится Гей-31. Основатель компании Денис Шевченко отчитался об убытке в 31 миллион рублей за первый квартал и ввел бессрочную скидку. Другие сети тоже либо закрываются, либо сокращаются. Zenden закрыл половину магазинов, Orbi и Modis подали на банкротство. Вкусвилл закрыл почти 300 точек. Сеть Элитуаль 50 магазинов и планирует закрыть еще в 3 раза больше. Шоколадница закрыла около 40 заведений, чтобы сократить арендные расходы. Инфляция в России продолжает падать. По данным Росстата, в апреле цены выросли лишь на 0,14% после 0,6% в марте. Годовая инфляция тоже замедлилась до 5,6% в апреле против почти 6% в марте. Так овощи и фрукты подешевели почти на 3%. О чем говорят такие цифры и заставят ли они Центробанк решительнее снижать ключевую ставку? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
3: После службы в бизнесе.
0: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
3: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
1: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
3: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Бизнес FM.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Бизнес FM.
5: «Граждане, сдавайте валюту» – лозунг из сна управдома Никанора Ивановича в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» вовсе не плод писательского воображения. В начале 30-х, когда в СССР прекратил существование легальный рынок иностранной валюты, ОГПУ изымало у населения заграничные деньги на нужды индустриализации. Потенциальных держателей валюты, в основном бывших нетманов, торговцев, ювелиров, часовщиков и врачей, массово собирали повестками и на специальных собраниях спецслужбисты убеждали несознательные элементы сдать валюту государству по существующему курсу. К тем, кто упорствовал, применялись разнообразные методы воздействия, вплоть до карцера и лишения пищи. Впрочем, с осени 31-го советские граждане получили возможность легально покупать за золото и валюту дефицитные товары в магазинах Торгсина – Всесоюзного общества торговли с иностранцами.
2: Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
24: Продолжение начатого в прошлый раз разговора о том, как с помощью дачной амнистии бесплатно приватизировать садовый или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ – еще одна методичка Росреестра. Она призвана помочь в упрощенном порядке, без обращения в суд, бесплатно зарегистрировать права на жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 года, то есть до вступления в силу градостроительного кодекса, а также на участок, где этот дом расположен. Механизм, действующий до 1 марта 31 года, позволяет подтвердить право собственности даже в случае, если у человека нет на руках всех правоустанавливающих документов. Кроме того, он дает возможность наследникам оформить права на недвижимость, в том числе, если право наследодателя на дом не было зарегистрировано в установленном порядке. Важно только учитывать несколько моментов. Дом, который предполагается оформить по дачной амнистии, не должен быть признан самовольной постройкой по решению суда или органа местного самоуправления. Дом и земельный участок должны располагаться в границах населенного пункта. И нужны документы, подтверждающие факт проживания в доме до 14 мая 1998 года. Например, о подключении объекта к инженерным сетям, оплате коммунальных услуг, о наследстве и так далее. В случае их отсутствия местные органы власти наделены полномочиями по определению других достаточных документов. После завершения всех необходимых процедур уполномоченный орган сам подает в Росреестр заявление о постановке жилого дома на кадастровый учет, а также о регистрации права собственности на него и на земельный участок. В результате заявитель получает выписки из ЕГРН, которые подтверждают его права на данные объекты, и на этом дело можно считать оконченным. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на «Бизнес FM». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
6: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Комитет Госдумы по финрынку направил поправки к закону о криптовалютах. Об этом сообщает Интерфакс. Одна из поправок предлагает легализовать в России так называемый P2P-рынок. Это когда обмен криптовалюты на деньги происходит напрямую между пользователями. Причем поправка предлагает разрешить такую продажу крипты именно за наличные. После ухода западных платформ через P2P в России стал проходить основной объем криптовалюты, но такой обмен все еще в серой зоне. Также Комитет Госдумы по финансовому рынку предлагает расширить перечень криптовалют, легальных для покупки и продажи. Сейчас по требованию законопроекта подпадают только биткоин и эфир. Лимит на покупку крипты неквалифицированными инвесторами также предлагается расширить с 300 тысяч рублей в год через одного посредника до 600 тысяч рублей в месяц. Поправки комментирует технический директор крипта Григорий Семух.
7: Мне кажется, расширить надо было бы побольше, потому что спрос-то явно есть. Люди, как я понял, в том числе в крипту идут, не только в доллар. Так что что-то с этим в любом случае делать надо, потому что если слишком жестко задавить, они уйдут в серую, в черную зону, вот туда. Лучше, если не получается остановить, то хотя бы возглавить и расширить законные рамки, чтобы люди вот в этих пределах закона действовали хотя бы.
8: Ну вот в целом, как вы оцениваете эти меры по регулированию крипторынка? Что добавить?
7: Положительно. В плане крипторынка лучше не добавлять, а убавлять. Сама идея крипторынка в том, что регуляции должно быть как можно меньше. Ну вот раз уже взялись, то просто я вот на самом деле сам не понимаю, как можно это все контролировать. Ну, по большому счету, можно контролировать только на входе и на выходе. Там, где крипта превращается в рубль, и там, где рубль превращается в крипту. Потому что как только рубль превратился в крипту, отследить его как-то, проконтролировать, ну, уже практически невозможно. И то же самое наоборот.
8: Одна из поправок касается P2P рынка.
7: Его нужно начать регулировать. Отправил кому-то свою крипту, тебе пришли на карточку деньги, все замечательно. А через пару дней вслед за ними пришли господа из ФСБ. И оказывается, что деньги тебе перевели с какого-то, ну или ты перевел, на какую-то не сильно хорошую карточку. Рынок P2P очень опасен был в последнее время. Что-то с ним делать надо было в любом случае.
6: Григорий Семух, технический директор крипта. Законопроект о цифровой валюте и цифровых правах был принят Госдумой в первом чтении в конце апреля. С июля этого года россияне смогут легально покупать криптовалюты через лицензированных посредников. В рамках законопроекта на крипторынке появятся цифровые депозитарии, брокеры и управляющие компании. Wildberries открыла свои отели. 4 гостиницы совместного проекта компании и туроператора Fun & Sun приняли первых гостей из России. Заказать тур можно на маркетплейсе. О чем особенности этого предложения и на кого рассчитан такой отдых? Светлана Чередникова подробнее.
9: Первые 4 турецких отеля в фирменной концепции Wildberries Travel совместно с партнером, туроператором Fun & Sun, открыли в разных локациях пляжного отдыха, популярных у россиян. В местечке Тикирова, рядом с Кемером, недалеко от Седе и в районе Аланьи. Все отели 4-звездочные, работают по системе «Все включено». Концепция ориентирована на семейный отдых. В гостиницах есть все, что может потребоваться для отдыха с детьми, включая специальные зоны со стиральными машинками. Также обещают открыть развлекательный клуб с фиксиками. Перед открытием в гостиницах обновили номера, лобби, рестораны и общественные пространства и заключили договоры с турецкими владельцами о работе в рамках новой концепции и стандарта. Кто целевая аудитория этих отелей? Комментирует основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
10: Упор это идет в основном на такой недорогой отдых, насколько я понимаю, семейный, массовый. То, что было свойственно туроператору Fun & Sun, и это тоже специфика клиентов Wildberries очень привлекается. Это массовые клиенты, которые довольно-таки такого среднебюджетного, низкобюджетного уровня. Максимально все включено. Я думаю, что нам нужны такого уровня отели в Турции, учитывая, что, в общем-то, у нас не все так просто и недорого на нашем Черноморском побережье.
11: А по цене они?
10: По цене они вполне доступные. Вот, например, который седешных отель Wildberries Travel Sphere Park. С вылетом из Москвы все включено на 2 человек в июне месяце. Этот отель может стоить примерно 155-160 тысяч рублей на 2. Можно неделю отдохнуть на All Inclusive в отеле 4 звезды, который в Седе. Это вполне себе логичная стоимость в рынке.
9: Эксперт предполагает, что гости отелей могут получить дополнительные скидки для покупок на маркетплейсе. Интересно, что не все отели находятся на первой линии. А в Турции разница между проживанием в отеле на пляже и за дорогой существенная. Таким образом, идет упор на относительно невысокую цену четверки и расширенный all-inclusive, который так любят массовые туристы из России. Но на маркетплейсе можно сегодня приобрести не только туры в вышеперечисленные гостиницы. Под маркером Fun & Sun выложена большая линейка гостиниц, которые можно забронировать на любую дату и там же забронировать перелет. вперед. Кроме Турции, доступны Египет, Вьетнам, Таиланд, Китай, Мальдивы, Шри-Ланка, Азербайджан, Абхазия и большой выбор гостиниц в России. Возможно ли, что в будущем маркетплейсы повторят успех с розничной торговлей и захватят большой сегмент в туристической отрасли в ущерб существующим моделям турбизнеса, говорит тревел-эксперт Лариса Аханова.
11: Я думаю, что для маркетплейсов это просто некая такая диверсификация бизнеса, а для туроператоров это возможность очень активного продвижения за какой-то минимальный прайс. Грубо говоря, хотели сэкономить на контент-рекламе, достучаться до потребителей, это проще сделать через маркетплейсы, потому что вся аудитория платежеспособная более-менее сосредоточена на том, и причем это самая массовая аудитория. Я бы не сказала, что это будет становиться каким-то трендом, это просто реально какой-то очень сильный бизнес-кейс, который рассчитан на коллаборацию с одним туроператором.
9: Напомню, что на Wildberries можно также приобрести и квартиру в новостройке. Работает опция платного бронирования на сайте. Но покупку нужно оформлять у застройщика. А вот турпоездку можно полностью оформить и оплатить на маркетплейсе онлайн. Почти так же, как какие-нибудь джинсы. Эксперты считают, что у такой модели бизнеса большие перспективы. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, «Бизнес-ФМ».
6: В России набирает обороты мошенничество «Сказка». Среди регионов по автофроду лидирует Смоленская область. За последние 3 года там резко выросло число ДТП, и страховые компании прямо называют части аварий липовыми, их инсценируют, чтобы получить максимальные выплаты. В итоге для обычных водителей КАСКО в Смоленске может либо сильно подорожать, либо стать вовсе недоступным. Во Всероссийском союзе страховщиков считают, проблема решится только при тесной совместной работе страховщиков МВД, прокуратуры, ЦБ, судов и местной администрации. Говорит член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Беленский.
12: Как показывает многолетний опыт, процветают жулики там, где у местных властей не хватает сил с ними бороться. Страховые компании прекрасно видят, что это ДТП липовое или что есть другие какие-то признаки мошенничества. В большинстве случаев вот этим криминальным, с позволения сказать, бизнесом занимаются люди не очень искушенные, и они не очень хорошо фальсифицируют обстоятельства. Но проблема в том, что страховая компания – это же не правоохранительный орган, она сама не может возбудить дело, провести следственные действия. Это все задача правоохранительных органов. Проблема в том, что дальше эти подозрения превратить в мотивированный даже просто отказ в выплате намного сложнее, чем жулики пользуются. Это, по сути, организованные группы, в которые входит много разных людей. Это могут быть и сотрудники страховой компании, и эксперты, и страховые агенты, и так далее.
13: Какие машины чаще всего используются в таких схемах?
12: В ОСАГО для мошенничества используются абсолютно любые автомобили. А вот по КАСКО в первую очередь стараются использовать автомобили, у которых расчетная стоимость ремонта большая, а на самом деле в гараже можно отремонтировать задешево. И вот эта разница между расчетным ущербом и фактическим ремонтом позволяет довольно неплохо зарабатывать. Приведу простой пример. Отремонтировать дверь на каком-нибудь BMW можно тысяч, например, за 50. Но если по правилам завода-изготовителя ее нужно поменять, то можно добиться от страховой компании выплаты за замену двери, при этом ее не меняя, а просто подшаманив в гараже. И эта выплата может составлять и 300, и 500 тысяч рублей. Поэтому иногда это может быть двукратная разница, а иногда и многократная.
13: Может ли эта ситуация повысить стоимость КАСКО в Смоленске?
12: Конечно, если ситуация выйдет из-под контроля, они могут поставить просто запретительный тариф в Смоленской области. Такие прецеденты я помню, когда в некоторых регионах, где была аномально высокая аварийность и аномально высокое количество попыток мошенничества, стоимость полиса становилась просто недоступной для подавляющего большинства водителей.
6: Глеб Веленский, член совета директоров группы содействия «Дельта». А в прошлом году в пятерку лидеров по числу мошенничества по КАСКО с ДТП вошли Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Самарская и Воронежская области.
3: Продолжительность жизни.
15: Шум в городе не просто дискомфорт, к которому можно адаптироваться. Это медицинская проблема с конкретным механизмом, органами-мишенями и показателями риска.
3: Журналист Алена Копылова.
15: В первую очередь, городской шум – это физиологический стресс, работающий круглосуточно. Шум воспринимается мозгом как сигнал угрозы, причем независимо от того, осознает это человек или нет. Звук активирует миндалевидное тело и запускает систему стресса, которая выбрасывает кортизол и адреналин. В острой ситуации это спасает жизнь. При хроническом шуме постепенно разрушает. Кортизол и катехоламины запускают цепную реакцию в сосудистой системе. Активируется окислительный стресс, нарушается функция эндотелия, внутреннего слоя сосудов, который удерживает их в расслабленном состоянии. В результате сосуды сужаются, давление растет и запускается воспаление. А это, в свою очередь, прямой путь к атеросклерозу, гипертонии, инфаркту и инсульту. Особенно опасен ночной шум. Во сне сознание отключено, но слуховая система продолжает работать. Лай собаки, проезжающий грузовик, звук сигнализации активируют стрессовую реакцию даже без пробуждения. Человек просыпается, не подозревая, что его сосуды всю ночь работали в режиме тревоги. Нейровизуализация показывает, хронический шум активирует миндалевидное тело, и эта активация напрямую связана с воспалением артерий. Исследование с участием более 5000 человек показало, жители шумных районов имели на 36% более высокий риск когнитивных нарушений и на 29% болезни Альцгеймера.
3: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение в регионах законодательных актов, направленных на защиту территории от затопления. Глава государства также рекомендовал предусмотреть дополнительные меры, чтобы исключить возможность освоения зон затопления до обеспечения инженерной и иной защиты. В Кремле дали новые установки регионам относительно предстоящей кампании по выборам депутатов Госдумы. В частности, поручено не завышать искусственно результаты голосования. Об этом газете «Ведомости» рассказали два источника. По их словам, в ходе совещания на Старой площади с участием руководителей управлений внутриполитического блока Кремля и «Единой России» первый зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко говорил о необходимости аккуратно подойти к легитимности выборов. Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана еще не завершена. По его словам, американская сторона осуществила задуманное на 75%, поэтому Вашингтон намерен продолжить военные действия. Трамп отметил, что США объявили о прекращении огня с Ираном по просьбе других стран, а именно сделали одолжение Пакистану. За экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака второй день не могут собрать всю сумму залога. Как сообщает ТАСС, на счет поступило примерно 2 300 000 долларов из необходимых 3 100 000 долларов. При этом украинские банки не желают связываться с этими деньгами из-за возможных проверок со стороны Нацбанка. В итоге Ермак останется в СИЗО на выходные. Он проходит обвиняемым по делу о легализации 460 миллионов гривен при строительстве элитного коттеджного поселка в пригороде Киева. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Инфляция в России продолжает падать. По данным Росстата, в апреле цены выросли лишь на 0,14% после 0,6% в марте. Годовая инфляция тоже замедлилась до 5,6% в апреле против почти 6% в марте. Так овощи и фрукты подешевели почти на 3%. О чем говорят такие цифры и заставят ли они Центробанк решительнее снижать ключевую ставку? Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка к Евроклиру о взыскании 200 миллиардов евро. Это суверенные активы России, заблокированные в бельгийском депозитарии, а также упущенные выгоды от их размещения. Евроклир уже пообещал обжаловать решение российского суда. На что оно влияет и может ли помочь российским инвесторам, чьи активы тоже заблокированы в Евроклир? И на Кубе вспыхнули протесты из-за дефицита электроэнергии, вызванные американской блокадой, сообщает Reuters. По данным агентства, в некоторых районах Гаваны электричество могут давать только на 2 часа в сутки. Что говорят жители и чего добиваются штаты? Подробности на Business FM. Инфляция в России продолжает падать, следует из данных Росстата. В апреле цены выросли на 14%, тогда как, например, в марте месячная инфляция была на уровне 0,6%. Годовая инфляция тоже замедлилась. В апреле показатель составил 5,58% против 5,86% в марте. Существенно подешевела плодово-овощная продукция почти на 3%. Данные по инфляции комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
16: Она низкая, ниже сезонной нормы. В целом, по широкому кругу получилось даже больше замедления, чем по недельным данным. Если говорить коротко, то в годовом выражении инфляция по продовольственным товарам 4 на цели, по непродовольственным товарам даже чуть ниже четверки, и только по услугам остается повышенной, никак не может далеко уйти от десятки. То есть большая часть работы по замедлению инфляции, кажется, сделана. Если еще вспомним про эффект НДСа, который добавил в начале года больше 1,5%, то кажется, что мы уже даже и ниже цели по общей годовой инфляции тоже будет, получается, в районе четверки. Поэтому, наверное, такой фонд позволяет говорить о дальнейшем снижении ключевой ставки. Размер шага еще не предопределен. Следующее заседание больше, чем через месяц. Но мы все-таки ждем, что как минимум такое же снижение, как в апреле, на 0,5 пункта, и 19 июня ЦБ сможет также реализовать.
6: Софья Донец, главный экономист инвестиций. На прошлом заседании Центробанк сохранил свой прогноз по инфляции на 2026 год в интервале от 4,5% до 5,5%. Возвращение к таргету в 4% ожидается в следующем году. На Кубе вспыхнули протесты из-за дефицита электроэнергии, вызванной американской блокадой. Об этом сообщает Рейтер. Агентство пишет, что в некоторых районах Гаваны электричество включают только на 2 часа в сутки. Протестующие вышли на улицы с лозунгами «Включайте свет», и объединенный народ никогда не будет побежден. Ранее министр энергетики Кубы Висенте де ла Олеве заявил, что в стране полностью закончились запасы дизельного топлива и мазута. Ситуацию назвал критической. Проблем на Кубе действительно много, но протесты не такие массовые, говорит житель Гаваны Игорь.
17: То, что люди пытаются высказать свое недовольство, это нормально, и оно есть. Но это все такое точечное, не повсеместно. Народ на Кубе воспитан Фиделем, и терпение у него уже все удивляются, почему, как говорится, ничего не происходит. И много проблем с электричеством вот, по всей Кубе. Они ходят с кастрюлями, с тарелками, с половниками, стучат по ним, выражают свои протесты. Там где-то пытаются перекрывать как-то дороги. Ну, сегодня по дорогам очень мало машин ездит, потому что опять с бензином. Ну, должны начать продавать бензин. То, что должны были привезти сюда, так сказать, частным характером. То, что Америка позволило покупать бензин малым предприятиям, ну, как по-нашему ИП или ООО. С бензином очень тяжелая ситуация. То есть выдавали по 20 литров бензина в машину. Люди занимали очередь днем, чтобы на следующий день утром залить эти 20 литров. И у меня, когда была машина, мне самому приходилось, я последние 3 ночи ночевал на заправке.
18: А насколько протесты массовые? Вот?
17: Ни о каких тысячах, ни о каких сотнях речи нету. Ну, до 100. Больше я не видел. Идет жизнь своим чередом. То, что говорят, очереди за хлебом, ну, они стоят в очередях за вкусным хлебом. Ну, это не те очереди, что люди стоят в очередях из-за голода.
6: Игорь, житель Гаваны. Дефицит электроэнергии на Кубе резко усилился, когда Трамп пригрозил ввести пошлину для любых стран, которые поставляют Гаване топливо. Как сообщает телеканал NBC, глава ЦРУ Джон Рэтлиф, который прибыл в Гавану на переговоры, передал властям Кубы послание от Дональда Трампа. Вашингтон готов к диалогу по экономике и безопасности, но только если Куба начнет фундаментальные изменения своей политики. О чем может идти речь и пойдут ли США на военное вмешательство, рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
19: Если бы не Иран, то мне кажется, что после Венесуэлы именно Куба была бы следующим в кавычках перформансом со стороны администрации Дональда Трампа. Сейчас Трамп разбирается с Ираном и с Китаем и чуть меньше внимания обратил на Кубу. Но вот эта сама поездка, она, во-первых, нужна американской стороне, потому что представитель ЦРУ, он, во-первых, разведал вообще обстановку и посмотрел, насколько там разведданные совпадают с тем, что получают США или не совпадают. Все-таки это раз. Во-вторых, я думаю, что помимо вот этих официальных встреч в рамках делегаций обеих стран, еще были встречи неформальные, например, прям, возможно, с лидерами протестов, либо с наиболее яркими представителями, ну, несогласной элиты. Поэтому я бы предположил, что Трамп будет додавливать, и основная его задача — это смена вот именно политической формации. То есть он, во-первых, хочет, чтобы руководство поменялось. Второе — это, конечно же, проведение рыночных реформ, допущение иностранного капитала, и в том числе американского. И частично эти реформы уже проводятся. Если риторика Трампа — это кнут о том, что все, мы захотим, там, присоединим себе, и губернатором будет Марко Рубио, то представитель ЦРУ, он скорее выступал с таких более дипломатических позиций в качестве пряника. Я бы поставил срок по решению кубинского вопроса именно до ноябрьских выборов, потому что потом Трампу будет очень тяжело, особенно если будут приниматься постоянные резолюции по ограничению его международной политики. Что касается военного сценария или нет, здесь сложно предполагать, но мне кажется, что Трамп после кейса Венесуэлы готов использовать похожую историю. И я думаю, что шансы для ее реализации у него точно есть.
6: Павел Дубравский, руководитель Дубравский консалтинг, госсекретарь США Рубио, заявлял, что Штаты предлагали Кубе гуманитарную помощь на $100 миллионов, но, по его словам, власти острова отказались. Единственная причина, почему простые кубинцы не получили американские медикаменты и продукты питания, это, как заявил Рубио, коррумпированный кубинский режим. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ к Евроклир о взыскании 200 миллиардов евро. Это стоимость заблокированных в бельгийском депозитарии суверенных активов России, а также упущенные выгоды от их размещения. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. В российском ЦБ заявили, что удовлетворены решением суда, который признал незаконность действия депозитария. Рейтер сообщает, что Евроклир будет это решение обжаловать. Для российских инвесторов, чьи активы также заблокированы в Евроклир, решение суда по иску ЦБ мало что меняет, говорит партнер BGP Litigation, эксперт по санкционному праву Сергей Гландин.
4: За 2 месяца до подачи иска Центральным банком против Евроклира в арбитражный суд города Москвы председатель Верховного суда Российской Федерации отказался принимать к рассмотрению жалобу частного инвестора Станислава Ананьева, который как раз оспаривал отказы судов взыскать в качестве убытков не только набежавший купонный доход по ценным бумагам, заблокированным в контуре Евроклира,

0: как убытки, может быть, по какому-то другому основанию, мы не знаем. Но данный судебный акт пока не вступил в силу. Он вступит в силу в момент вынесения постановления апелляционной инстанции, либо в момент окончания срока на ее подачу. Пока посмотрим, но в данный момент пока еще частным инвесторам рано предпринимать, с моей точки зрения, какие-либо действия. Нужно подождать исход либо апелляции, либо когда пройдет срок на ее подачу.
1: Сергей Гландин, партнер BGP Litigation. Банк России подал иск Евроклир в декабре прошлого года, после того, как Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке российских суверенных активов. Условием их разморозки были названы прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. Петербург готовится к экономическому форуму. До него осталось чуть более 2 недель. Распроданы ли уже номера в петербургских отелях и ждут ли таксисты баснословных заработков? Об этом Наталья Шашина.
2: Судя по данным сервисов бронирования, в петербургских отелях категории 4 и 5 звезд пока еще не полный солд-аут. Но в Астории, Лотте, Four Seasons номеров на даты с 3 по 6 июня уже нет. В Гельвеции еще можно найти номер. 3 ночи обойдутся минимум в 503 тысячи рублей. В отеле будет 100% загрузка, ожидает владелец Гельвеции Юнис Теймурханлы. Рост цен, по его словам, примерно на 15% по сравнению с прошлым годом.
3: Цены, ну, уже по сложившейся традиции, ежегодно они растут, потому что растут и расходы, и, кроме того, растут и ожидания выполнить бюджет, потому что у нас очень мало периодов в году сейчас таких горячих, таких как экономический форум, поэтому, конечно, гостиницы пытаются наверстать недополученную выручку, которую получают они в течение года. Но проблема в том, что глубина продаж на экономический форум, она сокращается с каждым годом. Мы уже забыли времена, когда экономический форум продавался за год вперед. Сейчас глубина настолько маленькая, что мы вот сейчас, буквально эти дни, распродаем последние номера для высокого уровня госслужащих, чиновников, потому что им сейчас подписывают уже точные даты командировочных, и мы полностью уже заполняем весь наш план расселения.
2: Однако, отмечает владелец Гельвеции, многих отельеров волнуют заработавшие в марте новые правила. Гости смогут отменять бронирование буквально накануне заезда, и отели обязаны возвращать предоплату. А шансы, что кто-то другой сразу забронирует этот номер, невелики. Отели категории 3 звезды пока не отмечают ажиотажного спроса. Вот что говорит гендиректор гостиницы «Адмиралтейская» Ольга Киселева.
4: Пока, конечно, загрузка не очень активна у нас идет. Но ожидаем все-таки, что, наверное, где-то за 2 недели за неделю спрос появится. Как правило, высокие делегации бронируются заранее, и они забирают отели высшей категории, они забиваются первыми. Потом, когда формируются поездки у средств массовой информации, ну, каких-то других представителей администрации региональных и так далее, да, они уже выбирают четверки, кто-то тройки. Но тут такая, как сообщающиеся сосуды. То есть, если в обычной жизни гости себе позволяли 5 звезд, то они едут 4, если в обычной жизни 4, то они едут в 3.
2: По словам Киселевой, Адмиралтейская на даты Петербургского форума подняла цены на 20%. Номер стоит около 8 тысяч за сутки. Петербургский форум традиционно ждут не только его гости, но и работники самых разных сфер услуг в надежде на хороший доход. Однако петербургский таксист Владимир таких надежд не питает и считает, что для обычных таксистов это время неудобств, а не заработка.
5: Подзаработать не удастся?
6: Может быть и удастся, но обычно это все пропадает на фоне перекрытий и пробок. Город сильно перекрывает, связь выключает, ЗСД закрывает. Это платная дорога, западный скоростной диаметр. Я не очень люблю дни форума, конкретно я, потому что приезжает куча каких-то мерседесов. Я даже не знаю, что это за мерседесы. И начинают обычных водителей щемить, некрасиво себя ведут на дороге. Такое действительно присутствует в центре города. Но могу еще сказать, что я видел цены, по которым предлагают людям поработать на постоянной основе, все эти дни повозить там по 12 часов, по 14, они сильно занижены. То есть, условно, BMW пятерка, хотят люди ездить за 1700, что ли, час или что-то такое, или за 2.
5: Там же еще минус бензин за 1700.
6: Да.
2: Сама стоимость участия в форуме со вторника вырастет до 1 миллиона 600 тысяч рублей. Пока что цена на 150 тысяч ниже. За эту сумму гость сможет участвовать во всех мероприятиях, ну, например, вход на пленарное заседание, только по приглашению. По сравнению с прошлым годом билет подорожал. Тогда участие обходилось от 990 тысяч рублей до 1 миллиона 200 тысяч. А в допандемийном 2019 году стандартный пакет участника стоил всего 350 тысяч рублей. Наталья Натальи Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
7: Приемника нет.

0: радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес.
1: Как появлялись города?
2: Учалы, 40 тысяч жителей. Еще в 1930 году на востоке Башкортостана обнаружили в месторождениях медного колчедана высокое содержание золота, которое вручную разрабатывали старатели из окрестных сел. Через четверть века началось строительство горно-обогатительного комбината. А в 1963 поселок при нем получил статус города.
0: Как появлялись города? На Бизнес FM. «Между делом» с Кирой Альтман.
3: Ты бываешь в самых дальних уголках света, в необитаемых землях, и путешествуешь так больше 20 лет. Встречал ли ты тишину в тех местах, которые громче звука? Такой эзотерический вопрос задаю я Вадиму Мамонтову, путешественнику, основателю компании «Russia Discovery».
4: Есть совершенно точно много мест, где тебе не хочется заполнять какими-то звуками пространство. Тебе хочется либо слушать самому, и это может быть каких-то набор абсолютно природных звуков, те самые, не знаю, выдохи китов, когда влетающий фонтан забрызгивает тебя самому, тебе даже очки приходится снимать и протирать, чтобы продолжать это все видеть так же выразительно. Но иногда действительно звуки эти останавливаются, и вот эта вот звенящая тишина, тебе хочется даже просто остановиться, чтобы не нарушать его там даже каким-то шорохом травы. Год назад у себя на родине в Архангельской области я взял туда собаку, и мы пошли гулять вдоль озера по тем местам, где когда-то в школе очень много ходили с одноклассниками. Там сбор лекарственных растений, березовые почки, сосновые почки, еще что-то там. И вот мы шли вдоль этого берега озера по огромным таким заливным лугам. Собака бегала большими-большими кругами, очень счастливая, довольная. И вот мы подходим к лесу, никаких звуков из леса не доносится, она как будто что-то начинает слышать. Она подбегает, заглядывает в глаза, как будто спрашивает: «Ну, ты же тоже слышишь, там что-то есть». При этом абсолютнейшая тишина.
3: Вадим Мамонтов – путешественник, основатель компании «Russia Discovery». Кира Альтман, «Бизнес FM».
0: «Между делом» на «Бизнес FM».
1: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский стандарт ЗОЖ. Правительство утвердило рекомендации по здоровому образу жизни и обратило внимание РИА Новости. Главное – завтракать в течение часа после пробуждения с 7 до 9 утра, делая этот прием пищи самым сытным. Сократить полуфабрикаты, сладости, белый хлеб и сахар, пить воду теплой температуры утром и в течение дня. Не пить кофе после 2 часов дня и алкоголь за 3 часа до сна. Гулять от получаса до часа, спать от 7 до 9 часов в проветриваемом помещении и перед сном не использовать гаджеты. Комментирует врач-член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
6: Если говорить о здоровых людях молодого, среднего возраста, то это рекомендации правильные. Есть некоторые исключения, например, люди, страдающие плохой работой кишечника, а таких, к сожалению, все больше и больше. Очень много людей с сидячим, полусидячим образом жизни, вообще мало подвижности. Тут, конечно, стакан теплой воды может только ухудшить ситуацию. И диетологи рекомендуют как раз прохладный стакан воды с утра. По поводу кофеина. Было проведено очень большое исследование. Существует группа людей, достаточно большой процент, у которых кофе не оказывает нужного стимулирующего эффекта, в том числе на нервную систему. И такие люди пьют кофе совершенно спокойно даже на ночь. При этом засыпают прекрасно. По употреблению овощей и фруктов большое упущение, и непонятно, почему нет этого упоминания, хотя во всех предыдущих рекомендациях оно было, и это не только по России, но первыми в колокола забили американцы. У жителей развитых стран, как правило, в пищевом статусе, и Россия не исключение, наблюдается дефицит растительной клетчатки. Вообще в рекомендациях всегда было от 1,5 до 2 килограмм овощей, фруктов, то есть растительных продуктов в день.
5: Анна Белоусова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов. Также рекомендуется для управления стрессом вести дневник благодарности. Такие даже продаются в виде красивых блокнотов с трекерами привычек, аффирмациями на день и вопросами для самоанализа. Большая беда всех общих рекомендаций в том, что они не учитывают особенности личности, говорит врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
7: Кому благодарность, если я недоволен жизнью? Поэтому благодарность – это большой такой вот пул, который продается. Всех простить, всех любить – это опять могучая общая формулировка, которая подходит далеко не всем. Большинство рекомендаций носят декларативный характер и такой вот требующий выполнения, долженствования. Но беда заключается в том, что есть вещи, которые вообще-то подходят всем. Ну, например, спать там, например, 7 часов. А есть вещи, которые невыполнимы для определенных людей, у которых есть своя химия, свои какие-то соматические особенности. Поэтому я бы здесь говорил о том, что любого свойства рекомендации, они в любом случае плохи, потому что они не оставляют никакого совершенно зазора для учета особенностей личности. Мужчина это или женщина? Какой возраст? Какой метаболизм? Да, это очень важный фактор. Какова занятость у этого человека? Какова есть стрессогенность обстановки окружающей? Поэтому относиться к таким вещам нужно очень и очень сдержанно. Каждый должен для себя пытаться как-то эти процессы адаптировать. А еще лучше обращаться к адекватным интегративным специалистам, которые смогут учесть все особенности организма и все рекомендации и составить некий индивидуальный план отношения с окружающей средой.
5: Александр Федорович, врач-психиатр. Рекомендации специалистов с течением времени меняются. Лет 5 назад для восполнения омега-3 советовали есть морскую рыбу 2 раза в неделю. Сейчас от такого стандарта отказались по экономическим причинам. Морской рыбы на рынке стало меньше, а по доступной цене ее вообще нет. Если вы не отдадите телефон, они достанут пушки. Сергей Лавров сделал замечание журналиста на пресс-конференции в Индии. Глава российского МИДа дважды прерывал свой доклад из-за репортера, который громко разговаривал по телефону. После первого замечания и просьбы покинуть зал журналист не снизил громкость. Тогда министр уже обратился к охране с просьбой вывести нарушителей и сказал ему: «Сэр, прошу прощения, если вы не отдадите охране свой телефон, они достанут оружие».
8: Мы подтвердили в ходе встречи у главы правительства и на переговоры с министром иностранных дел все те договоренности, которые были достигнуты. Can you just leave us, huh? It's either you yourself or your phone who always speak. На встрече у премьер-министра и на переговорах с министром иностранных дел подтвердили: Look, can you leave us? I'm not joking. Can you leave us, please?
9: Вы не могли бы, пожалуйста, выйти? Я не шучу.
8: Ребят, выведите его отсюда. Sir, excuse me. If you don't surrender your phone, they will take out a gun, you know?
5: На этой пресс-конференции Сергей Лавров сообщил, что премьер Индии Нарендра Моди посетит Россию в этом году. Стороны готовят визит. Новый день снижения на российском фондовом рынке. Биржевые итоги подвел обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
10: Российский рынок акций вырос по итогам недели, даже несмотря на то, что в пятницу снижение было зафиксировано сразу на 0,9%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2633 пункта, но рост недели процент и почти 0,4%. В начале недели пытались пойти выше значения 2700 пунктов, не совсем это удалось. удалось, и, как мы видим, уже ближе к концу недели скатываться стали в район 2600 пунктов. Ну, здесь ситуация, видимо, будет развиваться в ключе коридора 2600-2700 уже на следующей неделе. Но продолжает расти российский рубль. Для рубля обстоятельства складываются неплохо в целом, и приток валюты достаточно высокий был зафиксирован в апреле, ну и май будет не хуже, судя по котировкам нефти. Если взять последний отчет Банка России, точнее сказать, обзор рисков финансовых рынков, то оказалось, что крупнейшие экспортеры в апреле увеличили реализацию валюты до 7 миллиардов 300 миллионов долларов. В марте этот объем был 2 миллиарда 400 миллионов, то есть в апреле продажи валюты крупнейшими экспортерами по сравнению с мартом выросли в 3 раза. И если брать общие продажи нефинансовых компаний, то они продали валюту почти на 30 миллиардов в апреле. Это в 2 раза выше показателей марта. Так что приток валюты большой получается у нас на рынок. Как отмечают участники торгов, спрос на валюту остается низким. На этом фоне укрепляется российский рубль. Казалось бы, Минфин мог бы покупать, конечно, больше валюты, но пока в рамках бюджетного правила покупает на минимальных объемах. С учетом операций Банка России, это чуть выше 1 миллиарда рублей, если брать рублевый эквивалент. Таким образом, юань падает за неделю на 21 копейку. Закрытие недели 10 рублей 71 копейка. Доллар США в конце недели упал ниже 73 рублей и обновил свои минимальные значения с конца зимы 2023 года. Цены на нефть в основном росли. За неделю смесь Brent прибавила около 8%. Встреча Си Цзиньпина, председателя Китайской Народной Республики, и президента США Дональда Трампа на неделе практически никак не повлияла. Да, были переговоры, да, было много сказано, кстати, про Ормузский пролив, но рынок видит, что Ормузский пролив остается фактически закрытым, и отчеты Международного энергетического агентства говорят о том, что дефицит поставок топлива на мировом рынке сохранится до октября текущего года, даже если война закончится уже в следующем месяце.
5: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
11: Плей-офф – это тот отрезок сезона, когда звезды должны блистать еще ярче и тащить команду за собой. Но они тоже люди, и их игра может давать сбой. В таких ситуациях должны мобилизоваться партнеры. Если один из лидеров команды не в ударе, то часто есть кому подстраховать и взять ответственность на себя. А если трое не могут найти свою игру, тогда победить практически невозможно. Именно это и случилось с Boston Celtics в 7-м и решающем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вдвойне обидно, что это произошло после того, как Бостон смог победить в 2 матчах подряд после счета 1-3 в серии. Трое из стартовой пятерки Celtics не смогли набрать ни одного очка. Тут особо и подстраховать уже некому. Объективности ради нужно отметить, что лучший игрок команды, форвард Джейсон Тейтум, с зарплатой в 54 миллиона долларов в этом сезоне не смог выйти на паркет из-за травмы сустава левого колена. Еще не совсем понятно, почему тренер Джо Мазулла не выпустил на площадку ветерана Николу Вучевича. Но это не отменяет факта, что Рон Харпер, Лука Гарза и Бейлор Шейерман, выйдя в старте на решающий матч, не набрали ни одного очка на троих. Подстраховали лучшего игрока команды, так подстраховали. Вторая звезда Бостона Джейлен Браун старался. Он набрал 33 очка за 40 минут игрового времени, но в одиночку ему не справиться. Особенно, когда скамейка не помогла. Выходившие на замену Джордан Уолш и Уго Гонзалес тоже остались с бубликом в графе «набранные очки». Обидно, конечно, доведя серию до 7-го матча, проиграть вот так. Но зато во 2-м раунде нас ждет возвращение классического противостояния Нью-Йорка и Филадельфии.
0: «Спорт и деньги» на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Белгороде беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом. Ранено 4 человека. 3-летняя девочка, мужчина и 2 женщины. Как сообщает оперштаб региона, девочка получила осколочные ранения плеча, грудной клетки и ноги. Ее доставили в больницу. Взрослые также госпитализированы с осколочными ранениями. Режим чрезвычайной ситуации введен в Рязани после атаки ВСУ. Он будет действовать до особого распоряжения, сообщили в администрации города. Как сообщил ранее губернатор Рязанской области Павел Малков, в результате украинской атаки повреждены 2 многоэтажных жилых дома. Обломки дрона упали на территории предприятия. По последним данным, пострадали 28 человек. 4 погибли, среди них ребенок. В школах и детских садах Октябрьского района Рязани отменены занятия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Верховный суд внес в Госдуму законопроект о сокращении сроков лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков в крупном и особо крупном размерах. Предлагается сократить максимальный срок наказания до 5-10 лет, а также исключить нижние пределы санкций. УЕФА присудил техническое поражение юношеской сборной Латвии за отказ играть с Белоруссией на отборе на Евро-2027. Белорусская команда вышла на первое место в отборе, не сыграв ни одного матча. Следующие встречи квалификационного турнира запланированы на 18 мая. Сборная Белоруссии должна сыграть против Сан-Марино, а команда Латвии против Словакии. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Рубль продолжает расти, курс доллара уже ниже 73 на межбанке. На этом фоне курсы наличной валюты в обменниках приблизились к официальным. В столице доллары и евро продают на 2-3 рубля дороже, чем курс обмена, установленный ЦБ. Без существенных прорывов Трамп назвал свою поездку в Китай невероятной, а Си Цзиньпин – исторической. Однако реальные соглашения ограничились самолетами Боинг, американской СОИ и энергоносителями. Почему и какие проблемы остались? И в России за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше год-года, подсчитал Forbes. Эксперты прогнозируют, что в этом году закроется каждый 7-й микробизнес. Мы спросили у предпринимателей, какая ситуация у них. Подробности на Business FM. Курсы наличной валюты приблизились к официальным. В столичных обменниках доллара и евро продают на 2-3 рубля дороже, чем курс обмена, установленный Центробанком. Михаил Задорожный продолжит.
13: На валютном рынке стабильность. Рубль стабильно укрепляется, понемногу, но каждый день. В период больших движений курса для покупки наличной валюты приходилось прибавлять 7-8 рублей к официальному курсу, а то и больше. Сейчас спред сократился в несколько раз. Кроме того, снизилась разница между курсами покупки и продажи в пунктах обмена валюты. Теперь это в среднем 2-3 рубля. При этом утром стоимость наличного доллара или евро может быть одной, а вечером уже другой. Но, как рассказали нам в одном из московских пунктов обмена валюты, курс покупки может зафиксировать.
14: Он меняется в течение дня несколько раз. От биржи это все зависит, в какую сторону пойдет. И доллары покупаем от 5000 по 76, продаем 76,80. Евро покупаем 89 рублей, продаем 90 рублей 50 копеек. Это от 5000. У нас всегда все есть в наличии. Единственное, что за час лучше позвонить, и мы фиксируем курс для вас. И он, что бы ни произошло на бирже, для вас будет тот же самый.
13: Примерно такая же картина и в других пунктах обмена валюты, куда мы позвонили под видом клиента. Другое дело, что сами наличные доллары и евро там есть не всегда. Сколько клиенты принесли, столько обменники и продали. Об этом совсем недавно Бизнес FM уже рассказывала. Снижение разрыва между курсами наличной валюты и курсами ЦБ подтверждает независимый финансовый эксперт Евгений Миронюк.
15: Действительно, сужение спреда, разница между официальным курсом ЦБ и реальным курсом продажи наличной валюты в обменниках, заметный тренд весны 2026 года. Доллар на Форекс, то есть на межбанке, опустился в район 73-75 рублей. Наличные доллары в банках продаются с надбавкой. В среднем по 77-78 рублей, хотя есть в моменте и более приближенные к межбанковскому курсу предложения. Но этот разрыв уже не такой панический, не такой большой, как раньше. Панический покупки наличных стали реже по сравнению с, например, 24-м или 25-м годами. Это заставляет обменники снижать комиссию для привлечения покупателей валюты.
13: Российская валюта продолжает укрепляться. На внебиржевом рынке доллар ушел ниже отметки 73 рубля. Поэтому с покупкой наличной валюты можно не особо торопиться. Разворота в ближайшее время никто не ждет, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
16: В долгосрочной перспективе так или иначе будет ожидать ослабления рубля, к этому будут предпосылки, нужны для большинства экономических субъектов и для бюджета, это тоже положительный фактор, но если есть внешние рыночные условия, которые способствуют пока что укреплению рубля, то мы в ближайшей перспективе увидим скорее такой сценарий. Поэтому удачный момент для того, чтобы покупать валюту в будущем, не прямо сейчас.
13: С другой стороны, сейчас начинается сезон отпусков. Россияне, которые едут на отдых в другие страны, запасаются наличной валютой. Но если до отъезда осталось неделя или больше, то с покупкой можно и подождать. Не исключено, что через пару дней доллар станет еще немного дешевле. Михаил Задорожный, Гуарутовская, Бизнес-ФМ.
5: Комитет Госдумы по финрынку направил поправки к закону о криптовалютах. Так, одна из поправок предлагает легализовать в России так называемый P2P-рынок. Это когда обмен криптовалюты на деньги происходит напрямую между пользователями. Также предлагается расширить перечень криптовалют, разрешенных для покупки и продажи. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». Сейчас поездка Дональда Трампа в Китай оказалась дорогой на оформление, но скудной на итоге. Американский президент завершил государственный визит. Он назвал поездку в Китай невероятной, а Си Цзиньпин назвал ее исторической и знаковой. Однако, как таковых существенных прорывов достичь не удалось. Сделки ограничились самолетами Боинг, американской сои и энергоносителями. Валерий Убадоев продолжит.
17: Зарубежная пресса назвала первый за 9 лет визит Дональда Трампа в Китай практически безрезультатным. Например, агентство Рейтер пишет, что американскому президенту не удалось добиться ни существенных прорывов в торговле между странами, ни помощи Пекина по ситуации с Ираном. Практически тоже пишет и Bloomberg. А хоть каких-то результатах поездки сообщил лично Трамп. Сказал, что Китай пообещал закупать больше американской сои, нефти, а также купит 200 самолетов от американской Boeing. Акции компании на заявлениях упали на 4%. Аналитики, как пишет Рейтер, ожидали, что объем поставок будет побольше, хотя бы 500 бортов. Однако, как сказал Трамп, сделок было много.
18: Председатель Си – невероятный человек. Мы нашли общий язык и заключили множество торговых соглашений. Мы прекрасно провели время. Поистине исторический момент. Председатель Си и я соглашаемся по многим вещам, особенно по торговле. Будем много торговать.
17: В последний день визита Си Цзиньпин провел Дональда Трампа по саду Джуненхай. Это резиденция руководства КНР. Американский президент восхитился растущими там розами. Китайский лидер пообещал отправить семена в США. Трамп спросил Си, а часто ли здесь бывают другие иностранные лидеры? Председатель КНР сказал, что нет, крайне редко, но резиденцию посещал, например, президент Путин. Трамп в своем ответе был немногословен. Хорошо. Но и в целом американский президент на протяжении всей поездки вел себя несвойственно сдержанно, пишет South China Morning Post. Он даже почти ничего не постил в свой True Social. Издание подсчитало всего 10 публикаций за все время поездки. По итогам прошлого года, например, он выкладывал по 18 постов каждый день. И с журналистами Трамп общался не так активно, как обычно. Издание считает, что это из уважения к Си Цзиньпину, который не проводит спонтанные пресс-конференции. Глава Белого дома сыпал комплиментами, местами неуклюжими. Сказал, что в Голливуде не найти актера, который смог бы сыграть роль председателя КНР в кино. Потому что, как сказал Трамп, Си Цзиньпин довольно высокий для китайца. Нью-Йорк Таймс пишет, что американский президент пытался льстить, но Си Цзиньпин был непреклонен. Война против Ирана и отмена тарифов американским Верховным судом ослабили позиции Трампа. То, что визит президента США в Китай выглядел эффектно, это тоже результат, считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
19: Трампу пришлось ехать в Китай не на коне, а, по сути дела, в роли определенного просителя. Ему нужно было, чтобы Китай протянул руку, и надо было, в общем, продемонстрировать какой-то внешнеполитический успех. Такой общий эффект связанные с помпезным визитом, какими-то второстепенными договоренностями. Это все для администрации полезно, как и общее отвлечение внимания, скажем, от проблем в Персидском заливе.
17: На переговорах с Трампом Си Цзиньпин предупредил, что ненадлежащее урегулирование тайваньского вопроса может привести к конфликту между странами. Зарубежная пресса тогда восприняла это как довольно суровое предупреждение. Покидая Пекин, на борту президентского самолета Трамп сказал, что не давал китайскому лидеру никаких обещаний относительно Тайваня. Однако отвечать на вопрос, будут ли США защищать остров в случае нападения Китая, американский президент отказался. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Малый бизнес борется за выживание, ищет способы сократить расходы. По данным Forbes, в первом квартале закрылись более 200 тысяч малых и средних предприятий на 9% больше, чем год назад. Хуже всего приходится ритейлу, салонам красоты и кафе. Эксперты считают, что в этом году закроется каждый седьмой микробизнес. Мы спросили у предпринимателей, что происходит у них.
0: «Бизнес говорит».
20: Гендиректор мебельной компании «ЗАМ» Иван Радчук.
21: Как выжить в 2026 году для бизнеса? Это самый актуальный вопрос сейчас. В первом квартале падение было около 10%. В нашем случае кризис начался еще в 2025 году. Мы привыкли расти до этого каждый год на 30-40%. В 2025 году была стагнация. Тем не менее, мы видим выход из положения, чтобы развивать новые направления деятельности, развивать продажи активно, находить новые рынки сбыта. И второй квартал 2026 года у нас начался очень хорошо. Ожидаем вообще, что это будет рекордный квартал с ростом плюс 60-70% к первому кварталу. Видно, что нужно правильно управлять финансами и нещадно резать все то, что не работало в прошлом году или в начале этого года.
20: Основатель бренда обуви Naked Steps Марк Иоффе.
22: В этом году предпринимателям очень тяжело. Я смотрю по своим знакомым предпринимателям, кто просто перепродает товары из Китая на Wildberries и Озоне. Мы выживаем за счет уникальности продукта, потому что у нас свой бренд и есть возможность делать хорошую маржу, потому что у конкурентов нет такого продукта. И всегда найдется ниша, где есть место для роста. Мы сделали ставку на обувь, которая по-настоящему заботится о ногах. Она анатомически правильная, удобная, в которой ноги чувствуют себя отдохнувшими. Это не просто красивые слова, мы реально решаем проблему людей. И за это люди готовы платить даже в кризисные времена. Результат – мы растем и остаемся в плюсе, несмотря ни на что. Наверное, мой рецепт – найди настоящую боль, и люди придут к тебе в любые времена.
20: Соучредитель фабрики текстильных изделий «Пинкбас» Мария Батюхнова.
23: Мы практически не представлены в ритейле, так точечно в нескольких мультибрендовых магазинах. Там у нас продаж практически нет. Ну и в целом, когда приходишь в торговые центры, видно, что людей мало, клиентский поток явно упал. Но у нас на маркетплейсах ситуация не лучше. Во-первых, комиссии стали гораздо больше. Деньги маркетплейсы за проданные товары сейчас удерживают более месяца. Цены повышать бесконечно возможности нет, потому что просто тогда проседают продажи. Поэтому мы сейчас более фокусно работаем с складскими остатками, то есть не держим большой сток. Очень плотно работаем с ассортиментом, то есть сразу же выводим товары, которые не пошли, и уделяем внимание только хитам продаж. Стараемся, по крайней мере, так делать. Следим за рекламой, следим за всем. Зачем можно следить? Если говорить об объемах продаж, ну, о наших, то выручка даже выросла, если смотреть этот год и сравнивать с прошлым годом. Но чистая прибыль упала. И в целом маржинальность упала. Но пока не критично. Стараемся работать, выживать. В целом настрой достаточно оптимистичный.
5: Forbes пишет, что среди брендов одежды тяжелее всех приходится Гэй-31. Основатель компании Денис Шевченко отчитался об убытке в 31 миллион рублей за первый квартал и ввел бессрочную скидку. Другие сети тоже либо закрываются, либо сокращаются. Zenden закрыл половину магазинов, Orbi и Modis подали на банкротство. Вкусвилл закрыл почти 300 точек в сеть Элитуаль на 50 магазинов и планирует закрыть еще в 3 раза больше. Шоколадница закрыла около 40 заведений, чтобы сократить арендные расходы. Инфляция в России продолжает падать. По данным Росстата, в апреле цены выросли лишь на 0,14% после 6% в марте. Годовая инфляция тоже замедлилась до 5,6% в апреле против почти 6% в марте. Так овощи и фрукты подешевели почти на 3%. О чем говорят такие цифры и заставят ли они Центробанк решительнее снижать ключевую ставку? Подробности в дальнейшем эфире Business FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Вопреки прогнозам. С ростом использования соцсетей и мессенджеров в нулевые годы родилась гипотеза о массовой мировой интровертизации. Теория предупреждает человечество о том, что оно движется к полному отказу от живого общения, к социальной изоляции и утрате личной эмпатии. Большое американское исследование действительно показало, что с 2003 года время очного общения постоянно сокращалось и достигло минимума в пандемию. Но после ее окончания последовал новый всплеск живой коммуникации, хотя и не достигший уровня интенсивности начала века. Люди не разбежались по отдаленным поселкам, урбанизация продолжается. И сегодня социологи говорят, что изменился не объем человеческой потребности в общении, а его структура. Координация переместилась в цифру, но от живых встреч люди, к счастью, не отказались. Хотя опасность превратиться через 1000 лет в мир интровертов, говорят ученые, сохраняется. Вопреки прогнозам на Business FM.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Весенне-летний сезон – время для дачных работ, дачного отдыха и дачной амнистии, которая действует до 1 марта 2031 года. По статистике Росреестра, возможностью оформить жилые дома и землю в упрощенном порядке уже воспользовались более 15 миллионов россиян. А для тех, кто пока нет, ведомство подготовило методичку. На сей раз о том, как бесплатно приватизировать подходящий под условия дачной амнистии садовый или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ. Если земля не стоит на кадастровом учете, заявителю нужно сначала получить решение о предварительном согласовании предоставления участка. В уполномоченный орган, как правило, муниципальный орган власти, к которому относится СНТ или ОНТ, подается заявление, схема расположения участка на кадастровом плане территории, если нет проекта ее межевания, и правоустанавливающий документ на землю. Как только принято положительное решение, следует обратиться к кадастровому инженеру, чтобы подготовить межевой план для постановки участка на кадастровый учет. Готовые документы нужно направить в Росреестр в электронном виде, скажем, через портал госуслуг или официальный сайт ведомства. Следующий шаг – предоставление земельного участка. Все в тот же уполномоченный орган. Нужно направить выписку из ЕГРН на участок и решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о его распределении. Кстати, если земля уже стоит на кадастровом учете, ее владелец сразу подает заявление о предоставлении участка. И как только орган местного самоуправления принимает положительное решение, он сам с этим своим решением обращается в Росреестр для регистрации права собственности. Владельцу земли остается получить выписку из ЕГРН, подтверждающую его права, и на этом все. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
0: Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах.
5: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Комитет Госдумы по финрынку направил поправки к закону о криптовалютах. Об этом сообщает Интерфакс. Одна из поправок предлагает легализовать в России так называемый P2P-рынок. Это когда обмен криптовалюты на деньги происходит напрямую между пользователями. Причем поправка предлагает разрешить такую продажу крипты именно за наличные. После ухода западных платформ через P2P в России стал проходить основной объем криптовалюты, но такой обмен все еще в серой зоне. Также Комитет Госдумы по финансовому рынку предлагает расширить перечень криптовалют, легальных для покупки и продажи. Сейчас по требованию законопроекта подпадает только биткоин и эфир. Лимит на покупку крипты неквалифицированными инвесторами также предлагается расширить с 300 тысяч рублей в год через одного посредника до 600 тысяч рублей в месяц. Поправки комментирует технический директор крипта Григорий Семух.
4: Мне кажется, расширить надо было бы побольше, потому что спрос-то явно есть. Люди, как я понял, в том числе в крипту идут, не только в доллар. Так что что-то с этим в любом случае делать надо, потому что если слишком жестко задавить, они уйдут в серую, в черную зону, вот туда. Лучше, если не получается остановить, то хотя бы возглавить и расширить законные рамки, чтобы люди вот в этих пределах закона действовали хотя бы.
6: Ну вот в целом, как вы оцениваете эти меры по регулированию крипторынка? Что добавить?
4: Положительно. В плане крипторынка лучше не добавлять, а убавлять. Сама идея крипторынка в том, что регуляции должно быть как можно меньше. Ну вот раз уж взялись, то просто я вот на самом деле сам не понимаю, как можно это все контролировать. Ну, по большому счету, можно контролировать только на входе и на выходе. Там, где крипта превращается в рубль, и там, где рубль превращается в крипту. Потому что как только рубль превратился в крипту, отследить его как-то, проконтролировать, ну, уже практически невозможно. И то же самое наоборот.
6: Одна из поправок касается P2P-рынка.
4: Его нужно начать регулировать. Отправил кому-то свою крипту, тебе пришли на карточку деньги, все замечательно. А через пару дней вслед за ними пришли господа из ФСБ. И оказывается, что деньги тебе перевели с какого-то, ну или ты перевел, на какую-то не сильно хорошую карточку. Рынок P2P очень опасен был в последнее время. Что-то с ним делать надо было в любом случае.
5: Григорий Семух, технический директор крипта. Законопроект о цифровой валюте и цифровых правах был принят Госдумой в первом чтении в конце апреля. С июля этого года россияне смогут легально покупать криптовалюты через лицензированных посредников. В рамках законопроекта на крипторынке появятся цифровые депозитарии, брокеры и управляющие компании. Wildberries открыла свои отели. 4 гостиницы совместного проекта компании и туроператора Fun & Sun приняли первых гостей из России. Заказать тур можно на маркетплейсе. В чем особенности этого предложения и на кого рассчитан такой отдых? Светлана Чередникова подробнее.
7: Первые 4 турецких отеля в фирменной концепции Wildberries Travel совместно с партнером, туроператором Fun & Sun, открыли в разных локациях пляжного отдыха, популярных у россиян. В местечке Тикирова, рядом с Кемером, недалеко от Седе и в районе Аланьи. Все отели 4-звездочные работают по системе «Все включено». Концепция ориентирована на семейный отдых. В гостиницах есть все, что может потребоваться для отдыха с детьми, включая специальные зоны со стиральными машинками. Также обещают открыть развлекательный клуб с фиксиками. Перед открытием в гостиницах обновили номера, лобби, рестораны и общественные пространства и заключили договоры с турецкими владельцами о работе в рамках новой концепции и стандарта. Кто целевая аудитория этих отелей? Комментирует основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
9: Упор это идет в основном на такой недорогой отдых, насколько я понимаю, семейный, массовый. То, что было свойственно туроператору Fun & Sun. И это тоже специфика клиентов Wildberries очень привлекается. Это массовые клиенты, которые довольно-таки такого среднебюджетного, низкобюджетного уровня. Максимально все включено. Я думаю, что нам нужны такого уровня отели в Турции, учитывая, что, в общем-то, у нас не все так просто и недорого на нашем Черноморском побережье.
6: А по цене они?
9: По цене они вполне доступны. Вот, например, который седешных отель. Wildberries Travel с аэропарк. С вылетом из Москвы все включено на 2 человек в июне месяце. Этот отель может стоить примерно 155-160 тысяч рублей на 2. Можно неделю отдохнуть на All Inclusive в отеле 4 звезды, который в Седе. Это вполне себе логичная стоимость в рынке.
7: Эксперт предполагает, что гости отелей могут получить дополнительные скидки для покупок на маркетплейсе. Интересно, что не все отели находятся на первой линии, а в Турции разница между проживанием в отеле на пляже и за дорогой существенная. Таким образом, идет упор на относительно невысокую цену четверки и расширенный all-inclusive, который так любят массовые туристы из России. Но на маркетплейсе можно сегодня приобрести не только туры в вышеперечисленные гостиницы. Под маркером Fun & Sun выложена большая линейка гостиниц, которые можно забронировать на любую дату и там же забронировать перелет. Кроме Турции, доступны Египет, Вьетнам, Таиланд, Китай, Мальдивы, Шри-Ланка, Азербайджан, Абхазия и большой выбор гостиниц в России. Возможно ли, что в будущем маркетплейсы повторят успех с розничной торговлей и захватят большой сегмент в туристической отрасли в ущерб существующим моделям турбизнеса, говорит тревел-эксперт Лариса Аханова.
24: Я думаю, что для маркетплейсов это просто некая такая диверсификация бизнеса, а для туроператоров это возможность очень активного продвижения за какой-то минимальный прайс. Грубо говоря, хотели сэкономить на контент-рекламе, достучаться до потребителей, это проще сделать через маркетплейсы, потому что вся аудитория платежеспособная более-менее сосредоточена на том, и причем это самая массовая аудитория. Я бы не сказала, что это будет становиться каким-то трендом, это просто реально какой-то очень сильный бизнес-кейс, который рассчитан на коллаборацию с одним туроператором.
7: Напомню, что на Wildberries можно также приобрести и квартиру в новостройке. Работает опция платного бронирования на сайте. Но покупку нужно оформлять у застройщика. А вот турпоездку можно полностью оформить и оплатить на маркетплейсе онлайн. Почти так же, как какие-нибудь джинсы. Эксперты считают, что у такой модели бизнеса большие перспективы. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: В России набирает обороты мошенничество «Сказка». Среди регионов по автофроду лидирует Смоленская область. За последние 3 года там резко выросло число ДТП, и страховые компании прямо называют части аварий липовыми, их инсценируют, чтобы получить максимальные выплаты. В итоге для обычных водителей КАСК в Смоленске может либо сильно подорожать, либо стать вовсе недоступным. Во Всероссийском союзе страховщиков считают, проблема решится только при тесной совместной работе страховщиков МВД, прокуратуры, ЦБ, судов и местной администрации. Говорит член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Беленский.
8: Как показывает многолетний опыт, процветают жулики там, где у местных властей не хватает сил с ними бороться. Страховые компании прекрасно видят, что это ДТП липовое или что есть другие какие-то признаки мошенничества. В большинстве случаев вот этим криминальным, с позволения сказать, бизнесом занимаются люди не очень искушенные, и они не очень хорошо фальсифицируют обстоятельства. Но проблема в том, что страховая компания – это же не правоохранительный орган, она сама не может возбудить дело, провести следственные действия. Это все задача правоохранительных органов. Проблема в том, что дальше эти подозрения превратить в мотивированный даже просто отказ в выплате намного сложнее, чем жулики пользуются. Это, по сути, организованные группы, в которых входит много разных людей. Это могут быть и сотрудники страховой компании, и эксперты, и страховые агенты, и так далее.
6: Какие машины чаще всего используются в таких схемах?
8: В ОСАГО для мошенничества используются абсолютно любые автомобили. А вот по КАСКО в первую очередь стараются использовать автомобили, у которых расчетная стоимость ремонта большая, а на самом деле в гараже можно отремонтировать задешево. И вот эта разница между расчетным ущербом и фактическим ремонтом позволяет довольно неплохо зарабатывать. Приведу простой пример. Отремонтировать дверь на каком-нибудь BMW можно тысяч, например, за 50. Но если по правилам завода-изготовителя ее нужно поменять, то можно добиться от страховой компании выплаты за замену двери, при этом ее не меняя, а просто подшаманив в гараже. И эта выплата может составлять и 300, и 500 тысяч рублей. Поэтому иногда это может быть двукратная разница, а иногда и многократная.
6: Может ли эта ситуация повысить стоимость КАСКО в Смоленске?
8: Конечно, если ситуация выйдет из-под контроля, они могут поставить просто запретительный тариф в Смоленской области. Такие прецеденты я помню, когда в некоторых регионах, где была аномально высокая аварийность и аномально высокое количество попыток мошенничества, стоимость полиса становилась просто недоступной для подавляющего большинства водителей.
5: Глеб Веленский, член совета директоров группы содействия «Дельта». В прошлом году в пятерку лидеров по числу мошенничества по КАСКО с ДТП вошли Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Самарская и Воронежская области.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Самый большой музей паразитов находится в Токио. Еще в 1953 году его основал доктор Сатору Камигай. Он решил наглядно показать соотечественникам, кто может поселиться в организме человека, если увлекаться сырой рыбой, которая так привычна для традиционной японской кухни. Людям с тонкой душевной организацией, излишне восприимчивым и брезгливым, туда лучше даже не заглядывать. Более чем за полвека сотрудникам удалось добыть около 60 тысяч разных паразитов. 300 из них находятся в постоянной экспозиции. Многометровые черви, разъеденные ими мозги, обглоданные изнутри внутренние органы – все это, собранное в одном месте, производит неизгладимое впечатление. Но японцам нравится. Несмотря на специфику, музей ежегодно посещает около 100 000 человек. Музейные ценности на Business FM. Проштрафились.
10: В 2014 году власти США признали швейцарский банк Credit Suisse виновным в сокрытии налогов. Следствием, которое длилось несколько лет, было установлено, что некоторые сотрудники банка не только знали о незаконных действиях, но и активно участвовали в поисках новых клиентов на светских мероприятиях, там же и предлагая избранным разместить свои активы на специальных счетах. Выяснилось, что на такую схему согласились более 22 тысяч американцев, которые сумели утаить подобным образом около 12 миллиардов долларов налогов. Credit Suisse вину признал, но сотрудничать со следствием отказался, желая сохранить тайны вкладов своих клиентов. Банк выплатил властям США штраф более 2,5 миллиардов долларов.
0: Проштрафились. Истории самых крупных взысканий на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM. Новости. Коротко».
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение в регионах законодательных актов, направленных на защиту территории от затопления. Глава государства также рекомендовал предусмотреть дополнительные меры, чтобы исключить возможность освоения зон затопления до обеспечения инженерной и иной защиты. В Кремле дали новые установки регионам относительно предстоящей кампании по выборам депутатов Госдумы. В частности, поручено не завышать искусственно результаты голосования. Об этом газете «Ведомости» рассказали два источника. По их словам, в ходе совещания на Старой площади с участием руководителей управлений внутриполитического блока Кремля и «Единой России» первый зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко говорил о необходимости аккуратно подойти к легитимности выборов. Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана еще не завершена. По его словам, американская сторона осуществила задуманное на 75%, поэтому Вашингтон намерен продолжить военные действия. Трамп отметил, что США объявили о прекращении огня с Ираном по просьбе других стран, а именно сделали одолжение Пакистану. За экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака второй день не могут собрать всю сумму залога. Как сообщает ТАСС, на счет поступило примерно 2 300 000 долларов из необходимых 3 миллионов 100 000 долларов. При этом украинские банки не желают связываться с этими деньгами из-за возможных проверок со стороны Нацбанка. В итоге Ермак останется в СИЗО на выходные. Он проходит обвиняемым по делу о легализации 460 миллионов гривен при строительстве элитного коттеджного поселка в пригороде Киева. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Инфляция в России продолжает падать. По данным Росстата, в апреле цены выросли лишь на 0,14% после 6% в марте. Годовая инфляция тоже замедлилась до 5,6% в апреле против почти 6% в марте. Так овощи и фрукты подешевели почти на 3%. О чем говорят такие цифры и заставят ли они Центробанк решительнее снижать ключевую ставку? Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка к Евроклиру о взыскании 200 миллиардов евро. Это суверенные активы России, заблокированные в бельгийском депозитарии, а также упущенные выгоды от их размещения. Евроклир уже пообещал обжаловать решение российского суда. На что оно влияет и может ли помочь российским инвесторам, чьи активы тоже заблокированы в Евроклир? И на Кубе вспыхнули протесты из-за дефицита электроэнергии, вызванные американской блокадой, сообщает Рейтер. По данным агентства, в некоторых районах Гаваны электричество могут давать только на 2 часа в сутки. Что говорят жители и чего добиваются штаты? Подробности на Business FM. Инфляция в России продолжает падать, следует из данных Росстата. В апреле цены выросли на 0,14%, тогда как, например, в марте месячная инфляция была на уровне 0,6%. Годовая инфляция тоже замедлилась. В апреле показатель составил 5,58% против 5,86% в марте. Существенно подешевела плодово-овощная продукция почти на 3%. Данные по инфляции комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
24: Она низкая, ниже сезонной нормы. В целом, по широкому кругу получилось даже больше замедления, чем по недельным данным. Если говорить коротко, то в годовом выражении инфляция по продовольственным товарам 4 на цели, по непродовольственным товарам даже чуть ниже 4, и только по услугам остается повышенной, никак не может далеко уйти от 10. То есть большая часть работы по замедлению инфляции, кажется, сделана. Если еще вспомним про эффект НДС, который добавил в начале года больше 1,5%, то кажется, что мы уже даже и ниже цели по общей годовой инфляции тоже будет, получается, в районе 4. Поэтому, наверное, такой фонд позволяет говорить о дальнейшем снижении ключевой ставки. Размер шага еще не предопределен. Следующее заседание больше, чем через месяц. Но мы все-таки ждем, что как минимум такое же снижение, как в апреле, на 0,5 процентных пункта. И 19 июня ЦБ сможет также реализовать.
5: Софья Донец, главный экономист инвестиций. На прошлом заседании Центробанк сохранил свой прогноз по инфляции на 2026 год в интервале от 4,5 до 5,5%. Возвращение к таргету в 4% ожидается в следующем году. На Кубе вспыхнули протесты из-за дефицита электроэнергии, вызванной американской блокадой. Об этом сообщает Рейтер. Агентство пишет, что в некоторых районах Гаваны электричество включают только на 2 часа в сутки. Протестующие вышли на улицы с лозунгами «Включайте свет», и объединенный народ никогда не будет побежден. Ранее министр энергетики Кубы Висенте де ла Оливье заявил, что в стране полностью закончились запасы дизельного топлива и мазута, ситуацию назвал критической. Проблем на Кубе действительно много, но протесты не такие массовые, говорит житель Гаваны Игорь.
13: То, что люди пытаются высказать свое недовольство, это нормально, и оно есть. Но это все такое точечное, не повсеместно. Народ на Кубе воспитан Фиделем, и терпение у него уже все удивляются, почему, как говорится, ничего не происходит. И много проблем с электричеством по всей Кубе. Они ходят с кастрюлями, с тарелками, с половниками, стучат по ним, выражают свои протесты. Там где-то пытаются перекрывать как-то дороги. Ну, сегодня по дорогам очень мало машин ездит, потому что опять с бензином. Ну, должны начать продавать бензин. То, что должны были привезти сюда, так сказать, частным характером. То, что Америка позволила покупать бензин малым предприятиям, ну, как по-нашему ИП или ООО. С бензином очень тяжелая ситуация. То есть выдавали по 20 литров бензина в машину. Люди занимали очередь днем, чтобы на следующий день утром залить эти 20 литров. И у меня когда была машина, мне самому приходилось, я последние 3 ночи ночевал на заправке.
5: А насколько протесты массовые? Вот?
13: Ни о каких тысячах, ни о каких сотнях речи нету. Ну, до 100. Больше я не видел. Идет жизнь своим чередом. То, что говорят, очереди за хлебом, ну, они стоят в очередях за вкусным хлебом. Ну, это не те очереди, что люди стоят в очередях из-за голода.
5: Игорь, житель Гаваны. Дефицит электроэнергии на Кубе резко усилился, когда Трамп пригрозил ввести пошлину для любых стран, которые поставляют Гаване топливо. Как сообщает телеканал NBC, глава ЦРУ Джон Рэтлифф, который прибыл в Гавану на переговоры, передал властям Кубы послание от Дональда Трампа. Вашингтон готов к диалогу по экономике и безопасности, но только если Куба начнет фундаментальные изменения в своей политике. О чем может идти речь и пойдут ли США на военное вмешательство, рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
14: Если бы не Иран, то мне кажется, что после Венесуэлы именно Куба была бы следующим в кавычках перформансом со стороны администрации Дональда Трампа. Сейчас Трамп разбирается с Ираном и с Китаем и чуть меньше внимания обратил на Кубу. Но вот эта сама поездка, она, во-первых, нужна американской стороне, потому что представитель ЦРУ, он, во-первых, разведал вообще обстановку и посмотрел, насколько там разведданные совпадают с тем, что получают США или не совпадают. Все-таки это раз. Во-вторых, я думаю, что помимо вот этих официальных встреч в рамках делегаций обеих стран, еще были встречи неформальные, например, возможно, с лидерами протестов, либо с наиболее яркими представителями, ну, несогласной элиты. Поэтому я бы предположил, что Трамп будет додавливать, и основная его задача – это смена вот именно политической формации. То есть он, во-первых, хочет, чтобы руководство поменялось. Второе – это, конечно же, проведение рыночных реформ, допущение иностранного капитала, и в том числе американского. И частично эти реформы уже проводятся. Если риторика Трампа – это кнут о том, что все, мы захотим, там, присоединим себе, губернатором будет Марко Рубио, то представитель ЦРУ, он скорее выступал в таких более дипломатических своих позиций в качестве пряника. Я бы поставил срок по решению кубинского вопроса именно до ноябрьских выборов, потому что потом Трампу будет очень тяжело, особенно если будут приниматься постоянные резолюции по ограничению его международной политики. Что касается военного сценария или нет, здесь сложно предполагать, но мне кажется, что Трамп после кейса Венесуэлы готов использовать похожую историю. И я думаю, что шансы для ее реализации у него точно есть.
5: Павел Дубравский, руководитель Дубравский консалтинг, госсекретарь США Рубио, заявлял, что Штаты предлагали Кубе гуманитарную помощь на $100 миллионов, но, по его словам, власти острова отказались. Единственная причина, почему простые кубинцы не получили американские медикаменты и продукты питания, это, как заявил Рубио, коррумпированный кубинский режим. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ к Евроклир о взыскании 200 миллиардов евро. Это стоимость заблокированных в бельгийском депозитарии суверенных активов России, а также упущенные выгоды от их размещения. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. В российском ЦБ заявили, что удовлетворены решением суда, который признал незаконность действия депозитария. Рейтер сообщает, что Евроклир будет это решение обжаловать. Для российских инвесторов, чьи активы также заблокированы в Евроклир, решение суда по иску ЦБ мало что меняет, говорит партнер BGP Litigation, эксперт по санкционному праву Сергей Гландин.
15: За 2 месяца до подачи иска Центральным банком против Евроклира в арбитражный суд города Москвы председатель Верховного суда Российской Федерации отказался принимать к рассмотрению жалобу частного инвестора Станислава Ананьева, который как раз оспаривал отказы судов взыскать в качестве убытков не только набежавший купонный доход по ценным бумагам, заблокированным в контуре Евроклира, но и тело самих ценных бумаг именно взыскать как убытки. Устояла эта правовая позиция, то есть всем частным инвесторам сказали, что извините, ребята, есть регуляторы, идите за специальной лицензией в АФАК, идите за специальной лицензией в казначейство Бельгии. Это ваши активы, но они просто временно заморожены, но титул и право собственности никуда от вас не переходило, ни

0: нужно подождать исход либо апелляции, либо когда пройдет срок на ее подачу.
1: Сергей Гландин, партнер BGP Litigation. Банк России подал иск Евроклир в декабре прошлого года, после того, как Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке российских суверенных активов. Условием их разморозки были названы прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. Петербург готовится к экономическому форуму, до него осталось чуть более 2 недель. Распроданы ли уже номера в петербургских отелях и ждут ли таксисты баснословных заработков? Об этом Наталья Шашина.
2: Судя по данным сервисов бронирования, в петербургских отелях категории 4 и 5 звезд пока еще не полный солд-аут. Но в Астории, Лотте, Four Seasons номеров на даты с 3 по 6 июня уже нет. В Гельвеции еще можно найти номер. 3 ночи обойдутся минимум в 503 тысячи рублей. В отеле будет 100% загрузка, ожидает владелец Гельвеции Юнис Теймурханлы. Рост цен, по его словам, примерно на 15% по сравнению с прошлым годом.
3: Цены, ну, уже по сложившейся традиции, ежегодно они растут, потому что растут и расходы, и, кроме того, растут и ожидания выполнить бюджет, потому что у нас очень мало периодов в году сейчас таких горячих, таких как экономический форум, поэтому, конечно, гостиницы пытаются наверстать недополученную выручку, которую получают они в течение года. Но проблема в том, что глубина продаж на экономический форум, она сокращается с каждым годом. Мы уже забыли времена, когда экономический форум продавался за год вперед. Сейчас глубина настолько маленькая, что мы вот сейчас, буквально эти дни, распродаем последние номера для высокого уровня госслужащих, чиновников, потому что им сейчас подписывают уже точные даты командировочных, и мы полностью уже заполняем весь наш план расселения.
2: Однако, отмечает владелец Гельвеции, многих отельеров волнуют заработавшие в марте новые правила. Гости смогут отменять бронирование буквально накануне заезда, и отели обязаны возвращать предоплату. А шансы, что кто-то другой сразу забронирует этот номер, невелики. Отели категории 3 звезды пока не отмечают ажиотажного спроса. Вот что говорит гендиректор гостиницы «Адмиралтейская» Ольга Киселева.
4: Пока, конечно, загрузка не очень активна у нас идет. Но ожидаем все-таки, что, наверное, где-то за 2 недели за неделю спрос появится. Как правило, высокие делегации бронируются заранее, и они забирают отели высшей категории, они забиваются первыми. Потом, когда формируются поездки у средств массовой информации, у каких-то других представителей администрации региональных и так далее, они уже выбирают четверки, кто-то тройки. Но тут такая, как сообщающиеся сосуды. То есть, если в обычной жизни гости себе позволяли 5 звезд, то они едут 4, если в обычной жизни 4, то они едут в 3.
2: По словам Киселевой, Адмиралтейская на даты петербургского форума подняла цены на 20%. Номер стоит около 8 тысяч за сутки. Петербургский форум традиционно ждут не только его гости, но и работники самых разных сфер услуг в надежде на хороший доход. Однако петербургский таксист Владимир таких надежд не питает и считает, что для обычных таксистов это время неудобств, а не заработка.
5: Подзаработать не удастся?
6: Может быть и удастся, но обычно это все пропадает на фоне перекрытий и пробок. Город сильно перекрывает, связь выключает, ЗСД закрывает. Это платная дорога, западный скоростной диаметр. Я не очень люблю дни форума, конкретно я, потому что приезжает куча каких-то мерседесов. Я даже не знаю, что это за мерседесы. Начинают обычных водителей щемить, некрасиво себя ведут на дороге. Такое действительно присутствует в центре города. Но могу еще сказать, что я видел цены, по которым предлагают людям поработать на постоянной основе, все эти дни повозить там по 12 часов, по 14, они сильно занижены. То есть, условно, BMW пятерка, хотят люди ездить за 1700, что ли, час или что-то такое, или за 2.
5: Там же еще минус бензин за 1700.
6: Да.
2: Сама стоимость участия в форуме со вторника вырастет до 1 миллиона 600 тысяч рублей. Пока что цена на 150 тысяч ниже. За эту сумму гость сможет участвовать во всех мероприятиях, но, например, вход на пленарное заседание только по приглашению. По сравнению с прошлым годом билет подорожал. Тогда участие обходилось от 990 тысяч рублей до 1 миллиона 200 тысяч. А в допандемийном 2019 году стандартный пакет участника стоил всего 350 тысяч рублей. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
7: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома.

0: дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова 28.
1: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
2: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
3: Удовольствие отправить и получить телеграмму доступно и сегодня.
4: На связи. Специальный проект «Бизнес ФМ». Между делом с Кирой Альтман.
5: Мы встретились на конференции о качестве жизни. Обрадовались друг другу. Ирена Понарошку, предприниматель, автор цифрового медийного контента, подарила мне крем из кактуса, который она выпускает. В перерывах праздников я под впечатлением написала Ирене и попросила ее встретиться со мной еще раз и рассказать о том, как к ней пришла идея делать собственный косметический продукт. Это мне кажется непосильной задачей. И я хотела услышать историю с самого начала.
6: У меня был такой классный проект, который назывался «Авокадо Бокс», в который я собирала продукцию российских и иностранных брендов. И я делала такой сэмпл-бокс для девчонок и знакомила их с альтернативами масс-маркету, с альтернативами химозной косметики. И рассказывала, что в туше для ресниц есть свинец, в скрабах для тела есть микропластик. Это все не очень хорошо сказывается на нашем здоровье. И я погрязла в составах, во всяких пропиленгликолях и так далее. Мне это было очень интересно, и тогда ко мне начали приходить разные производители косметики и говорить: да, Ирена, давайте мы вам сделаем вашу линейку косметики. Но я видела, что это не были натуральные бренды, это было просто контрактное производство, и я не понимала, чем моя косметика будет отличаться от миллиона других. А потом я познакомилась с моими партнерами, нынешними Димой и Кристиной. Они привезли меня на свою ферму, показали, что они выращивают там лаванду, алоэ, авокадо, строят там производство, очень красивое производство. Для меня очень важна история. Эстетика. И тут мы как раз-таки сошлись пазлами с моими партнерами, с Димой и Кристиной, потому что они не поленились и не пожалели средств на то, чтобы даже производственный цех был произведением искусства.
5: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
7: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский стандарт ЗОЖ. Правительство утвердило рекомендации по здоровому образу жизни и обратило внимание РИА Новости. Главное – завтракать в течение часа после пробуждения с 7 до 9 утра, делая этот прием пищи самым сытным. Сократить полуфабрикаты, сладости, белый хлеб и сахар, пить воду теплой, температуры утром и в течение дня. Не пить кофе после 2 часов дня и алкоголь за 3 часа до сна. Гулять от получаса до часа, спать от 7 до 9 часов в проветриваемом помещении и перед сном не использовать гаджеты. Комментирует врач-член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
8: Если говорить о здоровых людях молодого среднего возраста, то это рекомендации правильные. Есть некоторые исключения, например, люди, страдающие плохой работой кишечника, а таких, к сожалению, все больше и больше. Очень много людей с сидячим, полусидячим образом жизни, вообще мало подвижности. Тут, конечно, стакан теплой воды может только ухудшить ситуацию. И диетологи рекомендуют как раз прохладный стакан воды с утра. По поводу кофеина. Было проведено очень большое исследование. Существует группа людей, достаточно большой процент, у которых кофе не оказывает нужного стимулирующего эффекта, в том числе на нервную систему. И такие люди пьют кофе совершенно спокойно даже на ночь. При этом засыпают прекрасно. По употреблению овощей и фруктов большое упущение, и непонятно, почему нет этого упоминания, хотя во всех предыдущих рекомендациях оно было, и это не только по России, но первыми в колокола забили американцы. У жителей развитых стран, как правило, в пищевом статусе, и Россия не исключение, наблюдается дефицит растительной клетчатки. Вообще в рекомендациях всегда было от 1,5 до 2 килограмм овощей, фруктов, то есть растительных продуктов в день.
7: Анна Белоусова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов. Также рекомендуется для управления стрессом вести дневник благодарности. Такие даже продаются в виде красивых блокнотов с трекерами привычек, аффирмациями на день и вопросами для самоанализа. Большая беда всех общих рекомендаций в том, что они не учитывают особенности личности, говорит врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
9: Кому благодарность, если я недоволен жизнью? Поэтому благодарность – это большой такой вот пул, который продается. Всех простить, всех любить – это опять могучая общая формулировка, которая подходит далеко не всем. Большинство рекомендаций носят декларативный характер и такой вот требующий выполнения, долженствования. Но беда заключается в том, что есть вещи, которые вообще-то подходят всем. Ну, например, спать там, например, 7 часов. А есть вещи, которые невыполнимы для определенных людей, у которых есть своя химия, свои какие-то соматические особенности. Поэтому я бы здесь говорил о том, что любого свойства рекомендации, они в любом случае плохи, потому что они не оставляют никакого совершенно зазора для учета особенностей личности. Мужчина это или женщина? Какой возраст? Какой метаболизм? Да, это очень важный фактор. Какова занятость у этого человека? Какова есть стрессогенность обстановки окружающей? Поэтому относиться к таким вещам нужно очень и очень сдержанно. Каждый должен для себя пытаться как-то эти процессы адаптировать. А еще лучше обращаться к адекватным интегративным специалистам, которые смогут учесть все особенности организма и все рекомендации и составить некий индивидуальный план отношения с окружающей средой.
7: Александр Федорович, врач-психиатр. Рекомендации специалистов с течением времени меняются. Лет 5 назад для восполнения омега-3 советовали есть морскую рыбу дважды в неделю. Сейчас от такого стандарта отказались по экономическим причинам. Морской рыбы на рынке стало меньше, а по доступной цене ее вообще нет. Новый день снижения на российском фондовом рынке. Биржевые итоги подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
10: Российский рынок акций вырос по итогам недели, даже несмотря на то, что в пятницу снижение было зафиксировано сразу на 0,9%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2633 пункта, но рост недели процент и почти 0,4%. В начале недели пытались пойти выше значения 2700 пунктов, не совсем это удалось, и, как мы видим, уже ближе к концу недели скатываться стали в район 2600 пунктов. Ну, здесь ситуация, видимо, будет развиваться в ключе коридора 2600-2700 уже на следующей неделе. Но продолжает расти российский рубль. Для рубля обстоятельства складываются неплохо в целом. И приток валюты достаточно высокий был зафиксирован в апреле. Ну, и май будет не хуже, судя по котировкам нефти. Если взять последний отчет Банка России, точнее сказать, обзор рисков финансовых рынков, то оказалось, что крупнейшие экспортеры в апреле увеличили реализацию валюты до 7 миллиардов 300 миллионов долларов. В марте этот объем был 2 миллиарда 400 миллионов, то есть в апреле продажи валюты крупнейшими экспортерами по сравнению с мартом выросли в 3 раза. И если брать общие продажи не финансовых компаний, то они продали валюту почти на 30 миллиардов в апреле. Это в 2 раза выше показателей марта. Так что приток валюты большой получается у нас на рынок. Как отмечают участники торгов, спрос на валюту остается низким. На этом фоне укрепляется российский рубль. Казалось бы, Минфин мог бы покупать, конечно, больше валюты, но пока в рамках бюджетного правила покупает на минимальных объемах. С учетом операций Банка России, это чуть выше 1 миллиарда рублей, если брать рублевый эквивалент. Таким образом, юань падает за неделю на 21 копейку. Закрытие недели 10 рублей 71 копейка. Доллар США в конце недели упал ниже 73 рублей и обновил свои минимальные значения с конца зимы 2023 года. Цены на нефть в основном росли. За неделю смесь Brent прибавила около 8%. Встреча Си Цзиньпина, председателя Китайской Народной Республики, и президент США Дональда Трампа на неделе практически никак не повлияло. Да, были переговоры, да, было много сказано, кстати, про Ормузский пролив, но рынок видит, что Ормузский пролив остается фактически закрытым, и отчеты Международного энергетического агентства говорят о том, что дефицит поставок топлива на мировом рынке сохранится до октября текущего года, даже если война закончится уже в следующем месяце.
7: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Фейк ньюс. На заре газетного дела выдуманные новости были делом вполне обычным. Настоящих интересных новостей было немного, а заполнять полосы и развлекать публику было нужно. И, например, леденящие душу легенды о главном злодее Трансильвании графе Дракуле появились как раз благодаря немецкой прессе. А в 1776 году в Париже в земледельческой газете была опубликована статья о новом, невероятно результативном способе ловли диких уток при помощи крупных желудей, слабительного и веревки. В статье говорилось, что один особо удачливый судебный пристав таким образом поймал целую стаю из 20 птиц, которые все на той же веревке чуть не унесли охотника в небо. С тех пор у подобных новостей появилось собственное название «Газетная утка». Фейк ньюс. Истории фальшивых новостей на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Дело вкуса. С Катей Калиной.
11: Тульское бистро «Ба» названо лучшей ресторанной концепцией России по версии жюри премии «Пальмовая ветвь». Съездила посмотреть, вернулась в растерянности. Идея «Ба», сразу скажу, что «Ба» — это от сокращенного «бабушка», и правда симпатичная. Русская раменная на щах, в которой вместе с традиционным бабушкиным супом, а здесь щей 5 видов, летят и обжаренный корень сельдерея, и грибы, и разварная полба, и слайсы рыбы, если щи рыбные. Нажористый такой суп в стиле японского рамена, и даже визуально на него очень похоже, разве что подается без палочек. А мог бы. Логотип «Ба» тоже в духе японского символизма. Контур бабушки в накинутом на голову платке, то ли замочная скважина, то ли два рисовых колобка, то ли недолепленный снеговик. Кто что видит, короче. Названия «Бистро» на вывеске нет. Так говорят, сейчас модно. На этом «Ба», собственно говоря, все. Симпатичная идея в заявке конкурса, по мне, так маленькая, неряшливо сделанная забегаловка, куда хочется зайти и сразу выйти. Протертый линолеум, старая качающаяся мебель, текущий на шкаф с посудой потолок, отсутствие мыла в диффузорах, ожидание горячей еды 40 минут точно не про бабушкину любовь, а про планы сообразительного и предприимчивого внука сделать на ней бизнес. Словить хайп, убедив всех, что стеклянных бутылок от кефира в авоське на стене для маркетингового успеха по нынешним временам вполне достаточно. Короче, как бы и чем мои коллеги не объясняли сложность, актуальность и концептуальность замысла, по мне, это наглядная история про то, что хорошая концепция и хороший ресторан вообще не одно и то же. В общем, кому в «Ба» тульская бабушка, а кому и батюшки святы. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса. На Business FM.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Business FM. Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Белгороде беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом. Ранено 4 человека. 3-летняя девочка, мужчина и 2 женщины. Как сообщает оперштаб региона, девочка получила осколочные ранения плеча, грудной клетки и ноги. Ее доставили в больницу. Взрослые также госпитализированы с осколочными ранениями. Режим чрезвычайной ситуации введен в Рязани после атаки ВСУ. Он будет действовать до особого распоряжения, сообщили в администрации города. Как сообщил ранее губернатор Рязанской области Павел Малков, в результате украинской атаки повреждены два многоэтажных жилых дома. Обломки дрона упали на территории предприятия. По последним данным, пострадали 28 человек. Четверо погибли, среди них ребенок. В школах и детских садах Октябрьского района Рязани отменены занятия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Верховный суд внес в Госдуму законопроект о сокращении сроков лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков в крупном и особо крупном размерах. Предлагается сократить максимальный срок наказания до 5 и 10 лет, а также исключить нижние пределы санкций. УЕФА присудил техническое поражение юношеской сборной Латвии за отказ играть с Белоруссией на отборе на Евро-2027. Белорусская команда вышла на первое место в отборе, не сыграв ни одного матча. Следующие встречи квалификационного турнира запланированы на 18 мая. Сборная Белоруссии должна сыграть против Сан-Марино, а команда Латвии против Словакии. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Рубль продолжает расти, курс доллара уже ниже 73 на межбанке. На этом фоне курсы наличной валюты в обменниках приблизились к официальным. В столице доллары и евро продают на 2-3 рубля дороже, чем курс обмена, установленный ЦБ. Без существенных прорывов Трамп назвал свою поездку в Китай невероятной, а Си Цзиньпин – исторической. Однако реальные соглашения ограничились самолетами Боинг, американской СОИ и энергоносителями. Почему и какие проблемы остались? И в России за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше года, подсчитал Forbes. Эксперты прогнозируют, что в этом году закроется каждый седьмой микробизнес. Мы спросили у предпринимателей, какая ситуация у них. Подробности на Business FM. Курсы наличной валюты приблизились к официальным. В столичных обменниках доллары и евро продают на 2-3 рубля дороже, чем курс обмена, установленный Центробанком. Михаил Задорожный продолжит.
13: На валютном рынке стабильность. Рубль стабильно укрепляется. Понемногу, но каждый день. В период больших движений курса для покупки наличной валюты приходилось прибавлять 7-8 рублей к официальному курсу, а то и больше. Сейчас спред сократился в несколько раз. Кроме того, снизилась разница между курсами покупки и продажи в пунктах обмена валюты. Теперь это в среднем 2-3 рубля. При этом утром стоимость наличного доллара или евро может быть одной, а вечером уже другой. Но, как рассказали нам в одном из московских пунктов обмена валюты, курс покупки можно зафиксировать.
14: Он меняется в течение дня несколько раз. От биржи это все зависит, в какую сторону пойдет. И доллары покупаем от 5000 по 76, продаем 76.80. Евро покупаем 89 рублей, продаем 90 рублей 50 копеек. Это от 5000. У нас всегда все есть в наличии. Единственное, что за час лучше позвонить, и мы фиксируем курс для вас. И он, что бы ни произошло на бирже, для вас будет тот же самый.
13: Примерно такая же картина и в других пунктах обмена валюты, куда мы позвонили под видом клиента. Другое дело, что сами наличные доллары и евро там есть не всегда. Сколько клиенты принесли, столько обменники и продали. Об этом совсем недавно Бизнес ФМ уже рассказывала. Снижение разрыва между курсами наличной валюты и курсами ЦБ подтверждает независимый финансовый эксперт Евгений Миронюк.
15: Действительно, сужение спреда, разница между официальным курсом ЦБ и реальным курсом продажи наличной валюты в обменниках, заметный тренд весны 2026 года. Доллар на Форекс, то есть на межбанке, опустился в район 73-75 рублей. Наличные доллары в банках продаются с надбавкой в среднем по 77-78 рублей, хотя есть в моменте и более приближенные к межбанковскому курсу предложения. Но этот разрыв уже не такой панический, не такой большой, как раньше. Панические такие покупки наличных стали реже по сравнению с, например, 24-м или 25-м годами. Это заставляет обменники снижать комиссию для привлечения покупателей валюты.
13: Российская валюта продолжает укрепляться. На внебиржевом рынке доллар ушел ниже отметки 73 рубля. Поэтому с покупкой наличной валюты можно не особо торопиться. Разворота в ближайшее время никто не ждет, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
16: В долгосрочной перспективе, так или иначе, будет ожидать ослабление рубля. К этому будут предпосылки, нужны для большинства экономических субъектов и для бюджета. Это тоже положительный фактор. Но если есть внешние рыночные условия, которые способствуют пока что укреплению рубля, то мы в ближайшей перспективе увидим скорее такой сценарий. Поэтому удачный момент для того, чтобы покупать валюту в будущем, не прямо сейчас.
13: С другой стороны, сейчас начинается сезон отпусков. Россияне, которые едут на отдых в другие страны, запасаются наличной валютой. Но если до отъезда осталось неделя или больше, то с покупкой можно и подождать. Не исключено, что через пару дней доллар станет еще немного дешевле. Михаил Задорожный, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
7: Комитет Госдумы по финрынку направил поправки к закону о криптовалютах. Так, одна из поправок предлагает легализовать в России так называемые P2P-рынок, когда обмен криптовалюты на деньги происходит напрямую между пользователями. Также предлагается расширить перечень криптовалют, разрешенных для покупки и продажи. Подробности в дальнейшем эфире Business FM. Сейчас поездка Дональда Трампа в Китай оказалась дорогой на оформление, но скудной на итоге. Американский президент завершил государственный визит. Он назвал поездку в Китай невероятной, а Си Цзиньпин назвал ее исторической и знаковой. Однако, как таковых существенных прорывов достичь не удалось. Сделки ограничились самолетами «Боинг», американской «Сои» и энергоносителями. Валерий Убадоев продолжит.
17: Зарубежная пресса назвала первый за 9 лет визит Дональда Трампа в Китай практически безрезультатным. Например, агентство Рейтер пишет, что американскому президенту не удалось добиться ни существенных прорывов в торговле между странами, ни помощи Пекину по ситуации с Ираном. Практически тоже пишет и Bloomberg. А хоть каких-то результатах поездки сообщил лично Трамп. Сказал, что Китай пообещал закупать больше американской сои, нефти, а также купит 200 самолетов от американской Boeing. Акции компании на заявлениях упали на 4%. Аналитики, как пишет Рейтер, ожидали, что объем поставок будет побольше, хотя бы 500 бортов. Однако, как сказал Трамп, сделок было много.
18: Председатель Си невероятный человек. Мы нашли общий язык и заключили множество торговых соглашений. Мы прекрасно провели время. Поистине исторический момент. Председатель Си и я соглашаемся по многим вещам, особенно по торговле. Будем много торговать.
17: В последний день визита Си Цзиньпин провел Дональда Трампа по саду Джуненхай. Это резиденция руководства КНР. Американский президент восхитился растущими там розами. Китайский лидер пообещал отправить семена в США. Трамп спросил Си, а часто ли здесь бывают другие иностранные лидеры? Председатель КНР сказал, что нет, крайне редко, но резиденцию посещал, например, президент Путин. Трамп в своем ответе был немногословен. Хорошо. Но и в целом американский президент на протяжении всей поездки вел себя несвойственно сдержанно, пишет South China Morning Post. Он даже почти ничего не постил в свой True Social. Издание подсчитало всего 10 публикаций за все время поездки. По итогам прошлого года, например, он выкладывал по 18 постов каждый день. И с журналистами Трамп общался не так активно, как обычно. Издание считает, что это из уважения к Си Цзиньпину, который не проводит спонтанные пресс-конференции. Глава Белого дома сыпал комплиментами, местами неуклюжими. Сказал, что в Голливуде не найти актера, который смог бы сыграть роль председателя КНР в кино, потому что, как сказал Трамп, Си Цзиньпин довольно высокий для китайца. Нью-Йорк Таймс пишет, что американский президент пытался льстить, но Си Цзиньпин был непреклонен. Война против Ирана и отмена тарифов американским Верховным судом ослабили позиции Трампа. То, что визит президента США в Китай выглядел эффектно, это тоже результат, считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
19: Трампу пришлось ехать в Китай не на коне, а, по сути дела, в роли определенного просителя. Ему нужно было, чтобы Китай протянул руку, и надо было, в общем, продемонстрировать какой-то внешнеполитический успех. Такой общий эффект, связанный с помпезным визитом, какими-то второстепенными договоренностями. Это все для администрации полезно, как и общее отвлечение внимания, скажем, от проблем в Персидском заливе.
17: На переговорах с Трампом Си Цзиньпин предупредил, что ненадлежащее урегулирование тайваньского вопроса может привести к конфликту между странами. Зарубежная пресса тогда восприняла это как довольно суровое предупреждение. Покидая Пекин, на борту президентского самолета Трамп сказал, что не давал китайскому лидеру никаких обещаний относительно Тайваня. Однако отвечать на вопрос, будут ли США защищать остров в случае нападения Китая, американский президент отказался. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
7: Малый бизнес борется за выживание, ищет способы сократить расходы. По данным Forbes, в первом квартале закрылись более 200 тысяч малых и средних предприятий на 9% больше, чем год назад. Хуже всего приходится ритейлу, салонам красоты и кафе. Эксперты считают, что в этом году закроется каждый седьмой микробизнес. Мы спросили у предпринимателей, что происходит у них.
20: «Бизнес говорит».
21: Гендиректор мебельной компании «ЗАМ» Иван Радчук.
22: Как выжить в 2026 году для бизнеса – это самый актуальный вопрос сейчас. В первом квартале падение было около 10%. В нашем случае кризис начался еще в 2025 году. Мы привыкли расти до этого каждый год на 30-40%. В 2025 году была стагнация. Тем не менее, мы видим выход из положения, чтобы развивать новые направления деятельности, развивать продажи активно, находить новые рынки сбыта. И второй квартал 2026 года у нас начался очень хорошо. Ожидаем вообще, что это будет рекордный квартал с ростом плюс 60-70% к первому кварталу. Видно, что нужно правильно управлять финансами и нещадно резать все то, что не работало в прошлом году или в начале этого года.
21: Основатель бренда обуви Naked Steps Марк Иоффе.
23: В этом году предпринимателям очень тяжело. Я смотрю по своим знакомым предпринимателям, кто просто перепродает товары из Китая на Wildberries и Озоне. Мы выживаем за счет уникальности продукта, потому что у нас свой бренд и есть возможность делать хорошую маржу, потому что у конкурентов нет такого продукта. И всегда найдется ниша, где есть место для роста. Мы сделали ставку на обувь, которая по-настоящему заботится о ногах. Она анатомически правильная, удобная, в которой ноги чувствуют себя отдохнувшими. Это не просто красивые слова, мы реально решаем проблему людей. И за это люди готовы платить даже в кризисные времена. Результат – мы растем и остаемся в плюсе, несмотря ни на что. Наверное, мой рецепт – найди настоящую боль, и люди придут к тебе в любые времена.
21: Соучредитель фабрики текстильных изделий «Pink Bus» Мария Батюхнова.
24: Мы практически не представлены в ритейле, так точечно в нескольких мультибрендовых магазинах. Там у нас продаж практически нет. Но и в целом, когда приходишь в торговые центры, видно, что людей мало, клиентский поток явно упал. Но у нас на маркетплейсах ситуация не лучше. Во-первых, комиссии стали гораздо больше. Деньги маркетплейсы за проданные товары сейчас удерживают более месяца. Цены повышать бесконечно возможности нет, потому что просто тогда проседают продажи. Поэтому мы сейчас более фокусно работаем с складскими остатками, то есть не держим большой сток. Очень плотно работаем с ассортиментом, то есть сразу же выводим товары, которые не пошли, и уделяем внимание только хитам продаж. Стараемся, по крайней мере, так делать. Следим за рекламой, следим за всем. Зачем можно следить? Если говорить об объемах продаж, ну, о наших, то выручка даже выросла, если смотреть это год и сравнивать с прошлым годом, но чистая прибыль упала. И в целом маржинальность упала, но пока не критично. Стараемся работать, выживать. В целом настрой достаточно оптимистичный.
7: Forbes пишет, что среди брендов одежды тяжелее всех приходится Гей-31. Основатель компании Денис Шевченко отчитался об убытке в 31 миллион рублей за первый квартал и ввел бессрочную скидку. Другие сети тоже либо закрываются, либо сокращаются. Zenden закрыл половину магазина, Forbes и Modis подали на банкротство. Вкусвилл закрыл почти 300 точек, сеть Элитуаль на 50 магазинов и планирует закрыть еще в 3 раза больше. Шоколадница закрыла около 40 заведений, чтобы сократить арендные расходы. Инфляция в России продолжает падать. По данным Росстата, в апреле цены выросли лишь на 0,14% после 0,6% в марте. Годовая инфляция тоже замедлилась до 5,6% в апреле против почти 6% в марте. Так овощи и фрукты подешевели почти на 3%. О чем говорят такие цифры и заставят ли они Центробанк решительнее снижать ключевую ставку? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
0: После службы в бизнесе.
1: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
0: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
3: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
0: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Бизнес FM.
5: Вначале был бизнес.
6: Как появлялись города?
25: Краснотурьинск, Свердловская область, 55 тысяч жителей. В середине 18 века на Урале на берегу реки Турьи началось строительство первого из 5 медных рудников, принадлежавших купцу Максиму Походяшину. Образовавшийся горняцкий поселок назвали Туриинские рудники, переименован в 1931 году.
5: Как появлялись города? На Бизнес FM.
26: «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
27: Многие спортсмены – люди суеверные. Хоккеисты, не сбривающие бороды во время плей-офф, нестиранная экипировка, счастливые носки или запрет на использование каких-то фраз перед соревнованиями. Все это известные факты из биографии разных знаменитых атлетов. Откуда берутся эти суеверия? История у каждого своя. Но иногда в определенные вещи не поверить сложно. Одна из таких – это проклятие обложки спортивных симуляторов eSports. Каждый год на них размещают известных спортсменов. На обложке футбольного симулятора, например, красовались Дэвид Бекхэм, Тьерри Анри, Рональдиньо и Рональду. Месси вообще был лицом FIFA 4 года подряд. Но многих из этих футболистов преследовали неудачи после того, как их лицо появлялось на коробке игры. Начнем с Бекхэма. В 98 году именно он был главным героем симулятора. Но удаление в матче 1/8 финала чемпионата мира того года сделало его изгоем на несколько лет. В 2016-м на упаковках игры красовался Марко Ройс, который в том сезоне травмировался несколько раз. В 2018 году Криш вообще был удален с обложки по ходу сезона из-за обвинений в изнасиловании. 2020 год. Лицо FIFA Кильян Мбаппе получает ужасную травму, которая поставила под угрозу всю его карьеру. Американский футбол тоже подвержен этой напасти. Появившись на обложке игры Madden NFL, серьезные травмы в том же сезоне получали Маршал Фолк, Лэри Фицджеральд, Пейтон Хиллис и Роб Гронковский. Год назад это случилось с Кристианом Маккафри. Ладно, травмы. После своего звездного часа в Мэддене Эдриан Питерсон попал под следствие, а Майкл Вик и вовсе оказался за решеткой. И как после этого не поверить в проклятие обложки? Но это медийность, которая приносит доходы, а от нее ни один спортсмен не откажется.
26: Спорт и деньги на Бизнес FM.
7: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Комитет Госдумы по финрынку направил поправки к закону о криптовалютах. Об этом сообщает Интерфакс. Одна из поправок предлагает легализовать в России так называемый P2P-рынок. Это когда обмен криптовалюты на деньги происходит напрямую между пользователями. Причем поправка предлагает разрешить такую продажу крипты именно за наличные. После ухода западных платформ через P2P в России стал проходить основной объем криптовалюты, но такой обмен все еще в серой зоне. Также Комитет Госдумы по финансовому рынку предлагает расширить перечень криптовалют, легальных для покупки и продажи. Сейчас по требованию законопроекта подпадают только биткоин и эфир. Лимит на покупку крипты неквалифицированными инвесторами также предлагается расширить с 300 тысяч рублей в год через одного посредника до 600 тысяч рублей в месяц. Поправки комментирует технический директор крипта Григорий Семух.
28: Мне кажется, расширить надо было бы побольше, потому что спрос-то явно есть. Люди, как я понял, в том числе в крипту идут, не только в доллар. Так что что-то с этим в любом случае делать надо, потому что если слишком жестко задавить, они уйдут в серую, в черную зону, вот туда. Лучше, если не получается остановить, то хотя бы возглавить и расширить законные рамки, чтобы люди вот в этих пределах закона действовали хотя бы.
29: Ну вот в целом, как вы оцениваете эти меры по регулированию крипторынка? Что добавить?
28: Положительно. В плане крипторынка лучше не добавлять, а убавлять. Сама идея крипторынка в том, что регуляции должно быть как можно меньше. Ну вот раз уже взялись, то просто я вот на самом деле сам не понимаю, как можно это все контролировать. Ну, по большому счету, можно контролировать только на входе и на выходе. Там, где крипта превращается в рубль, и там, где рубль превращается в крипту. Потому что как только рубль превратился в крипту, отследить его как-то, проконтролировать, ну, уже практически невозможно. И то же самое наоборот.
29: Одна из поправок касается P2P рынка.
28: Его нужно начать регулировать. Отправил кому-то свою крипту, тебе пришли на карточку деньги, все замечательно. А через пару дней вслед за ними пришли господа из ФСБ. И оказывается, что деньги тебе перевели с какого-то, ну или ты перевел, на какой-то не сильно хорошую карточку. Рынок P2P очень опасен был в последнее время. Что-то с ним делать надо было в любом случае.
7: Григорий Семух, технический директор крипта. Законопроект о цифровой валюте и цифровых правах был принят Госдумой в первом чтении в конце апреля. С июля этого года россияне смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников. В рамках законопроекта на крипторынке появятся цифровые депозитарии, брокеры и управляющие компании. Wildberries открыла свои отели. 4 гостиницы совместного проекта компании и туроператора Fun & Sun приняли первых гостей из России. Заказать тур можно на маркетплейсе. В чем особенности этого предложения и на кого рассчитан такой отдых? Светлана Чередникова подробнее.
2: Первые 4 турецких отеля в фирменной концепции Wildberries Travel совместно с партнером, туроператором Fun & Sun, открыли в разных локациях пляжного отдыха, популярных у россиян. В местечке Тикирова, рядом с Кемером, недалеко от Седе и в районе Аланьи. Все отели 4-звездочные работают по системе «Все включено». Концепция ориентирована на семейный отдых. В гостиницах есть все, что может потребоваться для отдыха с детьми, включая специальные зоны со стиральными машинками. Также обещают открыть развлекательный клуб с фиксиками. Перед открытием в гостиницах обновили номера, лобби, рестораны и общественные пространства и заключили договоры с турецкими владельцами о работе в рамках новой концепции и стандарта. Кто целевая аудитория этих отелей, комментирует основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
4: Упор это идет в основном на такой недорогой отдых, насколько я понимаю, семейный, массовый. То, что было свойственно туроператору Fun & Sun, и это тоже специфика клиентов в Wildberries очень привлекается. Это массовые клиенты, которые довольно-таки такого среднебюджетного, низкобюджетного уровня. Максимально все включено. Я думаю, что нам нужны такого уровня отели в Турции, учитывая, что, в общем-то, у нас не все так просто и недорого на нашем Черноморском побережье.
8: А по цене они?
4: По цене они вполне доступны. Вот, например, который седешных отель Wildberries Travel Service Park. С вылетом из Москвы все включено на 2 человек в июне месяце. Этот отель может стоить примерно 155-160 тысяч рублей на 2. Можно неделю отдохнуть на All Inclusive в отеле 4 звезды, который в Седе. Это вполне себе логичная стоимость в рынке.
2: Эксперт предполагает, что гости отелей могут получить дополнительные скидки для покупок на маркетплейсе. Интересно, что не все отели находятся на первой линии. А в Турции разница между проживанием в отеле на пляже и за дорогой существенная. Таким образом, идет упор на относительно невысокую цену четверки и расширенный all-inclusive, который так любят массовые туристы из России. Но на маркетплейсе можно сегодня приобрести не только туры в вышеперечисленные гостиницы. Под маркером Fun & Sun выложена большая линейка гостиниц, которые можно забронировать на любую дату и там же забронировать перелет. Кроме Турции, доступны Египет, Вьетнам, Таиланд, Китай, Мальдивы, Шри-Ланка, Азербайджан, Абхазия и большой выбор гостиниц в России. Возможно ли, что в будущем маркетплейсы повторят успех с розничной торговлей и захватят большой сегмент в туристической отрасли в ущерб существующим моделям турбизнеса, говорит тревел-эксперт Лариса Аханова.
9: Я думаю, что для маркетплейсов это просто некая такая диверсификация бизнеса, а для туроператоров это возможность очень активного продвижения за какой-то минимальный прайс. Грубо говоря, хотели сэкономить на контент-рекламе, достучаться до потребителей, это проще сделать через маркетплейсы, потому что вся аудитория платежеспособная более-менее сосредоточена на том, и причем это самая массовая аудитория. Я бы не сказала, что это будет становиться каким-то трендом, это просто реально какой-то очень сильный бизнес-кейс, который рассчитан на коллаборацию с одним туроператором.
2: Напомню, что на Wildberries можно также приобрести и квартиру в новостройке. Работает опция платного бронирования на сайте. Но покупку нужно оформлять у застройщика. А вот турпоездку можно полностью оформить и оплатить на маркетплейсе онлайн. Почти так же, как какие-нибудь джинсы. Эксперты считают, что у такой модели бизнеса большие перспективы. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес FM.
7: В России набирает обороты мошенничество «Сказка». Среди регионов по автофроду лидирует Смоленская область. За последние 3 года там резко выросло число ДТП. Страховые компании прямо называют часть аварий липовыми. Их инсценируют, чтобы получить максимальные выплаты. В итоге для обычных водителей КАСК в Смоленске может либо сильно подорожать, либо стать вовсе недоступным. Во Всероссийском союзе страховщиков считают, проблема решится только при тесной совместной работе страховщиков МВД, прокуратуры, ЦБ, судов и местной администрации. Говорит член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Беленский.
8: Как показывает многолетний опыт, процветают жулики там, где у местных властей не хватает сил с ними бороться. Страховые компании прекрасно видят, что это ДТП липовое или что есть другие какие-то признаки мошенничества. В большинстве случаев вот этим криминальным, с позволения сказать, бизнесом занимаются люди не очень искушенные, и они не очень хорошо фальсифицируют обстоятельства. Но проблема в том, что страховая компания — это же не правоохранительный орган, она сама не может возбудить дело, провести следственные действия. Это все задача правоохранительных органов. Проблема в том, что дальше эти подозрения превратить в мотивированный даже просто отказ в выплате намного сложнее, чем жулики пользуются. Это, по сути, организованные группы, в которые входит много разных людей. Это могут быть и сотрудники страховой компании, и эксперты, и страховые агенты, и так далее.
10: Какие машины чаще всего используются в таких схемах?
8: В ОСАГО для мошенничества используются абсолютно любые автомобили. А вот по КАСКО в первую очередь стараются использовать автомобили, у которых расчетная стоимость ремонта большая, а на самом деле в гараже можно отремонтировать задешево. И вот эта разница между расчетным ущербом и фактическим ремонтом позволяет довольно неплохо зарабатывать. Приведу простой пример. Отремонтировать дверь на каком-нибудь BMW можно 1000, например, за 50. Но если по правилам завода-изготовителя ее нужно поменять, то можно добиться от страховой компании выплаты за замену двери, при этом ее не меняя, а просто подшаманив в гараже. И эта выплата может составлять и 300, и 500 тысяч рублей. Поэтому иногда это может быть двукратная разница, а иногда и многократная.
10: Может ли эта ситуация повысить стоимость КАСКО в Смоленске?
8: Конечно, если ситуация выйдет из-под контроля, они могут поставить просто запретительный тариф в Смоленской области. Такие прецеденты я помню, когда в некоторых регионах, где была аномально высокая аварийность и аномально высокое количество попыток мошенничеств, стоимость полиса становилась просто недоступной для подавляющего большинства водителей.
7: Глеб Веленский, член совета директоров группы содействия «Дельта». А в прошлом году в пятерку лидеров по числу мошенничеств по КАСКО с ДТП вошли Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Самарская и Воронежская области.
26: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Самый большой музей паразитов находится в Токио. Еще в 1953 году его основал доктор Сатору Камигай. Он решил наглядно показать соотечественникам, кто может поселиться в организме человека, если увлекаться сырой рыбой, которая так привычна для традиционной японской кухни. Людям с тонкой душевной организацией, излишне восприимчивым и брезгливым, туда лучше даже не заглядывать. Более чем за полвека сотрудникам удалось добыть около 60 тысяч разных паразитов. 300 из них находятся в постоянной экспозиции. Многометровые черви, разъеденные ими мозги, обглоданные изнутри внутренние органы – все это, собранное в одном месте, производит неизгладимое впечатление. Но японцам нравится. Несмотря на специфику, музей ежегодно посещает около 100 000 человек. Музейные ценности. На Бизнес FM. Валюты. Валюты. Боливийский боливиано впервые был введен в обращение в 1864 году. Почти через 100 лет его заменили на боливийский песо по курсу 1000 к 1. Но песо не выдержал гиперинфляции, и в 1987 году страна вернулась к старой валюте. Один боливиано меняли тогда на 1 000 000 песо. Валюты на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Эдвард Мунк, норвежский художник, который написал одну из самых узнаваемых картин в мире «Крик».
11: На полотне изображена фигура кричащего человека на фоне кроваво-красного неба. Этот пугающий образ стал иконой экспрессионизма и впоследствии часто использовался в кино и рекламе. К примеру, маска из фильма «Крик» создавалась авторами кино именно под впечатлением от картины Мунка. Шедевр многократно становился мишенью похитителей. Сегодня оригинал «Крика» выставлен в Осло, а портрет самого Эдварда Мунка можно найти на купюре в 1000 норвежских крон.
26: Культ на личности. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение в регионах законодательных актов, направленных на защиту территории от затопления. Глава государства также рекомендовал предусмотреть дополнительные меры, чтобы исключить возможность освоения зон затопления до обеспечения инженерной и иной защиты. В Кремле дали новые установки регионам относительно предстоящей кампании по выборам депутатов Госдумы. В частности, поручено не завышать искусственно результаты голосования. Об этом газете «Ведомости» рассказали два источника. По их словам, в ходе совещания на Старой площади с участием руководителей управлений внутриполитического блока Кремля и «Единой России» первый зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко говорил о необходимости аккуратно подойти к легитимности выборов. Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана еще не завершена. По его словам, американская сторона осуществила задуманное на 75%, поэтому Вашингтон намерен продолжить военные действия. Трамп отметил, что США объявили о прекращении огня с Ираном по просьбе других стран, а именно сделали одолжение Пакистану. За экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака второй день не могут собрать всю сумму залога. Как сообщает ТАСС, на счет поступило примерно 2 300 000 долларов из необходимых 3 100 000 долларов. При этом украинские банки не желают связываться с этими деньгами из-за возможных проверок со стороны Нацбанка. В итоге Ермак останется в СИЗО на выходные. Он проходит обвиняемым по делу о легализации 460 миллионов гривен при строительстве элитного коттеджного поселка в пригороде Киева. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Инфляция в России продолжает падать. По данным Росстата, в апреле цены выросли лишь на 0,14% после 0,6% в марте. Годовая инфляция тоже замедлилась до 5,6% в апреле против почти 6% в марте. Так овощи и фрукты подешевели почти на 3%. О чем говорят такие цифры и заставят ли они Центробанк решительнее снижать ключевую ставку? Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка к Евроклиру о взыскании 200 миллиардов евро. Это суверенные активы России, заблокированные в бельгийском депозитарии, а также упущенные выгоды от их размещения. Евроклир уже пообещал обжаловать решение российского суда. На что оно влияет и может ли помочь российским инвесторам, чьи активы тоже заблокированы в Евроклир? И на Кубе вспыхнули протесты из-за дефицита электроэнергии, вызванные американской блокадой, сообщает Reuters. По данным агентства, в некоторых районах Гаваны электричество могут давать только на 2 часа в сутки. Что говорят жители и чего добиваются штаты? Подробности на Business FM. Инфляция в России продолжает падать, следует из данных Росстата. В апреле цены выросли на 0,14%, тогда как, например, в марте месячная инфляция была на уровне 0,6%. Годовая инфляция тоже замедлилась. В апреле показатель составил 5,58% против 5,86% в марте. Существенно подешевела плодово-овощная продукция почти на 3%. Данные по инфляции комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
14: Она низкая, ниже сезонной нормы. В целом, по широкому кругу получилось даже больше замедления, чем по недельным данным. Если говорить коротко, то в годовом выражении инфляция по продовольственным товарам 4 на цели, по непродовольственным товарам даже чуть ниже 4, и только по услугам остается повышенной, никак не может далеко уйти от 10. То есть большая часть работы по замедлению инфляции, кажется, сделана. Если еще вспомним про эффект НДС, который добавился,
15: добавил в начале года больше 1,5%, то кажется, что мы уже даже и ниже цели по общей годовой инфляции тоже будет, получается, в районе 4%. Поэтому, наверное, такой фонд позволяет говорить о дальнейшем снижении ключевой ставки. Размер шага еще не предопределен. Следующее заседание больше, чем через месяц. Но мы все-таки ждем, что как минимум такое же снижение, как в апреле, на 0,5% и 19 июня ЦБ сможет также реализовать.
7: Софья Донец, главный экономист инвестиций. На прошлом заседании Центробанк сохранил свой прогноз по инфляции на 2026 год в интервале от 4,5% до 5,5%. Возвращение к таргету в 4% ожидается в следующем году. На Кубе вспыхнули протесты из-за дефицита электроэнергии, вызванной американской блокадой. Об этом сообщает Рейтер. Агентство пишет, что в некоторых районах Гаваны электричество включают только на 2 часа в сутки. Протестующие вышли на улицы с лозунгами «Включайте свет», и объединенный народ никогда не будет побежден. Ранее министр энергетики Кубы Висенте де ла Олеве заявил, что в стране полностью закончились запасы дизельного топлива и мазута, ситуацию назвал критической. Проблем на Кубе действительно много, но протесты не такие массовые, говорит житель Гаваны Игорь.
16: То, что люди пытаются высказать свое недовольство, это нормально, и оно есть. Но это все такое точечное, не повсеместно. Народ на Кубе воспитан Фиделем, и терпение у него уже все удивляются, почему, как говорится, ничего не происходит. И много проблем с электричеством вот, по всей Кубе. Они ходят с кастрюлями, с тарелками, с половниками, стучат по ним, выражают свои протесты. Там где-то пытаются перекрывать как-то дороги. Ну, сегодня по дорогам очень мало машин ездит, потому что опять с бензином. Ну, должны начать продавать бензин. То, что должны были привезти сюда, так сказать, частным характером. То, что Америка позволила покупать бензин малым предприятиям, ну, как по-нашему ИП или ООО. С бензином очень тяжелая ситуация. То есть выдавали по 20 литров бензина в машину. Люди занимали очередь днем, чтобы на следующий день утром залить эти 20 литров. И у меня когда была машина, мне самому приходилось, я последние 3 ночи ночевал на заправке.
7: А насколько протесты массовые? Вот?
16: Ни о каких тысячах, ни о каких сотнях речи нету. Ну, до 100. Больше я не видел. Идет жизнь своим чередом. То, что говорят, очереди за хлебом, ну, они стоят в очередях за вкусным хлебом. Ну, это не те очереди, что люди стоят в очередях из-за голода.
7: Игорь, житель Гаваны. Дефицит электроэнергии на Кубе резко усилился, когда Трамп пригрозил ввести пошлину для любых стран, которые поставляют Гаване топливо. Как сообщает телеканал NBC, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, который прибыл в Гавану на переговоры, передал властям Кубы послание от Дональда Трампа. Вашингтон готов к диалогу по экономике и безопасности, но только если Куба начнет фундаментальные изменения своей политики. О чем может идти речь и пойдут ли США на военное вмешательство, рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
17: Если бы не Иран, то мне кажется, что после Венесуэлы именно Куба была бы следующим в кавычках перформансом со стороны администрации Дональда Трампа. Сейчас Трамп разбирается с Ираном и с Китаем и чуть меньше внимания обратил на Кубу. Но вот эта сама поездка, она, во-первых, нужна американской стороне, потому что представитель ЦРУ, он, во-первых, разведал вообще обстановку и посмотрел, насколько там разведданные совпадают с тем, что получают США или не совпадают. Все-таки это раз. Во-вторых, я думаю, что помимо вот этих официальных встреч в рамках делегаций обеих стран, еще были встречи неформальные, например, возможно, с лидерами протестов, либо с наиболее яркими представителями, ну, несогласной элиты. Поэтому я бы предположил, что Трамп будет додавливать, и основная его задача – это смена вот именно политической формации. То есть он, во-первых, хочет, чтобы руководство поменялось. Второе – это, конечно же, проведение рыночных реформ, допущение иностранного капитала, и в том числе американского. И частично эти реформы уже проводятся. Если риторика Трампа – это кнут о том, что все, мы захотим, там, присоединим себе, и губернатором будет Марко Рубио, то представитель ЦРУ, он скорее выступал с таких более дипломатических позиций в качестве пряника. Я бы поставил срок по решению кубинского вопроса именно до ноябрьских выборов, потому что потом Трампу будет очень тяжело, особенно если будут приниматься постоянные резолюции по ограничению его международной политики. Что касается военного сценария или нет, здесь сложно предполагать, но мне кажется, что Трамп после кейса Венесуэлы готов использовать похожую историю. И я думаю, что шансы для ее реализации у него точно есть.
7: Павел Дубравский, руководитель Дубравский консалтинг. Госсекретарь США Рубио заявлял, что Штаты предлагали Кубе гуманитарную помощь на $100 миллионов, но, по его словам, власти острова отказались. Единственная причина, почему простые кубинцы не получили американские медикаменты и продукты питания, это, как заявил Рубио, коррумпированный кубинский режим. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ к Евроклир о взыскании 200 миллиардов евро. Это стоимость заблокированных в бельгийском депозитарии суверенных активов России, а также упущенные выгоды над их размещением. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. В российском ЦБ заявили, что удовлетворены решением суда, который признал незаконность действия депозитария. Рейтер сообщает, что Евроклир будет это решение обжаловать. Для российских инвесторов, чьи активы также заблокированы в Евроклир, решение суда по иску ЦБ мало что меняет, говорит партнер BGP Litigation, эксперт по санкционному праву Сергей Гландин.
0: За два месяца до подачи иска Центральным банком против Евроклира в арбитражный суд города Москвы председатель Верховного суда Российской Федерации отказался принимать к рассмотрению жалобу частного инвестора Станислава Ананьева, который как раз оспаривал отказы судов взыскать в качестве убытков не только набежавший купонный доход по ценным бумагам, заблокированным в контуре Евроклира, но и тело самих ценных бумаг именно взыскать как убытки. Это правовая позиция, то есть всем частным инвесторам сказали, что извините, ребята, есть регуляторы, идите за специальной лицензией в АФАК, идите за специальной лицензией в казначейство Бельгии, это ваши активы, но они просто временно заморожены, но титул и право собственности никуда от вас не переходило ни к какому третьему лицу. Видимо, поэтому Центральный банк и попросил закрыть судебное заседание, и поэтому закрыт судебный акт мы не знаем, по каким основаниям был удовлетворен иск. Здесь может быть именно взысканы как убытки, может быть по какому-то другому основанию, мы не знаем. Но данный судебный акт пока не вступил в силу. Он вступит в силу в момент вынесения постановления апелляционной инстанции, либо в момент окончания срока на ее подачу. Пока посмотрим, но в данный момент пока еще частным инвесторам рано предпринимать, с моей точки зрения, какие-либо действия. Нужно подождать исход либо апелляции, либо когда пройдет срок на ее подачу.
7: Сергей Гландин, партнер BGP Litigation. Банк России подал иск Евроклир в декабре прошлого года, после того, как Евросоюз

0: 3 по 6 июня уже нет. В Гельвеции еще можно найти номер. Три ночи обойдутся минимум в 503 тысячи рублей. В отеле будет 100% загрузка, ожидает владелец Гельвеции Юнис Теймурханлы. Рост цен, по его словам, примерно на 15% по сравнению с прошлым годом.
1: Цены, ну, уже по сложившейся традиции, ежегодно они растут, потому что растут и расходы, и, кроме того, растут и ожидания выполнить бюджет, потому что у нас очень мало периодов в году сейчас таких горячих, таких как экономический форум, поэтому, конечно, гостиницы пытаются наверстать недополученную выручку, которую получают они в течение года. Но проблема в том, что глубина продаж на экономический форум, она сокращается с каждым годом. Мы уже забыли времена, когда экономический форум продавался за год вперед. Сейчас глубина настолько маленькая, что мы вот сейчас, буквально эти дни, распродаем последние номера для высокого уровня госслужащих, чиновников, потому что им сейчас подписывают уже точные даты командировочных, и мы полностью уже заполняем весь наш план расселения.
0: Однако, отмечает владелец Гельвеции, многих отельеров волнуют заработавшие в марте новые правила. Гости смогут отменять бронирование буквально накануне заезда, и отели обязаны возвращать предоплату. А шансы, что кто-то другой сразу забронирует этот номер, невелики. Отели категории 3 звезды пока не отмечают ажиотажного спроса. Вот что говорит гендиректор гостиницы «Адмиралтейская» Ольга Киселева.
2: Пока, конечно, загрузка не очень активна у нас идет. Но ожидаем все-таки, что, наверное, где-то за две недели за неделю спрос появится. Как правило, высокие делегации бронируются заранее, и они забирают отели высшей категории, они забиваются первыми. Потом, когда формируются поездки у средств массовой информации, у каких-то других представителей, администрации региональных и так далее, они уже выбирают четверки, кто-то тройки. Но тут такая, как сообщающиеся сосуды. То есть, если в обычной жизни гости себе позволяли 5 звезд, то они едут 4, если в обычной жизни 4, то они едут в 3.
0: По словам Киселевой, Адмиралтейская на даты Петербургского форума подняла цены на 20%. Номер стоит около 8 тысяч за сутки. Петербургский форум традиционно ждут не только его гости, но и работники самых разных сфер услуг в надежде на хороший доход. Однако петербургский таксист Владимир таких надежд не питает и считает, что для обычных таксистов это время неудобств, а не заработка.
3: Подзаработать не удастся?
4: Может быть и удастся, но обычно это все пропадает на фоне перекрытий и пробок. Город сильно перекрывает, связь выключает, ЗСД закрывает. Это платная дорога, западный скоростной диаметр. Я не очень люблю дни форума, конкретно я, потому что приезжает куча каких-то мерседесов. Я даже не знаю, что это за мерседесы. И начинают обычных водителей щемить, некрасиво себя ведут на дороге. Такое действительно присутствует в центре города. Но могу еще сказать, что я видел цены, по которым предлагают людям поработать на постоянной основе, все эти дни повозить там по 12 часов, по 14, они сильно занижены. То есть, условно, BMW пятерка, хотят люди ездить за 1700, что ли, час или что-то такое, или за 2.
3: Там же еще минус бензин за 1700.
4: Да.
0: Сама стоимость участия в форуме со вторника вырастет до 1 миллиона 600 тысяч рублей. Пока что цена на 150 тысяч ниже. За эту сумму гость сможет участвовать во всех мероприятиях, ну, например, вход на пленарное заседание, только по приглашению. По сравнению с прошлым годом билет подорожал. Тогда участие обходилось от 990 тысяч рублей до 1 миллиона 200 тысяч. А в допандемийном 2019 году стандартный пакет участника стоил всего 350 тысяч рублей. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Знай меру. Астрономическая единица. Это среднее расстояние от Земли до Солнца, немного менее 150 миллионов километров. Свет проходит эту дистанцию примерно за 8 минут и 20 секунд. Расстояние от Солнца до орбиты самой дальней классической планеты Солнечной системы, Нептуна, составляет около 30 астрономических единиц. Знай меру на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо услышит.

0: Продолжительность жизни.
1: До эпохи электричества человек засыпал в темноте и просыпался с рассветом. Сегодня мы живем в постоянном световом потоке. Экраны, уличные фонари, и организм платит за это конкретную биологическую цену.
0: Журналист Алена Копылова.
1: Мелатонин – это гормон, который вырабатывается только в темноте. Он регулирует сон, циркадные ритмы и иммунную систему. Каждый день организм производит миллиарды новых клеток. Небольшая часть из них – аномальные. Мелатонин помогает иммунной системе их обнаруживать и уничтожать. Когда свет ночью подавляет его выработку, этот контроль слабеет. Исследователи взяли кровь у здоровых женщин ночью. После 2 часов полной темноты и после 90 минут яркого искусственного освещения. Богатая мелатонином кровь, собранная в темноте, замедляла рост опухолей. Кровь после светового воздействия, напротив, стимулировала их рост. Но онкологический риск – лишь одно из возможных последствий. Искусственный свет ночью также повышает риск гипертонии, диабета второго типа, ожирения и депрессии. Механизм тот же. Нарушение циркадных ритмов и подавление мелатонина запускают сбои в метаболизме, гормональном фоне и работе иммунной системы одновременно. Особенно опасен синий спектр, тот, что излучают экраны и LED-лампы. Чем короче длина волны света, тем сильнее подавление мелатонина и тем активнее рост опухолей в экспериментах. Как себя обезопасить, если отказ от компьютера и телефона в темное время суток для вас слишком жесткая мера? Можно использовать очки с янтарными линзами, блокирующими синий спектр.
0: Продолжительность жизни на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Российский стандарт ЗОЖ. Правительство утвердило рекомендации по здоровому образу жизни, обратило внимание РИА Новости. Главное – завтракать в течение часа после пробуждения с 7 до 9 утра, делая этот прием пищи самым сытным. Сократить полуфабрикаты, сладости, белый хлеб и сахар, пить воду теплой, температуры утром и в течение дня. Не пить кофе после 2 часов дня и алкоголь за 3 часа до сна. Гулять от получаса до часа, спать от 7 до 9 часов в проветриваемом помещении и перед сном не использовать гаджеты. Комментирует врач-член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
3: Если говорить о здоровых людях молодого среднего возраста, то это рекомендации правильные. Есть некоторые исключения, например, люди, страдающие плохой работой кишечника, а таких, к сожалению, все больше и больше. Очень много людей с сидячим, полусидячим образом жизни, вообще мало подвижности. Тут, конечно, стакан теплой воды может только ухудшить ситуацию. И диетологи рекомендуют как раз прохладный стакан воды с утра. По поводу кофеина. Было проведено очень большое исследование. Существует группа людей, достаточно большой процент, у которых кофе не оказывает нужного стимулирующего эффекта, в том числе на нервную систему. И такие люди пьют кофе совершенно спокойно даже на ночь. При этом засыпают прекрасно. По употреблению овощей и фруктов большое упущение. И непонятно, почему нет этого упоминания, хотя во всех предыдущих рекомендациях оно было. И это не только по России, но первыми в колокола забили американцы. У жителей развитых стран, как правило, в пищевом статусе, и России не исключение, наблюдается дефицит растительной клетчатки. Вообще в рекомендациях всегда было от 1,5 до 2 килограмм овощей, фруктов, то есть растительных продуктов в день.
2: Анна Белоусова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов. Также рекомендуется для управления стрессом вести дневник благодарности. Такие даже продаются в виде красивых блокнотов с трекерами привычек, аффирмациями на день и вопросами для самоанализа. Большая беда всех общих рекомендаций в том, что они не учитывают особенности личности, говорит врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
4: кому благодарность, если я недоволен жизнью? Поэтому благодарность — это большой такой вот пул, который продается. Всех простить, всех любить. Это опять могучая общая формулировка, которая подходит далеко не всем. Большинство рекомендаций носят декларативный характер и такой вот требующий выполнения, долженствования. Но беда заключается в том, что есть вещи, которые вообще-то подходят всем. Ну, например, спать там, например, 7 часов. А есть вещи, которые невыполнимы для определенных людей, у которых есть своя химия, свои какие-то соматические особенности. Поэтому я бы здесь говорил о том, что любого свойства рекомендации, они в любом случае плохи, потому что они не оставляют никакого совершенно зазора для учета особенностей личности. Мужчина это или женщина? Какой возраст? Какой метаболизм? Да, это очень важный фактор. Какова занятость у этого человека? Какова есть стрессогенность обстановки окружающей? Поэтому относиться к таким вещам нужно очень и очень сдержанно. Каждый должен для себя попытаться как-то эти процессы адаптировать. А еще лучше обращаться к адекватным интегративным специалистам, которые смогут учесть все особенности организма и все рекомендации и составить некий индивидуальный план отношения с окружающей средой.
2: Александр Федорович, врач-психиатр. Рекомендации специалистов с течением времени меняются. Лет 5 назад для восполнения омега-3 советовали есть морскую рыбу дважды в неделю. Сейчас от такого стандарта отказались по экономическим причинам. Морской рыбы на рынке стало меньше, а по доступной цене ее вообще нет. Если вы не отдадите телефон, они достанут пушки. Сергей Лавров сделал замечание журналиста на пресс-конференции в Индии. Глава российского МИДа дважды прерывал свой доклад из-за репортера, который громко разговаривал по телефону. После первого замечания и просьбы покинуть зал журналист не снизил громкость. Тогда министр уже обратился к охране с просьбой вывести нарушителей и сказал ему: «Сэр, прошу прощения, если вы не отдадите охране свой телефон, они достанут оружие».
5: Мы подтвердили в ходе встречи у главы правительства и на переговоры с министром иностранных дел все те договоренности, которые были достигнуты. Can you just leave us, huh? It's either you yourself or your phone who always speak. На встрече у премьер-министра и на переговорах с министром иностранных дел подтвердили: Look, can you leave us? I'm not joking. Can you leave us, please?
6: Вы не могли бы, пожалуйста, выйти? Я не шучу.
5: Ребят, выведите его отсюда. Sir, excuse me. If you don't surrender your phone, they will take out a gun, you know?
2: На этой пресс-конференции Сергей Лавров сообщил, что премьер Индии Нарендра Моди посетит Россию в этом году. Стороны готовят визит. Новый день снижения на российском фондовом рынке. Биржевые итоги подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
7: Российский рынок акций вырос по итогам недели, даже несмотря на то, что в пятницу снижение было зафиксировано сразу на 0,9%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2633 пункта, но рост недели процент и почти 0,4%. В начале недели пытались пойти выше значения 2700 пунктов, не совсем это удалось, и, как мы видим, уже ближе к концу недели скатываться стали в район 2600 пунктов. Ну, здесь ситуация, видимо, будет развиваться в ключе коридора 2600-2700 уже на следующей неделе. Но продолжает расти российский рубль. Для рубля обстоятельства складываются неплохо в целом. И приток валюты достаточно высокий был зафиксирован в апреле. Ну, и май будет не хуже, судя по котировкам нефти. Если взять последний отчет Банка России, точнее сказать, обзор рисков финансовых рынков, то оказалось, что крупнейшие экспортеры в апреле увеличили реализацию валюты до 7 миллиардов 300 миллионов долларов. В марте этот объем был 2 миллиарда 400 миллионов, то есть в апреле продажи валюты крупнейшими экспортерами по сравнению с мартом выросли в 3 раза. И если брать общие продажи нефинансовых компаний, то они продали валюту почти на 30 миллиардов в апреле. Это в 2 раза раза выше показателей марта. Так что приток валюты большой получается у нас на рынок. Как отмечают участники торгов, спрос на валюту остается низким. На этом фоне укрепляется российский рубль. Казалось бы, Минфин мог бы покупать, конечно, больше валюты, но пока в рамках бюджетного правила покупает на минимальных объемах. С учетом операций Банка России это чуть выше 1 миллиарда рублей, если брать рублевый эквивалент. Таким образом, юань падает за неделю на 21 копейку. Закрытие недели 10 рублей 71 копейка. Доллар США в конце недели упал ниже 73 рублей и обновил свои минимальные значения с конца зимы 2023 года. Цены на нефть в основном росли. За неделю смесь Brent прибавила около 8%. Встреча Си Цзиньпина, председателя Китайской Народной Республики, и президент США Дональда Трампа на неделе практически никак не повлияло. Да, были переговоры, да, было много сказано, кстати, про Ормузский пролив, но рынок видит, что Ормузский пролив остается фактически закрытым, и отчеты Международного энергетического агентства говорят о том, что дефицит поставок топлива на мировом рынке сохранится до октября текущего года, даже если война закончится уже в следующем месяце.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
0: Между делом с Кирой Альтман.
8: Ирена Понарошку, предприниматель, автор цифрового медийного контента, рассказывала мне между делом о своих бизнес-партнерах Дмитрии Серове и Кристине Сударевской, паре, создавшей бренд натуральной краснополянской косметики. С ними Ирена создала и свой продукт, но прежде она увидела их подход к делу.
9: Они построили красивый офис на этой ферме, красивое производство. А обычно производство – это какой-то ангар безликий, где-то, где подешевле. А они не пожалели средств на то, чтобы даже производственный цех был произведением искусства. И люди, которые работают в этом офисе, они сидят за компьютерами с видом на поля розы. Это вообще такое место паломничества. Туда приезжают блогеры со всей России. Есть экскурсии на ферму, где можно самим собирать цветки розы. И это все невероятно красиво. Потом будет цвести календула. И это все безумно красиво. И еще так как это мягкий, благодатный климат Красной Поляны, то это еще и цветет несколько раз за год. То есть мы несколько урожаев за год собираем. Потом мы сделали совместный проект дезодорантов. И это сразу было вот идти против ветра, потому что самый сложный продукт в натуральной косметике, который только может быть, это дезодорант. Потому что он ни на ком не работает. Но мы все-таки его сделали, и, как ни странно, он выстрелил. И Дима, он такой как раз химик, идеолог всего этого, он сказал: «Опунция. У нас будет гектар опунции, и мы будем делать косметику из опунции». А у меня уже тогда в моих проектах была Веледа, и у Веледы была линейка с опунцией. И я уже пробовала эти кремы, и я знала, что это офигенный ингредиент. В Америке это называют hero ingredient, то есть ингредиент, на котором держится продукт, основа. И это вообще вот выстрелило так, как мы вообще не ожидали.
8: Ирена Понарошку, предприниматель. Кира Альтман, Business FM.
0: Между делом на Business FM.
10: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: Business FM. Новости. Коротко.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Белгороде беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом. Ранено 4 человека. 3-летняя девочка, мужчина и 2 женщины. Как сообщает оперштаб региона, девочка получила осколочные ранения плеча, грудной клетки и ноги. Ее доставили в больницу. Взрослые также госпитализированы с осколочными ранениями. Режим чрезвычайной ситуации введен в Рязани после атаки ВСУ. Он будет действовать до особого распоряжения, сообщили в администрации города. Как сообщил ранее губернатор Рязанской области Павел Малков, в результате украинской атаки повреждены 2 многоэтажных жилых дома. Обломки дрона упали на территории предприятия. По последним данным, пострадали 28 человек. 4 погибли, среди них ребенок. В школах и детских садах Октябрьского района Рязани отменены занятия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Верховный суд внес в Госдуму законопроект А сокращение сроков лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков в крупном и особо крупном размерах предлагается сократить максимальный срок наказания до 5 и 10 лет, а также исключить нижние пределы санкций. УЕФА присудил техническое поражение юношеской сборной Латвии за отказ играть с Белоруссией на отборе на Евро-2027. Белорусская команда вышла на первое место в отборе, не сыграв ни одного матча. Следующие встречи квалификационного турнира запланированы на 18 мая. Сборная Белоруссии должна сыграть против Сан-Марино, а команда Латвии против Словакии. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Рубль продолжает расти, курс доллара уже ниже 73 на межбанке. На этом фоне курсы наличной валюты в обменниках приблизились к официальным. В столице доллары и евро продают на 2-3 рубля дороже, чем курс обмена, установленный ЦБ. Без существенных прорывов Трамп назвал свою поездку в Китай невероятной, а Си Цзиньпин – исторической. Однако реальные соглашения ограничились самолетами Боинг, американской СОИ и энергоносителями. Почему и какие проблемы остались? И в России за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше год-года, подсчитал Forbes. Эксперты прогнозируют, что в этом году закроется каждый седьмой микробизнес. Мы спросили у предпринимателей, какая ситуация у них. Подробности на Business FM. Курсы наличной валюты приблизились к официальным. В столичных обменниках доллары и евро продают на 2-3 рубля дороже, чем курс обмена, установленный Центробанком. Железнодорожные продолжат.
12: На валютном рынке стабильность. Рубль стабильно укрепляется, понемногу, но каждый день. В период больших движений курса для покупки наличной валюты приходилось прибавлять 7-8 рублей к официальному курсу, а то и больше. Сейчас спред сократился в несколько раз. Кроме того, снизилась разница между курсами покупки и продажи в пунктах обмена валюты. Теперь это в среднем 2-3 рубля. При этом утром стоимость наличного доллара или евро может быть одной, а вечером уже другой. Но, как рассказали нам в одном из московских пунктов обмена валюты, курс покупки можно зафиксировать.
13: Он меняется в течение дня несколько раз. От биржи это все зависит, в какую сторону пойдет. И доллары покупаем от 5000 по 76, продаем 76,80. Евро покупаем 89 рублей, продаем 90 рублей 50 копеек. Это от 5000. У нас всегда все есть в наличии. Единственное, что за час лучше позвонить, и мы фиксируем курс для вас. И он, что бы ни произошло на бирже, для вас будет тот же самый.
12: Примерно такая же картина и в других пунктах обмена валюты, куда мы позвонили под видом клиента. Другое дело, что сами наличные доллары и евро там есть не всегда. Сколько клиенты принесли, столько обменники и продали. Об этом совсем недавно Бизнес FM уже рассказывала. Снижение разрыва между курсами наличной валюты и курсами ЦБ подтверждает независимый финансовый эксперт Евгений Миронюк.
14: Действительно, сужение спреда, разница между официальным курсом ЦБ и реальным курсом продажи наличной валюты в обменниках, заметный тренд весны 2026 года. Доллар на Форекс, то есть на межбанке, опустился в район 73-75 рублей. Наличные доллары в банках продаются с надбавкой. В среднем по 77-78 рублей, хотя есть в моменте и более приближенные к межбанковскому курсу предложения. Но этот разрыв уже не такой панический, не такой большой, как раньше. Панические покупки наличных стали реже по сравнению с, например, 24-м или 25-м годами. Это заставляет обменники снижать комиссию для привлечения покупателей валюты.
12: Российская валюта продолжает укрепляться. На внебиржевом рынке доллар ушел ниже отметки 73 рубля. Поэтому с покупкой наличной валюты можно не особо торопиться. Разворота в ближайшее время никто не ждет, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
15: В долгосрочной перспективе так или иначе будет ожидать ослабление рубля. К этому будут предпосылки, нужно для большинства экономических субъектов и для бюджета. Это тоже положительный фактор. Но если есть внешние рыночные условия, которые способствуют пока что укреплению рубля, то мы в ближайшей перспективе увидим скорее такой сценарий. Поэтому удачный момент для того, чтобы покупать валюту в будущем, не прямо сейчас.
12: С другой стороны, сейчас начинается сезон отпусков, и россияне, которые едут на отдых в другие страны, запасаются наличной валютой. Но если до отъезда осталось неделя или больше, то с покупкой можно и подождать. Не исключено, что через пару дней доллар станет еще немного дешевле. Михаил Задорожный, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Комитет Госдумы по финрынку направил поправки к закону о криптовалютах. Так, одна из поправок предлагает легализовать в России так называемые P2P-рынок, когда обмен криптовалюты на деньги происходит напрямую между пользователями. Также предлагается расширить перечень криптовалют, разрешенных для покупки и продажи. Подробности в дальнейшем эфире Business FM. Сейчас поездка Дональда Трампа в Китай оказалась дорогой на оформление, но скудной на итоге. Американский президент завершил государственный визит. Он назвал поездку в Китай невероятной, а Си Цзиньпин назвал ее исторической и знаковой. Однако, как таковых существенных прорывов достичь не удалось. Сделки ограничились самолетами Boeing, американской сои и энергоносителями. Валерий Убадоев продолжит.
16: Зарубежная пресса назвала первый за 9 лет визит Дональда Трампа в Китай практически безрезультатным. Например, агентство Рейтер пишет, что американскому президенту не удалось добиться ни существенных прорывов в торговле между странами, ни помощи Пекину по ситуации с Ираном. Практически тоже пишет и Bloomberg. О хоть каких-то результатах поездки сообщил лично Трамп. Сказал, что Китай пообещал закупать больше американской сои, нефти, а также купит 200 самолетов от американской Boeing. Акции компании на заявлениях упали на 4%. Аналитики, как пишет Рейтер, ожидали, что объем поставок будет побольше, хотя бы 500 бортов. Однако, как сказал Трамп, сделок было много.
17: Председатель Си невероятный человек. Мы нашли общий язык и заключили множество торговых соглашений. Мы прекрасно провели время. Поистине исторический момент. Председатель Си и я соглашаемся по многим вещам, особенно по торговле. Будем много торговать.
16: В последний день визита Си Цзиньпин провел Дональда Трампа по саду Джуненхай. Это резиденция руководства КНР. Американский президент восхитился растущими там розами. Китайский лидер пообещал отправить семена в США. Трамп спросил Си, а часто ли здесь бывают другие иностранные лидеры? Председатель КНР сказал, что нет, крайне редко, но резиденцию посещал, например, президент Путин. Трамп в своем ответе был немногословен. Хорошо. Но и в целом американский президент на протяжении всей поездки вел себя несвойственно сдержанно, пишет South China Morning Post. Он даже почти ничего не постил в свой True Social. Издание подсчитало всего 10 публикаций за все время поездки. По итогам прошлого года, например, он выкладывал по 18 постов каждый день. И с журналистами Трамп общался не так активно, как обычно. Издание считает, что это из уважения к Си Цзиньпину, который не проводит спонтанные пресс-конференции. Глава Белого дома сыпал комплиментами, местами неуклюжими. Сказал, что в Голливуде не найти актера, который смог бы сыграть роль председателя КНР в кино. Потому что, как сказал Трамп, Си Цзиньпин довольно высокий для китайца. Нью-Йорк Таймс пишет, что американский президент пытался льстить, но Си Цзиньпин был непреклонен. Война против Ирана и отмена тарифов американским Верховным судом ослабили позиции Трампа. То, что визит президента США в Китай выглядел эффектно, это тоже результат, считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
18: Трампу пришлось ехать в Китай не на коне, а, по сути дела, в роли определенного просителя. Ему нужно было, чтобы Китай протянул руку, и надо было, в общем, продемонстрировать какой-то внешнеполитический успех. Такой общий эффект, связанный с помпезным визитом, какими-то второстепенными договоренностями. Это все для администрации полезно, как и общее отвлечение внимания, скажем, от проблем в Персидском заливе.
16: На переговорах с Трампом Си Цзиньпин предупредил, что ненадлежащее урегулирование тайваньского вопроса может привести к конфликту между странами. Зарубежная пресса тогда восприняла это как довольно суровое предупреждение. Покидая Пекин, на борту президентского самолета Трамп сказал, что не давал китайскому лидеру никаких обещаний относительно Тайваня. Однако отвечать на вопрос, будут ли США защищать остров в случае нападения Китая, американский президент отказался. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Business FM.
2: Малый бизнес борется за выживание, ищет способы сократить расходы. По данным Forbes, в первом квартале закрылись более 200 тысяч малых и средних предприятий на 9% больше, чем год назад. Хуже всего приходится ритейлу, салонам красоты и кафе. Эксперты считают, что в этом году закроется каждый седьмой микробизнес. Мы спросили у предпринимателей, что происходит у них.
10: «Бизнес говорит».
19: Гендиректор мебельной компании «ЗАМ» Иван Радчук. Как выжить в 2026 году для бизнеса? Это самый актуальный вопрос сейчас. В первом квартале падение было около 10%. В нашем случае кризис начался еще в 2025 году. Мы привыкли расти до этого каждый год на 30-40%. В 2025 году была стагнация. Тем не менее, мы видим выход из положения, чтобы развивать новые направления деятельности, развивать продажи активно, находить новые рынки сбыта. И второй квартал 2026 года у нас начался очень хорошо. Ожидаем вообще, что это будет рекордный квартал с ростом плюс 60-70% к первому кварталу. Видно, что нужно правильно управлять финансами и нещадно резать все то, что не работало в прошлом году или в начале этого года.
20: Основатель бренда обуви Naked Steps Марк Иоффе.
21: В этом году предпринимателям очень тяжело. Я смотрю по своим знакомым предпринимателям, кто просто перепродает товары из Китая на Wildberries и Озоне. Мы выживаем за счет уникальности продукта, потому что у нас свой бренд и есть возможность делать хорошую маржу, потому что у конкурентов нет такого продукта. И всегда найдется ниша, где есть место для роста. Мы сделали ставку на обувь, которая по-настоящему заботится о ногах. Она анатомически правильная, удобная, в которой ноги чувствуют себя отдохнувшими. Это не просто красивые слова. Мы реально решаем проблему людей. И за это люди готовы платить даже в кризисные времена. Результат – мы растем и остаемся в плюсе, несмотря ни на что. Наверное, мой рецепт – найди настоящую боль, и люди придут к тебе в любые времена.
20: Соучредитель фабрики текстильных изделий «Пинкбас» Мария Батюхнова.
22: Мы практически не представлены в ритейле, так точечно в нескольких мультибрендовых магазинах. Там у нас продаж практически нет. Ну и в целом, когда приходишь в торговые центры, видно, что людей мало, клиентский поток явно упал. Но у нас на маркетплейсах ситуация не лучше. Во-первых, комиссии стали гораздо больше. Деньги маркетплейсы за проданные товары сейчас удерживают более месяца. Цены повышать бесконечно возможности нет, потому что просто тогда проседают продажи. Поэтому мы сейчас более фокусно работаем с складскими остатками, то есть не держим большой сток. Очень плотно работаем с ассортиментом, то есть сразу же выводим товары, которые не пошли, и уделяем внимание только хитам продаж. Стараемся, по крайней мере, так делать. Следим за рекламой, следим за всем. Зачем можно следить? Если говорить об объемах продаж, ну, о наших, то выручка даже выросла, если смотреть этот год и сравнивать с прошлым годом, но чистая прибыль упала, и в целом маржинальность упала, но пока не критично, стараемся работать, выживать. В целом настрой достаточно оптимистичный.
2: Forbes пишет, что среди брендов одежды тяжелее всех приходится Гей-31. Основатель компании Денис Шевченко отчитался об убытке в 31 миллион рублей за первый квартал и ввел бессрочную скидку. Другие сети тоже либо закрываются, либо сокращаются. Zenden закрыл половину магазинов, Orbi и Modis подали на банкротство. Вкусвилл закрыл почти 300 точек, сеть Элитуаль на 50 магазинов и планирует закрыть еще в 3 раза больше. Шоколадница закрыла около 40 заведений, чтобы сократить арендные расходы. Инфляция в России продолжает падать. По данным Росстата, в апреле цены выросли лишь на 0,14% после 6% в марте. Годовая инфляция тоже замедлилась до 5,6% в апреле против почти 6% в марте. Так овощи и фрукты подешевели почти на 3%. О чем говорят такие цифры и заставят ли они Центробанк решительнее снижать ключевую ставку? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
10: После службы в бизнесе.
23: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
10: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
24: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
10: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
25: Прежде чем стать президентом США, Авраам Линкольн многократно проигрывал выборы на различные государственные позиции. Однако он выступил одним из инициаторов создания Республиканской партии и в 1860 году был избран 16-м президентом Соединенных Штатов. В 1865 году по настоянию Линкольна Конгресс принял 13-ю поправку Конституции об отмене рабства, благодаря чему удалось предотвратить распад страны и завершить гражданскую войну. Так Линкольн стал одним из величайших президентов в истории Соединенных Штатов, а его портрет изображен на банкноте достоинством в $5 США.
0: Культ на личности. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Казань.
1: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Подготовка к ЕГЭ по трем предметам этой весной может обойтись дороже миллиона рублей, пишет российская газета. Спрос на репетиторов вырос на 54%, а цены на самые ходовые предметы – математику, физику и информатику – подскочили на 25-30%. Средняя стоимость одного занятия сейчас 1200-2500 рублей, по профильным предметам – до 3,5, утверждает издание.
4: Как получился миллион? Готовиться к поступлению в топовые вузы обычно начинают за 2 года. Если заниматься 2 раза в неделю, общее количество уроков достигает 174. Умножаем на 2,5-3,5 тысячи, и сумма переваливает за миллион, подсчитала российская газета. Мы решили спросить у родителей, во сколько им обходятся репетиторы. У москвички Ники Янковой 3 детей, и в этом году тройной удар по семейному бюджету, говорит Ника.
5: В этом году мы просто собрали комбо. Старшая сдает ЕГЭ, средний ОГЭ, а младшие переходят из начальной школы в среднюю школу и сдают МЦКО и внутренние школьные экзамены. По всем основным предметам у каждого ребенка есть репетиторы. То есть старшая дочь в этом году планирует поступить на медицинский. У нее есть репетитор по математике, по русскому основным предметам, а еще по биологии и химии. Те репетиторы, с которыми мы занимаемся уже не первый год, в начале этого учебного года подняли цены примерно на 500 рублей. В среднем час с репетитором по основным предметам по математике, по русскому сегодня стоит 1500 рублей. Если мы говорим о более, так скажем, экзотических предметах, например, биологии, химии, цены начинаются от 2500-3000 рублей час. Учитывая, что у меня все 3 детей занимаются с репетиторами, и у каждого по 3-4 репетитора в неделю, каждый ребенок занимается не менее 2 раз по каждому предмету, с учетом того, что сейчас самая жаркая пора, наши траты в месяц на всех 3 детей превышают 200 000 рублей.
4: Эксперты объясняют рост цен дефицитом преподавателей. Сильные специалисты либо уходят из преподавания совсем, либо переходят на корпоративное обучение. Виктор Дегео, репетитор по математике, говорит, что цены он и его коллеги повышают только в сентябре. И даже есть те, кто их понижает.
6: Есть коллеги, которые имеют направленность на очень дорогих клиентов. Они могут брать по 6, по 8 тысяч за занятие. Занятие 2 академических часа, 1,5 часа астрономических. Есть те, кто более социально направленные. Они и за 1,5, и за 2 тысячи занимаются. Цена, конечно, поднимается. И наблюдается некое общее повышение цен. Поэтому повышение стоимости услуг репетитора, и в частности мои цены, 3-3,5 тысячи за 1,5 часа, это находится все в общем тренде повышения цен.
7: Подготовка к ЕГЭ стоит дороже, чем просто репетиторство?
6: Да нет, я бы не сказал. Сейчас вообще все сводится как раз к подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Я немножко больше беру за живые занятия, а по поводу каких-то скачков, я никаких скачков у своих коллег не наблюдаю. И многие из них, наоборот, даже снижают цены, потому что как раз тенденция к тому, что у людей есть какие-то границы бюджета. Репетиторы, понимая эту ситуацию, как раз готовы идти навстречу.
4: Репетиторы, по мнению многих, возможность сэкономить в дальнейшем на платном образовании. Ведь контракт в некоторых вузах превышает 700-800 тысяч в год. Также есть возможность выбрать олимпиадный путь. Подготовка по одному профильному предмету с одним занятием в неделю может обойтись значительно дешевле. Так ли это?
20: Ольга – репетитор английского из Подмосковья. У нее подготовка к экзаменам стоит от 1000 рублей до 1200 – 60 минут. Она как раз из тех, кто не может заламывать цену, видя, что у родителей нет денег. Тем более, что гарантировать поступление на бюджет, по ее мнению, репетитор не может. Как и выиграть Олимпиаду.
8: Это, конечно, важно, чтобы ребенок поступил на бюджет. Но ни один репетитор не даст гарантию, что ребенок даст на такое количество баллов, то это будет возможно.
9: Да.
8: Невероятно сложно выполнить правильно олимпиадные задания, обучаясь в школе и даже обучаясь у репетитора, который целенаправленно не готовит этим олимпиадам. Я думаю, что выигрывают те дети, которые занимаются непосредственно с людьми, которые разрабатывают эти олимпиадные задания. Потому что я один раз увидела, какой они кроссворд решают. Там слова. Я даже не знаю, я вообще в своей жизни встречала их или нет. Работаю уже много лет в этой сфере. В основном упор на то, чтобы сдать экзамен очень высоко. Потому что такое олимпиада? Это 1, 2, 3 человека. За олимпиаду-то идут тысячи. Это даже шансов меньше, чем сдать ЕГЭ на 100 баллов.
20: Что касается проблем с поиском репетиторов, то особых сложностей не возникало у родителей даже в последний момент, когда ребенок решал заменить один экзамен на другой. Однако многие разочаровались в онлайн-агрегаторах. Самых лучших порекомендовали друзья и знакомые. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
11: Вопрос к эксперту на Бизнес ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
13: Изобретение одного типа платежей, который будет удобен на все времена, перестало быть актуальным. В последние годы качественная экспертиза ВЭТ вышла на новый уровень. Она должна подходить под задачи клиента, обеспечивая надежный и безопасный путь платежа. Банки научились работать, причем в достаточно сложных условиях, предлагая огромное разнообразие способов проведения расчетов. Эти и другие вопросы обсудим сегодня с Ильей Лаврухиным, начальником департамента по развитию корпоративного бизнеса в сети ТКБ банка. Илья, добрый день.
14: Добрый день.
13: Давайте начнем с главного вопроса. Как мне кажется, как санкции трансформируют саму природу международной торговли, а не только ее механизмы?
14: Санкции уже давно перестали быть просто ограничениями. Они стали фактором, формирующим новую архитектуру глобальной торговли. Компания удлиняет цепочки поставок, вводит посредников, использует альтернативные валюты и юрисдикции, что приводит часто к удорожанию операций, но одновременно рождает новые компетенции. Управление неопределенностью, работа с непрозрачными рынками, развитие гибридных финансовых инструментов. Торговля все меньше руководствуется логикой минимальной цены и больше руководствуется логикой выживания в условиях санкционного давления, где надежность платежа и безопасность поставки важнее минимума издержек.
13: А почему в условиях ограничений контроль над платежом становится важнее его скорости?
14: В классической досанкционной модели приоритетом была, конечно же, скорость транзакции. Чем быстрее проходит платеж, тем эффективнее бизнес. Однако в условиях санкционного давления ключевым становится контроль и надежность платежа. Возможность отслеживать платеж, управлять им или даже отозвать становится критически важным. Поэтому бизнес и банки уделяют гораздо больше внимания верификации контрагентов, цепочкам посредников, структурированию расчетов и мониторингу лимитов, чем просто скорости перевода. Бизнес это очень хорошо понимает.
13: А можно ли говорить о конце единой глобальной финансовой системы?
14: Сегодня формируется многополярная финансовая среда, где разные страны используют различные регуляторные подходы, существуют параллельные платежные инфраструктуры, усиливается роль национальных валют, развиваются цифровые активы как альтернатива. Говорить о конце единой системы неправильно, на мой взгляд, но ее единоличная гегемония ослабевает, усиливается роль альтернативных систем, таких как СИПС, СПФС и различные национальные платежные инфраструктуры. Также увеличивается роль региональных валют, что фрагментирует глобальную сеть расчетов. При этом доллар и ключевые западные системы остаются доминирующими, но уже в режиме одного из инструментов, а не единственной транспортной артерии. Таким образом, скорее не конец глобальной финансовой системы, а переход к внутренним сообщающимся сосудам. Я бы так назвал эту систему, когда в рамках индивидуальных систем осуществляется расчет.
13: Вот еще какой вопрос, как мне кажется, тоже важный. Являются ли криптовалюты реальной альтернативой традиционным расчетам по ВЭТ?
14: Криптовалюта активно развивается, но пока не является полноценной заменой. Есть ряд проблем. Это запреты в ряде стран, нерегулируемость, волатильность, риски смешения с серыми операциями и отсутствие универсального регуляторного признания не позволяет пока расценивать крипту как полноценную замену.
13: Как меняется роль банков в новой реальности внешней экономической деятельности?
14: Несмотря на рост альтернативных инструментов, банки остаются ядром системы. Это надежный инфраструктурный партнер, который обеспечивает безопасность, контроль, в том числе построение новых платежных маршрутов. Банки просто из нейтральных проводников, контролеров, превратились в профи санкционного комплаенса. Основной фокус смещается на контроль контрагентов, мониторинг операций, соблюдение лимитов и использование альтернативных платежных систем, а не просто проведение стандартного платежа, как это было до санкционного режима.
13: Какой главный навык становится ключевым для бизнеса в ВЭТ сегодня?
14: Способность работать в условиях неопределенности, на мой взгляд, становится системным навыком. Все меньше шаблонов, все больше стратегических решений и нестандартных инструментов. ВЭТ становится не просто стандартизированным процессом, это постоянная адаптация и поиск новых возможностей для клиентов. Поэтому, на мой взгляд, это ключевой навык в текущем изменчивом мире.
13: Илья, большое спасибо за прекрасный ликбез. Я напомню, что в студии Business FM мы разговаривали с начальником департамента по развитию корпоративного бизнеса в сети ТКБ Банка Ильей Лаврухиным.
11: Вопрос к эксперту.
25: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Насколько бы странным это ни выглядело для английского священника XIX века, но Роберт Джон Летчмер Гуппи действительно любил естественные науки и так усердно занимался ими на острове Тринидад в Карибском море, что сделал карьеру ученого, став президентом Тринидадского научного общества. В 1866 году Гуппи выступил с докладом перед коллегами в Лондоне и представил несколько крохотных рыбок, которые, по уверениям Роберта, были живородящими. Они метали икру, как принято среди рыб. Ученого подняли на смех. Но рыбки в итоге оказались у знаменитого ихтиолога Альберта Гюнтера, который вскоре убедился, что Гуппи был прав. И мало того, что рыбки оказались живородящими, они еще приносили огромную пользу, поедая личинок малярийного комара и спасая тем самым людей от тропических болезней. Репутация Гуппи была восстановлена. А рыбки, названные в его честь, сегодня одна из самых популярных аквариумных разновидностей. Говорящие фамилии на Business FM.
9: Почти половина игроков не разговаривают с главным тренером Альваро Арбиолой. Они между собой перестали общаться. И если с Арбиолой все понятно и уже объявлено, что он не останется в клубе после завершения сезона, то что делать со звездным составом – вопрос гораздо сложнее. Недавно Рюдигер подрался с Карреросом в раздевалке, а в четверг боксерский поединок, закончившийся нокаутом, устроили Орельен Чуамини и Федерико Вальверде. С Чуамини, чья трансферная стоимость 75 миллионов, все в порядке. А вот Вальверде – 120 миллионов. Потерял сознание, и его пришлось госпитализировать. Оба наказаны штрафом на 500 тысяч евро и дисквалифицированы. Но смогут ли эти двое дальше играть в одной команде? Президент Реала Флорентино Перес уже объявил о серьезных изменениях в межсезонье. А может, ему стоит начать с себя?
25: Спорт и деньги на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
12: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение в регионах законодательных актов, направленных на защиту территории от затопления. Глава государства также рекомендовал предусмотреть дополнительные меры, чтобы исключить возможность освоения зон затопления до обеспечения инженерной и иной защиты. В Кремле дали новые установки регионам относительно предстоящей кампании по выборам депутатов Госдумы. В частности, поручено не завышать искусственно результаты голосования. Об этом газете «Ведомости» рассказали два источника. По их словам, в ходе совещания на Старой площади с участием руководителей управлений внутриполитического блока Кремля и «Единой России» первый зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко говорил о необходимости аккуратно подойти к легитимности выборов. Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана еще не завершена. По его словам, американская сторона осуществила задуманное на 75%, поэтому Вашингтон намерен продолжить военные действия. Трамп отметил, что США объявили о прекращении огня с Ираном по просьбе других стран, а именно сделали одолжение Пакистану. За экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака второй день не могут собрать всю сумму залога. Как сообщает ТАСС, на счет поступило примерно 2 300 000 долларов из необходимых 3 100 000 долларов. При этом украинские банки не желают связываться с этими деньгами из-за возможных проверок со стороны Нацбанка. В итоге Ермак останется в СИЗО на выходные. Он проходит обвиняемым по делу о легализации 460 миллионов гривен при строительстве элитного коттеджного поселка в пригороде Киева. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Инфляция в России продолжает падать. По данным Росстата, в апреле цены выросли лишь на 0,14% после 0,6% в марте. Годовая инфляция тоже замедлилась до 5,6% в апреле против почти 6% в марте. Так овощи и фрукты подешевели почти на 3%. О чем говорят такие цифры и заставят ли они Центробанк решительнее снижать ключевую ставку? Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка к Евроклиру о взыскании 200 миллиардов евро. Это суверенные активы России, заблокированные в бельгийском депозитарии, а также упущенные выгоды от их размещения. Евроклир уже пообещал обжаловать решение российского суда. На что оно влияет и может ли помочь российским инвесторам, чьи активы тоже заблокированы в Евроклир? И на Кубе вспыхнули протесты из-за дефицита электроэнергии, вызванные американской блокадой, сообщает Reuters. По данным агентства, в некоторых районах Гаваны электричество могут давать только на 2 часа в сутки. Что говорят жители и чего добиваются штаты? Подробности на Business FM. Инфляция в России продолжает падать, следует из данных Росстата. В апреле цены выросли на 0,14%, тогда как, например, в марте месячная инфляция была на уровне 0,6%. Годовая инфляция тоже замедлилась. В апреле показатель составил 5,58% против 5,86% в марте. Существенно подешевела плодово-овощная продукция почти на 3%. Данные по инфляции комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
15: Она низкая, ниже сезонной нормы. В целом, по широкому кругу получилось даже больше замедления, чем по недельным данным. Если говорить коротко, то в годовом выражении инфляция по продовольственным товарам 4 на цели, по непродовольственным товарам даже чуть ниже 4, и только по услугам остается повышенной, никак не может далеко уйти от 10. То есть большая часть работы по замедлению инфляции, кажется, сделана. Если еще вспомним про эффект НДС, который добавил в начале года больше 1,5%, то кажется, что мы уже даже и ниже цели по общей годовой инфляции тоже будет, получается, в районе 4. Поэтому, наверное, такой фон позволяет говорить о дальнейшем снижении ключевой ставки. Размер шага еще не предопределен. Следующее заседание больше, чем через месяц. Но мы все-таки ждем, что как минимум такое же снижение, как в апреле, на 0,5% пункта. И 19 июня ЦБ сможет также реализовать.
2: Софья Донец, главный экономист инвестиций. На прошлом заседании Центробанк сохранил свой прогноз по инфляции на 2026 год в интервале от 4,5% до 5,5%. Возвращение к таргету в 4% ожидается в следующем году. На Кубе вспыхнули протесты из-за дефицита электроэнергии, вызванной американской блокадой. Об этом сообщает Рейтер. Агентство пишет, что в некоторых районах Гаваны электричество включают только на 2 часа в сутки. Протестующие вышли на улицы с лозунгами «Включайте свет», и объединенный народ никогда не будет побежден. Ранее министр энергетики Кубы Висенте де ла Олеве заявил, что в стране полностью закончились запасы дизельного топлива и мазута, ситуацию назвал критической. Проблем на Кубе действительно много, но протесты не такие массовые, говорит житель Гаваны Игорь.
16: То, что люди пытаются высказать свое недовольство, это нормально, и оно есть. Но это все такое точечное, не повсеместно. Народ на Кубе воспитан Фиделем, и терпение у него уже все удивляются, почему, как говорится, ничего не происходит. Много проблем с электричеством по всей Кубе. Они ходят с кастрюлями, с тарелками, с половниками, стучат по ним, выражают свои протесты. Там где-то пытаются перекрывать как-то дороги. Ну, сегодня по дорогам очень мало машин ездит, потому что опять с бензином. Но должны начать продавать бензин. То, что должны были привезти сюда, так сказать, частным характером. То, что Америка позволила покупать бензин малым предприятиям, ну, как по-нашему ИП или ООО. С бензином очень тяжелая ситуация. То есть выдавали по 20 литров бензина в машину. Люди занимали очередь днем, чтобы на следующий день утром залить эти 20 литров. И у меня когда была машина, мне самому приходилось, я последние 3 ночи ночевал на заправке.
17: А насколько протесты массовые? Вот?
16: Ни о каких тысячах, ни о каких сотнях речи нету. Ну, до 100. Больше я не видел. Идет жизнь своим чередом. То, что говорят, очереди за хлебом, ну, они стоят в очередях за вкусным хлебом. Ну, это не те очереди, что люди стоят в очередях из-за голода.
2: Игорь, житель Гаваны. Дефицит электроэнергии на Кубе резко усилился, когда Трамп пригрозил ввести пошлину для любых стран, которые поставляют Гаване топливо. Как сообщает телеканал NBC, глава ЦРУ Джон Рэтлиф, который прибыл в Гавану на переговоры, передал властям Кубы послание от Дональда Трампа. Вашингтон готов к диалогу по экономике и безопасности, но только если Куба начнет фундаментальные изменения в своей политике. О чем может идти речь и пойдут ли США на военное вмешательство, рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
18: Если бы не Иран, то мне кажется, что после Венесуэлы именно Куба была бы следующим в кавычках перформансом со стороны администрации Дональда Трампа. Сейчас Трамп разбирается с Ираном и с Китаем и чуть меньше внимания обратил на Кубу. Но вот эта сама поездка, она, во-первых, нужна американской стороне, потому что представитель ЦРУ, он, во-первых, разведал вообще обстановку и посмотрел, насколько там разведданные совпадают с тем, что получают США или не совпадают. Все-таки это раз. Во-вторых, я думаю, что помимо вот этих официальных встреч в рамках делегаций обеих стран, еще были встречи неформальные, например, возможно, с лидерами протестов, либо с наиболее яркими представителями, ну, несогласной элиты. Поэтому я бы предположил, что Трамп будет додавливать, и основная его задача – это смена вот именно политической формации. То есть он, во-первых, хочет, чтобы руководство поменялось. Второе – это, конечно же, проведение рыночных реформ, допущение иностранного капитала, и в том числе американского. И частично эти реформы уже проводятся. Если риторика Трампа – это кнут о том, что все, мы захотим, там, присоединим себе, и губернатором будет Марко Рубио, то представитель ЦРУ, он скорее выступал с таких более дипломатических позиций в качестве пряника. Я бы поставил срок по решению кубинского вопроса именно до ноябрьских выборов, потому что потом Трампу будет очень тяжело, особенно если будут приниматься постоянные резолюции по ограничению его международной политики. Что касается военного сценария или нет, здесь сложно предполагать, но мне кажется, что Трамп после кейса Венесуэлы готов использовать похожую историю. И я думаю, что шансы для ее реализации у него точно есть.
2: Павел Дубравский, руководитель Дубравский консалтинг. Госсекретарь США Рубио заявлял, что Штаты предлагали Кубе гуманитарную помощь на 100 миллионов долларов, но, по его словам, власти острова отказались. Единственная причина, почему простые кубинцы не получили американские медикаменты и продукты питания, это, как заявил Рубио, коррумпированный кубинский режим. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ к Евроклиру о взыскании 200 миллиардов евро. Это стоимость заблокированных в бельгийском депозитарии суверенных активов России, а также упущенные выгоды от их размещения. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. В российском ЦБ заявили, что удовлетворены решением суда, который признал незаконность действия депозитария. Рейтер сообщает, что Евроклир будет это решение обжаловать. Для российских инвесторов, чьи активы также заблокированы в Евроклир, решение суда по иску ЦБ мало что меняет, говорит партнер BGP Litigation, эксперт по санкционному праву Сергей Гландин.
0: За 2 месяца до подачи иска Центральным банком против Евроклера в арбитражный суд города Москвы председатель Верховного суда Российской Федерации отказался принимать к рассмотрению жалобу частного инвестора Станислава Ананьева, который как раз оспаривал отказы судов взыскать в качестве убытков не только набежавший купонный доход по ценным бумагам, заблокированным в контуре Евроклера, но и тело самих ценных бумаг именно взыскать как убытки. Это правовая позиция, то есть всем частным инвесторам сказали, что извините, ребята, есть регуляторы, идите за специальной лицензией в АФАК, идите за специальной лицензией в казначейство Бельгии, это ваши активы, но они просто временно заморожены, но титул и право собственности никуда от вас не переходило ни к какому третьему лицу. Видимо, поэтому Центральный банк и попросил закрыть судебное заседание, и поэтому закрыт судебный акт мы не знаем, по каким основаниям был удовлетворен иск. Здесь может быть именно взысканы как убытки, может быть по какому-то другому основанию, мы не знаем. Но данный судебный акт пока не вступил в силу. Он вступит в силу в момент вынесения постановления апелляционной инстанции, либо в момент окончания срока на ее подачу. Пока посмотрим, но в данный момент пока еще частным инвесторам рано предпринимать, с моей точки зрения, какие-либо действия. Нужно подождать исход либо апелляции, либо когда пройдет срок на ее подачу.
2: Сергей Гландин, партнер BGP Litigation. Банк России подал иск Евроклер в декабре прошлого года, после того, как Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке российских суверенных активов. Условием их разморозки были названы прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. Петербург готовится к экономическому форуму. До него осталось чуть более 2 недель. Распроданы ли уже номера в петербургских отелях и ждут ли таксисты баснословных заработков? Об этом Наталья Шашина.
19: Судя по данным сервисов бронирования, в петербургских отелях категории 4 и 5 звезд пока еще не полный солд-аут. Но восторг.

0: месячную выручку, которую получают они в течение года. Но проблема в том, что глубина продаж на экономический форум, она сокращается с каждым годом. Мы уже забыли времена, когда экономический форум продавался за год вперед. Сейчас глубина настолько маленькая, что мы вот сейчас, буквально эти дни, распродаем последние номера для высокого уровня госслужащих, чиновников, потому что им сейчас подписывают уже точные даты командировочных, и мы полностью уже заполняем весь наш план расселения.
1: Однако, отмечает владелец Гельвеции, многих ательеров волнуют заработавшие в марте новые правила. Гости смогут отменять бронирование буквально накануне заезда, и отели обязаны возвращать предоплату. А шансы, что кто-то другой сразу забронирует этот номер, невелики. Отели категории 3 звезды пока не отмечают ажиотажного спроса. Вот что говорит гендиректор гостиницы «Адмиралтейская» Ольга Киселева.
2: Пока, конечно, загрузка не очень активна у нас идет. Но ожидаем все-таки, что, наверное, где-то за неделю спрос появится. Как правило, высокие делегации бронируются заранее, и они забирают отели высшей категории, они забиваются первыми. Потом, когда формируются поездки у средств массовой информации, каких-то других представителей, администрации региональных и так далее, они уже выбирают четверки, кто-то тройки. Но тут такая, как сообщающиеся сосуды. То есть, если в обычной жизни гости себе позволяли 5 звезд, то они едут 4, если в обычной жизни 4, то они едут в 3.
1: По словам Киселевой, Адмиралтейская на даты Петербургского форума подняла цены на 20%. Номер стоит около 8 тысяч за сутки. Петербургский форум традиционно ждут не только его гости, но и работники самых разных сфер услуг в надежде на хороший доход. Однако петербургский таксист Владимир таких надежд не питает и считает, что для обычных таксистов это время неудобств, а не заработка.
3: Подзаработать не удастся?
4: Может быть и удастся, но обычно это все пропадает на фоне перекрытий и пробок. Город сильно перекрывает, связь выключает, ЗСД закрывает. Это платная дорога, западный скоростной диаметр. Я не очень люблю дни форума, конкретно я, потому что приезжает куча каких-то мерседесов. Я даже не знаю, что это за мерседес. И начинают обычных водителей щемить, некрасиво себя ведут на дороге. Такое действительно присутствует в центре города. Но могу еще сказать, что я видел цены, по которым предлагают людям поработать на постоянной основе, все эти дни повозить там по 12 часов, по 14, они сильно занижены. То есть, условно, BMW пятерка, хотят люди ездить за 1700, что ли, час или что-то такое, или за 2.
3: Там же еще минус бензин за 1700.
4: Да.
1: Сама стоимость участия в форуме со вторника вырастет до 1 миллиона 600 тысяч рублей. Пока что цена на 150 тысяч ниже. За эту сумму гость сможет участвовать во всех мероприятиях, например, вход на пленарное заседание только по приглашению. По сравнению с прошлым годом билет подорожал. Тогда участие обходилось от 990 тысяч рублей до 1 миллиона 200 тысяч. А в допандемийном 2019 году стандартный пакет участника стоил всего 350 тысяч рублей. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
5: Реклама. Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
6: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
7: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
9: С этого августа 1858 года состоялось эпохальное событие. Британская королева Виктория и президент США Джеймс Бьюкенен обменялись поздравительными сообщениями по недавно открытой трансатлантической телеграфной линии. Приветствие Ее Величества, которое состояло всего из сотни слов, передавалось в Америку 16 часов. А первый в мире электромагнитный телеграф за четверть века до этого в 1832 создал русский ученый Павел Шиллинг. Во второй половине 19-го столетия телеграфная связь развивалась головокружительными темпами. Появились оптические, электростатические, электромеханические телеграфы. Несмотря на изобретение телефона и развитие иных технологий, в разных странах телеграф оставался одним из основных видов связи на протяжении всего 20 века. А в России удовольствие отправить и получить телеграмму доступно и сегодня. На связи. Специальный проект «Бизнес ФМ». Наизусть.

0: Зигмунд Фрейд. Ум точно такой же, как и его владелец. Он склонен к лени. Наизусть. На Бизнес FM.
1: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
2: Продолжить рассказ о крупнейшем событии в мировой автомобильной индустрии – мотор-шоу в Пекине, я бы хотела новой версии Lysan L9, представленной в рамках выставки в первый день. От Li Auto давно ждали какой-то яркой знаковой гибридной новинки, потому что продажи всех новых моделей последнего времени не оправдали ожиданий. И вот с большой помпой выкатили двухцветный L9 Livis, самую дорогую и шикарную версию флагмана марки. Машина немного выросла до 5 метров 30 сантиметров за счет небольшого вытянутого заднего спойлера. Батарея же подросла до 72 кВт-часов. Особо производитель гордится активной подвеской с независимым управлением каждого контура, умными тормозами и мощными процессорами MAC-1000 для скоростной работы бортовой электроники. Основная архитектура осталась той же. Это все так же последний гибрид с 1,5-литровым ДВС под капотом. Стоимость обновленного L9 – 559 800 юаней. Это примерно 6 200 000 рублей. На стенде Mercedes я первый раз увидела обновленный S-класс, который был представлен в конце прошлого года. Решетка радиатора и оптика со встроенными звездами выглядят вполне интересно. Отдельно у Мерседесов сделали комнату Гелендвагенов с различными модификациями и спецсериями. Но самое забавное, что прямо напротив Мерседес стенд арендовал концерн Байк, у которого центральное место экспозиции занимал внедорожник BJ81, спецверсия простого и проходимого BJ80 в люксовом исполнении. Стоит этот автомобиль в Китае в переводе на рубли порядка 2 миллионов, и его позиционируют как недорогую китайскую версию Гелендвагена. Порадовал Smart, который давно стал китайским, после чего модели были переработаны и потеряли свой привычный имидж. Представлена предсерийная версия модели в старых традициях, длиной 2,8 метра и с классическим дизайном начала 2000-х.
1: Тест-драйв на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Российский стандарт ЗОЖ. Правительство утвердило рекомендации по здоровому образу жизни и обратило внимание РИА Новости. Главное – завтракать в течение часа после пробуждения с 7 до 9 утра, делая этот прием пищи самым сытным. Сократить полуфабрикаты, сладости, белый хлеб и сахар, пить воду теплой, температуры утром и в течение дня. Не пить кофе после 2 часов дня и алкоголь за 3 часа до сна. Гулять от получаса до часа, спать от 7 до 9 часов в проветриваемом помещении и перед сном не использовать гаджеты. Комментирует врач-член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
4: Если говорить о здоровых людях молодого, среднего возраста, то это рекомендации правильные. Есть некоторые исключения, например, люди, страдающие плохой работой кишечника, а таких, к сожалению, все больше и больше. Очень много людей с сидячим, полусидячим образом жизни, вообще мало подвижности. Тут, конечно, стакан теплой воды может только ухудшить ситуацию. И диетологи рекомендуют как раз прохладный стакан воды с утра. По поводу кофеина. Было проведено очень большое исследование. Существует группа людей, достаточно большой процент, у которых кофе не оказывает нужного стимулирующего эффекта, в том числе на нервную систему. И такие люди пьют кофе совершенно спокойно даже на ночь. При этом засыпают прекрасно. По употреблению овощей и фруктов большое упущение. И непонятно, почему нет этого упоминания, хотя во всех предыдущих рекомендациях оно было. И это не только по России, но первыми в колокола забили американцы. У жителей развитых стран, как правило, в пищевом статусе, и Россия не исключение, наблюдается дефицит растительной клетчатки. Вообще в рекомендациях всегда было от 1,5 до 2 килограмм овощей, фруктов, то есть растительных продуктов в день.
3: Анна Белоусова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов. Также рекомендуется для управления стрессом вести дневник благодарности. Такие даже продаются в виде красивых блокнотов с трекерами привычек, аффирмациями на день и вопросами для самоанализа. Большая беда всех общих рекомендаций в том, что они не учитывают особенности личности, говорит врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
5: кому благодарность, если я недоволен жизнью? Поэтому благодарность — это большой такой вот пул, который продается. Всех простить, всех любить — это опять могучая общая формулировка, которая подходит далеко не всем. Большинство рекомендаций носят декларативный характер и такой вот требующий выполнения, долженствования. Но беда заключается в том, что есть вещи, которые вообще-то подходят всем, ну, например, спать там, например, 7 часов, а есть вещи, которые невыполнимы для определенных людей, у которых есть своя химия, свои какие-то соматические особенности. Поэтому я бы здесь говорил о том, что любого свойства рекомендации, они в любом случае плохи, потому что они не оставляют никакого совершенно зазора для учета особенностей личности, мужчина это или женщина, какой возраст, какой метаболизм, да, это очень важный фактор, какова занятость у этого человека, какова есть стрессогенность обстановки окружающей. Поэтому относиться к таким вещам нужно очень и очень сдержанно. Каждый должен для себя попытаться как-то эти процессы адаптировать. А еще лучше обращаться к адекватным, интегративным специалистам, которые смогут учесть все особенности организма и все рекомендации и составить некий индивидуальный план отношения с окружающей средой.
3: Александр Федорович, врач-психиатр. Рекомендации специалистов с течением времени меняются. 5 лет назад для восполнения омега-3 советовали есть морскую рыбу 2 раза в неделю. Сейчас от такого стандарта отказались по экономическим причинам. Морской рыбы на рынке стало меньше, а по доступной цене ее вообще нет. Новый день снижения на российском фондовом рынке. Биржевые итоги подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
6: Российский рынок акций вырос по итогам недели, даже несмотря на то, что в пятницу снижение было зафиксировано сразу на 0,9%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2633 пункта, но рост недели процент и почти 0,4%. В начале недели пытались пойти выше значения 2700 пунктов, не совсем это удалось, и, как мы видим, уже ближе к концу недели скатываться стали в район 2600 пунктов. Ну, здесь ситуация, видимо, будет развиваться в ключе коридора 2600-2700 уже на следующей неделе. Но продолжает расти российский рубль. Для рубля обстоятельства складываются неплохо в целом. И приток валюты достаточно высокий был зафиксирован в апреле. Ну, и май будет не хуже, судя по котировкам нефти. Если взять последний отчет Банка России, точнее сказать, обзор рисков финансовых рынков, то оказалось, что крупнейшие экспортеры в апреле увеличили реализацию валюты до 7 миллиардов 300 миллионов долларов. В марте этот объем был 2 миллиарда 400 миллионов, то есть в апреле продажи валюты крупнейшими экспортерами по сравнению с мартом выросли в 3 раза. И если брать общие продажи нефинансовых компаний, то они продали валюту почти на 30 миллиардов в апреле. Это в 2 раза выше показателей марта. Так что приток валюты большой получается у нас на рынок. Как отмечают участники торгов, спрос на валюту остается низким. На этом фоне укрепляется российский рубль. Казалось бы, Минфин мог бы покупать, конечно, больше валюты, но пока в рамках бюджетного правила покупает на минимальных объемах. С учетом операций Банка России, это чуть выше 1 миллиарда рублей, если брать рублевый эквивалент. Таким образом, юань падает за неделю на 21 копейку. Закрытие недели 10 рублей 71 копейка. Доллар США в конце недели упал ниже 73 рублей и обновил свои минимальные значения с конца зимы 2023 года. Цены на нефть в основном росли. За неделю смесь Brent прибавила около 8%. Встреча Си Цзиньпина, председателя Китайской Народной Республики, и президент США Дональда Трампа на неделе практически никак не повлияло. Да, были переговоры, да, было много сказано, кстати, про Ормузский пролив, но рынок видит, что Ормузский пролив остается фактически закрытым, и отчеты Международного энергетического агентства говорят о том, что дефицит поставок топлива на мировом рынке сохранится до октября текущего года, даже если война закончится уже в следующем месяце.
3: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Продолжая начатый в прошлый раз разговор о непрофильных офисных девелоперах, набирающих вес на столичном рынке, и о том, трудно ли им конкурировать с лидерами сегмента, эксперты отмечают. Конечно, известное имя дает дополнительный уровень доверия, но все большее значение приобретает то, как объект спроектирован и как он будет эксплуатироваться. Поэтому выгодные для клиентов коммерческие условия – не единственный аргумент застройщиков, у которых в портфеле один от силы два офисных проекта. Основой их конкуренции с крупными девелоперами становится глубина проработки продукта и операционной модели, адаптивность под конкретные бизнес-задачи, строгий контроль эксплуатации, приватность, лишенная хаотичности крупных бизнес-кластеров и все прочее из папки с надписью «Клиентоориентированность». Конкретных вариантов немало. В компании «Мангазея» советуют, например, сделать ставку на уникальную архитектуру и престиж, за которые клиенты готовы платить премию, или построить здание под ключ для крупного арендатора, чьи требования дороже типового решения. Опыт компании «Восход» говорит об особой ценности камерного, архитектурно-целостного продукта в сочетании с управлением под ключ. В компании «Неометрия» уверены, сегодня бизнес смотрит прежде всего на эффективность пространства, комфорт для сотрудников и гибкость условий. Генеральный директор архбюро «Бохан Студио» Дарья Туркина подводит итог. Конкурентная борьба на офисном рынке строится сегодня вокруг трех вещей – оптимизации затрат, адаптивности пространства и продуманности решений, как планировочных, так и инженерных. И не имя девелопера, не его масштаб, а именно сочетание этих трех факторов во многом определяет, сможет ли проект привлечь конечного потребителя. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес-ФМ».
0: Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
3: В Москве 8.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. На производственной площадке в Набережных Челнах загорелась полимерная продукция на площади 6 тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, сообщили власти. В мэрии позже сообщили, что пожар локализован. Средства ПВО за ночь сбили 138 украинских дронов на территории России. Они ликвидированы над 12 областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над Азовским и Черным морями. Ограничена работа аэропортов Краснодара и Геленджика. В Японии приостановили реактор атомной станции Анагава после выброса пара с радиоактивными частицами. Причиной стала разгерметизация резервуара, и небольшой объем отработанного пара вырвался в турбинное здание. Запорный клапан повторно затянули, но это не сработало. Энергетическая компания Tohoku Electric Power сообщила, что за пределы станции радиоактивные вещества не вышли. Росздравнадзор объяснил задержки поставок лекарств в аптеках. Это связано с логистическими проблемами, стойкого отсутствия каких-либо лекарств в доступе на данный момент нет, пояснила глава ведомства Алла Самойлова. Также она заверила, что россияне могут быть уверены в качестве лекарств в аптеках. Это строго контролируется специалистами. Самойлова заявила, что при проведении контрольно-надзорных мероприятий Росздравнадзор планирует использовать технологии искусственного интеллекта. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Курс валют в обменниках почти сравнялся с официальным. Доллары и евро сейчас продают всего на 2-3 рубля дороже, чем курс ЦБ. Раньше спред был значительнее. В чем причина? И стоит ли сейчас запасаться валютой? Разбираемся. Инфляция в России продолжает снижаться. Вышли новые данные Росстата. Согласно им, в апреле цены выросли на 14%, в марте было 60%. Годовая инфляция тоже снижается, а мы попросили экспертов оценить новые цифры. Вопрос поставок оружия на Тайвань поставлен на паузу, заявил Дональд Трамп по итогам поездки в КНР. Предполагалось отправить вооружение аж на 12 миллиардов долларов. Как сказал Трамп, теперь все зависит от Китая. Подробнее в эфире «Бизнес ФМ». Итак, курсы наличной валюты приблизились к официальным. В столичных обменниках доллары и евро продают на 2-3 рубля дороже, чем курс Центробанка. О чем это говорит, продолжит Михаил Задорожный.
9: На валютном рынке стабильность. Рубль стабильно укрепляется. Понемногу, но каждый день. В период больших движений курса для покупки наличной валюты приходилось прибавлять 7-8 рублей к официальному курсу, а то и больше. Сейчас спред сократился в несколько раз. Кроме того, снизилась разница между курсами покупки и продажи в пунктах обмена валюты. Теперь это в среднем 2-3 рубля. При этом утром стоимость наличного доллара или евро может быть одной, а вечером уже другой. Но, как рассказали нам в одном из московских пунктов обмена валюты, курс покупки можно зафиксировать.
10: Он меняется в течение дня несколько раз. От биржи это все зависит, в какую сторону пойдет. И доллары покупаем от 5000 по 76, продаем 76,80. Евро покупаем 89 рублей, продаем 90 рублей 50 копеек. Это от 5000. У нас всегда все есть в наличии. Единственное, что за час лучше позвонить, и мы фиксируем курс для вас. И он, что бы ни произошло на бирже, для вас будет тот же самый.
9: Примерно такая же картина и в других пунктах обмена валюты, куда мы позвонили под видом клиента. Другое дело, что сами наличные доллары и евро там есть не всегда. Сколько клиенты принесли, столько обменники и продали. Об этом совсем недавно Бизнес ФМ уже рассказывала. Снижение разрыва между курсами наличной валюты и курсами ЦБ подтверждает независимый финансовый эксперт Евгений Миронюк.
11: Действительно, сужение спреда, разница между официальным курсом ЦБ и реальным курсом продажи наличной валюты в обменниках, заметный тренд весны 2026 года. Доллар на Форекс, то есть на межбанке, опустился в район 73-75 рублей. Наличные доллары в банках продаются с надбавкой в среднем по 77-78 рублей, хотя есть в моменте и более приближенные к межбанковскому курсу предложения. Но этот разрыв уже не такой панический, не такой большой, как раньше. Панические покупки наличных стали реже по сравнению с, например, 24-м или 25-м годами. Это заставляет обменники снижать комиссию для привлечения покупателей валюты.
9: Российская валюта продолжает укрепляться. На внебиржевом рынке доллар ушел ниже отметки 73 рубля. Поэтому с покупкой наличной валюты можно не особо торопиться. Разворота в ближайшее время никто не ждет, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
12: В долгосрочной перспективе так или иначе будет ожидать ослабление рубля. К этому будут предпосылки, нужны для большинства экономических субъектов и для бюджета. Это тоже положительный фактор. Но если есть внешние рыночные условия, которые способствуют пока что укреплению рубля, то мы в ближайшей перспективе увидим скорее такой сценарий. Поэтому удачный момент для того, чтобы покупать валюту в будущем, не прямо сейчас.
9: С другой стороны, сейчас начинается сезон отпусков, и россияне, которые едут на отдых в другие страны, запасаются наличной валютой. Но если до отъезда осталось неделя или больше, то с покупкой можно и подождать. Не исключено, что через пару дней доллар станет еще немного дешевле. Михаил Задорожный, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Прямо сейчас.
8: Ну и вот сообщение из Кремля. Президент России Владимир Путин 19-20 мая посетит Китай с официальным визитом. Об этом ранее, об этой дате сообщала газета South China Morning Post. По информации Кремля, по итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних документов. Инфляция в России продолжает падать, следует из данных Росстата. В апреле цены выросли на 14%, тогда как, например, в марте месячная инфляция была на уровне в 0,6%. Годовая инфляция тоже замедлилась. В апреле показатель составил 5,58% против 5,86% в марте. Существенно подешевела плодово-овощная продукция почти на 3%. Данные по инфляции комментируют главный экономист инвестиций Софья Донец.
13: В целом по широкому кругу получилось даже больше замедления, чем по недельным данным. Если говорить коротко, то в годовом выражении инфляция по продовольственным товарам 4 на цели, по непродовольственным товарам даже чуть ниже 4, и только по услугам остается повышенной, никак не может далеко уйти от 10. То есть большая часть работы по замедлению инфляции, кажется, сделана. Если еще вспомним про эффект НДС, который добавил в начале года больше 1,5%, то кажется, что мы уже даже и ниже цели по общей годовой инфляции тоже будет, получается, в районе 4. Поэтому, наверное, такой фонд позволяет говорить о дальнейшем снижении ключевой ставки. Размер шага еще не предопределен. Следующее заседание больше, чем через месяц. Но мы все-таки ждем, что как минимум такое же снижение, как в апреле, на 0,5 пункта. И 19 июня ЦБ сможет также реализовать.
14: Софья Донец-то инвестиции. На прошлом заседании Центробанк сохранил свой прогноз по инфляции на 2026 год в интервале от 4,5% до 5,5%. Возвращение к таргету в 4% ожидается в следующем году. Госвизит Дональда Трампа в Китай оказался эффективным, но скромным. На итоги пишут западные СМИ. Хотя сам американский президент назвал саммит невероятным, а Си Цзиньпин историческим и знаковым. Однако деловые сделки ограничились самолетами Boeing, американской сои и энергоносителями. Среди политических тем главной для Китая был Тайвань. И, как все заметили, Си Цзиньпин высказался не по-восточному прямо. Вернувшись в США, Трамп в интервью Fox News заявил, что политика США по Тайваню не изменилась, Китай должен остыть, но никто и не будет поддерживать объявление независимости, так как это ведет к войне за 9 тысяч миль. И еще после переговоров с председателем КНР президент США пока не одобрил сделку о поставке Тайваню оружия на 14 миллиардов долларов. Валерий Бадуев продолжит тему.
15: Зарубежная пресса назвала первый за 9 лет визит Дональда Трампа в Китай практически безрезультатным. Например, агентство Рейтер пишет, что американскому президенту не удалось добиться ни существенных прорывов в торговле между странами, ни помощи Пекину по ситуации с Ираном. Практически то же пишет и Bloomberg. О хоть каких-то результатах поездки сообщил лично Трамп. Сказал, что Китай пообещал закупать больше американской сои, нефти, а также купит 200 самолетов от американской Boeing. Акции компании на заявлениях упали на 4%. Аналитики, как пишет Рейтер, ожидали, что объем поставок будет побольше, хотя бы 500 бортов. Однако, как сказал Трамп, сделок было много.
16: Председатель Си невероятный человек. Мы нашли общий язык и заключили множество торговых соглашений. Мы прекрасно провели время. Поистине исторический момент. Председатель Си и я соглашаемся по многим вещам, особенно по торговле. Будем много торговать.
15: В последний день визита Си Цзиньпин провел Дональда Трампа по саду Джуненхай. Это резиденция руководства КНР. Американский президент восхитился растущими там розами. Китайский лидер пообещал отправить семена в США. Трамп спросил Си, а часто ли здесь бывают другие иностранные лидеры? Председатель КНР сказал, что нет, крайне редко, но резиденцию посещал, например, президент Путин. Трамп в своем ответе был немногословен. Хорошо. Но и в целом американский президент на протяжении всей поездки вел себя несвойственно сдержанно, пишет South China Morning Post. Он даже почти ничего не постил в свой True Social. Издание подсчитало всего 10 публикаций за все время поездки. По итогам прошлого года, например, он выкладывал по 18 постов каждый день. И с журналистами Трамп общался не так активно, как обычно. Издание считает, что это из уважения к Си Цзиньпину, который не проводит спонтанные пресс-конференции. Глава Белого дома сыпал комплиментами, местами неуклюжими. Сказал, что в Голливуде не найти актера, который смог бы сыграть роль председателя КНР в кино, потому что Си Цзиньпин довольно высокий для китайца. Нью-Йорк Таймс пишет, что американский президент пытался льстить, но Си Цзиньпин был непреклонен. Война против Ирана и отмена тарифов американским Верховным судом ослабили позиции Трампа. То, что визит президента США в Китай выглядел эффектно, это тоже результат, считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
17: Трампу пришлось ехать в Китай не на коне, а, по сути дела, в роли определенного просителя. Ему нужно было, чтобы Китай протянул руку, и надо было, в общем, продемонстрировать какой-то внешнеполитический успех. Такой общий эффект, связанный с помпезным визитом, какими-то второстепенными договоренностями. Это все для администрации полезно, как и общее отвлечение внимания, скажем, от проблем в Персидском заливе.
15: На переговорах с Трампом Си Цзиньпин предупредил, что ненадлежащее урегулирование тайваньского вопроса может привести к конфликту между странами. Зарубежная пресса тогда восприняла это как довольно суровое предупреждение. Покидая Пекин, на борту президентского самолета Трамп сказал, что не давал китайскому лидеру никаких обещаний относительно Тайваня. Однако отвечать на вопрос, будут ли США защищать остров в случае нападения Китая, американский президент отказался. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
14: Президент Владимир Путин посетит Китай с 19 по 20 мая, сообщили сегодня в Кремле. Обсудят двусторонние отношения и обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. Малый бизнес борется за выживание и ищет способы сократить расходы. По данным Forbes, в первом квартале закрылись больше 200 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше, чем год назад. Хуже всего приходится ритейлу, салонам красоты и кафе. Эксперты считают, что в этом году закроется каждый седьмой микробизнес. Мы спросили у предпринимателей, что у них происходит.
18: «Бизнес говорит».
19: Гендиректор мебельной компании «Зам» Иван Радчук.
20: В первом квартале падение было около 10%. В нашем случае кризис начался еще в 2025 году. Мы привыкли расти до этого каждый год на 30-40%. В 2025 году была стагнация. Тем не менее, мы видим выход из положения, чтобы развивать новые направления деятельности, развивать продажи активно, находить новые рынки сбыта. И второй квартал 2026 года у нас начался очень хорошо. Ждем вообще, что это будет рекордный квартал с ростом плюс 60-70% к первому кварталу. Видно, что нужно правильно управлять финансами и нещадно резать все то, что не работало.
19: Основатель бренда обуви Naked Steps Марк Иоффе.
21: В этом году предпринимателям очень тяжело. Я смотрю по своим знакомым, кто просто перепродает товары из Китая на Wildberries и Озоне. Мы выживаем за счет уникальности продукта, потому что у нас свой бренд и есть возможность делать хорошую маржу, потому что у конкурентов нет такого продукта. И всегда найдется ниша, где есть место для роста. Мы сделали ставку на обувь, которая по-настоящему заботится о ногах. И за это люди готовы платить даже в кризисные времена. Результат – мы растем и остаемся в плюсе, несмотря ни на что. Наверное, мой рецепт – найди настоящую боль, и люди придут к тебе в любые времена.
19: Соучредитель фабрики текстильных изделий «Пинкбас» Мария Батюхнова.
22: Мы практически не представлены в ритейле, так точечно в нескольких мультибрендовых магазинах. Там у нас продаж практически нет. Но и в целом, когда приходишь в торговые центры, видно, что людей мало, клиентский поток явно упал. Но у нас на маркетплейсах ситуация не лучше. Во-первых, комиссии стали гораздо больше. Деньги маркетплейсы за проданные товары сейчас удерживают более месяца. Цены повышать бесконечно возможности нет, потому что просто тогда проседают продажи. Поэтому мы сейчас более фокусно работаем с складскими остатками, то есть не держим большой сток. Очень плотно работаем с ассортиментом, то есть сразу же выводим товары, которые не пошли, и уделяем внимание только хитам продаж. Следим за рекламой. Если говорить об объемах продаж, ну, о наших, то выручка даже выросла, если смотреть этот год и сравнивать с прошлым годом. Но чистая прибыль упала. И в целом маржинальность упала. Но пока не критично. Стараемся работать, выживать.
18: Бизнес говорит. Продолжительность жизни.
23: Есть 5 мест на планете, где люди живут заметно дольше, чем в других регионах. Сардиния в Италии, японская Окинава, полуостров Никоя в Коста-Рике, греческий Икария и небольшой город Лома-Линда в Калифорнии.
18: Журналист Алена Копылова.
23: На Сардинии самая большая в мире концентрация долгожителей. Исследователи связывают это с изолированной горной средой, плотными семейными связями и рационом на основе бобовых, цельнозернового хлеба и местного вина в небольших количествах. Окинава тоже долгое время была эталоном. Местные жители входили в число самых долгоживущих на планете. Их рацион строился на сладком картофеле, тофу и морских водорослях. Главным принципом питания было хара-хачибу – не есть до полного насыщения. Но сегодня Окинава постепенно теряет свои показатели по мере распространения западного образа жизни. Лома-Линда – это не географический регион, а сплоченная религиозная община, члены которой живут примерно на 10 лет дольше среднего американца. Исследователи связывают это с растительным рационом, отсутствием алкоголя и табака и плотными социальными связями внутри общины. Никоя в Коста-Рике примечательна тем, что там один из самых высоких в мире показателей долголетия именно среди мужчин, что объединяет все 5 зон. Естественное движение в течение дня, работа в саду, жизнь в холмистой местности. Растительный рацион с бобовыми в основе, которые способствуют сохранению теломер. Отсутствие хронического стресса. И что особенно важно для науки – крепкие социальные связи.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Погода в Москве.
14: По-летнему тепло на этих выходных в столице сегодня. Плюс 24 градуса днем, уже плюс 20. В воскресенье синоптики обещают нам плюс 25 и без осадков. 9.16 в Москве. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ к Евроклир о взыскании 200 миллиардов евро. Это стоимость заблокированных в бельгийском депозитарии суверенных активов России, а также упущенная выгода от их размещения. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. В российском ЦБ заявили, что удовлетворены решением суда, который признал незаконность действий депозитария. А Рейтер сообщает, что Евроклир будет это решение обжаловать. Для российских инвесторов, чьи активы тоже заблокированы в Евроклир, решение суда по иску ЦБ, впрочем, мало что меняет, говорит партнер BGP Litigation, эксперт по санкционному праву Сергей Гландин.
2: За 2 месяца до подачи иска Центральным банком против Евроклира в арбитражный суд города Москвы председатель Верховного суда Российской Федерации отказался принимать к рассмотрению жалобу частного инвестора Станислава Ананьева, который как раз оспаривал отказы судов взыскать в качестве убытков не только набежавший купонный доход по ценным бумагам, заблокированным в контуре Евроклира, но и тело самих ценных бумаг именно взыскать как убытки. Это правовая позиция, то есть всем частным инвесторам сказали, что извините, ребята, есть регуляторы, идите за специальной лицензией в АФАК, идите за специальной лицензией в казначейство Бельгии, это ваши активы, но они просто временно заморожены, но титул и право собственности никуда от вас не переходило ни к какому третьему лицу. Видимо, поэтому Центральный банк и попросил закрыть судебное заседание, и поэтому закрыт судебный акт, мы не знаем, по каким основаниям был удовлетворен иск. Здесь может быть именно взысканы как убытки, может быть по какому-то другому основанию, мы не знаем. Но данный судебный акт пока не вступил в силу. Он вступит в силу в момент вынесения постановления апелляционной инстанции, либо в момент окончания срока на ее подачу. Пока посмотрим, но в данный момент пока еще частным инвесторам рано предпринимать, с моей точки зрения, какие-либо действия. Нужно подождать исход либо апелляции, либо когда пройдет срок на ее подачу.
14: Сергей Гландин, партнер BGP Litigation. Банк России подал иск Евроклир еще в декабре прошлого года, после того, как Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке российских суверенных активов. Условием их разморозки были названы прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. К другим темам. В Москве открываются новые пространства для летнего отдыха в наступающем сезоне. Помимо бассейнов, в рамках проекта «Лето в Москве», уже завоевавших популярность, в городе появляются новые точки притяжения. Например, светомузыкальный фонтан, в котором можно освежиться в Лужниках рядом с канатной дорогой. На Пушкинской набережной в парке культуры на крыше павильона у реки откроется большая веранда с лежаками, пинг-понгом, бильярдом и бистро. Да и сама набережная преобразится, начнут работать кафе, рестораны, селфи-зоны и бассейн. Говорит урбанист, преподаватель РАН ХИКС, блогер, модератор федеральных площадок Елена Пудова.
4: Наверное, самая новая локация – это наш любимый парк Горького. И там не так давно открылась шикарная детская площадка в форме огромного рыжего кота. Она настолько универсальная, что, кажется, там найдут возможность поиграть не только совсем малыши, но и подросшие дети, подростки, и, возможно, даже взрослые. У нас почти готова набережная, которая простирается от западного порта до жилого комплекса на Береговой, это в районе Филевского парка, и Лепихинская набережная тоже на 70% уже сделана, и она вот совсем скоро откроется.
3: Там будут именно прогулки, нет никаких развлекательных мероприятий?
4: Да, там именно прогулки, виды на воду. Естественно, туда зайдет какая-то наверняка коммерция в виде кафе, ресторанов.
3: А что-то про фонтан вы слышали? Тоже новая локация перед Лужниками.
4: Да, там открылся недавно новый фонтан. Дойти до него достаточно просто, заодно и прогуляться по Лужникам. Не могу сказать, что это отдельное развлечение. Он просто входит в единую систему набережных Лужники.
14: Елена Пудова, модератор федеральных площадок. Пляжный сезон в Москве всегда открывается 1 июня. К этой дате зоны для купания столицы проходит проверку Роспотребнадзора. Контролируется качество воды, состояние дна и наличие спасателей. Прошлым летом в городе было 15 официальных зон отдыха у воды с купанием и 35 мест, где плавать запрещено. В этом году в список разрешенных для купания войдут Головинские Ангарские пруды, Нижний Перелевский, Гальяновский, Большой Перовский и Владимирский пруды. Береговая линия с белым песком будет оборудована шезлонгами, волейбольными площадками, мангальными зонами, продолжает московский экскурсовод, журналист Диана Чебанова.
5: Видимо, в Москве что-то знают о том, какое будет лето, и сделать решили в этом году ставку на такие площадки, у которых вид будет несколько курортный. На фестивале «Лето в Москве» уже в мае многие локации открылись. Широко рекламируют новый спа-комплекс «Москино», кинопарк «Москино». Там откроют «Сазан Спа» площадью почти 500 квадратных метров, и там у нас сауна-хамам, лаунж-зоны, и под это появляется вторая гостиница на 200 плюс номеров. Обновили к летнему сезону парк «Сокольники». Там очень преобразилась партерная зона. Там отреставрировали центральную эстраду, эстраду Шаляпина и веранду танцев.
14: Диана Чебанова, московский экскурсовод и журналист. На ВДНХ рядом с павильоном книги откроют оранжерею тропических растений с лабораторией для их изучения, зоной для мастер-классов и лекторием под открытым небом. Также в городе вновь начался фестиваль ландшафтного дизайна. Одна из самых ярких экспозиций на Театральной площади. Перед Большим театром разбит многоуровневый террасный сад. Там цветут яблони 5 сортов и вишни, и редкая индийская сирень, высаженная 7-метровые грабы и клены. Среди цветущих растений еще скульптуры балерин. Wildberries открыла свои отели. 4 гостиницы совместного проекта компании туроператора Fun & Sun приняли первых гостей из России. Заказать тур можно на маркетплейсе прямо. В чем особенность этого предложения и на кого рассчитан такой отдых? Об этом Светлана Чередникова подробнее.
6: Первые 4 турецких отеля в фирменной концепции Wildberries Travel совместно с партнером-туроператором Fun & Sun открыли в разных локациях пляжного отдыха, популярных у россиян. В местечке Тикирова, рядом с Кемером, недалеко от Сиде и в районе Аланьи. Все отели 4-звездочные, работают по системе «Все включено». Концепция ориентирована на семейный отдых. В гостиницах есть все, что может потребоваться для отдыха с детьми, включая специальные зоны со стиральными машинками. Также обещают открыть развлекательный клуб с фиксиками. Перед открытием в гостиницах обновили номера, лобби, рестораны и общественные пространства и заключили договоры с турецкими владельцами о работе в рамках новой концепции и стандарта. Кто целевая аудитория этих отелей? Комментирует основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
7: Упор это идет в основном на такой недорогой отдых, насколько я понимаю, семейный, массовый. То, что было свойственно туроператору Fun & Sun, и это тоже специфика клиентов в Wildberries очень привлекается. Это массовые клиенты, которые довольно-таки такого среднебюджетного, низкобюджетного уровня. Максимально все включено. Я думаю, что нам нужны такого уровня отели в Турции, учитывая, что, в общем-то, у нас не все так просто и недорого на нашем Черноморском побережье.
24: А по цене они?
7: По цене они вполне доступные. Вот, например, который седешных отель Wildberries Travel с аэропарк. С вылетом из Москвы все включено на 2 человек в июне месяце. Этот отель может стоить примерно 155-160 тысяч рублей на 2. Можно неделю отдохнуть на All Inclusive в отеле 4 звезды, который в Сиде. Это вполне себе логичная стоимость в рынке.
6: Эксперт предполагает, что гости отелей могут получить дополнительные скидки для покупок на маркетплейсе. Интересно, что не все отели находятся на первой линии. А в Турции разница между проживанием в отеле на пляже и за дорогой существенная. Таким образом, идет упор на относительно невысокую цену четверки и расширенный all-inclusive, который так любят массовые туристы из России. Но на маркетплейсе можно сегодня приобрести не только туры в вышеперечисленные гостиницы. Под маркером Fun & Sun выложена большая линейка гостиниц, которые можно забронировать на любую дату и там же забронировать перелет. Кроме Турции, доступны Египет, Вьетнам, Таиланд, Китай, Мальдивы, Шри-Ланка, Азербайджан, Абхазия и большой выбор гостиниц в России. Возможно ли, что в будущем маркетплейсы повторят успех с розничной торговлей и захватят большой сегмент в туристической отрасли в ущерб существующим моделям турбизнеса, говорит тревел-эксперт Лариса Аханова.
9: Я думаю, что для маркетплейсов это просто некая такая диверсификация бизнеса, а для туроператоров это возможность очень активного продвижения за какой-то минимальный прайс. Грубо говоря, хотели сэкономить на контент-рекламе, достучаться до потребителей, это проще сделать через маркетплейсы, потому что вся аудитория платежеспособная более-менее сосредоточена на том, и причем это самая массовая аудитория. Я бы не сказала, что это будет становиться каким-то трендом, это просто реально какой-то очень сильный бизнес-кейс, который рассчитан на коллаборацию с одним туроператором.
6: Напомню, что на Wildberries можно также приобрести и квартиру в новостройке. Работает опция платного бронирования на сайте. Но покупку нужно оформлять у застройщика. А вот турпоездку можно полностью оформить и оплатить на маркетплейсе онлайн. Почти так же, как какие-нибудь джинсы. Эксперты считают, что у такой модели бизнеса большие перспективы. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
10: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
12: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань-Московская 1, Дворец спорта.
24: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
25: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
26: Застройщик ООО СЗ АСД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
27: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
28: Около сотни тысяч человек. Музейные ценности на Business FM.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
28: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
29: В Москве 9:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Истек срок действия лицензии, выданной Минфином США на поставки нефти из России. Ее действие прекратилось в 7 часов утра. Разрешение на продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда до 17 апреля, было выдано 18 апреля. Верховный суд внес в Госдуму законопроект о сокращении сроков лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков в крупном и особо крупном размерах. Предлагается сократить максимальный срок наказания до 5 и 10 лет, а также исключить нижние пределы санкций. США и Израиль готовятся возобновить военную операцию против Ирана на следующей неделе, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на ближневосточные источники. По их словам, ведется самая масштабная с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня подготовка к возможному возобновлению атак на Иран уже на следующей неделе. Американский актер Джон Траволта получил почетную золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля за вклад в кинематограф. Он представил на этом форуме свою первую работу в качестве режиссера «Пропеллер. Ночной рейс в один конец». Как отмечает телеканал France Info, о вручении престижной премии 72-летнему Траволте заранее объявлено не было. Актер заявил, что совершенно этого не ожидал и что он расценивает золотую пальмовую ветвь выше, чем «Оскар». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 9:30 в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Легализовать P2P рынок криптовалюты предложили в Госдуме. Это обмен криптовалюты на деньги напрямую между пользователями. Комитет по финрынку подготовил соответствующие поправки в закон. Как все предложенное оценивают эксперты. Петербург готовится к экономическому форуму. До него чуть больше 2 недель. Распроданы ли уже номера в петербургских отелях? Каковы там цены? И ждут ли таксисты баснословных заработков? Франция скупает маски и респираторы на фоне вспышки хантавируса. Об этом сообщает France Inter. Действительно ли вырос спрос на средства защиты? Мы поговорили об этом с жителями. Подробнее в эфире Business FM. Итак, Комитет Госдумы по финрынку направил поправки к закону о криптовалютах, сообщает об этом Интерфакс. Одна из поправок предлагает легализовать в России так называемый P2P-рынок. Это когда обмен криптовалюты на деньги происходит напрямую между пользователями. Причем поправка предлагает разрешить такую продажу крипты именно за наличные. После ухода западных платформ через P2P в России стал проходить основной объем криптовалюты, но такой обмен все еще в серой зоне. Также Комитет Госдумы по финансовому рынку предлагает расширить перечень криптовалют, легальных для покупки и продажи. Сейчас по требованию законопроекта подпадают только биткоин и эфир. Лимит на покупку крипты неквалифицированными инвесторами также предлагается расширить с 300 тысяч рублей в год через одного посредника до 600 тысяч рублей в месяц. Поправки комментирует технический директор «Крипто.А» Григорий Семух.
13: Мне кажется, расширить надо было бы побольше, потому что спрос-то явно есть. Люди, как я понял, в том числе в крипту идут, не только в доллар. Так что что-то с этим в любом случае делать надо, потому что если слишком жестко задавить, они уйдут в серую, в черную зону, вот туда. Лучше, если не получается остановить, то хотя бы возглавить и расширить законные рамки, чтобы люди вот в этих пределах закона действовали хотя бы.
3: Ну вот в целом, как вы оцениваете эти меры по регулированию крипторынка? Что добавить?
13: Положительно. В плане крипторынка лучше не добавлять, а убавлять. Сама идея крипторынка в том, что регуляции должно быть как можно меньше. Ну вот раз уже взялись, то просто я вот на самом деле сам не понимаю, как можно это все контролировать. Ну, по большому счету, можно контролировать только на входе и на выходе. Там, где крипта превращается в рубль, и там, где рубль превращается в крипту. Потому что как только рубль превратился в крипту, отследить его как-то, проконтролировать, ну, уже практически невозможно. И то же самое наоборот.
3: Одна из поправок касается P2P рынка.
13: Его нужно начать регулировать. Отправил кому-то свою крипту, тебе пришли на карточку деньги, все замечательно. А через пару дней вслед за ними пришли господа из ФСБ. И оказывается, что деньги тебе перевели с какого-то, ну или ты перевел, на какую-то не сильно хорошую карточку. Рынок P2P очень опасен был в последнее время. Что-то с ним делать надо было в любом случае.
8: Григорий Семух, технический директор Крипто.А. Законопроект о цифровой валюте и цифровых правах был принят Госдумой в первом чтении в конце апреля. С июля этого года россияне смогут легально покупать криптовалюты через лицензированных посредников. В рамках законопроекта на крипторынке появятся цифровые депозитарии, брокеры и управляющие компании. Временная лицензия Минфина США, которая разрешала операции с российской нефтью и нефтепродуктами, завершила свое действие буквально 2 часа назад. Пока Вашингтон не заявлял о продлении, лицензию выдавали уже 2 раза на фоне ситуации в Ормузском проливе. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. А сейчас Петербург готовится к экономическому форуму. До него осталось чуть больше 2 недель. Распроданы ли уже номера в петербургских отелях и ждут ли таксисты баснословных заработков? Об этом Наталья Шашина.
2: Судя по данным сервисов бронирования, в петербургских отелях категории 4 и 5 звезд пока еще не полный солд-аут. Но в Астории, Лотте, Four Seasons номеров на даты с 3 по 6 июня уже нет. В Гельвеции еще можно найти номер. Три ночи обойдутся минимум в 503 тысячи рублей. В отеле будет 100% загрузка, ожидает владелец Гельвеции Юнис Теймурханлы. Рост цен, по его словам, примерно на 15% по сравнению с прошлым годом.
15: Цены, ну, уже по сложившейся традиции, ежегодно они растут, потому что растут и расходы, и, кроме того, растут и ожидания выполнить бюджет, потому что у нас очень мало периодов в году сейчас таких горячих, таких как экономический форум, поэтому, конечно, гостиницы пытаются наверстать недополученную выручку, которую получают они в течение года. Но проблема в том, что глубина продаж на экономический форум, она сокращается с каждым годом. Мы уже забыли времена, когда экономический форум продавался за год вперед. Сейчас глубина настолько маленькая, что мы вот сейчас, буквально эти дни, распродаем последние номера для высокого уровня госслужащих, чиновников, потому что им сейчас подписывают уже точные даты командировочных, и мы полностью уже заполняем весь наш план расселения.
2: Однако, отмечает владелец Гельвеции, многих отельеров волнуют заработавшие в марте новые правила. Гости смогут отменять бронирование буквально накануне заезда, и отели обязаны возвращать предоплату. А шансы, что кто-то другой сразу забронирует этот номер, невелики. Отели категории 3 звезды пока не отмечают ажиотажного спроса. Вот что говорит гендиректор гостиницы «Адмиралтейская» Ольга Киселева.
16: Пока, конечно, загрузка не очень активна у нас идет, но ожидаем все-таки, что, наверное, где-то за две недели за неделю спрос появится. Как правило, высокие делегации бронируются заранее, и они забирают отели высшей категории, они забиваются первыми. Потом, когда формируются поездки у средств массовой информации, ну, каких-то других представителей администрации региональных и так далее, они уже выбирают четверки, кто-то тройки. Но тут такая, как сообщающиеся сосуды. То есть, если в обычной жизни гости себе позволяли 5 звезд, то они едут 4, если в обычной жизни 4, то они едут в 3.
2: По словам Киселевой, Адмиралтейская на даты петербургского форума подняла цены на 20%. Номер стоит около 8 тысяч за сутки. Петербургский форум традиционно ждут не только его гости, но и работники самых разных сфер услуг в надежде на хороший доход. Однако петербургский таксист Владимир таких надежд не питает и считает, что для обычных таксистов это время неудобств, а не заработка.
17: Подзаработать не удастся?
18: Может быть и удастся, но обычно это все пропадает на фоне перекрытий и пробок. Город сильно перекрывают, связь выключают, ЗСД закрывают. Это платная дорога, западный скоростной диаметр. Я не очень люблю дни форума, конкретно я, потому что приезжает куча каких-то мерседесов, я даже не знаю, что это за мерседесы, и начинают обычных водителей щемить, некрасиво себя ведут на дороге. Такое действительно присутствует в центре города. Но могу еще сказать, что я видел цены, по которым предлагают людям поработать на постоянной основе, все эти дни повозить там по 12 часов, по 14, они сильно занижены. То есть, условно, BMW пятерка, хотят люди ездить за 1700, что ли, час или что-то такое, или за 2.
17: Там же еще минус бензин за 1700.
18: Да.
2: Сама стоимость участия в форуме со вторника вырастет до 1 миллиона 600 тысяч рублей. Пока что цена на 150 тысяч ниже. За эту сумму гость сможет участвовать во всех мероприятиях, но, например, вход на пленарное заседание только по приглашению. По сравнению с прошлым годом билет подорожал. Тогда участие обходилось от 990 тысяч рублей до 1 миллиона 200 тысяч. А в допандемийном 2019 году стандартный пакет участника стоил всего 350 тысяч рублей. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
19: Из-за вспышки хантавируса на круизном лайнере MV Hondius спрос на респираторы во Франции за неделю вырос в 5 раз, а на хирургические маски в 4, сообщает France Inter. Три крупнейших дистрибьютора, которые контролируют 95% рынка масок во Франции, предупредили аптеки, что поставки будут ограничены. Производство в стране упало, многие компании обанкротились. Один из поставщиков сообщил, что обычно продают 2500 коробок масок в неделю, но за три дня продажи выросли до 15 тысяч. Дефицит, по прогнозам, продлится еще несколько дней. Рост спроса на маски – это миф или реальность, говорит гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
4: количество сообщений про страшный и ужасный хантавирус в прессе, на телевидении, на радио увеличилось. Все обсуждают этот страшный вирус. Рассказывают, что он передается с помощью выделений, которые дают грызуны. Некоторые шутят, что предшествующая администрация городская все сделала, чтобы для экологического развития города грызунов было много. И чувствуем себя хорошо. Но раскачивается так же, как с пандемией. Берем то же самое, делаем по новой. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Будут ли политические решения? Люди, которые все это пережили 6 лет назад, смотрят на происходящее событие с неким удивлением. Чем больше мы рассказываем про крыс и хантавирус, тем меньше мы рассказываем инфляцию, которая фактически гигантская, по отчетам нормальная. Люди, которые находятся у власти, не хотят нести ответственность за свои действия бестолковые, которые они делали последние 20 лет. И дальше будет какой-то корабль, будет крыса, будет какой-то там диковинный зверь, который поймали где-то там в Монголии или еще где-то, или на Хайнане. Тут не важно. Главное — уйти от ответственности. Любой способ хорош. Пандемия, одна, вторая, третья, десятая. Количество людей в масках стало больше.
5: Эта тема хантавируса в прессе активно муссируется?
4: Очень активно, особенно последние дни. Прям вообще раскачивают. Чем больше проблемы в Ормузском проливе, тем больше проблем с хантавирусом. Какое совпадение?
19: Дмитрий Мисуркин, гид-переводчик, житель Парижа. В Париже нет ажиотажа из-за хантавируса, люди не носят маски. В аптеках все спокойно, а главная тема в новостях – финал Лиги чемпионов с Пари Сен-Жермен, Иран, поездка Трампа в Китай и Ролан-Гаррос. Об этом бизнес-ФМ рассказала жительница пригорода Парижа, журналист Натали Жерон.
6: У нас Пари Сен-Жермен вышел в финал Лиги чемпионов, поэтому у нас больше говорят про это, чем про хантавирус, который уже известен более 50 лет всем ученым. Ситуация абсолютно спокойная. Выступил также наш президент и главный врач Франции, который сказал, что с масками все в порядке, что ковид их научил всем.

0: нет никакого повышения. Я сейчас нахожусь в Париже, в самом центре, и я сегодня ездила на метро и в электричке. Никто не ходит в этих масках, потому что мы за время ковида так от них устали, что поэтому, когда вы показываете для людей маску, у них начинается просто мандраж. В аптеках все спокойно, то есть, может быть, все бы запасаются аспирином после матча ПСЖ, либо от головной боли, от победы, либо от горя. Так что я вам могу сказать, что все хорошо и нет никакой паники.
1: В СМИ тема хантавируса тоже особо не муссируется?
0: У нас муссировалось, может быть, первые два дня, когда у нас был первый случай, это был на юге, они об этом говорили в новостях, а потом переключили все на Иран и на визиты Трампа в Китай. И про это сейчас никто не говорит уже.
2: Наталья Жирун, жительница пригорода Парижа, журналист. Хантавирус был выявлен у 11 человек на круизном лайнере «Вихондиус». Трое умерли. Лайнер вышел из Аргентины в апреле, 11 мая отошел от Тенерифе в Нидерланды. На борту около 150 человек, в основном из Великобритании, Испании, Нидерландов и США. Министр здравоохранения Франции тогда сообщала, что одна женщина находится на карантине в Париже, ее состояние ухудшается. Уже выявлены 22 лица, с которыми она контактировала.
3: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
4: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10. Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40. Вы в бизнесе.
5: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
3: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
6: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
3: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Бизнес FM. Дело вкуса. С Катей Калиной.
7: Весна – сезон обновлений, и ресторанных меню тоже. По ним можно изучать тенденции и моду на блюда, продукты, цены на них. А можно просто наслаждаться наконец-то теплой погодой, хорошей компанией и возможностью баловать себя едой вне дома. Летнее меню а-ля карт обновил Twins Garden, увеличив его почти вдвое, в основном за счет блюд авторских сетов бренд-шефа ресторана Виталия Савельева, который больше всего нравится гостям. Это, к примеру, говяжье ребро 12-часового копчения, хрустящий поросенок, байкальский сик с икрой ряпушки и молодым картофелем, дальневосточный трубач, сахалинский гребешок с печеным чесноком и запеченные томаты с картофельным гратеном и соусом XO. Если вы не прочь получить новый опыт в плане еды и не гнушаетесь стритфудом, Mr. Help and Friends Bar выкатил 3 интересных сэндвича. Советую пробовать их со своими детьми-подростками. Сэндвич с тунцом готовят с тархуновым йогуртом, томатами в оливковом масле и грейпфрутом. Сэндвич с рваной свининой собирают со сметано-цитрусовым соусом манго и кинзой фри. А третий с куриной грудкой, моцареллой и миксом салата с шалфеем приправляют кимчи и медом. Бар специализируется на необычных коктейлях, поэтому вам тоже будет чем себя развлечь. Ну и в брассерии «Кузнецкий мост» появилась не только летняя веранда, но и завтраки. В выходные они с 9 до 2. Из любопытного – профитроли с куриным паштетом и фуагра, французский омлет с трюфельным кремом и яичница по-средиземноморски для тех, кто устал от московской шакшуки. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса на Business FM.
8: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: 9:45 в Москве. На Кубе вспыхнули протесты из-за дефицита электроэнергии, вызванной американской блокадой, пишет Рейтер. Агентство сообщает, что в некоторых районах Гаваны электричество включает только на 2 часа в сутки. Протестующие вышли на улицы с лозунгами «Включайте свет» и «Объединенный народ никогда не будет побежден». Ранее министр энергетики Кубы Винсенте де Олеви заявил, что в стране полностью закончились запасы дизельного топлива и мазута, и ситуацию он назвал критической. Проблем на Кубе действительно много, но протест...

0: протесты не такие массовые, говорит житель Гавани Игорь.
1: То, что люди пытаются высказать свое недовольство, это нормально, и оно есть. Но это все такое точечное, не повсеместно. Народ на Кубе воспитан Фиделем, и терпение у него уже все удивляются, почему, как говорится, ничего не происходит. И много проблем с электричеством по всей Кубе. Они ходят с кастрюлями, с тарелками, с половниками, стучат по ним, выражают свои протесты. Там где-то пытаются перекрывать как-то дороги. Ну, сегодня по дорогам очень мало машин ездит, потому что опять с бензином. Ну, должны начать продавать бензин. То, что должны были привезти сюда, так сказать, частным характером. То, что Америка позволила покупать бензин малым предприятиям, ну, как по-нашему, ИП или ООО. С бензином очень тяжелая ситуация. То есть выдавали по 20 литров бензина в машину. Люди занимали очередь днем, чтобы на следующий день утром залить эти 20 литров. И у меня когда была машина, мне самому приходилось, я последние 3 ночи ночевал на заправке.
2: А насколько протесты массовые? Вот?
1: Ни о каких тысячах, ни о каких сотнях речи нету. Ну, до 100. Больше я не видел. Идет жизнь своим чередом. То, что говорят, очереди за хлебом, ну, они стоят в очередях за вкусным хлебом. Ну, это не те очереди, что люди стоят в очередях из-за голода.
0: Житель Гаваны Игорь. Дефицит электроэнергии на Кубе резко усилился, когда Трамп пригрозил ввести пошлины для любых стран, которые поставляют Гаване топливо. Как сообщает телеканал NBC, глава ЦРУ Джон Рэдклифф, который прибыл в Гавану на переговоры, передал властям Кубы послание от Дональда Трампа. Вашингтон готов к диалогу по экономике и безопасности, но только если Куба начнет фундаментальные изменения в своей политике. О чем может идти речь и пойдут ли США на военные вмешательство, рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
3: Если бы не Иран, то мне кажется, что после Венесуэлы именно Куба была бы следующим в кавычках перформансом со стороны администрации Дональда Трампа. Пока я вижу так, что сейчас Трамп разбирается с Ираном и с Китаем и чуть меньше внимания обратил на Кубу. Но вот эта сама поездка, она, во-первых, нужна американской стороне, потому что представитель ЦРУ, он, во-первых, разведал вообще обстановку и посмотрел, насколько там разведданные совпадают с тем, что получают США или не совпадают. Все-таки это раз. Во-вторых, я думаю, что помимо вот этих официальных встреч в рамках делегаций обеих стран, еще были встречи неформальные, например, возможно, с лидерами протестов, либо с наиболее яркими представителями, ну, несогласной элиты. Поэтому я бы предположил, что Трамп будет додавливать, и основная его задача — это смена вот именно политической формации. То есть он, во-первых, хочет, чтобы руководство поменялось. Второе — это, конечно же, проведение рыночных реформ и допущение иностранного капитала, и в том числе американского капитала. И частично эти реформы уже проводятся. Если риторика Трампа — это кнут о том, что все, мы захотим, там, присоединим себе Венесуэлу, а губернатором будет Марко Рубио, то представитель ЦРУ он скорее выступал с таких более дипломатических позиций в качестве пряника. Я бы поставил срок по решению кубинского вопроса именно до ноябрьских выборов, потому что потом Трампу будет очень тяжело, особенно если будут приниматься постоянные резолюции по ограничению его международной политики. Что касается военного сценария или нет, здесь сложно предполагать, но мне кажется, что Трамп после кейса Венесуэлы готов использовать похожую историю. И я думаю, что шансы для ее реализации у него точно есть.
2: Тогда надо заканчивать историю с Ираном, получается, а если вот по словам Трампа это еще все не закончено, сможет он параллельно две операции проводить или вряд ли?
3: Это очень хороший вопрос. Пока практика показывает, что не особо получается. И все силы сосредоточены именно на Иране. Но если вот действительно, как он заверяет, что он завершает эту историю, а потом когда-то вернется, то потом это все-таки отложено никогда в политическом спектре. Поэтому я бы сказал, что может переключиться он как раз-таки на Кубу.
0: Это был Павел Дубравский, политолог, руководитель Дубравский консалтинг. Госсекретарь США Рубио заявлял, что Штаты предлагали Кубе гуманитарную помощь на 100 миллионов долларов, но, по его словам, власти острова отказались. Единственная причина, почему простые кубинцы не получили американские медикаменты и продукты питания, это, цитирую, «коррумпированный кубинский режим», заявлял Рубио. Российский рынок акций закрыл торговую неделю в минусе, а рубль в плюсе. Биржевые итоги недели подвел обозреватель бизнеса ФМ Алексей Завьялов.
4: Российский рынок акций вырос по итогам недели, даже несмотря на то, что в пятницу снижение было зафиксировано сразу на 0,9%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2633 пункта, но рост недели процент и почти 0,4%. В начале недели пытались пойти выше значения 2700 пунктов, не совсем это удалось, и, как мы видим, уже ближе к концу недели скатываться стали в район 2600 пунктов. Ну, здесь ситуация, видимо, будет развиваться в ключе коридора 2600-2700 уже на следующей неделе. Но продолжает расти российский рубль. Для рубля обстоятельства складываются неплохо в целом. И приток валюты достаточно высокий был зафиксирован в апреле. Ну, и май будет не хуже, судя по котировкам нефти. Если взять последний отчет Банка России, точнее сказать, обзор рисков финансовых рынков, то оказалось, что крупнейшие экспортеры в апреле увеличили реализацию валюты до 7 миллиардов 300 миллионов долларов. В марте этот объем был 2 миллиарда 400 миллионов, то есть в апреле продажи валюты крупнейшими экспортерами по сравнению с мартом выросли в 3 раза. И если брать общие продажи нефинансовых компаний, то они продали валюту почти на 30 миллиардов в апреле. Это в 2 раза выше показателей марта. Так что приток валюты большой получается у нас на рынок. Как отмечают участники торгов, спрос на валюту остается низким. На этом фоне укрепляется российский рубль. Казалось бы, Минфин мог бы покупать, конечно, больше валюты, но пока в рамках бюджетного правила покупает на минимальных объемах. С учетом операций Банка России, это чуть выше 1 миллиарда рублей, если брать рублевый эквивалент. Таким образом, юань падает за неделю на 21 копейку. Закрытие недели 10 рублей 71 копейка. Доллар США в конце недели упал ниже 73 рублей и обновил свои минимальные значения с конца зимы 2023 года. Цены на нефть в основном росли. За неделю смесь Brent прибавила около 8%. Встреча Си Цзиньпина, председателя Китайской Народной Республики, и президента США Дональда Трампа на неделе практически никак не повлияло. Да, были переговоры, да, было много сказано, кстати, про Ормузский пролив, но рынок видит, что Ормузский пролив остается фактически закрытым, и отчеты Международного энергетического агентства говорят о том, что дефицит поставок топлива на мировом рынке сохранится до октября текущего года, даже если война закончится уже в следующем месяце.
5: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
6: В мире много красивых и современных стадионов, про которые просто не вспомнишь, если не знаковое событие, которое на них проходит. Именно такой случай с Пушкаш-арена, находящимся в районе Зугла в Будапеште. 30 мая в венгерской столице за главный клубный трофей Старого Света, Кубок Лиги Чемпионов УЕФА, сразятся Пари Сен-Жермен и лондонский Арсенал. Чем не повод рассказать об этом сооружении? Как в том старом анекдоте? Во-первых, он красивый. Строительство главного футбольного стадиона Венгрии закончилось в 2019-м. Но в отличие от других современных арен, он возведен в абсолютно классическом стиле. Никаких новомодных элементов в экстерьере Пушкаш-арена нет. Он выдержан в серой цветовой гамме, и главной деталью является входная группа старого стадиона, на месте которого он был построен. И предыдущие, и новые арены названы в честь великого венгерского и испанского футболиста Ференца Пушкаша. Член золотой венгерской сборной на Олимпийских играх в Хельсинки 1952 года, Пушкаш, по многочисленным признаниям, входит в десятку лучших футболистов 20 века. Его именем назван трофей Всемирной Федерации Футбола за самый красивый гол в сезоне. В 2014 году главным идеологом строительства нового стадиона был премьер Венгрии Виктор Орбан. На тот момент стоимость сооружения оценивалась в 100 миллиардов форинтов. По завершению бюджет практически удвоился до 190 миллиардов. Это примерно 600 миллионов евро и почти в 2 раза дороже, чем Мюнхенская Альянс-арена или лондонский Эмирейтс. Пушкаш-арена прекрасно оборудован для футбола и концертов. Тут выступали Металлика, Imagine Dragons, Рамштайн и Depeche Mode. Думаю, что игра в финале Лиги Чемпионов не уступит по красоте той арене, на которой состоится матч.
5: Спорт и деньги на Бизнес FM.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира. Одним из самых удачливых старателей сибирской золотой лихорадки был купец Гаврила Машаров из Канска. Он обладал удивительным чутьем на золотые россыпи и открыл их в общей сложности более сотни. Разбогатев, купец заказал себе у петербургских ювелиров медали с чистого золота со своим изображением и надписью «Гаврила Машаров, император всея тайги». Носить ее не стал, поскольку она весила около 5 килограммов, но поставил в доме в красном углу. В 1836 году затеял в тайге строительство своей резиденции с обязательным дворцом, семиглавым каменным собором, оранжереей с ананасами и фабрикой бархата. Влез в долги, а потерявшие терпение кредиторы заперли Машарова в подвале его же дворца до приезда пристава из губернского центра. По легенде, купец пытался выбраться из подвала, сделав подкоп, но промок, простудился и вскоре скончался. Все золото мира на Бизнес FM. Наизусть. Николай Бердяев. Народу кажется, что он становится свободен в революциях. Это страшный самообман. Революция всегда враждебна духу свободы. Революция случается с человеком, как случается болезнь, несчастье, стихийное бедствие, пожар или наводнение. Наизусть на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 9.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о единых мерах поддержки участников СВО и их семей. Документ предусматривает ряд социальных льгот, доступ к культурным и спортивным мероприятиям, неочередное получение медицинской помощи, приоритет при трудоустройстве и психологическую поддержку. Также регионам поручено предоставлять субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию жилья и обеспечивать бесплатное питание для детей военнослужащих. Средства ПВО за ночь сбили 138 украинских дронов. Они ликвидированы над 12 областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над Азовским и Черным морями. Повторно ограничена работа аэропортов Краснодара и Геленджика. Россельхознадзор проведет инспекции армянских предприятий из-за участившихся нарушений при поставках продукции в Россию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Проверки затронут предприятия, поставки с которых ранее было приостановлено из-за подозрений во ввозе фальсифицированной рыбной продукции, предположительно европейского происхождения. Также ведомство планирует проверить растениеводческие предприятия Армении. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его предшественнику Виктору Орбану, который возглавлял правительство 16 лет, не выплатят выходное пособие. Речь идет о выплате более 100 тысяч евро. Ранее бывшие члены венгерского правительства во главе с Орбаном объявили, что сами отказываются от выходных пособий. Эти средства они хотели передать одному из детских домов в Закарпатье, где живет венгерское национальное меньшинство. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 10 часов, российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Вопрос поставок оружия на Тайвань поставлен на паузу, заявил Дональд Трамп. По итогам поездки в КНР предполагалось отправить вооружений аж на 12 миллиардов долларов. Ну, как сказал Трамп, теперь все зависит от Китая. Курсы валют в обменниках почти сравнялись с официальными. Доллары и евро сейчас продают всего на 2-3 рубля дороже, чем курс ЦБ. Раньше спред был значительнее. В чем причина? И стоит ли сейчас запасаться валютой? Малый бизнес борется за выживание и ищет способы сократить расходы. Как пишет Forbes, в первом квартале закрылись больше 200 тысяч малых и средних компаний, на 9% больше, чем год назад. Настроение предпринимателей сегодня в нашей рубрике «Бизнес говорит». Итак, Трамп после визита к Си заявил в интервью Fox News, что пока поставил на паузу вопрос о поставках оружия Тайваню на 12 миллиардов долларов. Дальше, как он сказал, все зависит от Китая. Пока политика США по Тайваню не изменилась, Китай должен остыть, но никто не будет поддерживать объявление независимости, так как это ведет к войне за 9 тысяч миль от США. Вот как все это было сказано в ответ на вопросы журналиста Fox News.
9: Китай не хочет видеть это место. Мы будем называть Тайвань местом, потому что никто не знает, как его определить. Но они не хотят, чтобы оно стало независимым. И я думаю, что они, вероятно, сделают что-то довольно жесткое. И тогда их встретят суровым ответом. И произойдут плохие вещи. Мы говорили, кстати, об этом весь вечер. Я думаю, что сейчас я знаю о Тайване больше, чем о любой другой стране.
10: Должен ли народ Тайваня чувствовать себя более или менее в безопасности после вашей встречи с Си Цзиньпином?
9: Ничего не изменилось. Я не хочу, чтобы кто-то стал независимым. И вы знаете, что мы должны преодолеть 9500 миль, чтобы участвовать в войне. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы Китай остыл.
10: Но вы ждете одобрения поставок оружия Тайваню на миллиарды долларов? Это продвигается вперед?
9: Ну, я еще не одобрил это. Посмотрим, что получится. Возможно, я это сделаю. Возможно, я этого не сделаю. Но мы не хотим войн. И если все останется как есть, я думаю, Китай не будет против. Но мы не хотим, чтобы кто-то сказал: «Давайте станем независимыми, потому что Соединенные Штаты нас поддерживают».
0: Госвизит Трампа в Китай продлился 3 дня, завершился буквально вчера, а 19-20 мая в Пекин с однодневным официальным визитом летит Владимир Путин, о чем сегодня заявили в Кремле. Российский президент обсудит с председателем КНР вопросы двусторонних отношений. Лидеры обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. Как расценивать слова Трампа по Тайваню и чего ждать от визита Путина, мы поговорили с политологом-международником, экспертом клуба «Валдай» Андреем Картуновым.
11: Можно сказать, что состояние тайваньской проблемы и действия сторон, по крайней мере, риторические заявления, они являются индикатором более общего состояния американо-китайских отношений. То есть, если, скажем, Соединенные Штаты хотят проявить жесткость, то обычно они предпринимают определенные шаги как раз в отношении Тайваня. Это может быть, скажем, направление каких-то высокопоставленных делегаций в Тайбэй. Могут быть какие-то новые соглашения о поставках вооружений Тайваню. Ну и так далее. И вот мы видим, что накануне визита Трампа в Пекин таких шагов не предпринимал. То есть Трамп не пошел на обострение, не стал использовать Тайвань в качестве рычага давления на Пекин, что свидетельствует о том, что, в общем, он хотел пытаться договориться по другим, может быть, более принципиальным для США вопросам. Но при этом, если смотреть на риторику, то, наверное, в Пекине могли быть разочарованы тем, что не прозвучало из уст американского президента какого-то более решительного осуждения идеи независимости Тайваня. Определенная неопределенность американской позиции в отношении статуса острова сохранилась, и здесь, в общем, американская позиция не претерпела каких бы то ни было изменений. Поэтому, наверное, можно заключить, что в отношении Тайваня статус-кво на данный момент сохраняется.
2: А как можно расценить то, что после переговоров в Си Трамп не одобрил сделку о поставке Тайваня оружия?
11: Да, это как раз и говорит о том, что Трамп не хочет раздражать китайских партнеров, и более того, в общем, если говорить о общей динамике отношений вот в этом треугольнике Вашингтон-Пекин-Тайбэй, то можно сказать, что постепенно роль Тайваня для Соединенных Штатов начинает снижаться.
2: Президент Путин 19 мая во вторник посетит Китай, летит в Китай с официальным визитом. Как может повлиять на визит Путина то, что перед ним был Трамп?
11: Вы знаете, вот здесь, наверное, российский лидер может играть на контрасте. Российско-китайские отношения на протяжении уже долгого времени остаются стабильными и предсказуемыми. В общем, примерно можно представить себе, какими эти отношения будут там через год, через два. На этом фоне, конечно, особенно явной становится непредсказуемость и нестабильность американских подходов к Китаю. Если России Китай может доверять, то Соединенным Штатам Китай доверять не может. Трамп может свои позиции пересмотреть, он может ввести какие-то новые тарифы. Российская позиция выгодно отличается от американской. Я думаю, что на это в том числе и будет обращено внимание во время переговоров российского и китайского лидера в Пекине.
0: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай ГОС». Визит Трампа в Китай оказался эффективным, но скромным на итоги, пишут западные СМИ. Подробнее об этом в середине часа на Business FM. Ну а сейчас о том, что курсы наличной валюты приблизились к официальным. В столичных обменниках доллары и евро продают на 2-3 рубля дороже, чем курс Центробанка. О чем это говорит, продолжит Михаил Задорожный.
12: На валютном рынке стабильность. Рубль стабильно укрепляется. Понемногу, но каждый день. В период больших движений курса для покупки наличной валюты приходилось прибавлять 7-8 рублей к официальному курсу, а то и больше. Сейчас спред сократился в несколько раз. Кроме того, снизилась разница между курсами покупки и продажи в пунктах обмена валюты. Теперь это в среднем 2-3 рубля. При этом утром стоимость наличного доллара или евро может быть одной, а вечером уже другой. Но, как рассказали нам в одном из московских пунктов обмена валюты, курс покупки можно зафиксировать.
13: Он меняется в течение дня несколько раз. От биржи это все зависит, в какую сторону пойдет. И доллары покупаем от 5000 по 76, продаем 76.80. Евро покупаем 89 рублей, продаем 90 рублей 50 копеек. Это от 5000. У нас всегда все есть в наличии. Единственное, что за час лучше позвонить, и мы фиксируем курс для вас. И он, что бы ни произошло на бирже, для вас будет тот же самый.
12: Примерно такая же картина и в других пунктах обмена валюты, куда мы позвонили под видом клиента. Другое дело, что сами наличные доллары и евро там есть не всегда. Сколько клиенты принесли, столько обменники и продали. Об этом совсем недавно Business FM уже рассказывала. Снижение разрыва между курсами наличной валюты и курсами ЦБ подтверждает независимый финансовый эксперт Евгений Миронюк.
14: Действительно, сужение спреда, разница между официальным курсом ЦБ и реальным курсом продажи наличной валюты в обменниках, заметный тренд весны 2026 года. Доллар на Форекс, то есть на межбанке, опустился в район 73-75 рублей. Наличные доллары в банках продаются с надбавкой в среднем по 77-78 рублей, хотя есть в моменте и более приближенные к межбанковскому курсу предложения. Но этот разрыв уже не такой панический, не такой большой, как раньше. Панические покупки наличных стали реже по сравнению с, например, 24-м или 25-м годами. Это заставляет обменники снижать комиссию для привлечения покупателей валюты.
12: Российская валюта продолжает укрепляться. На внебиржевом рынке доллар ушел ниже отметки 73 рубля. Поэтому с покупкой наличной валюты можно не особо торопиться. Разворота в ближайшее время никто не ждет, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
15: В долгосрочной перспективе так или иначе будет ожидать ослабления рубля, к этому будут предпосылки, нужны для большинства экономических субъектов и для бюджета, это тоже положительный фактор, но если есть внешние рыночные условия, которые способствуют пока что укреплению рубля, то мы в ближайшей перспективе увидим скорее такой сценарий. Поэтому удачный момент для того, чтобы покупать валюту в будущем, не прямо сейчас.
12: С другой стороны, сейчас начинается сезон отпусков. Россияне, которые едут на отдых в другие страны, запасаются наличной валютой. Но если до отъезда осталось неделя или больше, то с покупкой можно и подождать. Не исключено, что через пару дней доллар станет еще немного дешевле. Михаил Задорожный, Гуарутовская, Business FM.
0: Малый бизнес борется за выживание и ищет способы сократить расходы, пишет Forbes. По его данным, в первом квартале закрылись больше 200 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше, чем год назад. Хуже всего приходится ритейлу, салонам красоты и кафе. Эксперты считают, что в этом году закроется каждый седьмой микробизнес. Но мы спросили у предпринимателей, что сейчас происходит у них.
5: «Бизнес говорит».
16: Гендиректор мебельной компании «ЗАМ» Иван Радчук.
17: В первом квартале падение было около 10%. В нашем случае кризис начался еще в 2025 году. Мы привыкли расти до этого каждый год на 30-40%. В 2025 году была стагнация. Тем не менее, мы видим выход из положения, чтобы развивать новые направления деятельности, развивать продажи активно, находить новые рынки сбыта. И второй квартал 2026 года у нас начался очень хорошо. Ожидаем вообще, что это будет рекордный квартал с ростом плюс 60-70% к первому кварталу. Видно, что нужно правильно управлять финансами и нещадно резать все то, что не работало.
16: основатель бренда обуви Naked Steps Марк Иоффе.
18: В этом году предпринимателям очень тяжело. Я смотрю по своим знакомым, кто просто перепродает товары из Китая на Wildberries и Озоне. Мы выживаем за счет уникальности продукта, потому что у нас свой бренд и есть возможность делать хорошую маржу, потому что у конкурентов нет такого продукта. И всегда найдется ниша, где есть место для роста. Мы сделали ставку на обувь, которая по-настоящему заботится о ногах. И за это люди готовы платить даже в кризисные времена. Результат – мы растем и остаемся в плюсе, несмотря ни на что. Наверное, мой рецепт – найди настоящую боль, и люди придут к тебе в любые времена.
16: Соучредитель фабрики текстильных изделий Pink Bus Мария Батюхнова.
19: Мы практически не представлены в ритейле, так точечно в нескольких мультибрендовых магазинах. Там у нас продаж практически нет. Ну и в целом, когда приходишь в торговые центры, видно, что людей мало, клиентский поток явно упал. Но у нас на маркетплейсах ситуация не лучше. Во-первых, комиссии стали гораздо больше. Деньги маркетплейсы за проданные товары сейчас удерживают более месяца. Цены повышать бесконечно возможности нет, потому что просто тогда проседают продажи. Поэтому мы сейчас более фокусно работаем с складскими остатками, то есть не держим большой сток. Очень плотно работаем с ассортиментом, то есть сразу же выводим товары, которые не пошли, и уделяем внимание только хитам продаж. Следим за рекламой. Если говорить об объемах продаж, ну, о наших, то выручка даже выросла, если смотреть этот год и сравнивать с прошлым годом. Но чистая прибыль упала. И в целом маржинальность упала. Но пока не критично. Стараемся работать, выживать.
5: Бизнес говорит. Реклама.
20: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
21: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
22: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
23: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
24: Погода в Москве.
0: По-летнему тепло на этих выходных сегодня. Температура до 24, максимально уже плюс 21. Осадков сегодня не обещают. Ночью 14 тепла. Завтра возможен небольшой дождь и 26 градусов днем. Десять 14 в Москве.
25: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Выставки.
26: В начале недели заехала на новую выставку «Огненное письмо. Искусство эмали» во Всероссийском музее декоративного искусства. Представлены французские эмали из города Лимож и работы русских мастеров. Небольшой проект «Полный сокровищ». Более 400 предметов от ростовской финифти до шедевров эпохи Ренессанса. Такого и в таком количестве не показывал никто, уверяет директор музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина.
27: Это была инициатива частного коллекционера Натальи Карпович. Она собирает вот эту уникальную лиможскую живопись французскую. Никогда не представляла ее в таком музейном контексте. Конечно, для музея это совершенно бесплатно. Она предложила сделать такую выставку, чтобы показать красоту этого искусства лиможской эмали посетителям. Но, конечно, понимая, что Россия тоже не стояла на месте, когда Лимож развивался, это начиная с XII века, может быть, и раньше, до второй половины 19-го. Потом Россия просто, что называется, продолжила традиции, добавив много своего. У нас уже было несколько школ мольерной живописи. Это и Фаберже, это и завод Овчинникова, это и ряд работ княгини Марии Тенишевой. А Финифс — это тоже эмаль, которую каждая женщина вплоть до 20 века, да и сегодня, это одни из замечательных таких утонченных украшений. Нам никогда в голову не приходит, что это такой путь развития. Здесь представлены еще и работы тех молодых дизайнеров, которые участвовали в нашем конкурсе «Придумано и сделано в России». Впечатлившись уже искусством эмали, они создавали свои предметы. Почему называют огненным письмом? Потому что это минеральные краски, которые на металле, чаще всего на серебре, и обязательно обжиг. Обжиг может поменять, может что-то добавить своего. Поэтому всегда и везде, во всех странах называлось огненным письмом. Мы с гордостью представляем эту выставку в таком объеме, например, лиможская коллекция. Ее не видел ни Лувр, ни другие французские музеи. Они знают о них, об этих экспонатах, но они присутствуют в коллекции русского коллекционера. Мы многие свои вещи выставляем тоже впервые.
26: Это была Татьяна Рыбкина, директор Всероссийского музея декоративного искусства, где открылась выставка «Огненное письмо. Искусство эмали. 0+». Работает до 9 августа.
25: Театр.
26: Главное событие недели – «Гамлет» в МХТ имени Чехова. Про него мы уже рассказывали. Но середина мая в целом выдалась богатой на премьеры. Так, в Губернском театре под руководством Сергея Безрукова презентовали «Женитьбу Фигаро» по пьесе Бомарше. Добротно поставленная классика 16+. Много фарса. Спектакль идет 3 часа. Есть что сократить, но не выглядит очень затянуто. Для Сергея Безрукова это первая новая театральная роль за последние 5 лет. Его герой – граф Альмавива. 20 лет назад у Константина Богомолова Безруков играл Фигаро, а Олег Павлович Табаков – Альмавиву. Персонаж, которого Безруков играет сейчас, ему не нравится.
1: Я испытываю к нему крайне негативные чувства. Он абсолютно мерзкий. В глубине души он все-таки любит графиню. Это есть в пьесе Пьера Агюста де Бомарше. Это единственное, что его может оправдать. Но, может быть, это и придаст мне сарказма и эксцентричности, чтобы изобразить вот эту самую богему, зажравшуюся знать, которая просто погрязла в пороках и тщеславии, во вседозволенности. Конечно же, когда ты играл Фигаро, когда я прожил жизнь этого человека, который боролся за свою любовь, который все испытал в своей жизни, практически в конце пути ему приходится заново включать ту самую ловкость, тот свой талант, чтобы защитить свою любовь и свою честь. Теперь, с другой стороны, крайне неудобно. Но зато есть тот самый опыт, которым я делюсь с исполнителем роли Фигаро, со Степаном Куликовым. Он абсолютно комедийный актер. Я был другим, но все равно есть какие-то решения и находки, которые были у меня в том спектакле, я со Степой поделился. Наш Фигаро тоже взрослый человек, как и тогда я был взрослым. Это не мальчик, Фигаро здесь, Фигаро там. Это уже умудренный опытом мужчины. Здесь просадишь тот самый смысл, когда ты уже подходишь к определенному рубежу, когда уже строить карьеру или заново начинать свою жизнь невозможно. И тем страшнее тот самый выбор, который предстоит – смириться или постоять за свою честь. И потерять любовь. В 30 лет, я думаю, ну, еще есть какие-то шансы, правда? Но в 40 лет это уже серьезная история. Поэтому он пускается опять в интригу, благодаря своему уму, таланту, как в последний раз. Он не Фигаро там, Фигаро здесь. Он не тот самый слуга. Ему не хочется бегать, но приходится в очередной раз, он надеется, последний раз добежать, и чтобы у него все получилось.
26: Это был Сергей Безруков и его рассказ про «Женитьбу Фигаро» в Губернском театре. Премьера 15 мая, дат следующих показов пока нет. Премьера, которую широко обсуждают в театральных чатах, «Дон Жуан. Суперстар» Петра Шерешевского, 18+, в «Амтюзе». Слово «суперстар» в названии не случайно. Элементы рок-оперы тут есть. Шерешевский ставит перед собой задачу объяснить, кто такой современный Дон Жуан, говорит моя коллега Ольга Кашинская, побывавшая на предпремьерном показе.
3: Оказывается, ему скоро 40. Зовут его Иван Михайлович, он в 3-й раз разводится, живет в гостинице и на свой юбилей хочет показать спектакль с собой же в главной роли. Собственно, мольеровского Дон Жуана. А давайте рок-оперу бомбанем, предлагает приглашенный постановщик Ванечка. Вообще, в лучших традициях постмодерна основные мотивы спектакля впрямую проговариваются в первой же сцене, в которой герои обсуждают будущую постановку. Это о любви, о расплате за свои поступки. А еще Мольер, значит, там юмор будет. Спектакль действительно очень смешной. Это не мешает ему быть объемным рассуждением о природе, природе любви, верности, о семье и долге, о времени его конечности. Но подается это легко и будто бы между делом. Три действия выстроены симметрично. Герой перемещается между тремя бытовыми пространствами. Гостиничным баром, своим номером и квартирой родителей. Отец Дон Жуана, этакий Дон Луис из Хрущевки, уже не озабочен небесной карой за беспутство сына, как у Мольера, а просто хочет понянчить внуков. Почти бывшая жена Эля или Донья Эльвира в последней попытке сохранить семью предлагает открытый брак. А ее брату Карлу нужно не спасение от разбойников, а занять 50 тысяч до следующей недели. Написано все это живо, точно и воспринимается на одном дыхании, даже несмотря на внушительную продолжительность спектакля в 4 часа. Все действие транслируется с живых камер на огромных экранах. На них же зрителю периодически показывают как будто выхваченные скрытой камерой эпизоды из гримерки. В ней артисты заигрывают друг с другом, пьют, вспоминают своих бабушек и детские обиды. Сама рок-опера, вынесенная в название постановки, занимает лишь маленькую часть сценического действия. Решена она ярко, гротескно, с живой музыкой, клоунскими образами и нарочито условными картонными декорациями. Несмотря на разбросанные по спектаклю реверансы в сторону оригинального текста, отсылок к современности здесь все равно больше. Чтобы оценить трактовку Шерешевского, нужно просто быть хотя бы приблизительно знакомым с образом Дон Жуана как рокового обольстителя. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы на примере тихого и сдержанного Ивана Михайловича увидеть, в общем-то, обыденность этого архетипа. И, возвращаясь домой, задуматься, сколько таких Дон Жуанов живет, например, в соседнем от МТЮЗа «Континентале».
26: Это была моя коллега Ольга Кашинская, побывавшая на предпоказе спектакля «Дон Жуан. Суперстар» Петра Шерешевского. Премьера 14 и 15 мая. Следующие показы 26 мая, 4 и 25 июня.
25: Книги.
26: В продажу вышла книга «Создатель ChatGPT. История Сэма Альтмана». Мировой бестселлер, который в 2025-м признали лучшей книгой года по версии редакции Amazon. Книгу написала журналистка Кич Хейги. Она специализируется на исследовании медиарынка, сейчас пишет для The Wall Street Journal. Хейги провела более 250 интервью с людьми, которые связаны с Альтманом, от родственников и друзей до коллег и соучредителей. И с самим Альтманом, который активно интересовался искусственным интеллектом еще тогда, когда эта тема казалась научной фантастикой. Больше 400 страниц. Читать интересно, но иногда теряешься в перипетиях взаимоотношений. Даже среди очень умных людей Сэм выделялся, как тот, кто изменит мир, говорит кто-то из его близких. О том, чему книга «Создатель ChatGPT. История Сэма Альтмана» может научить российских предпринимателей, рассуждает руководитель маркетинговых коммуникаций издательской группы «Альпина» Адель Юсупова.
2: Все подобные биографии нацелены на то, чтобы показать гения определенного в своем деле через его жизнь. И здесь есть обстоятельства времени, в котором они строили карьеру. Биография Альтмана нам интересна прежде всего тем, что цифровая эпоха, в которой мы живем, очевидно, вступила в новую эру, и Альтман в этой эре одна из главных фигур. Он, конечно, определил ход прогресса, изменил привычный подход к работе в совершенно разных областях, а для некоторых людей и подход к бытовым задачам. Мы уже не можем никуда деться от искусственного интеллекта. И, конечно, то, что совершил Альтман, без сомнений, можно назвать революционным. Относительно того, чему может научить эта книга российских бизнесменов, фигура Альтмана, конечно, удивительная. Его история доказывает, что социальные навыки, умение объединять и вдохновлять людей порой значат больше, чем умение создавать что-то своими руками. Конечно, это не значит, что сам Альтман ничего не сделал, ничего не придумывал. В этом, пожалуй, заключается его второй секрет — не бояться своих идей. Да, он не писал код, он не программист, но именно он развил идею и вдохновил команду, с помощью которой удалось воплотить задуманное. Конечно, это пример для очень многих бизнесменов за рубежом и, конечно же, в России, что порой очень смелые, возможно, даже провокационные идеи бывают прорывными. Главное — убедить в этом остальных и зарядить людей так, чтобы они были готовы вкладываться в эту идею.
26: Это была Адель Юсупова из издательской группы «Альпина». Она рассказала про новинку «Создатель ChatGPT. История Сэма Альтмана. 16+.» Книга уже в офлайн-магазинах, электронная версия на сервисе Яндекс.Книги. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных!
25: Предпоказ на Business FM. Реклама.
4: Реклама на Business FM в Казани.
6: Хочу купить автомобиль. Технологичный, безопасный, экономичный, а главное комфортный, чтобы для всей семьи. Что выбрать?
7: Выбирай современный гибридный Geely EX5 EMI в Канавто с выгодой до 580 тысяч рублей только до 31 мая. Geely Канавто. 230-30-30. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2025 года во всех комплектациях. Складывается из прямой выгоды. Выгода по программе трейдинг и выгода автосалона. Не оферта.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
10: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
11: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
14: После службы в бизнесе.
15: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
14: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
28: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
14: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Business FM.
29: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
14: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
30: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Число сбитых на подлете к Москве за ночь и утро беспилотников увеличилось до 17. Как сообщил мэр Сергей Собянин, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостанавливали прием и выпуск воздушных судов. Позже Домодедово и Жуковский возобновили работу. Аэропорт Внуково работает по согласованию с соответствующими органами. Минобороны сообщило, что с 7 до 9 утра средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников. Они сбиты над территориями Белгородской, Воронежской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Азовского моря. США не стали продлевать лицензию на покупку нефти из России, срок действия которой истек сегодня в 7 утра. До этого можно было проводить операции по продаже, перевозке и выгрузке российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на танкеры до 17 апреля. Ограничения таким образом снова вступили в силу. Ранее Индия просила США продлить действие лицензии. В Минпросвещении заявили, что в качестве аргументов на ЕГЭ нельзя использовать ссылки на аниме, комиксы, фанфики и видеоигры. Также выпускникам не рекомендуют употреблять заимствованные слова, связанные с этими сферами. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина 11 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Инфляция в России продолжает снижаться. Вышли новые данные Росстата. И согласно им, в апреле цены выросли на 14%, в марте было 0,6. Годовая инфляция тоже снижается. Мы попросили экспертов оценить новые цифры. Купить тур на маркетплейсе. Wildberries открыла свои отели. 4 гостиницы совместного проекта компании и туроператора FunSan уже приняли первых гостей из России. В чем особенности этого предложения? Легализовать P2P рынок криптовалюты предложили в Госдуме. Это обмен криптовалюты на деньги напрямую между пользователями. Комитет по финрынку подготовил соответствующие поправки в закон. Как предложение оценивают эксперты, подробнее в нашем эфире. Итак, инфляция в России продолжает падать, следует из данных Росстата. В апреле цены выросли на 0,14%, тогда как, например, в марте месячная инфляция была на уровне 0,6%. Годовая инфляция тоже замедлилась. В апреле показатель составил 5,58% против 5,86% в марте. Существенно подешевела плодово-овощная продукция почти на 3%. Данные по инфляции комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
5: В целом, по широкому кругу получилось даже больше замедления, чем по недельным данным. Если говорить коротко, то в годовом выражении инфляция по продовольственным товарам 4 на цели, по непродовольственным товарам даже чуть ниже 4, и только по услугам остается повышенной, никак не может далеко уйти от 10. То есть большая часть работы по замедлению инфляции, кажется, сделана. Если еще вспомним про эффект НДС, который добавил в начале года больше 1,5%, то кажется, что мы уже даже и ниже цели по общей годовой инфляции тоже будет, получается, в районе 4. Поэтому, наверное, такой фонд позволяет говорить о дальнейшем снижении ключевой ставки. Размер шага еще не предопределен. Следующее заседание больше, чем через месяц. Но мы все-таки ждем, что как минимум такое же снижение, как в апреле, на 0,5%. И 19 июня ЦБ сможет также реализовать.
0: Софья Донец, инвестиции. На прошлом заседании Центробанк сохранил свой прогноз по инфляции на 2026 год в интервале от 4,5% до 5,5%. Возвращение к таргету в 4% ожидается в следующем году. Мерседес вслед за Volkswagen может начать производство военной техники. Об этом руководство компании заявило в Wall Street Journal. Подробнее в дальнейшем эфире, но прямо сейчас к другой теме. Комитет Госдумы по финрынку направил поправки к закону о криптовалютах. Одна из них предполагает легализовать в России так называемый P2P-рынок. Это когда обмен криптовалюты на деньги происходит напрямую между пользователями. Причем поправка предлагает разрешить такую продажу крипты именно за наличные. После ухода западных платформ через P2P в России стал проходить основной объем криптовалюты. Но такой обмен все еще в серой зоне. Также Комитет Госдумы по финансовому рынку предлагает расширить перечень криптовалют, легальных для покупки и продажи. Сейчас по требованию законопроекта подпадают только биткоин и эфир. Лимит на покупку крипты неквалифицированными инвесторами тоже предлагается расширить с 300 тысяч рублей в год через одного посредника до 600 тысяч рублей в месяц. Поправки комментирует технический директор Крипто.а Григорий Семух.
12: Мне кажется, расширить надо было бы побольше, потому что спрос-то явно есть. Люди, как я понял, в том числе в крипту идут, не только в доллар. Так что что-то с этим в любом случае делать надо, потому что если слишком жестко задавить, они уйдут в серую, в черную зону, вот туда. Лучше, если не получается остановить, то хотя бы возглавить и расширить законные рамки, чтобы люди вот в этих пределах закона действовали хотя бы.
16: Ну вот в целом, как вы оцениваете эти меры по регулированию крипторынка? Что добавить?
12: Положительно. В плане крипторынка лучше не добавлять, а убавлять. Сама идея крипторынка в том, что регуляции должно быть как можно меньше. Ну вот раз уже взялись, то просто я вот на самом деле сам не понимаю, как можно это все контролировать. Ну, по большому счету, можно контролировать только на входе и на выходе. Там, где крипта превращается в рубль, и там, где рубль превращается в крипту. Потому что как только рубль превратился в крипту, отследить его как-то, проконтролировать, ну, уже практически невозможно. И то же самое наоборот.
16: Одна из поправок касается P2P рынка.
12: Его нужно начать регулировать. Отправил кому-то свою крипту, тебе пришли на карточку деньги, все замечательно. А через пару дней вслед за ними пришли господа из ФСБ. И оказывается, что деньги тебе перевели с какого-то, ну или ты перевел, на какую-то не сильно хорошую карточку. Рынок P2P очень опасен был в последнее время. Что-то с ним делать надо было в любом случае.
0: Григорий Семух, технический директор Крипто.а. Законопроект о цифровой валюте и цифровых правах был принят Госдумой в первом чтении в конце апреля. С июля этого года россияне смогут легально покупать криптовалюты через лицензированных посредников. В рамках законопроекта на крипторынке появятся цифровые депозитарии, брокеры и управляющие компании. Госвизит Дональда Трампа в Китай оказался эффективным, но скромным, на итоге пишут западные СМИ. Хотя сам американский президент назвал саммит невероятным, а Си Цзиньпин историческим и знаковым. Однако деловые сделки ограничились самолетами «Боинг», американской «Сои» и энергоносителями. Валерий Убадоев с подробностями.
1: Зарубежная пресса назвала первый за 9 лет визит Дональда Трампа в Китай практически безрезультатным. Например, агентство Рейтер пишет, что американскому президенту не удалось добиться ни существенных прорывов в торговле между странами, ни помощи Пекину по ситуации с Ираном. Практически то же пишет и Bloomberg. А хоть каких-то результатах поездки сообщил лично Трамп. Сказал, что Китай пообещал закупать больше американской сои, нефти, а также купит 200 самолетов от американской Boeing. Акции компании на заявлениях упали на 4%. Аналитики, как пишет Рейтер, ожидали, что объем поставок будет побольше, хотя бы 500 бортов. Однако, как сказал Трамп, сделок было много.
3: Председатель Си – невероятный человек. Мы нашли общий язык и заключили множество торговых соглашений. Мы прекрасно провели время. Поистине исторический момент. Председатель Си и я соглашаемся по многим вещам, особенно по торговле. Будем много торговать.
1: Последний день визита Си Цзиньпин провел Дональд Трампа по саду Джуненхай. Это резиденция руководства КНР. Американский президент восхитился растущими там розами. Китайский лидер пообещал отправить семена в США. Трамп спросил Си, а часто ли здесь бывают другие иностранные лидеры? Председатель КНР сказал, что нет, крайне редко, но резиденцию посещал, например, президент Путин. Трамп в своем ответе был немногословен. Хорошо. Но и в целом американский президент на протяжении всей поездки вел себя несвойственно, сдержанно, пишет South China Morning Post. Он даже почти ничего не постил в свой True Social. Издание подсчитало всего 10 публикаций за все время поездки. По итогам прошлого года, например, он выкладывал по 18 постов каждый день. И с журналистами Трамп общался не так активно, как обычно. Издание считает, что это из уважения к Си Цзиньпину, который не проводит спонтанные пресс-конференции. Глава Белого дома сыпал комплиментами, местами неуклюжими. Сказал, что в Голливуде не найти актера, который смог бы сыграть роль председателя КНР в кино, потому что Си Цзиньпин довольно высокий для китайца. Нью-Йорк Таймс пишет, что американский президент пытался льстить, но Си Цзиньпин был непреклонен. Война против Ирана и отмена тарифов американским Верховным судом ослабили позиции Трампа. То, что визит президента США в Китай выглядел эффектно, это тоже результат, считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
17: Трампу пришлось ехать в Китай не на коне, а, по сути дела, в роли определенного просителя. Ему нужно было, чтобы Китай протянул руку, и надо было, в общем, продемонстрировать какой-то внешнеполитический успех. Такой общий эффект, связанный с помпезным визитом, какими-то второстепенными договоренностями. Это все для администрации полезно, как и общее отвлечение внимания, скажем, от проблем в Персидском заливе.
1: На переговорах с Трампом Си Цзиньпин предупредил, что ненадлежащее урегулирование тайваньского вопроса может привести к конфликту между странами. Зарубежная пресса тогда восприняла это как довольно суровое предупреждение. Покидая Пекин, на борту президентского самолета Трамп сказал, что не давал китайскому лидеру никаких обещаний относительно Тайваня. Однако отвечать на вопрос, будут ли США защищать остров в случае нападения Китая, американский президент отказался. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: После возвращения в США Трамп заявил в интервью Fox News, что поставил на паузу вопрос о поставках вооружения Тайваню, а дальше все зависит от Китая. Тот должен остыть. Подробнее об этом в начале следующего часа на Бизнес ФМ. Wildberries открыла свои отели. 4 гостиницы совместного проекта компании туроператора Fun & Sun приняли первых гостей из России. Заказать тур можно прямо на маркетплейсе. В чем особенности этого предложения и на кого рассчитан такой отдых? Светлана Чередникова подробнее.
18: Первые 4 турецких отеля в фирменной концепции Wildberries Travel совместно с партнером, туроператором Fun & Sun, открыли в разных локациях пляжного отдыха, популярных у россиян. В местечке Тикирова, рядом с Кемером, недалеко от Седе и в районе Аланьи. Все отели 4-звездочные работают по системе «Все включено». Концепция ориентирована на семейный отдых. В гостиницах есть все, что может потребоваться для отдыха с детьми, включая специальные зоны со стиральными машинками. Также обещают открыть развлекательный клуб с фиксиками. Перед открытием в гостиницах обновили номера, лобби, рестораны и общественные пространства и заключили договоры с турецкими владельцами о работе в рамках новой концепции и стандарта. Кто целевая аудитория этих отелей? Комментирует основатель и гендиректор туроператора «Арт Тур» Дмитрий Арутюнов.
2: Упор это идет в основном на такой недорогой отдых, насколько я понимаю, семейный, массовый. То, что было свойственно туроператору Fun & Sun, и это тоже специфика клиентов Wildberries очень привлекается. Это массовые клиенты, которые довольно-таки такого среднебюджетного, низкобюджетного уровня. Максимально все включено. Я думаю, что нам нужны такого уровня отели в Турции, учитывая, что, в общем-то, у нас не все так просто и недорого на нашем Черноморском побережье.
4: А по цене они?
2: По цене они вполне доступны. Вот, например, который седешный отель Wildberries Travel Service Park. С вылетом из Москвы все включено на двоих человек в июне месяце. Этот отель может стоить примерно 155-160 тысяч рублей на двоих. Можно неделю отдохнуть на All Inclusive в отеле 4 звезды, который в Седе. Это вполне себе логичная стоимость в рынке.
18: Эксперт предполагает, что гости отелей могут получить дополнительные скидки для покупок на маркетплейсе. Интересно, что не все отели находятся на первой линии. А в Турции разница между проживанием в отеле на пляже и за дорогой существенная. Таким образом, идет упор на относительно невысокую цену четверки и расширенный all-inclusive, который так любят массовые туристы из России. Но на маркетплейсе можно сегодня приобрести не только туры в вышеперечисленные гостиницы. Под маркером Fun & Sun выложена большая линейка гостиниц, которые можно забронировать на любую дату и там же забронировать перелет. Кроме Турции, доступны Египет, Вьетнам, Таиланд, Китай, Мальдивы, Шри-Ланка, Азербайджан, Абхазия и большой выбор гостиниц в России. Возможно ли, что в будущем маркетплейсы повторят успех с розничной торговлей и захватят большой сегмент в туристической отрасли в ущерб существующим моделям турбизнеса, говорит тревел-эксперт Лариса Аханова.
19: Я думаю, что для маркетплейсов это просто некая такая диверсификация бизнеса, а для туроператоров это возможность очень активно.

0: сайте, но покупку нужно оформлять у застройщика. А вот турпоездку можно полностью оформить и оплатить на маркетплейсе онлайн. Почти так же, как какие-нибудь джинсы. Эксперты считают, что у такой модели бизнеса большие перспективы. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама.
2: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
3: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
1: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40. На «Бизнес ФМ». Все золото мира. Первым миллионером золотой калифорнийской лихорадки в середине 19 века стал Сэмюэл Брэннон. Он был владельцем магазина, расположенного на пути из Сан-Франциско к золотым приискам. Легенда утверждает, что Сэмюэл, стремительно сориентировавшись в конъюнктуре, оперативно скупил в регионе все кирки, лопаты и ту хозяйственную утварь, которая могла служить лотками для промывки золотого песка. Даже кастрюли, купленные по 20 центов, он перепродавал по $15. И за первые два месяца лихорадки сколотил целое состояние. Позднее Сэмюэл открыл еще несколько магазинов для старателей и стал скупать землю в Сан-Франциско. Но внезапное богатство впрок не пошло. Свои дни Брэннон умудрился закончить в нищете. Все золото мира на Бизнес ФМ. Наизусть. Лев Ландау. Люди, услышав о каком-то необыкновенном явлении, начинают предлагать для его объяснения самые малоправдоподобные гипотезы. А прежде всего надо рассмотреть простейшее объяснение, что все эти слухи – вранье. Наизусть. На Бизнес ФМ. Между делом с Кирой Альтман.
4: Ты бываешь в самых дальних уголках света, в необитаемых землях, и путешествуешь так больше 20 лет. Встречал ли ты тишину в тех местах, которые громче звука? Такой эзотерический вопрос задаю я Вадиму Мамонтову, путешественнику, основателю компании Russia Discovery.
5: Есть совершенно точно много мест, где тебе не хочется заполнять какими-то звуками пространство. Тебе хочется либо слушать самому, и это может быть каких-то набор абсолютно природных звуков, те самые, не знаю, выдохи китов, когда вылетающий фонтан забрызгивает тебя самому, тебе даже очки приходится снимать и протирать, чтобы продолжать это все видеть так же выразительно. Но иногда действительно звуки эти останавливаются, и вот эта вот звенящая тишина, тебе хочется даже просто остановиться, чтобы не нарушать его там даже каким-то шорохом травы. Год назад у себя на родине в Архангельской области я взял туда собаку, и мы пошли гулять вдоль озера по тем местам, где когда-то в школе очень много ходили с одноклассниками. Там сбор лекарственных растений, березовые почки, сосновые почки, еще что-то там. И вот мы шли вдоль этого берега озера по огромным таким заливным лугам. Собака бегала большими-большими кругами, очень счастливая, довольная. И вот мы подходим к лесу, никаких звуков из леса не доносится. Она как будто что-то начинает слышать. Она подбегает, заглядывает в глаза, как будто спрашивает: «Ну, ты же тоже слышишь, там что-то есть». При этом абсолютнейшая тишина.
4: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: Между делом на Бизнес ФМ. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
6: 10:46 в Москве.

0: На Кубе вспыхнули протесты из-за дефицита электроэнергии, вызванной американской блокадой. Об этом сообщает Рейтер. Агентство пишет, что в некоторых районах Гаваны электричество включают только на 2 часа в сутки. Протестующие вышли на улицы с лозунгами «Включайте свет», и «Объединенный народ никогда не будет побежден». Ранее министр энергетики Кубы Винсенте де Лаулеви заявил, что в стране полностью закончились запасы дизельного топлива и мазута, и ситуацию он назвал критической. Проблем на Кубе действительно много, но протесты не такие массовые, говорит житель Гаваны Игорь.
1: То, что люди пытаются высказать свое недовольство, это нормально, и оно есть. Но это все такое точечное, не повсеместно. Народ на Кубе воспитан Фиделем, и терпение у него уже все удивляются, почему, как говорится, ничего не происходит. И много проблем с электричеством по всей Кубе. Они ходят с кастрюлями, с тарелками, с половниками, стучат по ним, выражают свои протесты. Там где-то пытаются перекрывать как-то дороги. Ну, сегодня по дорогам очень мало машин ездит, потому что опять с бензином. Ну, должны начать продавать бензин. То, что должны были привезти сюда, так сказать, частным характером. То, что Америка позволила покупать бензин малым предприятиям, ну, как по-нашему ИП или ООО. С бензином очень тяжелая ситуация. То есть выдавали по 20 литров бензина в машину. Люди занимали очередь днем, чтобы на следующий день утром залить эти 20 литров. И у меня когда была машина, мне самому приходилось, я последние 3 ночи ночевал на заправке.
2: А насколько протесты массовые? Вот?
1: Ни о каких тысячах, ни о каких сотнях речи нету. Ну, до 100. Больше я не видел. Идет жизнь своим чередом. То, что говорят, очереди за хлебом, ну, они стоят в очередях за вкусным хлебом. Ну, это не те очереди, что люди стоят в очередях из-за голода.
0: Игорь, житель Гаваны. Дефицит электроэнергии на Кубе резко усилился, когда Трамп пригрозил ввести пошлины для любых стран, которые поставляют Гаване топливо. Как сообщает телеканал NBC, глава ЦРУ Джон Рэдклифф, который прибыл в Гавану на переговоры, передал властям Кубы послание от Дональда Трампа. Вашингтон готов к диалогу по экономике и безопасности, но только если Куба начнет фундаментальные изменения в своей политике. О чем может идти речь и пойдут ли США на военное вмешательство, рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
3: Если бы не Иран, то мне кажется, что после Венесуэлы именно Куба была бы следующим, в кавычках, перформансом со стороны администрации Дональда Трампа. Пока я вижу так, что сейчас Трамп разбирается с Ираном и с Китаем и чуть меньше внимания обратил на Кубу. Но вот эта сама поездка, она, во-первых, нужна американской стороне, потому что представитель ЦРУ, он, во-первых, разведал вообще обстановку и посмотрел, насколько там разведданные совпадают с тем, что получают США или не совпадают. Все-таки это раз. Во-вторых, я думаю, что помимо вот этих официальных встреч в рамках делегаций обеих стран, еще были встречи неформальные, например, возможно, с лидерами протестов, либо с наиболее яркими представителями, ну, несогласной элиты. Поэтому я бы предположил, что Трамп будет додавливать, и основная его задача — это смена вот именно политической формации. То есть он, во-первых, хочет, чтобы руководство поменялось. Второе — это, конечно же, проведение рыночных реформ и допущение иностранного капитала, и в том числе американского капитала. И частично эти реформы уже проводятся. Если риторика Трампа — это кнут о том, что все, мы захотим, там, присоединим себе Венесуэлу, а губернатором будет Марко Рубио, то представитель ЦРУ он скорее выступал с таких более дипломатических позиций в качестве пряника. Я бы поставил срок по решению кубинского вопроса именно до ноябрьских выборов, потому что потом Трампу будет очень тяжело, особенно если будут приниматься постоянные резолюции по ограничению его международной политики. Что касается военного сценария или нет, здесь сложно предполагать, но мне кажется, что Трамп после кейса Венесуэлы готов использовать похожую историю. И я думаю, что шансы для ее реализации у него точно есть.
2: Тогда надо заканчивать историю с Ираном, получается, а если вот по словам Трампа это еще все не закончено, сможет он параллельно две операции проводить или вряд ли?
3: Это очень хороший вопрос. Пока практика показывает, что не особо получается. И все силы сосредоточены именно на Иране. Но если вот действительно, как он заверяет, что он завершает эту историю, а потом когда-то вернется, то потом это все-таки отложено никогда в политическом спектре. Поэтому я бы сказал, что может переключиться он как раз-таки на Кубу.
0: Павел Дубравский, политолог, руководитель Дубравский консалтинг. Госсекретарь США Рубио заявлял, что Штаты предлагали Кубе гуманитарную помощь на 100 миллионов долларов, но, по его словам, власти острова отказались. Единственная причина, почему простые кубинцы не получили американские медикаменты и продукты питания, это, цитирую, «коррумпированный кубинский режим», заявлял Рубио. Садовое кольцо сегодня закрыто для движения транспорта в связи с проведением мероприятий. Кроме того, ограничены также подъезды к некоторым объектам в районе Садового кольца. Парковка будет недоступна до конца мероприятий. Об этом сообщает Дептранс. Подробнее в дальнейшем эфире. А сейчас к другой теме. Биржевые итоги недели. Их подвел обозреватель бизнес FM Алексей Завьялов.
4: Российский рынок акций вырос по итогам недели, даже несмотря на то, что в пятницу снижение было зафиксировано сразу на 0,9%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2633 пункта, но рост недели процент и почти 0,4%. В начале недели пытались пойти выше значения 2700 пунктов, не совсем это удалось, и, как мы видим, уже ближе к концу недели скатываться стали в район 2600 пунктов. Ну, здесь ситуация, видимо, будет развиваться, включая коридоры 2600-2700 уже на следующей неделе. Но продолжает расти российский рубль. Для рубля обстоятельства складываются неплохо в целом, и приток валюты достаточно высокий был зафиксирован в апреле. Ну, и май будет не хуже, судя по котировкам нефти. Если взять последний отчет Банка России, точнее сказать, обзор рисков финансовых рынков, то оказалось, что крупнейшие экспортеры в апреле увеличили реализацию валюты до 7 миллиардов 300 миллионов долларов. В марте этот объем был 2 миллиарда 400 миллионов. То есть в апреле продажи валюты крупнейшими экспортерами по сравнению с мартом выросли в 3 раза. И если брать общие продажи нефинансовых компаний, то они продали валюту почти на 30 миллиардов в апреле. Это в 2 раза выше показателей марта. Так что приток валюты большой получается у нас на рынок. Как отмечают участники торгов, спрос на валюту остается низким. На этом фоне укрепляется российский рубль. Казалось бы, Минфин мог бы покупать, конечно, больше валюты, но пока в рамках бюджетного правила покупает на минимальных объемах. С учетом операций Банка России, это чуть выше 1 миллиарда рублей, если брать рублевый эквивалент. Таким образом, юань падает за неделю на 21 копейку. Закрытие недели 10 рублей 71 копейка. Доллар США в конце недели упал ниже 73 рублей и обновил свои минимальные значения с конца зимы 2023 года. Цены на нефть в основном росли. За неделю смесь Brent прибавила около 8%. Встреча Си Цзиньпина, председателя Китайской Народной Республики, и президент США Дональда Трампа на неделе практически никак не повлияло. Да, были переговоры, да, было много сказано, кстати, про Ормузский пролив, но рынок видит, что Ормузский пролив остается фактически закрытым, и отчеты Международного энергетического агентства говорят о том, что дефицит поставок топлива на мировом рынке сохранится до октября текущего года, даже если война закончится уже в следующем месяце.
5: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
6: Плей-офф – это тот отрезок сезона, когда звезды должны блистать еще ярче и тащить команду за собой. Но они тоже люди, и их игра может давать сбой. В таких ситуациях должны мобилизоваться партнеры. Если один из лидеров команды не в ударе, то часто есть кому подстраховать и взять ответственность на себя. А если трое не могут найти свою игру, тогда победить практически невозможно. Именно это и случилось с Boston Celtics в 7-м и решающем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вдвойне обидно, что это произошло после того, как Бостон смог победить в 2 матчах подряд после счета 1-3 в серии. Трое из стартовой пятерки Celtics не смогли набрать ни одного очка. Тут особо и подстраховать уже некому. Объективности ради нужно отметить, что лучший игрок команды, форвард Джейсон Тейтум, с зарплатой в 54 миллиона долларов в этом сезоне не смог выйти на паркет из-за травмы сустава левого колена. Еще не совсем понятно, почему тренер Джо Мазулла не выпустил на площадку ветерана Николу Вучевича. Но это не отменяет факта, что Рон Харпер, Лука Гарза и Бейлор Шейрмен, выйдя в старте на решающий матч, не набрали ни одного очка на троих. Подстраховали лучшего игрока команды, так подстраховали. Вторая звезда Бостона Джейлен Браун старался. Он набрал 33 очка за 40 минут игрового времени, но в одиночку ему не справиться. Особенно, когда скамейка не помогла. Выходившие на замену Джордан Уолш и Уго Гонзалес тоже остались с бубликом в графе набранные очки. Обидно, конечно, доведя серию до 7-го матча, проиграть вот так. Но зато во втором раунде нас ждет возвращение классического противостояния Нью-Йорка и Филадельфии.
5: Спорт и деньги на Business FM. Все золото мира. Самым узнаваемым золотым артефактом в мире признана корона первого монарха Венгерского королевства святого Иштвана. Она изображена на современном гербе Венгрии с венчающим ее наклоненным золотым крестом, именно таким, как и на реальной короне. По общепризнанной версии, однажды корону выкрали, поместив в слишком тесный ларец, крышка которого и погнула крест. Впоследствии выправить повреждения никто не взялся. Корону подарил Иштвану папа римский Сильвестр II в 1000 году нашей эры. Во время Второй мировой войны корона была вывезена нацистами в Австрию, а потом попала в США. Там она хранилась в Форт-Ноксе и в 1978 году после венгерско-американских переговоров снова вернулась в Венгрию. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: Москва 10:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Калужской области за утро сбито 5 беспилотников. Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, дроны уничтожены на территории Боровского округа и на окраине города Калуга. По предварительной информации, пострадавших разрушений нет. Мировой рынок сжиженного природного газа останется дефицитным до 2028 года. Предложение СПГ в этом году будет на 30-35 миллионов тонн или на 8% ниже ожидаемого ранее объема, говорится в обзоре Центра ценовых индексов. В следующем году на фоне увеличения спроса дефицит вырастет, а в 2028 объем предложения СПГ превысит объем спроса за счет ввода новых заводов. Арабские Эмираты строят дополнительный трубопровод в обход Ормузского пролива. Он должен удвоить экспортную мощность страны Фуджейри. Ожидается, что строительство завершится в 2027 году. Садовое кольцо в Москве закрыто для движения транспорта в связи с проведением эстафеты и мотофестиваля. Кроме того, ограничены подъезды к некоторым объектам в районе трассы. Парковка будет недоступна до конца мероприятий. Сегодня в Вене состоится финал юбилейного 70-го конкурса Евровидения. Участие в нем из-за массового бойкота против допуска Израиля принимают всего 35 стран. Это антирекорд с 2003 года. А Россия, напомню, в конкурсе не участвует с 2022 года. Участник от Израиля, певец Ноам Бетан, рассказал, что во время его выхода на сцену его освистали пропалестинские активисты. Самые большие шансы на первое место в этом году у дуэта из Финляндии, прогнозируют букмекеры. Также среди фаворитов греческий певец Акилос. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 11 часов в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Вопрос поставок оружия на Тайвань поставлен на паузу, заявил Дональд Трамп. По итогам поездки в КНР предполагалось отправить вооружение аж на 12 миллиардов долларов. И, как сказал Трамп, теперь все зависит от Китая. Курсы валют в обменниках почти сравнялись с официальными. Доллары и евро сейчас продают всего на 2-3 рубля дороже, чем курс ЦБ раньше. Спред был значительнее. В чем причина и стоит ли сейчас запасаться валютой? Истек срок действия временной лицензии Минфина США на торговлю российской нефтью. Пока Вашингтон не заявлял о продлении, лицензию выдавали уже дважды на фоне ситуации в Ормузском проливе. Эти и другие темы в эфире Business FM. Итак, Трамп после визита к Си заявил в интервью Fox News, что пока поставил на паузу вопрос о поставках оружия Тайваню на 12 миллиардов долларов. Дальше, как он сказал, все зависит от Китая. Пока политика США по Тайваню не изменилась, Китай должен остыть, но никто не будет поддерживать объявление о независимости, так как это ведет к войне за 9 тысяч миль от США. Вот как все это было сказано в ответ на вопросы журналиста Fox News.
8: Китай не хочет видеть это место. Мы будем называть Тайвань местом, потому что никто не знает, как его определить. Но они не хотят, чтобы оно стало независимым. И я думаю, что они, вероятно, сделают что-то довольно жесткое. И тогда их встретят суровым ответом. И произойдут плохие вещи. Мы говорили, кстати, об этом весь вечер. Я думаю, что сейчас я знаю о Тайване больше, чем о любой другой стране.
9: Должен ли народ Тайваня чувствовать себя более или менее в безопасности после вашей встречи с Си Цзиньпином?
10: Ничего не изменилось. Я не хочу, чтобы кто-то стал независимым. И вы знаете, что мы должны преодолеть 9500 миль, чтобы участвовать в войне. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы Китай остыл.
9: Но вы ждете одобрения поставок оружия Тайваню на миллиарды долларов? Это продвигается вперед?
10: Ну, я еще не одобрил это. Посмотрим, что получится. Возможно, я это сделаю. Возможно, я этого не сделаю. Но мы не хотим войн. И если все останется как есть, я думаю, Китай не будет против. Но мы не хотим, чтобы кто-то сказал, давайте станем независимыми, потому что Соединенные Штаты нас поддерживают.
0: Тема Тайваня стала одной из самых острых на встрече Трампа и Си. Все заметили, что китайский лидер буквально с первых минут после приема гостя высказался не по-восточному прямо. Трамп комментировать не стал. Белый дом в официальном заявлении после переговоров вообще не упомянул Тайвань, хотя, как отметил Bloomberg, Пекин опубликовал заявление Си по Тайваню еще до завершения переговоров, что подчеркивает, насколько серьезным был его сигнал. Wall Street Journal пишет, что предупреждение Си Цзиньпина по Тайваню стало главным напряженным моментом саммита в Пекине и фактически омрачило попытки Трампа представить встречу как лучший саммит в истории. Издание подчеркивает, что Пекин специально вынес тему Тайваня на первый план, хотя Вашингтон заранее давал понять, что не собирается менять свою политику по острову. Президент США высказался уже только после саммита, вернувшись в Штаты. Мы обсудили это с политологом-международником, экспертом клуба «Валдай» Андреем Крутуновым.
11: Можно сказать, что состояние тайваньской проблемы и действия сторон, по крайней мере, риторические заявления, они являются индикатором более общего состояния американо-китайских отношений. То есть, если, скажем, Соединенные Штаты хотят проявить жесткость, то обычно они предпринимают определенные шаги как раз в отношении Тайваня. Это может быть, скажем, направление каких-то высокопоставленных делегаций в Тайбэй. Могут быть какие-то новые соглашения о поставках вооружений Тайваню. Ну и так далее. И вот мы видим, что накануне визита Трампа в Пекин таких шагов не предпринимал. То есть Трамп не пошел на обострение, не стал использовать Тайвань в качестве рычага давления на Пекин, что свидетельствует о том, что, в общем, он хотел пытаться договориться по другим, может быть, более принципиальным для США вопросам. Но при этом, если смотреть на риторику, то, наверное, в Пекине могли быть разочарованы тем, что не прозвучало из уст американского президента какого-то более решительного осуждения идеи независимости Тайваня. Определенная неопределенность американской позиции в отношении статуса острова сохранилась, и здесь, в общем, американская позиция не претерпела каких бы то ни было изменений. Поэтому, наверное, можно заключить, что в отношении Тайваня статус-кво на данный момент сохраняется.
2: А как можно расценить то, что после переговоров в Си Трамп не одобрил сделку о поставке Тайваня оружия?
11: Да, это как раз и говорит о том, что Трамп не хочет раздражать китайских партнеров, и более того, в общем, если говорить о общей динамике отношений вот в этом треугольнике Вашингтон-Пекин-Тайбэй, то можно сказать, что постепенно роль Тайваня для Соединенных Штатов начинает снижаться.
2: Президент Путин 19 мая во вторник посетит Китай, летит в Китай с официальным визитом. Как может повлиять на визит Путина то, что перед ним был Трамп?
11: Вы знаете, вот здесь, наверное, российский лидер может играть на контрасте. Российско-китайские отношения на протяжении уже долгого времени остаются стабильными и предсказуемыми. В общем, примерно можно представить себе, какими эти отношения будут там через год, через два. На этом фоне, конечно, особенно явной становится непредсказуемость и нестабильность американских подходов к Китаю. Если России Китай может доверять, то Соединенным Штатам Китай доверять не может. Трамп может свои позиции пересмотреть, он может ввести какие-то новые тарифы. Российская позиция выгодно отличается от американской. Я думаю, что на это в том числе и будет обращено внимание во время переговоров российского и китайского лидера в Пекине.
0: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Тайвань ответил на призыв Трампа отказаться от идеи независимости, озвученной после его визита в Пекин. Тайвань является суверенным и независимым демократическим государством и не подчиняется Китайской Народной Республике. Государственный визит Трампа в Китай продлился 3 дня, а Владимир Путин летит в Пекин с однодневным официальным визитом, о чем сегодня заявили в Кремле. Как западная пресса оценила эффектный, но малорезультативный визит американского лидера в Пекин. В середине часа об этом подробнее на Business FM. Курсы наличной валюты приблизились к официальным. В столичных обменниках доллары и евро продают на 2-3 рубля дороже, чем курс ЦБ. О чем это говорит, продолжит Михаил Задорожный.
12: На валютном рынке стабильность. Рубль стабильно укрепляется, понемногу, но каждый день. В период больших движений курса для покупки наличной валюты приходилось прибавлять 7-8 рублей к официальному курсу, а то и больше. Сейчас спред сократился в несколько раз. Кроме того, снизилась разница между курсами покупки и продажи в пунктах обмена валюты. Теперь это в среднем 2-3 рубля. При этом утром стоимость наличного доллара или евро может быть одной, а вечером уже другой. Но, как рассказали нам в одном из московских пунктов обмена валюты, курс покупки можно зафиксировать.
13: Он меняется в течение дня несколько раз. От биржи это все зависит, в какую сторону пойдет. И доллары покупаем от 5000 по 76, продаем 76,80. Евро покупаем 89 рублей, продаем 90 рублей 50 копеек. Это от 5000. У нас всегда все есть в наличии. Единственное, что за час лучше позвонить, и мы фиксируем курс для вас. И он, что бы ни произошло на бирже, для вас будет тот же самый.
12: Примерно такая же картина и в других пунктах обмена валюты, куда мы позвонили под видом клиента. Другое дело, что сами наличные доллары и евро там есть не всегда. Сколько клиенты принесли, столько обменники и продали. Об этом совсем недавно Бизнес ФМ уже рассказывала. Снижение разрыва между курсами наличной валюты и курсами ЦБ подтверждает независимый финансовый эксперт Евгений Миронюк.
14: Действительно, сужение спреда, разница между официальным курсом ЦБ и реальным курсом продажи наличной валюты в обменниках, заметный тренд весны 2026 года. Доллар на Форекс, то есть на межбанке, опустился в район 73-75 рублей. Наличные доллары в банках продаются с надбавкой в среднем по 77-78 рублей, хотя есть в моменте и более приближенные к межбанковскому курсу предложения. Но этот разрыв уже не такой панический, не такой большой, как раньше. Панический покупки наличных стали реже по сравнению с, например, 24-м или 25-м годами. Это заставляет обменники снижать комиссию для привлечения покупателей валюты.
12: Российская валюта продолжает укрепляться. На внебиржевом рынке доллар ушел ниже отметки 73 рубля. Поэтому с покупкой наличной валюты можно не особо торопиться. Разворота в ближайшее время никто не ждет, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
15: В долгосрочной перспективе так или иначе будет ожидать ослабление рубля, к этому будут предпосылки, нужны для большинства экономических субъектов и для бюджета, это тоже положительный фактор. Но если есть внешние рыночные условия, которые способствуют пока что укреплению рубля, то мы в ближайшей перспективе увидим скорее такой сценарий. Поэтому удачный момент для того, чтобы покупать валюту в будущем, не прямо сейчас.
12: С другой стороны, сейчас начинается сезон отпусков. Россияне, которые едут на отдых в другие страны, запасаются наличной валютой. Но если до отъезда осталось неделя или больше, то с покупкой можно и подождать. Не исключено, что через пару дней доллар станет еще немного дешевле. Михаил Задорожный, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Малый бизнес борется за выживание и ищет способы сократить расходы, пишет Forbes. По его данным, в первом квартале закрылись больше 200 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше, чем год назад. Хуже всего приходится ритейлу, салонам красоты и кафе. Эксперты считают, что в этом году закроется каждый седьмой микробизнес. Но мы спросили у предпринимателей, что сейчас происходит у них.
16: «Бизнес говорит».
17: Гендиректор мебельной компании «Зам» Иван Радчук.
18: В первом квартале падение было около 10%. В нашем случае кризис начался еще в 2025 году. Мы привыкли расти до этого каждый год на 30-40%. В 2025 году была стагнация. Тем не менее, мы видим выход из положения, чтобы развивать новые направления деятельности, развивать продажи активно, находить новые рынки сбыта. И второй квартал 2026 года у нас начался очень хорошо. Ожидаем вообще, что это будет рекордный квартал с ростом плюс 60-70% к первому кварталу. Видно, что нужно правильно управлять финансами и нещадно резать все то, что не работало.
17: Основатель бренда обуви Naked Steps Марк Иоффе.
19: В этом году предпринимателям очень тяжело. Я смотрю по своим знакомым, кто просто перепродает товары из Китая на Wildberries и Озоне. Мы выживаем за счет уникальности продукта, потому что у нас свой бренд и есть возможность делать хорошую маржу, потому что у конкурентов нет такого продукта. И всегда найдется ниша, где есть место для роста. Мы сделали ставку на обувь, которая по-настоящему заботится о ногах. И за это люди готовы платить даже в кризисные времена. Результат – мы растем и остаемся в плюсе, несмотря ни на что. Наверное, мой рецепт – найди настоящую боль, и люди придут к тебе в любые времена.
17: Соучредитель фабрики текстильных изделий «Пинкбас» Мария Батюхнова.
20: Мы практически не представлены в ритейле, так точечно в нескольких мультибрендовых магазинах. Там у нас продаж практически нет. Ну и в целом, когда приходишь в торговые центры, видно, что людей мало, клиентский поток явно упал. Но у нас на маркетплейсах ситуация не лучше. Во-первых, комиссии стали гораздо больше. Деньги маркетплейсы за проданные товары сейчас удерживают более месяца. Цены повышать бесконечно возможности нет, потому что просто тогда проседают продажи. Поэтому мы сейчас более фокусно работаем с складскими остатками, то есть не держим большой сток. Очень плотно работаем с ассортиментом, то есть сразу же выводим товары, которые не пошли, и уделяем внимание только хитам продаж. Следим за рекламой. Если говорить об объемах продаж, ну, о наших, то выручка даже выросла, если смотреть этот год и сравнивать с прошлым годом. Но чистая прибыль упала. И в целом маржинальность упала. Но пока не критично. Стараемся работать, выживать.
16: Бизнес говорит. Реклама.
21: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
22: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
23: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
24: Весенне-летний сезон – время для дачных работ, дачного отдыха и дачной амнистии, которая действует до 1 марта 2031 года. По статистике Росреестра, возможностью оформить жилые дома и землю в упрощенном порядке уже воспользовались более 15 миллионов россиян. А для тех, кто пока нет, ведомство подготовило методичку. На сей раз о том, как бесплатно приватизировать подходящий под условия дачной амнистии садовый или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ. Если земля не стоит на кадастровом учете, заявителю нужно сначала получить решение о предварительном согласовании предоставления участка. В уполномоченный орган, как правило, муниципальный орган власти, к которому относится СНТ или ОНТ, подается заявление, схема расположения участка на кадастровом плане территории, если нет проекта ее межевания, и правоустанавливающий документ на землю. Как только принято положительное решение, следует обратиться к кадастровому инженеру, чтобы подготовить межевой план для постановки участка на кадастровый учет. Готовые документы нужно направить в Росреестр в электронном виде, скажем, через портал госуслуг или официальный сайт ведомства. Следующий шаг – предоставление земельного участка. Все в тот же уполномоченный орган. Нужно направить выписку из ЕГРН на участок и решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о его распределении. Кстати, если земля уже стоит на кадастровом учете, ее владелец сразу подает заявление о предоставлении участка. И как только орган местного самоуправления принимает положительное решение, он сам с этим своим решением обращается в Росреестр для регистрации права собственности. Владельцу земли остается получить выписку из ЕГРН, подтверждающую его права, и на этом все. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале bfm.ru.
16: Недвижимость на «Бизнес ФМ».
25: Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах.
16: Погода в Москве.
0: Сейчас в столице ясная погода, 21 градус, сегодня без осадков, плюс 22 максимальная температура, ночью 14 тепла, завтра потеплее, чем сегодня, плюс 26 градусов днем, но возможен небольшой дождь. 11:16 в Москве. Соединенные Штаты не стали продлевать лицензию на покупку российской нефти, срок действия которой истек сегодня утром. До этого момента было разрешено проводить операции по продаже, транспортировке и выгрузке той нефти, которая была загружена на танкеры до 17 апреля. Лицензия не касалась операций, связанных с Ираном. Как писал Bloomberg, сенаторы-демократы призывали не продлевать разрешение, чтобы не давать России зарабатывать на ближневосточном конфликте, тогда как Индия, наоборот, просила США оставить лицензию из-за рекордных объемов импорта российской нефти. По словам экспертов, стоит подождать. В прошлый раз после окончания лицензии Штаты выдали новую буквально через несколько дней. А в этот раз администрация также выжидает, и прежде чем принять решение, США исходят из того, удастся ли открыть Армузский пролив и восстановить поставки с Ближнего Востока. Но если станет ясно, что соглашения нет, то они снова продлят исключение для российской нефти. Хотя смысла в этом уже мало, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
1: Здесь сейчас тоже может быть некое обновление, и прежде всего в новом документе пишутся новые сроки, и потом публикуется еще какой-то период. На самом деле, раньше под эти лицензии подпадали большие объемы, то есть сейчас фактически то, что мы уже отгрузили, та нефть идет, которая к потребителю, вот она и будет попадать под новые лицензии, если они будут опубликованы. А предыдущие лицензии, то они распространялись на ту нефть, которая уже ранее была загружена на танкеры и хранилась в море. Первая, даже вторая лицензия еще касалась таких объемов. Сейчас почему это не так? Потому что эти объемы уже фактически проданы все. И Индия, как только был перекрыт Армузский пролив, моментально стала скупать ту нефть, которая хранилась у ее берегов на танкерах, российская нефть. Действительно, такой было довольно много. Bloomberg насчитывал ее порядка 160 миллионов баррелей. И она хранилась, правда, не потому, что против нее действовали какие-то санкции, а потому, что цены были низкие. То есть декабрь 2025 года средняя цена на российский Urals $39 за баррель. Январь 41, февраль 44. Просто поставщики отказывались отгружать нефть по таким ценам. И после перекрытия Армузского пролива цены поднялись, и, в общем-то, эта нефть пошла потребителям. И вот на нее распространялись лицензии. А сейчас ее уже всю употребили, поэтому если ты будешь выпускать такую же лицензию, она будет касаться не тех объемов, а только на ту, что вот текущие отгрузки происходят, и все, и они идут потребителю. То есть смысл этих лицензий, она во многом теряется уже. И первоначальную задумку на Соединенных Штатах была именно в том, чтобы показать миру, что якобы они таким образом выдавали лицензии, предоставляют дополнительные объемы нефти для глобального потребления и ликвидируют дефицит. Поэтому цена должна снизиться. Хотя на самом деле эта история не сработала, и рынок воспринял это по-другому. Наоборот, произошел рост цен. Но изначально идея была именно в том, чтобы понизить цены. А если сейчас все понимают, что никакой там нефти на танкерах уже нет, ее всю уже приняли потребители, то какой смысл тогда выпускать новые генлицензии? Но я думаю, что американцы все равно могут продлить генлицензию, выпустить вот новую, исключительно для того, чтобы сохранить некий статус-кво. Потому что как там будет интерпретировать рынок отказ от выпуска новой лицензии? Может быть, воспримут как некое ужесточение санкций, и что из России будет еще меньше выходить нефти, и так дефицит-то он еще будет и больше. И это может толкнуть цены на нефть вверх, чего американцам бы, наверное, не хотелось. Поэтому проще обновить лицензию, чем потом объяснять, почему ты ее не продлил.
0: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Предыдущая временная лицензия действовала до 11 апреля и касалась нефти, погруженной на суда до 12 марта. Трамп предупреждал, что действие ограничений будет возобновлено по окончании кризиса на нефтяном рынке. В Кремле на этом фоне заявляли, что спрос на российскую нефть остается высоким. В мае средняя цена российского Urals обновила рекорд 2023 года, превысила $94 за баррель, писал Bloomberg. Президент Белоруссии поблагодарил американцев за поддержку своей республики и попросил передать самые добрые пожелания Трампу. Александр Лукашенко принимал в Минске Франклина Грэма, гендиректора Евангелистской ассоциации Билли Грэма, и заявил, что 2/3 всей гуманитарной помощи Беларусь получает из США, несмотря на санкции.
3: Огромная вам благодарность за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете белорусам, нашим людям. Мы это очень ценим. Дело не в объемах. Думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимание на Беларусь. Но вы молодцы. Спасибо вам за эту помощь и поддержку. А вообще Соединенные Штаты Америки в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно. Говорят, санкции, но американцы молодцы.
0: Лукашенко также сказал Грэму, что в ближайшие дни устроит ему встречу с белорусскими протестантами, чтобы он смог лучше понять, как они живут в Беларуси. «Хочу вас заверить, что это наш бренд. Мы гордимся, что у нас межконфессиональный мир. Вы сможете за наших протестантов не беспокоиться», сказал белорусский президент гостям из Америки. В Москве открываются новые пространства для летнего отдыха в наступающем сезоне. Помимо бассейнов, в рамках проекта «Лето в Москве», уже завоевавших популярность, в городе появляются новые точки притяжения. Например, светомузыкальный фонтан, в котором можно освежиться в Лужниках рядом с канатной дорогой. На Пушкинской набережной в парке культуры, на крыше павильона у реки откроется большая веранда с лежаками, пинг-понгом, бильярдом и бистро. И сама набережная преобразится, тоже начнут работать кафе, рестораны, селфи-зоны и бассейн. Говорит урбанист, преподаватель РАНХИКС, блогер Елена Пудова.
4: Наверное, самая новая локация – это наш любимый парк Горького. И там не так давно открылась шикарная детская площадка в форме огромного рыжего кота. Она настолько универсальная, что, кажется, там найдут возможность поиграть не только совсем малыши, но и подросшие дети, подростки, возможно, даже взрослые. У нас почти готова набережная, которая простирается от западного порта до жилого комплекса на Береговой, это в районе Филевского парка. И Шелепихинская набережная тоже на 70% уже сделана, и она вот совсем скоро откроется.
5: Там будут именно прогулки, нет никаких развлекательных мероприятий?
4: Да, там именно прогулки, виды на воду. Естественно, туда зайдет какая-то наверняка коммерция в виде кафе, ресторанов.
5: А что-то про фонтан вы слышали? Тоже новые локации перед Лужниками.
4: Да, там открылся недавно новый фонтан. Дойти до него достаточно просто, заодно и прогуляться по Лужникам. Не могу сказать, что это отдельное развлечение. Он просто входят в единую систему набережных Лужники.
0: Елена Пудова, модератор федеральных площадок. Пляжный сезон в Москве всегда открывается 1 июня. К этой дате зоны для купания в столице проходят проверку Роспотребнадзора, контролируется качество воды, состояние дна и наличие спасателей. Прошлым летом в городе было 15 официальных зон отдыха у воды с купанием и 35 мест, где плавать запрещено. В этом году в список разрешенных для купания войдут Головинские Ангарские пруды, Нижний Бирюлевский и Гальяновский, Большой Перовский и Владимирские пруды. Береговая линия с белым песком будет оборудована шезлонгами, волейбольными площадками и мангальными зонами, продолжает московский экскурсовод, журналист Диана Чебанова.
6: Видимо, в Москве что-то знают о том, какое будет лето, и сделать решили в этом году ставку на такие площадки, у которых вид будет несколько курортный. На фестивале «Лето в Москве» уже в мае многие локации открылись. Широко рекламируют новый спа-комплекс «Москино», кинопарк «Москино». Там откроют «Сазан Спа» площадью почти 500 квадратных метров, и там у нас сауна-хамам, лаунж-зоны, и под это появляется вторая гостиница на 200 плюс номеров. Обновили к летнему сезону парк Сокольники. Там очень преобразилась партерная зона. Там отреставрировали центральную эстраду, эстраду Шаляпина и веранду танцев.
0: Диана Чебанова, московский экскурсовод и журналист. На ВДНХ рядом с павильоном книги откроют оранжерею тропических растений с лабораторией для их изучения, зоны для мастер-классов и лекториям под открытым небом. Также в городе вновь начался фестиваль ландшафтного дизайна. Одна из самых ярких экспозиций на Театральной площади. Перед Большим театром разбит многоуровневый террасный сад. Там цветут яблони 5 сортов и вишни, а также редкая индийская сирень. Среди цветущих растений скульптуры балерин.
25: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Станет

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
5: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООТМ «Девелоп». ИНН 165-823-3006. ОГРН 121-160-04-8054.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
8: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
9: Чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
10: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. После службы в бизнесе.
11: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
10: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
12: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
10: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: Москва 11:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Силы ПВО сбили уже 19 беспилотников на подлете к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере Макс сообщил Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников спецоперации и их семей в регионах. Они распространяются также на участников боев в приграничье, на ополченцев Донбасса после 2014 года и на членов их семей. Предусмотрены льготы на посещение культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие в трудоустройстве, внеочередное санаторно-курортное лечение, льготное зачисление в образовательные организации, приоритетное предоставление социальных услуг и так далее. Компании малого и среднего бизнеса активнее всего за последние 3 года открывались в новых регионах России, а также в Дагестане, Калмыкии и Чеченской Республике. Это выяснили аналитики проекта «Контрфокус». Рост в новых российских регионах объясняется эффектом низкой базы и активной интеграции бизнеса в российское правовое поле, а в остальных субъектах, в том числе, эффективной господдержкой. США и Израиль могут возобновить удары по Ирану на следующей неделе, пишет «Нью-Йорк Таймс». По данным издания, советники Трампа и представители Пентагона завершают планирование возможной операции, обсуждаются масштабные бомбардировки и операции спецназа против подземных ядерных объектов Ирана. Однако окончательное решение Дональд Трамп пока не принял. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: 11:30 в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Инфляция в России продолжает снижаться. Вышли новые данные Росстата. И, согласно им, в апреле цены выросли на 14%. В марте было 6%. Годовая инфляция тоже снижается. Мы попросили экспертов оценить новые цифры и их изменения. Легализовать P2P рынок криптовалюты предложили в Госдуме. Это обмен крипты на деньги напрямую между пользователями. Комитет по финрынку подготовил соответствующие поправки в закон, как все предложенное оценивают эксперты. Малый бизнес борется за выживание и ищет способы сократить расходы. Как пишет Forbes, в первом квартале закрылись больше 200 тысяч малых и средних компаний на 9% больше, чем год назад. Настроение предпринимателей сегодня в нашей рубрике «Бизнес говорит». Итак, инфляция в России продолжает падать, следует из данных Росстата. В апреле цены выросли на 14%, тогда как, например, в марте месячная инфляция была на уровне в 0,6%. Годовая инфляция тоже замедлилась. В апреле показатель составил 5,58% против 5,86% в марте. Существенно подешевела плодово-овощная продукция почти на 3%. Данные по инфляции комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
0: В целом, по широкому кругу получилось даже больше замедления, чем по недельным данным. Если говорить коротко, то в годовом выражении инфляция по продовольственным товарам 4 на цели, по непродовольственным товарам даже чуть ниже 4, и только по услугам остается повышенной, никак не может далеко уйти от 10. То есть большая часть работы по замедлению инфляции, кажется, сделана. Если еще вспомним про эффект НДС, который добавил в начале года больше 1,5%, то кажется, что мы уже даже и ниже цели по общей годовой инфляции тоже будет, получается, в районе 4. Поэтому, наверное, такой фон позволяет говорить о дальнейшем снижении ключевой ставки. Размер шага еще не предопределен. Следующее заседание больше, чем через месяц. Но мы все-таки ждем, что как минимум такое же снижение, как в апреле, на 0,5%. И 19 июня ЦБ сможет также реализовать.
14: Софья Донец, инвестиции. Экономика России за первый квартал сократилась на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такова предварительная оценка Росстата. Это чуть оптимистичнее, чем ранее озвученные оценки Минэкономразвития. Минус 0,3%. Сокращение реального ВВП год к году зафиксировано впервые за 3 года. По итогам 26-го власти ожидают положительную, хотя и около нулевую динамику. По прогнозу Минэкономразвития, развитие рост составит всего 0,4%. Госвизит Трампа в Китае оказался эффективным, но скромным на итоги, пишут западные СМИ. Хотя сам американский президент назвал саммит невероятным, а Си Цзиньпин историческим и знаковым. Однако деловые сделки ограничились самолетами Боинг, американской Сои и энергоносителями. Валерию Бадоев подробнее.
3: Зарубежная пресса назвала первый за 9 лет визит Дональда Трампа в Китай практически безрезультатным. Например, агентство Рейтер пишет, что американскому президенту не удалось добиться ни существенных прорывов в торговле между странами, ни помощи Пекину по ситуации с Ираном. Практически тоже пишет и Bloomberg. А хоть каких-то результатах поездки сообщил лично Трамп. Сказал, что Китай пообещал закупать больше американской сои, нефти, а также купит 200 самолетов от американской Boeing. Акции компании на заявлениях упали на 4%. Аналитики, как пишет Рейтер, ожидали, что объем поставок будет побольше, хотя бы 500 бортов. Однако, как сказал Трамп, сделок было много.
15: Председатель Си невероятный человек. Мы нашли общий язык и заключили множество торговых соглашений. Мы прекрасно провели время. Поистине исторический момент. Председатель Си и я соглашаемся по многим вещам, особенно по торговле. Будем много торговать.
3: Последний день визита Си Цзиньпин провел Дональд Трампа по саду Джуненхай. Это резиденция руководства КНР. Американский президент восхитился растущими там розами. Китайский лидер пообещал отправить семена в США. Трамп спросил Си, а часто ли здесь бывают другие иностранные лидеры? Председатель КНР сказал, что нет, крайне редко, но резиденцию посещал, например, президент Путин. Трамп в своем ответе был немногословен. Хорошо. Но и в целом американский президент на протяжении всей поездки вел себя несвойственно сдержанно, пишет South China Morning Post. Он даже почти ничего не постил в свой True Social. Издание подсчитало всего 10 публикаций за все время поездки. По итогам прошлого года, например, он выкладывал по 18 постов каждый день. И с журналистами Трамп общался не так активно, как обычно. Издание считает, что это из уважения к Си Цзиньпину, который не проводит спонтанные пресс-конференции. Глава Белого дома сыпал комплиментами, местами неуклюжими. Сказал, что в Голливуде не найти актера, который смог бы сыграть роль председателя КНР в кино, потому что Си Цзиньпин довольно высокий для китайца. Нью-Йорк Таймс пишет, что американский президент пытался льстить, но Си Цзиньпин был непреклонен. Война против Ирана и отмена тарифов американским Верховным судом ослабили позиции Трампа. То, что визит президента США в Китай выглядел эффектно, это тоже результат, считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
16: Трампу пришлось ехать в Китай не на коне, а, по сути дела, в роли определенного просителя. Ему нужно было, чтобы Китай протянул руку, и надо было, в общем, продемонстрировать какой-то внешнеполитический успех. Такой общий эффект, связанный с помпезным визитом, какими-то второстепенными договоренностями. Это все для администрации полезно, как и общее отвлечение внимания, скажем, от проблем в Персидском заливе.
3: На переговорах с Трампом Си Цзиньпин предупредил, что ненадлежащее урегулирование тайваньского вопроса может привести к конфликту между странами. Зарубежная пресса тогда восприняла это как довольно суровое предупреждение. Покидая Пекин, на борту президентского самолета Трамп сказал, что не давал китайскому лидеру никаких обещаний относительно Тайваня. Однако отвечать на вопрос, будут ли США защищать остров в случае нападения Китая, американский президент отказался. Валерий Обадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
14: После возвращения в США Трамп заявил в интервью Fox News, что поставил на паузу вопрос о поставках оружия Тайваню. Дальше все зависит от Китая. Тот должен остыть. Подробнее об этом в начале следующего часа на Бизнес ФМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку направил поправки к закону о криптовалютах. Одна из них предлагает легализовать в России так называемый P2P-рынок. Это когда обмен криптовалюты на деньги происходит напрямую между пользователями. Причем поправка предлагает разрешить такую продажу крипты именно за наличные. После ухода западных платформ через P2P в России стал проходить основной объем криптовалюты, но такой обмен все еще в серой зоне. Также Комитет Госдумы по финансовому рынку предлагает расширить перечень криптовалют, легальных для покупки и продажи сейчас под требования законодательства. На проекты подпадают только биткоин и эфир. Лимит на покупку крипты неквалифицированными инвесторами также предлагается расширить с 300 тысяч рублей в год через одного посредника до 600 тысяч рублей в месяц. Поправки комментирует технический директор крипто-А Григорий Семух.
17: Мне кажется, расширить надо было бы побольше, потому что спрос-то явно есть. Люди, как я понял, в том числе в крипту идут, не только в доллар. Так что что-то с этим в любом случае делать надо, потому что если слишком жестко задавить, они уйдут в серую, в черную зону, вот туда. Лучше, если не получается остановить, то хотя бы возглавить и расширить законные рамки, чтобы люди вот в этих пределах закона действовали хотя бы.
18: Ну вот в целом, как вы оцениваете эти меры по регулированию крипторынка? Что добавить?
17: Положительно. В плане крипторынка лучше не добавлять, а убавлять. Сама идея крипторынка в том, что регуляции должно быть как можно меньше. Ну вот раз уже взялись, то просто я вот на самом деле сам не понимаю, как можно это все контролировать. Ну, по большому счету, можно контролировать только на входе и на выходе. Там, где крипта превращается в рубль, и там, где рубль превращается в крипту. Потому что как только рубль превратился в крипту, отследить его как-то, проконтролировать, ну, уже практически невозможно. И то же самое наоборот.
18: Одна из поправок касается P2P рынка.
17: Его нужно начать регулировать. Отправил кому-то свою крипту, тебе пришли на карточку деньги, все замечательно. А через пару дней вслед за ними пришли господа из ФСБ. И оказывается, что деньги тебе перевели с какого-то, ну или ты перевел, на какой-то не сильно хорошую карточку. Рынок P2P очень опасен был в последнее время. Что-то с ним делать надо было в любом случае.
14: Григорий Семух, крипто-А. Законопроект о цифровой валюте и цифровых правах был принят Госдумой в первом чтении в конце апреля. С июля этого года россияне смогут легально покупать криптовалюты через лицензированных посредников. В рамках законопроекта на крипторынке появятся цифровые депозитарии, брокеры и управляющие компании. Wildberries открыла свои отели. 4 гостиницы совместного проекта компании и туроператора Fun & Sun приняли первых гостей из России. Заказать тур можно на маркетплейсе. В чем особенности этого предложения и на кого рассчитан такой отдых? Светлана Чередникова с подробностями.
19: Первые 4 турецких отеля в фирменной концепции Wildberries Travel совместно с партнером-туроператором Fun & Sun открыли в разных локациях пляжного отдыха, популярных у россиян. В местечке Тикирова, рядом с Кемером, недалеко от Седе и в районе Аланьи. Все отели четырехзвездочные работают по системе «Все включено». Концепция ориентирована на семейный отдых. В гостиницах есть все, что может потребоваться для отдыха с детьми, включая специальные зоны со стиральными машинками. Также обещают открыть развлекательный клуб с фиксиками. Перед открытием в гостиницах обновили номера, лобби, рестораны и общественные пространства и заключили договоры с турецкими владельцами о работе в рамках новой концепции и стандарта. Кто целевая аудитория этих отелей? Комментирует основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
20: Упор это идет в основном на такой недорогой отдых, насколько я понимаю, семейный, массовый. То, что было свойственно туроператору Fun & Sun, и это тоже специфика клиентов в Wildberries очень привлекается. Это массовые клиенты, которые довольно-таки такого среднебюджетного, низкобюджетного уровня. Максимально все включено. Я думаю, что нам нужны такого уровня отели в Турции, учитывая, что, в общем-то, у нас не все так просто и недорого на нашем Черноморском побережье.
21: А по цене они?
20: По цене они вполне доступные. Вот, например, который седешных отелей. Wildberries Travel Service Park. С вылетом из Москвы все включено на двоих человек в июне месяце. Этот отель может стоить примерно 155-160 тысяч рублей на двоих. Можно неделю отдохнуть на All Inclusive в отеле 4 звезды, который в Седе. Это вполне себе логичная стоимость в рынке.
19: Эксперт предполагает, что гости отелей могут получить дополнительные скидки для покупок на маркетплейсе. Интересно, что не все отели находятся на первой линии. А в Турции разница между проживанием в отеле на пляже и за дорогой существенная. Таким образом, идет упор на относительно невысокую цену четверки и расширенный all-inclusive, который так любят массовые туристы из России. Но

0: дистрибуция бизнеса, для туроператоров это возможность очень активного продвижения за какой-то минимальный прайс. Грубо говоря, хотели сэкономить на контент-рекламе, достучаться до потребителей, это проще сделать через маркетплейсы, потому что вся аудитория платежеспособная более-менее сосредоточена на том, и причем это самая массовая аудитория. Я бы не сказала, что это будет становиться каким-то трендом, это просто реально какой-то очень сильный бизнес-кейс, который рассчитан на коллаборацию с одним туроператором.
1: Напомню, что на Wildberries можно также приобрести и квартиру в новостройке. Работает опция платного бронирования на сайте. Но покупку нужно оформлять у застройщика. А вот турпоездку можно полностью оформить и оплатить на маркетплейсе онлайн. Почти так же, как какие-нибудь джинсы. Эксперты считают, что у такой модели бизнеса большие перспективы. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
5: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
6: На «Бизнес ФМ». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
7: «Между делом» с Кирой Альтман.
8: Мы встретились на конференции о качестве жизни. Обрадовались друг другу. Ирена Понарошку, предприниматель, автор цифрового медийного контента, подарила мне крем из кактуса, который она выпускает. В перерывах праздников я под впечатлением написала Ирене и попросила ее встретиться со мной еще раз и рассказать о том, как к ней пришла идея делать собственный косметический продукт. Это мне кажется непосильной задачей. И я хотела услышать историю с самого начала.
9: У меня был такой классный проект, который назывался «Авокадо Бокс», в который я собирала продукцию российских и иностранных брендов. И я делала такой сэмпл-бокс для девчонок и знакомила их с альтернативами масс-маркету, с альтернативами химозной косметики. Рассказывала, что в туше для ресниц есть свинец, в скрабах для тела есть микропластик. Это все не очень хорошо сказывается на нашем здоровье. И я погрязла в составах, во всяких пропиленгликолях и так далее. Мне это было очень интересно, и тогда ко мне начали приходить разные производители косметики и говорить: да, Ирена, давайте мы вам сделаем вашу линейку косметики. Но я видела, что это не были натуральные бренды, это было просто контрактное производство, и я не понимала, чем моя косметика будет отличаться от миллиона других. А потом я познакомилась с моими партнерами, нынешними Димой и Кристиной. Они привезли меня на свою ферму, показали, что они выращивают там лаванду, алоэ, авокадо, строят там производство, очень красивое производство. Для меня очень важна эстетика. И тут мы как раз-таки сошлись пазлами с моими партнерами, с Димой и Кристиной, потому что они не поленились и не пожалели средств на то, чтобы даже производственный цех был произведением искусства.
8: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
7: «Между делом» на Бизнес ФМ.
6: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
10: 11:46 в Москве. На Кубе вспыхнули протесты из-за дефицита электроэнергии, вызванной американской блокадой. Об этом сообщает Рейтер. Агентство пишет, что в некоторых районах Гаваны электричество включают только на 2 часа в сутки. Протестующие вышли на улицы с лозунгами «Включайте свет», и «Объединенный народ никогда не будет побежден». Ранее министр энергетики Кубы Винсенте де Лаулеви заявил, что в стране полностью закончились запасы дизельного топлива и мазута. И ситуацию он назвал критической. Проблем на Кубе действительно много, но протесты не такие массовые, говорит житель Гаваны Игорь.
11: То, что люди пытаются высказать свое недовольство, это нормально, и оно есть. Но это все такое, то,

0: Личное, не повсеместно. Народ на Кубе воспитан Фиделем, и терпение у него уже все удивляются, почему, как говорится, ничего не происходит. И много проблем с электричеством вот, по всей Кубе. Они ходят с кастрюлями, с тарелками, с половниками, стучат по ним, выражают свои протесты. Там где-то пытаются перекрывать как-то дороги. Ну, сегодня по дорогам очень мало машин ездит, потому что опять с бензином. Ну, должны начать продавать бензин. То, что должны были привезти сюда, так сказать, частным характером. То, что Америка позволила покупать бензин малым предприятиям, ну, как по-нашему ИП или ООО. С бензином очень тяжелая ситуация. То есть выдавали по 20 литров бензина в машину. Люди занимали очередь днем, чтобы на следующий день утром залить эти 20 литров. И у меня когда была машина, мне самому приходилось, я последние 3 ночи ночевал на заправке.
1: А насколько протесты массовые? Вот?
0: Ни о каких тысячах, ни о каких сотнях речи нету. Ну, до 100. Больше я не видел. Идет жизнь своим чередом. То, что говорят, очереди за хлебом, ну, они стоят в очередях за вкусным хлебом. Ну, это не те очереди, что люди стоят в очередях из-за голода.
2: Игорь, житель Гаваны. Дефицит электроэнергии на Кубе резко усилился, когда Трамп пригрозил ввести пошлины для любых стран, которые поставляют Гаване топливо. Как сообщает телеканал NBC, глава ЦРУ Джон Рэдклифф, который прибыл в Гавану на переговоры, передал властям Кубы послание от Дональда Трампа. Вашингтон готов к диалогу по экономике и безопасности, но только если Куба начнет фундаментальные изменения в своей политике. О чем может идти речь и пойдут ли США на военное вмешательство, рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
3: Если бы не Иран, то мне кажется, что после Венесуэлы именно Куба была бы следующим в кавычках перформансом со стороны администрации Дональда Трампа. Пока я вижу так, что сейчас Трамп разбирается с Ираном и с Китаем и чуть меньше внимания обратил на Кубу. Но вот эта сама поездка, она, во-первых, нужна американской стороне, потому что представитель ЦРУ, он, во-первых, разведал вообще обстановку и посмотрел, насколько там разведданные совпадают с тем, что получают США или не совпадают. Все-таки это раз. Во-вторых, я думаю, что помимо вот этих официальных встреч в рамках делегаций обеих стран, еще были встречи неформальные, например, возможно, с лидерами протестов, либо с наиболее яркими представителями, ну, несогласной элиты. Поэтому я бы предположил, что Трамп будет додавливать, и основная его задача — это смена вот именно политической формации. То есть он, во-первых, хочет, чтобы руководство поменялось. Второе — это, конечно же, проведение рыночных реформ, допущение иностранного капитала, и в том числе американского капитала. И частично эти реформы уже проводятся. Если риторика Трампа — это кнут о том, что все, мы захотим, там, присоединим себе Венесуэлу, а губернатором будет Марко Рубио, то представитель ЦРУ он скорее выступал с таких более дипломатических позиций в качестве пряника. Я бы поставил срок по решению кубинского вопроса именно до ноябрьских выборов, потому что потом Трампу будет очень тяжело, особенно если будут приниматься постоянные резолюции по ограничению его международной политики. Что касается военного сценария или нет, здесь сложно предполагать, но мне кажется, что Трамп после кейса Венесуэлы готов использовать похожую историю. И я думаю, что шансы для ее реализации у него точно есть.
1: Тогда надо заканчивать историю с Ираном, получается, а если вот по словам Трампа это еще все не закончено, то сможет он параллельно две операции проводить или вряд ли?
3: Это очень хороший вопрос. Пока практика показывает, что не особо получается. И все силы сосредоточены именно на Иране. Но если вот действительно, как он заверяет, что он завершает эту историю, а потом когда-то вернется, то потом это все-таки отложено никогда в политическом спектре. Поэтому я бы сказал, что может переключиться он как раз-таки на Кубу.
2: Павел Дубравский, политолог, руководитель Дубравский консалтинг. Госсекретарь США Рубио заявлял, что Штаты предлагали Кубе гуманитарную помощь на 100 миллионов долларов, но, по его словам, власти острова отказались. Единственная причина, почему простые кубинцы не получили американские медикаменты и продукты питания, это, цитирую, «коррумпированный кубинский режим», заявлял Рубио. Садовое кольцо сегодня закрыто для движения транспорта в связи с проведением мероприятий. Кроме того, ограничены также подъезды к некоторым объектам в районе Садового кольца. Парковка будет недоступна до конца мероприятий. Об этом сообщает Дептранс. Подробнее в дальнейшем эфире, а сейчас к другой теме. Биржевые итоги недели. Их подвел обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
4: Российский рынок акций вырос по итогам недели, даже несмотря на то, что в пятницу снижение было зафиксировано сразу на 0,9%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2633 пункта, но рост недели процент и почти 0,4%. В начале недели пытались пойти выше значения 2700 пунктов, не совсем это удалось, и, как мы видим, уже ближе к концу недели скатываться стали в район 2600 пунктов. Ну, здесь ситуация, видимо, будет развиваться в ключе коридора 2600-2700 уже на следующей неделе. Но продолжает расти российский рубль. Для рубля обстоятельства складываются неплохо в целом. И приток валюты достаточно высокий был зафиксирован в апреле. Ну, и май будет не хуже, судя по котировкам нефти. Если взять последний отчет Банка России, точнее сказать, обзор рисков финансовых рынков, то оказалось, что крупнейшие экспортеры в апреле увеличили реализацию валюты до 7 миллиардов 300 миллионов долларов. В марте этот объем был 2 миллиарда 400 миллионов, то есть в апреле продажи валюты крупнейшими экспортерами по сравнению с мартом выросли в 3 раза. И если брать общие продажи нефинансовых компаний, то они продали валюту почти на 30 миллиардов в апреле. Это в 2 раза выше показателей марта. Так что приток валюты большой получается у нас на рынок. Как отмечают участники торгов, спрос на валюту остается низким. На этом фоне укрепляется российский рубль. Казалось бы, Минфин мог бы покупать, конечно, больше валюты, но пока в рамках бюджетного правила покупает на минимальных объемах. С учетом операций Банка России, это чуть выше 1 миллиарда рублей, если брать рублевый эквивалент. Таким образом, юань падает за неделю на 21 копейку, закрытие недели 10 рублей 71 копейка, доллар США в конце недели упал ниже 73 рублей и обновил свои минимальные значения с конца зимы 2023 года. Цены на нефть в основном росли, за неделю смесь Brent прибавила около 8%. Встреча Си Цзиньпина, председателя Китайской Народной Республики, и президент США Дональда Трампа на неделе практически никак не повлияло. Да, были переговоры, да, было много сказано, кстати, про Ормузский пролив, но рынок видит, что Ормузский пролив остается фактически закрытым, и отчеты Международного энергетического агентства говорят о том, что дефицит поставок топлива на мировом рынке сохранится до октября текущего года, даже если война закончится уже в следующем месяце.
5: Дело вкуса. С Катей Калиной.
6: Тульское бистро «Ба» названо лучшей ресторанной концепцией России по версии жюри премии «Пальмовая ветвь». Съездила посмотреть, вернулась в растерянность. Идея «Ба», сразу скажу, что «Ба» — это от сокращенного «бабушка», и правда симпатичная. Русская раменная на щах, в которой вместе с традиционным бабушкиным супом, а здесь щей 5 видов, летят и обжаренный корень сельдерея, и грибы, и разварная полба, и слайсы рыбы, если щи рыбные. Нажористый такой суп в стиле японского рамена, и даже визуально на него очень похоже, разве что подается без палочек. А мог бы. Логотип «Ба» тоже в духе японского символизма. Контур бабушки в накинутом на голову платке, то ли замочная скважина, то ли 2 рисовых колобка, то ли недолепленный снеговик. Кто что видит, короче. Название «Бистро» на вывеске нет. Так говорят, сейчас модно. На этом «Ба», собственно говоря, все. Симпатичная идея в заявке конкурса, по мне, так маленькая, неряшливо сделанная забегаловка, куда хочется зайти и сразу выйти. Протертый линолеум, старая качающаяся мебель, текущий на шкаф с посудой потолок, отсутствие мыла в диффузорах, ожидание горячей еды 40 минут точно не про бабушкину любовь, а про планы сообразительного и предприимчивого внука сделать на ней бизнес. Словить хайп, убедив всех, что стеклянных бутылок от кефира в авоське на стене для маркетингового успеха по нынешним временам вполне достаточно. Короче, как бы и чем мои коллеги не объясняли сложность, актуальность и концептуальность замысла, по мне, это наглядная история про то, что хорошая концепция и хороший ресторан вообще не одно и то же. В общем, кому в «Ба» тульская бабушка, а кому и батюшки святы. С вами была Катя Калина.
5: Дело вкуса на Business FM.
7: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
5: Все золото мира.
8: Золотой телефон был популярным в элитарных кругах атрибутом эпохи декаданса. Это действующий дисковый настольный аппарат для связи, изготовленный из золота или полностью покрытый им. Естественно, девайс призван был олицетворять богатство, власть и избранность владельца. Достоверно известно, что золотой телефон был преподнесен в подарок папе римскому Пию XI в 1930 году при подключении Ватикана к международной телефонной сети. Он использовался по назначению до конца понтификата папы Иоанна XXIII в 1963. Еще один церемониальный золотой телефон был вручен послом США кубинскому диктатору Фульхенсио Батисте за 2 года до его свержения. Сейчас он экспонируется в Музее революции в Гаване.
7: Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 11.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. 70 квартир повреждено в многоэтажке в Белгороде, в которую попал накануне беспилотник. Ранено 9 человек, в том числе 3-летняя девочка. Ребенок и еще 3 взрослых госпитализированы. Остальные отпущены на амбулаторное лечение. Об этом сегодня сообщил региональный оперштаб. Россздравнадзор объяснил задержки поставок лекарств в аптеки или стационары. Это связано с логистическими проблемами. Стойкого отсутствия каких-либо лекарств в доступе на данный момент нет, пояснила глава ведомства Алла Самойлова. Также она заверила, что россияне могут быть уверены в качестве лекарств в аптеках. Это строго контролируется специалистами. В Японии приостановили работу реактора АЭС «Онагава» после выброса пара с радиоактивными частицами. Причиной стала разгерметизация дренажного бака, и небольшой объем отработанного пара попал внутрь турбинного здания. Энергетическая компания Tohoku Electric Power сообщила, что за пределы станции радиоактивные вещества не вышли. Южная Корея отказывается от употребления мяса собак. Подавляющее большинство ферм из 1500, занимавшихся их разведением, уже закрылись. Оставшиеся должны прекратить работу к концу этого года. Полный запрет на разведение, забой и продажу собак для употребления в пищу вступит в силу в феврале следующего года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Полдень в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Вопрос поставок оружия на Тайвань поставлен на паузу, заявил Дональд Трамп. По итогам поездки в КНР предполагалось отправить вооружение аж на 12 миллиардов долларов. Как сказал Трамп, от идеи независимости Тайваня стоит отказаться. Тайбэй на это ответил, что Китаю не подчиняется. Курсы валют в обменниках почти сравнялись с официальными. Доллары и евро сейчас продают всего на 2-3 рубля дороже, чем курс ЦБ. Раньше спред был значительнее. В чем причина и стоит ли сейчас запасаться валютой? Истек срок действия временной лицензии Минфина США на торговлю российской нефтью. Вашингтон не заявлял о продлении, во всяком случае, пока. Лицензию давали уже дважды на фоне ситуации в Ормузском проливе. Есть ли смысл в третий? Подробнее в нашем эфире. Трамп после визита к Си заявил в интервью Fox News, что пока поставил на паузу вопрос о поставках оружия Тайваню на 12 миллиардов долларов. Дальше, как он сказал, все зависит от Китая. Пока политика США по Тайваню не изменилась, Китай должен остыть, но никто не будет поддерживать объявление независимости, так как это ведет к войне за 9 тысяч миль от США. Вот как все это было сказано в ответ на вопросы журналиста Fox News.
10: Китай не хочет видеть это место. Мы будем называть Тайвань местом, потому что никто не знает, как его определить. Но они не хотят, чтобы оно стало независимым. И я думаю, что они, вероятно, сделают что-то довольно жесткое, и тогда их встретят суровым ответом, и произойдут плохие вещи. Мы говорили, кстати, об этом весь вечер. Я думаю, что сейчас я знаю о Тайване больше, чем о любой другой стране.
11: Должен ли народ Тайваня чувствовать себя более или менее в безопасности после вашей встречи с Си Цзиньпином?
10: Ничего не изменилось. Я не хочу, чтобы кто-то стал независимым. И вы знаете, что мы должны преодолеть 9500 миль, чтобы участвовать в войне. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы Китай остыл.
11: Но вы ждете одобрения поставок оружия Тайваню на миллиарды долларов? Это продвигается вперед?
10: Ну, я еще не одобрил это. Посмотрим, что получится. Возможно, я это сделаю. Возможно, я этого не сделаю. Но мы не хотим войн. И если все останется как есть, я думаю, Китай не будет против. Но мы не хотим, чтобы кто-то сказал, давайте станем независимыми, потому что Соединенные Штаты нас поддерживают.
2: Тема Тайваня стала одной из самых острых на встрече Трампа и Си. Все заметили, что китайский лидер буквально с первых минут после приема гостя высказался не по-восточному прямо, а Трамп комментировать не стал. Белый дом в официальном заявлении после переговоров вообще не упомянул Тайвань, хотя, как отметил Bloomberg, Пекин опубликовал заявление Си по Тайваню еще до завершения переговоров, что подчеркивает, насколько серьезным был его сигнал. Wall Street Journal пишет, что предупреждение Си Цзиньпина по Тайваню стало главным напряженным моментом саммита в Пекине и фактически омрачило попытки Трампа представить встречу как лучший саммит в истории. Издание подчеркивает, что Пекин специально вынес тему Тайваня на первый план, хотя Вашингтон заранее давал понять, что не собирается менять свою политику по острову. Президент США высказался уже только после саммита, вернувшись в Штаты. Мы обсудили это с политологом, международником, экспертом клуба «Валдай» Андреем Картуновым.
12: Можно сказать, что состояние тайваньской проблемы и действия сторон, по крайней мере, риторические заявления, они являются индикатором более общего состояния американо-китайских отношений. То есть, если, скажем, Соединенные Штаты хотят проявить жесткость, то обычно они предпринимают определенные шаги, скажем, в направлении каких-то высокопоставленных делегаций в Тайбэй, новые соглашения о поставках вооружений Тайваню, ну и так далее. И вот мы видим, что накануне визита Трампа в Пекин таких шагов не предпринимал. То есть Трамп не пошел на обострение, что свидетельствует о том, что, в общем, он хотел пытаться договориться по другим, может быть, более принципиальным для США вопросам. Но при этом, если смотреть на риторику, то, наверное, в Пекине могли быть разочарованы тем, что не прозвучало из уст американского президента какого-то более решительного осуждения идеи независимости Тайваня. Определенная неопределенность американской позиции в отношении статуса острова сохранилась, и здесь, в общем, американская позиция не претерпела каких бы то ни было изменений. Поэтому, наверное, можно заключить, что в отношении Тайваня статус-кво на данный момент сохраняется.
1: А как можно расценить то, что после переговоров в Си Трамп не одобрил сделку о поставке Тайваня оружия?
12: Да, это как раз и говорит о том, что Трамп не хочет раздражать китайских партнеров, и более того, в общем, если говорить о общей динамики отношений вот в этом треугольнике Вашингтон-Пекин-Тайбэй, то можно сказать, что постепенно роль Тайваня для Соединенных Штатов начинает снижаться.
2: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Тайвань отреагировал на заявление Трампа. В официальном заявлении администрации острова выражена благодарность Трампу за его неизменную поддержку безопасности в Тайваньском проливе на протяжении многих лет, включая продолжающиеся поставки современного вооружения и техники. Но вот МИД Тайваня отреагировал на слова Трампа о том, что США не будут воевать за независимость острова, видимо, восприняв это как призыв отказаться от независимости. В МИДе заявили, цитата, Тайвань является суверенным, независимым, демократическим государством и не подчиняется Китайской Народной Республике. Как западная пресса оценила эффектный, но малорезультативный визит американского лидера в Пекин, об этом в середине часа на Business FM. Соединенные Штаты не стали продлевать лицензию на покупку российской нефти, срок действия которой истек сегодня утром. До этого момента было разрешено проводить операции по продаже, транспортировке и выгрузке той нефти, которая была загружена на танкеры до 17 апреля. Лицензия не касалась операций, связанных с Ираном. Как писал Bloomberg, сенаторы-демократы призывали не продлевать разрешение, чтобы не давать России зарабатывать на ближневосточном конфликте, тогда как Индия, наоборот, просила США оставить лицензию за рекордных объемов импорта российской нефти. По словам экспертов, стоит подождать. В прошлый раз – После окончания лицензии штаты выдали новую буквально через несколько дней. Но в этот раз администрация также выжидает, прежде чем принять решение. США исходят из того, удастся ли открыть Ормузский пролив и восстановить поставки с Ближнего Востока. Но если станет ясно, что соглашения нет, они снова продлят исключение для российской нефти. Хотя смысла в этом уже мало, говорит ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
13: На самом деле, раньше под эти лицензии подпадали большие объемы. То есть сейчас фактически то, что мы уже отгрузили, та нефть идет, которая к потребителю, вот она и будет попадать под новые лицензии, если они будут опубликованы. А предыдущие лицензии, то они распространялись на ту нефть, которая уже ранее была загружена на танкеры и хранилась в море. Первая, даже вторая лицензия еще касалась таких объемов. Сейчас эти объемы уже фактически проданы все. И Индия, как только был перекрыт Ормузский пролив, моментально стала скупать ту нефть, которая хранилась у ее берегов на танкерах, российская нефть. Действительно, такое было довольно много. Bloomberg насчитывал ее порядка 160 миллионов баррелей. И она хранилась, правда, не потому, что против нее действовали какие-то санкции, а потому, что цены были низкие. То есть декабрь 2025 года средняя цена на российский Urals $39 за баррель. Январь 41, февраль 44. Просто поставщики отказывались отгружать нефть по таким ценам. И после перекрытия Ормузского пролива цены поднялись, и, в общем-то, эта нефть пошла потребителям. И вот на нее распространялись лицензии. А сейчас ее уже всю употребили, поэтому если ты будешь выпускать такую же лицензию, она будет касаться не тех объемов, а только на ту, что вот текущие отгрузки происходят. То есть смысл этих лицензий, она во многом теряется уже. И первоначальную задумку на Соединенных Штатов была именно в том, чтобы показать миру, что якобы они таким образом, выдавая лицензию, предоставляют дополнительные объемы нефти для глобального потребления и ликвидируют дефицит. Поэтому цена должна снизиться. Хотя на самом деле эта история не сработала, и рынок воспринял это по-другому, наоборот, произошел рост. А если сейчас все понимают, что никакой там нефти на танкерах уже нет, ее всю уже приняли потребители, то какой смысл тогда выпускать новые генлицензии? Но я думаю, что американцы все равно могут продлить генлицензию исключительно для того, чтобы сохранить некий статус-кво. Потому что как там будет интерпретировать рынок отказ от выпуска новой лицензии? Может быть, воспримут как некое ужесточение санкций, и что из России будет еще меньше выходить нефти, и так дефицит-то он еще будет и больше. И это может толкнуть цены на нефть вверх, чего американцам бы, наверное, не хотелось.
2: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Предыдущая временная лицензия действовала до 11 апреля и касалась нефти, погруженной на суда до 12 марта. Трамп предупреждал, что действие ограничений будет возобновлено по окончании кризиса на нефтяном рынке. В Кремле на этом фоне заявляли, что спрос на российскую нефть остается высоким. В мае средняя цена российского Urals обновила рекорд 2023 года, превысила $94 за баррель, писал Bloomberg. Курсы наличной валюты приблизились к официальным. В столичных обменниках доллары и евро продают на 2-3 рубля дороже, чем курс Центробанка. О чем это говорит, продолжит Михаил Задорожный.
14: На валютном рынке стабильность. Рубль стабильно укрепляется. Понемногу, но каждый день. В период больших движений курса для покупки наличной валюты приходилось прибавлять 7-8 рублей к официальному курсу, а то и больше. Сейчас спред сократился в несколько раз. Кроме того, снизилась разница между курсами покупки и продажи в пунктах обмена валюты. Теперь это в среднем 2-3 рубля. При этом утром стоимость наличного доллара или евро может быть одной, а вечером уже другой. Но, как рассказали нам в одном из московских пунктов обмена валюты, курс покупки можно зафиксировать.
15: Он меняется в течение дня несколько раз. От биржи это все зависит, в какую сторону пойдет. И доллары покупаем от 5000 по 76, продаем 76,80. Евро покупаем 89 рублей, продаем 90 рублей 50 копеек. Это от 5000. У нас всегда все есть в наличии. Единственное, что за час лучше позвонить, и мы фиксируем курс для вас. И он, что бы ни произошло на бирже, для вас будет тот же самый.
14: Примерно такая же картина и в других пунктах обмена валюты, куда мы позвонили под видом клиента. Другое дело, что сами наличные доллары и евро там есть не всегда. Сколько клиенты принесли, столько обменники и продали. Об этом совсем недавно Бизнес ФМ уже рассказывала. Снижение разрыва между курсами наличной валюты и курсами ЦБ подтверждает независимый финансовый эксперт Евгений Миронюк.
16: Действительно, сужение спреда, разница между официальным курсом ЦБ и реальным курсом продажи наличной валюты в обменниках, заметный тренд весны 2026 года. Доллар на Форекс, то есть на межбанке, опустился в район 73-75 рублей. Наличные доллары в банках продаются с надбавкой. В среднем по 77-78 рублей, хотя есть в моменте и более приближенные к межбанковскому курсу предложения. Но этот разрыв уже не такой панический, не такой большой, как раньше. Панический покупки наличных стали реже по сравнению с, например, 24-м или 25-м годами. Это заставляет обменники снижать комиссию для привлечения покупателей валюты.
14: Российская валюта продолжает укрепляться. На внебиржевом рынке доллар ушел ниже отметки 73 рубля. Поэтому с покупкой наличной валюты можно не особо торопиться. Разворота в ближайшее время никто не ждет, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
17: В долгосрочной перспективе так или иначе будет ожидать ослабление рубля, к этому будут предпосылки, нужны для большинства экономических субъектов и для бюджета, это тоже положительный фактор. Но если есть внешние рыночные условия, которые способствуют пока что укреплению рубля, то мы в ближайшей перспективе увидим скорее такой сценарий. Поэтому удачный момент для того, чтобы покупать валюту в будущем, не прямо сейчас.
14: С другой стороны, сейчас начинается сезон отпусков. Россияне, которые едут на отдых в другие страны, запасаются наличной валютой. Но если до отъезда осталось неделя или больше, то с покупкой можно и подождать. Не исключено, что через пару дней доллар станет еще немного дешевле. Михаил Задорожный, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
18: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
19: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
20: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
19: В эфире радио не на словах, а на деле.
21: Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Татарстан. Зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: Бизнес ФМ Казань.
22: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: Ключ не подобрать. В редакцию «Бизнес ФМ» обратилась слушательница, которая оказалась в практически безвыходной ситуации. У ее «Мерседес-Бенц» перестали работать ключи. Ремонту они не подлежат, а заказать новые ни дилер, ни импортер не могут, ссылаясь на санкции. Комментарии экспертов оптимизма ситуации не добавляют. Иван Медведев подробнее.
24: Москвичка Резида купила Mercedes C250 в 2017 году. После истечения гарантийного срока в 2022 Резида столкнулась с проблемой. Ключ начал работать с перебоями. Иногда без нареканий, иногда он только открывал и закрывал машину, но завести ее не мог. Сначала проблема решалась с помощью второго ключа, но со временем нестабильно стал работать и он. Обращение к официальному дилеру ничего не дали. Сначала предполагалась неисправность замка зажигания, затем признали дефект одного ключа, но отказались заказывать новые из-за санкций, потому что ключи и замок зажигания не подлежат ремонту и изготавливаются только под конкретный ВИН непосредственным производителем, продолжает Резида.
25: Они говорят, у нас санкции, мы ничего не можем. Я говорю, хорошо, а что мне-то делать?
0: Они мне говорят, ну как бы у вас один ключ умер, второй на стадии помирания. Я говорю, сколько ему осталось? Они говорят, а мы не знаем сколько, ну может месяц, может полгода, может год. Я говорю, а потом что? Ну а потом металлолом. Я говорю, то есть мне машину просто выкинуть металлолом, хотя я еще даже 10 лет не отъездила на этой машине. Типа мы ничего не можем, попробуйте съездить в Казахстан. Я говорю, а как я поеду в Казахстан с неработающим ключом? Я остановлюсь на заправке, она не заведется, и что мне делать тогда?
24: Резида предложила дилеру отвезти ее машину в Казахстан и там решить проблему. И, по ее словам, была готова оплатить эту услугу, но получила отказ и совет обращаться в сервис за кустарным ремонтом и перепрошивкой. Эксперты делать этого не рекомендуют. И единственный способ – это действительно Казахстан, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
3: Мы знаем такие случаи, когда машины грузили на эвакуатор, везли в Казахстан, в случае чаще всего это бывает утери ключей, где им под ВИН-номер, соответственно, у официальных дилеров изготавливали новые ключи, и дальше уже машина возвращалась в Россию своим ходом. Поэтому мы даем уже 4 года как совет всем обладателям немецких автомобилей не терять ключи, потому что действительно на сегодняшний день это проблема. У всех Мерседесов, у всех BMW, у всех Porsche, у большинства моделей Audi. Такая же история. Поэтому можно здесь только посочувствовать автовладельцу, действительно, он вправе требовать по суду компенсации. Думаю, что суд ему навстречу пойдет, потому что закон полностью на его стороне, но компенсация ему не поможет завести автомобиль, поэтому в любом случае ему придется, видимо, путешествовать в страну, где производитель Mercedes официально ему может делать ключи.
24: Но и этот способ стопроцентных гарантий не дает. В сети уже описаны случаи, когда Mercedes отказывается поставлять ключи в другие страны, если в деле хоть как-то фигурирует российский ПТС. При этом Резиду удивляет тот факт, что российские компании продолжают продавать новые Mercedes'ы с гарантийным обслуживанием. То есть тут санкции не мешают, а в случае с ремонтом их не обойти. Все так и есть, но есть и нюансы, говорит юрист-блогер Иван Ежиков.
4: Я не знаю, каким конкретно образом вот этот автомобиль, на который ей дали коммерческое предложение, попал в Россию, но это точно не официальный импорт. Соответственно, ну, продает, да, но он их продает с кучей оговорок. В том числе он наверняка, продавая, указывает, что заводской гарантии не будет. Будет какая-то его. И что он будет делать в ситуации с двумя потерянными ключами, когда он уже не сможет сослаться на форс-мажор? Ну, вот это вопрос. Естественно, все они продолжают продавать, но они надеются на то, что никогда не случится такой ситуации, в которой они не смогут отремонтировать.
24: Другими словами, мы оказались в ситуации, в которой некогда легендарное немецкое качество столкнулось с вечно актуальным русским авось. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
5: Вопрос к эксперту на Бизнес FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Изобретение одного типа платежей, который будет удобен на все времена, перестало быть актуальным. В последние годы качественная экспертиза ВЭТ вышла на новый уровень. Она должна подходить под задачи клиента, обеспечивая надежный и безопасный путь платежа. Банки научились работать, причем в достаточно сложных условиях, предлагая огромное разнообразие способов проведения расчетов. Эти и другие вопросы обсудим сегодня с Ильей Лаврухиным, начальником департамента по развитию корпоративного бизнеса в сети ТКБ банка. Илья, добрый день.
25: Добрый день.
6: Давайте начнем с главного вопроса, как мне кажется. Как санкции трансформируют саму природу международной торговли, а не только ее механизмы?
25: Санкции уже давно перестали быть просто ограничениями. Они стали фактором, формирующим новую архитектуру глобальной торговли. Компания удлиняет цепочки поставок, вводит посредников, использует альтернативные валюты и юрисдикции, что приводит часто к удорожанию операций, но одновременно рождает новые компетенции. Управление неопределенностью, работа с непрозрачными рынками, развитие гибридных финансовых инструментов. Торговля все меньше руководствуется логикой минимальной цены и больше руководствуется логикой выживания в условиях санкционного давления, где надежность платежа и безопасность поставки важнее минимума издержек.
6: А почему в условиях ограничений контроль над платежом становится важнее его скорости?
25: В классической досанкционной модели приоритетом была, конечно же, скорость транзакции. Чем быстрее проходит платеж, тем эффективнее бизнес. Однако в условиях санкционного давления ключевым становится контроль и надежность платежа. Возможность отслеживать платеж, управлять им или даже отозвать становится критически важным. Поэтому бизнес и банки уделяют гораздо больше внимания верификации контрагентов, цепочкам посредников, структурированию расчетов и мониторингу лимитов, чем просто скорости перевода. Бизнес это очень хорошо понимает.
23: А можно ли говорить о конце единой глобальной финансовой системы?
25: Сегодня формируется многополярная финансовая среда, где разные страны используют различные регуляторные подходы, существуют параллельные платежные инфраструктуры, усиливается роль национальных валют, развиваются цифровые активы как альтернатива. Говорить о конце единой системы неправильно, на мой взгляд, но ее единоличная гегемония ослабевает, усиливается роль альтернативных систем, таких как СИПС, СПФС и различные национальные платежные инфраструктуры. Также увеличивается роль региональных валют, что фрагментирует глобальную сеть расчетов. При этом доллар и ключевые западные системы остаются доминирующими, но уже в режиме одного из инструментов, а не единственной транспортной артерии. Таким образом, скорее не конец глобальной финансовой системы, а переход к внутренним сообщающимся сосудам. Я бы так назвал эту систему, когда в рамках индивидуальных систем осуществляется расчет.
23: Вот еще какой вопрос, как мне кажется, тоже важный. Являются ли криптовалюты реальной альтернативой традиционным расчетам по ВЭТ?
25: Криптовалюта активно развивается, но пока не является полноценной заменой. Есть ряд проблем. Это запрет в ряде стран, нерегулируемость, волатильность, риски смешения с серыми операциями и отсутствие универсального регуляторного признания не позволяет пока расценивать крипту как полноценную замену.
23: Как меняется роль банков в новой реальности внешней экономической деятельности?
25: Несмотря на рост альтернативных инструментов, банки остаются ядром системы. Это надежный инфраструктурный партнер, который обеспечивает безопасность, контроль, в том числе построение новых платежных маршрутов. Банки просто из нейтральных проводников, контролеров, превратились в профи санкционного комплаенса. Основной фокус смещается на контроль контрагентов, мониторинг операций, соблюдение лимитов и использование альтернативных платежных систем, а не просто проведение стандартного платежа, как это было до санкционного режима.
23: Какой главный навык становится ключевым для бизнеса в ВЭТ сегодня?
25: Способность работать в условиях неопределенности, на мой взгляд, становится системным навыком. Все меньше шаблонов, все больше стратегических решений и нестандартных инструментов. ВЭТ становится не просто стандартизированным процессом, это постоянная адаптация и поиск новых возможностей для клиента. Поэтому, на мой взгляд, это ключевой навык в текущем изменчивом мире.
23: Илья, большое спасибо за прекрасный ликбез. Я напомню, что в студии Business FM мы разговаривали с начальником департамента по развитию корпоративного бизнеса в сети ТКБ банка Ильей Лаврухиным.
21: Вопрос к эксперту.
22: Для слушателей старше 12 лет.
21: Экономические чудеса. До обретения независимости в 1965 году Сингапур жил на доходы от британской военно-морской базы и был перевалочным портом для товаров, которые перевозили из Азии в Европу. Став независимым, город-государство, не обладавшее другими полезными ресурсами, кроме выгодного расположения, лишился и этих денег. Премьер-министр Ли Куан Ю задался целью не просто вытащить Сингапур из нищеты, а сделать его одним из самых благополучных государств мира. Реформами, переговорами, а иногда подключая и силовые методы, политик создал страну с максимально комфортным климатом для инвесторов, отсутствием коррупции, квалифицированной рабочей силой и эффективной инфраструктурой. Ведущие транснациональные компании оценили условия. За 30 лет из страны третьего мира Сингапур превратился в один из главных экономических и финансовых центров Азии.
20: Экономические чудеса на Business FM.
1: Здравствуй, мой дорогой бизнесмен. Как ты? Все ли у тебя хорошо? Не спеши отвечать. Сначала послушай. Репост на Business FM Казань. Привет, я Алиса Лисовая, и я знаю, что такое двигатель торговли, бюджет на рекламу и маржинальность. Слушай репост на Business FM Казань, там все по полочкам, как я люблю без воды. Расскажу о том, как сделать так, чтобы о вашем бизнесе узнали все. Да, и не забудь репостнуть. 12+.
21: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Курс истории. Или история курса.
7: Первые деньги на территории современной Южной Кореи появились еще в 3 веке до нашей эры. Медные, серебряные, бронзовые, муны, янги, вона, корейская иена. После Второй мировой войны денежной единицей стал хван. И если в 1947 году $1 США стоил только 15 хван, то уже через 4 года – 6 тысяч. В 1962 в стране была проведена денежная реформа. Хваны обменяли на новую валюту – южнокорейскую вону по курсу 10 к 1. Тогда за доллар давали 125 вон. В 1997 вона по согласованию с Международным валютным фондом стала свободно конвертируемой. Последняя девальвация в стране произошла в азиатский финансовый кризис. Тогда вона подешевела вдвое. Сегодня курс колеблется на отметке 1150 вон за доллар США.
21: Курс истории или история курса на Business FM.
8: Ну, тяжело.
9: Пока Александр находится на СВО, Елена и Артемий продолжают строить дело. То, к которому он однажды вернется.
21: После службы в бизнесе. Специальный репортаж Олеси Савоськиной. После службы в бизнесе. Специальный репортаж Олеси Савоськиной. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко. Судьбой следует обходиться, как со здоровьем. Когда она нам благоприятствует, наслаждаться ею, а когда начинает капризничать, терпеливо выжидать, не прибегая без особой необходимости к сильнодействующим средствам. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: Москва 12:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские военные взяли за прошедшие сутки под контроль 2 населенных пункта в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны, это Боровая и Кутьковка. На этом участке фронта действуют подразделения группировки войск «Запад». Открыто движение на Садовом кольце. Дептранс напоминает, что с 12 часов 50 минут оно снова будет временно закрыто по внешней стороне в связи с проведением московского мотофестиваля. Движение возобновят по мере прохождения мотоколонны. Россия в апреле увеличила закупки яблок из Бразилии до максимальной суммы с весны 2021 года – 2,2 миллиона долларов. По итогам апреля Москва стала вторым крупнейшим покупателем бразильских яблок. Астероид пролетит рядом с Землей в понедельник, 18 мая. Объект имеет диаметр до 30 метров, то есть примерно как трехэтажный дом. Наименьшее расстояние до поверхности нашей планеты составит 90 тысяч километров, что в 4 раза ближе Луны. По космическим меркам это крайне тесное сближение. Однако ни один из расчетов не показывает риска столкновения с Землей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Половина первого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Инфляция в России продолжает снижаться. Вышли новые данные Росстата. И, согласно им, в апреле цены выросли на 14%. В марте было 0,6%. Годовая инфляция тоже снижается. Но мы попросили экспертов оценить новые цифры, темпы их изменения. Малый бизнес борется за выживание, ищет способы сократить расходы. Как пишет Forbes, в первом квартале закрылись больше 200 тысяч малых и средних компаний на 9% больше, чем год назад. Настроение предпринимателей сегодня в нашей рубрике «Бизнес говорит». Легализовать P2P-рынок криптовалюты предложили в Госдуме. Это обмен крипты на деньги напрямую между пользователями. Комитет по финрынку подготовил соответствующие поправки в закон. Как все предложенное оценивают эксперты? Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, инфляция в России продолжает падать, следует из данных Росстата. В апреле цены выросли на 14%, тогда как, например, в марте месячная инфляция была на уровне в 0,6%. Годовая инфляция тоже замедлилась. В апреле показатель составил 5,58% против 5,86% в марте. Существенно подешевела плодово-овощная продукция почти на 3%. Данные по инфляции комментирует главный экономист инвестиций Софья Данец.
2: В целом, по широкому кругу получилось даже больше замедления, чем по недельным данным. Если говорить коротко, то в годовом выражении инфляция по продовольственным товарам 4 на цели, по непродовольственным товарам даже чуть ниже четверки, и только по услугам остается повышенной, никак не может далеко уйти от десятки. То есть большая часть работы по замедлению инфляции, кажется, сделана. Если еще вспомним про эффект НДС, который добавил в начале года больше 1,5%, то кажется, что мы уже даже и ниже цели по общей годовой инфляции тоже будет, получается, в районе четверки. Поэтому, наверное, такой фон позволяет говорить о дальнейшем снижении ключевой ставки. Размер шага еще не предопределен. Следующее заседание больше, чем через месяц. Но мы все-таки ждем, что как минимум такое же снижение, как в апреле, на 0,5 процентных пункта. И 19 июня ЦБ сможет также реализовать.
11: Софья Донец, инвестиции. Экономика России за первый квартал сократилась на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такова предварительная оценка Росстата. Это чуть оптимистичнее, чем ранее озвученные оценки Минэкономразвития. Там было минус 0,3%. Сокращение реального ВВП год к году зафиксировано впервые за три года. И по итогам 2026 года власти ожидают положительную, хотя и около нулевую динамику. По прогнозу Минэкономразвития, рост составит 0,4%. Госвизит Дональда Трампа в Китай оказался эффективным, но скромным на итоге, пишут западные СМИ. Хотя сам американский президент назвал саммит невероятным, а Си Цзиньпин историческим и знаковым. Однако деловые сделки ограничились самолетами Boeing, американской СОИ и энергоносителями. Валерий Убадоев подробнее.
12: Зарубежная пресса назвала первый за 9 лет визит Дональда Трампа в Китай практически безрезультатным. Например, агентство Рейтер пишет, что американскому президенту не удалось добиться ни существенных прорывов в торговле между странами, ни помощи Пекину по ситуации с Ираном. Практически то же пишет и Bloomberg. А хоть каких-то результатах поездки сообщил лично Трамп. Сказал, что Китай пообещал закупать больше американской сои, нефти, а также купит 200 самолетов от американской Boeing. Акции компании на заявлениях упали на 4%. Аналитики, как пишет Рейтер, ожидали, что объем поставок будет побольше, хотя бы 500 бортов. Однако, как сказал Трамп, сделок было много.
13: Председатель Си – невероятный человек. Мы нашли общий язык и заключили множество торговых соглашений. Мы прекрасно провели время. Поистине исторический момент. Председатель Си и я соглашаемся по многим вещам, особенно по торговле. Будем много торговать.
12: В последний день визита Си Цзиньпин провел Дональда Трампа по саду Джуненхай. Это резиденция руководства КНР. Американский президент восхитился растущими там розами. Китайский лидер пообещал отправить семена в США. Трамп спросил Си, а часто ли здесь бывают другие иностранные лидеры? Председатель КНР сказал, что нет, крайне редко, но резиденцию посещал, например, президент Путин. Трамп в своем ответе был немногословен. Хорошо. Но и в целом американский президент на протяжении всей поездки вел себя несвойственно сдержанно, пишет South China Morning Post. Он даже почти ничего не постил в свой True Social. Издание подсчитало всего 10 публикаций за все время поездки. По итогам прошлого года, например, он выкладывал по 18 постов каждый день. И с журналистами Трамп общался не так активно, как обычно. Издание считает, что это из уважения к Си Цзиньпину, который не проводит спонтанные пресс-конференции. Глава Белого дома сыпал комплиментами, местами неуклюжими. Сказал, что в Голливуде не найти актера, который смог бы сыграть роль председателя КНР в кино, потому что Си Цзиньпин довольно высокий для китайца. Нью-Йорк Таймс пишет, что американский президент пытался льстить, но Си Цзиньпин был непреклонен. Война против Ирана и отмена тарифов американским Верховным судом ослабили позиции Трампа. То, что визит президента США в Китай выглядел эффектно, это тоже результат, считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
15: Трампу пришлось ехать в Китай не на коне, а, по сути дела, в роли определенного просителя. Ему нужно было, чтобы Китай протянул руку, и надо было, в общем, продемонстрировать какой-то внешнеполитический успех. Такой общий эффект, связанный с помпезным визитом, какими-то второстепенными договоренностями. Это все для администрации полезно, как и общее отвлечение внимания, скажем, от проблем в Персидском заливе.
12: На переговорах с Трампом Си Цзиньпин предупредил, что ненадлежащее урегулирование тайваньского вопроса может привести к конфликту между странами. Зарубежная пресса тогда восприняла это как довольно суровое предупреждение. Покидая Пекин, на борту президентского самолета Трамп сказал, что не давал китайскому лидеру никаких обещаний относительно Тайваня. Однако отвечать на вопрос, будут ли США защищать остров в случае нападения Китая, американский президент отказался. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
11: После возвращения в США Трамп заявил в интервью Fox News, что поставил на паузу вопрос о поставках оружия Тайваню. Дальше все зависит от Китая. Тот должен остыть, сказал Трамп. Подробнее об этом в начале следующего часа на Бизнес ФМ. Президент Беларуси поблагодарил американцев за поддержку своей республики и попросил передать самые добрые пожелания Трампу. Александр Лукашенко принимал в Минске Франклина Грэма, гендиректора Евангелистской ассоциации Билли Грэма, и заявил, что 2/3 всей гуманитарной помощи Беларусь получает из США, несмотря на санкции.
0: Огромная вам благодарность за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете белорусам, нашим людям. Мы это очень ценим. Дело не в объемах. Думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимание на Беларусь. Но вы молодцы. Спасибо вам за эту помощь и поддержку. А вообще Соединенные Штаты Америки в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно. Говорят, санкции, но американцы молодцы.
11: Лукашенко пообещал устроить Грэму встречу с белорусскими протестантами, чтобы он смог лучше понять, как они живут в Беларуси, и не беспокоился об их судьбе. Малый бизнес борется за выживание и ищет способы сократить расходы. По данным Forbes, в первом квартале закрылись больше 200 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше, чем год назад. Хуже всего приходится ритейлу, салонам красоты и кафе. Эксперты считают, что в этом году закроется каждый 7-й микробизнес. Но мы спросили у предпринимателей, что происходит сейчас у них.
21: «Бизнес говорит».
14: Гендиректор мебельной компании «ЗАМ» Иван Радчук.
16: В первом квартале падение было около 10%. В нашем случае кризис начался еще в 2025 году. Мы привыкли расти до этого каждый год на 30-40%. В 2025 году была стагнация. Тем не менее, мы видим выход из положения, чтобы развивать новые направления деятельности, развивать продажи активно, находить новые рынки сбыта. И второй квартал 2026 года у нас начался очень хорошо. Ожидаем вообще, что это будет рекордный квартал с ростом плюс 60-70% к первому кварталу. Видно, что нужно правильно управлять финансами и нещадно резать все то, что не работало.
14: Основатель бренда обуви Naked Steps Марк Иоффе.
17: В этом году предпринимателям очень тяжело. Я смотрю по своим знакомым, кто просто перепродает товары из Китая на Wildberries и Озоне. Мы выживаем за счет уникальности продукта, потому что у нас свой бренд и есть возможность делать хорошую маржу, потому что у конкурентов нет такого продукта. И всегда найдется ниша, где есть место для роста. Мы сделали ставку на обувь, которая по-настоящему заботится о ногах. И за это люди готовы платить даже в кризисные времена. Результат — мы растем и остаемся в плюсе, несмотря ни на что. Наверное, мой рецепт — найди настоящую боль, и люди придут к тебе в любые времена.
14: Соучредитель фабрики текстильных изделий «Пинкбас» Мария Батюхнова.
18: Мы практически не представлены в ритейле, так точечно в нескольких мультибрендовых магазинах. Там у нас продаж практически нет. Ну и в целом, когда приходишь в торговые центры, видно, что людей мало, клиентский поток явно упал. Но у нас на маркетплейсах ситуация не лучше. Во-первых, комиссии стали гораздо больше. Деньги маркетплейсы за проданные товары сейчас удерживают более месяца. Цены повышать бесконечно возможности нет, потому что просто что тогда проседают продажи. Поэтому мы сейчас более фокусно работаем с складскими остатками, то есть не держим большой сток. Очень плотно работаем с ассортиментом, то есть сразу же выводим товары, которые не пошли, и уделяем внимание только хитам продаж. Следим за рекламой. Если говорить об объемах продаж, ну, о наших, то выручка даже выросла, если смотреть этот год и сравнивать с прошлым годом. Но чистая прибыль упала. И в целом маржинальность упала. Но пока не критично. Стараемся работать, выживать.
21: Бизнес говорит.
11: Комитет Госдумы по финансовому рынку направил поправки к закону о криптовалютах. Одна из них предполагает легализовать в России так называемый P2P-рынок. Это когда обмен криптовалюты на деньги происходит напрямую между пользователями. Причем поправка предлагает расширить такую продажу крипты именно за наличные. После ухода западных платформ через P2P в России стал проходить основной объем криптовалюты, но такой обмен все еще в серой зоне. Также Комитет Госдумы по финансовому рынку предлагает расширить перечень криптовалют, легальных для покупки и продажи. Но сейчас же под требование законопроекта подпадают только биткоин и эфир. Лимит на покупку крипты неквалифицированными инвесторами тоже предлагается расширить с 300 тысяч рублей в год через одного посредника до 600 тысяч рублей в месяц. Поправки комментирует технический директор Крипто.А Григорий Семух.
3: Мне кажется, расширить надо было бы побольше, потому что спрос-то явно есть. Люди, как я понял, в том числе в крипту идут, не только в доллар. Так что что-то с этим в любом случае делать надо, потому что если слишком жестко задавить, они уйдут в серую, в черную зону, вот туда. Лучше, если не получается остановить, то хотя бы возглавить и расширить законные рамки, чтобы люди вот в этих пределах закона действовали хотя бы.
4: Ну вот в целом, как вы оцениваете эти меры по регулированию крипторынка?
3: Положительно,
4: что добавить?
3: Положительно. В плане крипторынка лучше не добавлять, а убавлять. Сама идея крипторынка в том, что регуляции должно быть как можно меньше. Ну вот раз уже взялись, то просто я вот на самом деле с

0: что-то с ним делать надо было в любом случае.
1: Григорий Семух, технический директор Крипта. Законопроект о цифровой валюте и цифровых правах был принят Госдумой в первом чтении в конце апреля. А с июля этого года россияне смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников. В рамках законопроекта на крипторынке появятся цифровые депозитарии, брокеры и управляющие компании.
2: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
3: Хочу купить автомобиль. Технологичный, безопасный, экономичный, а главное комфортный, чтобы для всей семьи. Что выбрать?
4: Выбирай современные гибридные Geely EX5 EMI в Канавто с выгодой до 580 тысяч рублей только до 31 мая. Geely Канавто. 230-30-30. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2021 года во всех комплектациях и складывается из прямой выгоды. Выгода по программе трейдинг и выгода автосалона. Не оферта.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
7: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
8: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
9: Хотя опасность превратиться через тысячу лет в мир интровертов, говорят ученые, сохраняется. Вопреки прогнозам на Business FM.
10: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: За последнее время на офисный рынок Москвы вышло заметное количество непрофильных девелоперов. Доля новичков пока не выглядит критической, но именно их точечные проекты усилили конкуренцию в сегменте нового продукта. С этим утверждением коммерческого директора Space One Марии Кабановой не поспоришь. По оценкам замруководителя департамента по работе с офисными помещениями компании IBC Real Estate Артема Соломенного, столичные программы КРТ и МПТ привели к активному росту числа заявленных бизнес-центров. В частности, офисная недвижимость занимает около 42% в структуре объектов, строящихся по программе МПТ. Благодаря этому планируемые объемы ввода в 26-30 годах в среднем в 2 раза выше показателя за последние 10 лет. Но легко ли непрофильным застройщикам, многие из которых абсолютные офисные ноунейм, конкурировать с лидерами сегмента? Особенно на сегодняшнем рынке, который по определению экспертов слегка замедлился в своем развитии. Или вошел в фазу стагнации, словом, взял паузу. Аналитики компании CMVP прогнозируют, что по итогам этого года сумма купленных и арендованных офисных площадей снизится на 13% по сравнению с прошлым годом. Новое строительство сохранит высокий уровень. Его прогноз на 2026 год – 610 тысяч квадратных метров, а в 2025 году было 715 тысяч. Однако рынок будет находиться под давлением растущей вакансии. Ожидается рост доли свободных площадей на 2,5% пункта по сравнению с 2025 годом. И вот на таком рынке чем девелопер-новичок может заинтересовать офисного арендатора или покупателя и удержать его, доведя до конечной сделки в своем проекте? Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
10: Недвижимость на Business FM.
12: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: 12:47 в Москве. Выиграть суд у должника – это только полдела. Намного сложнее исполнить это решение. Иногда это затягивается на месяцы и даже годы.
10: Итоги недели.
1: В редакцию Business FM обратился предприниматель, чья фирма с декабря 24-го пытается получить 24 миллиона рублей по исполнительному листу, но приставы бессильны. У компании должника нет ничего. Все активы, как утверждает наш слушатель, из нее были выведены. Подробности у Михаила Задорожного.
13: Несколько лет назад к транспортной компании «Спарта» обратился гендиректор подрядчика на крупной стройке с коммерческим предложением.

0: организовать подвоз материалов к месту проведения работ. Договор подписали, «Спарта» начала доставку грузов, но вот с оплаты сразу что-то пошло не так. Исполнитель выставляет чек на 10 миллионов, приходит только 5. Другая платежка, и снова подрядчик, компания «Транслогистика», перечисляет только половину суммы. Долгое время «Спарту» кормили обещаниями, что надо просто подождать, проблемы временные. А потом платежи вообще прекратились. Договориться с должником не удалось, и «Спарта» пошла в суд. О том, что было дальше, рассказывает гендиректор ООО ТЛК «Спарта» Геннадий Стацук.
1: В декабре 23-го подаем в суд, а в 24-м году начинаются процессы судебные. То есть со стороны «Транслогистики» никто не является. Там 3 или 4 заседания было с периодичностью в месяц. В июне 2024 мы выигрываем суд. Спустя месяц «Транслогистика» подает такую апелляцию, можно сказать, абсурдную. Суд отклоняет эту апелляцию. В ноябре месяце 2024 года, уже 11 месяцев проходит на суды, мы получаем исполнительный лист. Сразу же мы этот исполнительный лист передаем федеральным судебным приставам. Они накладывают аресты на «Транслогистику». Но уже на «Транслогистике», забегая вперед, уже ничего у них не имеется. Они уже все технично вывели со своей компании.
0: Компания «Спарта» просила арестовать деньги на счетах «Транслогистики». Суд это отклонил, а оспаривать решение истец не стал. Как признался Геннадий Стацук, поначалу этим делом занимался не очень опытный юрист. Тогда казалось, что главное – получить исполнительный лист, отнести его приставам. Уже потом были экспертизы, согласно которым у «Транслогистики» имелась возможность погасить долг. То есть деньги на ее счетах были, а потом куда-то исчезли. Гендиректор компании-должника в итоге получил 180 часов обязательных работ по статье УК «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». В ходе следствия, а наш слушатель предоставил копии протоколов допросов, этот человек говорил, что откладывал решение о погашении задолженности перед «Спартой», чтобы рассчитаться с другими контрагентами и спасти бизнес. Могло ли это быть выводом средств, по мнению управляющего партнера адвокатского бюро «Гагарин» Игоря Симонова?
2: Мы можем предполагать о том, что это какие-то аффилированные компании, через которые выводятся денежные средства для того, чтобы потом нельзя было взыскать в судебном порядке. Безусловно, это можно предполагать. Но надо смотреть, что за расчеты, с кем рассчитывался, срок исполнения обязательств. Если там срок исполнения обязательств позднее, тогда вопросы должны возникать, почему те обязательства исполняются, и эти не исполняются. Опять же, можем, наверное, где-то предполагать и наличие в его действиях состава преступления, не предусмотрено 159 статьей мошенничества. Это все нужно проверять и доказывать. Если вот эти действия в конечном итоге привели к тому, что имеются признаки банкротства для этой компании, значит, конкурсный управляющий должен смотреть уже, насколько там эти действия были обоснованы.
0: В итоге, как утверждает наш слушатель, «Транслогистика» стала фирмой-пустышкой. Все деньги и активы из нее вывели, бизнес перевели на другие юрлица. По данным «Спарк Интерфакс», сейчас у «Транслогистики» почти 400 исполнительных производств на 105 миллионов рублей. То есть задолжала она не только «Спарте». Можно попробовать подать новый иск о банкротстве должника. Тогда есть шанс получить хоть что-то, но это опять время и судебные издержки, продолжает антикризисный юрист Алексей Русакомский.
3: Генеральный директор должника – это контролирующее лицо, которое несет субсидиарную ответственность. Здесь можно было бы теоретически обратить взыскание на его личное имущество. Сумма 24 миллиона – это не какие-то миллиарды. Плюс в ходе банкротства возникает возможность обжалования сделок с учетом сжатия экономики в стране. Таких случаев будет все более и более.
0: Похоже, это действительно уже не единичные случаи. Ранее мы рассказывали историю москвички, которая не может получить по исполнительному листу деньги с автосервиса за некачественное обслуживание машины. Ситуация очень похожая. Автосервис фактически банкрот. Все, что можно, оттуда вывели, а под его вывеской работает уже другая компания, которая никому ничего не должна. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
4: Сообщение о повышении налогов и заморозке вкладов – фейк. Министру финансов пришлось официально опровергать слухи о возможных заморозках депозитов. Опять.
5: Итоги недели.
4: Ранее это уже делали и в Минфине, и в ЦБ. Но откуда вообще взялись эти слухи? И есть ли у них какая-то экономическая почва? Об этом Иван Медведев.
6: Если рассуждать об истории вопроса, то тут однозначного ответа не будет, смотря как далеко копнуть. Потому что такие слухи в истории современной России возникают более или менее регулярно. Понятно, что за последние годы первая массовая волна тревожных сообщений о том, что власти собираются как-то распорядиться накоплениями россиян, возникла весной 22 года. Потом наступило относительное затишье. Следующий всплеск в 2024 году, когда экономист Алексей Зубец предположил, что при резком снижении ставок власти теоретически могли бы ограничить вывод денег с депозитов, чтобы избежать всплеска. всплеска инфляции. Его слова быстро разошлись по СМИ и телеграм-каналам, как почти готовый сценарий заморозки вкладов. Потом снова затишье. И вот уже этой весной новая волна. Авторы ряда анонимных телеграм-каналов стали репостить фейковый указ ЦБ о мерах по обеспечению надежности и стабильности функционирования банковской системы в условиях особого периода. В этом поддельном указе говорилось в том числе о заморозке курса рубля и о том, что регулятор якобы готовит проект по переводу вкладов физлиц свыше 2,8 миллионов рублей в безотзывные сберегательные сертификаты на 3 года под 18% годовых. Потом новый фейк. В интернете стало распространяться видео с коробками, в которых лежали якобы распечатанные бланки этих самых сертификатов с логотипами крупнейших банков и так далее. Кто вбрасывает эту дезинформацию, неизвестно, но распространяют уже почти все. Все это время экономисты повторяли, что заморозка вкладов вообще ничего не дает власти. В частности, потому что просто глупо выпускать сертификаты на 3 года под 18%, если можно занять на 10 лет под 14,5%. К тому же, самих этих денег, которые якобы хотят заморозить, в банках нет. Они уже в выданных кредитах. Экономических обоснований у таких шагов действительно нет, говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
5: Исходя из экономической теории, замораживать вклады – это не принесет достатка бюджета. Это вызовет, наоборот, излишнюю реакцию населения. Начнется так называемый «bank run» – набег на банки. И это только ухудшит ситуацию. Но в период неопределенности такие слухи всегда появляются. Причем это не российский эффект. Это везде. Это и в Америке, и в Англии, и во Франции, и даже в Республике Кирибати. Поэтому нужно спокойно относиться к подобным слухам. И, в общем-то, Силуанов, по большому счету, абсолютно правильно опровергает вот эти все слухи.
6: Вопрос, насколько правильно? Людям нужны не слова, а доказательства, настаивает профессор финансового университета Константин Симонов.
7: У граждан, когда им просто говорят, этого не будет, срабатывает совершенно обратная реакция. Им начинает казаться, что как раз об этом думают. Раз члены правительства об этом говорят, значит, что-то такое там может и быть. На ровном месте, к сожалению, возникают вот такого рода страхи, которым просто надо работать, надо купировать их. Это все можно делать, если делать это все достаточно основательно и грамотно, и пытаясь доказать цифрами, объяснять, почему такого рода опасения сейчас избыточны и чрезмерны.
6: Вместо этого в ЦБ на такую нервную почву сеют тезисы из серии «Единственный источник финансирования – это российские внутренние сбережения», а Минфин призывает не держать деньги под подушкой. В самих этих заявлениях ничего криминального нет, и объективно в ЦБ и в Минфине правы, но контекст почему-то учитывается не всегда. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
8: Продолжительность жизни.
9: До эпохи электричества человек засыпал в темноте и просыпался с рассветом. Сегодня мы живем в постоянном световом потоке. Экраны, уличные фонари, и организм платит за это конкретную биологическую цену.
8: Журналист Алена Копылова.
9: Мелатонин – это гормон, который вырабатывается только в темноте. Он регулирует сон, циркадные ритмы и иммунную систему. Каждый день организм производит миллиарды новых клеток. Небольшая часть из них – аномальные. Мелатонин помогает иммунной системе их обнаруживать и уничтожать. Когда свет ночью подавляет его выработку, этот контроль слабеет. Исследователи взяли кровь у здоровых женщин ночью. После 2 часов полной темноты и после 90 минут яркого искусственного освещения. Богатая мелатонином кровь, собранная в темноте, замедляла рост опухолей. Кровь после светового воздействия, напротив, стимулировала их рост. Но онкологический риск – лишь одно из возможных последствий. Искусственный свет ночью также повышает риск гипертонии, диабета второго типа, ожирения и депрессии. Механизм тот же. Нарушение циркадных ритмов и подавление мелатонина запускают сбои в метаболизме, гормональном фоне и работе иммунной системы одновременно. Особенно опасен синий спектр, тот, что излучают экраны и LED-лампы. Чем короче длина волны света, тем сильнее подавление мелатонина и тем активнее рост опухолей в экспериментах. Как себя обезопасить, если отказ от компьютера и телефона в темное время суток для вас слишком жесткая мера? Можно использовать очки с янтарными линзами, блокирующими синий спектр.
8: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: Москва 12:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Мэр Москвы сообщил о 20-м уничтоженном беспилотнике, летевшем к столице. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал Сергей Собянин. Минобороны сообщила о поражении за сутки 353 украинских беспилотников. Также были сбиты 12 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, говорится в сообщении. Силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили 6 безэкипажных катеров. Беспилотник упал на улицу в турецком городе Самсун. Были повреждены крыши и окна двух жилых зданий, сообщают местные СМИ. Турецкая полиция начала расследование, чтобы установить, кому принадлежал аппарат и с какой целью он использовался. Владимир Путин подписал указ, направленный на упрощение процедуры получения российского гражданства для жителей Приднестровья. Теперь иностранцы и лица без гражданства в возрасте от 18 лет, постоянно проживающие в регионе, смогут получить российский паспорт без требований о проживании в России, без экзаменов по истории и гражданскому праву. В Приднестровье проживает около 400 тысяч человек, в основном это русскоязычные. Регион получает поддержку Москвы, включая присутствие российских войск. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Час дня в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Вопрос поставок оружия на Тайвань поставлен на паузу, заявил Дональд Трамп. По итогам поездки в КНР предполагалось отправить вооружение аж на 12 миллиардов долларов. Как сказал Трамп, от идеи независимости Тайваня стоит отказаться. Тайбэй на это заявил, что Китаю не подчиняется. Истек срок действия временной лицензии Минфина США на торговлю российской нефтью. Пока Вашингтон не заявлял о продлении, лицензию выдавали уже дважды на фоне ситуации в Ормузском проливе, но, по мнению экспертов, смысла в очередном продлении немного. Курсы валют в обменниках почти сравнялись с официальными. Доллары и евро сейчас продают всего на 2-3 рубля дороже, чем курс Центробанка, а раньше спред был значительнее. В чем причина и стоит ли сейчас запасаться валютой? Подробнее об этом в эфире Business FM. Итак, Трамп после визита к Си заявил в интервью Fox News, что пока поставил на паузу вопрос о поставках оружия Тайваню на 12 миллиардов долларов. Дальше, как он сказал, все зависит от Китая. Пока политика США по Тайваню не изменилась, Китай должен остыть, но никто не будет поддерживать объявление независимости, так как это ведет к войне за 9 тысяч миль от США. Вот как все это было сказано в ответ на вопросы журналиста Fox News.
11: Китай не хочет видеть это место. Мы будем называть Тайвань местом, потому что никто не знает, как его определить. Но они не хотят, чтобы оно стало независимым. И я думаю, что они, вероятно, сделают что-то довольно жесткое. И тогда их встретят суровым ответом. И произойдут плохие вещи. Мы говорили, кстати, об этом весь вечер. Я думаю, что сейчас я знаю о Тайване больше, чем о любой другой стране.
12: Должен ли народ Тайваня чувствовать себя более или менее в безопасности после вашей встречи с Си Цзиньпином?
11: Ничего не изменилось. Я не хочу, чтобы кто-то стал независимым. И вы знаете, что мы должны преодолеть 9500 миль, чтобы участвовать в войне. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы Китай остыл.
12: Но вы ждете одобрения поставок оружия Тайваню на миллиарды долларов? Это продвигается вперед?
11: Ну, я еще не одобрил это. Посмотрим, что получится. Возможно, я это сделаю. Возможно, я этого не сделаю. Но мы не хотим войн. И если все останется как есть, я думаю, Китай не будет против. Но мы не хотим, чтобы кто-то сказал, давайте станем независимыми, потому что Соединенные Штаты нас поддерживают.
4: Тема Тайваня стала одной из самых острых на встрече Трампа и Си. Все заметили, что китайский лидер буквально с первых минут после приема гостя высказался не по-восточному прямо. Трамп комментировать не стал. Белый дом в официальном заявлении после переговоров вообще Тайвань не упомянул. Хотя, как отметил Bloomberg, Пекин опубликовал заявление Си по Тайваню еще до завершения переговоров, что подчеркивает, насколько серьезным был его сигнал. Wall Street Journal пишет, что предупреждение Си Цзиньпина по Тайваню стало главным напряженным моментом саммита в Пекине и фактически омрачило попытки Трампа представить встречу как лучший саммит в истории. Издание подчеркивает, что Пекин специально вынес тему Тайваня на первый план, хотя Вашингтон заранее давал понять, что не собирается менять свою политику по острову. Президент США высказался уже только после саммита и вернувшись в Штаты. Но мы обсудили это с политологом-международником-экспертом клуба «Валдай» Андреем Картуновым.
13: Можно сказать, что состояние тайваньской проблемы и действия сторон, по крайней мере, риторические заявления, они являются индикатором более общего состояния американо-китайских отношений. То есть, если, скажем, Соединенные Штаты хотят проявить жесткость, то обычно они предпринимают определенные шаги, скажем, в направлении каких-то высокопоставленных делегаций в Тайбэй, новые соглашения о поставках вооружений Тайваню, ну и так далее. И вот мы видим, что накануне визита Трампа в Пекин таких шагов не предпринимал. То есть Трамп не пошел на обострение, что свидетельствует о том, что, в общем, он хотел пытаться договориться по другим, может быть, более принципиальным для США вопросам. Но при этом, если смотреть на риторику, то, наверное, в Пекине могли быть разочарованы тем, что не прозвучало из уст американского президента какого-то более решительного осуждения идеи независимости Тайваня. Определенная неопределенность американской позиции в отношении статуса острова сохранилась, и здесь, в общем, американская позиция не претерпела каких бы то ни было изменений. Поэтому, наверное, можно заключить, что в отношении Тайваня статус-кво на данный момент сохраняется.
11: А как можно расценить то, что после переговоров в Си Трамп не одобрил сделку о поставке Тайваня оружия?
13: Да, это как раз и говорит о том, что Трамп не хочет раздражать китайских партнеров. И более того, в общем, если говорить о общей динамике отношений вот в этом треугольнике Вашингтон, Пекин, Тайбэй, то можно сказать, что постепенно роль Тайваня для Соединенных Штатов начинает снижаться.
4: Андрей Картунов, политолог, международник, эксперт клуба «Валдай». Тайвань отреагировал на заявление Трампа. В официальном заявлении администрации острова выражена благодарность Трампу за его неизменную поддержку безопасности в Тайваньском проливе на протяжении многих лет, включая продолжающиеся попытки поставки современного вооружения и техники. Но вот МИД Тайваня отреагировал на слова Трампа о том, что США не будут воевать за независимость острова, видимо, восприняв это как призыв отказаться от независимости. Там заявили, процитирую: «Тайвань является суверенным и независимым демократическим государством и не подчиняется Китайской Народной Республике». Как расценивать эту реакцию и почему Трамп высказался по Тайваню только после переговоров, мы обсудили с Георгием Буфтом.
14: Ну, Трамп не хотел отвечать резко Си Цзиньпину, потому что заявление Си Цзиньпина по Тайваню было достаточно резким. И Китай в идеале хочет, чтобы, конечно, США поддержали бы воссоединение Тайваня с Китаем. Или, как минимум, отказались от политики «не поддерживаем независимость» в сторону «не станем вмешиваться в случае военного конфликта». США достаточно сильное лобби существует в пользу поддержки Тайваня по-прежнему. Поставки оружия на примерно 14 миллиардов долларов были заморожены Трампом еще в декабре прошлого года. И он вроде бы сначала перед визитом говорил, что обсудит этот вопрос. Однако обсуждать его не стал ввиду его высокой конфликтности, а после, в общем, сохранил ту позицию, которая есть. По Тайваню стороны остались при своих. Никаких изменений позиции не произошло. Рассматривают это как некую козырную карту на переговорах.
11: Реакция Тайваня, она разная. Вот администрация поблагодарила Трампа за поддержку, включая поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня порезче выступил. Мы суверенны и независимы, Китаю не подчиняемся. Вот как расценивать реакцию Тайваня?
14: Оппозиция в лице Гоминьдана, она гораздо мягче относится к Китаю. Более того, глава этой оппозиции недавно побывал в Пекине с визитом. И Си Цзиньпин ее принимал. И, в общем, ставка Китая сохраняется на мягкое, мирное поглощение острова, возвращение его, так сказать, в родную гавань. Он готов терпеть годами. На военную конфронтацию и на захват Тайвань силой Китай не пойдет в обозримом будущем.
4: Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает», с ним беседовал продюсер бизнес-ФМ Андрей Гаврилов. Как западная пресса оценила эффектный, но малорезультативный визит американского лидера в Пекин, об этом в середине часа на бизнес-ФМ. Курсы наличной валюты приблизились к официальным. В столичных обменниках доллары и евро продают на 2-3 рубля дороже, чем курс Центробанка. О чем это говорит, продолжит Михаил Задорожный.
0: На валютном рынке стабильность. Рубль стабильно укрепляется. Понемногу, но каждый день. В период больших движений курса для покупки наличной валюты приходилось прибавлять 7-8 рублей к официальному курсу, а то и больше. Сейчас спред сократился в несколько раз. Кроме того, снизилась разница между курсами покупки и продажи в пунктах обмена валюты. Теперь это в среднем 2-3 рубля. При этом утром стоимость наличного доллара или евро может быть одной, а вечером уже другой. Но, как рассказали нам в одном из московских пунктов обмена валюты, курс покупки может зафиксировать.
15: Он меняется в течение дня несколько раз. От биржи это все зависит, в какую сторону пойдет. И доллары покупаем от 5000 по 76, продаем 76.80. Евро покупаем 89 рублей, продаем 90 рублей 50 копеек. Это от 5000. У нас всегда все есть в наличии. Единственное, что за час лучше позвонить, и мы фиксируем курс для вас. И он, что бы ни произошло на бирже, для вас будет тот же самый.
0: Примерно такая же картина и в других пунктах обмена валюты, куда мы позвонили под видом клиента. Другое дело, что сами наличные доллары и евро там есть не всегда. Сколько клиенты принесли, столько обменники и продали. Об этом совсем недавно бизнес ФМ уже рассказывала. Снижение разрыва между курсами наличной валюты и курсами ЦБ подтверждает независимый финансовый эксперт Евгений Миронюк.
16: Действительно, сужение спреда, разница между официальным курсом ЦБ и реальным курсом продажи наличной валюты в обменниках, заметный тренд весны 2026 года. Доллар на Форекс, то есть на межбанке, опустился в район 73-75 рублей. Наличные доллары в банках продаются с надбавкой в среднем по 77-78 рублей, хотя есть в моменте и более приближенные к межбанковскому курсу предложения. Но этот разрыв уже не такой панический, не такой большой, как раньше. Панический покупки наличных стали реже по сравнению с, например, 24-м или 25-м годами. Это заставляет обменники снижать комиссию для привлечения покупателей валюты.
0: Российская валюта продолжает укрепляться. На внебиржевом рынке доллар ушел ниже отметки 73 рубля. Поэтому с покупкой наличной валюты можно не особо торопиться. Разворота в ближайшее время никто не ждет, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
17: В долгосрочной перспективе так или иначе будет ожидать ослабление рубля, к этому будут предпосылки, нужны для большинства экономических субъектов и для бюджета, это тоже положительный фактор, но если есть внешние рыночные условия, которые способствуют пока что укреплению рубля, то мы в ближайшей перспективе увидим скорее такой сценарий. Поэтому удачный момент для того, чтобы покупать валюту в будущем, не прямо сейчас.
0: С другой стороны, сейчас начинается сезон отпусков. Россияне, которые едут на отдых в другие страны, запасаются наличной валютой. Но если до отъезда осталось неделя или больше, то с покупкой можно и подождать. Не исключено, что через пару дней доллар станет еще немного дешевле. Михаил Задорожный, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
8: Реклама.
18: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
19: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Между делом с Кирой Альтман.
20: Ирена Понарошку, предприниматель, автор цифрового медийного контента, рассказывала мне между делом о своих бизнес-партнерах Дмитрии Серове и Кристине Сударевской, паре, создавшей бренд натуральной краснополянской косметики. С ними Ирена создала и свой продукт, но прежде она увидела их подход к делу.
21: Они построили красивый офис на этой ферме, красивое производство. А обычно производство – это какой-то ангар безликий, где-то, где подешевле. А они не пожалели средств на то, чтобы даже производственный цех был произведением искусства. И люди, которые работают в этом офисе, они сидят за компьютерами с видом на поля розы. Это вообще такое место паломничества. Туда приезжают блогеры со всей России. Есть экскурсии на ферму, где можно самим собирать цветки розы. И это все невероятно красиво. Потом будет цвести календула. И это все безумно красиво. И еще так как это мягкий, благодатный климат Красной Поляны, то это еще и цветет несколько раз за год. То есть мы несколько урожаев за год собираем. Потом мы сделали совместный проект дезодорантов. И это сразу было вот идти против ветра, потому что самый сложный продукт натуральной косметики, который только может быть, это дезодорант. Потому что он ни на ком не работает. Но мы все-таки его сделали, и, как ни странно, он выстрелил. И Дима, он такой как раз химик, идеолог всего этого, он сказал: «Опунция. У нас будет гектар опунции, и мы будем делать косметику из опунции». А у меня уже тогда в моих проектах была Веледа, и у Веледа была линейка с опунцией. И я уже пробовала эти кремы, и я знала, что это офигенный ингредиент. В Америке это называют hero ingredient, то есть ингредиент, на котором держится продукт, основа. И это вообще вот выстрелило так, как мы вообще не ожидали.
20: Ирена Понарошку, предприниматель. Кира Альтман, Business FM.
8: Между делом. На Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Погода в Москве.
22: По-летнему тепло. На этих выходных в Москве сегодня 23 градуса, в воскресенье плюс 25. При этом осадков не обещают. Следующая неделя плюс 30. 13-15 в Москве.
8: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Выставки.
23: В начале недели заехала на новую выставку «Огненное письмо. Искусство эмали» во Всероссийском музее декоративного искусства. Представлены французские эмали из города Лимож и работы русских мастеров. Небольшой проект, полный сокровищ. Более 400 предметов от ростовской финифти до шедевров эпохи Ренессанса. Такого и в таком количестве не показывал никто, уверяет директор музея декоративного искусства Татьяна Яна Рыбкина.
24: Это была инициатива частного коллекционера Натальи Карпович. Она собирает вот эту уникальную лиможскую живопись французскую. Никогда не представляла ее в таком музейном контексте. Конечно, для музея это совершенно бесплатно. Она предложила сделать такую выставку, чтобы показать красоту этого искусства лиможской эмали посетителям. Но, конечно, понимая, что Россия тоже не стояла на месте, когда Лимож развивался, это начиная с 12 там, века, может быть, и раньше, до второй половины 19-го. Потом Россия просто, что называется, продолжила традиции, добавив много своего. У нас уже было несколько школ эмальерной живописи. Это и Фаберже, это и завод Овчинникова, это и ряд работ княгини Марии Тенишевой. А финифс — это тоже эмаль, которую каждая женщина вплоть до 20 века, до сегодня, это одни из замечательных таких утонченных украшений. Нам никогда в голову не приходит, что это такой путь развития. Здесь представлены еще и работы тех молодых дизайнеров, которые участвовали в нашем конкурсе «Придумано и сделано в России». Впечатлившись уже искусством эмали, они создавали свои предметы. Почему называют огненным письмом? Потому что это минеральные краски, которые на металле, чаще всего на серебре, и обязательно обжиг. Обжиг может поменять, может что-то добавить своего. Поэтому всегда, везде, во всех странах называлось огненным письмом. Мы с гордостью представляем эту выставку в таком объеме, например, лиможская коллекция. Ее не видел ни Лувр, ни другие французские все музеи, они знают о них, об этих экспонатах, но они присутствуют в коллекции русского коллекционера. Мы многие свои вещи выставляем тоже впервые.
23: Это была Татьяна Рыбкина, директор Всероссийского музея декоративного искусства, где открылась выставка «Огненное письмо. Искусство эмали. 0+». Работает до 9 августа.
8: Театр.
23: Главное событие недели – «Гамлет» в МХТ имени Чехова. Про него мы уже рассказывали. Но середина мая в целом выдалась богатой на премьеры. Так, в Губернском театре под руководством Сергея Безрукова презентовали «Женитьбу Фигаро» по пьесе Бомарше. Добротно поставленная классика 16+. Много фарса. Спектакль идет 3 часа. Есть что сократить, но не выглядит очень затянуто. Для Сергея Безрукова это первая новая театральная роль – за последние 5 лет. Его герой – граф Альмавива. 20 лет назад у Константина Богомолова Безруков играл Фигаро, а Олег Павлович Табаков – Альмавиву. Персонаж, которого Безруков играет сейчас, ему не нравится.
1: Я испытываю к нему крайне негативные чувства. Он абсолютно мерзкий. В глубине души он все-таки любит графиню. Это есть в пьесе Пьера Гюста «Де Бомарше». Это единственное, что его может оправдать. Но, может быть, это и придаст мне сарказма и эксцентричности, чтобы изобразить вот эту самую богему, зажравшуюся знать, которая просто погрязла в пороках и тщеславии, во вседозволенности. Конечно же, когда ты играл Фигаро, когда я прожил жизнь этого человека, который боролся за свою любовь, который все испытал в своей жизни, практически в конце пути ему приходится заново включать ту самую ловкость, тот свой талант, чтобы защитить свою любовь и свою честь. Теперь, с другой стороны, крайне неудобно. Но зато есть тот самый опыт, которым я делюсь с исполнителем роли Фигаро, со Степаном Куликовым. Он абсолютно комедийный актер. Я был другим, но все равно есть какие-то решения и находки, которые были у меня в том спектакле, я со Степой поделился. Наш Фигаро тоже взрослый человек, как и тогда я был взрослым. Это не мальчик, Фигаро здесь, Фигаро там. Это уже умудренный опытом мужчины. Здесь прослеживается тот самый смысл, когда ты уже подходишь к определенному рубежу, когда уже строить карьеру или заново начинать свою жизнь невозможно. И тем страшнее тот самый выбор, который предстоит – смириться или постоять за свою честь. И потерять любовь. В 30 лет, я думаю, ну, еще есть какие-то шансы, правда? Но в 40 лет это уже серьезная история. Поэтому он пускается опять в интригу, благодаря своему уму, таланту, как в последний раз. Он не Фигаро там, Фигаро здесь. Он не тот самый слуга. Ему не хочется бегать, но приходится в очередной раз, он надеется, последний раз добежать, и чтобы у него все получилось.
23: Это был Сергей Безруков и его рассказ про «Женитьбу Фигаро» в Губернском театре. Премьера 15 мая, дат следующих показов пока нет. Премьера, которую широко обсуждают в театральных чатах, «Дон Жуан. Суперстар» Петра Шерешевского по 17+, в «Амтюзе». Слово «суперстар» в названии не случайно. Элементы рок-оперы тут есть. Шерешевский ставит перед собой задачу объяснить, кто такой современный Дон Жуан, говорит моя коллега Ольга Кашинская, побывавшая на предпремьерном показе.
2: Оказывается, ему скоро 40. Зовут его Иван Михайлович, он в 3-й раз разводится, живет в гостинице и на свой юбилей хочет показать спектакль с собой же в главной роли. Собственно, мольеровского Дон Жуана. А давайте рок-оперу бомбанем, предлагает приглашенный постановщик Ванечка. Вообще, в лучших традициях постмодерна основные мотивы спектакля впрямую проговариваются в первой же сцене, в которой герои обсуждают будущую постановку. Это о любви, о расплате за свои поступки. А еще Мольер, значит, там юмор будет. Спектакль действительно очень смешной. Это не мешает ему быть объемным рассуждением о природе любви, верности, о семье и долге, о времени и его конечности. Но подается это легко и будто бы между делом. Три действия выстроены симметрично. Герой перемещается между 3 бытовыми пространствами. Гостиничным баром, своим номером и квартирой родителей. Отец Дон Жуана, этакий Дон Луис из Хрущевки, уже не озабочен небесной карой за беспутство сына, как у Мольера, а просто хочет понянчить внуков. Почти бывшая жена Эля или Донья Эльвира в последней попытке сохранить семью предлагает открытый брак. А ее брату Карлу нужно не спасение от разбойников, а за 50 000 до следующей недели. Написано все это живо, точно и воспринимается на одном дыхании, даже несмотря на внушительную продолжительность спектакля в 4 часа. Все действие транслируется с живых камер на огромных экранах. На них же зрителю периодически показывают, как будто выхваченные скрытой камерой эпизоды из гримерки. В ней артисты заигрывают друг с другом, пьют, вспоминают своих бабушек и детские обиды. Сама рок-опера, вынесенная в название постановки, занимает лишь маленькую часть сценического действия. Решена она ярко, гротескно, с живой музыкой, клоунскими образами и нравится. нарочито условными картонными декорациями. Несмотря на разбросанные по спектаклю реверансы в сторону оригинального текста, отсылок к современности здесь все равно больше. Чтобы оценить трактовку Шерешевского, нужно просто быть хотя бы приблизительно знакомым с образом Дон Жуана как рокового обольстителя. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы на примере тихого и сдержанного Ивана Михайловича увидеть, в общем-то, обыденность этого архетипа. И, возвращаясь домой, задуматься, сколько таких Дон Жуанов живет, например, в соседнем от Мтюза «Континентале».
23: Это была моя коллега Ольга Кашинская, побывавшая на предпоказе спектакля «Дон Жуан. Суперстар» Петра Шерешевского. Премьера 14 и 15 мая. Следующие показы 26 мая, 4 и 25 июня.
8: Книги.
23: В продажу вышла книга «Создатель ChatGPT. История Сэма Альтмана». Мировой бестселлер, который в 2025-м признали лучшей книгой года по версии редакции Amazon. Книгу написала журналистка Кич Хейги. Она специализируется на исследовании медиарынка. Сейчас пишет для The Wall Street Journal. Хейги провела более 250 интервью с людьми, которые связаны с Альтманом. От родственников и друзей до коллег и соучредителей. И с самим Альтманом, который активно интересовался искусственным интеллектом еще тогда, когда эта тема казалась научной фантастикой. Больше 400 страниц. Читать интересно, но иногда теряешься в перипетиях взаимоотношений. Даже среди очень умных людей Сэм выделялся, как тот, кто изменит мир, говорит кто-то из его близких. О том, чему книга «Создатель ChatGPT. История Сэма Альтмана» может научить российских предпринимателей, рассуждает руководитель маркетинговых коммуникаций издательской группы «Альпина» Адель Юсупова.
3: Все подобные биографии нацелены на то, чтобы показать гения определенного в своем деле через его жизнь. И здесь есть обстоятельства времени, в котором они строили карьеру. Биография Альтмана нам интересна прежде всего тем, что цифровая эпоха, в которой мы живем, очевидно, вступила в новую эру, и Альтман в этой эре одна из главных фигур. Он, конечно, определил ход прогресса, изменил привычный подход к работе в совершенно разных областях, а для некоторых людей и подход к бытовым задачам. Мы уже не можем никуда деться от искусственного интеллекта. И, конечно, то, что совершил Альтман, без сомнений, можно назвать революционным. Относительно того, чему может научить эта книга российских бизнесменов, фигура Альтмана, конечно, удивительная. Его история доказывает, что социальные навыки, умение объединять и вдохновлять людей порой значат больше, чем умение создавать что-то своими руками. Конечно, это не значит, что сам Альтман ничего не сделал, ничего не придумывал. В этом, пожалуй, заключается его второй секрет — не бояться своих идей. Да, он не писал код, он не программист, но именно он развил идею и вдохновил команду, с помощью которой удалось воплотить задуманное. Конечно, это пример для очень многих бизнесменов за рубежом и, конечно же, в России, что порой очень смелые, возможно, даже провокационные идеи бывают прорывными. Главное — убедить в этом остальных и зарядить людей так, чтобы они были готовы вкладываться в эту идею.
23: Это была Адель Юсупова из издательской группы «Альпина». Она рассказала про новинку «Создатель ChatGPT. История Сэма Альтмана. 16+.» Книга уже в офлайн-магазинах, электронная версия на сервисе Яндекс.Книги. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных!
8: Предпоказ на Бизнес-ФМ. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Венесуэльский цифровой боливар был введен в обращение в 2021 году после очередной гиперинфляции. Предыдущую валюту страны, так называемый суверенный боливар, меняли на цифровой по курсу миллион к одному. Название – это фамилия национального героя страны, борца за независимость южноамериканских испанских колоний Симона Боливара. Валюты на Бизнес FM. Музейные ценности. Самый большой музей паразитов находится в Токио. Еще в 1953 году его основал доктор Сатору Камигай. Он решил наглядно показать соотечественникам, кто может поселиться в организме человека, если увлекаться сырой рыбой, которая так привычна для традиционной японской кухни. Людям с тонкой душевной организацией, излишне восприимчивым и брезгливым, туда лучше даже не заглядывать. Более чем за полвека сотрудникам удалось добавить
5: добыть около 60 тысяч разных паразитов. 300 из них находятся в постоянной экспозиции. Многометровые черви, разъеденные ими мозги, обглоданные изнутри внутренние органы – все это, собранное в одном месте, производит неизгладимое впечатление. Но японцам нравится. Несмотря на специфику, музей ежегодно посещает около 100 тысяч человек. Музейные ценности на Business FM. Наизусть.
8: Михаил Булгаков.
5: Почему убрали ковер с парадной лестницы? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд Колобуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор?
8: Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: Москва 13:28, студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Пятигорске произошел взрыв при разгрузке газовоза. За ним последовало возгорание, сообщил в своем канале в Максе глава города Дмитрий Ворошилов. По его словам, на ликвидацию чрезвычайной ситуации направлены все силы и средства. Сам он тоже выехал на место происшествия. Ворошилов отметил, что взрыв не связан с атакой беспилотников. При службе администрации Пятигорска Интерфаксу уточнили, что взрыв произошел на автозаправочной станции. Мужчина погиб в Красной Яруге Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ на автомобиль. От полученных ранений мужчина умер на месте, сообщается в телеграм-канале регионального оперштаба. Дептранс Москвы опроверг информацию о появлении в столице камер для фиксации перехода дороги на красный свет. Ведомство пояснило, что на дорогах работают светофоры с функцией видеоаналитики для анализа транспортных и пешеходных потоков. В Дептрансе отметили, что информация о фиксации нарушений со стороны пешеходов, велосипедистов или пользователей средств индивидуальной мобильности не соответствует действительности. Южная Корея со следующего года полностью запретит употребление собачьего мяса. Будет официально запрещено разведение, забой и продажа собак в пищу. Соответствующее заявление выпустило Министерство сельского хозяйства страны. По данным ведомства, подавляющее большинство ферм, занимавшихся этим бизнесом, уже прекратили свою работу. Их доля на данный момент составляет 82%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Половина второго в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Истек срок действия временной лицензии Минфина США на торговлю российской нефтью. Пока Вашингтон не заявлял о продлении лицензию, выдавали уже дважды на фоне ситуации в Ормузском проливе. Но, по мнению экспертов, смысла в очередном продлении немного. Инфляция в России продолжает снижаться. Вышли новые данные Росстата, и согласно им, в апреле цены выросли на 0,14%, в марте было 0,6%. Годовая инфляция тоже снижается, а мы попросили экспертов оценить новые цифры и темпы их изменения. Малый бизнес борется за выживание и ищет способы сократить расходы. Как пишет Forbes, в первом квартале закрылись больше 200 тысяч малых и средних компаний на 9% больше, чем год назад. Настроение предпринимателей сегодня в нашей рубрике «Бизнес говорит». Итак, США не стали продлевать лицензию на покупку российской нефти, срок действия которой истек сегодня утром. До этого момента было разрешено проводить операции по продаже, транспортировке и выгрузке той нефти, которая была загружена на танкеры до 17 апреля. Лицензия не касалась операций, связанных с Ираном. Как писал Bloomberg, сенаторы-демократы призывали не продлевать разрешение, чтобы не давать России зарабатывать на ближневосточном конфликте, тогда как Индия, наоборот, просила США оставить лицензию за рекордных объемов импорта российской нефти. По словам экспертов, стоит подождать. В прошлый раз после окончания лицензии Штаты выдали новую буквально через несколько дней. В этот раз администрация также выжидает, прежде чем принять решение. США исходят из того, удастся ли открыть Ормузский пролив и восстановить поставки с Ближнего Востока. Если станет ясно, что соглашения нет, то они снова продлят исключение для российской нефти, хотя смысла в этом уже мало, говорит ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
9: На самом деле, раньше под эти лицензии подпадали большие объемы. То есть сейчас фактически то, что мы уже отгрузили, та нефть идет, которая к потребителю, вот она и будет попадать под новые лицензии, если они будут опубликованы. А предыдущие лицензии, они распространялись на ту нефть, которая уже ранее была загружена на танкеры и хранилась в море. Первая, даже вторая лицензия еще касалась таких объемов. Сейчас эти объемы уже фактически проданы все. И Индия, как только был перекрыт Армузский пролив, моментально стала скупать ту нефть, которая хранилась у ее берегов на танкерах, российская нефть. Действительно, такой было довольно много. Bloomberg насчитывал ее порядка 160 миллионов баррелей. И она хранилась, правда, не потому, что против нее действовали какие-то санкции, а потому, что цены были низкие. То есть декабрь 2025 года средняя цена на российский Urals $39 за баррель. Январь 41, февраль 44. Просто поставщики отказывались отгружать нефть по таким ценам. И после перекрытия Армузского пролива цены поднялись, и, в общем-то, эта нефть пошла потребителям. И вот на нее распространялись лицензии. А сейчас ее уже всю потребили, поэтому если ты будешь выпускать такую же лицензию, она будет касаться не тех объемов, а только на ту, что вот текущие отгрузки происходят. То есть смысл этих лицензий, она во многом теряется уже. И первоначальную задумку на Соединенных Штатах была именно в том, чтобы показать миру, что якобы они таким образом, выдавая лицензию, предоставляют дополнительные объемы нефти для глобального потребления и ликвидируют дефицит. Поэтому цена должна снизиться. Хотя на самом деле эта история не сработала, и рынок воспринял это по-другому, наоборот, произошел рост. А если сейчас все понимают, что никакой там нефти на танкерах уже нет, ее всю уже приняли потребители, то какой смысл тогда выпускать новые генлицензии? Но я думаю, что американцы все равно могут продлить генлицензию исключительно для того, чтобы сохранить некий статус-кво. Потому что как там будет интерпретировать рынок отказ от выпуска новой лицензии? Может быть, воспримут как некое ужесточение санкций, и что из России будет еще меньше выходить нефти, и так дефицит-то он еще будет и больше. И это может толкнуть цены на нефть вверх, чего американцам бы, наверное, не хотелось.
22: Игорь Юшков, фонд Нацэнергобезопасности. Предыдущая временная лицензия действовала до 11 апреля. Касалась она нефти, погруженной на суда, до 12 марта. Трамп предупреждал, что действие ограничений будет возобновлено по окончании кризиса на нефтяном рынке. В Кремле на этом фоне заявляли, что спрос на российскую нефть остается высоким. В мае средняя цена российской нефти Urals обновила рекорд 2023 года и превысила $94 за баррель, писал Bloomberg. Госвизит Дональда Трампа в Китай оказался эффектным, но скромным на итоги, пишут западные СМИ. Хотя сам американский президент назвал саммит невероятным, а Си Цзиньпин историческим и знаковым. Однако деловые сделки ограничились самолетами Boeing, американской сои и энергоносителями. Подробнее Валерий Убадуев.
10: Зарубежная пресса назвала первый за 9 лет визит Дональда Трампа в Китай практически безрезультатным. Например, агентство Рейтер пишет, что американскому президенту не удалось добиться ни существенных прорывов в торговле между странами, ни помощи Пекину по ситуации с Ираном. Практически тоже пишет и Bloomberg. А хоть каких-то результатах поездки сообщил лично Трамп. Сказал, что Китай пообещал закупать больше американской сои, нефти, а также купит 200 самолетов от американской Boeing. Акции компании на заявлениях упали на 4%. Аналитики, как пишет Рейтер, ожидали, что объем поставок будет побольше, хотя бы 500 бортов. Однако, как сказал Трамп, сделок было много.
11: Председатель Си невероятный человек. Мы нашли общий язык и заключили множество торговых соглашений. Мы прекрасно провели время. Поистине исторический момент. Председатель Си и я соглашаемся по многим вещам, особенно по торговле. Будем много торговать.
10: Последний день визита Си Цзиньпин провел Дональд Трампа по саду Джуненхай. Это резиденция руководства КНР. Американский президент восхитился растущими там розами. Китайский лидер пообещал отправить семена в США. Трамп спросил Си, а часто ли здесь бывают другие иностранные лидеры? Председатель КНР сказал, что нет, крайне редко, но резиденцию посещал, например, президент Путин. Трамп в своем ответе был немногословен. Хорошо. Но и в целом американский президент на протяжении всей поездки вел себя несвойственно сдержанно, пишет South China Morning Post. Он даже почти ничего не постил в свой True Social. Издание подсчитало всего 10 публикаций за все время поездки. По итогам прошлого года, например, он выкладывал по 18 постов каждый день. И с журналистами Трамп общался не так активно, как обычно. Издание считает, что это из уважения к Си Цзиньпину, который не проводит спонтанные пресс-конференции. Глава Белого дома сыпал комплиментами, местами неуклюжими. Сказал, что в Голливуде Голливуде не найти актера, который смог бы сыграть роль председателя КНР в кино, потому что Си Цзиньпин довольно высокий для китайца. Нью-Йорк Таймс пишет, что американский президент пытался льстить, но Си Цзиньпин был непреклонен. Война против Ирана и отмена тарифов американским Верховным судом ослабили позиции Трампа. То, что визит президента США в Китай выглядел эффектно, это тоже результат, считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
4: Трампу пришлось ехать в Китай не на коне, а, по сути дела, в роли определенного просителя. Ему нужно было, чтобы Китай протянул руку, и надо было, в общем, продемонстрировать какой-то внешнеполитический успех. Такой общий эффект, связанный с помпезным визитом, какими-то второстепенными договоренностями. Это все для администрации полезно, как и общее отвлечение внимания, скажем, от проблем в Персидском заливе.
10: На переговорах с Трампом Си Цзиньпин предупредил, что ненадлежащее урегулирование тайваньского вопроса может привести к конфликту между странами. Зарубежная пресса тогда восприняла это как довольно суровое предупреждение. Покидая Пекин, на борту президентского самолета Трамп сказал, что не давал китайскому лидеру никаких обещаний относительно Тайваня. Однако отвечать на вопрос, будут ли США защищать остров в случае нападения Китая, американский президент отказался. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
22: После возвращения в США Трамп заявил в интервью Fox News, что поставил на паузу вопрос о поставках оружия Тайваню. Дальше все зависит от Китая. Тот должен остыть. Подробнее в начале часа на Бизнес ФМ. Инфляция в России продолжает падать, следует из данных Росстата. В апреле цены выросли на 14%, тогда как, например, в марте месячная инфляция была на уровне в 0,6%. Годовая инфляция тоже замедлилась. В апреле показатель составил 5,58% против 5,86% в марте. Существенно подешевела плодово-овощная продукция почти на 3%. Данные по инфляции комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
12: В целом, по широкому кругу получилось даже больше замедления, чем по недельным данным. Если говорить коротко, то в годовом выражении инфляция по продовольственным товарам 4 на цели, по непродовольственным товарам даже чуть ниже 4, и только по услугам остается повышенной, никак не может далеко уйти от 10. То есть большая часть работы по замедлению инфляции, кажется, сделана. Если еще вспомним про эффект НДС, который добавил в начале года больше 1,5%, то кажется, что мы уже даже и ниже цели по общей годовой инфляции тоже будет, получается, в районе 4. Поэтому, наверное, такой фонд позволяет говорить о дальнейшем снижении ключевой ставки. Размер шага еще не предопределен. Следующее заседание больше, чем через месяц. Но мы все-таки ждем, что как минимум такое же снижение, как в апреле, на 0,5 пункта. И 19 июня ЦБ сможет также реализовать.
22: Софья Донецкая, инвестиции. Экономика России за первый квартал сократилась на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И такова предварительная оценка Росстата. Это чуть оптимистичнее, чем ранее озвученные оценки Минэкономразвития. Там было минус 0,3%. Сокращение реального ВВП год к году зафиксировано впервые за 3 года. По итогам 26-го власти ожидают положительную, хотя и около нулевую динамику. По прогнозу Минэкономразвития, рост составит 0,4%. Малый бизнес борется за выживание и ищет способы сократить расходы. По данным Forbes, в первом квартале закрылись больше 200 тысяч малых и средних предприятий, что на 9% больше, чем год назад. Хуже всего приходится ритейлу, салонам красоты и кафе. Эксперты считают, что в этом году закроется каждый 7-й микробизнес. Нам и спросили у предпринимателей, как у них дела.
13: «Бизнес говорит».
14: Гендиректор мебельной компании «ЗАМ» Иван Радчук.
15: В первом квартале падение было около 10%. В нашем случае кризис начался еще в 2025 году. Мы привыкли расти до этого каждый год на 30-40%. В 2025 году была стагнация. Тем не менее, мы видим выход из положения, чтобы развивать новые направления деятельности, развивать продажи активно, находить новые рынки сбыта. И второй квартал 2026 года у нас начался очень хорошо. Ожидаем вообще, что это будет рекордный квартал с ростом плюс 60-70% к первому кварталу. Видно, что нужно правильно управлять финансами и нещадно резать все то, что не работало.
14: основатель бренда обуви Naked Steps Марк Иоффе.
0: В этом году предпринимателям очень тяжело. Я смотрю по своим знакомым, кто просто перепродает товары из Китая на Wildberries и Озоне. Мы выживаем за счет уникальности продукта, потому что у нас свой бренд и есть возможность делать хорошую маржу, потому что у конкурентов нет такого продукта. И всегда найдется ниша, где есть место для роста. Мы сделали ставку на обувь, которая по-настоящему заботится о ногах. И за это люди готовы платить даже в кризисные времена. Результат – мы растем и остаемся в плюсе, несмотря ни на что. Наверное, мой рецепт – найди настоящую боль, и люди придут к тебе в любые времена.
14: Соучредитель фабрики текстильных изделий «Пинкбас» Мария Батюхнова.
16: Мы практически не представлены в ритейле, так точечно в нескольких мультибрендовых магазинах. Там у нас продаж практически нет. Ну и в целом, когда приходишь в торговые центры, видно, что людей мало, клиентский поток явно упал. Но у нас на маркетплейсах ситуация не лучше. Во-первых, комиссии стали гораздо больше. Деньги маркетплейсы за проданные товары сейчас удерживают более месяца. Цены повышать бесконечно возможности нет, потому что просто тогда проседают продажи. Поэтому мы сейчас более фокусно работаем с складскими остатками, то есть не держим большой

0: новых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
1: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
2: Деньги с Кириллом Гоминским.
3: Сколько сейчас в нашем футболе разговоров о проблемах ЦСКА? Но на фоне санкций и невозможности игрокам показать себя на европейских турнирах трудности даже ожидаемы. А вот у одного из богатейших и самых титулованных клубов мира, мадридского Реала, таких препятствий нет. А проблемы есть, и очень серьезные. О недавней полной замене медицинского штаба, чьи ошибки могли стоить карьеры Кильяну Мбаппе, уже рассказывал. Но это только вишенка на торте. Уже больше 10 миллионов фанатов королевского клуба подписали петицию с требованием изгнать француза из команды. Произошло это после того, как он вместо восстановления после травмы в Мадриде уехал отдыхать в Италию. Он самый дорогой игрок клуба. Его трансферная стоимость — 200 миллионов евро. Но после подписания Кильяна 2 года назад Реал не завоевал ни одного трофея. Вот и на прошлой неделе сливочные потерпели поражение от Барселоны и упустили шансы на первое место в чемпионате Испании. Мбаппе — только малая часть бед команды. Почти половина игроков не разговаривают с главным тренером Альваро Арбиолой. Они между собой перестали общаться. И если с Арбиолой все понятно и уже объявлено, что он не останется в клубе после завершения сезона, то что делать со звездным составом – вопрос гораздо сложнее. Недавно Рюдигер подрался с Карреросом в раздевалке, а в четверг боксерский поединок, закончившийся нокаутом, устроили Орельен Чуамини и Федерико Вальверде. С Чуамини, чья трансферная стоимость 75 миллионов, все в порядке. А вот Вальверде – 120 миллионов. Потерял сознание, и его пришлось госпитализировать. Оба наказаны штрафом на 500 тысяч евро и дисквалифицированы. Но смогут ли эти двое дальше играть в одной команде? Президент Реала Флорентино Перес уже объявил о серьезных изменениях в межсезонье. А может, ему стоит начать с себя?
2: Спорт и деньги на Business FM.
4: 13:46 в Москве. Комитет Госдумы по финансовому рынку направил поправки к закону о криптовалютах. Одна из них предполагает легализовать в России так называемый P2P-рынок. Это когда обмен криптовалюты на деньги происходит напрямую между пользователями. Причем поправка предлагает расширить такую продажу крипты именно за наличные. После ухода западных платформ через P2P в России стал проходить основной объем криптовалюты, но такой обмен все еще в серой зоне. Также Комитет Госдумы по финансовому рынку предлагает расширить перечень криптовалют, легальных для покупки и продажи. Но сейчас же под требование законопроекта подпадают только биткоин и эфир. Лимит на покупку крипты неквалифицированными инвесторами тоже предлагается расширить с 300 тысяч рублей в год через одного посредника до 600 тысяч рублей в месяц. Поправки комментирует технический директор Крипто.А Григорий Семух.
5: Мне кажется, расширить надо было бы побольше, потому что спрос-то явно есть. Люди, как я понял, в том числе в крипту идут, не только в доллар. Так что что-то с этим в любом случае делать надо, потому что если слишком жестко задавить, они уйдут в серую, в черную зону, вот туда. Лучше, если не получается остановить, то хотя бы возглавить и расширить законные рамки, чтобы люди вот в этих пределах закона действовали хотя бы.
6: Ну вот в целом, как вы оцениваете эти меры по регулированию крипторынка? Что добавить?
5: Положительно. В плане крипторынка лучше не добавлять, а убавлять. Сама идея крипторынка в том, что регуляции должно быть как можно меньше. Ну вот раз уже взялись, то просто я вот на самом деле сам не понимаю, как можно это все контролировать. Ну, по большому счету, можно контролировать только на входе и на выходе. Там, где крипта превращается в рубль, и там, где рубль превращается в крипту. Потому что как только рубль превратился в крипту, отследить его как-то, проконтролировать, ну, уже практически невозможно. И то же самое наоборот.
6: Одна из поправок касается P2P рынка.
5: Его нужно начать регулировать. Отправил кому-то свою крипту. Тебе пришли на карточку деньги, все замечательно. А через пару дней вслед за ними пришли господа из ФСБ. И оказывается, что деньги тебе перевели с какого-то, ну или ты перевел, на какой-то не сильно хорошую карточку. Рынок P2P очень опасен был в последнее время. Что-то с ним делать надо было в любом случае.
4: Григорий Семух, технический директор Крипто.А. Законопроект о цифровой валюте и цифровых правах был принят Госдумой в первом чтении в конце апреля. А с июля этого года россияне смогут...

0: могут легально покупать криптовалюты через лицензированных посредников. В рамках законопроекта на крипторынке появятся цифровые депозитарии, брокеры и управляющие компании. Wildberries открыла свои отели. 4 гостиницы совместного проекта компании туроператора Fun & Sun приняли первых гостей из России. Заказать тур можно на маркетплейсе прямо. В чем особенность этого предложения и на кого рассчитан такой отдых? Об этом Светлана Чередникова подробнее.
1: Первые 4 турецких отеля в фирменной концепции Wildberries Travel совместно с партнером, туроператором Fun & Sun, открыли в разных локациях пляжного отдыха, популярных у россиян. В местечке Тикирова, рядом с Кемером, недалеко от Седе и в районе Аланьи. Все отели 4-звездочные работают по системе «Все включено». Концепция ориентирована на семейный отдых. В гостиницах есть все, что может потребоваться для отдыха с детьми, включая специальные зоны со стиральными машинками. Также обещают открыть развлекательный клуб с фиксиками. Перед открытием в гостиницах обновили номера, лобби, рестораны и общественные пространства и заключили договоры с турецкими владельцами о работе в рамках новой концепции и стандарта. Кто целевая аудитория этих отелей? Комментирует основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
2: Упор это идет в основном на такой недорогой отдых, насколько я понимаю, семейный, массовый. То, что было свойственно туроператору Fun & Sun, и это тоже специфика клиентов Wildberries очень привлекается. Это массовые клиенты, которые довольно-таки такого среднебюджетного, низкобюджетного уровня. Максимально все включено. Я думаю, что нам нужны такого уровня отели в Турции, учитывая, что, в общем-то, у нас не все так просто и недорого на нашем Черноморском побережье.
3: А по цене они?
2: По цене они вполне доступные. Вот, например, который седешных отель Wildberries Travel Sphere Park. С вылетом из Москвы все включено на 2 человека в июне месяце. Этот отель может стоить примерно 155-160 тысяч рублей на 2. Можно неделю отдохнуть на All Inclusive в отеле 4 звезды, который в Седе. Это вполне себе логичная стоимость в рынке.
1: Эксперт предполагает, что гости отелей могут получить дополнительные скидки для покупок на маркетплейсе. Интересно, что не все отели находятся на первой линии. А в Турции разница между проживанием в отеле на пляже и за дорогой существенная. Таким образом, идет упор на относительно невысокую цену четверки и расширенный all-inclusive, который так любят массовые туристы из России. Но на маркетплейсе можно сегодня приобрести не только туры в вышеперечисленные гостиницы. Под маркером Fun & Sun выложена большая линейка гостиниц, которые можно забронировать на любую дату и там же забронировать перелет. Кроме Турции, доступны Египет, Вьетнам, Таиланд, Китай, Мальдивы, Шри-Ланка, Азербайджан, Абхазия и большой выбор гостиниц в России. Возможно ли, что в будущем маркетплейсы повторят успех с розничной торговлей и захватят большой сегмент в туристической отрасли в ущерб существующим моделям турбизнеса, говорит тревел-эксперт Лариса Аханова.
4: Я думаю, что для маркетплейсов это просто некая такая диверсификация бизнеса, а для туроператоров это возможность очень активного продвижения за какой-то минимальный прайс. Грубо говоря, хотели сэкономить на контент-рекламе, достучаться до потребителей, это проще сделать через маркетплейсы, потому что вся аудитория платежеспособная более-менее сосредоточена на том, и причем это самая массовая аудитория. Я бы не сказала, что это будет становиться каким-то трендом, это просто реально какой-то очень сильный бизнес-кейс, который рассчитан на коллаборацию с одним туроператором.
1: Напомню, что на Wildberries можно также приобрести и квартиру в новостройке. Работает опция платного бронирования на сайте. Но покупку нужно оформлять у застройщика. А вот турпоездку можно полностью оформить и оплатить на маркетплейсе онлайн. Почти так же, как какие-нибудь джинсы. Эксперты считают, что у такой модели бизнеса большие перспективы. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Из-за вспышки хантавируса на круизном лайнере MV Hondius спрос на респираторы во Франции за неделю вырос в 5 раз, а на хирургические маски в 4, сообщает France Inter. 3 крупнейших дистрибьютора, которые контролируют 95% рынка масок во Франции, предупредили аптеки, что поставки будут ограничены. Производство в стране упало, многие компании обанкротились. Один из поставщиков сообщил, что обычно продают 2500 коробок масок в неделю, но за 3 дня продажи выросли до 15 тысяч. Дефицит, по прогнозам, продлится еще несколько дней. Рост спроса на маски – это миф или реальность, говорит гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
3: количество сообщений про страшный и ужасный хантавирус в прессе, на телевидении, на радио увеличилось. Все обсуждают этот страшный вирус. Рассказывают, что он передается с помощью выделений, которые дают грызуны. Некоторые шутят, что предшествующая администрация городская все сделала, чтобы для экологического развития города грызунов было много. И чувствуем себя хорошо. Но раскачивается так же, как с пандемией. Берем то же самое, делаем по новой. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Будут ли политические решения? Люди, которые все это пережили 6 лет назад, смотрят на происходящее событие с неким удивлением. Чем больше мы рассказываем про крыс и хантавирус, тем меньше мы рассказываем про инфляцию, которая фактически гигантская, по отчетам нормальная. Люди, которые находятся у власти, не хотят нести ответственность за свои действия бестолковые, которые они делали последние 20 лет. И дальше будет какой-то корабль, будет крыса, будет какой-то там диковинный зверь, который поймали где-то там в Монголии или еще где-то, или на Хайнане. Тут не важно. Главное — уйти от ответственности. Любой способ хорош. Пандемия — одна, вторая, третья, десятая. Количество людей в масках стало больше.
5: Эта тема хантавируса в прессе активно муссируется?
3: Очень активно, особенно последние дни. Прям вообще раскачивают. Чем больше проблемы в Ормузском проливе, тем больше проблем с хантавирусом. Какое совпадение?
0: Дмитрий Мисуркин, гид-переводчик, житель Парижа. В Париже нет ажиотажа из-за хантавируса. Люди не носят маски в аптеках. Все спокойно. А главная тема в новостях – финал Лиги чемпионов с Пари Сен-Жермен, Иран, поездка Трампа в Китай и Ролан-Гаррос. Об этом Бизнес ФМ рассказала жительница пригорода Парижа, журналист Натали Жерон.
6: У нас Пари Сен-Жермен вышел в финал Лиги чемпионов, поэтому у нас больше говорят про это, чем про хантавирус, который уже известен более 50 лет всем ученым. Ситуация абсолютно спокойная. Выступил также наш президент и главный врач Франции, который сказал, что с масками все в порядке, что ковид их научил всему. Плюс маски у нас есть теперь местное производство, никак не зависящее от Китая, поэтому абсолютно нет никакой паники, нету масок на улице, и про это никто не говорит. В основном у всех на слуху только Пари Сен-Жермен, их финал, Иран, в том плане, то, что идет блокировка пролива Ормузы, и возрастают цены на бензин почти каждый день, потому что цены — это просто нереальные. И путешествие Трампа в Китай, и также у нас скоро открывается Ролан-Гаррос.
5: Просто житель Парижа сказал, что вроде как людей стало в масках больше.
6: Нет, абсолютно, потому что у нас после ковида очень много чудиков ходят. Маски, как вот было их немного, так и есть, и нет никакого повышения. Я сейчас нахожусь в Париже, в самом центре, и я сегодня ездила на метро, и электрички. Никто не ходит в этих масках, потому что мы за время ковида так от них устали, что поэтому, когда вы показываете для людей маску, у них начинается просто мандраж. В аптеках все спокойно, то есть, может быть, все запасаются аспирином после матча ПСЖ, либо от головной боли, от победы, либо от горя. Так что я вам могу сказать, что все хорошо и нет никакой паники.
5: В СМИ тема хантавируса тоже особо не муссируется?
6: У нас муссировалось, может быть, первые два дня, когда у нас был первый случай, это был на юге, они об этом говорили в новостях, и а потом переключили все на Иран и на визиты Трампа в Китай. И про это сейчас никто не говорит уже.
0: Натали Жерон, жительница пригорода Парижа, журналист. Хантавирус был выявлен у 11 человек на круизном лайнере MV Hondius. Трое умерли. Лайнер вышел из Аргентины в апреле, а 11 мая отошел от Тенерифе в Нидерланды. На борту около 150 человек, в основном из Великобритании, Испании, Нидерландов и США. Министр здравоохранения Франции тогда сообщала, что одна женщина находится на карантине в Париже, ее состояние ухудшается. Уже выявлены 22 лица, с которыми она контактировала.
7: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
9: После 13.58 в студии Дмитрий Борисов, здравствуйте. При взрыве на газовой заправке в Пятигорске пострадали два человека. Один доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Взрыв произошел при разгрузке автомобиля газовоза. По предварительным данным, причина нарушения техники безопасности на АЗС. Возник пожар на площади, предположительно, 1000 квадратных метров, сообщил глава города. Еще 3 беспилотника сбили силы ПВО на подлете к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере Макс сообщил Сергей Собянин. По его словам, общее число сбитых дронов составило 23. 70 квартир повреждено в многоэтажке в Белгороде, в которую накануне попал беспилотник. Ранено 9 человек, в том числе 3-летняя девочка, ребенок и еще 3 взрослых госпитализированы. Остальные отпущены на амбулаторное лечение, сообщил региональный оперштаб. Пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит Владимира Путина в Китай 19-20 мая. Президент России посетит Китайскую Народную Республику по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам планируется подписать совместное заявление на высшем уровне и ряд двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов. Новый нефтепровод в Объединенных Арабских Эмиратах, проложенный в обход Ормузского пролива, не приведет к снижению мировых цен на нефть. По мнению экспертов, ограниченность ресурсов и сохраняющийся дефицит сырья будет способствовать дальнейшему росту цен на нефть в долгосрочной перспективе. Эмираты намерены построить новый трубопровод в 2027 году. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 2 часа дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Вопрос поставок оружия на Тайвань поставлен на паузу, заявил Дональд Трамп. По итогам поездки в КНР предполагалось отправить вооружение аж на 12 миллиардов долларов. Как сказал Трамп, независимость Тайваня никто поддерживать не будет. Тайбэй на это заявил, что Китаю не подчиняется. Истек срок действия временной лицензии Минфина США на торговлю российской нефтью. Пока Вашингтон не заявлял о продлении, лицензию подавали уже 2 раза на фоне ситуации в Ормузском проливе. Но, по мнению экспертов, смысла в очередном продлении немного. Популярная игра «Клуб романтики» от молдавских разработчиков снова станет доступна в России. Спустя 2 года ранее ее заблокировал РКН. Создатели согласились адаптировать игру под российские законы. Что известно об этой спецверсии, подробнее в нашем эфире. Итак, Трамп после визита к Си заявил в интервью Fox News, что пока поставил на паузу вопрос о поставках оружия Тайваню на 12 миллиардов долларов. Дальше, как он сказал, все зависит от Китая. Пока политика США по Тайваню не изменилась, Китай должен остыть, но никто не будет поддерживать объявление независимости, так как это ведет к войне за 9 тысяч миль от США. Вот как все это было сказано в ответ на вопросы журналиста Fox News.
10: Китай не хочет видеть это место. Мы будем называть Тайвань местом, потому что никто не знает, как его определить. Но они не хотят, чтобы оно стало независимым. И я думаю, что они, вероятно, сделают что-то довольно жесткое, и тогда их встретят суровым ответом, и произойдут плохие вещи. Мы говорили, кстати, об этом весь вечер. Я думаю, что сейчас я знаю о Тайване больше, чем о любой другой стране.
11: Должен ли народ Тайваня чувствовать себя более или менее в безопасности после вашей встречи с Си Цзиньпином?
10: Ничего не изменилось. Я не хочу, чтобы кто-то стал независимым. И вы знаете, что мы должны преодолеть 9500 миль, чтобы участвовать в войне. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы Китай остыл.
11: Но вы ждете одобрения поставок оружия Тайваню на миллиарды долларов? Это продвигается вперед?
10: Ну, я еще не одобрил это. Посмотрим, что получится. Возможно, я это сделаю. Возможно, я этого не сделаю. Но мы не хотим войн. И если все останется как есть, я думаю, Китай не будет против. Но мы не хотим, чтобы кто-то сказал, давайте станем независимыми, потому что Соединенные Штаты нас поддерживают.
0: Тема Тайваня стала одной из самых острых на встрече Трампа и Си. Все заметили, что китайский лидер буквально с первых минут после приема гостя высказался не по-восточному. Прямо Трамп комментировать не стал. Белый дом в официальном заявлении после переговоров вообще Тайвань не упомянул. Хотя, как отметил Bloomberg, Пекин опубликовал заявление Си по Тайваню еще до завершения переговоров, что подчеркивает, насколько серьезным был его сигнал. Wall Street Journal пишет, что предупреждение Си Цзиньпина по Тайваню стала главным напряженным моментом саммита в Пекине и фактически омрачила попытки Трампа представить встречу как лучший саммит в истории. Издание подчеркивает, что Пекин специально вынес тему Тайваня на первый план, хотя Вашингтон заранее давал понять, что не собирается менять свою политику по острову. Президент США высказался уже только после саммита, вернувшись в Штаты. Мы обсудили это с политологом-международником, экспертом клуба «Фалдай» Андреем Картуновым.
12: Можно сказать, что состояние тайваньской проблемы и действия сторон, по крайней мере, риторические заявления, они являются индикатором более общего состояния американо-китайских отношений. То есть, если, скажем, Соединенные Штаты хотят проявить жесткость, то обычно они предпринимают определенные шаги, скажем, в направлении каких-то высокопоставленных делегаций в Тайбэй, новые соглашения о поставках вооружений Тайваню, ну и так далее. И вот мы видим, что накануне визита Трампа в Пекин таких шагов не предпринимал. То есть Трамп не пошел на обострение, что свидетельствует о том, что, в общем, он хотел пытаться договориться по другим, может быть, более принципиальным для США вопросам. Но при этом, если смотреть на риторику, то, наверное, в Пекине могли быть разочарованы тем, что не прозвучало из уст американского президента какого-то более решительного осуждения идеи независимости Тайваня. Определенная неопределенность американской позиции в отношении статуса острова сохранилась, и здесь, в общем, американская позиция не претерпела каких бы то ни было изменений. Поэтому, наверное, можно заключить, что в отношении Тайваня статус-кво на данный момент сохраняется.
5: А как можно расценить то, что после переговоров в Си Трамп не одобрил сделку о поставке Тайваня оружия?
12: Да, это как раз и говорит о том, что Трамп не хочет раздражать китайских партнеров, и более того, в общем, если говорить о общей динамике отношений вот в этом треугольнике Вашингтон-Пекин-Тайбэй, то можно сказать, что постепенно роль Тайваня для Соединенных Штатов начинает снижаться.
0: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Тайвань отреагировал на заявление Трампа. В официальном заявлении администрации острова выражена благодарность Трампу за его неизменную поддержку безопасности в Тайваньском проливе на протяжении многих лет, включая продолжающиеся поставки современного вооружения и техники. Но вот МИД Тайваня отреагировал на слова Трампа о том, что США не будет воевать за независимость острова, видимо, восприняв это как призыв отказаться от независимости. В МИДе заявили, процитирую, «Тайвань является суверенным и независимым демократическим государством и не подчиняется Китайской Народной Республике». Как расценивать эту реакцию и почему Трамп высказался по Тайваню только после переговоров, мы обсудили с политологом Георгием Буфтом.
13: Ну, Трамп не хотел отвечать резко Си Цзиньпину, потому что заявление Си Цзиньпина по Тайваню было достаточно резким. И Китай в идеале хочет, чтобы, конечно, США поддержали бы воссоединение Тайваня с Китаем или, как минимум, отказались от политики «не поддерживаем независимость» в сторону «не станем вмешиваться в случае военного конфликта». США достаточно сильное лобби существует в пользу поддержки Тайваня по-прежнему. Поставки оружия на примерно 14 миллиардов долларов были заморожены Трампом еще в декабре прошлого года. И он вроде бы сначала перед визитом говорил, что обсудит этот вопрос. Однако обсуждать его не стал ввиду его высокой конфликтности, а после, в общем, сохранил ту позицию, которая есть. По Тайваню стороны остались при своих. Никаких изменений позиции не произошло. Рассматривают это как некую козырную карту на переговорах.
5: Реакция Тайваня, она разная. Вот администрация поблагодарила Трампа за поддержку, включая поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня порезче выступил. Мы суверенны и независимы, Китаю не подчиняемся. Вот как расценивать реакцию Тайваня?
13: Оппозиция в лице Гоминьдана, она гораздо мягче относится к Китаю. Более того, глава этой оппозиции недавно побывал в Пекине с визитом. И Си Цзиньпин ее принимал. И, в общем, ставка Китая сохраняется на мягкое мирное поглощение острова, возвращение его, так сказать, в родную гавань. Он готов терпеть годами. На военную конфронтацию и на захват Тайвань силы Китай не пойдет в обозримом будущем.
0: Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает», с ним беседовал продюсер бизнес-ФМ Андрей Гаврилов. Государственный визит Трампа в Китай продлился 3 дня. Владимир Путин летит в Пекин с однодневным официальным визитом, о чем сегодня заявили в Кремле. Александр Лукашенко поблагодарил американцев за поддержку Беларуси и попросил передать самые добрые пожелания Трампу. Белорусский президент принимал в Минске Фрэнклина Грэма, главу Евангелийской ассоциации Билли Грэма, и на встрече рассказал, что 2/3 всей гуманитарной помощи Беларусь получает из США, несмотря на санкции.
14: Огромная вам благодарность за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете белорусам, нашим людям. Мы это очень ценим. Дело не в объемах. Думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимание на Беларусь. Но вы молодцы. Спасибо вам за эту помощь и поддержку. А вообще Соединенные Штаты Америки в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно. Говорят, санкции, санкции, но американцы молодцы.
0: Лукашенко пообещал устроить Грэму встречу с белорусскими протестантами, чтобы он смог лучше понять, как они живут в Беларуси, и не беспокоился об их судьбе. Очень популярная игра «Клуб романтики» от молдавских разработчиков снова станет доступна в России спустя 2 года. Создатели согласились адаптировать ее под российские законы. В 2024 году Роскомнадзор запретил ресурс из-за содержащейся в нем информации об ЛГБТ, а в России это теперь экстремистская и запрещенная организация. Приложение было особо популярно у русскоязычной аудитории, только в сообществе во ВКонтакте сейчас под 1,5 миллиона подписчиков, и оно было в топе App Store и Google Play. Но теперь создатели заявляют, что разработали спецверсию для россиян, которая будет заметно отличаться от международной. Подробнее об этом Екатерина Штрыкова.
15: Как мы шутили в университете, клуб романтики – это игра для тех, у кого нет личной жизни, но кто хотя бы может в нее поиграть. Пользователю предлагают выбрать одну из более чем 40 историй от комедии до детектива. По сути, это романтические романы, в которых есть возможность влиять на развитие событий и концовку. А самое главное – выбрать для главного героя, а это всегда женщина, любовный интерес. В 2024 году, как раз после выхода одного из обновлений, РКН запретил игру. Тогда разработчики ее Story Interactive не стали удалять запрещенный контент, ссылаясь на ценности компании. Вместо этого они ограничили доступ к приложению в российских App Store и Play Market. Но россияне находили способы обхода. Несколько дней назад компания сообщила, что после принятия одного из самых непростых решений 2 года назад подготовила отдельную версию приложения, адаптированную под российские законы. Ключевое изменение – все любовные ветки с женскими персонажами будут удалены для россиян. Такой ход комментирует гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель программы менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнеса НИУФШЭ Константин Сахнов.
16: Клуб романтики, наверное, одна из наиболее известных игр, в том числе на российском рынке, для инди-студий, маленьких команд, которые насчитывают 3, 5, 10 человек. Рынки достаточно важны, в том числе локальные рынки, такие как Россия. На Россию в целом приходится примерно 1.5% мирового рынка видеоигр. Для инди-разработчиков это может быть очень большая цифра, потому что для тех, кто хочет заработать условно $1 миллион, российский рынок выглядит очень привлекательным. Плюс надо отметить, что на российском рынке традиционно сильные компьютерные игры. На мой взгляд, решение разработчиков адаптировать версию для того, чтобы соответствовать российскому законодательству, оно, во-первых, абсолютно правильное. То есть с коммерческой точки зрения, с точки зрения соблюдения закона. Во-вторых, все-таки это вопрос, в том числе, репутационный, потому что достаточно большая аудитория игры именно русскоязычная. Большая часть этих игроков, они из России. Для того, чтобы у этих игроков не было проблем с доступом, была разработана отдельная версия специально для локального рынка.
15: Команда игры всегда была лояльна к российской аудитории и соблюдала закон. Например, завела официальную страницу во ВКонтакте и зарегистрировала свои соцсети в РКН. А случаи адаптации игр под разный рынок из-за цензуры не новы, отмечает директор фестиваля игровой эволюции «Гамедни» Михаил Лисецкий.
17: Каждый разработчик стремится к максимизации своей аудитории всегда, везде, без исключений. Практика цензурирования игрового контента под требования региональных регуляторов, к сожалению или к счастью, совсем не нова. Самые известные региональные табу – это запрет красной крови в немецких локализациях или изображение костей и черепов в китайских. Поэтому, если решение о том, чтобы подчиниться требованиям регулятора, принято, то какими бы комментариями оно не было обставлено, надо понимать, что это решение бизнесовое, а не идеологическое. Искать какие-то подтексты, скрытые смыслы, послания здесь не нужно.
15: Поклонники встретили новость поначалу с восторгом. Под постом в Телеграме более 1000 комментариев. Но затем стали задаваться вопросами. В частности, сохранится ли прогресс из прошлой версии игры. Проблема в том, что в игре отдельные выборы совершаются за алмазы, игровую валюту. Их можно накопить бесплатно, но это долго. Некоторые алмазы покупают за реальные деньги. В компании заверили, что перенос возможен, но с нюансами. К тому же для россиян будет отдельный внутриигровой рейтинг вне международного клуба. И тут уже не до романтики. Екатерина Штрыкова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
8: Реклама.
18: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
19: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
20: Продолжая начатый в прошлый раз разговор о непрофильных офисных девелоперах, набирающих вес на столичном рынке, и о том, трудно ли им конкурировать с лидерами сегмента, эксперты отмечают. Конечно, известное имя дает дополнительный уровень доверия, но все большее значение приобретает то, как объект спроектирован и как он будет эксплуатироваться. Поэтому выгодные для клиентов коммерческие условия – не единственный аргумент застройщиков, у которых в портфеле один от силы два офисных проекта. Основой их конкуренции с крупными девелоперами становится глубина проработки продукта и операционной модели, адаптивность под конкретные бизнес-задачи, строгий контроль эксплуатации, приватность, лишенная хаотичности крупных бизнес-кластеров и все прочее из папки с надписью «Клиентоориентированность». Конкретных вариантов немало. В компании «Мангазея» советуют, например, сделать ставку на уникальную архитектуру и престиж, за которые клиенты готовы платить премию, или построить здание под ключ для крупного арендатора, чьи требования дороже типового решения. Опыт компании «Восход» говорит об особой ценности камерного, архитектурно-целостного продукта в сочетании с управлением под ключ. В компании «Неометрия» уверены, сегодня бизнес смотрит прежде всего на эффективность пространства, комфорт для сотрудников и гибкость условий. Генеральный директор архбюро «Бохан Студио» Дарья Туркина подводит итог. Конкурентная борьба на офисном рынке строится сегодня вокруг трех вещей – оптимизации затрат, адаптивности пространства и продуманности решений, как планировочных, так и инженерных. И не имя девелопера, не его масштаб, а именно сочетание этих трех факторов во многом определяет, сможет ли проект привлечь конечного потребителя. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале bfm.ru.
8: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах. Погода в Москве.
0: Теплые выходные в столице сейчас плюс 23 градуса. Максимальная температура сегодня плюс 24 без осадков. Ночью 14 тепла. Завтра, в воскресенье, обещают нам небольшой дождь, плюс 26 градусов. С понедельника летние, буквально июльские температуры плюс 30. +14-16 в Москве. Ну и в течение всей предстоящей рабочей недели аномальная жара будет в московском регионе. Температура пойдет на спад только в следующие выходные. Будет плюс 20-25 градусов, сообщили в гидрометцентре. В столице открываются новые пространства для летнего отдыха. Помимо бассейнов, в рамках проекта «Лето в Москве», уже завоевавших популярность в городе, появляются новые точки притяжения. Например, светомузыкальный фонтан, в котором можно освежиться в Лужниках, рядом с канатной дорогой, на Пушкинской набережной, в парке культуры, на крыше павильона у реки, откроется большая веранда с лежаками, пинг-понгом, бильярдом и бистро. Да и сама набережная преобразится. Начнут работать кафе, рестораны, селфи-зоны и бассейн. Говорит урбанист, преподаватель РАН ХИКС, блогер, модератор федеральных площадок Елена Пудова.
21: Наверное, самая новая локация – это наш любимый парк Горького. И там не так давно открылась шикарная детская площадка в форме огромного рыжего кота. Она настолько универсальная, что, кажется, там найдут возможность поиграть не только совсем малыши, но и подросшие дети, подростки, возможно, даже взрослые. У нас почти готова набережная, которая простирается от западного порта до жилого комплекса на Береговой, это в районе Филевского парка. И Шелепихинская набережная тоже на 70% уже сделана, и она вот совсем скоро откроется.
2: Там будут именно прогулки, нет никаких развлекательных мероприятий?
21: Да, там именно прогулки, виды на воду. Естественно, туда зайдет какая-то наверняка коммерция в виде кафе, ресторанов.
2: А что-то про фонтан вы слышали? Тоже новые локации перед Лужниками.
21: Да, там открылся недавно новый фонтан. Дойти до него достаточно просто, заодно и прогуляться по Лужникам. Не могу сказать, что это отдельное развлечение. Он просто входит в единую систему набережных Лужники.
0: Елена Пудова, урбанист, преподаватель РАНХИКС. Пляжный сезон в Москве всегда открывается 1 июня. К этой дате зоны для купания в столице проходят проверку Роспотребнадзора, контролируется качество воды, состояние дна и наличие спасателей. Прошлым летом в городе было 15 официальных зон отдыха у воды с купанием и 35 мест, где плавать запрещено. В этом году в список разрешенных для купания войдут Головинские Ангарские пруды, Нижний Берилевский, Гальяновский, Большой Перовские и Владимирские пруды. Береговая линия с белым песком будет оборудована шезлонгами, волейбольными площадками и мангальными зонами, продолжает московский экскурсовод, журналист Диана Чебанова.
4: Видимо, в Москве что-то знают о том, какое будет лето, и сделать решили в этом году ставку на такие площадки, у которых вид будет несколько курортный. На фестивале «Лето в Москве» уже в мае многие локации открылись. Широко рекламируют новый спа-комплекс «Москино», кинопарк «Москино». Там откроют «Сазан Спа» площадью почти 500 квадратных метров, и там у нас сауна-хамам, лаунж-зоны, и под это появляется вторая гостиница на 200 плюс номеров. Обновили к летнему сезону парк Сокольники. Там очень преобразилась партерная зона. Там отреставрировали центральную эстраду, эстраду Шаляпина и веранду танцев.
0: Диана Чебанова, московский экскурсовод-журналист. На ВДНХ рядом с павильоном книги откроют оранжерею тропических растений с лабораторией для их изучения, зоны для мастер-классов и лекторием под открытым небом. Также в городе вновь начался фестиваль ландшафтного дизайна. Одна из самых ярких экспозиций сейчас на Театральной площади. Перед Большим театром разбит многоуровневый террасный сад. Там цветут яблони 5 сортов и вишни, редкая индийская сирень также. Среди цветущих растений, скульптуры балерин. США не стали продлевать лицензию на покупку российской нефти, срок действия которой истек сегодня утром. До этого момента было разрешено проводить операции по продаже, транспортировке и выгрузке той нефти, которая была загружена на танкеры до 17 апреля. Лицензия не касалась операций, связанных с Ираном. Как писал Bloomberg, сенаторы-демократы призывали не продлевать разрешение, чтобы не давать России зарабатывать на ближневосточном конфликте, тогда как Индия, наоборот, просила США оставить лицензию за рекордных объемов импорта российской нефти. По словам экспертов, стоит подождать. В прошлый раз после окончания лицензии штаты выдали новую буквально через несколько дней. Но в этот раз администрация также выжидает, прежде чем принять решение. США исходят из того, удастся ли открыть Ормузский пролив и восстановить поставки с Ближнего Востока. Если станет ясно, что соглашения нет, они снова продлят исключение для российской нефти, хотя смысла в этом уже мало, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
22: На самом деле, раньше под эти лицензии подпадали большие объемы. То есть сейчас фактически то, что мы уже отгрузили, та нефть идет, которая к потребителю, вот она и будет попадать под новые лицензии, если они будут опубликованы. А предыдущие лицензии, то они распространялись на ту нефть, которая уже ранее была загружена на танкеры и хранилась в море. Первая, даже вторая лицензия еще касалась таких объемов. Сейчас эти объемы уже фактически проданы все. И Индия, как только был перекрыт Ормузский пролив, моментально стала скупать ту нефть, которая хранилась у ее берега. берегов на танкерах российская нефть. Действительно, такой было довольно много. Bloomberg насчитывал ее порядка 160 миллионов баррелей. И она хранилась, правда, не потому, что против нее действовали какие-то санкции, а потому что цены были низкие. То есть декабрь 2025 года средняя цена на российский Urals $39 за баррель. Январь 41, февраль 44. Просто поставщики отказывались отгружать нефть по таким ценам. И после перекрытия Армузского пролива цены поднялись, и, в общем-то, эта нефть пошла потребителям. И вот на нее распространялись лицензии. А сейчас ее уже всю употребили, поэтому если ты будешь выпускать такую же лицензию, она будет касаться не тех объемов, а только на ту, что вот текущие отгрузки происходят. То есть смысл этих лицензий, она во многом теряется уже. И первоначальную задумку на Соединенных Штатов была именно в том, чтобы показать миру, что якобы они таким образом, выдавая лицензию, предоставляют дополнительные объемы нефти для глобального потребления и ликвидируют дефицит. Поэтому цена должна снизиться. Хотя на самом деле эта история не сработала, и рынок воспринял это по-другому. Наоборот, произошел рост. А если сейчас все понимают, что никакой там нефти на танкерах уже нет, ее всю уже приняли потребители, то какой смысл тогда выпускать новые генлицензии? Но я думаю, что американцы все равно могут продлить генлицензию исключительно для того, чтобы сохранить некий статус-кво. Потому что как там будет интерпретировать рынок отказ от выпуска новой лицензии? Может быть, воспримут как некое ужесточение санкций, и что из России будет еще меньше выходить нефти, и так дефицит, он еще будет и больше. И это может толкнуть цены на нефть вверх, чего американцам бы, наверное, не хотелось.
0: Игорь Яшков, Фонд нацэнергобезопасности. Предыдущая временная лицензия действовала до 11 апреля, касалась нефти, погруженной на суда, до 12 марта. Трамп предупреждал, что действие ограничений будет возобновлено по окончании кризиса на нефтяном рынке. В Кремле на этом фоне заявляли, что спрос на российскую нефть остается высоким, а в мае средняя цена российской Urals обновила рекорд 2023 года и превысила $94 за баррель, писал Bloomberg. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ к Евроклиру в взыскании 200 миллиардов евро. Это стоимость заблокированных в бельгийском депозитарии суверенных активов России, а также упущенная выгода от их размещения. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. В российском ЦБ заявили, что удовлетворены решением суда, который признал незаконность действий депозитария. Ну а Рейтер сообщает, что Евроклир будет это решение обжаловать. Для российских инвесторов, чьи активы также заблокированы в Евроклир, решение суда по иску ЦБ мало что меняет, говорит партнер BGP Litigation, эксперт по санкционному праву Сергей Гландин.
1: За два месяца до подачи иска Центральным банком против Евроклира в арбитражный суд города Москвы председатель Верховного суда Российской Федерации отказался принимать к рассмотрению жалобу частного инвестора Станислава Ананьева, который как раз оспаривал отказы судов взыскать в качестве убытков не только набежавший купонный доход по ценным бумагам, заблокированным в контуре Евроклира, но и тело самих ценных бумаг именно взыскать как убытки. Это правовая позиция, то есть всем частным инвесторам сказали, что извините, ребята, есть регуляторы, идите за специальной лицензией в АФАК, идите за специальной лицензией в казначейство Бельгии, это ваши активы, но они просто временно заморожены, но титул и право собственности никуда от вас не переходило ни к какому третьему лицу. Видимо, поэтому Центральный банк и попросил закрыть судебное заседание, и поэтому закрыт судебный акт мы не знаем, по каким основаниям был удовлетворен иск. Здесь может быть именно взысканы как убытки, может быть по какому-то другому основанию, мы не знаем. Но данный судебный акт пока не вступил в силу. Он вступит в силу в момент вынесения постановления апелляционной инстанции, либо в момент окончания срока на ее подачу. Пока посмотрим, но в данный момент пока еще частным инвесторам рано предпринимать, с моей точки зрения, какие-либо действия. Нужно подождать исход либо апелляции, либо когда пройдет срок на ее подачу.
0: Сергей Гландин, BGP Litigation. Банк России подал иск к Евроклир в декабре прошлого года, после того, как Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке российских суверенных активов. Условием их разморозки были названы прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум
3: Главная тема – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре внимания – инвестиции, развитие внутреннего потенциала и трансформация рынков. Форум станет площадкой для обсуждения практических решений для бизнеса. Организатор – фонд «Росконгресс». Подробнее на forumspb.com. 6+. Музейные ценности. Самый большой музей паразитов находится в Токио. Еще в 1953 году его основал доктор Сатору Камигай. Он решил наглядно показать соотечественникам, кто может поселиться в организме человека, если увлекаться сырой рыбой, которая так привычна для традиционной японской кухни. Людям с тонкой душевной организацией, излишне восприимчивым и брезгливым, туда лучше даже не заглядывать. Более чем за полвека сотрудникам удалось добыть около 60 тысяч разных паразитов. 300 из них находятся в постоянной экспозиции. Многометровые черви, разъеденные ими мозги, обглоданные изнутри внутренние органы – все это, собранное в одном месте, производит неизгладимое впечатление. Но японцам нравится. Несмотря на специфику, музей ежегодно посещает около сотни тысяч человек. Музейные ценности на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 14:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. ВСУ атаковали дроном территорию Запорожской АЭС. Беспилотник упал возле энергоблоков, но не сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет, сообщили представители станции. Запорожская АЭС продолжает работу в штатном режиме. Радиационный фон в пределах нормы. На месте падения дрона работают специалисты. Ведется обследование территории, оценка обстоятельств инцидента. Мошенники начали обманывать владельцев китайских автомобилей с помощью поддельных объявлений о продаже запчастей. После получения предоплаты злоумышленники удаляют публикации и прекращают выходить на связь. По меньшей мере 25 человек пострадали, 8 погибли при столкновении поезда с автобусом и автомобилями в Бангкоке. Машины стояли на переезде в пробке, когда их протаранил поезд. Шлагбаум при этом был поднят. В результате автобуса и один легковой автомобиль загорелись. Прибывшие на место пожарные потушили. Возгорание. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь в посольстве России в Таиланде. Сообщили ТАСС, что дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших россияне. На внешней стороне Садового кольца сняли ограничения. Движение открыто. Ограничения были связаны с прохождением мотофестиваля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 14:30 в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Курсы валют в обменниках почти сравнялись официальными. Доллары и евро сейчас продают всего на 2-3 рубля дороже, чем курс ЦБ. Раньше спред был значительнее. В чем причина и стоит ли сейчас запасаться валютой? Инфляция в России продолжает снижаться, вышли новые данные Росстата, и, согласно им, в апреле цены выросли на 0,14%, в марте было 0,6%. Годовая инфляция тоже снижается, мы попросили экспертов оценить новые цифры. Малый бизнес борется за выживание, ищет способы сократить расходы. Как пишет Forbes, в первом квартале закрылись больше 200 тысяч малых и средних компаний на 9% больше, чем год назад. А настроение предпринимателей сегодня в нашей рубрике «Бизнес говорит». Итак, курсы наличной валюты приблизились к официальным. В столичных обменниках доллары и евро продают на 2-3 рубля дороже, чем курс Центробанка. О чем это говорит, продолжит Михаил Задорожный.
7: На валютном рынке стабильность. Рубль стабильно укрепляется. Понемногу, но каждый день. В период больших движений курса для покупки наличной валюты приходилось прибавлять 7-8 рублей к официальному курсу, а то и больше. Сейчас спред сократился в несколько раз. Кроме того, снизилась разница между курсами покупки и продажи в пунктах обмена валюты. Теперь это в среднем 2-3 рубля. При этом утром стоимость наличного доллара или евро может быть одной, а вечером уже другой. Но, как рассказали нам в одном из московских пунктов обмена валюты, курс покупки можно зафиксировать.
9: Он меняется в течение дня несколько раз. От биржи это все зависит, в какую сторону пойдет. И доллары покупаем от 5000 по 76, продаем 76.80. Евро покупаем 89 рублей, продаем 90 рублей 50 копеек. Это от 5000. У нас всегда все есть в наличии. Единственное, что за час лучше позвонить, и мы фиксируем курс для вас. И он, что бы ни произошло на бирже, для вас будет тот же самый.
7: Примерно такая же картина и в других пунктах обмена валюты, куда мы позвонили под видом клиента. Другое дело, что сами наличные доллары и евро там есть не всегда. Сколько клиенты принесли, столько обменники и продали. Об этом совсем недавно Бизнес ФМ уже рассказывала. Снижение разрыва между курсами наличной валюты и курсами ЦБ подтверждает независимый финансовый эксперт Евгений Миронюк.
10: Действительно, сужение спреда, разница между официальным курсом ЦБ и реальным курсом продажи наличной валюты в обменниках, заметный тренд весны 2026 года. Доллар на Форекс, то есть на межбанке, опустился в район 73-75 рублей. Наличные доллары в банках продаются с надбавкой в среднем по 77-78 рублей, хотя есть в моменте и более приближенные к межбанковскому курсу предложения. Но этот разрыв уже не такой панический, не такой большой, как раньше. Панический покупки наличных стали реже по сравнению с, например, 24-м или 25-м годами. Это заставляет обменники снижать комиссию для привлечения покупателей валюты.
7: Российская валюта продолжает укрепляться. На внебиржевом рынке доллар ушел ниже отметки 73 рубля. Поэтому с покупкой наличной валюты можно не особо торопиться. Разворота в ближайшее время никто не ждет, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
11: В долгосрочной перспективе так или иначе будет ожидать ослабления рубля, к этому будут предпосылки, нужны для большинства экономических субъектов и для бюджета, это тоже положительный фактор, но если есть внешние рыночные условия, которые способствуют пока что укреплению рубля, то мы в ближайшей перспективе увидим скорее такой сценарий. Поэтому удачный момент для того, чтобы покупать валюту в будущем, не прямо сейчас.
7: С другой стороны, сейчас начинается сезон отпусков. Россияне, которые едут на отдых в другие страны, запасаются наличной валютой. Но если до отъезда осталось неделя или больше, то с покупкой можно и подождать. Не исключено, что через пару дней доллар станет еще немного дешевле. Михаил Задорожный, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
0: Инфляция в России продолжает падать, следует из данных Росстата. В апреле цены выросли на 14%, тогда как, например, в марте месячная инфляция была на уровне в 0,6%. Годовая инфляция тоже замедлилась. В апреле показатель составил 5,58% против 5,86% в марте. Существенно подешевела плодово-овощная продукция почти на 3%. А данные по инфляции комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
23: В целом, по широкому кругу получилось даже больше замедления, чем по недельным данным. Если говорить коротко, то в годовом выражении инфляция по продовольственным товарам 4 на цели, по непродовольственным товарам даже чуть ниже 4, и только по услугам остается повышенной, никак не может далеко уйти от 10. То есть большая часть работы по замедлению инфляции, кажется, сделана. Если еще вспомним про эффект НДС, который добавил в начале года больше 1,5%, то кажется, что мы уже даже и ниже цели по общей годовой инфляции тоже будет, получается, в районе 4. Поэтому, наверное, такой фонд позволяет говорить о дальнейшем снижении ключевой ставки. Размер шага еще не предопределен. Следующее заседание больше, чем через месяц. Но мы все-таки ждем, что как минимум такое же снижение, как в апреле, на 0,5%. И 19 июня ЦБ сможет также реализовать.
0: Софья Донец, Т-инвестиции. Экономика России за первый квартал сократилась на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такова предварительная оценка Росстата. И это чуть оптимистичнее, чем ранее озвученные оценки Минэкономразвития. Там было 0,3%. Сокращение реального ВВП год-году зафиксировано впервые за три года. По итогам 2026-го власти ожидают положительную, хотя и около нулевую динамику. По прогнозам Минэкономразвития рост составит 0,4%. Малый бизнес борется за выживание и ищет способы сократить расходы. По данным Forbes, в первом квартале закрылись больше 200 тысяч малых и средних предприятий, на 9% больше, чем год назад. Хуже всего приходится ритейлу, салонам красоты и кафе. Эксперты считают, что в этом году закроется каждый седьмой микробизнес. Но мы спросили у предпринимателей, что происходит сейчас у них.
5: «Бизнес говорит».
12: Гендиректор мебельной компании «ЗАМ» Иван Радчук.
13: В первом квартале падение было около 10%. В нашем случае кризис начался еще в 2025 году. Мы привыкли расти до этого каждый год на 30-40%. В 2025 году была стагнация. Тем не менее, мы видим выход из положения, чтобы развивать новые направления деятельности, развивать продажи активно, находить новые рынки сбыта. И второй квартал 2026 года у нас начался очень хорошо. Ожидаем вообще, что это будет рекордный квартал с ростом плюс 60-70% к первому кварталу. Видно, что нужно правильно управлять финансами и нещадно резать все то, что не работало.
12: Основатель бренда обуви Naked Steps Марк Иоффе.
14: В этом году предпринимателям очень тяжело. Я смотрю по своим знакомым, кто просто перепродает товары из Китая на Wildberries и Озоне. Мы выживаем за счет уникальности продукта, потому что у нас свой бренд и есть возможность делать хорошую маржу, потому что у конкурентов нет такого продукта. И всегда найдется ниша, где есть место для роста. Мы сделали ставку на обувь, которая по-настоящему заботится о ногах. И за это люди готовы платить даже в кризисные времена. Результат – мы растем и остаемся в плюсе, несмотря ни на что. Наверное, мой рецепт – найди настоящую боль, и люди придут к тебе в любые времена.
12: Соучредитель фабрики текстильных изделий «Pink Bus» Мария Батюхнова.
24: Мы практически не представлены в ритейле, так точечно в нескольких мультибрендовых магазинах. Там у нас продаж практически нет. Ну и в целом, когда приходишь в торговые центры, видно, что людей мало, клиентский поток явно упал. Но у нас на маркетплейсах ситуация не лучше. Во-первых, комиссии стали гораздо больше. Деньги маркетплейсы за проданные товары сейчас удерживают более месяца. Цены повышать бесконечно возможности нет, потому что просто тогда проседают продажи. Поэтому мы сейчас более фокусно работаем с складскими остатками, то есть не держим большой сток. Очень плотно работаем с ассортиментом, то есть сразу же выводим товары, которые не пошли, и уделяем внимание только хитам продаж. Следим за рекламой. Если говорить об объемах продаж, ну, о наших, то выручка даже выросла, если смотреть этот год и сравнивать с прошлым годом. Но чистая прибыль упала. И в целом маржинальность упала. Но пока не критично. Стараемся работать, выживать.
5: «Бизнес говорит».
0: Wildberries открыла свои отели. 4 гостиницы совместного проекта компании туроператора Fun & Sun приняли первых гостей из России. Заказать тур можно на маркетплейсе прямо. В чем особенность этого предложения и на кого рассчитан такой отдых? Об этом Светлана Чередникова подробнее.
25: Первые 4 турецких отеля в фирменной концепции Wildberries Travel совместно с партнером, туроператором Fun & Sun, открыли в разных локациях пляжного отдыха, популярных у россиян. В местечке Тикирова, рядом с Кемером, недалеко от Седе и в районе Аланьи. Все отели 4-звездочные работают по системе «Все включено». Концепция ориентирована на семейный отдых. В гостиницах есть все, что может потребоваться для отдыха с детьми, включая специальные зоны со стиральными машинками. Также обещают открыть развлекательный клуб с фиксиками. Перед открытием в гостиницах обновили номера, лобби, рестораны и общественные пространства и заключили договоры с турецкими владельцами о работе в рамках новой концепции и стандарта. Кто целевая аудитория этих отелей, комментирует основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
26: Упор это идет в основном на такой недорогой отдых, насколько я понимаю, семейный, массовый. То, что было свойственно туроператору Fun & Sun, и это тоже специфика клиентов в Wildberries очень привлекается. Это массовые клиенты, которые довольно-таки такого среднебюджетного, низкобюджетного уровня. Максимально все включено. Я думаю, что нам нужны такого уровня отели в Турции, учитывая, что, в общем-то, у нас не все так просто и недорого на нашем Черноморском побережье.
27: А по цене они?
26: По цене они вполне доступные. Вот, например, который седешных отель Wildberries Travel Sphere Park. С вылетом из Москвы все включено на 2 человек в июне месяце. Этот отель может стоить примерно 155-160 тысяч рублей на 2. Можно неделю отдохнуть на All Inclusive в отеле 4 звезды, который в Седе. Это вполне себе логичная стоимость в рынке.
25: Эксперт предполагает, что гости отелей могут получить дополнительные скидки для покупок на маркетплейсе. Интересно, что не все отели находятся на первой линии. А в Турции разница между проживанием в отеле на пляже и за дорогой существенная. Таким образом, идет упор на относительно невысокую цену четверки и расширенный all-inclusive, который так любят массовые туристы из России. Но на маркетплейсе можно сегодня приобрести не только туры в вышеперечисленные гостиницы. Под маркером Fun & Sun выложена большая линейка гостиниц, которые можно забронировать на любую дату и там же забронировать перелет. Кроме Турции, доступны Египет, Вьетнам, Таиланд, Китай, Мальдивы, Шри-Ланка, Азербайджан, Абхазия и большой выбор гостиниц в России. Возможно ли, что в будущем маркетплейсы повторят успех с розничной торговлей и захватят большой сегмент в туристической отрасли в ущерб существующим моделям турбизнеса, говорит тревел-эксперт Лариса Аханова.
2: Я думаю, что для маркетплейсов это просто некая такая диверсификация бизнеса, а для туроператоров это возможность очень активного продвижения за какой-то минимальный прайс. Грубо говоря, хотели сэкономить на контент-рекламе, достучаться до потребителей, это проще сделать через маркетплейсы, потому что вся аудитория платежеспособная более-менее сосредоточена на том, и причем это самая массовая аудитория. Я бы не сказала, что это будет становиться каким-то трендом, это просто реально какой-то очень сильный бизнес-кейс, который рассчитан на коллаборацию с одним туроператором.
25: Напомню, что на Wildberries можно также приобрести и квартиру в новостройке. Работает опция платного бронирования на сайте. Но покупку нужно оформлять у застройщика. А вот турпоездку можно полностью оформить и оплатить на маркетплейсе онлайн. Почти так же, как какие-нибудь джинсы. Эксперты считают, что у такой модели бизнеса большие перспективы. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
15: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.

0: 518-40-40.
1: Я магнатка, как я ее называю, рассказывала мне между делом, как в ее предпринимательской жизни утвердился кактус опунция.
2: Я вот не могу сказать, что я когда-либо была фанатом кактусов или суккулентов. Нет, я как бы девочка-девочка, я люблю, чтобы красивые цветочки были, поэтому не то чтобы кактусы мне как-то были эстетически или идеологически близки, но мы с университетом Сириуса, с сочинским, выпускаем 3 продукта новых, которые будут иметь прямо научную базу. Такого нету, я думаю, ни у кого в России вообще. То есть это такое первое большое сотрудничество. Сотрудничество бренда российского с российской наукой.
1: А как ты принимала решение, вот что выпускать, какие продукты людям нужны?
2: Я люблю работать не одна, я люблю работать в команде. И у моих партнеров 10-летний опыт уже к этому времени был. А у меня был к этому времени 35-летний мой женский опыт, что я люблю на себя мазать. И я понимала, что мы начнем вообще с супербазового минимума. Это просто сыворотка, крем, тоник, умывалка и молочко для тела. Потом уже мы начали нанизывать другие продукты туда. У нас сейчас гораздо больше уже продуктов, но это был тот базовый минимум, с которым мы стартанули. И только спустя 1.5 года мы начали добавлять другие продукты, потому что у нас, в принципе, на каждый новый продукт уходит реально 1.5 года. Я не знаю, почему так долго, меня это сильно раздражает, но быстрее у нас не получается. Я люблю долго, когда дело касается любви. А когда дело касается производства и бизнеса, очень хотелось бы побыстрее.
1: Ирена Понарошку, предприниматель. Кира Альтман, Бизнес FM.
0: Между делом на Бизнес FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
4: 14:46 в Москве. Красный флаг для артистов. Как закон о пропаганде наркотиков уже поменял российский музыкальный рынок?
0: Итоги недели.
4: Эксперты посчитали, что почти половина треков на российских стримингах нуждается в правках из-за возможных правовых рисков. С 1 марта закон о пропаганде наркотиков стал строже, в нем расширили понятие пропаганды и ужесточили наказание. Что в этой связи делают лейблы и музыканты, выясняла Наталья Шашина.
5: Из-за закона о пропаганде наркотиков лейблы провели тотальную ревизию старых каталогов. Как делится с Business FM Антон Пронин, экс-совладелец лейбла «Монолит», сейчас владеющий лейблом True Music, на то, чтобы отслушать и вычистить около 30 тысяч песен, ушло около 2 месяцев.
6: Новый материал с подобным упоминанием артисты, во-первых, не несут. Во-вторых, для новых артистов, которые приходят на лейбл, это red flag, красный флаг. Мы не работаем с материалом, который включает подобную информацию. Как, собственно говоря, сейчас мы внутренний ценз повысили до того, что мы даже с ненормативной лексикой в музыкальном материале у артистов не работаем.
7: Насколько в этом смысле треки каких-то исполнителей, которые вы явно понимаете, что они могли быть в какой-то части ярче, но они становятся более костными, картинка становится менее пестрая, потому что на всякий случай перебдевают. Есть такое явление?
6: Такое явление с точки зрения креативно-творческой реализации людей, наверное, присутствует, потому что действительно в этом были какие-то свои краски. Но лично мое мнение, что за последние несколько лет частота обращения к этим краскам и к такого рода русскому языку, на мой взгляд, она все-таки начала смещаться в сторону перебора. Я бы так это назвал.
5: Более 40% песен на российских стримингах требуют правок из-за закона о запрете пропаганды наркотиков, показало исследование юридической фирмы Sample Legal, пишут «Ведомости». Было проанализировано более 800 песен, которые выпустили до ужесточения закона. С Business FM на условиях анонимности пообщался основатель одной из московских групп с небольшой аудиторией. У них оказалось 2 трека, которые теоретически могут попасть под закон, но перезалить их исправленные версии оказалось непросто.
8: Сейчас размещение идет через агрегаторы, а сервисов, которые нормально работают с Яндекс.Музыкой и ВК, не так много. Например, в том, который мы используем, нельзя просто заменить один трек внутри релиза. Нужно удалять альбом целиком и потом заново его выкладывать. Соответственно, альбом на какое-то время пропадает со всех площадок. Это может растянуться на месяц и больше. Еще был неприятный опыт. Пытался повторно загрузить песню, которая уже раньше выкладывалась, потом удалялась, и в итоге нормально перевыложить ее не получилось. Вопрос не только в самом желании что-то поменять, а еще и в чисто технической

0: ограничениях всей системы.
1: По данным Sample Legal, большинство композиций, которые нуждаются в правках, в жанре хип-хоп. Гендиректор платформы для продвижения треков на радио Top Hit.ru Павел Балашов рассказывает, каждый день песни поступают в сервис на тестирование, и большинство треков, которые содержат упоминание запрещенных веществ, это рэп и R&B. В поп-музыке это около 5%.
2: Пока мы не видим, что сократилось количество таких треков. Видимо, артисты еще не сразу поняли, что нужно немножко уже попридержать пыл. Ну и плюс треки некоторые пишутся достаточно заранее. И то, что мы сейчас получаем, скорее всего, было написано еще до принятия этого закона. Ну, я думаю, что артистам достаточно просто запикать или заменить это слово. В этом последняя песня Баста и Гуа говорит о том, что, в принципе, 80% песни можно запикать. Народ все равно будет слушать. Я думаю, что они специально написали такой трек.
1: Трек Басты и Гуфа «Из песни слов не выкинешь» вышел в конце апреля. В нем запикано чуть ли не каждое второе слово, в том числе вполне безобидные. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Как бизнес решает проблемы с иностранным программным обеспечением?
4: Итоги недели.
3: В редакцию обратился предприниматель, у которого встала работа из-за блокировок. Раньше он пользовался западным софтом, ушедшей из России компании с помощью VPN, но сейчас у нас блокируют способы обхода иностранных ограничений. Причем касается это самых разных отраслей. Рассказы бизнеса у Михаила Сафонова.
5: Бизнесмен Андрей, написав в редакцию, обратил внимание на следующее. Компаниям рекомендуют переходить на отечественное программное обеспечение. И тогда не будет проблем с блокировками с иностранной или с нашей страны. Но как быть, если российское ПО либо вовсе отсутствует, либо не подходит по качеству? Андрей работает в полиграфии, где весь мир использует продукты американской корпорации Adobe. У нас ее называют просто Adobe. Ее программы знакомы каждому. Самое известное, пожалуй, Photoshop. Компания ушла из России в 2022 году. Близкого по качеству софта у нас не появилось, рассказывает предприниматель. Зарубежные ограничения, например, для продления лицензии, можно было обходить, используя VPN. Но сейчас эти сети в России блокируют. И вообще, применять их, по ощущениям бизнесмена, становится небезопасно.
6: Без VPN буквально позавчера адобовские сервера перестали считывать лицензии. Все встает, программу не загрузить, ничего не сделать. Лицензии удается как-то покупать, продлевать, но сейчас они не отвечают. Нет соединения с серверами. То есть, соответственно, что нам нужно? Ставить VPN. Мы ставим VPN, нас начинают кошмарить о том, что сейчас вам прилетит штраф там или что-то, какая-то комиссия за иностранный трафик.
5: Справедливости ради, штрафы за VPN пока не ввели. Хотя утечки, что операторы начнут брать плату за использование иностранного трафика, а это и есть VPN, уже были. И все это касается далеко не только полиграфии. Руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ Олег Капранов, на вопрос, какие сферы сталкиваются с трудностями из-за недоступности зарубежного ПО, отвечает: спектр широкий. Можно обходными путями купить и поставить иностранный софт, но ему требуется постоянная поддержка и обновление. И даже установка обычного драйвера превращается в проблему.
7: Наверное, самые болезненные сегодня вещи – это обновления различные, это какие-то решения Microsoft, например, это драйвера, патчи безопасности, какие-то обновления, например, для ядра Linux. То есть это на самом деле довольно большой объем очень технического софта. Это даже во многих случаях не какие-то программные продукты целиком.
5: Что же касается непосредственно отраслей, то в первую очередь приходит на ум инженерный софт, который наши компании традиционно покупали за рубежом. Гендиректор холдинга Aditim, это инжиниринговая компания в области переработки полимеров, Георгий Солдатов, рассказывает, что частично использует отечественное ПО и уклончиво объясняет, что проблемы с иностранным софтом компания решает за счет качественной IT-поддержки, а иного выхода нет.
8: Мы обновляем, хитрим, еще что-то и так далее. Еще раз, заменить весь софт, особенно инженерный софт, российским софтом невозможно. Смысла в этом нет. И, конечно же, если мы хотим быть лучшими, то мы используем лучший софт.
5: То же самое касается, например, автосервиса, где софт нужен для диагностики или переоборудования, как в случае с компанией Итал Газ Инжиниринг, которая занимается установкой на автомобили газовых баллонов и, как можно понять из названия, использует итальянский софт. А на вопрос, можно ли чем-то заменить ПО из недружественной страны, гендиректор компании Алексей Банковский ответил так.
9: К сожалению, это уникальный продукт, и, естественно, никто не даст ключей для создания копий или каких-то доработанных российских версий. Это все защищено, и, ну, опять же, ломать это, поступать некорректно по отношению к партнерам, что тоже не есть хорошо.
5: Даже если есть российские или китайские аналоги, нужно еще и обучить персонал на них работать. По оценке генерального директора производителя высокотехнологичного оборудования «Троицкий инженерный центр» Евгения Горского, для крупной компании это обойдется в 7-8 значную цифру. Для его производства меньше, но делать это он пока не собирается.
10: Нам нет смысла менять ПО, и мы будем биться до последнего с точки зрения ВПНов и прочих технологических вещей только для того, чтобы не трогать людей и не заставлять их переучиваться просто потому, что поменялась политическая обстановка.
5: Правда, власти не раз говорили, что сам по себе VPN не запрещен, и ответственности за его использование нет. Более того, признавали, что в нем есть польза, потому что он помогает обходить блокировки Запада. Но дело в том, что сами по себе эти сети не делятся на плохие и хорошие. Они лишь шифруют трафик, и использовать это можно с разными целями. И легальному бизнесу этот инструмент сейчас нужен, потому что зарубежный софт можно заменить не всегда. И фотошопом такую реальность не исправить, особенно если из-за блокировок его нет. Михаил Сафонов, Елена Марчукова, Анна Моргунова. Бизнес FM.
4: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Дело вкуса с Катей Калиной.
11: Весна – сезон обновлений, и ресторанных меню тоже. По ним можно изучать тенденции и моду на блюда, продукты, цены на них. А можно просто наслаждаться наконец-то теплой погодой, хорошей компанией и возможностью баловать себя едой вне дома. Летнее меню «А-ля карт» обновил «Твинс Гаден», увеличив его почти вдвое, в основном за счет блюд авторских сетов бренд-шефа ресторана Виталия Савельева, который больше всего нравится гостям. Это, к примеру, говяжье ребро 12-часового копчения, хрустящий поросенок, байкальский сик с икрой ряпушки и молодым картофелем, дальневосточный трубач, сахалинский гребешок с печеным чесноком и запеченные томаты с картофельным гратеном и соусом иксо. Если вы не прочь получить новый опыт в плане еды и не гнушаетесь стритфудом, Mr. Help and Friends Bar выкатил три интересных сэндвича. Советую пробовать их со своими детьми-подростками. Сэндвич с тунцом готовят с тархуновым йогуртом, томатами в оливковом масле и грейпфрутом. Сэндвич с рваной свининой собирают со сметано-цитрусовым соусом манго и кинзой фри. А третий с куриной грудкой, моцареллой и миксом салата с шалфеем приправляют кимчи и медом. Бар специализируется на необычных коктейлях, поэтому вам тоже будет чем себя развлечь. Ну и в брасерии «Кузнецкий мост» появилась не только летняя веранда, но и завтраки. В выходные они с 9 до 2. Из любопытного – профитроли с куриным паштетом и фуагра, французский омлет с трюфельным кремом и яичница посредиземноморской для тех, кто устал от московской шакшуки. С вами была Катя Калина.
4: Дело вкуса на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес FM Новости. Коротко.
12: Москва 14.58. Студия. Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Количество пострадавших при взрыве на заправке в Пятигорске увеличилось до 6. Об этом сообщил губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. Глава города Дмитрий Ворошилов сообщил, что на ликвидацию чрезвычайной ситуации направлены все силы и средства. Пожар охватил около 1000 квадратных метров. Сам он тоже выехал на место происшествия. Ворошилов отметил, что взрыв не связан с атакой БПЛА. Дептранс Москвы опроверг информацию о появлении в столице камер для фиксации перехода дороги пешеходами на красный свет. Ведомство пояснило, что на дорогах сейчас работают светофоры с функцией видеоаналитики для анализа транспортных и пешеходных потоков. Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам 160 миллионов рублей наличными и золотом. По словам женщины, несколько недель ей звонили уже сотрудники ФСБ, убеждая срочно передать деньги для проверки. Часть средств пенсионерка получила после продажи доли крупного предприятия, принадлежавшего ее умершему мужу. Одного из курьеров уже задержали, но деньги он успел отправить организаторам схемы. Беспилотник упал на улицу в турецком городе Самсун. В результате были повреждены крыши и окна двух жилых зданий. Турецкая полиция начала расследование, чтобы установить, кому принадлежал аппарат и с какой целью он использовался. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 15 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Вопрос поставок оружия на Тайвань поставлен на паузу, заявил Дональд Трамп. По итогам поездки в КНР предполагалось отправить вооружение аж на 12 миллиардов долларов. И, как сказал Трамп, независимость Тайваня никто поддерживать не будет. Тайбэй на это ответил, что Китаю не подчиняются. Истек срок действия временной лицензии Минфина США на торговлю российской нефтью. Пока Вашингтон не заявлял о продлении, лицензию выдавали уже дважды на фоне ситуации в Ормузском проливе. Но, по мнению экспертов, смысла в очередном продлении немного. Популярная игра «Клуб романтики» снова станет доступна в России. Спустя 2 года ее ранее запретил РКН. Создатели согласились адаптировать игру под российские законы. Что известно о спецверсии для российского рынка, подробнее в нашем эфире. Итак, Трамп после визита к Си заявил в интервью Fox News, что пока поставил на паузу вопрос о поставках оружия Тайваню на 12 миллиардов долларов. Дальше, как он сказал, все зависит от Китая. Пока политика США по Тайваню не изменилась, Китай должен остыть, но никто не будет поддерживать объявление независимости, так как это ведет к войне за 9 тысяч миль от США. Вот как все это было сказано в ответ на вопросы журналиста Fox News.
13: Китай не хочет видеть это место. Мы будем называть Тайвань местом, потому что никто не знает, как его определить, но они не хотят, чтобы оно стало независимым. И я думаю, что они, вероятно, сделают что-то довольно жесткое, и тогда их встретят суровым ответом, и произойдут плохие вещи. Мы говорили, кстати, об этом весь вечер. Я думаю, что сейчас я знаю о Тайване больше, чем о любой другой стране.
14: Должен ли народ Тайваня чувствовать себя более или менее в безопасности после вашей встречи с Си Цзиньпином?
13: Ничего не изменилось. Я не хочу, чтобы кто-то стал независимым. И вы знаете, что мы должны преодолеть 9500 миль, чтобы участвовать в войне. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы Китай остыл.
14: Но вы ждете одобрения поставок оружия Тайваню на миллиарды долларов? Это продвигается вперед?
13: Ну, я еще не одобрил это. Посмотрим, что получится. Возможно, я это сделаю. Возможно, я этого не сделаю. Но мы не хотим войн. И если все останется как есть, я думаю, Китай не будет против. Но мы не хотим, чтобы кто-то сказал, давайте станем независимыми, потому что Соединенные Штаты нас поддерживают.
3: Тема Тайваня стала одной из самых острых на встрече Трампа и Си. Все заметили, что китайский лидер буквально с первых минут после приема гостя высказался не по-восточному. Прямо Трамп комментировать не стал. Белый дом в официальном заявлении после переговоров вообще Тайвань не упомянул, хотя, как отметил Bloomberg, Пекин опубликовал заявление Си по Тайваню еще до завершения переговоров, что подчеркивает, насколько серьезным был его сигнал. Wall Street Journal пишет, что предупреждение Си Цзиньпина по Тайваню стала главным напряженным моментом саммита в Пекине и фактически омрачила попытки Трампа представить встречу как лучший саммит в истории. Издание подчеркивает, что Пекин специально вынес тему Тайваня на первый план, хотя Вашингтон заранее давал понять, что не собирается менять свою политику по острову. Президент США высказался уже только после саммита, вернувшись в Штаты. Мы обсудили это с политологом, международником, экспертом клуба «Фалдай» Андреем Картуновым.
15: Можно сказать, что состояние тайваньской проблемы и действия сторон, по крайней мере, риторические заявления, они являются индикатором более общего состояния американо-китайских отношений. То есть, если, скажем, Соединенные Штаты хотят проявить жесткость, то обычно они предпринимают определенные шаги, скажем, в направлении каких-то высокопоставленных делегаций в Тайбэй, новые соглашения о поставках вооружений Тайваню, ну и так далее. И вот мы видим, что накануне визита Трампа в Пекин таких шагов не предпринимал. То есть Трамп не пошел на обострение, что свидетельствует о том, что, в общем, он хотел пытаться договориться по другим, может быть, более принципиальным для США вопросам. Но при этом, если смотреть на риторику, то, наверное, в Пекине могли быть разочарованы тем, что не прозвучало из уст американского президента какого-то более решительного осуждения идеи независимости Тайваня. Определенная неопределенность американской позиции в отношении статуса острова сохранилась, и здесь, в общем, американская позиция не претерпела каких бы то ни было изменений. Поэтому, наверное, можно заключить, что в отношении Тайваня статус-кво на данный момент сохраняется.
16: А как можно расценить то, что после переговоров в Си Трамп не одобрил сделку о поставке Тайваня оружия?
15: Да, это как раз и говорит о том, что Трамп не хочет раздражать китайских партнеров, и более того, в общем, если говорить о общей динамики отношений вот в этом треугольнике Вашингтон, Пекин, Тайбэй, то можно сказать, что постепенно роль Тайваня для Соединенных Штатов начинает снижаться.
3: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Тайвань отреагировал на заявление Трампа. В официальном заявлении администрации острова выражена благодарность Трампу за его неизменную поддержку безопасности в Тайваньском проливе на протяжении многих лет, включая продолжающиеся поставки современного вооружения и техники. Но вот МИД Тайваня отреагировал на слова Трампа о том, что США не будет воевать за независимость острова, видимо, восприняв это как призыв отказаться от независимости. В МИДе заявили, процитирую, «Тайвань является суверенным и независимым демократическим государством и не подчиняется Китайской Народной Республике». Как расценивать эту реакцию и почему Трамп высказался по Тайваню только после переговоров, мы обсудили с политологом Георгием Буфтом.
17: Ну, Трамп не хотел отвечать резко Си Цзиньпину, потому что заявление Си Цзиньпина по Тайваню было достаточно резким. И Китай в идеале хочет, чтобы, конечно, США поддержали бы воссоединение Тайваня с Китаем или, как минимум, отказались от политики «не поддерживаем независимость» в сторону «не станем вмешиваться в случае военного конфликта». США достаточно сильное лобби существует в пользу поддержки Тайваня по-прежнему. Поставки оружия на примерно 14 миллиардов долларов были заморожены Трампом еще в декабре прошлого года. И он вроде бы сначала перед визитом говорил, что обсудит этот вопрос. Однако обсуждать его не стал ввиду его высокой конфликтности, а после, в общем, сохранил ту позицию, которая есть. По Тайваню стороны остались при своих. Никаких изменений позиции не произошло. Рассматривают это как некую козырную карту на переговорах.
16: Реакция Тайваня, она разная. Вот администрация поблагодарила Трампа за поддержку, включая поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня порезче выступил. Мы суверенны и независимы, Китаю не подчиняемся. Вот как расценивать реакцию Тайваня?
17: Оппозиция в лице Гоминьдана, она гораздо мягче относится к Китаю. Более того, глава этой оппозиции недавно побывал в Пекине с визитом. И Си Цзиньпин ее принимал. И, в общем, ставка Китая сохраняется на мягкое мирное поглощение острова, возвращение его, так сказать, в родную гавань. Он готов терпеть годами. На военную конфронтацию и на захват Тайвань силой Китай не пойдет в обозримом будущем.
3: Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает», с ним беседовал продюсер «Бизнес-ФМ» Андрей Гаврилов. Государственный визит Трампа в Китай продлился 3 дня. Владимир Путин летит в Пекин с однодневным официальным визитом, о чем сегодня заявили в Кремле. Александр Лукашенко поблагодарил американцев за поддержку Беларуси и попросил передать самые добрые пожелания Трампу. Белорусский президент принимал в Минске Фрэнклина Грэма, главу Евангелийской ассоциации Билли Грэма, и на встрече рассказал, что 2/3 всей гуманитарной помощи Беларусь получает из США, несмотря на санкции.
18: Огромная вам благодарность за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете белорусам, нашим людям. Мы это очень ценим. Дело не в объемах. Думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимание на Беларусь. Но вы молодцы. Спасибо вам за эту помощь и поддержку. А вообще Соединенные Штаты Америки в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно. Говорят, санкции, но американцы молодцы.
3: Лукашенко пообещал устроить Грэму встречу с белорусскими протестантами, чтобы он смог лучше понять, как они живут в Беларуси, и не беспокоился об их судьбе. Очень популярная игра «Клуб романтики» от молдавских разработчиков снова станет доступна в России спустя 2 года. Создатели согласились адаптировать ее под российские законы. Версия для Android уже доступна, для айфонов появится в ближайшие дни. В 2024 году Роскомнадзор запретил ресурс из-за содержащейся в нем информации об ЛГБТ. А в России это теперь экстремистская запрещенная организация. Приложение было особо популярно у русскоязычной аудитории. Только в сообществе во ВКонтакте сейчас под 1,5 миллиона подписчиков. И оно было в топе App Store и Google Play. Теперь создатели заявляют, что разработали спецверсию для россиян, которая будет заметно отличаться от международной. Подробнее Екатерина Штрыкова.
19: Как мы шутили в университете, клуб романтики – это игра для тех, у кого нет личной жизни, но кто хотя бы может в нее поиграть. Пользователю предлагают выбрать одну из более чем 40 историй от комедии до детектива. По сути, это романтические романы, в которых есть возможность влиять на развитие событий и концовку. А самое главное – выбрать для главного героя, а это всегда женщина, любовный интерес. В 2024 году, как раз после выхода одного из обновлений, РКН запретил игру. Тогда разработчики ее Story Interactive не стали удалять запрещенный контент, ссылаясь на ценности компании. Вместо этого они ограничили доступ к приложению в российских App Store и Play Market. Но россияне находили способы обхода. Несколько дней назад компания сообщила, что после принятия одного из самых непростых решений 2 года назад подготовила отдельную версию приложения, адаптированную под российские законы. Ключевое изменение – все любовные ветки с женскими персонажами будут удалены для россиян. Такой ход комментирует гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель программы «Менеджмент игровых проектов» Высшей школы бизнеса НИУФШЭ Константин Сахнов.
20: Клуб романтики, наверное, одна из наиболее известных игр, в том числе на российском рынке, для инди-студий, маленьких команд, которые насчитывают 3, 5, 10 человек. Рынки достаточно важны, в том числе локальные рынки, такие как Россия. На Россию в целом приходится примерно 1.5% мирового рынка видеоигр. Для инди-разработчиков это может быть очень большая цифра, потому что для тех, кто хочет заработать условно $1 миллион, российский рынок выглядит очень привлекательным. Плюс надо отметить, что на российском рынке традиционно сильные компьютерные игры. На мой взгляд, решение разработчиков адаптировать версию для того, чтобы соответствовать российскому законодательству, оно, во-первых, абсолютно правильное. То есть с коммерческой точки зрения, с точки зрения соблюдения закона. Во-вторых, все-таки это вопрос, в том числе, репутационный, потому что достаточно большая аудитория игры именно русскоязычная. Большая часть этих игроков, они из России. Для того, чтобы у этих игроков не было проблем с доступом, была разработана отдельная версия специально для локального рынка.
19: Команда игры всегда была лояльна к российской аудитории и соблюдала закон. Например, завела официальную страницу во ВКонтакте и зарегистрировала свои соцсети в РКН. А случай адаптации игр под разный рынок из-за цензуры не новы, отмечает директор фестиваля игровой эволюции «Гамедни» Михаил Лисецкий.
21: Каждый разработчик стремится к максимизации своей аудитории всегда, везде, без исключений. Практика цензурирования игрового контента под требования региональных регуляторов, к сожалению или к счастью, совсем не нова. Самые известные региональные табу – это запрет красной крови в немецких локализациях или изображение костей и черепов в китайских. Поэтому, если решение о том, чтобы подчиниться требованиям регулятора, принято, то какими бы комментариями оно не было обставлено, надо понимать, что это решение бизнесовое, а не идеологическое. Искать какие-то подтексты, скрытые смыслы, послания здесь не нужно.
19: Поклонники встретили новость поначалу с восторгом. Под постом в Телеграме более 1000 комментариев. Но затем стали задаваться вопросами. В частности, сохранится ли прогресс из прошлой версии игры. Проблема в том, что в игре отдельные выборы совершаются за алмазы, игровую валюту. Их можно накопить бесплатно, но это долго. Некоторые алмазы покупают за реальные деньги. В компании заверили, что перенос возможен, но с нюансами. К тому же для россиян будет отдельный внутриигровой рейтинг вне международного клуба. И тут уже не до романтики. Екатерина Штрыкова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
4: Реклама.
0: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
4: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер TU-160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Казань.
22: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: Перебдели. В Литрес и Озон заявили Бизнес-ФМ, что дисклеймеры о вреде наркотиков в детских книжках появились либо по ошибке, либо с подачи конкретных продавцов, которые решили подстраховаться. Юристы понимают опасения бизнеса. Иван Медведев подробнее.
24: «Хоббит», «Остров сокровищ», «Приключения Тома Сойера», «Питер Пен», «Старик Хоттабыч», «Волшебник изумрудного города» и даже «Крокодил Гена и Чебурашка» и «Три поросенка». У этих книг на некоторых цифровых площадках появились предупреждения о том, что употребление наркотиков причиняет вред здоровью, а за их распространение грозит ответственность. Капслоком в разделе «О книге». И если включить фантазию на максимум, то у крокодила Гены, наверное, можно найти трубку, а у Питера Пена – волшебную пыльцу. Но «Три поросенка»? Видимо, волк в этой книжке провинился тем, что дул на домике поросят. Звучит абсурдно, и с этим отчасти согласились распространители книг. В сервисе Litres Business FM заявили, что предупреждающая маркировка на детских книгах, опубликованных до 1 августа 1990 года, была размещена некорректно, и теперь ее оттуда удаляют. В Озон также сослались на закон, ужесточающий требования к маркировке, вступивший в силу 1 марта этого года, и напомнили, что после вступления закона в силу Российский книжный союз совместно с участниками рынка сформировал отраслевой перечень книг, подлежащих специальной маркировке, а также порядок его дальнейшего пополнения. И Озон ориентируется именно на этот перечень, заявили в пресс-службе.
25: Мы в Озон требуем маркировку от продавцов только в том случае, если книга включена Российским книжным союзом соответствующий список. Если произведение в перечне отсутствует, то дополнительные требования по маркировке не применяются. При этом некоторые продавцы могут по собственной инициативе дополнительно указывать в описании товара, что произведение содержит упоминание наркотических средств.
24: И продавцов, и издателей можно понять, считает партнер To Below Office, эксперт по авторскому праву Антонио Дегор.
26: Скорее всего, речь идет о том, что издатели и распространители информации просто перестраховываются, потому что санкция достаточно существенная, до 600 тысяч. Если это не будет квалифицировано как пропаганда, тогда санкция может быть увеличена вообще до 1,5 миллиона рублей. И поэтому, конечно, издателям проще, нежели чем для всего перечня произведений, которые публикуются на их сайте, проводить экспертизы довольно дорогостоящие. Любые произведения, которые хоть в какой-то степени подпадают или могут, по мнению этих издательств или распространителей, обладать признаками, содержащими информацию о способах изготовления, распространения, приобретения наркотиков, им проще, конечно, промаркироваться, по крайней мере, первоначально. правильно. А в последующем уже смотреть за тем, как будет развиваться практика, какие решения будут выносить суды, будут ли сразу выноситься штрафы или сначала будут выноситься предупреждения. И после этого уже, возможно, какие-то произведения исключать.
24: Ранее электронные сервисы уже предупреждали об упоминании наркотиков в произведениях русских классиков, включая Александра Пушкина, Николая Гоголя, Ивана Тургенева и так далее. Но потом тот же Литрес удалил часть этих дисклеймеров, также назвав их ошибочными. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
4: Проект «Репост» на Business FM.
1: Всем привет, это снова программа «Репост» на Business FM, и сегодня мы со мной, Алисой Лисовой, обсудим очень важную тему. Поговорим про нейросети, не в формате «это удобно» или «это ускоряет», а в формате, который сейчас становится важнее. Как с ними работать экологично и почему это уже вопрос не технологий, а управления в вашем бизнесе. Если посмотреть на рынок прямо сейчас, становится видно, что внутри команд формируются две параллельные модели поведения. Первое – это сотрудники, которые уже активно используют нейросети, но далеко не всегда об этом говорят. Я бы даже сказала, что скрывают, потому что как только шеф узнает, что это прекрасное положение или эту структуру, или какой-нибудь регламент человек сделал через нейросети, ему сразу привалит еще кучу задач, скорее всего, которые нужно тоже будет сделать срочно. Поэтому сотрудники не всегда палят то, что они используют нейросети, но поверьте, многие из них это делают просто закрыто, не говоря вам про это. Потому что существует еще такое мнение, что если ты используешь нейросети, то ты не очень хороший сотрудник. К сожалению, на сегодняшний день это наша реальность. И есть еще такая реакция, которая мне не очень нравится тоже сейчас среди предпринимателей. Если ты сделал это быстрее, значит, ты это сделал не сам. Ты по-любому использовал нейросети. И осуждающие взгляды, вот это все, критика. Но как бы поверьте, нейросети — это не ваш враг, это наоборот ваш помощник. Вот вторая модель — это специалисты, которые принципиально не используют AI. Они работают дольше, делают те же задачи вручную, по 4 дня, по 5 дней, и воспринимают это как признак хорошего качества. Но вспомните, в советское время тоже появились, например, помните, были видаки. Вот если у тебя есть дома телевизор, и к нему есть вот этот видак, то ты по-любому классный и крутой, потому что ты можешь записать на него какую-нибудь передачу и пересмотреть ее позже. Потом это стало нашей обыденной реальностью, потом мы перестали вообще это использовать, потому что просто появился интернет, и можно было посмотреть в интернете. И постепенно вот этот переходный период означал что-то качественное, а что-то некачественное. И интернет тоже не воспринимался как признак качества, а типа, да там фигню всякую пишут. Но по факту мы сейчас используем интернет в повседневной жизни, и, ну, знаете, я уже не знаю ни одного человека, даже взрослого, который не пользуется сетью интернет. На практике у нас с вами речь идет не о качестве работы, а о скорости. Потому что черепахи, которые до сих пор не пользуются нейросетями, к сожалению, постепенно будут оставаться на шаг назад от тех компаний, которые внедряют нейросети, делают свои собственные приложения, где нейросети все анализируют. И, естественно, лучше идти на шаг впереди, чем быть назад, на шаг позади, но я надеюсь, что вы это прекрасно понимаете. В этом месте возникает вопрос, который почему-то редко обсуждают. Не про технологию, а про этику работы с нейросетями, потому что нейросети — это не замена мышления, они только ускоряют мышление. И в случае, только если это мышление есть, но тем не менее нужно понимать, что все равно нужен человек, который какие-то умные мысли загрузит в вашу нейросеть. Здесь начинается ключевой управленческий момент, потому что внедрение AI — это не про дать доступ к инструменту, это про перестройку процессов. Первое, с чем сталкивается бизнес, это страх обесценивания. Руководителю кажется, что если задача сделана в нейросети, значит она стала дешевле. Но бизнес платит не за количество часов, бизнес платит за результат. И поверьте, если вы будете пользоваться бесплатной версией, не буду говорить какого приложения, да, и какой нейросети, да, у вас скорее всего, ну, будет обесценивание результата, и вам нужно будет фактически проверять то, что сделала нейросеть. Но если вы обучите нейросеть, если вы обучите сотрудников пользоваться и обучать свои собственные нейросети, если вы загрузите нужные данные в нее, то у вас будет классный результат за очень короткий промежуток времени. Ну, я надеюсь, вам не нужно говорить, что если результат достигается быстрее, то это про эффективность, да, а не про то, что что-то стало дешевле или что-то стало хуже. Второй момент – это отсутствие культуры использования. Когда нейросети начинают использоваться хаотично, без понимания, что они могут усилить, а именно вот размывают результат. То есть просто собрать регламент работы без своих мыслей, которые вы загрузите в эту нейросеть, как бы это стрёмно. А если у вас есть мысли на этот счет, вы поделились...
5: Ну, это странно, конечно, выглядит, если честно, со стороны, когда вы болтаете с нейросетью. Я так делаю постоянно, и это со стороны действительно выглядит странно.
1: Но я воспринимаю нейросеть как своего сотрудника, я его хвалю, люблю, постоянно его воспитываю. И поэтому могу точно сказать, что моя нейросеть подстроена под меня и под мой образ мышления. Поэтому вы даже не сможете понять, где была нейросеть, а где были мои публикации, если вы, например, зайдете на мой телеграм-канал. Потому что нейросеть, да, их нужно использовать грамотно. Мы уже говорили в одной из передач про то, что нейросети могут создавать очень большое количество нейромусора. Ну, либо они могут очень хорошо усиливать не только маркетинг, но и любые направления работы вашей компании. И поэтому в вашей команде появляется новая ответственность. Это не только ответственность за создание и внедрение нейросетей, но и за отбор того контента, который создает нейросеть. Если проводить аналогию, которую сейчас все чаще можно слышать про нейросеть, это очень похоже на экологию. Мы не выбрасываем все подряд в одну кучу, мы сортируем. Мы уже привыкли, что у нас в Казани везде стоят наши эти желтые сетки, и мы туда выкидываем пластиковые бутылки. Потому что понимаем, что это действительно важно. Нас уже приучили. Точно так же с нейромусором. Нужно понимать, что мы используем, а что мы так и оставляем там внутри этой нейросети и не даем этому ходу для вашей аудитории. Ну и, конечно, с точки зрения этики, я вам очень не рекомендую загружать туда какие-нибудь свои данные по выручкам, по сотрудникам, персональные данные, потому что все эти данные становятся достоянием больших масс людей, особенно если нехорошие люди, короче, хотят эту информацию найти. Поэтому будьте осторожны, когда используете особенно бесплатные версии нейросетей. И просто, если у вас есть желание, есть возможности, есть необходимость внедрения нейросетей, или у вас есть люди, которые уже в них разбираются, посадите их за большой круглый стол, налейте им кофе или чай и скажите: «Давай, делись, как ты ими так успешно пользуешься?» И внедрите эту историю в вашу компанию, потому что без нейросетей, к сожалению, вы будете отставать и не дорабатывать с точки зрения эффективности и скорости работы компании еще много-много лет. С вами была программа «Репост» на Business FM. Тут уже было не только про маркетинг без воды, но и в целом про инструмент, который может помочь вашему бизнесу стать сильнее, мощнее, даже не используя большого количества персонала в вашей работе. Всем пока, с вами была Алиса Лисовая.
4: Проект «Репост» на Business FM.
6: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Ассигнаты Великой Французской революции в истории денег стали именем нарицательным. Настолько масштабной была их девальвация. Бумажные ассигнаты стали выпускаться революционным правительством, начиная с 1790 года, чтобы пополнить казну, которая опустела из-за развала налогообложения после национализации имущества. Ежемесячно ассигнатов печатали столько, что французская экономика погрузилась в пучину гиперинфляции, а за ассигнаты не давали и нескольких процентов от их номинала. Стабилизировать государственные финансы и остановить печатный станок удалось только при Наполеоне Бонапарте, который пополнил государственный бюджет самым понятным ему способом – за счет вывоза ценностей из покоренных государств.
6: Деньги к деньгам. На Business FM.
8: Германия хочет, по сути, возглавить НАТО. Есть такие амбиции, да, у бундесканцлера Мерца. И те люди, которые занимаются оборонкой, они считают, что это большой сейчас шаг к развитию и к пересмотру стратегических ценностей и прочих. После высказывания Трампа неоднократно, что он хочет вывести войска из Германии, пересмотреть доктрину взаимоотношений НАТО внутри, немецкое правительство, жители Германии все меньше стали доверять США. И вот пересмотреть все свои промышленности.
3: Александр Бойко, главред журнала «Берлинский телеграф». Как писал Шпигель, производитель танков КНД сможет купить заводы Mercedes-Benz и Volkswagen, чтобы наладить там выпуск бронетехники. Оборонный холдинг готов инвестировать 1 миллиард евро в новые мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос европейских армий. Издание отмечает, что оборонная промышленность сейчас процветает, в отличие от автомобильной. Но ранее компания уже спасла от закрытия завод Alstom в Германии. А в ближайшие месяцы ожидает крупный заказ от Бундесвера на 3000 бронемашин «Боксер».
9: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: 15:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В результате взрыва на АЗС в Пятигорске выбило стекла в близлежащих многоэтажках. Губернатор региона Владимир Владимиров пообещал жителям оказать помощь с остеклением. Взрыв с последующим возгоранием произошел сегодня на заправке в Пятигорске. Пострадали 6 человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Предположительной причиной власти называют нарушение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело, прокуратура Ставропольского края проводит проверку. По сообщению МЧС, сейчас пожар локализован на площади 1000 квадратных метров. В турецком городе Самсун упал неизвестный беспилотник. Повреждены кровли и окна 2 домов, сообщает агентство DHA. Сейчас турецкая полиция пытается выяснить, кто и с какой целью его запустил. Дональд Трамп объявил об убийстве 2-го по значимости командира ИГИЛ. Это сделано по его указанию. Американские войска и вооруженные силы Нигерии безупречно выполнили тщательно спланированную очень сложную миссию по ликвидации самого активного террориста в мире, написал президент США в Truth Social. По его словам, Абу Беляль Аль-Мануйки больше не будет терроризировать народ Африки и не будет участвовать в планировании операций против американцев. С его устранением, как считает Трамп, глобальная деятельность ИГИЛ значительно ослабла. Госдепартамент называл Аль-Мануйки высокопоставленным командиром ИГИЛ и членом Генерального управления, который обеспечивает оперативное руководство и финансирование террористической организации по всему миру. Исламское государство признано в России террористической организацией и запрещено. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 15:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Срок действия лицензии истек. Что дальше? Временное разрешение на продажу российской нефти, выданное Минфином США, больше не действует. Вашингтон уже 2 раза продлевал лицензию из-за проблем в мировой энергетике, вызванных войной с Ираном. Будет ли новая пролонгация? Игры кончились. Японская компания Konami, создавшая один из главных хитов мировой гейм-индустрии, Silent Hill, объявила об уходе из России и Белоруссии. Решение вступает в силу через месяц. В чем причина и что ждет игроков? Спрос на маски растет, как при ковиде. История со вспышкой хантавируса на круизном лайнере MV Hondius породила ажиотажный спрос на респираторы во Франции. За неделю он вырос в 6 раз. И это несмотря на заявления медиков об отсутствии угрозы эпидемии, что питает тревожные настроения французов. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Курсы наличной валюты приблизились к официальным в столичных обменниках. Доллары и евро продают на 2-3 рубля дороже, чем курс Центробанка. О чем это говорит? Михаил Задорожный продолжит.
11: На валютном рынке стабильность. Рубль стабильно укрепляется. Понемногу, но каждый день. В период больших движений курса для покупки наличной валюты приходилось прибавлять 7-8 рублей к официальному курсу, а то и больше. Сейчас спред сократился в несколько раз. Кроме того, снизилась разница между курсами покупки и продажи в пунктах обмена валюты. Теперь это в среднем 2-3 рубля. При этом утром стоимость наличного доллара или евро может быть одной, а вечером уже другой. Но, как рассказали нам в одном из московских пунктов обмена валюты, курс покупки можно зафиксировать.
12: Он меняется в течение дня несколько раз. От биржи это все зависит, в какую сторону пойдет. И доллары покупаем от 5000 по 76, продаем 76.80. Евро покупаем 89 рублей, продаем 90 рублей 50 копеек. Это от 5000. У нас всегда все есть в наличии. Единственное, что за час лучше позвонить, и мы фиксируем курс для вас. И он, что бы ни произошло на бирже, для вас будет тот же самый.
11: Примерно такая же картина и в других пунктах обмена валюты, куда мы позвонили под видом клиента. Другое дело, что сами наличные доллары и евро там есть не всегда. Сколько клиенты принесли, столько обменники и продали. Об этом совсем недавно Бизнес ФМ уже рассказывала. Снижение разрыва между курсами наличной валюты и курсами ЦБ подтверждает независимый финансовый эксперт Евгений Миронюк.
13: Действительно, сужение спреда, разница между официальным курсом ЦБ и реальным курсом продажи наличной валюты в обменниках, заметный тренд весны 26 года. Доллар на Форекс, то есть на межбанке, опустился в район 73-75 рублей. Наличные доллары в банках продаются с надбавкой в среднем по 77-78 рублей, хотя есть в моменте и более приближенные к межбанковскому курсу предложения. Но этот разрыв уже не такой панический, не такой большой, как раньше. Панические покупки наличных стали реже по сравнению с, например, 24-м или 25-м годами. Это заставляет обменники снижать комиссию для привлечения покупателей валюты.
11: Российская валюта продолжает укрепляться. На внебиржевом рынке доллар ушел ниже отметки 73 рубля. Поэтому с покупкой наличной валюты можно не особо торопиться. Разворота в ближайшее время никто не ждет, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
14: В долгосрочной перспективе так или иначе будет ожидать ослабления рубля, к этому будут предпосылки, нужны для большинства экономических субъектов и для бюджета, это тоже положительный фактор. Но если есть внешние рыночные условия, которые способствуют пока что укреплению рубля, то мы в ближайшей перспективе увидим скорее такой сценарий. Поэтому удачный момент для того, чтобы покупать валюту в будущем, не прямо сейчас.
11: С другой стороны, сейчас начинается сезон отпусков. Россияне, которые едут на отдых в другие страны, запасаются наличной валютой. Но если до отъезда осталось неделя или больше, то с покупкой можно и подождать. Не исключено, что через пару дней доллар станет еще немного дешевле. Михаил Задорожный, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
3: Инфляция в России продолжает падать, следует из данных Росстата. В апреле цены выросли на 0,14%, тогда как, например, в марте месячная инфляция была на уровне в 0,6%. Годовая инфляция тоже замедлилась. В апреле показатель составил 5,58% против 5,86% в марте. Существенно подешевела плодоовощная продукция почти на 3%. Данные по инфляции комментируют главные экономисты инвестиций Софья Донец.
15: В целом, по широкому кругу получилось даже больше замедления, чем по недельным данным. Если говорить коротко, то в годовом выражении инфляция по продовольственным товарам 4 на цели, по непродовольственным товарам даже чуть ниже 4, и только по услугам остается повышенной, никак не может далеко уйти от десятки. То есть большая часть работы по замедлению инфляции, кажется, сделана. Если еще вспомним про эффект НДС, который добавил в начале года больше 1,5%, то кажется, что мы уже даже и ниже цели по общей годовой инфляции тоже будет получаться в районе 4. Поэтому, наверное, такой фон позволяет говорить о дальнейшем снижении ключевой ставки. Размер шага еще не предопределен. Следующее заседание больше, чем через месяц. Но мы все-таки ждем, что как минимум такое же снижение, как в апреле, на 0,5 пункта. И 19 июня ЦБ сможет также реализовать.
3: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Экономика России за первый квартал сократилась на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такова предварительная оценка Росстата. Это чуть оптимистичнее, чем ранее озвученные оценки Минэкономразвития – -0,3%. По сокращению реального ВВП год к году зафиксировано впервые за 3 года. По итогам 2026 года власти ожидают положительную, хотя и около нулевую динамику. По прогнозу Минэкономразвития рост составит 0,4%. Многие в бизнесе рискуют, остальные закрываются. Мы продолжаем опрашивать предпринимателей из малого и среднего бизнеса, как обстоят дела у них. Forbes писал, что только в первом квартале закрылось 200 тысяч компаний, что на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. У всех свои проблемы, но есть и общие, такие как слишком дорогие деньги и необходимость сокращать в том числе персонал.
0: «Бизнес говорит».
16: Основатель и владелец Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной – Ирина Старостина.
17: Для меня, как для представителя бьюти-индустрии, в ней я работаю 19-й год. Сейчас один из критических моментов – это, конечно, изменение налоговой ставки. Для нас при низкой маржинальности, в принципе, в бьюти, у нас очень большая расходная часть в нашей индустрии. Для нас изменение данных условий, то, что мы слетаем с патента, минимальные у нас остались значения суммы – это до 10 миллионов в год. То, что сейчас я вижу по факту, и есть статистика, что по сравнению с тем годом уже закрылось больше на 20% бьюти-салонов в Москве. И тенденция это будет наблюдаться, потому что лето – это не сезон для нашей индустрии, тем более мы наблюдаем сильный спад среди потребителей. Наши клиенты стали ходить реже, либо отказываться от услуг, либо делать их сильно дешевле. То есть, например, маникюр без покрытия или уже не такие окрашивания сложные, а просто окрашивание корней. То есть, как бы снижается не только спрос, но и чек у клиента. Конечно, мы ожидаем то, что будет еще хуже. Как бы не хотелось быть оптимистом, но тем не менее реалии совершенно другие. Оптимизировать все, что можно было, первый квартал нам это показал, мы сделали. Но есть факторы, которые неизбежны. Большая расходная часть, чтобы предоставлять качественные услуги для пациента, мы не можем ее урезать уже.
16: Основатель бренда «Биома» товаров для комфортной беременности и материнства Владислав Хайрулин.
18: Сейчас вокруг много информативного шума о том, что всех все плохо, все закрываются. У нас ситуация была такая раньше на пару лет. В моей компании кризис случился 1.5 года назад, и мы сейчас из него вышли, как раз-таки находимся в стадии активного роста, развития и наращивания объемов. Поэтому не могу сказать, что у нас такая же картина, как у большинства. Просто мы чуть раньше перестроились и прожили свой кризис. У нас все хорошо, потому что мы строим свой бренд, то есть продаем на маркетплейсах не просто какие-то все товары подряд, а ушли в узкий сегмент, убрали все лишние продукты, товары. И у нас снизилась зависимость от демпинга, от условий маркетплейсов, благодаря фокусной работе над брендом.
16: Сооснователь бренда одежды «Лен и семья» Владислав Сидорчук.
19: У нас по-своему уникальный кейс в этом отношении. Мы сезонники, у нас исключительно летний ассортимент льняной одежды, и работаем мы на море. Поэтому мы всегда ждем наступления тепла. От этого зависит, начнется ли сезон чуточку раньше, ну и как следствие продажи. Но в этом году в Крыму весна совсем не весенняя выдалась, поэтому, конечно, это повлияло на продажи, и держались мы только на постоянных клиентах и скидочных предложениях. Нам пришлось этой зимой закрыть свой магазин в Москве, и мы решили сконцентрироваться на тех местах, где мы больше всего надо, то есть на юге. Поэтому мы открываем дополнительный магазин в Ялте. И не сказать, что это плановый виток нашего развития, скорее риск и игра ва-банк. И, судя по коллегам, рискуют сейчас многие, а остальные просто закрываются.
0: Бизнес говорит.
3: Один из крупнейших японских разработчиков игр Konami, известный в том числе по серии игр Silent Hill, объявил об уходе из России и Белоруссии. Уже через месяц разработчик прекратит предоставление услуг для игроков из названных стран. Сообщение об этом появилось на сайте компании без дополнительных пояснений. Как пишут профильные порталы, под ограничение как минимум попадут игровые серверы популярного экшена Metal Gear Solid, а также второго по популярности футбольного симулятора eFootball. Игроки уже начали получать предупреждения. В самой игре онлайн-составляющая будет отключена 15 июня. Геймеры из России и Беларуси, несмотря на накопленный опыт и совершенные покупки, потеряют возможность играть по сети. При этом проекты Konami уже давно недоступны для официальной покупки в России. Чего ждать игрокам и с чем может быть связано решение компании, говорит автор YouTube-канала Realistic Pius, который специализируется на игре eFootball от Konami, Алексей Немцев.
20: К сожалению, нам самим доподлинно неизвестно, что именно перестанет быть доступным после 15 июня. Сценариев может быть несколько. Пропадет локализация и перестанут рассматривать вопросы в техподдержке. Самые плохие сценарии могут заблокировать IP-адреса игроков из России и Беларуси, и мы окончательно потеряем возможности зайти в игру и уж тем более играть в нее. Вместе с этим также возникает вопрос, а что же будет с прогрессом у людей, с их игровыми аккаунтами, на которые было потрачено немалая сумма средств. К сожалению, Konami рассматривает наш регион как не самый прибыльный, ввиду того, что при уже имеющихся ограничениях на персональных компьютерах, на игровых приставках, PlayStation и Xbox, множество пользователей из Российской Федерации, из Украины и Беларуси, как правило, используют иностранные аккаунты с иностранными регионами. И поэтому издатель, наверное, не до конца понимает, какой именно приток средств ему поступает, в том числе из стран СНГ. Почему они решились на такие действия так поздно, это также остается непонятным. Есть несколько вариантов. В случае с отдельно взятой игрой, с игрой-сервисом eFootball, в которой мы играем, есть подозрение, что разработчик решился на подобные действия после последних действий со стороны Роскомнадзора, когда последние 2-3 недели пользователи из России не могли спокойно играть в eFootball, ввиду того, что сервера Амазона и Cloudflare продолжали блокироваться и, судя по всему, затронули сервера, которые относились и к игре тоже. Пользователи из России испытывали проблемы со входом в игру, с тем, чтобы присоединяться к иностранным игрокам в матчах, из-за чего по ходу игр их нередко выкидывало, что могло создавать проблемы иностранным игрокам. Вероятнее всего, Konami видели это все со стороны и, в конце концов, приняли решение умыть руки, вместо того, чтобы пытаться что-то предпринять в подобной ситуации. Конечно, их уход будет достаточно заметным, и вполне вероятно, что последующие релизы того же самого Metal Gear Solid, следующих Silent Hill'ов, если они выйдут в ближайшие несколько лет, мы получим уже без российской локализации.
2: Алексей Немцев, эксперт. В работе сервисов в других регионах мира никаких изменений не произойдет. Российским и белорусским геймерам рекомендуют сменить регион в настройках, пока еще есть возможность не потерять накопленный прогресс.
21: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
22: Хочу купить автомобиль. Технологичный, безопасный, экономичный, а главное комфортный, чтобы для всей семьи. Что выбрать?
23: Выбирай современные гибридные Geely EX5 EMI в Канавто с выгодой до 580 тысяч рублей только до 31 мая. Geely Канавто. 230-30-30. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2025 года во всех комплектациях и складывается из прямой выгоды. Выгода по программе трейдинг и выгода автосалона. Не оферта.
24: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном

0: 48. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
1: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
2: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
3: Продолжительность жизни.
4: Шум в городе не просто дискомфорт, к которому можно адаптироваться. Это медицинская проблема с конкретным механизмом, органами-мишенями и показателями риска.
5: Журналист Алена Копылова.
4: В первую очередь, городской шум – это физиологический стресс, работающий круглосуточно. Шум воспринимается мозгом как сигнал угрозы, причем независимо от того, осознает это человек или нет. Звук активирует миндалевидное тело и запускает систему стресса, которая выбрасывает кортизол и адреналин. В острой ситуации это спасает жизнь. При хроническом шуме постепенно разрушает. Кортизол и катехоламины запускают цепную реакцию в сосудистой системе. Активируется окислительный стресс, нарушается функция эндотелия, внутреннего слоя сосудов, который удерживает их в расслабленном состоянии. В результате сосуды сужаются, давление растет и запускается воспаление. А это, в свою очередь, прямой путь к атеросклерозу, гипертонии, инфаркту и инсульту. Особенно опасен ночной шум. Во сне сознание отключено, но слуховая система продолжает работать. Лай собаки, проезжающий грузовик, звук сигнализации активируют стрессовую реакцию даже без пробуждения. Человек просыпается, не подозревая, что его сосуды всю ночь работали в режиме тревоги. Нейровизуализация показывает, хронический шум активирует миндалевидное тело, и эта активация напрямую связана с воспалением артерий. Исследование с участием более 5000 человек показало, жители шумных районов имели на 36% более высокий риск когнитивных нарушений и на 29% болезни Альцгеймера.
3: Продолжительность жизни на Business FM.
6: 15:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка к Евроклиру о взыскании 200 миллиардов евро. Это стоимость заблокированных в бельгийском депозитарии суверенных активов России, а также упущенная выгода от их размещения. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. В российском ЦБ заявили, что удовлетворены решением суда, который признал незаконность действий депозитария. Рейтер сообщает, что Евроклир будет это решение обжаловать. Для российских инвесторов, чьи активы также заблокированы в Евроклир, решение суда по иску ЦБ мало что меняет, говорит партнер BGP Litigation, эксперт по санкционному праву Сергей Гландин.
7: За два месяца до подачи иска Центральным банком против Евроклира в арбитражный суд города Москвы председатель Верховного суда Российской Федерации отказался принимать к рассмотрению жалобу частного инвестора Станислава Ананьева, который как раз оспаривал отказы судов взыскать в качестве убытков не только набежавший купонный доход по ценным бумагам, заблокированным в контуре Евроклира, но и тело самих ценных бумаг именно взыскать как убытки. Это правовая позиция, то есть всем частным инвесторам сказали, что извините, ребята, есть регуляторы, идите за специальной лицензией в АФАК, идите за специальной лицензией в казначейство Бельгии, это ваши активы, но они просто временно заморожены, но титул и право собственности никуда от вас не переходило ни к какому третьему лицу. Видимо, поэтому Центральный банк и попросил закрыть судебное заседание, и поэтому закрыт судебный акт, мы не знаем, по каким основаниям был удовлетворен иск. Здесь может быть именно взысканы как убытки, может быть по какому-то другому основанию, мы не знаем. Но данный судебный акт пока не вступил в силу. Он вступит в силу в момент вынесения постановления апелляционной инстанции, либо в момент окончания срока на ее подачу. Пока посмотрим, но в данный момент пока еще частным инвесторам рано предпринимать, с моей точки зрения, какие-либо действия. Нужно подождать исход либо апелляции, либо когда пройдет срок на ее подачу.
6: Сергей Гландин, партнер BGP Litigation, эксперт по санкционному праву. Банк России подал иск к Евроклир в декабре прошлого года после того, как Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке

0: и российских суверенных активов. Условием их разморозки были названы прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. Другим темам, Wildberries открыла свои отели. 4 гостиницы совместного проекта компании и туроператора Fun & Sun приняли первых гостей из России. Заказать тур можно на маркетплейсе. В чем особенности этого предложения и на кого рассчитан такой отдых? Светлана Чередникова подробнее.
1: Первые 4 турецких отеля в фирменной концепции Wildberries Travel совместно с партнером-туроператором Fun & Sun открыли в разных локациях пляжного отдыха, популярных у россиян. В местечке Тикирова, рядом с Кемером, недалеко от Седе и в районе Аланьи. Все отели 4-звездочные, работают по системе «Все включено». Концепция ориентирована на семейный отдых. В гостиницах есть все, что может потребоваться для отдыха с детьми, включая специальные зоны со стиральными машинками. Также обещают открыть развлекательный клуб с фиксиками. Перед открытием в гостиницах обновили номера, лобби, рестораны и общественные пространства и заключили договоры с турецкими владельцами о работе в рамках новой концепции и стандарта. Кто целевая аудитория этих отелей, комментирует основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
2: Упор это идет в основном на такой недорогой отдых, насколько я понимаю, семейный, массовый. То, что было свойственно туроператору Fun & Sun, и это тоже специфика клиентов Wildberries очень привлекается. Это массовые клиенты, которые довольно-таки такого среднебюджетного, низкобюджетного уровня. Максимально все включено. Я думаю, что нам нужны такого уровня отели в Турции, учитывая, что, в общем-то, у нас не все так просто и недорого на нашем Черноморском побережье.
3: А по цене они?
2: По цене они вполне доступные. Вот, например, который седешных отелей. Wildberries Travel с аэропарк. С вылетом из Москвы все включено на 2 человек в июне месяце. Этот отель может стоить примерно 155-160 тысяч рублей на 2. Можно неделю отдохнуть на All Inclusive в отеле 4 звезды, который в Седе. Это вполне себе логичная стоимость в рынке.
1: Эксперт предполагает, что гости отелей могут получить дополнительные скидки для покупок на маркетплейсе. Интересно, что не все отели находятся на первой линии. А в Турции разница между проживанием в отеле на пляже и за дорогой существенная. Таким образом, идет упор на относительно невысокую цену четверки и расширенный all-inclusive, который так любят массовые туристы из России. Но на маркетплейсе можно сегодня приобрести не только туры в вышеперечисленные гостиницы. Под маркером Fun & Sun выложена большая линейка гостиниц, которые можно забронировать на любую дату и там же забронировать перелет. Кроме Турции, доступны Египет, Вьетнам, Таиланд, Китай, Мальдивы, Шри-Ланка, Азербайджан, Абхазия и большой выбор гостиниц в России. Возможно ли, что в будущем маркетплейсы повторят успех с розничной торговлей и захватят большой сегмент в туристической отрасли в ущерб существующим моделям турбизнеса, говорит тревел-эксперт Лариса Аханова.
4: Я думаю, что для маркетплейсов это просто некая такая диверсификация бизнеса, а для туроператоров это возможность очень активного продвижения за какой-то минимальный прайс. Грубо говоря, хотели сэкономить на контент-рекламе, достучаться до потребителей, это проще сделать через маркетплейсы, потому что вся аудитория платежеспособная более-менее сосредоточена на том, и причем это самая массовая аудитория. Я бы не сказала, что это будет становиться каким-то трендом, это просто реально какой-то очень сильный бизнес-кейс, который рассчитан на коллаборацию с одним туроператором.
1: Напомню, что на Wildberries можно также приобрести и квартиру в новостройке. Работает опция платного бронирования на сайте. Но покупку нужно оформлять у застройщика. А вот турпоездку можно полностью оформить и оплатить на маркетплейсе онлайн. Почти так же, как какие-нибудь джинсы. Эксперты считают, что у такой модели бизнеса большие перспективы. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
6: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
7: Между делом с Кирой Альтман.
3: Ты бываешь в самых дальних уголках света, в необитаемых землях и путешествуешь так больше 20 лет. Встречал ли ты тишину в тех местах, которая громче звука? Такой эзотерический вопрос задаю я Вадиму Мамонтову, путешественнику, основателю компании Russia Discovery.
7: Есть совершенно точно много мест, где тебе не хочется заполнять какими-то звуками пространство. Тебе хочется либо слушать самому, и это может быть каких-то набор абсолютно природных звуков, те самые, не знаю, выдохи китов, когда вылетающий фонтан забрызгивает тебя самому, тебе даже очки приходится снимать и протирать, чтобы продолжать это все видеть так же выразительно. Но иногда действительно звуки эти останавливаются, и вот эта вот звенящая тишина, тебе хочется даже просто остановиться, чтобы не нарушать его там даже каким-то шорохом травы. Год назад у себя на родине в Архангельской области я взял туда собаку, и мы пошли гулять вдоль озера по тем местам, где когда-то в школе очень много ходили с одноклассниками. Там сбор лекарственных растений, березовые почки, сосновые почки, еще что-то там. И вот мы шли вдоль этого берега озера по огромным таким заливным лугам. Собака бегала большими-большими кругами, очень счастливая, довольная. И вот мы подходим к лесу, никаких звуков из леса не доносится. Она как будто что-то начинает слышать. Она подбегает, заглядывает в глаза, как будто спрашивает: «Ну, ты же тоже слышишь? Там что-то есть». При этом абсолютнейшая тишина.
3: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
6: Между делом на Business FM.
5: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
6: Все золото мира. Максимально достижимая чистота золота составляет 99,999%. По-другому 5 девяток. Стандартная чистота для большинства золотых монет и слитков – это 3 девятки. Золото чистоты 4 девятки используется в промышленности и науке. Такую же чистоту имеют всего две монеты в мире – канадский золотой кленовый лист и австралийский золотой кенгуру. Ультрачистое золото 5 девяток используется только в высокотехнологичных областях, например, в производстве полупроводников. Все золото мира на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
0: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Пожар на автозаправочной станции в Петергорске локализован на площади 1000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС. Сегодня глава города Дмитрий Ворошилов сообщил, что при разгрузке газовоза предварительно из-за нарушения техники безопасности произошел взрыв и затем возгорание. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что пострадали 6 человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура Ставропольского края проводит проверку. Ассоциация охраны природы сообщила, что останавливает работу после решения Минюста объявить ее иноагентом. Организация позиционирует себя как общественный некоммерческий экологический проект, цель которого – защищать и восстанавливать природу России. С решением Минюста в охране природы не согласились, назвав доводы ведомства безосновательными. ФИФА ведет переговоры со сборной Ирана по поводу участия в чемпионате мира, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Генеральный секретарь ФИФА Матиас Гравстрем встретится сегодня в Стамбуле с представителями Федерации футбола Ирана и предоставит гарантии относительно участия сборной в турнире. Оно оказалось под вопросом после ударов США и Израиля по стране. Дополнительные сложности возникли после того, как президенту Национальной Федерации Мехди Таджу отказали во въезде в Канаду для участия в Конгрессе ФИФА из-за его связи из КСИР. Ранее в МИДе Ирана заявили, что ФИФА обязана обеспечивать всем участникам возможность беспрепятственного въезда в страны-хозяйки турнира. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 4 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. США не поддерживают независимость Тайваня и ставят на паузу многомиллиардные военные поставки острову. После визита в Китай Дональд Трамп высказался на самую чувствительную для Пекина тему. Власти Тайваня болезненно отреагировали на слова президента США и заявили, что не подчинятся Китаю. Война. Бизнес-план покажет. Ведущие немецкие автоконцерны Mercedes-Benz и Volkswagen готовятся увеличить присутствие на рынке оборонного производства. Почему военная составляющая признана перспективной и какое место она займет в бизнесе автогигантов? Компьютерная игра «Клуб романтики», запрещенная 2 года назад Роскомнадзором, возвращается. Создатели согласились адаптировать ее под российские законы и ценности, что известно о спецверсии для российского рынка. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Трамп после визита к Си заявил в интервью Fox News, что пока поставил на паузу вопрос о поставках оружия Тайваню на 12 миллиардов долларов. Дальше, как он сказал, все зависит от Китая. Пока политика США по Тайваню не изменилась. Китай должен остыть, но никто не будет поддерживать объявление независимости, так как это ведет к войне за 9 тысяч миль от США. Вот как все это было сказано в ответ на вопрос журналиста Fox News.
9: Китай не хочет видеть это место. Мы будем называть Тайвань местом, потому что никто не знает, как его определить. Но они не хотят, чтобы оно стало независимым. И я думаю, что они, вероятно, сделают что-то довольно жесткое. И тогда их встретят суровым ответом. И произойдут плохие вещи. Мы говорили, кстати, об этом весь вечер. Я думаю, что сейчас я знаю о Тайване больше, чем о любой другой стране.
10: Должен ли народ Тайваня чувствовать себя более или менее в безопасности после вашей встречи с Си Цзиньпином?
9: Ничего не изменилось. Я не хочу, чтобы кто-то стал независимым. И вы знаете, что мы должны преодолеть 9500 миль, чтобы участвовать в войне. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы Китай остыл.
10: Но вы ждете одобрения поставок оружия Тайваню на миллиарды долларов? Это продвигается вперед?
9: Ну, я еще не одобрил это. Посмотрим, что получится. Возможно, я это сделаю. Возможно, я этого не сделаю. Но мы не хотим войн. И если все останется как есть, я думаю, Китай не будет против. Но мы не хотим, чтобы кто-то сказал, давайте станем независимыми, потому что Соединенные Штаты нас поддерживают.
0: Тема Тайваня стала одной из самых острых на встрече Трампа и Си. Все заметили, что китайский лидер буквально с первых минут после приема гостя высказался не по-восточному прямо. Трамп комментировать тогда не стал. Белый дом в официальном заявлении после переговоров вообще не упомянул Тайвань. Хотя, как отметил Bloomberg, Пекин опубликовал заявление Си по Тайваню еще до завершения переговоров, что подчеркивает, насколько серьезным был его сигнал. Wall Street Journal пишет, что предупреждение Си Цзиньпина по Тайваню стало главным напряженным моментом саммита в Пекине и фактически омрачило попытки Трампа представить встречу как лучший саммит в истории. Издание подчеркивает, что Пекин специально вынес тему Тайваня на первый план, хотя Вашингтон заранее давал понять, что не собирается менять свою политику по острову. Президент США высказался уже только после саммита, вернувшись в США. Мы обсудили это с политологом-международником, экспертом клуба «Валдай» Андреем Картуновым.
11: Можно сказать, что состояние тайваньской проблемы и действия сторон, по крайней мере, риторические заявления, они являются индикатором более общего состояния американо-китайских отношений. То есть, если, скажем, Соединенные Штаты хотят проявить жесткость, то обычно они предпринимают определенные шаги, скажем, в направлении каких-то высокопоставленных делегаций в Тайбэй, новые соглашения о поставках вооружений Тайваню, ну и так далее. И вот мы видим, что накануне визита Трампа в Пекин таких шагов не предпринимал. То есть Трамп не пошел на обострение, что свидетельствует о том, что, в общем, он хотел пытаться договориться по другим, может быть, более принципиальным для США вопросам. Но при этом, если смотреть на риторику, то, наверное, Пекин могли быть разочарованы тем, что не прозвучало из уст американского президента какого-то более решительного осуждения идеи независимости Тайваня. Определенная неопределенность американской позиции в отношении статуса острова сохранилась, и здесь, в общем, американская позиция не претерпела каких бы то ни было изменений. Поэтому, наверное, можно заключить, что в отношении Тайваня статус-кво на данный момент сохраняется.
9: А как можно расценить то, что после переговоров в Си Трамп не одобрил сделку о поставке Тайваня оружия?
11: Да, это как раз и говорит о том, что Трамп не хочет раздражать китайских партнеров, и более того, в общем, если говорить о общей динамики отношений вот в этом треугольнике Вашингтон, Пекин, Тайбэй, то можно сказать, что постепенно роль Тайваня для Соединенных Штатов начинает снижаться.
0: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Тайвань отреагировал на заявление Трампа. В официальном заявлении администрации острова выражена благодарность Трампу за его неизменную поддержку безопасности в Тайваньском проливе на протяжении многих лет, включая продолжающиеся поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня отреагировал на слова Трампа о том, что США не будут воевать за независимость острова, видимо, восприняв это как призыв отказаться от независимости. И в МИДе заявили в связи с этим, цитирую, «Тайвань является суверенным и независимым демократическим государством и не подчиняется Китайской Народной Республике». Конец цитаты. Как расценивать эту реакцию и почему Трамп высказался по Тайваню только после переговоров? Мы обсудили все это с Георгием Бофтом.
12: Ну, Трамп не хотел отвечать резко Си Цзиньпину, потому что заявление Си Цзиньпина по Тайваню было достаточно резким. И Китай в идеале хочет, чтобы, конечно, США поддержали бы воссоединение Тайваня с Китаем. Или, как минимум, отказались от политики «не поддерживаем независимость» в сторону «не станем вмешиваться в случае военного конфликта». США достаточно сильное лобби существует в пользу поддержки Тайваня по-прежнему. Поставки оружия на примерно 14 миллиардов долларов были заморожены Трампом еще в декабре прошлого года. И он вроде бы сначала перед визитом говорил, что обсудит этот вопрос. Однако обсуждать его не стал ввиду его высокой конфликтности, а после, в общем, сохранил ту позицию, которая есть. По Тайваню стороны остались при своих. Никаких изменений позиции не произошло. Рассматривают это как некую козырную карту на переговорах.
9: Реакция Тайваня, она разная. Вот администрация поблагодарила Трампа за поддержку, включая поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня порезче выступил. Мы суверенны и независимы, Китаю не подчиняемся. Вот как расценивать реакцию Тайваня?
12: Оппозиция в лице Гоминьдана, она гораздо мягче относится к Китаю. Более того, глава этой оппозиции недавно побывал в Пекине с визитом. И Си Цзиньпин ее принимал. И, в общем, ставка Китая сохраняется на мягкое мирное поглощение острова, возвращение его, так сказать, в родную гавань. Он готов терпеть годами. На военную конфронтацию и на захват Тайвань силой Китай не пойдет в обозримом будущем.
0: Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает», с ним беседовал продюсер «Бизнес-ФМ» Андрей Гаврилов. Государственный визит Трампа в Китае продлился 3 дня. Владимир Путин летит в Пекин с однодневным официальным визитом, о чем сегодня заявили в Кремле. Александр Лукашенко поблагодарил американцев за поддержку Беларуси и попросил передать самые добрые пожелания Дональду Трампу. Белорусский президент принимал в Минске Френклина Грэма, главу Евангелистской ассоциации Билли Грэма, и на встрече рассказал, что 2/3 всей гуманитарной помощи Беларусь получает из США, несмотря на санкции.
13: Огромная вам благодарность за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете белорусам, нашим людям. Мы это очень ценим. Дело не в объемах. Думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимание на Беларусь. Но вы молодцы. Спасибо вам за эту помощь и поддержку. А вообще Соединенные Штаты Америки в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно. Говорят, санкции, но американцы молодцы.
0: Лукашенко пообещал устроить Грэму встречу с белорусскими протестантами, чтобы он смог лучше понять, как они живут в Беларуси, и не беспокоился об их судьбе. Популярная игра «Клуб романтики» от молдавских разработчиков снова станет доступна в России спустя 2 года. Создатели согласились адаптировать ее под российские законы. Версия для Android уже доступна, а для айфонов появится в ближайшие дни. В 2024 году Роскомнадзор запретил ресурс из-за содержащейся в нем информации об ЛГБТ. В России это теперь экстремистская и запрещенная организация. Приложение было особо популярно у русскоязычной аудитории только в сообществе во ВКонтакте. Сейчас под 1,5 миллиона подписчиков. Оно было в топе App Store и Google Play. Теперь создатели заявляют, что разработали спецверсию для россиян, которая будет заметно отличаться от международной. Подробнее Екатерина Штрыкова.
14: Как мы шутили в университете, клуб романтики – это игра для тех, у кого нет личной жизни, но кто хотя бы может в нее поиграть. Пользователю предлагают выбрать одну из более чем 40 историй от комедии до детектива. По сути, это романтические романы, в которых есть возможность влиять на развитие событий и концовку. А самое главное – выбрать для главного героя, а это всегда женщина, любовный интерес. В 2024 году, как раз после выхода одного из обновлений, РКН запретил игру. Тогда разработчики ее Story Interactive не стали удалять запрещенный контент, ссылаясь на ценности компании. Вместо этого они ограничили доступ к приложению в российских App Store и Play Market. Но россияне находили способы обхода. Несколько дней назад компания сообщила, что после принятия одного из самых непростых решений 2 года назад подготовила отдельную версию приложения, адаптированную под российские законы. Ключевое изменение – все любовные ветки с женскими персонажами будут удалены для россиян. Такой ход комментирует гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель программы «Менеджмент игровых проектов» Высшей школы бизнеса НИУФШЕ Константин Сахнов.
15: Клуб романтики, наверное, одна из наиболее известных игр, в том числе на российском рынке, для инди-студий, маленьких команд, которые насчитывают 3, 5, 10 человек. Рынки достаточно важны, в том числе локальные рынки, такие как Россия. На Россию в целом приходится примерно 1.5% мирового рынка видеоигр. Для инди-разработчиков это может быть очень большая цифра, потому что для тех, кто хочет заработать условно $1 миллион, российский рынок выглядит очень привлекательным. Плюс надо отметить, что на российском рынке традиционно сильные компьютерные игры. На мой взгляд, решение разработчиков адаптировать версию для того, чтобы соответствовать российскому законодательству, оно, во-первых, абсолютно правильное. То есть с коммерческой точки зрения, с точки зрения соблюдения закона. Во-вторых, все-таки это вопрос, в том числе, репутационный. Потому что достаточно большая аудитория игры именно русскоязычная. Большая часть этих игроков, они из России. Для того, чтобы у этих игроков не было проблем с доступом, была разработана отдельная версия специально для локального рынка.
14: Команда игры всегда была лояльна к российской аудитории и соблюдала закон. Например, завела официальную страницу во ВКонтакте и зарегистрировала свои соцсети в РКН. А случаи адаптации игр под разный рынок из-за цензуры не новы, отмечает директор фестиваля игровой эволюции «Гамедни» Михаил Лисецкий.
16: Каждый разработчик стремится к максимизации своей аудитории всегда, везде, без исключений. Практика цензурирования игрового контента под требования региональных регуляторов, к сожалению или к счастью, совсем не нова. Самые известные региональные табу – это запрет красной крови в немецких локализациях или изображение костей и черепов в китайских. Поэтому, если решение о том, чтобы подчиниться требованиям регулятора, принято, то какими бы комментариями оно не было обставлено, надо понимать, что это решение бизнесовое, а не идеологическое. Искать какие-то подтексты, скрытые смыслы, послания здесь не нужно.
14: Поклонники встретили новость поначалу с восторгом. Под постом в Телеграме более 1000 комментариев. Но затем стали задаваться вопросами. В частности, сохранится ли прогресс из прошлой версии игры. Проблема в том, что в игре отдельные выборы совершаются за алмазы, игровую валюту. Их можно накопить бесплатно, но это долго. Некоторые алмазы покупают за реальные деньги. В компании заверили, что перенос возможен, но с нюансами. К тому же для россиян будет отдельный внутриигровой рейтинг, вне международного клуба. И тут уже не до романтики. Екатерина Штрыкова, Гуарутов. Бизнес FM.
5: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
8: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес FM».
17: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
18: Плей-офф – это тот отрезок сезона, когда звезды должны блистать еще ярче и тащить команду за собой. Но они тоже люди, и их игра может давать сбой. В таких ситуациях должны мобилизоваться партнеры. Если один из лидеров команды не в ударе, то часто есть кому подстраховать и взять ответственность на себя. А если трое не могут найти свою игру, тогда победить практически невозможно. Именно это и случилось с Boston Celtics в 7-м и решающем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вдвойне обидно, что это произошло после того, как Бостон смог победить в 2 матчах подряд после счета 1-3 в серии. Трое из стартовой пятерки Celtics не смогли набрать ни одного очка. Тут особо и подстраховать уже некому. Объективности ради нужно отметить, что лучший игрок команды, форвард Джейсон Тейтом, с зарплатой в 54 миллиона долларов в этом сезоне не смог выйти на паркет из-за травмы сустава левого колена. Еще не совсем понятно, почему тренер Джо Мазулла не выпустил на площадку ветерана Николу Вучевича. Но это не отменяет факта, что Рон Харпер, Лука Гарза и Бейлор Шейрман, выйдя в старте на решающий матч, не набрали ни одного очка на троих. Подстраховали лучшего игрока команды, так подстраховали. Вторая звезда Бостона Джейлен Браун старался. Он набрал 33 очка за 40 минут игрового времени, но в одиночку ему не справиться. Особенно, когда скамейка не помогла. Выходившие на замену Джордан Уолш и Уго Гонзалес тоже остались с бубликом в графе набранные очки. Обидно, конечно, доведя серию до 7-го матча, проиграть вот так. Но зато во втором раунде нас ждет возвращение классического противостояния Нью-Йорка и Филадельфии.
17: Спорт и деньги на Business FM. Погода в Москве.
0: Плюс 23 в столице. Дождей сегодня не будет. Они ждут москвичей завтра с середины дня и до вечера. Но есть и плюсы. Например, температура 26 градусов тепла. Шестнадцать в Москве. Вы слушаете Business FM. Ну, еще немного о погоде. Москву ждет неделя аномальной жары. Она пойдет на спад только к следующим выходным. Температура снизится до 20-25 градусов тепла, сообщили в гидрометцентре. Тем временем в столице открываются новые пространства для летнего отдыха. Помимо бассейнов, в рамках проекта «Лето в Москве», уже завоевавших популярность, в городе появляются новые точки притяжения. Например, светомузыкальный фонтан, в котором можно освежиться в Лужниках рядом с канатной дорогой. На Пушкинской набережной, в парке культуры, на крыше павильона у реки откроется большая веранда с лежаками, пинг-понгом, бильярдом и бистро. Да и сама набережная преобразится. Начнут работать кафе, рестораны, селфи-зоны и бассейн. Говорит урбанист, преподаватель РАН ХИКС, блогер, модератор федеральных площадок Елена Пудова.
19: Наверное, самая новая локация – это наш любимый парк Горького. И там не так давно открылась шикарная детская площадка в форме огромного рыжего кота. Она настолько универсальная, что, кажется, там найдут и возможность поиграть не только совсем малыши, но и подросшие дети, подростки, и, возможно, даже взрослые. У нас почти готова набережная, которая простирается от западного порта до жилого комплекса на Береговой, это в районе Филевского парка. И Шелепихинская набережная тоже на 70% уже сделана, и она вот совсем скоро откроется.
20: Там будут именно прогулки, нет никаких развлекательных мероприятий?
19: Да, там именно прогулки, виды на воду. Естественно, туда зайдет какая-то наверняка коммерция в виде кафе, ресторанов.
20: А что-то про фонтан вы слышали? Тоже новая локация перед Лужниками.
19: Да, там открылся недавно новый фонтан. Дойти до него достаточно просто, заодно и прогуляться по Лужникам. Не могу сказать, что это отдельное развлечение. Он просто входят в единую систему набережных Лужники.
0: Елена Пудова, преподаватель РАН ХИКС, блогер, модератор федеральных площадок. Пляжный сезон в Москве всегда открывается 1 июня. К этой дате зоны для купания в столице проходят проверку Роспотребнадзора. Контролируется качество воды, состояние дна и наличие спасателей. Прошлым летом в городе было 15 официальных зон отдыха у воды с купанием и 35 мест, где плавать запрещено. В этом году в список разрешенных для купания войдут Головинские, Ангарские пруды, Нижний Бирюлев, Петровский, Гальяновский, Большой Перовский и Владимирский пруды. Береговая линия с белым песком будет оборудована шезлонгами, волейбольными площадками и мангальными зонами, продолжает московский экскурсовод, журналист Диана Чебанова.
2: Видимо, в Москве что-то знают о том, какое будет лето, и сделать решили в этом году ставку на такие площадки, у которых вид будет несколько курортный. На фестивале «Лето в Москве» уже в мае многие локации открылись. Широко рекламируют новый спа-комплекс «Москино», кинопарк «Москино». Там откроют «Сазан Спа» площадью почти 500 квадратных метров, и там у нас сауна-хамам, лаунж-зоны, и под это появляется вторая гостиница на 200 плюс номеров. Обновили к летнему сезону парк «Сокольники». Там очень преобразилась партерная зона. Там отреставрировали центральную эстраду, эстраду Шаляпина и веранду танцев.
0: Диана Чебанова, журналист. На ВДНХ рядом с павильоном книги откроют оранжерею тропических растений с лабораторией для их изучения, а также зоны для мастер-классов и лекториям под открытым небом. Также в городе вновь начался фестиваль ландшафтного дизайна. Одна из самых ярких экспозиций на Театральной площади. Перед Большим театром разбит многоуровневый террасный сад. Там цветут яблони 5 сортов и вишни, а также редкая индийская сирень. Высаженные 7-метровые грабы и клен среди цветущих растений, скульптуры балерин. Другим темам. США не стали продлевать лицензию на покупку российской нефти, срок действия которой истек сегодня утром. До этого момента было разрешено проводить операции по продаже, транспортировке и выгрузке той нефти, которая была загружена на танкеры до 17 апреля. Лицензия не касалась операций, связанных с Ираном. Как писал Bloomberg, сенаторы-демократы призывали не продлевать разрешение, чтобы не давать России зарабатывать на ближневосточном конфликте, тогда как Индия, наоборот, просила США оставить лицензию из-за рекордных объемов импорта российской нефти. По словам экспертов, стоит подождать. В прошлый раз после окончания лицензии Штаты выдали новую буквально через несколько дней. В этот раз администрация тоже выжидает, прежде чем принять решение. США исходят из того, удастся ли открыть Ормузский пролив и восстановить поставки с Ближнего Востока. Если станет ясно, что соглашения нет, они снова продлят исключение для российской нефти. Хотя смысла в этом уже мало, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
21: На самом деле, раньше под эти лицензии подпадали большие объемы. То есть сейчас фактически то, что мы уже отгрузили, та нефть идет, которая к потребителю, вот она и будет попадать под новые лицензии, если они будут опубликованы. А предыдущие лицензии, то они распространялись на ту нефть, которая уже ранее была загружена на танкеры и хранилась в море. Первая, даже вторая лицензия еще касалась таких объемов. Сейчас эти объемы уже фактически проданы все. И Индия, как только был перекрыт Ормузский пролив, моментально стала скупать ту нефть, которая хранилась у ее берегов на танкерах, российская нефть. Действительно, такой было довольно много. Bloomberg насчитывал ее порядка 160 миллионов баррелей. И она хранилась, правда, не потому, что против нее действовали какие-то санкции, а потому, что цены были низкие. То есть декабрь 2025 года средняя цена на российский Urals $39 за баррель. Январь 41, февраль 44. Просто поставщики отказывались отгружать нефть по таким ценам. И после перекрытия Ормузского пролива цены поднялись, и, в общем-то, эта нефть пошла потребителям. И вот на нее распространялись лицензии. А сейчас ее уже всю потребили, поэтому если ты будешь выпускать такую же лицензию, она будет касаться не тех объемов, а только на ту, что вот текущие отгрузки происходят. То есть смысл этих лицензий, она во многом теряется уже. И первоначальную задумку на Соединенных Штатах была именно в том, чтобы показать миру, что якобы они таким образом, выдавая лицензию, предоставляют дополнительные объемы нефти для глобального потребления и ликвидируют дефицит. Поэтому цена должна снизиться. Хотя на самом деле эта история не сработала, и рынок воспринял это по-другому, наоборот, произошел рост. А если сейчас все понимают, что никакой там нефти на танкерах уже нет, ее всю уже приняли потребители, то какой смысл тогда выпускать новые генлицензии? Но я думаю, что американцы все равно могут продлить генлицензию исключительно для того, чтобы сохранить некий статус-кво. Потому что как там будет интерпретировать рынок отказ от выпуска новой лицензии? Может быть, воспримут как некое ужесточение санкций, и что из России будет еще меньше выходить нефти, и так дефицит-то он еще будет больше. И это может толкнуть цены на нефть вверх, чего американцам бы, наверное, не хотелось.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Предыдущая временная лицензия действовала до 11 апреля и касалась нефти, погруженной на суда до 12 марта. Трамп предупреждал, что действие ограничений будет возобновлено по окончании кризиса на нефтяном рынке. В Кремле на этом фоне заявляли, что спрос на российскую нефть остается высоким. В мае средняя цена российского Юрлса обновила рекорд 2023 года и превысила $94 за баррель, писал Bloomberg.
1: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.

0: нами это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
5: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
6: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
7: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
8: Несмотря на специфику, музей ежегодно посещает около сотни тысяч человек.
9: Музейные ценности на Business FM.
10: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Весенне-летний сезон – время для дачных работ, дачного отдыха и дачной амнистии, которая действует до 1 марта 2031 года. По статистике Росреестра, возможностью оформить жилые дома и землю в упрощенном порядке уже воспользовались более 15 миллионов россиян. А для тех, кто пока нет, ведомство подготовило методичку. На сей раз о том, как бесплатно приватизировать подходящий под условия дачной амнистии садовый или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ. Если земля не стоит на кадастровом учете, заявителю нужно сначала получить решение о предварительном согласовании предоставления участка. В уполномоченный орган, как правило, муниципальный орган власти, к которому относится СНТ или ОНТ, подается заявление, схема расположения участка на кадастровом плане территории, если нет проекта ее межевания, и правоустанавливающий документ на землю. Как только принято положительное решение, следует обратиться к кадастровому инженеру, чтобы подготовить межевой план для постановки участка на кадастровый учет. Готовые документы нужно направить в Росреестр в электронном виде, скажем, через портал госуслуг или официальный сайт ведомства. Следующий шаг – предоставление земельного участка. Все в тот же уполномоченный орган. Нужно направить выписку из ЕГРН на участок и решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о его распределении. Кстати, если земля уже стоит на кадастровом учете, ее владелец сразу подает заявление о предоставлении участка. И как только орган местного самоуправления принимает положительное решение, он сам с этим своим решением обращается в Росреестр для регистрации права собственности. Владельцу земли остается получить выписку из ЕГРН, подтверждающую его права, и на этом все. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
10: Недвижимость на Business FM.
12: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
10: Business FM. Новости. Коротко.
13: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. По меньшей мере 80 человек скончались в результате новой вспышки лихорадки Эбола в Конго, передает Associated Press. Очаги зафиксированы в восточной провинции Итуре. Вчера Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил о 246 случаях заболевания. Особую тревогу специалистов вызывает то, что выявленный штамм отличается от заирского, который был причиной 15 из 16 предыдущих вспышек в Конго. Существующие вакцины и методы лечения разработаны именно против заирского штамма, что осложняет борьбу с нынешней инфекцией. Аналитики крупнейшего американского банка JP Morgan Chase назвали наиболее вероятным итогом российско-украинского конфликта финский сценарий, при котором Украина уступит часть своей территории, но сохранит суверенитет и со временем сможет углубить сближение с Западом. Вероятность такого сценария оценивается в докладе Центра геополитики JP Morgan в 50%. Вторым наиболее вероятным сценарием 30% назван грузинский, при котором Киев может со временем вернуться в российскую орбиту. Дональд Трамп перед поездкой в Китай инвестировал в акции Apple и Nvidia, сообщает новая Цюрихская газета со ссылкой на отчет Управления по правительственной этике США. С января по март президент США и его семья задекларировали более 3600 транзакций общей стоимостью от 250 до 750 миллионов долларов. Вложения в бумаги Nvidia и Apple составили от 1 до 5 миллионов. Швейцарское издание подчеркивает, что американское законодательство прямо не запрещает президенту инсайдерскую торговлю, однако с этической точки зрения инвестиции в Apple, Nvidia и Boeing вызывают вопросы, поскольку эти компании могут получить выгоду от возможного торгового соглашения между США и КНР. Новости на Business FM. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: 16:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Война. Бизнес-план покажет. Ведущие немецкие автоконцерны Mercedes-Benz и Volkswagen готовятся увеличить присутствие на рынке оборонного производства. Почему военная составляющая признана перспективной и какое место она займет в бизнесе автогигантов? Игры кончились. Японская компания Konami, создавшая один из главных хитов мировой гейм-индустрии Silent Hill, объявила об уходе из России и Белоруссии. Решение вступает в силу через месяц. В чем его причина и что ждет игроков? Спрос на маски растет, как при ковиде. История со вспышкой хантавируса на круизном лайнере MV Hondius породила ажиотажный спрос на респираторы во Франции. За неделю он вырос в 6 раз, и это несмотря на заявления медиков об отсутствии угрозы эпидемии, что питает тревожные настроения французов. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Курсы наличной валюты приблизились к официальным в столичных обменниках. Доллары и евро продают на 2-3 рубля дороже, чем курс Центробанка. О чем это говорит? Михаил Задорожный продолжит.
0: На валютном рынке стабильность. Рубль стабильно укрепляется. Понемногу, но каждый день. В период больших движений курса для покупки наличной валюты приходилось прибавлять 7-8 рублей к официальному курсу, а то и больше. Сейчас спред сократился в несколько раз. Кроме того, снизилась разница между курсами покупки и продажи в пунктах обмена валюты. Теперь это в среднем 2-3 рубля. При этом утром стоимость наличного доллара или евро может быть одной, а вечером уже другой. Но, как рассказали нам в одном из московских пунктов обмена валюты, курс покупки можно зафиксировать.
3: Он меняется в течение дня несколько раз. От биржи это все зависит, в какую сторону пойдет. И доллары покупаем от 5000 по 76, продаем 76.80. Евро покупаем 89 рублей, продаем 90 рублей 50 копеек. Это от 5000. У нас всегда все есть в наличии. Единственное, что за час лучше позвонить, и мы фиксируем курс для вас. И он, что бы ни произошло на бирже, для вас будет тот же самый.
0: Примерно такая же картина и в других пунктах обмена валюты, куда мы позвонили под видом клиента. Другое дело, что сами наличные доллары и евро там есть не всегда. Сколько клиенты принесли, столько обменники и продали. Об этом совсем недавно Business FM уже рассказывала. Снижение разрыва между курсами наличной валюты и курсами ЦБ подтверждает независимый финансовый эксперт Евгений Миронюк.
14: Действительно, сужение спреда, разница между официальным курсом ЦБ и реальным курсом продажи наличной валюты в обменниках, заметный тренд весны 2026 года. Доллар на Форекс, то есть на межбанке, опустился в район 73-75 рублей. Наличные доллары в банках продаются с надбавкой в среднем по 77-78 рублей, хотя есть в моменте и более приближенные к межбанковскому курсу предложения. Но этот разрыв уже не такой панический, не такой большой, как раньше. Панический покупки наличных стали реже по сравнению с, например, 24-м или 25-м годами. Это заставляет обменники снижать комиссию для привлечения покупателей валюты.
0: Российская валюта продолжает укрепляться. На внебиржевом рынке доллар ушел ниже отметки 73 рубля. Поэтому с покупкой наличной валюты можно не особо торопиться. Разворота в ближайшее время никто не ждет, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
15: В долгосрочной перспективе так или иначе будет ожидать ослабление рубля. К этому будут предпосылки. Нужно для большинства экономических субъектов и для бюджета. Это тоже положительный фактор. Но если есть внешние рыночные условия, которые способствуют пока что укреплению рубля, то мы в ближайшей перспективе увидим скорее такой сценарий. Поэтому удачный момент для того, чтобы покупать валюту в будущем, не прямо сейчас.
0: С другой стороны, сейчас начинается сезон отпусков, и россияне, которые едут на отдых в другие страны, запасаются наличной валютой. Но если до отъезда осталось неделя или больше, то с покупкой можно и подождать. Не исключено, что через пару дней доллар станет еще немного дешевле. Михаил Задорожный, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
11: Инфляция в России продолжает падать, следует из данных Росстата. В апреле цены выросли на 14%, тогда как, например, в марте месячная инфляция была на уровне в 0,6%. Годовая инфляция тоже замедлилась. В апреле показатель составил 5,58% против 5,86% в марте. Существенно подешевела плодоовощная продукция почти на 3%. Данные по инфляции комментируют главные экономисты инвестиций Софья Донец.
16: В целом, по широкому кругу получилось даже больше замедления, чем по недельным данным. Если говорить коротко, то в годовом выражении инфляция по продовольственным товарам 4 на цели, по непродовольственным товарам даже чуть ниже 4, и только по услугам остается повышенной, никак не может далеко уйти от 10. То есть большая часть работы по замедлению инфляции, кажется, сделана. Если еще вспомним про эффект НДС, который добавил в начале года больше 1,5%, то кажется, что мы уже даже и ниже цели по общей годовой инфляции тоже будет, получается, в районе 4. Поэтому, наверное, такой фон позволяет говорить о дальнейшем снижении ключевой ставки. Размер шага еще не предопределен. Следующее заседание больше, чем через месяц. Но мы все-таки ждем, что как минимум такое же снижение, как в апреле, на 0,5%. И 19 июня ЦБ сможет также реализовать.
11: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Экономика России за первый квартал сократилась на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такова предварительная оценка Росстата. Это чуть оптимистичнее, чем ранее озвученные оценки Минэкономразвития, -0,3%. По сокращению реального ВВП год к году зафиксировано впервые за 3 года. По итогам 2026 года власти ожидают положительную, хотя и около нулевую динамику. По прогнозу Минэкономразвития, рост составит 0,4%. Многие в бизнесе рискуют, остальные закрываются. Мы продолжаем опрашивать предпринимателей из малого и среднего бизнеса, как обстоят дела у них. Forbes писал, что только в первом квартале закрылось 200 тысяч компаний, что на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. У всех свои проблемы, но есть и общие, такие как слишком дорогие деньги и необходимость сокращать в том числе персонал.
10: «Бизнес говорит».
13: Основатель и владелец Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной, Ирина Старостина.
17: Для меня, как для представителя бьюти-индустрии, в ней я работаю 19-й год. Сейчас один из критических моментов – это, конечно, изменение налоговой ставки. Для нас при низкой маржинальности, в принципе, в бьюти, у нас очень большая расходная часть в нашей индустрии. Для нас изменение данных условий, то, что мы слетаем с патента, минимальные у нас остались значения суммы – это до 10 миллионов в год. То, что сейчас я вижу по факту, и есть статистика, что по сравнению с тем годом уже закрылось больше на 20% бьюти-салонов в Москве. И тенденция это будет наблюдаться, потому что лето – это не сезон для нашей индустрии, тем более мы наблюдаем сильный спад среди потребителей. Наши клиенты стали ходить реже, либо отказываться от услуг, либо делать их сильно дешевле. То есть, например, маникюр без покрытия или уже не такие окрашивания сложные, а просто окрашивание корней. То есть, как бы снижается не только спрос, но и чек у клиента. Конечно, мы ожидаем то, что будет еще хуже. Как бы не хотелось быть оптимистом, но тем не менее реалии совершенно другие. Оптимизировать все, что можно было, первый квартал нам это показал, мы сделали. Но есть факторы, которые, ну, неизбежно. Большая расходная часть. Чтобы предоставлять качественные услуги для пациента, мы не можем ее урезать уже.
13: Основатель бренда «Биома» товаров для комфортной беременности и материнства Владислав Хайрулин.
18: Сейчас вокруг много информативного шума о том, что всех все плохо, все закрываются. У нас ситуация была такая раньше на пару лет. В моей компании кризис случился 1,5 года назад, и мы сейчас из него вышли, как раз-таки находимся в стадии активного роста, развития и наращивания объемов. Поэтому не могу сказать, что у нас такая же картина, как у большинства. Просто мы чуть раньше перестроились и прожили свой кризис. У нас все хорошо. Потому что мы строим свой бренд, то есть продаем на маркетплейсах не просто какие-то все товары подряд, а ушли в узкий сегмент, убрали все лишние продукты, товары. И у нас снизилась зависимость от демпинга, от условий маркетплейсов, благодаря фокусной работе над брендом.
19: Сооснователь бренда одежды «Лен и семья» Владислав Сидорчук.
20: У нас по-своему уникальный кейс в этом отношении. Мы сезонники, у нас исключительно летний ассортимент льняной одежды, и работаем мы на море. Поэтому мы всегда ждем наступления тепла. От этого зависит, начнется ли сезон чуточку раньше, ну и как следствие продажи. Но в этом году в Крыму весна совсем не весенняя выдалась, поэтому, конечно, это повлияло на продажи, и держались мы только на постоянных клиентах и скидочных предложениях. Нам пришлось этой зимой закрыть свой магазин в Москве, и мы решили сконцентрироваться на тех местах, где мы больше всего надо, то есть на юге. Поэтому мы открываем дополнительный магазин в Ялте. И не сказать, что это плановый виток нашего развития, скорее риск и игра ва-банк. И, судя по коллегам, рискуют сейчас многие, а остальные просто закрываются.
10: Бизнес говорит.
21: Один из крупнейших японских разработчиков игр Konami, известный в том числе по серии игр Silent Hill, объявил об уходе из России и Белоруссии. Уже через месяц разработчик прекратит предоставление услуг для игроков из названных стран. Сообщение об этом появилось на сайте компании без дополнительных пояснений. Как пишут профильные порталы, под ограничения как минимум попадут игровые серверы популярного экшена Metal Gear Solid, а также второго по популярности футбольного симулятора eFootball. Игроки уже начали получать предупреждения. В самой игре онлайн-составляющая будет отключена 15 июня. Геймеры из России и Беларуси, несмотря на накопленный опыт и совершенные покупки, потеряют возможность играть по сети. При этом проекты Konami уже давно недоступны для официальной покупки в России. Чего ждать игрокам и с чем может быть связано решение компании, говорит автор YouTube-канала Realistic Pius, который специализируется на игре eFootball от Konami, Алексей Немцев.
22: К сожалению, нам самим доподлинно неизвестно, что именно перестанет быть доступным после 15 июня. Сценариев может быть несколько. Пропадет локализация и перестанут рассматривать вопросы в техподдержке. Самые плохие сценарии могут заблокировать IP-адреса игроков из России и Беларуси, и мы окончательно потеряем возможности зайти в игру и уж тем более играть в нее. Вместе с этим также возникает вопрос, а что же будет с прогрессом у людей, с их игровыми аккаунтами, на которые было потрачено немалая сумма средств. К сожалению, Konami рассматривает наш регион как не самый прибыльный, ввиду того, что при уже имеющихся ограничениях на персональных компьютерах, на игровых приставках PlayStation и Xbox, множество пользователей из Российской Федерации, из Украины и Беларуси, как правило, используют иностранные аккаунты с иностранными регионами. И поэтому издатель, наверное, не до конца понимает, какой именно приток средств ему поступает, в том числе из стран СНГ. Почему они решились на такие действия так поздно, это также остается непонятным. Есть несколько вариантов. В случае с отдельно взятой игрой, с игрой-сервисом eFootball, в которой мы играем, есть подозрение, что разработчик решился на подобные действия после последних действий со стороны Роскомнадзора, когда последние 2-3 недели пользователи из России не могли спокойно играть в eFootball, ввиду того, что сервера Амазона и Cloudflare продолжали блокироваться и, судя по всему, затронули сервера, которые относились и к игре тоже. Пользователи из России испытывали проблемы со входом в игру, с тем, чтобы присоединяться к иностранным игрокам в матчах, из-за чего по ходу игр их нередко выкидывало, что могло создавать проблемы иностранным игрокам. Вероятнее всего, Konami видели это все со стороны и, в конце концов, приняли решение умыть руки, вместо того, чтобы пытаться что-то предпринять в подобной ситуации. Конечно, их уход будет достаточно заметным, и вполне вероятно, что последующие релизы того же самого Metal Gear Solid, следующих Silent Hill, если они выйдут в ближайшие несколько лет, мы получим уже без российской локализации.
21: Алексей Немцев, эксперт. В работе сервисов в других регионах мира никаких изменений не произойдет. Российским и белорусским геймерам рекомендуют сменить регион в настройках, пока еще есть возможность не потерять накопленный прогресс.
10: Реклама.
23: Реклама на Бизнес FM в Казани.
1: Хочу купить автомобиль. Технологичный, безопасный, экономичный, а главное, комфортный, чтобы для всей семьи. Что выбрать?
2: Выбирай современный гибридный Geely EX5 EMI в Канавто с выгодой до 580 тысяч рублей только до 31 мая. Geely Канавто. 230-30-30. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2025 года во всех комплектациях. Исчисляется из прямой выгоды. Выгода по программе трейдинг и выгода автосалона. Не оферта.
4: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
23: Продолжительность жизни.
24: 100 лет назад аллергия была редкостью. Сегодня от ее проявлений страдает каждый третий житель развитых стран. И дело не в мутациях. Гены не меняются так быстро. Что же пошло не так?
25: Журналист Алена Копылова.
24: Иммунная система не рождается настроенной. Она обучается. В первые годы жизни

0: эволюционировала. Сегодня ее называют гипотезой микробиома. Дело не в гигиене как таковой, а в том, что антибиотики, городская среда, изменение рациона и снижение контакта с природой радикально изменили состав микрофлоры кишечника. Например, использование антибиотиков в первый год жизни напрямую связано с более высоким риском астмы и аллергических заболеваний. Микробиом закладывается в раннем детстве, и именно тогда определяется, как иммунная система будет реагировать на мир. Исследователи предлагают защищаться от патогенов, но позволять полезным микробам распространяться. Пробиотики, ферментированные продукты, контакт с природой в раннем детстве изучаются как инструменты профилактики.
1: Продолжительность жизни на Business FM.
2: 16:46 в Москве. Вы слушаете Business FM. Большая четверка мобильных операторов договорилась об интеграции с мессенджером Макс.
1: Итоги недели.
2: Кроме развития совместных услуг и продуктов, мессенджер предоставит свою платформу для отправки уведомлений от бизнеса пользователю. Эти сообщения для авторизации, подтверждения транзакций и пользования сервисами. Означает ли это, что все СМС и уведомления переходят в Макс? И что делать тем, у кого аккаунта в национальном мессенджере нет? Мы узнали подробности у операторов и представителей мессенджера. Евгений Перельчук подробнее.
3: Как отметила пресс-служба Макс, пользователи смогут получать в мессенджере уведомления от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в разные сервисы. Сообщения будут отправляться в две папки – коды подтверждения и полезные уведомления. Можно выставить настройки так, чтобы сообщения приходили на конкретное устройство. Например, Макс у вас открыт на компьютере и на телефоне, а уведомления нужны только на смартфоне. В Макс также отметили, что в случае невозможности доставки сообщения в мессенджер, оно будет продублировано в СМС без дополнительной платы. То есть, в том числе, в случае, если аккаунта в национальном мессенджере нет. Возникают вопросы. Куда будет приходить сообщение, если аккаунт в Макс есть, но доступа к нему нет? Открыт он, к примеру, только на десктопе на работе, а на телефоне не установлен. Или когда-то создавался аккаунт, но был заброшен. Или просто был потерян доступ, потерялся телефон, носишь кнопочный или пользуешься другим смартфоном. Как будет определяться, доставлено ли сообщение в Макс и прочитано ли оно, чтобы в случае чего отправить дублирующий СМС, рассуждает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
4: Самый простой способ – это, конечно же, есть-нет данный пользователь в Макс. Если его нет, то будет считаться, что туда нельзя доставить, поэтому будет дублироваться. Второй вариант – это то, что сообщение может быть доставлено, например, не прочитано. Тогда оно тоже будет дублироваться. Но в целом, мне кажется, по моему опыту, из того, что я видел, к примеру, в ВК, не будет ничего дублироваться в плане СМС, будет отправляться на Макс, если у вас есть аккаунт, и этого будет считаться достаточно.
5: Ну, как бы альтернативы не будет никакой, да?
4: Из-за того, что Макс связан с, в том числе, ВК-организацией, я думаю, логика будет использована такая же, как уже сейчас есть в ВК. Часть сервисов уже отправляют уведомления только в ВК, не дублируя СМС. Я уверен, что также воспользуются Максом и будут отправлять только в Макс, не дублируя СМС-кой. В случае, если, конечно же, есть аккаунт в Максе, он находится. Если его нет или он не находится, тогда будут СМС присылать. Это в том числе сделано для экономии финансовой.
3: Финансовый вопрос в соглашении большой четверки операторов и мессенджера Макс не праздный. Дело в том, что все подобные уведомления по типу «подтвердите перевод», «введите код из сообщения», «авторизуйтесь через 5 цифр» вообще-то стоят денег. И мессенджеры всегда были прямыми конкурентами мобильных операторов в этом вопросе. Через их сервисы отправлять уведомления бизнесу гораздо дешевле. Вероятно, Макс пошел на серьезные скидки, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
6: Одно такое подтверждающее СМС обходится заказчику примерно в 3-4 рубля или дороже, если объем невелик. Уже довольно давно на этом рынке играют и мессенджеры через мессенджер. WhatsApp и Telegram, которые, правда, в России забарахлили. Стоимость такого авторизационного сообщения через мессенджеры примерно рубль. Тем удивительнее новость про то, что вся большая четверка договорилась с Максом, потому что Макс – это такой вот каннибализатор СМС-услуг операторов. Если только операторы не договорились о том, что такое сообщение через Макс будет стоить не рубль, а 4, тогда все понятно. Большинство компаний или банков, которые используют вот такие вот авторизационные СМС, работают по такому алгоритму. Они отправляют сообщение сообщение сначала в мессенджер, но если по каким-то причинам абонент не получил такого сообщения, то следом компания или банк отправляет уже классическое СМС, а возможно и банальное пуш-уведомление в мобильное приложение компании или банка.
3: Оператор Т2 нам заявил, что в случае, когда у пользователя открыта десктоп-версия, а само приложение не установлено, уведомление придет именно в веб-версию. В пресс-службе МАКС пояснили, что основным каналом после тестирования станет МАКС.

0: факс, а уведомления через СМС останутся в качестве резервного канала, если доставка через МАКС невозможна. Если МАКС не установлен, будут только СМСки. Если же аккаунт есть, а доступа к нему нет, надо обращаться в техподдержку МАКС. Если находишься в роуминге, при наличии интернета МАКС будет работать. Но если сеть мобильного интернета нестабильна, уведомления могут приходить через СМС. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: В Арабских Эмиратах женщину задержали прямо в аэропорту из-за комментария в соцсети, где она назвала чужую люксовую сумку подделкой.
2: Итоги недели.
1: После жалобы владелицы аксессуара туристку обвинили в клевете и травле в интернете. Подробнее Наталья Воробьева.
3: Представьте, семья возвращается в Объединенные Арабские Эмираты. В аэропорту их останавливают прямо на паспортном контроле. Женщину просят выйти из очереди, муж в шоке, дети напуганы. Ей объявляют: вы находитесь в розыске из-за комментария в Инстаграм. Соцсеть принадлежит компании Мета, которая запрещена в России. Женщину увозят в другой эмират, а мужу с детьми разрешают продолжить свой путь. Это не сценарий фильма, а реальный случай, о котором официально рассказала полиция Аджмана, самого маленького эмирата ОАЭ, властям которого была подана официальная жалоба. Что же такого написала женщина? Под чужой фотографией, где фигурировала дорогая сумочка, она оставила короткое слово «поддельная». Этого хватило, чтобы владелица сумки пожаловалась на клевету, травлю и ущерб репутации. Комментарий спровоцировал волну насмешек, и полиция восприняла это всерьез. Женщина провела ночь под стражей, прежде чем ее перевели из эмирата, куда она прибыла, в Аджман, в рамках юридических процедур. После этого задержанные в подобных случаях могут быть либо освобождены под залог в полицейском участке, либо переданы в прокуратуру, которая решает, необходимы ли дальнейшие юридические действия. Но все обошлось, стороны помирились, жалобу отозвали. Представитель полиции Аджмана предупреждает: люди слишком легкомысленно относятся к тому, что пишут в интернете. Кажется, что комментарий – это мелочь, но он может обернуться большими юридическими проблемами. По закону ОАЭ о киберпреступлениях за клевету и онлайн-травлю грозит тюрьма и штрафы до 500 000 дирхамов. А это более 10 миллионов рублей, комментирует юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
4: Наказание очень серьезное. По сути дела, вас могут привлечь к уголовной ответственности не только за комментарии в социальных сетях, но и за лайк и репост. Могут квалифицировать, например, по статье 43 «Клевета и оскорбления». Если вдруг комментарий так квалифицирует, то тогда может быть или лишение свободы, или штраф 250-500 тысяч дирхам. Уголовное наказание может достигать 2 лет. А если будет квалифицировано по статье этого закона 52-й «Действия против безопасности и разжигание ненависти», то тогда штраф до 1 миллиона дирхам, это получается где-то 20 миллионов рублей, и максимальное наказание достигает до 10 лет лишения свободы. Это не единичный случай, это массовый поток. Иностранцы, так же, как и местные люди, подвергаются этому, и их предупреждают об этом, не давать комментарии, не делать того, против чего Арабские Эмираты выступают.
3: Может ли оказаться в такой ситуации российский турист? По мнению адвоката, да. Это будет грозить депортацией или задержанием на 48 часов. Закон действует с 2022 года, но туроператоры именно таких случаев не припомнят. Однако всем своим клиентам дают очень подробные рекомендации, как себя вести в стране, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
5: У нас есть памятки, там куча всякой информации, начиная от телефонов наших консульств, экстренных служб. В том числе туда сейчас включены вот вещи, связанные с тем, что нельзя фотографировать какие-то объекты в Эмиратах. До недавнего времени очень относились негативно к фотографированию вообще женщин, посторонних, без их согласия. Тем более с комментариями по поводу их сумок и так далее. Надо еще помнить, тоже мы об этом предупреждаем, что многие эмиратские официальные органы, такие как полиция, например, или суды, все дело производства, и беседуют они исключительно на арабском. Соответственно, если вы не в состоянии общаться на арабском языке, то надо либо принимающую компанию, либо спонсорские службы наши попросить о том, что вам нужен переводчик. Имейте в виду, что если вы самотурист, то, что называется, то услуги переводчика наше посольство выставит вам.
3: В России, как говорят адвокаты, если кто-то написал, что сумка поддельная, тоже могут привлечь к ответственности. Правда, это будет судебная история. К счастью, еще не уголовная. И штраф может быть максимум 100 тысяч рублей. Итог простой. Помните, ваш старый комментарий в соцсетях может встретить вас в аэропорту. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: «Между делом» с Кирой Альтман.
6: Мы встретились на конференции о качестве жизни. Обрадовались друг другу. И Ирена Понарошку, предприниматель, автор цифрового медийного контента, подарила мне крем из кактуса, который она выпускает. В перерывах праздников я под впечатлением написала Ирене и попросила ее встретиться со мной еще раз и рассказать о том, как к ней пришла идея делать собственный косметический продукт. Это мне кажется непосильной задачей. И я хотела услышать историю с самого начала.
7: У меня был такой классный проект, который назывался «Авокадо Бокс», в который я собирала продукцию российских и иностранных брендов. И я делала такой сэмпл-бокс для девчонок и знакомила их с альтернативами масс-маркету, с альтернативами химозной косметики. Рассказывала, что в туши для ресниц есть свинец, в скрабах для тела есть микропластик. Это все не очень хорошо сказывается на нашем здоровье. И я погрязла в составах, во всяких пропиленгликолях и так далее. Мне это было очень интересно, и тогда ко мне начали приходить разные производители косметики и говорить: да, Ирена, давайте мы вам сделаем вашу линейку косметики. Но я видела, что это не были натуральные бренды, это было просто контрактное производство, и я не понимала, чем моя косметика будет отличаться от миллиона других. А потом я познакомилась с моими партнерами, нынешними Димой и Кристиной. Они привезли меня на свою ферму, показали, что они выращивают там лаванду, алоэ, авокадо, строят там производство, очень красивое производство. Для меня очень важна эстетика. И тут мы как раз-таки сошлись пазлами с моими партнерами, с Димой и Кристиной, потому что они не поленились и не пожалели средств на то, чтобы даже производственный цех был произведением искусства.
6: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: «Между делом» на Бизнес FM.
8: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на АЗС в Пятигорске. Проводится проливка и разбор конструкции. На месте работают порядка 60 человек и 29 единиц техники. Уточняется, что инцидент произошел на заправке «Росгаз». Как сообщалось ранее, на газовой автозаправке в Пятигорске произошел взрыв с последующим возгоранием. Площадь пожара составляла 1000 квадратных метров, пострадали 6 человек. В расположенном неподалеку многоквартирном доме выбиты стекла. Конструкции здания не пострадали. По предварительным данным, причина происшествия – нарушение техники безопасности при разгрузке автомобиля газовоза. Возбуждено уголовное дело. В Санкт-Петербурге у пенсионерки похитили почти 9 килограмм золотых слитков. Общая сумма ущерба составила около 163 миллионов рублей. 75-летняя женщина рассказала, что с апреля ей звонили неизвестные, которые под предлогом декларирования денежных средств убедили передать курьеру деньги, доставшиеся от покойного мужа, и золотые слитки. Полиции удалось задержать курьера мошенников, сообщили в региональном управлении МВД. Возбуждено уголовное дело. Полиция продолжает оперативно следственные мероприятия, устанавливаются соучастники и другие эпизоды противоправной деятельности. Директор Евровидения Мартин Грин допустил возвращение России на конкурс в будущем. В интервью LBC он пояснил, что страну отстранили не из-за начала боевых действий на Украине, а из-за отсутствия доказательств независимости вещателя ВГТРК от российских властей. По его словам, Россию вернут на конкурс, если российский вещатель, получающий права на трансляцию Евровидения, будет соблюдать правила членства. Финал юбилейного 70-го песенного конкурса состоится сегодня вечером в Вене. В этом году 5 стран отказались от участия в Евровидении из-за допуска Израиля. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17 часов в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. США не поддерживают независимость Тайваня и ставят на паузу многомиллиардные военные поставки острову. После визита в Китай Дональд Трамп высказался на самую чувствительную для Пекина тему. Власти Тайваня болезненно отреагировали на слова президента США и заявили, что не подчинятся Китаю. Срок действия лицензии истек. Что дальше? Временное разрешение на продажу российской нефти, выданное Минфином США, больше не действует. Вашингтон уже дважды продлевал лицензию. Из-за проблем в мировой энергетике, вызванных войной с Ираном, будет ли новая пролонгация? Компьютерная игра «Клуб романтики», запрещенная 2 года назад Роскомнадзором, возвращается. Создатели переработали сюжетные линии и адаптировали их под законы и традиционные российские ценности, что известно о спецверсии для отечественного рынка. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Трамп после визита к Си заявил в интервью Fox News, что пока поставил на паузу вопрос о поставках оружия Тайваню на 12 миллиардов долларов. Дальше, как он сказал, все зависит от Китая. Пока политика США по Тайваню не изменилась, Китай должен остыть, но никто не будет поддерживать объявление независимости, так как это ведет к войне за 9 тысяч миль от США. Вот как все это было сказано в ответ на вопрос журналиста Fox News.
10: Китай не хочет видеть это место. Мы будем называть Тайвань местом, потому что никто не знает, как его определить, но они не хотят, чтобы оно стало независимым. И я думаю, что они, вероятно, сделают что-то довольно жесткое, и тогда их встретят суровым ответом, и произойдут плохие вещи. Мы говорили, кстати, об этом весь вечер. Я думаю, что сейчас я знаю о Тайване больше, чем о любой другой стране.
11: Должен ли народ Тайваня чувствовать себя более или менее в безопасности после вашей встречи с Си Цзиньпином?
10: Ничего не изменилось. Я не хочу, чтобы кто-то стал независимым. И вы знаете, что мы должны преодолеть 9500 миль, чтобы участвовать в войне. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы Китай остыл.
11: Но вы ждете одобрения поставок оружия Тайваню на миллиарды долларов? Это продвигается вперед?
10: Ну, я еще не одобрил это. Посмотрим, что получится. Возможно, я это сделаю. Возможно, я этого не сделаю. Но мы не хотим войн. И если все останется как есть, я думаю, Китай не будет против. Но мы не хотим, чтобы кто-то сказал: давайте станем независимыми, потому что Соединенные Штаты нас поддерживают.
1: Тема Тайваня стала одной из самых острых на встрече Трампа и Си. Все заметили, что китайский лидер буквально с первых минут после приема гостя высказался не по-восточному прямо. Трамп комментировать тогда не стал. Белый дом в официальном заявлении после переговоров вообще не упомянул Тайвань. Хотя, как отметил Bloomberg, Пекин опубликовал заявление Си по Тайваню еще до завершения переговоров, что подчеркивает, насколько серьезным был его сигнал. Wall Street Journal пишет, что предупреждение Си Цзиньпина по Тайваню стало главным напряженным моментом саммита в Пекине и фактически омрачило попытки Трампа представить встречу как лучший саммит в истории. Издание подчеркивает, что Пекин специально вынес тему Тайваня на первый план, хотя Вашингтон заранее давал понять, что не собирается менять свою политику по острову. Президент США высказался уже только после саммита, вернувшись в США. Мы обсудили это с политологом-международником, экспертом клуба «Валдай» Андреем Картуновым.
12: Можно сказать, что состояние тайваньской проблемы и действия сторон, по крайней мере, риторические заявления, они являются индикатором более общего состояния американо-китайских отношений. То есть, если, скажем, Соединенные Штаты хотят проявить жесткость, то обычно они предпринимают определенные шаги, скажем, в направлении каких-то высокопоставленных делегаций в Тайбэй, новые соглашения о поставках вооружений Тайваню, ну и так далее. И вот мы видим, что накануне визита Трампа в Пекин таких шагов не предпринимал. То есть Трамп не пошел на обострение, что свидетельствует о том, что, в общем, он хотел пытаться договориться по другим, может быть, более принципиальным для США вопросам. Но при этом, если смотреть на риторику, то, наверное, в Пекине могли быть разочарованы тем, что не прозвучало из уст американского президента какого-то более решительного осуждения идеи независимости Тайваня. Определенная неопределенность американской позиции в отношении статуса острова сохранилась, и здесь, в общем, американская позиция не претерпела каких бы то ни было изменений. Поэтому, наверное, можно заключить, что в отношении Тайваня статус-кво на данный момент сохраняется.
13: А как можно расценить то, что после переговоров с Си Трамп не одобрил сделку о поставке Тайваня оружия.
12: Да, это как раз и говорит о том, что Трамп не хочет раздражать китайских партнеров. И более того, в общем, если говорить о общей динамике отношений вот в этом треугольнике Вашингтон-Пекин-Тайбэй, то можно сказать, что постепенно роль Тайваня для Соединенных Штатов начинает снижаться.
1: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Тайвань отреагировал на заявление Трампа. В официальном заявлении администрации острова выражена благодарность Трампу за его неизменную поддержку безопасности в Тайваньском проливе на протяжении многих лет, включая продолжающиеся поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня отреагировал на слова Трампа о том, что США не будут воевать за независимость острова, видимо, восприняв это как призыв отказаться от независимости. И в МИДе заявили в связи с этим, цитирую, «Тайвань является суверенным и независимым демократическим государством и не подчиняется Китайской Народной Республике». Конец цитаты. Как расценивать эту реакцию и почему Трамп высказался по Тайваню только после переговоров? Мы обсудили все это с Георгием Бофтом.
14: Ну, Трамп не хотел отвечать резко Си Цзиньпину, потому что заявление Си Цзиньпина по Тайваню было достаточно резким. И Китай в идеале хочет, чтобы, конечно, США поддержали бы воссоединение Тайваня с Китаем. Или, как минимум, отказались от политики «не поддерживаем независимость» в сторону «не станем вмешиваться в случае военного конфликта». США достаточно сильное лобби существует в пользу поддержки Тайваня по-прежнему. Поставки оружия на примерно 14 миллиардов долларов были заморожены Трампом еще в декабре прошлого года. И он вроде бы сначала перед визитом говорил, что обсудит этот вопрос. Однако обсуждать его не стал ввиду его высокой конфликтности, а после, в общем, сохранил ту позицию, которая есть. По Тайваню стороны остались при своих. Никаких изменений позиции не произошло. Рассматривают это как некую козырную карту на переговорах.
13: Реакция Тайваня, она разная. Вот администрация поблагодарила Трампа за поддержку, включая поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня порезче выступил. Мы суверенные и независимые, Китаю не подчиняемся. Вот как расценивать реакцию Тайваня?
14: Оппозиция в лице Гоминьдана, она гораздо мягче относится к Китаю. Более того, глава этой оппозиции недавно побывал в Пекине с визитом. И Си Цзиньпин ее принимал. И, в общем, ставка Китая сохраняется на мягкое мирное поглощение острова, возвращение его, так сказать, в родную гавань. Он готов терпеть годами. На военную конфронтацию и на захват Тайвань силы Китай не пойдет в обозримом будущем.
1: Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает», с ним беседовал продюсер «Бизнес-ФМ» Андрей Гаврилов. Государственный визит Трампа в Китай продлился 3 дня. Владимир Путин летит в Пекин с однодневным официальным визитом, о чем сегодня заявили в Кремле. Александр Лукашенко поблагодарил американцев за поддержку Белоруссии и попросил передать самые добрые пожелания Дональду Трампу. Белорусский президент принимал в Минске Фрэнклина Грэма, главу Евангелистской ассоциации Билли Грэма, и на встрече рассказал, что 2/3 всей гуманитарной помощи Беларусь получает из США, несмотря на санкции.
15: Огромная вам благодарность за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете белорусам, нашим людям. Мы это очень ценим. Дело не в объемах. Думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимание на Беларусь. Но вы молодцы. Спасибо вам за эту помощь и поддержку. А вообще Соединенные Штаты Америки в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно. Говорят, санкции, но американцы молодцы.
1: Лукашенко пообещал устроить Грэму встречу с белорусскими протестантами, чтобы он смог лучше понять, как они живут в Беларуси, и не беспокоился об их судьбе. Популярная игра «Клуб романтики» от молдавских разработчиков снова станет доступна в России спустя 2 года. Создатели согласились адаптировать ее под российские законы. Версия для Android уже доступна, а для айфонов появится в ближайшие дни. В 2024 году Роскомнадзор запретил ресурс из-за содержащейся в нем информации об ЛГБТ. В России это теперь экстремистская и запрещенная организация. Приложение было особо популярно у русскоязычной аудитории только в сообществе во ВКонтакте. Сейчас под 1,5 миллиона подписчиков. Оно было в топе App Store и Google Play. Теперь создатели заявляют, что разработали спецверсию для России, который будет заметно отличаться от международной. Подробнее Екатерина Штрыкова.
16: Как мы шутили в университете, клуб романтики – это игра для тех, у кого нет личной жизни, но кто хотя бы может в нее поиграть. Пользователю предлагают выбрать одну из более чем 40 историй от комедии до детектива. По сути, это романтические романы, в которых есть возможность влиять на развитие событий и концовку. А самое главное – выбрать для главного героя, а это всегда женщина, любовный интерес. В 2024 году, как раз после выхода одного из обновлений, РКН запретил игру. Тогда разработчики ее Story Interactive не стали удалять запрещенный контент, ссылаясь на ценности компании. Вместо этого они ограничили доступ к приложению в российских App Store и Play Market. Но россияне находили способы обхода. Несколько дней назад компания сообщила, что после принятия одного из самых непростых решений 2 года назад подготовила отдельную версию приложения, адаптированную под российские законы. Ключевое изменение – все любовные ветки с женскими персонажами будут удалены для россиян. Такой ход комментирует гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель программы «Менеджмент игровых проектов» Высшей школы бизнеса НИУФШЕ Константин Сахнов.
17: Клуб романтики, наверное, одна из наиболее известных игр, в том числе на российском рынке, для инди-студий, маленьких команд, которые насчитывают 3, 5, 10 человек. Рынки достаточно важны, в том числе локальные рынки, такие как Россия. На Россию в целом приходится примерно 1.5% мирового рынка видеоигр. Для инди-разработчиков это может быть очень большая цифра, потому что для тех, кто хочет заработать условно $1 миллион, российский рынок выглядит очень привлекательным. Плюс надо отметить, что на российском рынке традиционно сильные компьютерные игры. На мой взгляд, решение разработчиков адаптировать версию для того, чтобы соответствовать российскому законодательству, оно, во-первых, абсолютно правильное. То есть с коммерческой точки зрения, с точки зрения соблюдения закона. Во-вторых, все-таки это вопрос в том числе репутационный, потому что достаточно большая аудитория игры именно русскоязычная. Большая часть этих игроков, они из России. Для того, чтобы у этих игроков не было проблем с доступом, была разработана отдельная версия специально для локального рынка.
16: Команда игры всегда была лояльна к российской аудитории и соблюдала закон. Например, завела официальную страницу во ВКонтакте и зарегистрировала свои соцсети в РКН. А случай адаптации игр под разный рынок из-за цензуры не новы, отмечает директор фестиваля игровой эволюции «Гамедни» Михаил Лисецкий.
18: Каждый разработчик стремится к максимизации своей аудитории всегда, везде, без исключений. Практика цензурирования игрового контента под требования региональных регуляторов, к сожалению или к счастью, совсем не нова. Самые известные региональные табу – это запрет красной крови в немецких локализациях или изображение костей и черепов в китайских. Поэтому, если решение о том, чтобы подчиниться требованиям регулятора, принято, то какими бы комментариями оно не было обставлено, надо понимать, что это решение бизнесовое, а не идеологическое. Искать какие-то подтексты, скрытые смыслы, послания здесь не нужно.
16: Поклонники встретили новость поначалу с восторгом. Под постом в Телеграме более 1000 комментариев. Но затем стали задаваться вопросами. В частности, сохранится ли прогресс из прошлой версии игры. Проблема в том, что в игре отдельные выборы совершаются за алмазы, игровую валюту. Их можно накопить бесплатно, но это долго. Некоторые алмазы покупают за реальные деньги. В компании заверили, что перенос возможен, но с нюансами. К тому же для россиян будет отдельный внутриигровой рейтинг, вне международного клуба. И тут уже не до романтики. Екатерина Штрыкова, Гуарутов. Бизнес FM.
19: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
20: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Дело вкуса с Катей Калиной.
21: Тульское бистро «Ба» названо лучшей ресторанной концепцией России по версии жюри премии «Пальмовая ветвь». Съездила посмотреть, вернулась в растерянность. Идея «Ба», сразу скажу, что «Ба» — это от сокращенного «бабушка», и правда симпатичная. Русская раменная на щах, в которой вместе с традиционным бабушкиным супом, а здесь щей 5 видов, летят и обжаренный корень сельдерея, и грибы, и разварная полба, и слайсы рыбы, если щи рыбные. Нажористый такой суп в стиле японского рамена, и даже визуально на него очень похоже, разве что подается без палочек. А мог бы. Логотип БА тоже в духе японского символизма. Контур бабушки в накинутом на голову платке, то ли замочная скважина, то ли два рисовых колобка, то ли недолепленный снеговик. Кто что видит, короче. Название «Бистро» на вывеске нет. Так говорят, сейчас модно. На этом БА, собственно говоря, все. Симпатичная идея в заявке конкурса, по мне, так маленькая, неряшливо сделанная забегаловка, куда хочется зайти и сразу выйти. Протертый линолеум, старая качающаяся мебель, текущий на шкаф с посудой потолок, отсутствие мыла в диффузорах, ожидание горячей еды 40 минут точно не про бабушкину любовь, а про планы сообразительного и предприимчивого внука сделать на ней бизнес. Словить хайп, убедив всех, что стеклянных бутылок от кефира в авоське на стене для маркетингового успеха по нынешним временам вполне достаточно. Короче, как бы и чем мои коллеги не объясняли сложность, актуальность и концептуальность замысла, по мне, наглядная история про то, что хорошая концепция и хороший ресторан вообще не одно и то же. В общем, кому в БА тульская бабушка, а кому и батюшки святы. С вами была Катя Калина.
20: Дело вкуса на Business FM.
0: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
20: Погода в Москве.
1: В столице по-прежнему плюс 23 и без дождей. Завтра они придут в город, но зато будет плюс 26. 17:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Ну, еще немного о погоде. Москву ждет неделя аномальной жары. Она пойдет на спад только к следующим выходным. Температура снизится до 20-25 градусов тепла, сообщили в гидрометцентре. Тем временем в столице открываются новые пространства для летнего отдыха. Помимо бассейнов, в рамках проекта «Лето в Москве», уже завоевавших популярность, в городе появляются новые точки притяжения. Например, светомузыкальный фонтан, в котором можно освежиться в Лужниках рядом с канатной дорогой. На Пушкинской набережной, в парке культуры, на крыше павильона у реки откроется большая веранда с лежаками, пинг-понгом, бильярдом и бистро. Да и сама набережная преобразится. Начнут работать кафе, рестораны, селфи-зоны и бассейн. Урбанист, преподаватель РАНХИКС, блогер, модератор федеральных площадок Елена Пудова.
4: Наверное, самая новая локация – это наш любимый парк Горького. И там не так давно открылась шикарная детская площадка в форме огромного рыжего кота. Она настолько универсальная, что, кажется, там найдут возможность поиграть не только совсем малыши, но и подросшие дети, подростки, и, возможно, даже взрослые. У нас почти готова набережная, которая простирается от западного порта до жилого комплекса на Береговой, это в районе Филевского парка. И Шлепихинская набережная тоже на 70% уже сделана, и она вот совсем скоро откроется.
22: Там будут именно прогулки, нет никаких развлекательных мероприятий?
4: Да, там именно прогулки, есть виды на воду. Естественно, туда зайдет какая-то наверняка коммерция в виде кафе, ресторанов.
22: А что-то про фонтан вы слышали? Тоже новая локация перед Лужниками.
4: Да, там открылся недавно новый фонтан. Дойти до него достаточно просто, заодно и прогуляться по Лужникам. Не могу сказать, что это отдельное развлечение, он просто входят в единую систему набережных Лужники.
1: Елена Пудова, преподаватель РАНХИКС, блогер, модератор федеральных площадок. Пляжный сезон в Москве всегда открывается 1 июня. К этой дате зоны для купания в столице проходят проверку Роспотребнадзора. Контролируется качество воды, состояние дна и наличие спасателей. Прошлым летом в городе было 15 официальных зон отдыха у воды с купанием и 35 мест, где плавать запрещено. В этом году в список разрешенных для купания войдут Головинские и Ангарские пруды, Нижние Бирюлевские и Галинские, Яновский, Большой Перовский и Владимирский пруды. Береговая линия с белым песком будет оборудована шезлонгами, волейбольными площадками и мангальными зонами, продолжает московский экскурсовод, журналист Диана Чебанова.
23: Видимо, в Москве что-то знают о том, какое будет лето, и сделать решили в этом году ставку на такие площадки, у которых вид будет несколько курортный. На фестивале «Лето в Москве» уже в мае многие локации открылись. Широко рекламируют новый спа-комплекс «Москино», кинопарк «Москино». Там откроют «Сазан Спа» площадью почти 500 квадратных метров, и там у нас сауна-хамам, лаунж-зоны, и под это появляется открывается вторая гостиница на 200 плюс номеров. Обновили к летнему сезону парк Сокольники. Там очень преобразилась партерная зона. Там отреставрировали центральную эстраду, эстраду Шаляпина и веранду танцев.
1: Диана Чебанова, журналист. На ВДНХ рядом с павильоном книги откроют оранжерею тропических растений с лабораторией для их изучения, а также зоны для мастер-классов и лекториям под открытым небом. Также в городе вновь начался фестиваль ландшафтного дизайна. Одна из самых ярких экспозиций на Театральной площади. Перед Большим театром разбит многоуровневый террасный сад. Там цветут яблони 5 сортов и вишни, а также редкая индийская сирень. Высаженные 7-метровые грабы и клены с среди цветущих растений – скульптуры балерин. К другим темам. США не стали продлевать лицензию на покупку российской нефти, срок действия которой истек сегодня утром. До этого момента было разрешено проводить операции по продаже, транспортировке и выгрузке той нефти, которая была загружена на танкеры до 17 апреля. Лицензия не касалась операций, связанных с Ираном. Как писал Bloomberg, сенаторы-демократы призывали не продлевать разрешение, чтобы не давать России зарабатывать на ближневосточном конфликте, тогда как Индия, наоборот, просила США оставить лицензию из-за рекордных объемов импорта российской нефти. По словам экспертов, стоит подождать. В прошлый раз после окончания лицензии Штаты выдали новую буквально через несколько дней. В этот раз администрация тоже выжидает, прежде чем принять решение. США исходят из того, удастся ли открыть Ормузский пролив и восстановить поставки с Ближнего Востока. Если станет ясно, что соглашения нет, они снова продлят исключение для российской нефти. Хотя смысла в этом уже мало, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: На самом деле, раньше под эти лицензии подпадали большие объемы. То есть сейчас фактически то, что мы уже отгрузили, та нефть идет, которая к потребителю, вот она и будет попадать под новые лицензии, если они будут опубликованы. А предыдущие лицензии, то они распространялись на ту нефть, которая уже ранее была загружена на танкеры и хранилась в море. Первая, даже вторая лицензия еще касалась таких объемов. Сейчас эти объемы уже фактически проданы все. И Индия, как только был перекрыт Ормузский пролив, моментально стала скупать ту нефть, которая хранилась у ее берегов на танкерах, российская нефть. Действительно, такое было довольно много. Bloomberg насчитывал ее порядка 160 миллионов баррелей. И она хранилась, правда, не потому, что против нее действовали какие-то санкции, а потому, что цены были низкие. То есть декабрь 2025 года средняя цена на российский Urals $39 за баррель. Январь 41, февраль 44. Просто поставщики отказывались отгружать нефть по таким ценам. И после перекрытия Ормузского пролива цены поднялись, и, в общем-то, эта нефть пошла потребителям. И вот на нее распространялись лицензии. А сейчас ее уже всю употребили, поэтому если ты будешь выпускать такую же лицензию, она будет касаться не тех объемов, а только на ту, что вот текущие отгрузки происходят. То есть смысл этих лицензий, она во многом теряется уже. И первоначальную задумку на Соединенных Штатов была именно в том, чтобы показать миру, что якобы они таким образом, выдавая лицензию, предоставляют дополнительные объемы нефти для глобального потребления и ликвидируют дефицит. Поэтому цена должна снизиться. Хотя на самом деле эта история не сработала, и рынок воспринял это по-другому, наоборот, произошел рост. А если сейчас все понимают, что никакой там нефти на танкерах уже нет, ее всю уже приняли потребители, то какой смысл тогда выпускать новые генлицензии? Но я думаю, что американцы все равно могут продлить генлицензию исключительно для того, чтобы сохранить некий статус-кво. Потому что как там будет интерпретировать рынок отказ от выпуска новой лицензии? Может быть, воспримут как некое ужесточение санкций, и что из России будет еще меньше выходить нефти, и так дефицит-то он еще будет и больше. И это может толкнуть цены на нефть вверх, чего американцам бы, наверное, не хотелось.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Предыдущая временная лицензия действовала до 11 апреля и касалась нефти, погруженной на суда до 12 марта. Трамп предупреждал, что действие ограничений будет возобновлено по окончании кризиса на нефтяном рынке. В Кремле на этом фоне заявляли, что спрос на российскую нефть остается высоким. В мае средняя цена российского Юрлса обновила рекорд 2023 года и превысила $94 за баррель, писал Bloomberg.
20: Реклама. Реклама на бизнес FM в Казани.
5: Стань

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ЕНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
5: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
6: А радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Business FM. Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит.
7: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
8: Многие спортсмены – люди суеверные. Хоккеисты, не сбривающие бороды во время плей-офф, нестиранная экипировка, счастливые носки или запрет на использование каких-то фраз перед соревнованиями. Все это известные факты из биографии разных знаменитых атлетов. Откуда берутся эти суеверия? История у каждого своя. Но иногда в определенные вещи не поверить сложно. Одна из таких – это проклятие обложки спортивных симуляторов eSports. Каждый год на них размещают известных спортсменов. На обложке футбольного симулятора, например, красовались Дэвид Бекхэм, Тьерри Анри, Рональдиньо и Рональду. Месси вообще был лицом FIFA 4 года подряд. Но многих из этих футболистов преследовали неудачи после того, как их лицо появлялось на коробке игры. Начнем с Бекхэма. В 98 году именно он был главным героем симулятора. Но удаление в матче 1/8 финала чемпионата мира того года сделало его изгоем на несколько лет. В 2016-м на упаковках игры красовался Марко Ройс, который в том сезоне травмировался несколько раз. В 2018 году Криш вообще был удален с обложки по ходу сезона из-за обвинений в изнасиловании. 2020 год. Лицо FIFA Кильян Мбаппе получает ужасную травму, которая поставила под угрозу всю его карьеру. Американский футбол тоже подвержен этой напасти. Появившись на обложке игры Madden NFL, серьезные травмы в том же сезоне получали Маршал Фолк, Лэри Фицджеральд, Пейтон Хиллис и Роб Гронковский. Год назад это случилось с Кристианом Маккафри. Ладно, травмы. После своего звездного часа в Мэддене Эдриан Питерсон попал под следствие, а Майкл Вик и вовсе оказался за решеткой. И как после этого не поверить в проклятие обложки? Но это медийность, которая приносит доходы, а от нее ни один спортсмен не откажется.
7: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: 17:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. США и Китай по итогам переговоров лидеров двух стран в Пекине договорились создать торговый и инвестиционный совет, сообщило Министерство коммерции КНР. В рамках торгового совета будут обсуждаться вопросы, связанные со снижением пошлин на определенные товары, и стороны в принципе согласились на взаимное снижение тарифов на продукцию, представляющую взаимный интерес для обеих сторон. В заявлении также говорится, что Китай рассмотрит обеспокоенность США по вопросам импорта сельхозхозяйственной продукции. Американские власти допускают захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию, пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на сотрудников Белого дома. Вашингтон планирует завести дело против политика, сообщала газета USA Today. Ранее США использовали федеральные обвинения как предлог для вторжения в Каракас и захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Издание при этом приводит позицию других источников, близких к президенту Дональду Трампу, которые считают, что он может не одобрить попытку захвата Кастро. Тем не менее, по мнению собеседников, самой угрозы может быть достаточно для давления на Гавану. Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна перевели в больницу после голодовки. Он объявил ее из-за помещения в ШИЗО перед свиданием с детьми. По данным его сторонников, в больнице политик прекратил голодовку, поскольку его начали лечить и пообещали разрешение на свидание. В 2020 году Шестуна приговорили к 15 годам колонии по делу о коррупции и мошенничестве с земельными участками. Затем срок увеличили до 17 лет по делу о применении насилия к сотруднику ФСИН. Сам Шестун вину не признает и считает уголовные преследование политически мотивированным. Синоптики предупреждают о грозе, которая может пройти в Москве и Подмосковье перед тем, как регион попадет под влияние аномальной жары. Как сообщили ТАСС в гидрометцентре, завтра днем воздух прогреется до плюс 24-26 градусов, а по области до плюс 27. При этом местами может пройти кратковременный дождь и в отдельных районах гроза. Кроме того, осадки и гроза в отдельных районах Подмосковья могут пройти и в ночь на понедельник. Новости на Business FM. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. На месте взрыва на АЗС Пятигорске пожарные ликвидировали открытое горение. В тушении огня участвовали 60 человек и 29 единиц техники. Известно о 6 пострадавших. В одном из домов по соседству выбило стекла. Причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при разгрузке газовоза. Война. Бизнес-план покажет. Ведущие немецкие автоконцерны Mercedes-Benz и Volkswagen готовятся увеличить присутствие на рынке оборонного производства. Почему военная составляющая признана перспективной и какое место она займет в бизнесе автогигантов? Игры кончились. Японская компания Konami, создавшая один из главных хитов мировой гейм-индустрии Silent Hill, объявила об уходе из России и Белоруссии. Решение вступает в силу через месяц. В чем его причина и что ждет игроков? Все подробности в эфире Business FM. Корейский техногигант Samsung Electronics готовится к 18-дневной всеобщей забастовке. Она намечена на 21 мая. Компания начала экстренно сокращать производство для минимизации последствий возможных сбоев, пишет Korea Times. Требуется как минимум неделя для подготовки оборудования к снижению объема выпуска чипов. Профсоюз и руководство Samsung не смогли договориться о бонусах и премиях для работников на фоне высоких прибылей из-за бума в индустрии полупроводников. Компания по-прежнему намерена направлять на выплаты 10% операционной прибыли. Профсоюзы требуют увеличить премиальный фонд в 1.5 раза. Как всеобщая забастовка в Samsung повлияет на глобальный рынок чипов? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
10: Давно люди просят, чтобы им зарплату выплачивали соответствующую. Им компания Samsung говорит, что мы вам платить не будем в том объеме, в котором вы планируете. И должны были договориться, но, к сожалению, к консенсусу они не пришли, поэтому уже переросло в большую конфронтацию. При этом очень важно отметить, что в Корее очень жесткие условия труда. Это, на мой взгляд, одни из самых жестких условий труда. Всех людей, кто я знаю, кто там поработал, они, мягко говоря, приезжают потом в Россию и просто полгода приходят в себя. Ребята работают там по 16 часов в день и с одним выходным в месяц. Это типичный график работы для корейца. Ну, может быть, сейчас чуть-чуть меняется. По крайней мере, лет 5 назад это так было. Они очень много работают и перерабатывают. Поэтому условный протест из-за того, что сложные условия труда повысить и зарплаты повысить, они не особо хотят повышать. Но при этом заметим, что второй игрок по производству памяти, SK Hynix, они точно так же находятся в Корее. И для них это большой плюс. Они больше продадут память. памяти. Поэтому примерно будет в балансе все. И я предполагаю, что когда начнется там забастовка, там что-нибудь пообещают уважаемым протестующим, они побастуют пару дней и дальше продолжат производство.
11: А если забастовка продолжительной окажется, сроки ее могут как-то сказаться все-таки на глобальном рынке чипов памяти?
10: Да, конечно. Вот, допустим, когда ребята провели тут забастовку ночью, в пятницу, в один день, то сразу же именно контрактное производство чипов, это не памяти, а контрактное производство процессоров и других микросхем, которые Samsung осуществляет для других компаний, например, для компании Tesla, то вот за одну такую забастовку выпуск упал на 58%. Поэтому если это продлится достаточно долгое время, допустим, неделю, две, три, вот это вот уже сильно повлияет, потому что в большинстве своем запасы формируются на месяц вперед, поэтому условно две недели воевать можно, дальше уже будет довольно проблематично для компании.
0: Максим Горшенин, эксперт. Предстоящая забастовка работников Samsung может привести к невообразимым последствиям и, вероятнее всего, потребует вмешательства властей. Об этом заявил министр торговли Южной Кореи. Многие в бизнесе рискуют, остальные закрываются. Мы продолжаем опрашивать предпринимателей из малого и среднего бизнеса, как обстоят у них дела. Forbes писал, что только в первом квартале закрылось 200 тысяч компаний, что на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. У всех свои проблемы, но есть и общие, такие как слишком дорогие деньги и необходимость сокращать в том числе персонал.
12: «Бизнес говорит».
13: Основатель и владелец Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной – Ирина Старостина.
14: Для меня, как для представителя бьюти-индустрии, в ней я работаю 19-й год. Сейчас один из критических моментов – это, конечно, изменение налоговой ставки. Для нас при низкой маржинальности, в принципе, в бьюти, у нас очень большая расходная часть в нашей индустрии. Для нас изменение данных условий, то, что мы слетаем с патента, минимальные у нас остались значения суммы – это до 10 миллионов в год. То, что сейчас я вижу по факту, и есть статистика, что по сравнению с тем годом уже закрылось больше на 20% бьюти-салонов в Москве. И тенденция это будет наблюдаться, потому что лето – это не сезон для нашей индустрии, тем более мы наблюдаем сильный спад среди потребителей. Наши клиенты стали ходить реже, либо отказываться от услуг, либо делать их сильно дешевле. То есть, например, маникюр без покрытия или уже не такие окрашивания сложные, а просто окрашивание корней. То есть, как бы снижается не только спрос, но и чек у клиента. Конечно, мы ожидаем то, что будет еще хуже. Как бы не хотелось быть оптимистом, но тем не менее реалии совершенно другие. Оптимизировать все, что можно было, первый квартал нам это показал, мы сделали. Но есть факторы, которые, ну, неизбежны. Большая расходная часть, чтобы предоставлять качественные услуги для пациента, мы не можем ее урезать уже.
13: Основатель бренда «Биома» товаров для комфортной беременности и материнства Владислав Хайрулин.
15: Сейчас вокруг много информативного шума о том, что всех все плохо, все закрываются. У нас ситуация была такая раньше на пару лет. В моей компании кризис случился 1.5 года назад, и мы сейчас из него вышли, как раз-таки находимся в стадии активного роста, развития и наращивания объемов. Поэтому не могу сказать, что у нас такая же картина, как у большинства. Просто мы чуть раньше перестроились и прожили свой кризис. У нас все хорошо, потому что мы строим свой бренд, то есть продаем на маркетплейсах не просто какие-то все товары подряд, а ушли в узкий сегмент, убрали все лишние продукты, товары. И у нас снизилась зависимость от демпинга, от условий маркетплейсов, благодаря фокусной работе над брендом.
13: Сооснователь бренда одежды «Лен и семья» Владислав Сидорчук.
16: У нас по-своему уникальный кейс в этом отношении. Мы сезонники, у нас исключительно летний ассортимент льняной одежды, и работаем мы на море. Поэтому мы всегда ждем наступления тепла. От этого зависит, начнется ли сезон чуточку раньше, ну и как следствие продажи. Но в этом году в Крыму весна совсем не весенняя выдалась, поэтому, конечно, это повлияло на продажи, и держались мы только на постоянных клиентах и скидочных предложениях. Нам пришлось этой зимой закрыть свой магазин в Москве, и мы решили сконцентрироваться на тех местах, где мы больше всего надо, то есть на юге. Поэтому мы открываем дополнительный магазин в Ялте. И не сказать, что это плановый виток нашего развития, скорее риск и игра ва-банк. И, судя по коллегам, рискуют сейчас многие, а остальные просто закрываются.
12: «Бизнес говорит».
0: Немецкий автопром встает на военные рельсы. Гендиректор Mercedes-Benz Ола Келениус заявил Wall Street Journal о готовности концерна выйти на рынок оборонного производства, если это будет экономически целесообразно. Топ-менеджер подчеркнул, что мир стал непредсказуем, и Европе необходимо срочно усилить свой оборонный профиль. Келениус назвал выпуск военной техники растущей нишей, хотя основной профиль Mercedes по-прежнему производство легковых авто. Тенденцию подтверждают и другие компании. Volkswagen уже ведет переговоры с израильскими компаниями о производстве компонентов для системы ПВО «Железный купол». Сам Mercedes давно готовит почву. С 2021 года производство военных грузовиков выведено в отдельное подразделение, а внедорожники G-класса уже предлагаются в спецмодификациях для армии, комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
17: ЦХ очень большие в разных городах Германии, в разных землях, и они простаивают. Потом приходится сокращать персонал. А это большое количество людей, около 30-50 тысяч персонала, и с ним нужно что-то делать, потому что этот персонал работал 30-40 лет на одном производстве, и эти люди больше не умеют ничего делать. Я думаю, что компания Mercedes рассматривает это как временное направление во избежание того, чтобы не закрыть свои большие заводы и как-то поддержать свои склады, потому что сейчас очень много продукции непроданной, к сожалению, из-за конфликтов с Китаем, с Америкой. Безусловно, это сказывается. И, в принципе, у Мерседеса был реальный шанс сейчас временно перестроить свое производство, тем самым спасти и компанию, и сотрудников. Но это пока перспектива на первые 10 лет. Это уже обсуждается и в немецком Бундестаге, и вопрос решенный. Я думаю, что и это все запустится в ближайшие пару месяцев.
11: Может ли это быть результатом давления со стороны США и НАТО на Европу по увеличению оборонных расходов? Или это только рыночная инициатива?
17: Безусловно, да. Это и рыночная, и политическая, и экономическая. Внутренняя политика Германии очень сильно изменилась. И сейчас в связи с подорожанием света и нефти нужно перестраиваться. Ну и плюс внешнеполитический формат. То есть сейчас Германия хочет, по сути, возглавить НАТО. Есть такие амбиции, да, у бундесканцлера Мерца. И те люди, которые занимаются оборонкой, они считают, что это большой сейчас шаг к развитию и к пересмотру стратегических ценностей и прочих. После высказывания Трампа неоднократно, что он хочет вывести войска из Германии, пересмотреть доктрину взаимоотношений НАТО внутри, немецкое правительство, жители Германии все меньше стали доверять США и вот пересмотреть все свои промышленности.
0: Александр Бойко, главред журнала «Берлинский телеграф». Как писал Der Spiegel, производитель танков КНДС может купить заводы Mercedes-Benz и Volkswagen, чтобы наладить там выпуск бронетехники. Оборонный холдинг готов инвестировать 1 миллиард евро в новые мощности. Один из крупнейших японских разработчиков игр Konami, известный в том числе по серии игр Silent Hill, объявил об уходе из России и Белоруссии. Как пишут профильные порталы, под ограничения как минимум попадут игровые серверы популярного экшена Metal Gear Solid, а также второго популярности футбольного симулятора eFootball. Игроки уже начали получать предупреждения в самой игре. Онлайн-составляющая будет отключена 15 июня. При этом проекты Konami уже давно недоступны для официальной покупки в России. Чего ждать игрокам и с чем может быть связано решение компании, говорит автор YouTube-канала Realistic PS, но который специализируется на игре eFootball от Konami, Алексей Немцев.
18: К сожалению, нам самим доподлинно неизвестно, что именно перестанет быть доступным после 15 июня. Сценариев может быть несколько. Пропадет локализация и перестанут рассматривать вопросы в техподдержке. Самые плохие сценарии могут заблокировать IP-адреса игроков из России и Беларуси, и мы окончательно потеряем возможности зайти в игру и уж тем более играть в нее. Вместе с этим также возникает вопрос, а что же будет с прогрессом у людей, с их игровыми аккаунтами, на которые было потрачено немалая сумма средств. К сожалению, Konami рассматривает наш регион как не самый прибыльный, ввиду того, что при уже имеющихся ограничениях на персональных компьютерах, на игровых приставках PlayStation и Xbox, множество пользователей из Российской Федерации, из Украины и Беларуси, как правило, используют иностранные аккаунты с иностранными регионами. И поэтому издатель, наверное, не до конца понимает, какой именно приток средств ему поступает, в том числе числе из стран СНГ. Почему они решились на такие действия так поздно, это также остается непонятным. Есть несколько вариантов. В случае с отдельно взятой игрой, с игрой-сервисом eFootball, в которой мы играем, есть подозрение, что разработчик решился на подобные действия после последних действий со стороны Роскомнадзора, когда последние 2-3 недели пользователи из России не могли спокойно играть в eFootball, ввиду того, что сервера Амазона и Cloudflare продолжали блокироваться и, судя по всему, затронули сервера, которые относились и к игре тоже. Пользователи из России испытывали проблемы со входом в игру, с тем, чтобы присоединяться к иностранным игрокам в матчах, из-за чего по ходу игр их нередко выкидывало, что могло создавать проблемы иностранным игрокам. Вероятнее всего, Konami видели это все со стороны и, в конце концов, приняли решение умыть руки, вместо того, чтобы пытаться что-то предпринять в подобной ситуации. Конечно, их уход будет достаточно заметным, и вполне вероятно, что последующие релизы того же самого Metal Gear Solid, следующих Silent Hill'ов, если они выйдут в ближайшие несколько лет, мы получим уже без российской локализации.
0: Алексей Немцев, эксперт по компьютерным играм. В работе сервиса в других регионах мира никаких изменений не произойдет. Российским и белорусским геймерам рекомендуют сменить регион в настройках, пока еще есть возможность не потерять накопленный прогресс.
19: Реклама.
20: Реклама на Business FM в Казани.
4: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
19: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. На Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
21: За последнее время на офисный рынок Москвы вышло заметное количество непрофильных девелоперов. Доля новичков пока не выглядит критической, но именно их точечные проекты усилили конкуренцию в сегменте нового продукта. С этим утверждением коммерческого директора Space One Марии Кабановой не поспоришь. По оценкам замруководителя департамента по работе с офисными помещениями компании

0: слегка замедлился в своем развитии. Или вошел в фазу стагнации, словом, взял паузу. Аналитики компании CMVP прогнозируют, что по итогам этого года сумма купленных и арендованных офисных площадей снизится на 13% по сравнению с прошлым годом. Новое строительство сохранит высокий уровень. Его прогноз на 2026 год – 610 тысяч квадратных метров, а в 2025 году было 715 тысяч. Однако рынок будет находиться под давлением растущей вакансии. Ожидается рост доли свободных площадей на 2,5% пункта по сравнению с 2025 годом. И вот на таком рынке чем девелопер-новичок может заинтересовать офисного арендатора или покупателя и удержать его, доведя до конечной сделки в своем проекте? Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале «BFM.ru».
1: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: 17:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес-ФМ». Красный флаг для артистов. Как закон о пропаганде наркотиков уже поменял российский музыкальный рынок.
1: Итоги недели.
2: Эксперты подсчитали, что почти половина треков на российских стримингах нуждается в правках из-за возможных правовых рисков. С 1 марта закон о пропаганде наркотиков стал строже. В нем расширили понятие пропаганды и ужесточили наказание. Что в связи с этим делают лейблы и музыканты, выясняла Наталья Шашина.
3: Из-за закона о пропаганде наркотиков лейблы провели тотальную ревизию старых каталогов. Как делится с «Бизнес-ФМ» Антон Пронин, экс-совладелец лейбла «Монолит», сейчас владеющий лейблом «True Music», на то, чтобы отслушать и вычистить около 30 тысяч песен, ушло около 2 месяца.
4: Новый материал с подобным упоминанием артисты, во-первых, не несут. Во-вторых, для новых артистов, которые приходят на лейбл, это red flag, красный флаг. Мы не работаем с материалом, который включает подобную информацию. Как, собственно говоря, сейчас мы внутренний ценз повысили до того, что мы даже с ненормативной лексикой в музыкальном материале у артистов не работаем.
5: Насколько в этом смысле треки каких-то исполнителей, которые вы явно понимаете, что они могли быть в какой-то части ярче, но они становятся более костными, картинка становится менее пестрая, потому что на всякий случай перебдевают. Есть такое явление?
4: Такое явление с точки зрения креативно-творческой реализации людей, наверное, присутствует, потому что действительно в этом были какие-то свои краски. Но лично мое мнение, что за последние несколько лет частота обращения к этим краскам и к такого рода русскому языку, на мой взгляд, она все-таки начала смещаться в сторону перебора. Я бы так это назвал.
3: Более 40% песен на российских стримингах требуют правок из-за закона о запрете пропаганды наркотиков, показало исследование юридической фирмы Sample Legal, пишут «Ведомости». Было проанализировано более 800 песен, которые выпустили до ужесточения закона. С «Бизнес-ФМ» на условиях анонимности пообщался основатель одной из московских групп с небольшой аудиторией. У них оказалось 2 трека, которые теоретически могут попасть под закон, но перезалить их исправленные версии оказалось непросто.
6: Сейчас размещение идет через агрегаторы, а сервисов, которые нормально работают с Яндекс.Музыкой и ВК, не так много. Например, в том, который мы используем, нельзя просто заменить один трек внутри релиза. Нужно удалять альбом целиком и потом заново его выкладывать. Соответственно, альбом на какое-то время пропадает со всех площадок. Это может растянуться на месяц и больше. Еще был неприятный опыт. Пытался повторно загрузить песню, которая уже раньше выкладывалась, потом удалялась, и в итоге нормально перевыложить ее не получилось. Вопрос не только в самом желании что-то поменять, а еще и в чисто технических ограничениях всей системы.
3: По данным Sample Legal, большинство композиций, которые нуждаются в правках, в жанре хип-хоп. Гендиректор платформы для продвижения треков на радио Top Hit.ru Павел Балашов рассказывает, каждый день песни поступают в сервис на тестирование, и большинство треков, которые содержат упоминание запрещенных веществ, это рэп и R&B. В поп-музыке это около 5%.
7: Пока мы не видим, что сократилось количество таких треков. Видимо, артисты еще не сразу поняли, что нужно немножко уже попридержать пыл. Ну и плюс треки некоторые пишутся достаточно заранее, и то, что мы сейчас получаем, скорее всего, было написано еще до принятия этого закона. Ну, я думаю, что артистам достаточно просто запикать или заменить это слово. В этом последняя песня Баста Игла говорит о том, что, в принципе, 80% песни можно запикать, народ все равно будет слушать. Я думаю, что они специально

0: написали такой трек.
1: Трек Басты и Гуфа «Из песни слов не выкинешь» вышел в конце апреля. В нем запикано чуть ли не каждое второе слово, в том числе вполне безобидные. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Как бизнес решает проблемы с иностранным программным обеспечением?
3: Итоги недели.
2: В редакцию обратился предприниматель, у которого встала работа из-за блокировок. Раньше он пользовался западным софтом, ушедшей из России компании с помощью VPN. Но сейчас у нас блокируют способы обхода иностранных ограничений. Причем касается это самых разных отраслей. Рассказы бизнеса у Михаила Сафонова.
4: Бизнесмен Андрей, написав в редакцию, обратил внимание на следующее. Компаниям рекомендуют переходить на отечественное программное обеспечение. И тогда не будет проблем с блокировками с иностранной или с нашей страны. Но как быть, если российское ПО либо вовсе отсутствует, либо не подходит по качеству? Андрей работает в полиграфии, где весь мир использует продукты американской корпорации Adobe. У нас ее называют просто Adobe. Ее программы знакомы каждому. Самое известное, пожалуй, Photoshop. Компания ушла из России в 2022 году. Близкого по качеству софта у нас не появилось, рассказывает предприниматель. Зарубежные ограничения, например, для продления лицензии, можно было обходить, используя VPN. Но сейчас эти сети в России блокируют. И вообще, применять их, по ощущениям бизнесмена, становится небезопасно.
5: Без VPN буквально позавчера адобовские сервера перестали считывать лицензии. Все встает, программу не загрузить, ничего не сделать. Лицензии удается как-то покупать, продлевать, но сейчас они не отвечают. Нет соединения с серверами. То есть, соответственно, что нам нужно? Ставить VPN. Мы ставим VPN, нас начинают кошмарить о том, что сейчас вам прилетит штраф там или что-то, какая-то комиссия за иностранный трафик.
4: Справедливости ради, штрафы за VPN пока не ввели. Хотя утечки, что операторы начнут брать плату за использование иностранного трафика, а это и есть VPN, уже были. И все это касается далеко не только полиграфии. Руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ Олег Капранов, на вопрос, какие сферы сталкиваются с трудностями из-за недоступности зарубежного ПО, отвечает: спектр широкий. Можно обходными путями купить и поставить иностранный софт, но ему требуется постоянная поддержка и обновление. И даже установка обычного драйвера превращается в проблему.
6: Наверное, самые болезненные сегодня вещи – это обновления различные, это какие-то решения Microsoft, например, это драйвера, патчи безопасности, какие-то обновления, например, для ядра Linux. То есть это на самом деле довольно большой объем очень технического софта. Это даже во многих случаях не какие-то программные продукты целиком.
4: Что же касается непосредственно отраслей, то в первую очередь приходит на ум инженерный софт, который наши компании традиционно покупали за рубежом. Гендиректор холдинга Aditim, это инжиниринговая компания в области переработки полимеров, Георгий Солдатов, рассказывает, что частично использует отечественное ПО и уклончиво объясняет, что проблемы с иностранным софтом компания решает за счет качественной IT-поддержки, а иного выхода нет.
7: Мы обновляем, хитрим, еще что-то и так далее. Еще раз, заменить весь софт, особенно инженерный софт, российским софтом невозможно. Смысла в этом нет. И, конечно же, если мы хотим быть лучшими, то мы используем лучший софт.
4: То же самое касается, например, автосервиса, где софт нужен для диагностики или переоборудования, как в случае с компанией Ital Gas Engineering, которая занимается установкой на автомобили газовых баллонов и, как можно понять из названия, использует итальянский софт. А на вопрос, можно ли чем-то заменить ПО из недружественной страны, гендиректор компании Алексей Банковский ответил так.
8: К сожалению, это уникальный продукт, и, естественно, никто не даст ключей для создания копий или каких-то доработанных российских версий. Это все защищено, и, ну, опять же, ломать это, поступать некорректно по отношению к партнерам, что тоже не есть хорошо.
4: Даже если есть российские или китайские аналоги, нужно еще и обучить персонал на них работать. По оценке генерального директора производителя высокотехнологичного оборудования «Троицкий инженерный центр» Евгения Горского, для крупной компании это обойдется в 7-8 значную цифру. Для его производства меньше, но делать это он пока не собирается.
5: Нам нет смысла менять ПО, и мы будем биться до последнего с точки зрения VPN-ов и прочих технологических вещей только для того, чтобы не трогать людей и не заставлять их переучиваться просто потому, что поменялась политическая обстановка.
4: Правда, власти не раз говорили, что сам по себе VPN не запрещен, и ответственности за его использование нет. Более того, признавали, что в нем есть польза, потому что он помогает обходить блокировки Запада. Но дело в том, что сами по себе эти сети не делятся на плохие и хорошие. Они лишь шифруют трафик, и использовать это можно с разными целями. И легальному бизнесу этот инструмент сейчас нужен, потому что зарубежный софт можно заменить не всегда. И фотошопом такую реальность не исправить, особенно если из-за блокировок его нет. Михаил Сафонов, Елена Марчукова, Анна Моргунова. Бизнес FM.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Михаил Булгаков. Если я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Наизусть на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
2: 17:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Представители европейских стран начали переговоры с военно-морскими силами иранского корпуса стражи исламской революции по вопросу прохода судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана. Как отмечается в сообщении, новость об этом появилась сегодня после прохода судов из стран Восточной Азии, в частности из Китая, Японии и Пакистана. Президент США Дональд Трамп может извлечь личную выгоду из потепления торговых отношений с Китаем. Так, перед поездкой в Пекин он инвестировал в акции Боинга, Apple и Nvidia, сообщает новая Цюрихская газета со ссылкой на отчет Управления по правительственной этике США. С января по март президент США и его семья задекларировали более 3600 транзакций общей стоимостью от 250 миллионов до 750 миллионов долларов. Вложения в бумаги Nvidia и Apple составили от 1 до 5 миллионов. Швейцарское издание подчеркивает, что американское законодательство прямо не запрещает президенту инсайдерскую торговлю. Однако с этической точки зрения инвестиции вызывают вопросы, поскольку компании могут получить выгоду от возможного торгового соглашения между США и КНР. И, следовательно, Трамп, как инвестор, тоже. Российский теннисист Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира итальянцу Янику Синнеру в полуфинале Мастерса в Риме. Матч начался еще в пятницу, но был прерван из-за дождя. В субботу соперники вернулись на корт. Общий счет поединка 6-2, 5-7, 6-4 в пользу Синнера. Несмотря на поражение, Медведев по итогам турнира вернется в топ-8 рейтинга ATP, обновленная версия которого будет представлена в понедельник. Новости на Business FM. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 6 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. США не поддерживают независимость Тайваня и ставят на паузу многомиллиардные военные поставки острову. После визита в Китай Дональд Трамп высказался на самую чувствительную для Пекина тему. Власти Тайваня болезненно отреагировали на слова президента США и заявили, что не подчинятся Китаю. Срок действия лицензии истек. Что дальше? Временное разрешение на продажу российской нефти, выданное Минфином США, больше не действует. Вашингтон уже дважды продлевал лицензию из-за проблем в мировой энергетике, вызванных войной с Ираном. Будет ли новая пролонгация? компьютерная игра «Клуб романтики», запрещенная 2 года назад Роскомнадзором, возвращается. Создатели переработали сюжетные линии и адаптировали их под законы и традиционные российские ценности, что известно о спецверсии для отечественного рынка. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Трамп после визита к Си заявил в интервью Fox News, что пока поставил на паузу вопрос о поставках оружия Тайваню на 12 миллиардов долларов. Дальше, как он сказал, все зависит от Китая. Пока политика США по Тайваню не изменилась, Китай должен остыть, но никто не будет поддерживать объявление независимости, так как это ведет к войне за 9 тысяч миль от США. Вот как все это было сказано в ответ на вопрос журналиста Fox News.
3: Китай не хочет видеть это место. Мы будем называть Тайвань местом, потому что никто не знает, как его определить, но они не хотят, чтобы оно стало независимым. И я думаю, что они, вероятно, сделают что-то довольно жесткое, и тогда их встретят суровым ответом, и произойдут плохие вещи. Мы говорили, кстати, об этом весь вечер. Я думаю, что сейчас я знаю о Тайване больше, чем о любой другой стране.
9: Должен ли народ Тайваня чувствовать себя более или менее в безопасности после вашей встречи с Си Цзиньпином?
3: Ничего не изменилось. Я не хочу, чтобы кто-то стал независимым. И вы знаете, что мы должны преодолеть 9500 миль, чтобы участвовать в войне. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы Китай остыл.
9: Но вы ждете одобрения поставок оружия Тайваню на миллиарды долларов? Это продвигается вперед?
3: Ну, я еще не одобрил это. Посмотрим, что получится. Возможно, я это сделаю. Возможно, я этого не сделаю. Но мы не хотим войн. И если все останется как есть, я думаю, Китай не будет против. Но мы не хотим, чтобы кто-то сказал: «Давайте станем независимыми, потому что Соединенные Штаты нас поддерживают».
2: Тема Тайваня стала одной из самых острых на встрече Трампа и Си. Все заметили, что китайский лидер буквально с первых минут после приема гостя высказался не по-восточному прямо. Трамп комментировать тогда не стал. Белый дом в официальном заявлении после переговоров вообще не упомянул Тайвань. Хотя, как отметил Bloomberg, Пекин опубликовал заявление Си по Тайваню еще до завершения переговоров, что подчеркивает, насколько серьезным был его сигнал. Wall Street Journal пишет, что предупреждение Си Цзиньпина по Тайваню стало главным напряженным моментом саммита в Пекине и фактически омрачило попытки Трампа представить встречу как лучший саммит в истории. Издание подчеркивает, что Пекин специально вынес тему Тайваня на первый план, хотя Вашингтон заранее давал понять, что не собирается менять свою политику по острову. Президент США высказался уже только после саммита, вернувшись в США. Мы обсудили это с политологом-международником, экспертом клуба «Валдай» Андреем Картуновым.
10: Можно сказать, что состояние тайваньской проблемы и действия сторон, по крайней мере, риторические заявления, они являются индикатором более общего состояния американо-китайских отношений. То есть, если, скажем, Соединенные Штаты хотят проявить жесткость, то обычно они предпринимают определенные шаги, скажем, в направлении каких-то высокопоставленных делегаций в Тайбэй, новые соглашения о поставках вооружений в Тайване, ну и так далее. И вот мы видим, что накануне визита Трампа в Пекин таких шагов не предпринимал. То есть Трамп не пошел на обострение, что свидетельствует о том, что, в общем, он хотел пытаться договориться по другим, может быть, более принципиальным для США вопросам. Но при этом, если смотреть на риторику, то, наверное, Пекине могли быть разочарованы тем, что не получалось из уст американского президента какого-то более решительного осуждения идеи независимости Тайваня. Определенная неопределенность американской позиции в отношении статуса острова сохранилась, и здесь, в общем, американская позиция не претерпела каких бы то ни было изменений. Поэтому, наверное, можно заключить, что в отношении Тайваня статус-кво на данный момент сохраняется.
3: А как можно расценить то, что после переговоров в Си Трамп не одобрил сделку о поставке Тайваня оружия?
10: Да, это как раз и говорит о том, что Трамп не хочет раздражать китайских партнеров, и более того, в общем, если говорить о общей динамики отношений вот в этом треугольнике Вашингтон-Пекин-Тайбэй, то можно сказать, что постепенно роль Тайваня для Соединенных Штатов начинает снижаться.
2: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Тайвань отреагировал на заявление Трампа. В официальном заявлении администрации острова выражена благодарность Трампу за его неизменную поддержку безопасности в Тайваньском проливе на протяжении многих лет, включая продолжающиеся поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня отреагировал на слова Трампа о том, что США не будут воевать за независимость острова, видимо, восприняв это как призыв отказаться от независимости, и в МИДе заявили в связи с этим, цитирую, «Тайвань является суверенным и независимым демократическим государством и не подчиняется Китайской Народной Республике». Конец цитаты. Как расценивать эту реакцию и почему Трамп высказался по Тайваню только после переговоров? Мы обсудили все это с Георгием Бофтом.
11: Ну, Трамп не хотел отвечать резко Си Цзиньпину, потому что заявление Си Цзиньпина по Тайваню было достаточно резким. И Китай в идеале хочет, чтобы, конечно, США поддержали бы воссоединение Тайваня с Китаем или, как минимум, отказались от политики «не поддерживаем независимость» в сторону «не станем вмешиваться в случае военного конфликта». США достаточно сильное лобби существует в пользу поддержки Тайваня по-прежнему. Поставки оружия на примерно 14 миллиардов долларов были заморожены Трампом еще в декабре прошлого года. И он вроде бы сначала перед визитом говорил, что обсудит этот вопрос. Однако обсуждать его не стал ввиду его высокой конфликтности, а после, в общем, сохранил ту позицию, которая есть. По Тайваню стороны остались при своих. Никаких изменений позиции не произошло. Рассматривают это как некую козырную карту на переговорах.
3: Реакция Тайваня, она разная. Вот администрация поблагодарила Трампа за поддержку, включая поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня порезче выступил. Мы суверенны и независимы, Китаю не подчиняемся. Вот как расценивать реакцию Тайваня?
11: Оппозиция в лице Гоминьдана, она гораздо мягче относится к Китаю. Более того, глава этой оппозиции недавно побывала в Пекине с визитом. И Си Цзиньпин ее принимал. И, в общем, ставка Китая сохраняется на мягкое мирное поглощение острова, возвращение его, так сказать, в родную гавань. Он готов терпеть годами. На военную конфронтацию и на захват Тайвань силой Китай не пойдет в обозримом будущем.
2: Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает», с ним беседовал продюсер «Бизнес-ФМ» Андрей Гаврилов. Государственный визит Трампа в Китай продлился 3 дня. Владимир Путин летит в Пекин с однодневным официальным визитом, о чем сегодня заявили в Кремле. Александр Лукашенко поблагодарил американцев за поддержку Беларуси и попросил передать самые добрые пожелания Дональду Трампу. Белорусский президент принимал в Минске Фрэнклина Грэма, главу Евангелистской ассоциации Билли Грэма, и на встрече рассказал, что 2/3 всей гуманитарной помощи Беларусь получает из США, несмотря на санкции.
12: Огромная вам благодарность за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете белорусам, нашим людям. Мы это очень ценим. Дело не в объемах. Думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимание на Беларусь. Но вы молодцы. Спасибо вам за эту помощь и поддержку. А вообще Соединенные Штаты Америки в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно. Говорят, санкции, но американцы молодцы.
2: Лукашенко пообещал устроить Грэму встречу с белорусскими протестантами, чтобы он смог лучше понять, как они живут в Беларуси, и не беспокоился об их судьбе. Популярная игра «Клуб романтики» от молдавских разработчиков снова станет доступна в России спустя 2 года. Создатели согласились адаптировать ее под российские законы. Версия для Android уже доступна, а для айфонов появится в ближайшие дни. В 2024 году Роскомнадзор запретил ресурс из-за содержащейся в нем информации об ЛГБТ. В России это теперь экстремистская и запрещенная организация. Приложение было особо популярно у русскоязычной аудитории только в сообществе во ВКонтакте. Сейчас под 1,5 миллиона подписчиков. Оно было в топе App Store и Google Play. Теперь создатели заявляют, что разработали спецверсию для России, который будет заметно отличаться от международной. Подробнее Екатерина Штрыкова.
13: Как мы шутили в университете, клуб романтики – это игра для тех, у кого нет личной жизни, но кто хотя бы может в нее поиграть. Пользователю предлагают выбрать одну из более чем 40 историй от комедии до детектива. По сути, это романтические романы, в которых есть возможность влиять на развитие событий и концовку. А самое главное – выбрать для главного героя, а это всегда женщина, любовный интерес. В 2024 году, как раз после выхода одного из обновлений, РКН запретил игру. Тогда разработчики ее Story Interactive не стали удалять запрещенный контент, ссылаясь на ценности компании. Вместо этого они ограничили доступ к приложению в российских App Store и Play Market. но россияне находили способы обхода. Несколько дней назад компания сообщила, что после принятия одного из самых непростых решений 2 года назад подготовила отдельную версию приложения, адаптированную под российские законы. Ключевое изменение – все любовные ветки с женскими персонажами будут удалены для россиян. Такой ход комментирует гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель программы «Менеджмент игровых проектов» Высшей школы бизнеса НИУФШЕ Константин Сахнов.
14: Клуб Романтики, наверное, одна из наиболее известных игр, в том числе на российском рынке, для инди-студий, маленьких команд, которые насчитывают 3, 5, 10 человек. Рынки достаточно важны, в том числе локальные рынки, такие как Россия. На Россию в целом приходится примерно 1.5% мирового рынка видеоигр. Для инди-разработчиков это может быть очень большая цифра, потому что для тех, кто хочет заработать условно $1 миллион, рынок выглядит очень привлекательным. Плюс надо отметить, что на российском рынке традиционно сильные компьютерные игры. На мой взгляд, решение разработчиков адаптировать версию для того, чтобы соответствовать российскому законодательству, оно, во-первых, абсолютно правильное. То есть с коммерческой точки зрения, с точки зрения соблюдения закона. Во-вторых, все-таки это вопрос в том числе репутационный, потому что достаточно большая аудитория игры именно русскоязычная. Большая часть этих игроков, они из России. Для того, чтобы у этих игроков не было проблем с доступом, была разработана отдельная версия специально для локального рынка.
13: Команда игры всегда была лояльна к российской аудитории и соблюдала закон. Например, завела официальную страницу во ВКонтакте и зарегистрировала свои соцсети в РКН. А случаи адаптации игр под разный рынок из-за цензуры не новы, отмечает директор фестиваля игровой эволюции «Гамедни» Михаил Лисецкий.
15: Каждый разработчик стремится к максимизации своей аудитории всегда, везде, без исключений. Практика цензурирования игрового контента под требования региональных регуляторов, к сожалению или к счастью, совсем не нова. Самые известные региональные табу – это запрет красной крови в немецких локализациях или изображение костей и черепов в китайских. Поэтому, если решение о том, чтобы подчиниться требованиям регулятора, принято, то какими бы комментариями оно не было обставлено, надо понимать, что это решение бизнесовое, а не идеологическое. Искать какие-то подтексты, скрытые смыслы, послания здесь не нужно.
13: Поклонники встретили новость поначалу с восторгом. Под постом в Телеграме более 1000 комментариев. Но затем стали задаваться вопросами. В частности, сохранится ли прогресс из прошлой версии игры. Проблема в том, что в игре отдельные выборы совершаются за алмазы, игровую валюту. Их можно накопить бесплатно, но это долго. Некоторые алмазы покупают за реальные деньги. В компании заверили, что перенос возможен, но с нюансами. К тому же для россиян будет отдельный внутриигровой рейтинг, вне международного клуба. И тут уже не до романтики. Екатерина Штрыкова, Гуару Товская, Бизнес ФМ.
16: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
17: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Казань.
18: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: Перебдели. В Литрес и Озон заявили Бизнес-ФМ, что дисклеймеры о вреде наркотиков в детских книжках появились либо по ошибке, либо с подачи конкретных продавцов, которые решили подстраховаться. Юристы понимают опасения бизнеса. Иван Медведев подробнее.
20: «Хоббит», «Остров сокровищ», «Приключения Тома Сойера», «Питер Пен», «Старик Хоттабыч», «Волшебник изумрудного города» и даже «Крокодил Гена и Чебурашка» и «Три поросенка». У этих книг на некоторых цифровых площадках появились предупреждения о том, что употребление наркотиков причиняет вред здоровью, а за их распространение грозит ответственность. Капслоком в разделе «О книге». И если включить фантазию на максимум, то у крокодила гены, наверное, можно найти трубку, а у Питера Пэна – волшебную пыльцу. Но три поросенка? Видимо, волк в этой книжке провинился тем, что дул на домике поросят. Звучит абсурдно, и с этим отчасти согласились распространители книг. В сервисе Litres Business FM заявили, что предупреждающая маркировка на детских книгах, опубликованных до 1 августа 1990 года, была размещена некорректно, и теперь ее оттуда удаляют. В Озон также сослались на закон, ужесточающий требования к маркировке, вступивший в силу 1 марта этого года, и напомнили, что после вступления закона в силу Российский книжный союз совместно с участниками рынка сформировал отраслевой перечень книг, подлежащих специальной маркировке, а также порядок его дальнейшего пополнения. И Озон ориентируется именно на этот перечень, заявили в пресс-службе.
1: Мы в Озон требуем маркировку от продавцов только в том случае, если книга включена Российским книжным союзом в соответствующий список. Если произведение в перечне отсутствует, то дополнительные требования по маркировке не применяются. При этом некоторые продавцы могут по собственной инициативе дополнительно указывать в описании товара, что произведение содержит упоминание наркотических средств.
20: И продавцов, и издателей можно понять, считает партнер To Below Office, эксперт по авторскому праву Антонио Дегор.
21: Скорее всего, речь идет о том, что издатели и распространители информации просто перестраховываются, потому что санкция достаточно существенная, до 600 тысяч. Если это не будет квалифицировано как пропаганда, тогда санкция может быть увеличена вообще до 1,5 миллиона рублей. И поэтому, конечно, издателям проще, нежели чем для всего перечня произведений, которые публикуются на их сайте, проводить экспертизы довольно дорогостоящие. Любые произведения, которые хоть в какой-то степени подпадают или могут, по мнению этих издательств или распространителей, обладать признаками, содержащими информацию о способах изготовления, распространения, приобретения наркотиков, им проще, конечно, промаркироваться, по крайней мере, первоначально. А в последующем уже смотреть за тем, как будет развиваться практика, какие решения будут выносить суды, будут ли сразу выноситься штрафы или сначала будут выноситься предупреждения. И после этого уже, возможно, какие-то произведения исключать.
20: Ранее электронные сервисы уже предупреждали об упоминании наркотиков в произведениях русских классиков, включая Александра Пушкина, Николая Гоголя, Ивана Тургенева и так далее. Но потом тот же Litres удалил часть этих дисклеймеров, также назвав их ошибочными. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
22: Проект «Репост» на Business FM.
23: Всем привет, это снова программа «Репост» на Business FM, и сегодня мы со мной, Алисой Лисовой, обсудим очень важную тему. Поговорим про нейросети. Не в формате «это удобно» или «это ускоряет», а в формате, который сейчас становится важнее. Как с ними работать экологично и почему это уже вопрос не технологий, а управления в вашем бизнесе. Если посмотреть на рынок прямо сейчас, становится видно, что внутри команд формируются две параллельные модели поведения. Первое – это сотрудники, которые уже активно используют нейросети, но далеко не всегда об этом говорят. Я бы даже сказала, что скрывают, потому что как только шеф узнает, что это прекрасное положение или эту структуру, или какой-нибудь регламент человек сделал через нейросети, ему сразу привалит еще кучу задач, скорее всего, которые нужно тоже будет сделать срочно. Поэтому сотрудники не всегда палят то, что они используют нейросети, но поверьте, многие из них это делают просто закрыто, не говоря вам про это. Потому что существует еще такое мнение, что если ты используешь нейросети, то ты не очень хороший сотрудник. К сожалению, на сегодняшний день это наша реальность. И есть еще такая реакция, которая мне не очень нравится тоже сейчас среди предпринимателей. Если ты сделал это быстрее, значит, ты это сделал не сам. Ты по-любому использовал нейросети. И осуждающие взгляды, вот это все, критика. Но как бы поверьте, нейросети — это не ваш враг, это наоборот ваш помощник. Вот вторая модель – это специалисты, которые принципиально не используют AI. Они работают дольше, делают те же задачи вручную, по 4 дня, по 5 дней, и воспринимают это как признак хорошего качества. Но вспомните, в советское время тоже появились, например, помните, были видаки. Вот если у тебя есть дома телевизор, и к нему есть вот этот видак, то ты по-любому классный и крутой, потому что ты можешь записать на него какую-нибудь передачу и пересмотреть ее позже. потом это стало нашей обыденной реальностью, потом мы перестали вообще это использовать, потому что просто появился интернет, и можно было посмотреть в интернете. И постепенно вот этот переходный период означал что-то качественное, а что-то некачественное. И интернет тоже не воспринимался как признак качества, а типа, да там фигню всякую пишут. Но по факту мы сейчас используем интернет в повседневной жизни, и, ну, знаете, я уже не знаю ни одного человека, даже взрослого, который не пользуется сетью интернет. На практике у нас с вами речь идет не о качестве работы, а о скорости. Потому что черепахи, которые до сих пор не пользуются нейросетями, к сожалению, постепенно будут оставаться на шаг назад от тех компаний, которые внедряют нейросети, делают свои собственные приложения, где нейросети все анализируют. И, естественно, лучше идти на шаг впереди, чем быть назад на шаг позади, но я надеюсь, что вы это прекрасно понимаете. В этом месте возникает вопрос, который почему-то редко обсуждают. Не про технологии, а про этику работы с нейросетями, потому что нейросети — это не замена мышления, они только ускоряют мышление. И в случае, только если это мышление есть, но тем не менее нужно понимать, что все равно нужен человек, который какие-то умные мысли загрузит в вашу нейросеть. Здесь начинается ключевой управленческий момент, потому что внедрение AI — это не про дать доступ к инструменту, это про перестройку процессов. Первое, с чем сталкивается бизнес, это страх обесценивания. Руководителю кажется, что если задача сделана в нейросети, значит она стала дешевле. Но бизнес платит не за количество часов, бизнес платит за результат. И поверьте, если вы будете пользоваться бесплатной версией, не буду говорить какого приложения, да, и какой нейросети, да, у вас скорее всего, ну, будет обесценивание результата, и вам нужно будет фактически проверять то, что сделала нейросеть. Но если вы обучите нейросеть, если вы обучите сотрудников пользоваться и обучать свои собственные нейросети, если вы загрузите нужные данные в нее, то у вас будет классный результат за очень короткий промежуток времени. Ну, я надеюсь, вам не нужно говорить, что если результат достигается быстрее, то это про эффективность, да, а не про то, что что-то стало дешевле или что-то стало хуже. Второй момент — это отсутствие культуры использования. Когда нейросети начинают использоваться хаотично, без понимания, что они могут усилить, а именно вот размывают результат. То есть просто собрать регламент работы без своих мыслей, которые вы загрузите в эту нейросеть, как бы это стрёмно. А если у вас есть мысли на этот счет, вы поделились... Ну, это странно, конечно, выглядит, если честно, со стороны, когда вы болтаете с нейросетью. Я так делаю постоянно, и это со стороны действительно выглядит странно. Но я воспринимаю нейросеть как своего сотрудника, я его хвалю, люблю, постоянно его воспитываю. И поэтому могу точно сказать, что моя нейросеть подстроена под меня и под мой образ мышления. Поэтому вы даже не сможете понять, где была нейросеть, а где были мои публикации, если вы, например, зайдете на мой телеграм-канал. Потому что нейросеть, да, их нужно использовать грамотно. Мы уже говорили в одной из передач про то, что нейросети могут создавать очень большое количество нейромусора. Ну, либо они могут очень хорошо усиливать не только маркетинг, но и любые направления работы на вашей компании. И поэтому в вашей команде появляется новая ответственность. Это не только ответственность за создание и внедрение нейросетей, но и за отбор того контента, который создает нейросеть. Если проводить аналогию, которую сейчас все чаще можно слышать про нейросеть, это очень похоже на экологию. Мы не выбрасываем все подряд в одну кучу, мы сортируем. Мы уже привыкли, что у нас в Казани везде стоят наши эти желтые сетки, и мы туда выкидываем пластиковые бутылки. Потому что понимаем, что, ну, это действительно важно. Нас уже приучили. Точно так же с нейромусором. Нужно понимать, что мы используем, а что мы так и оставляем там внутри этой нейросети и не даем этому ходу для вашей аудитории. Ну и, конечно, с точки зрения этики, я вам очень не рекомендую загружать туда какие-нибудь свои данные по выручкам, по сотрудникам, персональные данные, потому что все эти данные становятся достоянием больших масс людей, особенно если нехорошие люди, короче, хотят эту информацию найти. Поэтому будьте осторожны, когда используете особенно бесплатные версии нейросетей. И просто, если у вас есть желание, есть возможности, есть необходимость внедрения нейросетей, или у вас есть люди, которые уже в них разбираются, посадите их за большой круглый стол, налейте им кофе или чай и скажите: «Давай, делись, как ты ими так успешно пользуешься?» И внедрите эту историю в вашу компанию, потому что без нейросетей, к сожалению, вы будете отставать и не дорабатывать с точки зрения эффективности и скорости работы компании еще много-много лет. С вами была программа «Репост» на Business FM. Тут уже было не только про маркетинг без воды, но и в целом про инструмент, который может помочь вашему бизнесу стать сильнее, мощнее, даже не используя большого количества персонала в вашей работе. Всем пока, с вами была Алиса Лисовая.
22: Проект «Репост» на Business FM.
5: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже компания Otis представила свою новинку – самодвижущуюся лестницу под названием «Эскалатор». Были там и похожие конструкции других производителей, но вариант Otis оказался самым удачным. Применение эскалатору нашли сразу. Уже через 11 лет после демонстрации его установили в лондонской подземке. И долгое время эскалаторы монтировали только в метро. Сейчас без них не обходится ни один торговый центр. Иногда они применяются на склонах в городах со сложным рельефом, как альтернатива фуникулеру. А в Гонконге эскалатор пересекает несколько улиц с магазинами, являясь самостоятельным транспортным средством. Эскалаторы стали настолько привычным явлением, что никто в мире уже и не вспоминает, что когда-то это было просто названием торговой марки. Имя нарицательное на Business FM.
7: Постоянное движение. Я вижу, что это все совместное достижение. Это моя гордость. Мой тыл и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами, потому что им с военного тяжело.
8: Пока Александр находится на СВО, Елена и Артемий продолжают строить дело. То, к которому он однажды вернется.
5: После службы в бизнесе. Специальный репортаж Олеси Савоськиной. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
2: 18:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Неизвестный открыл стрельбу на детской площадке в Люберцах. 14-летний подросток получил ранение спины, сообщает прокуратура Московской области. По данным ведомства, мужчина стрелял из пневматического пистолета, целясь в группу детей. Инцидент произошел 14 мая, но известно о нем стало лишь сегодня. Следователи устанавливают личность стрелявшего, обстоятельства и причины произошедшего. Пострадавший госпитализирован, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом аль-Нахаяном. В ходе телефонного разговора стороны указали на необходимость продолжения политико-дипломатического процесса по созданию мирных договоренностей, учитывающих интересы стран региона, говорится в сообщении Кремля. Кроме того, лидеры выразили обоюдное удовлетворение успешным развитием российско-эмиратского взаимодействия в политической и торгово-экономической областях и договорились продолжить двусторонние контакты. Президент России также поблагодарил Абу-Даби за содействие в решении гуманитарных вопросов в контексте конфликта на Украине. Выступающая против поддержки Украины «Альтернатива для Германии» наращивает свой отрыв от других партий, пишет Бильд со ссылкой на опрос социологического института ИНСА. Из него следует, что АДГ ушла вперед с отрывом в 7 процентных пунктов, достигнув 29%. За ней находится правящая ХДС-ХСС, имеющая только 22%. Совокупный результат трех других политических сил СДПГ, «Зеленых» и СВДБ соответствует уровню поддержки «Альтернативы для Германии», которого она
0: добилась в одиночку. Новости на Business FM. Держитесь курса.
22: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 18:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Последствия будут невообразимыми. Так, в правительстве Южной Кореи оценили эффект от готовящейся забастовки сотрудников техногиганта Samsung Electronics. Они требуют радикального увеличения премии в связи с бумом продаж полупроводников. Но руководство Samsung навстречу не идет. Как забастовка может отразиться на индустрии производства чипов? Война. Бизнес-план покажет ведущие немецкие автоконцерны. Mercedes-Benz и Volkswagen готовятся увеличить присутствие на рынке оборонного производства. Почему военная составляющая признана перспективной и какое место она займет в бизнесе автогигантов? Игры кончились. Японская компания Konami, создавшая один из главных хитов мировой гейм-индустрии Silent Hill, объявила об уходе из России и Белоруссии. Решение вступает в силу через месяц. В чем его причины и что ждет игроков? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Корейский техногигант Samsung Electronics готовится к 18-дневной всеобщей забастовке. Она намечена на 21 мая. Компания начала экстренно сокращать производство для минимизации последствий возможных сбоев, пишет Korea Times. Требуется как минимум неделя для подготовки оборудования к снижению объема выпуска чипов. Профсоюз и руководство Samsung не смогли договориться о бонусах и премиях для работников на фоне высоких прибылей из-за бума в индустрии полупроводников. Компания по-прежнему намерена направлять на выплаты 10% операционной прибыли. Профсоюзы требуют увеличить премиальный фонд в 1.5 раза. Как всеобщая забастовка в Samsung повлияет на глобальный рынок чипов? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
4: Давно люди просят, чтобы им зарплату выплачивали соответствующую. Им компания Samsung говорит, что мы вам платить не будем в том объеме, в котором вы планируете. И должны были договориться, но, к сожалению, к консенсусу они не пришли, поэтому уже переросло в большую конфронтацию. При этом очень важно отметить, что в Корее очень жесткие условия труда. Это, на мой взгляд, одни из самых жестких условий труда. Всех людей, кто я знаю, кто там поработал, они, мягко говоря, приезжают потом в Россию и просто полгода приходят в себя. Ребята работают там по 16 часов в день и с одним выходным в месяц. Это типичный график работы для корейца. Ну, может быть, сейчас чуть-чуть меняется. По крайней мере, лет 5 назад это так было. Они очень много работают и перерабатывают. Поэтому условный протест из-за того, что сложные условия труда повысить и зарплаты повысить, они не особо хотят повышать. Но при этом заметим, что второй игрок по производству памяти, SK Hynix Sanitation, также находится в Корее. И для них это большой плюс. Они больше продадут памяти. Поэтому примерно будет в балансе все. И я предполагаю, что когда начнется там забастовка, там что-нибудь пообещают уважаемым протестующим, они побастуют пару дней и дальше продолжат производство.
9: А если забастовка продолжительной окажется, сроки ее могут как-то сказаться все-таки на глобальном рынке чипов памяти?
4: Да, конечно. Вот, допустим, когда ребята провели тут забастовку ночью, в пятницу, в один день, то сразу же именно контрактное производство чипов, это не памяти, а контрактное производство процессоров и других микросхем, которые Samsung осуществляет для других компаний, например, для компании Tesla, то вот за одну такую забастовку выпуск упал на 58%. Поэтому если это продлится достаточно долгое время, допустим, неделю, две, три, вот это вот уже сильно повлияет. Потому что в большинстве своем запасы формируются на месяц вперед. Поэтому условно две недели воевать можно. Дальше уже будет довольно проблематично для компании.
2: Максим Горшенин, эксперт. Предстоящая забастовка работников Samsung может привести к невообразимым последствиям и, вероятнее всего, потребует вмешательства властей. Об этом заявил министр торговли Южной Кореи. Многие в бизнесе рискуют, остальные закрываются. Мы продолжаем опрашивать предпринимателей из малого и среднего бизнеса, как обстоят у них дела. Forbes писал, что только в первом квартале закрылось 200 тысяч компаний, что на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. У всех свои проблемы, но есть и общие, такие как слишком дорогие деньги и необходимость сокращать в том числе персонал.
22: Бизнес говорит.
10: Основатель и владелец Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной, Ирина Старостина.
3: Для меня, как для представителя бьюти-индустрии, в ней я работаю 19-й год. Сейчас один из критических моментов – это, конечно, изменение налоговой ставки. Для нас при низкой маржинальности, в принципе, в бьюти, у нас очень большая расходная часть в нашей индустрии. Для нас изменение данных условий, то, что мы слетаем с патента, минимальные у нас остались значения суммы до 10 миллионов в год. То, что сейчас я вижу по факту, и есть статистика, что по сравнению с тем годом уже закрылось больше на 20% бьюти-салонов в Москве. И тенденция это будет наблюдаться, потому что лето – это не сезон для нашей индустрии, тем более мы наблюдаем сильный спад среди потребителей. Наши клиенты стали ходить реже, либо отказываться от услуг, либо делать их сильно дешевле. То есть, например, маникюр без покрытия или уже не такие окрашивания сложные, а просто окрашивание корней. То есть, как бы снижается не только спрос, но и чек у клиента. Конечно, мы ожидаем то, что будет еще хуже. Как бы не хотелось быть оптимистом, но тем не менее реалии совершенно другие. Оптимизировать все, что можно было, первый квартал нам это показал, мы сделали. Но есть факторы, которые, ну, неизбежно. Большая расходная часть, чтобы предоставлять качественные услуги для пациента, мы не можем ее урезать уже.
10: Основатель бренда «Биома» товаров для комфортной беременности и материнства Владислав Хайрулин.
11: Сейчас вокруг много информативного шума о том, что всех все плохо, все закрываются. У нас ситуация была такая раньше на пару лет. В моей компании кризис случился 1.5 года назад, и мы сейчас из него вышли, как раз-таки находимся в стадии активного роста, развития и наращивания объемов. Поэтому не могу сказать, что у нас такая же картина, как у большинства. Просто мы чуть раньше перестроились и прожили свой кризис. У нас все хорошо, потому что мы строим свой бренд, то есть продаем на маркетплейсах не просто какие-то все товары подряд, а ушли в узкий сегмент, убрали все лишние продукты, товары. И у нас снизилась зависимость от демпинга, от условий маркетплейсов, благодаря фокусной работе над брендом.
10: Сооснователь бренда одежды «Лен и семья» Владислав Сидорчук.
12: У нас по-своему уникальный кейс в этом отношении. Мы сезонники. У нас исключительно летний ассортимент льняной одежды, и работаем мы на море. Поэтому мы всегда ждем наступления тепла. От этого зависит, начнется ли сезон чуточку раньше, ну и как следствие продажи. Но в этом году в Крыму весна совсем не весенняя выдалась. Поэтому, конечно, это повлияло на продажи, и держались мы только на постоянных клиентах и скидочных предложениях. Нам пришлось этой зимой закрыть свой магазин в Москве, и мы решили сконцентрироваться на тех местах, где мы больше всего надо, то есть на юге. Поэтому мы открываем дополнительный магазин в Ялте. И не сказать, что это плановый виток нашего развития, скорее риск и игра ва-банк. И, судя по коллегам, рискуют сейчас многие, а остальные просто закрываются.
22: Бизнес говорит.
0: Немецкий автопром встает на военные рельсы. Гендиректор Mercedes-Benz Ола Келениус заявил Wall Street Journal о готовности концерна выйти на рынок оборонного производства, если это будет экономически целесообразно. Топ-менеджер подчеркнул, что мир стал непредсказуем, и Европе необходимо срочно усилить свой оборонный профиль. Келениус назвал выпуск военной техники растущей нишей, хотя основной профиль Mercedes по-прежнему производство легковых авто. Тенденцию подтверждают и другие компании. Volkswagen уже ведет переговоры с израильскими компаниями о производстве компонентов для системы ПВО «Железо». Купол. Сам «Мерседес» давно готовит почву. С 21 года производство военных грузовиков выведено в отдельное подразделение, а внедорожники G-класса уже предлагаются в спецмодификациях для армии, комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
24: ЦеХа очень большие в разных городах Германии, в разных землях, и они простаивают. Потом приходится сокращать персонал. А это большое количество людей, около 30-50 тысяч персонала, и с ним нужно что-то делать, потому что этот персонал работал 30-40 лет на одном производстве, и эти люди больше не умеют ничего делать. Я думаю, что компания Mercedes рассматривает это как временное направление во избежание того, чтобы не закрыть свои большие заводы и как-то поддерживать свои склады, потому что сейчас очень много продукции непроданной, к сожалению, из-за конфликтов с Китаем, с Америкой. Безусловно, это сказывается. И, в принципе, у Мерседеса был реальный шанс сейчас временно перестроить свое производство, тем самым спасти и компанию, и сотрудников. Но это пока перспектива на первые 10 лет. Это уже обсуждается и в немецком Бундестаге, и вопрос решенный. Я думаю, что это все запустится в ближайшие пару месяцев. месяцев.
9: Может ли это быть результатом давления со стороны США и НАТО на Европу вот, по увеличению оборонных расходов? Или это только рыночная инициатива?
24: Безусловно, да. Это и рыночная, и политическая, и экономическая внутренняя политика Германии очень сильно изменилась. И сейчас в связи с подорожанием света и нефти нужно перестраиваться. Ну и плюс внешнеполитический формат. То есть сейчас Германия хочет, по сути, возглавить НАТО. Есть такие амбиции, да, у бундесканцлера Мерца. И те люди, которые занимаются оборонкой, они считают, что это большой сейчас шаг к развитию и к пересмотру стратегических ценностей и прочих. После высказывания Трампа неоднократно, что он хочет вывести войска из Германии, пересмотреть доктрину взаимоотношений НАТО внутри немецкое правительство, жители Германии все меньше стали доверять США и вот пересмотреть все свои промышленности.
2: Александр Бойко, главред журнала «Берлинский телеграф». Как писал Der Spiegel, производитель танков КНДС может купить заводы Mercedes-Benz и Volkswagen, чтобы наладить там выпуск бронетехники. Оборонный холдинг готов инвестировать 1 миллиард евро в новые мощности. Один из крупнейших японских разработчиков игр Konami, известный в том числе по серии игр Silent Hill, объявил об уходе из России и Белоруссии. Как пишут профильные порталы, под ограничение как минимум попадут игровые серверы популярного экшена Metal Gear Solid, а также второго по популярности футбольного симулятора eFootball. Игроки уже начали получать предупреждения в самой игре. Онлайн-составляющая будет отключена 15 июня. При этом проекты Konami уже давно недоступны для официальной покупки в России. Чего ждать игрокам и с чем может быть связано решение компании, говорит автор YouTube-канала Realistic PS, но который специализируется на игре eFootball от Konami Алексей Немцев.
13: К сожалению, нам самим доподлинно неизвестно, что именно перестанет быть доступным после 15 июня. Сценариев может быть несколько. Пропадет локализация и перестанут рассматривать вопросы в техподдержке. Самые плохие сценарии могут заблокировать IP-адреса игроков из России и Беларуси, и мы окончательно потеряем возможности зайти в игру и уж тем более играть в нее. Вместе с этим также возникает вопрос, а что же будет с прогрессом у людей, с их игровыми аккаунтами, на которые было потрачено немалая сумма средств. К сожалению, Konami рассматривает наш регион как не самый прибыльный, ввиду того, что при уже имеющихся ограничениях на персональных компьютерах, на игровых приставках PlayStation и Xbox, множество пользователей из Российской Федерации, из Украины и Беларуси, как правило, используют иностранные аккаунты с иностранными регионами. И поэтому издатель, наверное, не до конца понимает, какой именно приток средств ему поступает, в том числе из стран СНГ. Почему они решились на такие действия так поздно, это также остается непонятным. Есть несколько вариантов. В случае с отдельно взятой игрой, с игрой-сервисом eFootball, в которой мы играем, есть подозрение, что разработчик решился на подобные действия после последних действий со стороны Роскомнадзора, когда последние 2-3 недели пользователи из России не могли спокойно играть в eFootball, ввиду того, что сервера Amazon и Cloudflare продолжали блокироваться и, судя по всему, затронули сервера, которые относились и к игре тоже. Пользователи из России испытывали проблемы со входом в игру, с тем, чтобы присоединяться к иностранным игрокам в матчах, из-за чего по ходу игр их нередко выкидывало, что могло создавать проблемы иностранным игрокам. Вероятнее всего, Konami видели это все со стороны и, в конце концов, приняли решение умыть руки, вместо того, чтобы пытаться что-то предпринять в подобной ситуации. Конечно, их уход будет достаточно заметным, и вполне вероятно, что последующие релизы того же самого Metal Gear Solid, следующих Silent Hill, если они выйдут в ближайшие несколько лет, мы получим уже без российской локализации.
2: Алексей Немцев, эксперт по компьютерным играм. В работе сервиса в других регионах мира никаких изменений не произойдет. Российским и белорусским геймерам рекомендуют сменить регион в настройках, пока еще есть возможность не потерять накопленный прогресс.
22: Реклама. Реклама на Business FM в Казани. Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука пульт.ру на Ершова 28.
14: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
15: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
16: Реклама на Business FM в Казани.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
5: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
6: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
8: Медицинского штаба, чьи ошибки могли стоить карьеры Кильяну Мбаппе, уже рассказывал. Но это только вишенка на торте. Уже больше 10 миллионов фанатов королевского клуба

0: И если с Арбиолой все понятно и уже объявлено, что он не останется в клубе после завершения сезона, то что делать со звездным составом – вопрос гораздо сложнее. Недавно Рюдигер подрался с Карреросом в раздевалке, а в четверг боксерский поединок, закончившийся нокаутом, устроили Орельен Чуамини и Федерико Вальверде. С Чуамини, чья трансферная стоимость 75 миллионов, все в порядке. А вот Вальверде – 120 миллионов. Потерял сознание, и его пришлось госпитализировать. Оба наказаны штрафом на 500 тысяч евро и дисквалифицированы. Но смогут ли эти двое дальше играть в одной команде? Президент Реала Флорентино Перес уже объявил о серьезных изменениях в межсезонье. А может, ему стоит начать с себя?
1: Спорт и деньги на Бизнес FM.
2: 18:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Выиграть суд у должника – это только полдела. Намного сложнее исполнить решение суда. Иногда это затягивается на месяцы и даже годы.
1: Итоги недели.
2: В редакцию «Бизнес ФМ» обратился предприниматель, чья фирма полтора года пытается получить 24 миллиона рублей по исполнительному листу. Но приставы бессильны, у компании-должника нет ничего. Все активы, как утверждает наш слушатель, из нее были выведены. Подробности у Михаила Задорожного.
3: Несколько лет назад к транспортной компании «Спарта» обратился гендиректор подрядчика на крупной стройке с коммерческим предложением организовать подвоз материалов к месту проведения работ. Договор подписали, «Спарта» начала доставку грузов, но вот с оплаты сразу что-то пошло не так. Исполнитель выставляет чек на 10 миллионов, приходит только 5. Другая платежка, и снова подрядчик, компания «Транслогистика», перечисляет только половину суммы. Долгое время «Спарту» кормили обещаниями, что надо просто подождать, проблемы временные, а потом платежи вообще прекратились. Договориться с должником не удалось, и «Спарта» пошла в суд. О том, что было дальше, рассказывает гендиректор ООО ТЛК «Спарта» Геннадий Стацук.
4: В декабре 23-го подаем в суд, а в 24-м году начинаются процессы судебные. То есть со стороны «Транслогистики» никто не является. Там 3 или 4 заседания было с периодичностью в месяц. В июне 2024 мы выигрываем суд. Спустя месяц «Транслогистика» подает такую апелляцию, можно сказать, абсурдную. Суд отклоняет эту апелляцию. В ноябре месяце 2024 года уже 11 месяцев проходит на суды. Мы получаем исполнительный лист. Сразу же мы этот исполнительный лист передаем федеральным судебным приставам. Они накладывают аресты на «Транслогистику». Но уже на «Транслогистике», забегая вперед, уже ничего у них не имеется. Они уже все технично вывели со своей компании.
3: Компания «Спарта» просила арестовать деньги на счетах «Транслогистики». Суд это отклонил, оспаривать решение истец не стал. Как признался Геннадий Стацук, поначалу этим делом занимался не очень опытный юрист. Тогда казалось, что главное – получить исполнительный лист, отнести его приставам. Уже потом были экспертизы, согласно которым у «Транслогистики» имелась возможность погасить долг. То есть деньги на ее счетах были, а потом куда-то исчезли. Гендиректор компании-должника в итоге получил 180 часов обязательных работ по статье УК «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». В ходе следствия, а наш слушатель предоставил копии протоколов допросов, этот человек говорил, что откладывал решение о погашении задолженности перед «Спартой», чтобы рассчитаться с другими контрагентами и спасти бизнес. Могло ли это быть выводом средств, мнение управляющего партнера адвокатского бюро «Гагарин» Игоря Симонова?
5: Мы можем предполагать о том, что это какие-то аффилированные компании, через которые выводятся денежные средства для того, чтобы потом нельзя было взыскать в судебном порядке. Безусловно, это можно предполагать. Но надо смотреть, что за расчеты, с кем рассчитывался, срок исполнения обязательств. Если там срок исполнения обязательств позднее, тогда вопросы должны возникать, почему те обязательства исполняются, а эти не исполняются. Опять же, можем, наверное, где-то предполагать и наличие в его действиях состава преступления, предусмотренного 159-й статьей мошенничества. Это все нужно проверять и доказывать. Если вот эти действия в конечном итоге привели к тому, что имеются признаки банкротства для этой компании, значит, конкурсный управляющий должен смотреть уже, насколько там эти действия были обоснованы.
3: В итоге, как утверждает наш слушатель, «Транслогистика» стала фирмой-пустышкой. Все деньги и активы из нее вывели, бизнес перевели на другие юрлица. По данным Spark Interfax, сейчас у «Транслогистики» почти 400 исполнительных производств на 105 миллионов рублей. То есть задолжала она не только «Спарте». Можно попробовать подать новый иск о банкротстве должника. Тогда есть шанс получить хоть что-то, но это опять время и судебные издержки, продолжает антикризисный юрист Алексей Русакомский.
6: Генеральный директор должника – это контролирующее лицо, которое несет субсидиарную ответственность. Здесь можно было бы теоретически обратить взыскание на его личное имущество. Сумма 24 миллиона – это не какие-то миллиарды. Плюс в ходе банкротства возникает возможность обжаловать

0: Не сделок с учетом сжатия экономики в стране, таких случаев будет все более и более.
1: Похоже, это действительно уже не единичные случаи. Ранее мы рассказывали историю москвички, которая не может получить по исполнительному листу деньги с автосервиса за некачественное обслуживание машины. Ситуация очень похожая. Автосервис фактически банкрот. Все, что можно, оттуда вывели, а под его вывеской работает уже другая компания, которая никому ничего не должна. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
2: Сообщение о повышении налогов и заморозке вкладов – фейк. Министру финансов пришлось официально опровергать слухи о возможных заморозках депозитов. Опять.
3: Итоги недели.
2: Ранее это уже делали и в Минфине, и в ЦБ. Но откуда вообще взялись эти слухи и есть ли у них какая-то экономическая почва? Об этом Иван Медведев.
4: Если рассуждать об истории вопроса, то тут однозначного ответа не будет, смотря как далеко копнуть. Потому что такие слухи в истории современной России возникают более или менее регулярно. Понятно, что за последние годы первая массовая волна тревожных сообщений о том, что власти собираются как-то распорядиться накоплениями россиян, возникла весной 2022 года. Потом наступило относительное затишье. Следующий всплеск в 2024 году, когда экономист Алексей Зубец предположил, что при резком снижении ставок власти теоретически могли бы ограничить вывод денег с депозитов, чтобы избежать всплеска инфляции. Его слова быстро разошлись по СМИ и телеграм-каналам, как почти готовый сценарий заморозки вкладов. Потом снова затишье. И вот уже этой весной новая волна. Авторы ряда анонимных телеграм-каналов стали репостить фейковый указ ЦБ о мерах по обеспечению надежности и стабильности функционирования банковской системы в условиях особого периода. В этом поддельном указе говорилось в том числе о заморозке курса рубля и о том, что регулятор якобы готовит проект по переводу вкладов физлиц свыше 2,8 миллионов рублей в безотзывные сберегательные сертификаты на 3 года под 18% годовых. Потом новый фейк. В интернете стало распространяться видео с коробками, в которых лежали якобы распечатанные бланки этих самых сертификатов с логотипами крупнейших банков и так далее. Кто вбрасывает эту дезинформацию, неизвестно, но распространяют уже почти все. Все это время экономисты повторяли, что заморозка вкладов вообще ничего не дает власти. В частности, потому что просто глупо выпускать сертификаты на 3 года под 18%, если можно занять на 10 лет под 14,5%. К тому же самих этих денег, которые якобы хотят заморозить, в банках нет. Они уже в выданных кредитах. Экономических обоснований у таких шагов действительно нет, говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
5: Исходя из экономической теории, замораживать вклады – это не принесет достатка бюджета. Это вызовет, наоборот, излишнюю реакцию населения. Начнется так называемый банкран, набег на банки. И это только ухудшит ситуацию. Но в период неопределенности такие слухи всегда появляются. Причем это не российский эффект. Это везде. Это и в Америке, и в Англии, и во Франции, и даже в Республике Кирибати. Поэтому нужно спокойно относиться к подобным слухам. И, в общем-то, Силуанов, по большому счету, абсолютно правильно опровергает вот эти все слухи.
4: Вопрос, насколько правильно? Людям нужны не слова, а доказательства, настаивает профессор финансового университета Константин Симонов.
6: У граждан, когда им просто говорят, этого не будет, срабатывает совершенно обратная реакция. Им начинает казаться, что как раз об этом думают. Раз члены правительства об этом говорят, значит, что-то такое там может и быть. На ровном месте, к сожалению, возникают вот такого рода страхи, которым просто надо работать, надо купировать их. Это все можно делать, если делать это все достаточно основательно и грамотно, и пытаясь доказать цифрами, объяснять, почему такого рода опасения сейчас избыточны и чрезмерны.
4: Вместо этого в ЦБ на такую нервную почву сеют тезисы из серии «Единственный источник финансирования – это российские внутренние сбережения», а Минфин призывает не держать деньги под подушкой. В самих этих заявлениях ничего криминального нет, и объективно в ЦБ и в Минфине правы, но контекст почему-то учитывается не всегда. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: «Все золото мира». Первое российское месторождение золота, пригодное для промышленной разработки, было найдено на Урале, близ Екатеринбурга, в 1745 году старообрядцем Ерофеем Марковым. На самом деле он занимался добычей горного хрусталя и продавал его на гранильную фабрику. Но в очередных раскопках обнаружил в образцах руды вкрапления, похожие на золото. Частная добыча золота была в России под запретом, и Марков, как и положено, сообщил о своей находке властям. Через два года в том месте заложили шахту Березовскую, которая впоследствии стала одной из крупнейших на Урале. По сохранившимся воспоминаниям, Ерофей Марков дослужился до штейгера, то есть горного мастера, и проработал на Березовской шахте до 70 лет, после чего вышел в отставку, имея вполне достойную пенсию.
7: Все золото мира на Бизнес FM. Наизусть. Антон Палыч Чехов. Вы должны иметь приличных, хорошо одетых детей. А ваши дети тоже должны иметь хорошую квартиру и детей. А их дети тоже детей и хорошие квартиры. А для чего это все? Черт его знает. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 18.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил на пост премьер-министра депутата от оппозиционной партии «Объединенный список» Андриса Кульбергса. Теперь ему предстоит сформировать правительство, которое должно получить одобрение Сейма, сообщает Делфи. Как отметил Ринкевичс, к 25 мая кандидат должен представить ясное понимание состава коалиции, распределение сфер ответственности между партиями и проект правительственной декларации. Президент объяснил свой выбор тем, что кандидат от оппозиции способен придать динамику работе правительства. 14 мая премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в отставку. В результате уходит все правительство. Полиция Лондона сообщила об аресте 11 человек за различные правонарушения в ходе массовых акций в центре города. Конкретное количество задержанных, связанных с правой акцией или пропалестинским маршем, не уточняется, пишет Guardian. Среди задержанных двое мужчин, находившихся в розыске по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений после инцидента в Бирмингеме, где мужчина был сбит автомобилем. В центре британской столицы сегодня проходят две крупные демонстрации. Ультраправый митинг «Объединим королевство» и пропалестинский марш. В Скотланд-Ярде назвали этот день потенциально одним из самых напряженных для полиции за последние годы. Мертвый кит, найденный у датского острова Анхольд в Северном море, оказался горбатым китом по кличке Тимми, который неоднократно застревал у берегов Германии в Балтийском море и которого выпустили на глубину. Об этом пишет газета «Бильд» со ссылкой на датское ведомство по охране окружающей среды. Окончательную уверенность, как отмечает газета, дал обнаруженный на теле кита трекер. Сейчас устройство слежения находится в распоряжении датского правительства. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7 вечера в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. США не поддерживают независимость Тайваня и ставят на паузу многомиллиардные военные поставки острову. После визита в Китай Дональд Трамп высказался на самую чувствительную для Пекина тему. Власти Тайваня болезненно отреагировали на слова президента США и заявили, что не подчинятся Китаю. Срок действия лицензии истек. Что дальше? Временное разрешение на продажу российской нефти, выданное Минфином США, больше не действует. Вашингтон уже дважды продлевал лицензию из-за проблем в мировой энергетике, вызванных войной с Ираном. Будет ли новая пролонгация? Компьютерная игра «Клуб романтики», запрещенная два года назад Роскомнадзором, возвращается. Создатели переработали сюжетные линии и адаптировали их под законы и традиционные российские ценности, что известно о спецверсии для отечественного рынка. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Дональд Трамп после визита к Си заявил в интервью Fox News, что пока поставил на паузу вопрос о поставках оружия Тайваню на 12 миллиардов долларов. Дальше, как он сказал, все зависит от Китая. Пока политика США по Тайваню не изменилась, Китай должен остыть, но никто не будет поддерживать объявление независимости, так как это ведет к войне за 9 тысяч миль от США. Вот как все это было сказано в ответ на вопросы журналиста Fox News.
8: Китай не хочет видеть это место. Мы будем называть Тайвань местом, потому что никто не знает, как его определить. Но они не хотят, чтобы оно стало независимым. И я думаю, что они, вероятно, сделают что-то довольно жесткое, и тогда их встретят суровым ответом, и произойдут плохие вещи. Мы говорили, кстати, об этом весь вечер. Я думаю, что сейчас я знаю о Тайване больше, чем о любой другой стране.
9: Должен ли народ Тайваня чувствовать себя более или менее в безопасности после вашей встречи с Си Цзиньпином?
8: Ничего не изменилось. Я не хочу, чтобы кто-то стал независимым. И вы знаете, что мы должны преодолеть 9500 миль, чтобы участвовать в войне. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы Китай остыл.
9: Но вы ждете одобрения поставок оружия Тайваню на миллиарды долларов? Это продвигается вперед?
8: Ну, я еще не одобрил это. Посмотрим, что получится. Возможно, я это сделаю. Возможно, я этого не сделаю. Но мы не хотим войн. И если все останется как есть, я думаю, Китай не будет против. Но мы не хотим, чтобы кто-то сказал, давайте станем независимыми, потому что Соединенные Штаты нас поддерживают.
2: Тема Тайваня стала одной из самых острых на встрече Трампа и Си. Все заметили, что китайский лидер буквально с первых минут после приема гостя высказался не по-восточному прямо. Трамп тогда воздержался от комментариев. Белый дом в официальном заявлении после переговоров вообще не упомянул Тайвань. Хотя, как отметил Bloomberg, Пекин опубликовал заявление Си по Тайваню еще до завершения переговоров, что подчеркивает, насколько серьезным был его сигнал. Wall Street Journal пишет, что предупреждение Си Цзиньпина по Тайваню стало главным напряженным моментом саммита в Пекине и фактически омрачило попытки Трампа представить встречу как лучший саммит в истории. Издание подчеркивает, что Пекин специально вынес тему Тайваня на первый план, хотя Вашингтон заранее давал понять, что не собирается менять свою политику по острову. Президент США высказался только после саммита, вернувшись в США. Мы обсудили это с политологом-международником, экспертом клуба «Валдай» Андреем Картуновым.
10: Можно сказать, что состояние тайваньской проблемы и действия сторон, по крайней мере, риторические заявления, они являются индикатором более общего состояния американо-китайских отношений. То есть, если, скажем, Соединенные Штаты хотят проявить жесткость, то обычно они предпринимают определенные шаги, скажем, в направлении каких-то высокопоставленных делегаций в Тайбэй, новые соглашения о поставках вооружений Тайваню, ну и так далее. И вот мы видим, что накануне визита Трампа в Пекин таких шагов не предпринимал. То есть Трамп не пошел на обострение, что свидетельствует о том, что, в общем, он хотел пытаться договориться по другим, может быть, более принципиальным для США вопросам. Но при этом, если смотреть на риторику, то, наверное, в Пекине могли быть разочарованы тем, что не получало из уст американского президента какого-то более решительного осуждения идеи независимости Тайваня. Определенная неопределенность американской позиции в отношении статуса острова сохранилась, и здесь, в общем, американская позиция не претерпела каких бы то ни было изменений. Поэтому, наверное, можно заключить, что в отношении Тайваня статус-кво на данный момент сохраняется.
11: А как можно расценить то, что после переговоров в Си Трамп не одобрил сделку о поставке Тайваня оружия?
10: Да, это как раз и говорит о том, что Трамп не хочет раздражать китайских партнеров. И более того, в общем, если говорить о общей динамике отношений вот в этом треугольнике Вашингтон, Пекин, Тайбэй, то можно сказать, что постепенно роль Тайваня для Соединенных Штатов начинает снижаться.
2: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». И вот реакция Тайваня на заявление Трампа. В официальном заявлении администрации острова выражена благодарность Трампу за его неизменную поддержку безопасности в Тайваньском проливе на протяжении многих лет, включая продолжающиеся поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня гораздо острее отреагировал на слова Трампа о том, что США не будут воевать за независимость острова, видимо, восприняв это как призыв отказаться от независимости. В МИДе заявили, цитирую, «Тайвань является суверенным и независимым демократическим государством и не подчиняется Китайской Народной Республике». Конец цитаты. Как расценивать эту реакцию и почему Трамп высказался по Тайваню только после переговоров? Мы обсудили это с политологом Георгием Бофтом.
12: Ну, Трамп не хотел отвечать резко Си Цзиньпину, потому что заявление Си Цзиньпина по Тайваню было достаточно резким. И Китай в идеале хочет, чтобы, конечно, США поддержали бы воссоединение Тайваня с Китаем. Или, как минимум, отказались от политики «не поддерживаем независимость» в сторону «не станем вмешиваться в случае военного конфликта». США достаточно сильное лобби существует в пользу поддержки Тайваня по-прежнему. Поставки оружия на примерно 14 миллиардов долларов были заморожены Трампом еще в декабре прошлого года. И он вроде бы сначала перед визитом говорил, что обсудит этот вопрос. Однако обсуждать его не стал ввиду его высокой конфликтности, а после, в общем, сохранил ту позицию, которая есть. По Тайваню стороны остались при своих. Никаких изменений позиции не произошло. Рассматривают это как некую козырную карту на переговорах.
11: Реакция Тайваня, она разная. Вот администрация поблагодарила Трампа за поддержку, включая поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня порезче выступил. Мы суверенные и независимые, Китаю не подчиняемся. Вот как расценивать реакцию Тайваня?
12: Оппозиция в лице Гоминьдана, она гораздо мягче относится к Китаю. Более того, глава этой оппозиции недавно побывал в Пекине с визитом. И Си Цзиньпин ее принимал. И, в общем, ставка Китая сохраняется на мягкое мирное поглощение острова, возвращение его, так сказать, в родную гавань. Он готов терпеть годами. На военную конфронтацию и на захват Тайвань силой Китай не пойдет в обозримом будущем.
2: Политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает», с ним беседовал продюсер «Бизнес ФМ» Андрей Гаврилов. Государственный визит Трампа в Китай продлился 3 дня. Владимир Путин летит в Пекин с однодневным официальным визитом. Об этом заявили в Кремле. Александр Лукашенко поблагодарил американцев за поддержку Беларуси и попросил передать самые добрые пожелания Дональду Трампу. Белорусский президент принимал в Минске Фрэнклина Грэма, главу Евангелистской ассоциации Билли Грэма, и на встрече рассказал, что 2/3 всей гуманитарной помощи Беларусь получает из США, несмотря на санкции.
13: Огромная вам благодарность за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете белорусам, нашим людям. Мы это очень ценим. Дело не в объемах. Думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимание на Беларусь. Но вы молодцы. Спасибо вам за эту помощь и поддержку. А вообще Соединенные Штаты Америки в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно. Говорят, санкции, но американцы молодцы.
2: Лукашенко пообещал устроить Грэму встречу с белорусскими протестантами, чтобы он смог лучше понять, как они живут в Беларуси, и не беспокоился бы об их судьбе. Популярная игра «Клуб романтики» от молдавских разработчиков снова станет доступна в России спустя 2 года. Создатели согласились адаптировать ее под российские законы. Версия для Android уже доступна, а для айфонов появится в ближайшие дни. В 2024 году Роскомнадзор запретил ресурсы из-за содержащейся в нем информации об ЛГБТ, а в России это теперь экстремистская и запрещенная организация. Приложение было особо популярно у русскоязычной аудитории, только в сообществе во ВКонтакте. Сейчас под 1,5 миллиона подписчиков. Оно было и в топе App Store, и Google Play. Теперь создатели заявляют, что разработали спецверсию для россиян, которая будет заметно отличаться от международной. Подробнее Екатерина Штрыкова.
14: Как мы шутили в университете, клуб романтики – это игра для тех, у кого нет личной жизни, но кто хотя бы может в нее поиграть. Пользователю предлагают выбрать одну из более чем 40 историй от комедии до детектива. По сути, это романтические романы, в которых есть возможность влиять на развитие событий и концовку. А самое главное – выбрать для главного героя, а это всегда женщина, любовный интерес. В 2024 году, как раз после выхода одного из обновлений, РКН запретил игру. Тогда разработчики ее Story Interactive не стали удалять запрещенный контент, ссылаясь на ценности компании. Вместо этого они ограничили доступ к приложению в российских App Store и Play Market. Но россияне находили способы обхода. Несколько дней назад компания сообщила, что после принятия одного из самых непростых решений 2 года назад подготовила отдельную версию приложения, адаптированную под российские законы. Ключевое изменение – все любовные ветки с женскими персонажами будут удалены для россиян. Такой ход комментирует гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель программы «Менеджмент игровых проектов» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Константин Сахнов.
15: Клуб Романтики, наверное, одна из наиболее известных игр, в том числе на российском рынке, для инди-студий, маленьких команд, которые насчитывают 3, 5, 10 человек. Рынки достаточно важны, в том числе локальные рынки, такие как Россия. На Россию в целом приходится примерно 1.5% мирового рынка видеоигр. Для инди-разработчиков это может быть очень большая цифра, потому что для тех, кто хочет заработать условно $1 миллион, российский рынок выглядит очень привлекательным. Плюс надо отметить, что на российском рынке традиционно сильные компьютерные игры. На мой взгляд, решение разработчиков адаптировать версию для того, чтобы соответствовать российскому законодательству, оно, во-первых, абсолютно правильное. То есть с коммерческой точки зрения, с точки зрения соблюдения закона. Во-вторых, все-таки это вопрос, в том числе, репутационный, потому что достаточно большая аудитория игры именно русскоязычная. Большая часть этих игроков, они из России. Для того, чтобы у этих игроков не было проблем с доступом, была разработана отдельная версия специально для локального рынка.
14: Команда игры всегда была лояльна к российской аудитории и соблюдала закон. Например, завела официальную страницу во ВКонтакте и зарегистрировала свои соцсети в РКН. А случаи адаптации игр под разный рынок из-за цензуры не новы, отмечает директор фестиваля игровой эволюции «Гамедни» Михаил Лисецкий.
16: Каждый разработчик стремится к максимизации своей аудитории всегда, везде, без исключений. Практика цензурирования игрового контента под требования региональных регуляторов, к сожалению или к счастью, совсем не нова. Самые известные региональные табу – это запрет красной крови в немецких локализациях или изображение костей и черепов в китайских. Поэтому, если решение о том, чтобы подчиниться требованиям регулятора, принято, то какими бы комментариями оно не было обставлено, надо понимать, что это решение бизнесовое, а не идеологическое. Искать какие-то подтексты, скрытые смыслы, послания здесь не нужно.
14: Поклонники встретили новость поначалу с восторгом. Под постом в Телеграме более 1000 комментариев. Но затем стали задаваться вопросами. В частности, сохранится ли прогресс из прошлой версии игры. Проблема в том, что в игре отдельные выборы совершаются за алмазы, игровую валюту. Их можно накопить бесплатно, но это долго. Некоторые алмазы покупают за реальные деньги. В компании заверили, что перенос возможен, но с нюансами. К тому же для россиян будет отдельный внутриигровой рейтинг, вне международного клуба. И тут уже не до романтики. Екатерина Штрыкова, Гуаруто. Бизнес FM.
17: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
18: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
19: Продолжая начатый в прошлый раз разговор о непрофильных офисных девелоперах, набирающих вес на столичном рынке, и о том, трудно ли им конкурировать с лидерами сегмента, эксперты отмечают. Конечно, известное имя дает дополнительный уровень доверия, но все большее значение приобретает то, как объект спроектирован и как он будет эксплуатироваться. Поэтому выгодные для клиентов коммерческие условия – не единственный аргумент застройщиков, у которых в портфеле один от силы два офисных проекта. Основой их конкуренции с крупными девелоперами становится глубина проработки продукта и операционной модели, адаптивность под конкретные бизнес-задачи, строгий контроль эксплуатации, приватность, лишенная хаотичности крупных бизнес-кластеров и все прочее из папки с надписью «Клиентоориентированность». Конкретных вариантов немало. В компании «Мангазея» советуют, например, сделать ставку на уникальную архитектуру и престиж, за который клиенты готовы платить премию, или построить здание под ключ для крупного арендатора, чьи требования дороже типового решения. Опыт компании «Восход» говорит об особой ценности камерного, архитектурно-целостного продукта в сочетании с управлением под ключ. В компании «Неометрия» уверены, сегодня бизнес смотрит прежде всего на эффективность пространства, комфорт для сотрудников и гибкость условий. Генеральный директор архбюро «Бохан Студио» Дарья Туркина подводит итог. Конкурентная борьба на офисном рынке строится сегодня вокруг трех вещей – оптимизации затрат, адаптивности пространства и продуманности решений, как планировочных, так и инженерных. И не имя девелопера, не его масштаб, а именно сочетание этих трех факторов во многом определяет, сможет ли проект привлечь конечного потребителя. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
7: Недвижимость на «Бизнес FM». Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах. Погода в Москве.
2: В столице плюс 24, ясно и без осадков. Дожди прольются в городе завтра, температура днем поднимется до плюс 26, а на неделе и до 30 градусов тепла. В Москве вы слушаете «Бизнес FM». И еще немного о погоде. Москву ждет неделя аномальной жары. Она пойдет на спад только к следующим выходным. Температура снизится в субботу и воскресенье до 20-25 градусов тепла, сообщили в гидрометцентре. Тем временем в столице открываются новые пространства для летнего отдыха. Помимо бассейнов в рамках проекта «Лето в Москве», уже завоевавших популярность, в городе появляются новые точки притяжения. Например, свет и музыкальный фонтан, в котором можно освежиться в Лужниках рядом с канатной дорогой. На Пушкинской набережной, в Парке культуры, на крышу павильона у реки откроется большая веранда с лежаками, пинг-понгом, бильярдом и бистро. Да и сама набережная преобразится. Начнут работать кафе, рестораны, селфи-зоны и бассейн, говорит урбанист, преподаватель РАНХИКС, блогер, модератор федеральных площадок Елена Пудова.
20: Наверное, самая новая локация – это наш любимый парк Горького. И там не так давно открылась шикарная детская площадка в форме огромного рыжего кота. Она настолько универсальная, что, кажется, там найдут и возможность поиграть не только совсем малыши, но и подросшие дети, подростки, и, возможно, даже взрослые. У нас почти готова набережная, которая простирается от западного порта до жилого комплекса на Береговой, это в районе Филевского парка. И Шелепихинская набережная тоже на 70% уже сделана, и она вот совсем скоро откроется.
21: Там будут именно прогулки, нет никаких развлекательных мероприятий?
20: Да, там именно прогулки, виды на воду. Естественно, туда зайдет какая-то наверняка коммерция в виде кафе и ресторанов.
21: А что-то про фонтан вы слышали? Тоже новые локации перед Лужниками.
20: Да, там открылся недавно новый фонтан. Дойти до него достаточно просто, заодно и прогуляться по Лужникам. Не могу сказать, что это отдельное развлечение. Он просто входят в единую систему набережных Лужники.
2: Елена Пудова, преподаватель РАНХИКС, блогер, модератор федеральных площадок. Пляжный сезон в Москве всегда открывается 1 июня. К этой дате зоны для купания в столице проходят проверку Роспотребнадзора. Контролируется качество воды, состояние дна и наличие спасателей. Прошлым летом в городе было 15 официальных зон отдыха у воды с купанием и 35 мест, где плавать запрещено. В этом году в список разрешенных для купания войдут Головинские и Ангарские пруды, Нижние Бирюлевские и Гальяновские, Большой Перовский и Владимирский пруды. Береговая линия с белым песком будет оборудована шезлонгами, волейбольными площадками и мангальными зонами, продолжает московский экскурсовод, журналист Диана Чебанова.
22: Видимо, в Москве что-то знают о том, какое будет лето, и сделать решили в этом году ставку на такие площадки, у которых вид будет несколько курортный. На фестивале «Лето в Москве» уже в мае многие локации открылись. Широко рекламируют новый спа-комплекс «Москино», кинопарк «Москино». Там откроют «Сазан Спа» площадью почти 500 квадратных метров, и там у нас сауна-хамам, лаунж-зоны, и под это появляется вторая гостиница на 200 плюс номеров. Обновили к летнему сезону парк «Сокольники». Там очень преобразилась партерная зона. Там отреставрировали центральную эстраду, эстраду Шаляпина и веранду танцев.
2: Диана Чебанова, журналист. На ВДНХ рядом с павильоном книги откроют оранжерею тропических растений с лабораторией для их изучения, зоной для мастер-классов и лекторием под открытым небом. Также в городе вновь начался фестиваль ландшафтного дизайна. Одна из самых ярких экспозиций на Театральной площади. Перед Большим театром разбит многоуровневый террасный сад. Там цветут яблони пяти сортов, вишни, редкая индийская сирень, высажены семиметровые грабы и клены. Среди растущих растений скульптуры балерин. В Дептрансе столицы опровергли информацию о камерах, которые штрафуют пешеходов за переход на красный свет. Там объяснили, это вовсе не штрафные устройства, а светофоры со встроенной видеоаналитикой. Они нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Ранее в телеграм-каналах появилось фото, закрытый чехлом светофор с символикой CODD. При этом наверху виден большой объектив камеры. Что это за новый способ видеонаблюдения, мы спросили у эксперта. По его словам, сейчас в Москве существует фантомная зона. Тротуары, где камеры не установлены, и зафиксировать нарушения, кроме визуально, абсолютно невозможно. А сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 2027 года. Сейчас операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам, а также тестируют нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей, говорит руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
0: К июню будет госсовет по транспорту, где президент ясно обозначит приоритеты по поводу того, что со средствами индивидуальной мобильности нужно заниматься, нужно оградить людей от стрессов, потому что количество так называемых несмертельных ДТП, увечий уже зашкаливает. Поэтому сейчас в режиме таком невизуальном, выходящем за информационное поле, не пугая общественность, тестируются вот так называемые камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если считывать количество нарушений за 25 год, то суммы, которые могли бы собрать, я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации и жесткого нарушения, будут сравни автомобильным в сезон. Это будут миллиарды рублей. А это в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов. Но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности.
11: Этой камеры нового поколения, в чем ее отличие от предыдущих камер?
0: В идеале она будет фиксировать пешеходов, которые будут нарушать. Это отдельные программы, отдельные способы фиксирования. В основном рассчитаны на биометрические параметры и на считывание номеров. То есть будут считывать конкретно лица людей и так далее. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров. То есть как автомобильные права, в том числе и биометрию.
11: А люди просто сдавать будут биометрию? Не все же хотят.
0: Люди, у которых есть биометрический паспорт заграничный, они автоматически в базе нарушителя. Если он зарегистрирован, будут штрафовать. Если не зарегистрирован и злостный, будут искать по косвенным признакам. То есть есть система базы данных, которая может распознавать конкретного человека, даже без биометрических параметров. С 27 года у нас СИМов на тротуаре не будет. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 км максимум. То есть и на частные то же самое. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет вплоть до уголовной ответственности. То есть это китайская система, когда ты выходишь на дорогу, и ты попадаешь в так называемую в открытую социальную сеть. То есть в Китае все, почесал затылок, все видят. Там нет слепых зон. Там дома сидишь, что хочешь делать. А когда выходишь на улицу, надо соблюдать правила определенные. Это оборотная сторона медали, это безопасность. В идеале, когда человек перейдет светофор или проедет по светофору, ему на СМС придет предупреждение. Сразу же. Вот как в Китае. Уважаемый товарищ, тогда-то вы нарушили то-то, то-то, то-то. Будьте внимательны. При повторении там штраф. То есть будет полный контроль через мобильные телефоны и так далее. К чему все идет? Я думаю, что в 2027 году все это уже будет.
2: Константин Крохмаль, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Москвичка Лариса недавно вернулась из Китая. Она была очень удивлена, когда в местном аэропорту, заглянув в монитор сотрудника на паспортном контроле, увидела множество своих фотографий.
1: Мы путешествовали в нескольких городах, и когда уже из предпоследнего Шанхая вылетали в Чэнду, на пропускном пункте, когда там паспортный досмотр был, мимо проходя, уже заглянул в монитор сотрудника, увидела кучу-кучу своих фотографий. Причем как-то вот даже из неожиданных каких-то мест, где вот даже непонятно, где там могли быть камеры, но были очень удивлены, конечно, потрясены таким опытом. Мы не по туристическим ходили местам, а так, куда нас приведет дорога. Какой-то, например, старый-старый переулок, где там вообще, мне кажется, коммуникации особо даже нет, и даже оттуда. То есть каких-то парков таких вот тоже полузаброшенных. Но вот это было в аэропорту, и вот как раз где паспортный контроль. Ты проходишь сканирование лица, видимо, и у них сразу выдает вот все фотографии, где ты был. Там прям очень много на мониторе.
2: Лариса, слушательница бизнес-ФМ. В китайском Шэньчжэне впервые в мире камера, которая ловит нарушителей, перебегающих дорогу на красный свет, заработала еще в 2018 году. Сначала фотографии безответственных пешеходов выводили на экран рядом с переходом. Потом запустили сайт с их данными. Штрафные квитанции публикуют на страницах нарушителей в соцсетях. Кроме того, штраф влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая.
18: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты. Венесуэльский цифровой боливар был введен в обращение в 2021 году после очередной гиперинфляции. Предыдущую валюту страны, так называемый суверенный боливар, меняли на цифровой по курсу миллион к одному. Название – это фамилия национального героя страны, борца за независимость южноамериканских испанских колоний Симона Боливара. Валюты на Бизнес ФМ. Музейные ценности. Самый большой музей паразитов находится в Токио. Еще в 1953 году его основал доктор Сатору Камигай. Он решил наглядно показать соотечественникам, кто может поселиться в организме человека, если увлекаться сырой рыбой, которая так привычна для традиционной японской кухни. Людям с тонкой душевной организацией, излишне восприимчивым и брезгливым, туда лучше даже не заглядывать. Более чем за полвека сотрудникам удалось добыть около 60 тысяч разных паразитов. 300 из них находятся в постоянной экспозиции. Многометровые черви, разъеденные ими мозги, обглоданные изнутри внутренние органы – все это, собранное в одном месте, производит неизгладимое впечатление. Но японцам нравится. Несмотря на специфику, музей ежегодно посещает около сотни тысяч человек. Музейные ценности на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: 19:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Автомобиль врезался в группу людей в центре итальянской Модены. Есть пострадавшие, передает Il Giornale. Другие подробности пока не приводятся. Украинский беспилотник «Камикадзе» ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов Запорожской АЭС, сообщил гендиректор «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, не сдетонировав, дрон упал в непосредственной близости от энергоблока номер один. По словам Лихачева, в «Энергодаре» из-за атак перестали работать обе автозаправочные станции. Жители боятся выходить на улицу, а сотрудники АЭС находятся под постоянным давлением. Дроны охотятся на грузовые машины и автобусы, фактически препятствуют завозов продуктов питания и товаров первой необходимости, добавил гендиректор «Росатома». США могут попытаться захватить 94-летнего Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в администрации Дональда Трампа. На этой неделе Вашингтон резко усилил давление на Кубу, отмечает газета. США активизировали разведывательные полеты вокруг острова, а чиновники в частных беседах говорили о возможном наращивании американских сил в регионе. Кроме того, директор ЦРУ Джон Рэдклифф посетил Кубу и потребовал закрыть Россию. Российские и китайские разведывательные станции на острове. При этом собеседники газеты уточняют, что операции против Кубы в ближайшее время маловероятно, поскольку значительная часть американских сил специального назначения сосредоточена на Ближнем Востоке на фоне риска нового конфликта с Ираном. Китай договорился с США о закупке американских самолетов, авиационных двигателей и комплектующих, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР по итогам госвизита президента США Дональда Трампа в Пекин. Отмечается, что стороны также договорились продолжать развивать сотрудничество в смежных областях. Подробности договоренностей в заявлении не приводятся. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
18: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Последствия будут невообразимыми. Так, в правительстве Южной Кореи оценили эффект от готовящейся забастовки сотрудников техногиганта Samsung Electronics. Они требуют радикального увеличения премии в связи с бумом продаж полупроводников. Но руководство Samsung навстречу не идет. Как забастовка может отразиться на индустрии производства чипов? Война. Бизнес-план покажет ведущие немецкие автоконцерны. Mercedes-Benz и Volkswagen готовятся увеличить присутствие на рынке оборонного производства. Почему военная составляющая признана перспективной и какое место она займет в бизнесе автогигантов? Игры кончились. Японская компания Konami, создавшая один из главных хитов мировой гейм-индустрии Silent Hill, объявила об уходе из России и Белоруссии. Решение вступает в силу через месяц. В чем его причина и что ждет игроков? Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Корейский техногигант Samsung Electronics готовится к 18-дневной всеобщей забастовке. Она намечена на 21 мая. Компания начала экстренно сокращать производство для минимизации последствий возможных сбоев, пишет Korea Times. Требуется как минимум неделя для подготовки оборудования к снижению объема выпуска чипов. Профсоюз и руководство Samsung не смогли договориться о бонусах и премиях для работников на фоне высоких прибылей из-за бума в индустрии полупроводников. Компания по-прежнему намерена направлять на выплаты 10% операционной прибыли. Профсоюзы требуют увеличить премиальный фонд в 1.5 раза. Как всеобщая забастовка в Samsung повлияет на глобальный рынок чипов? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
3: Давно люди просят, чтобы им зарплату выплачивали соответствующую. Им компания Samsung говорит, что мы вам платить не будем в том объеме, в котором вы планируете. И должны были договориться, но, к сожалению, к консенсусу они не пришли, поэтому уже переросло в большую конфронтацию. При этом очень важно отметить, что в Корее очень жесткие условия труда. Это, на мой взгляд, одни из самых жестких условий труда. Всех людей, кто я знаю, кто там поработал, они, мягко говоря, приезжают потом в Россию и просто полгода приходят в себя. Ребята работают там по 16 часов в день и с одним выходным в месяц. Это типичный график работы для корейца. Ну, может быть, сейчас чуть-чуть меняется. По крайней мере, 5 лет назад это так было. Они очень много работают и перерабатывают. Поэтому условный протест из-за того, что сложные условия труда повысить и зарплаты повысить, они не особо хотят повышать. Но при этом заметим, что второй игрок по производству памяти, SK Hynix, они точно так же находятся в Корее. И для них это большой плюс. Они больше продадут памяти. Поэтому примерно будет в балансе все. И я предполагаю, что когда начнется там забастовка, там что-нибудь пообещают уважаемым протестующим, они побастуют пару дней и дальше продолжат производство.
11: А если забастовка продолжительной окажется, сроки ее могут как-то сказаться все-таки на глобальном рынке чипов памяти?
3: Да, конечно. Вот, допустим, когда ребята провели тут забастовку ночью, в пятницу, в один день, то сразу же именно контрактное производство чипов, это не памяти, а контрактное производство процессоров и других микросхем, которые Samsung осуществляет для других компаний, например, для компании Tesla, то вот за одну такую забастовку выпуск упал на 58%. Поэтому если это продлится достаточно долгое время, допустим, неделю, две, три, вот это вот уже сильно повлияет. Потому что в большинстве своем запасы формируются на месяц вперед. Поэтому условно две недели воевать можно. Дальше уже будет довольно проблематично для компании.
2: Максим Горшенин, эксперт. Предстоящая забастовка работников Samsung может привести к невообразимым последствиям и, вероятнее всего, потребует вмешательства властей. Об этом заявил министр торговли Южной Кореи. Многие в бизнесе рискуют, остальные закрываются. Мы продолжаем опрашивать предпринимателей из малого и среднего бизнеса, как обстоят у них дела. Forbes писал, что только в первом квартале закрылось 200 тысяч компаний, что на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. У всех свои проблемы, но есть и общие, такие как слишком дорогие деньги и необходимость сокращать в том числе персонал.
5: «Бизнес говорит».
6: Основатель и владелец Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной – Ирина Старостина.
23: Для меня, как для представителя бьюти-индустрии, в ней я работаю 19-й год. Сейчас один из критических моментов – это, конечно, изменение налоговой ставки. Для нас при низкой маржинальности, в принципе, в бьюти, у нас очень большая расходная часть в нашей индустрии. Для нас изменение данных условий, то, что мы слетаем с патента, минимальные у нас остались значения суммы – это до 10 миллионов в год. То, что сейчас я вижу по факту, и есть статистика, что по сравнению с тем годом уже закрылось больше на 20% бьюти-салонов в Москве. И тенденция это будет наблюдаться, потому что лето – это не не сезон для нашей индустрии, тем более мы наблюдаем сильный спад среди потребителей. Наши клиенты стали ходить реже, либо отказываться от услуг, либо делать их сильно дешевле. То есть, например, маникюр без покрытия или уже не такие окрашивания сложные, а просто окрашивание корней. То есть, как бы снижается не только спрос, но и чек у клиента. Конечно, мы ожидаем то, что будет еще хуже. Как бы не хотелось быть оптимистом, но тем не менее реалии совершенно другие. Оптимизировать все, что можно было, первый квартал нам это показал, мы сделали. Но есть факторы, которые, ну, неизбежны. Большая расходная часть, чтобы предоставлять качественные услуги для пациента, мы не можем ее урезать уже.
8: Основатель бренда «Биома» товаров для комфортной беременности и материнства Владислав Хайрулин.
9: Сейчас вокруг много информативного шума о том, что всех все плохо, все закрываются. У нас ситуация была такая раньше на пару лет. В моей компании кризис случился 1.5 года назад, и мы сейчас из него вышли, как раз-таки находимся в стадии активного роста, развития и наращивания объемов. Поэтому не могу сказать, что у нас такая же картина, как у большинства. Просто мы чуть раньше перестроились и прожили свой кризис. У нас все хорошо, потому что мы строим свой бренд, то есть продаем на маркетплейсах не просто какие-то все товары подряд, а ушли в узкий сегмент, убрали все лишние продукты, товары. И у нас снизилась зависимость от демпинга, от условий маркетплейсов, благодаря фокусной работе над брендом.
8: Сооснователь бренда одежды «Лен и семья» Владислав Сидорчук.
10: У нас по-своему уникальный кейс в этом отношении. Мы сезонники. У нас исключительно летний ассортимент льняной одежды. И работаем мы на море. Поэтому мы всегда ждем наступления тепла. От этого зависит, начнется ли сезон чуточку раньше. Ну и как следствие продажи. Но в этом году в Крыму весна совсем не весенняя выдалась. Поэтому, конечно, это повлияло на продажи. И держались мы только на постоянных клиентах и скидочных предложениях. Нам пришлось этой зимой закрыть свой магазин в Москве. И мы решили сконцентрироваться на тех местах, где мы больше всего надо. То есть на юге. Поэтому мы открываем дополнительный магазин в Ялте. И не сказать, что это плановый виток нашего развития, скорее риск и игра ва-банк. И, судя по коллегам, рискуют сейчас многие, а остальные просто закрываются.
5: Бизнес говорит.
2: Немецкий автопром встает на военные рельсы. Гендиректор Mercedes-Benz Ола Келениус заявил Wall Street Journal о готовности концерна выйти на рынок оборонного производства, если это будет экономически целесообразно. Топ-менеджер подчеркнул, что мир стал непредсказуем, и Европе необходимо срочно усилить свой оборонный профиль. Келениус назвал выпуск военной техники растущей нишей, хотя основной профиль Mercedes по-прежнему производство легковых авто. Тенденцию подтверждают и другие компании. Volkswagen уже ведет переговоры с израильскими компаниями о производстве компонентов для системы ПВО «Железнодорожный купол». Сам «Мерседес» давно готовит почву. С 2021 года производство военных грузовиков выведено в отдельное подразделение, а внедорожники G-класса уже предлагаются в спецмодификациях для армии, комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
12: ЦеХа очень большие в разных городах Германии, в разных землях, и они простаивают. Потом приходится сокращать персонал. А это большое количество людей, около 30-50 тысяч персонала, и с ним нужно что-то делать, потому что этот персонал работал 30-40 лет на одном производстве, и эти люди больше не умеют ничего делать. Я думаю, что компания Mercedes рассматривает это как временное направление во избежание того, чтобы не закрыть свои большие заводы и как-то поддерживать свои склады, потому что сейчас очень много продукции непроданной, к сожалению, из-за конфликтов с Китаем, с Америкой. Безусловно, это сказывается. И, в принципе, у Мерседеса был реальный шанс сейчас временно перестроить свое производство, тем самым спасти и компанию, и сотрудников. Но это пока перспектива на первые 10 лет. Это уже обсуждается и в немецком Бундестаге, и вопрос решенный. Я думаю, что это все запустится в ближайшие пару месяцев.
24: Может ли это быть результатом давления со стороны США и НАТО на Европу вот, по увеличению оборонных расходов? Или это только рыночная инициатива?
12: Да. Это и рыночная, и политическая, и экономическая. Внутренняя политика Германии очень сильно изменилась. И сейчас в связи с подорожанием света и нефти нужно перестраиваться. Ну и плюс внешнеполитический формат. То есть сейчас Германия хочет, по сути, возглавить НАТО. Есть такие амбиции, да, у бундесканцлера Мерца. И те люди, которые занимаются занимаются оборонкой, они считают, что это большой сейчас шаг к развитию и к пересмотру стратегических ценностей и прочих. После высказывания Трампа неоднократно, что он хочет вывести войска из Германии, пересмотреть доктрину взаимоотношений НАТО внутри, немецкое правительство, жители Германии все меньше стали доверять США и вот пересмотреть все свои промышленности.
2: Александр Бойко, главред журнала «Берлинский телеграф». Как писал Дер Шпигель, производитель танков КНДС может купить заводы «Мерседес-Бенц» и «Фольксваген», чтобы наладить там выпуск бронетехники. Оборонный холдинг готов инвестировать 1 миллиард евро в новые мощности. Один из крупнейших японских разработчиков игр Konami, известный в том числе по серии игр Silent Hill, объявил об уходе из России и Белоруссии. Как пишут профильные порталы, под ограничения как минимум попадут игровые серверы популярного экшена Metal Gear Solid, а также второго по популярности футбольного симулятора eFootball. Игроки уже начали получать предупреждения в самой игре. Онлайн-составляющая будет отключена 15 июня. При этом проекты Konami уже давно недоступны для официальной покупки в России. Чего ждать игрокам и с чем может быть связано решение компании, говорит автор YouTube-канала Realistic PS, но который специализируется на игре eFootball от Konami, Алексей Немцев.
13: К сожалению, нам самим доподлинно неизвестно, что именно перестанет быть доступным после 15 июня. Сценариев может быть несколько. Пропадет локализация и перестанут рассматривать вопросы в техподдержке. Самые плохие сценарии могут заблокировать IP-адреса игроков из России и Белоруссии, и мы окончательно потеряем возможности зайти в игру и уж тем более играть в нее. Вместе с этим также возникает вопрос, а что же будет с прогрессом у людей, с их игровыми аккаунтами, на которые было потрачено немалая сумма средств. К сожалению, Konami рассматривает наш регион как не самый прибыльный, ввиду того, что при уже имеющихся ограничениях на персональных компьютерах, на игровых приставках PlayStation и Xbox, множество пользователей из Российской Федерации, из Украины и Беларуси, как правило, используют иностранные аккаунты с иностранными регионами. И поэтому издатель, наверное, не до конца понимает, какой именно приток средств ему поступает, в том числе из стран СНГ. Почему они решились на такие действия так поздно, это также остается непонятным. Есть несколько вариантов. В случае с отдельно взятой игрой, с игрой-сервисом eFootball, в которой мы играем, есть подозрение, что разработчик решился на подобные действия после последних действий со стороны Роскомнадзора, когда последние 2-3 недели пользователи из России не могли спокойно играть в eFootball, ввиду того, что сервера Amazon и Cloudflare продолжали блокироваться и, судя по всему, затронули сервера, которые относились и к игре тоже. Пользователи из России испытывали проблемы со входом в игру, с тем, чтобы присоединяться к иностранным игрокам в матчах, из-за чего по ходу игр их нередко выкидывало, что могло создавать проблемы иностранным игрокам. Вероятнее всего, Konami видели это все со стороны и, в конце концов, приняли решение умыть руки, вместо того, чтобы пытаться что-то предпринять в подобной ситуации. Конечно, их уход будет достаточно заметным, и вполне вероятно, что последующие релизы того же самого Metal Gear Solid, следующих Silent Hill, если они выйдут в ближайшие несколько лет, мы получим уже без российской локализации.
2: Алексей Немцев, эксперт по компьютерным играм. В работе сервиса в других регионах мира никаких изменений не произойдет. Российским и белорусским геймерам рекомендуют сменить регион в настройках, пока еще есть возможность не потерять накопленный прогресс.
14: Реклама на Бизнес FM в Казани.
15: Хочу купить автомобиль. Технологичный, безопасный, экономичный, а главное комфортный, чтобы для всей семьи. Что выбрать?
16: Выбирай современный гибридный Geely EX5 EMI в Канавто с выгодой до 580 тысяч рублей только до 31 мая. Geely Канавто. 230-30-30. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2025 года во всех комплектациях и складывается из прямой выгоды. Выгода по программе трейдинг и выгода автосалона. Не оферта.
17: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
25: Между делом с Кирой Альтман.
26: Ирена Понарошку, предприниматель, медиамагнатка, как я ее называю, рассказывала мне между делом как в ее предпринимательской жизни утвердился кактус опунция.
0: Я вот не могу сказать, что я когда-либо была фанатом кактусов или суккулентов. Нет, я как бы девочка-девочка, я люблю, чтобы красивые цветочки были, поэтому не то чтобы кактусы мне как-то были эстетически или идеологически близки, но мы с университетом Сириуса, с сочинским, выпускаем 3 продукта новых, которые будут иметь прямо научную базу. Такого нету, я думаю, ни у кого в России вообще. То есть это такое первое большое сотрудничество бренда российского с российской наукой.
26: А как ты принимала решение, вот что выпускать, какие продукты людям нужны?
0: Я люблю работать не одна, я люблю работать в команде. И у моих партнеров 10-летний опыт уже к этому времени был. А у меня был к этому времени 35-летний мой женский опыт, что я люблю на себя мазать. И я понимала, что мы начнем вообще с супер базового минимума. Это просто сыворотка, крем, тоник, умывалка и молочко для тела. Потом уже мы начали нанизывать другие продукты туда. У нас сейчас гораздо больше уже продуктов, но это был тот базовый минимум, с которым мы стартанули. И только спустя 1.5 года мы начали добавлять другие продукты, потому что у нас, в принципе, на каждый новый продукт уходит реально 1.5 года. Я не знаю, почему так долго, меня это сильно раздражает, но быстрее у нас не получается. Я люблю долго, когда дело касается любви. А когда дело касается производства и бизнеса, очень хотелось бы побыстрее.
26: Ирена Понарошку, предприниматель. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
25: Между делом на Бизнес ФМ. Все подкасты.

0: Означает ли это, что все СМС и уведомления переходят в МАКС? И что делать тем, у кого аккаунта в национальном мессенджере нет? Мы узнали подробности у операторов и представителей мессенджера. Евгений Перельчук подробнее.
1: Как отметила пресс-служба МАКС, пользователи смогут получать в мессенджере уведомления от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в разные сервисы. Сообщения будут отправляться в две папки – коды подтверждения и полезные уведомления. Можно выставить настройки так, чтобы сообщения приходили на конкретное устройство. Например, МАКС у вас открыт на компьютере и на телефоне, а уведомления нужны только на смартфоне. В МАКС также отметили, что в случае невозможности доставки сообщения в мессенджер, оно будет продублировано в СМС без дополнительной платы. То есть, в том числе, в случае, если аккаунта в национальном мессенджере нет. Возникают вопросы. Куда будет приходить сообщение, если аккаунт в МАКС есть, но доступа к нему нет? Открыт он, к примеру, только на десктопе на работе, а на телефоне не установлен. Или когда-то создавался аккаунт, но был заброшен. Или просто был потерян доступ, потерялся телефон, носишь кнопочный или пользуешься другим смартфоном. Как будет определяться, доставлено ли сообщение в МАКС и прочитано ли оно, чтобы в случае чего отправить дублирующий СМС, рассуждает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
2: Самый простой способ – это, конечно же, есть-нет данный пользователь в МАКС. Если его нет, то будет считаться, что туда нельзя доставить, поэтому будет дублироваться. Второй вариант – это то, что сообщение может быть доставлено, например, не прочитано. Тогда оно тоже будет дублироваться. Но в целом, мне кажется, по моему опыту, из того, что я видел, к примеру, в ВК, не будет ничего дублироваться в плане СМС, будет отправляться на МАКС, если у вас есть аккаунт, и этого будет считаться достаточно.
3: Ну, как бы альтернативы не будет никакой, да?
2: Из-за того, что МАКС связан с, в том числе, ВК организацией, я думаю, логика будет использована такая же, как уже сейчас есть в ВК. Часть сервисов уже отправляют уведомления только в ВК, не дублируя СМС. Я уверен, что также воспользуются МАКСом и будут отправлять только в МАКС, не дублируя СМС-кой, в случае, если, конечно же, есть аккаунт в МАКСе, он находится. Если его нет или он не находится, тогда будут СМС присылать. Это в том числе сделано для экономии финансовой.
1: Финансовый вопрос в соглашении большой четверки операторов и мессенджера МАКС не праздный. Дело в том, что все подобные уведомления по типу «подтвердите перевод», «введите код из сообщения», «авторизуйтесь через 5 цифр» вообще-то стоят денег. И мессенджеры всегда были прямыми конкурентами мобильных операторов в этом вопросе. Через их сервисы отправлять уведомления бизнесу гораздо дешевле. Вероятно, МАКС пошел на серьезные скидки, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
4: Одно такое подтверждающее СМС обходится заказчику примерно в 3-4 рубля или дороже, если объем невелик. Уже довольно давно на этом рынке играют и мессенджеры через мессенджеры. WhatsApp и Telegram, которые, правда, в России забарахлили. Стоимость такого авторизационного сообщения через мессенджеры примерно рубль. Тем удивительнее новость про то, что вся большая четверка договорилась с МАКСом, потому что МАКС – это такой вот каннибализатор СМС-услуг операторов. Если только операторы не договорились о том, что такое сообщение через МАКС будет стоить не рубль, а 4, тогда все понятно. Большинство компаний или банков, которые используют вот такие вот авторизационные СМС, работают по такому алгоритму. Они отправляют сообщение сначала в мессенджер, но если каким-то причинам абонент не получил такого сообщения, то следом компания или банк отправляет уже классическое СМС, а возможно и банальное пуш-уведомление в мобильное приложение компании или банка.
1: Оператор Т2 нам заявил, что в случае, когда у пользователя открыта десктоп-версия, а само приложение не установлено, уведомление придет именно в веб-версию. В пресс-службе МАКС пояснили, что основным каналом после тестирования станет МАКС, а уведомления через СМС останутся в качестве резервного канала, если доставка через МАКС невозможна. Если МАКС не установлен, будут только СМСки. Если же аккаунт есть, а доступа к нему нет, надо обращаться в техподдержку МАКС. Если находишься в роуминге, при наличии интернета МАКС будет работать. Но если сеть мобильного интернета нестабильна, уведомления могут приходить через СМС. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: В Арабских Эмиратах женщину задержали прямо в аэропорту из-за комментария в соцсети, где она назвала чужую люксовую сумку подделкой.
5: Итоги недели.
0: После жалобы владелицы аксессуара туристку обвинили в клевете и травле в интернете. Подробнее Наталья Воробьева.
6: Представьте, семья возвращается в Объединенные Арабские Эмираты. В аэропорту их останавливают прямо на паспортном контроле. Женщину просят выйти из очереди, муж в шоке, дети напуганы. Ей объявляют, вы находитесь в розыске из-за комментария в Инстаграм. Соцсеть принадлежит компании Мета, которая запрещена в России. Женщину увозят в другой эмират, а мужу с детьми разрешают продолжить свой путь. Это не сценарий фильма, а реальный случай, о котором официально рассказала полиция Аджмана, самого маленького эмирата ОАЭ, властям которого была подана официальная жалоба. Что же такого написал?

0: Женщина. Под чужой фотографией, где фигурировала дорогая сумочка, она оставила короткое слово «поддельная». Этого хватило, чтобы владелица сумки пожаловалась на клевету, травлю и ущерб репутации. Комментарий спровоцировал волну насмешек, и полиция восприняла это всерьез. Женщина провела ночь под стражей, прежде чем ее перевели из Эмирата, куда она прибыла, в Аджман, в рамках юридических процедур. После этого задержанные в подобных случаях могут быть либо освобождены под залог в полицейском участке, либо переданы в прокуратуру, которая решает, необходимы ли дальнейшие юридические действия. Но все обошлось, стороны помирились, жалобу отозвали. Представитель полиции Аджмана предупреждает, люди слишком легкомысленно относятся к тому, что пишут в интернете. Кажется, что комментарий – это мелочь, но он может обернуться большими юридическими проблемами. По закону ОАЭ о киберпреступлениях за клевету и онлайн-травлю грозит тюрьма и штрафы до 500 000 дирхамов, а это более 10 миллионов рублей, комментирует юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
1: Наказание очень серьезное. По сути дела, вас могут привлечь к уголовной ответственности не только за комментарии в социальных сетях, но и за лайк и репост. Могут квалифицировать, например, по статье 43 «Клевета и оскорбления». Если вдруг комментарий так квалифицирует, то тогда может быть или лишение свободы, или штраф 250-500 000 дирхам. Уголовное наказание может достигать 2 лет. А если будет квалифицировано по статье этого закона 52 «Действия против безопасности и разжигание ненависти», то тогда штраф до 1 000 000 дирхам, это получается где-то 20 миллионов рублей, и максимальное наказание достигает до 10 лет лишения свободы. Это не единичный случай, это массовый поток. Иностранцы, так же, как и местные люди, подвергаются этому, и их предупреждают об этом, не давать комментарии, не делать того, против чего Арабские Эмираты выступают.
0: Может ли оказаться в такой ситуации российский турист? По мнению адвоката, да. Это будет грозить депортацией или задержанием на 48 часов. Закон действует с 2022 года, но туроператоры именно таких случаев не припомнят. Однако всем своим клиентам дают очень подробные рекомендации, как себя вести в стране, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
2: У нас есть памятки, там куча всякой информации, начиная от телефонов наших консульств, экстренных служб. В том числе туда сейчас включены вот вещи, связанные с тем, что нельзя фотографировать какие-то объекты в Эмиратах. До недавнего времени очень относились негативно к фотографированию вообще женщин, посторонних, без их согласия, тем более с комментариями по поводу их сумок и так далее. Надо еще помнить, тоже мы об этом предупреждаем, что многие эмиратские официальные органы, такие как полиция, например, или суды, все дело производства, и беседуют они исключительно на арабском. Соответственно, если вы не в состоянии общаться на арабском языке, то надо либо принимающую компанию, либо консульские службы наши попросить о том, что вам нужен переводчик. Имейте в виду, что если вы самотурист, то, что называется, то услуги переводчика наше посольство выставит вам.
0: В России, как говорят адвокаты, если кто-то написал, что сумка поддельная, тоже могут привлечь к ответственности. Правда, это будет судебная история. К счастью, еще не уголовная. И штраф может быть максимум 100 000 рублей. Итог простой. Помните, ваш старый комментарий в соцсетях может встретить вас в аэропорту. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Дело вкуса с Катей Калиной.
4: Весна – сезон обновлений, и рестораны их меню тоже. По ним можно изучать тенденции и моду на блюда, продукты, цены на них. А можно просто наслаждаться наконец-то теплой погодой, хорошей компанией и возможностью баловать себя едой вне дома. Летнее меню а-ля карт обновил Twins Garden, увеличив его почти вдвое, в основном за счет блюд авторских сетов бренд-шефа ресторана Виталия Савельева, который больше всего нравится гостям. Это, к примеру, говяжье ребро 12-часового копчения, хрустящий поросенок, байкальский сик с икрой ряпушки и молодым картофелем, дальневосточный трубач, сахалинский гребешок с печеным чесноком и запеченные томаты с картофельным гратеном и соусом XO. Если вы не прочь получить новый опыт в плане еды и не гнушаетесь стритфудом, Mr. Help and Friends Bar выкатил 3 интересных сэндвича. Советую пробовать их со своими детьми-подростками. Сэндвич с тунцом готовят с тархуновым йогуртом, томатами в оливковом масле и грейпфрутом. Сэндвич с рваной свининой собирают со сметано-цитрусовым соусом манго и кинзой фри. А третий с куриной грудкой, моцареллой и миксом салата с шалфеем приправляют кимчи и медом. Бар специализируется на необычных коктейлях, поэтому вам тоже будет чем себя развлечь. Ну и в брассерии «Кузнецкий мост» появилась не только летняя веранда, но и завтраки. В выходные они с 9 до 2. Из любопытного – профитроли с куриным паштетом и фуагра, французский омлет с трюфельным кремом и яичница посредиземноморской для тех, кто устал от московской шакшуки. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса. На Business FM.
5: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Business FM. Новости. Коротко.
6: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США и Китай по итогам переговоров лидеров двух стран договорились создать торговый и инвестиционный совет, сообщило Министерство коммерции КНР. В рамках торгового совета будут обсуждаться вопросы, связанные со снижением пошлин на определенные товары. Стороны, в принципе, согласились на взаимное снижение тарифов на продукцию, представляющую взаимный интерес для обеих сторон, говорится в заявлении. Пекин также рассмотрит обеспокоенность Вашингтона по вопросам импорта сельскохозяйственной продукции. По меньшей мере 80 человек скончались в результате новой вспышки лихорадки Эбола в Конго, передает Associated Press. Очаги зафиксированы в восточной провинции Итури. В пятницу Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил о почти 250 случаях Эболы. Особую тревогу у специалистов вызывает то, что выявленный штамм отличается от заирского, который был причиной 15 предыдущих вспышек в Конго. Существующие вакцины и методы лечения разработаны именно против заирского штамма, что осложняет борьбу с нынешней вспышкой. Аналитики крупнейшего американского банка JP Morgan Chase назвали наиболее вероятным итогом российско-украинского конфликта финский сценарий, при котором Украина уступит часть своей территории, но сохранит суверенитет и со временем сможет углубить сближение с Западом. Вероятность такого сценария оценивается в докладе Центра геополитики JP Morgan в 50%. Вторым наиболее вероятным сценарием с оценкой в 30% назван грузинский, при котором Киев может со временем вернуться в российскую орбиту. Мертвый кит, найденный у берегов Дании в Северном море, оказался 15-тонным горбатым китом по кличке Тимми, который неоднократно застревал у берегов Германии в Балтийском море. Окончательную уверенность в этом дал обнаруженный на теле кита трекер, пишет газета Bild со ссылкой на датское ведомство по охране окружающей среды. Тимми выпустили на глубину 2 мая после сложной спасательной операции. Новости на Business FM. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорейкина. Здравствуйте. Европейские страны включились в переговоры об открытии судоходства в Ормузском проливе, сообщает иранское телевидение со ссылкой на командование Корпуса стражи Исламской революции. Кто именно участвует в консультациях со стороны ЕС, неизвестно. Получится ли у европейцев сделать то, что не удалось пока американцам. Верховный суд выступил с революционной инициативой. Он предлагает снизить сроки за хранение и покупку наркотиков. Речь идет о случаях, когда они приобретаются, пусть даже в крупных размерах, не на продажу, а для личного пользования. Каковы шансы у этого законопроекта получить одобрение Думы и Совета Федерации? Москву захлестнула волна слухов о новых светофорах с камерами, которые штрафуют граждан за переход на красный свет в Диптрансе. Это опровергают и утверждают, что видеосъемка нужна для анализа ситуации на дорогах. Это пока, говорят эксперты. В будущем камеры станут отслеживать нарушителей, но пешеходы в этом списке явно не первые. Все подробности в эфире «Бизнес FM». В Тегеране заявили о начале переговоров европейских стран с корпусом стражи Исламской революции. Предметом переговоров стал вопрос прохода судов через Ормузский пролив, передает гостелерадиокомпания Ирана. Кто именно участвует в переговорах и где они проходят, не уточняется. В ЕС это пока никак не комментируют. Ранее министр энергетики США Крис Райт заявлял, что судоходство в Ормузе возобновится не позднее лета. По его словам, если Тегеран продолжит держать мировую экономику в заложниках, американские военные силы разблокирует Ормузский пролив. После начала военной операции Израиля и США против Ирана и перекрытия пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, мировые цены на сырье взлетели, особенно пострадали от этого страны ЕС, поэтому интерес европейцев понятен. Но вряд ли их переговоры с Ираном приведут к какому-то результату, так считает политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
8: Европейцы продолжают пребывать в растерянности. Они понимают, что не сложилось у них выстроить четкую тактику и стратегию по отношению к Ирану. Они всегда оказывались и оказываются на вторых ролях после Соединенных Штатов Америки. Но и доверять теперь Соединенным Штатам европейцы не могут, потому что то, куда завел ситуацию Трамп, европейцам тоже очень не нравится. И это очередная попытка, но могу предположить, она будет не очень успешной, европейцев выстроить свою линию по отношению к иранской проблеме. Контакты между европейцами и иранцами периодически шли всегда, и иранцы вполне выезжали, когда необходимо, и в европейские столицы. Насколько мне известно, встречи проходили и в арабских странах, тем более Катар, султанат Оман плотно посредничали всегда по иранской проблеме. Здесь дело не в месте встреч. Возможно, даже какая-то европейская делегация посетит и Тегеран. Здесь дело в тенденции. Европейцы хотят выстроить свою линию по отношению к ближневосточным проблемам, но всякий раз оказываются позади паровоза. И даже их военно-морская операция в Баб-аль-Мандебском проливе, когда хуситы бедокурили, не привела толком к результатам. Выяснилось, что у европейцев не хватает ни политической воли, ни военных возможностей для того, чтобы осуществлять плотный мониторинг, например, того же Баб-аль-Мандебского пролива. В Ормузском проливе тоже пока у европейцев нет никаких четко выстроенных механизмов. Возможно, они хотят их создать, но, опять-таки, не им сейчас это решать. Решать все будут Соединенные Штаты Америки и Израиль, ну и сам Иран.
7: Елена Супонина, политолог-международник, о перспективах вероятных переговоров европейцев с Ираном и о том, почему в ЕС смогли на это пойти, говорит политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
9: Причина – это поведение Трампа, который ни во что ставит Европу, который не учитывает с точки зрения европейских лидеров европейский интерес, который действует самостоятельно и который фактически разрывает связи и союз с Европой. Европейцы это понимают. И тем самым они стремятся утвердить свою собственную самостоятельную линию поведения, в том числе и в отношении с Ираном. Интерес Европы здесь понятен. Именно Европа – пострадавшая страна от перекрытия Ормузского пролива, поскольку один из основных покупателей нефти, сжиженного природного газа и удобрений, которые идут через Ормузский пролив, это европейские страны. И в данном случае европейцы пытаются договориться с Ираном о пропуске европейских судов. Собственно, это и есть предмет переговоров. Насколько успешными они будут, скорее всего, нет, поскольку все-таки европейцы серьезным образом зависят от американцев. И пока не завершатся американо-иранские переговоры, переговоры европейцев с Ираном, в общем-то, будут фоновым явлением, и только в тот момент, когда американцы разрешат свои конфликтные отношения с Ираном, европейцы смогут действительно каким-то образом вести свой диалог с Ираном.
7: Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки. В Белом доме нет единодушия по поводу дальнейших действий в отношении Ирана, сообщает CNN. По словам источников телеканала, некоторые в Пентагоне выступают за ограниченные удары, которые вынудят Иран пойти на компромисс. Другие настаивают на продолжении дипломатии. Один из собеседников CNN рассказал, что Дональд Трамп в последнее время тоже склонялся к дипломатическим средствам, но его раздражает продолжение блокады Ормузского пролива и разногласия в иранском руководстве. Другим темам. В Дептрансе Москвы опровергли информацию о камерах, которые штрафуют пешеходов за переход на красный свет. Там объяснили, это вовсе не штрафные устройства, а светофоры со встроенной видеоаналитикой. Они нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Ранее в телеграм-каналах появилось фото, закрытый чехлом светофор с символикой ЦУДД. При этом наверху виден большой объектив камеры. Что это за новый способ видеонаблюдения, мы спросили у эксперта. По его словам, сейчас в Москве существует фантомная зона, тротуары, где камеры не установлены, и зафиксировать нарушения, кроме как визуально, абсолютно невозможно. А сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 2027 года. Сейчас операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам, а также и тестируют нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей, говорит руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
10: В июне будет Госсовет по транспорту, где президент ясно обозначит приоритеты по поводу того, что со средствами индивидуальной мобильности нужно заниматься, нужно оградить людей от стрессов, потому что количество так называемых несмертельных ДТП, увечий уже зашкаливает. Поэтому сейчас в режиме таком невизуальном, выходящем за информационное поле, не пугая общественность, тестируются вот так называемые камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если учитывать количество нарушений за 25 год, то суммы, которые могли бы собрать, я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации и жесткого нарушения, будут сравни автомобильным в сезон. Это будут миллиарды рублей. А это в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов. Но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности.
11: Этой камеры нового поколения, в чем ее отличие от предыдущих камер?
10: В идеале она будет фиксировать пешеходов, которые будут нарушать. Это отдельные программы, отдельные способы фиксирования. В основном рассчитаны на биометрические параметры и на считывание номеров. То есть будут считывать конкретно лица людей и так далее. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров. То есть как автомобильные права, в том числе и биометрию.
11: А люди просто, давайте, будут биометрию? Не все же хотят.
10: Люди, у которых есть биометрический паспорт заграничный, они автоматически в базе нарушителя. Если он зарегистрирован, будут штрафовать. Если не зарегистрирован и злостный, будут искать по косвенным признакам. То есть есть система базы данных, которая может распознавать конкретного человека, даже без биометрических параметров. С 27 года у нас СИМов на тротуаре не будет. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 км максимум. То есть и на частные то же самое. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет вплоть до уголовной ответственности. То есть это китайская система, когда ты выходишь на дорогу и ты попадаешь, так называемую, в открытую социальную сеть. То есть в Китае все, почесал затылок, все видят. Там нет слепых зон. Там дома все видят, что хочешь делать. А когда выходишь на улицу, надо соблюдать правила определенные. Это оборотная сторона медали, это безопасность. В идеале, когда человек перейдет светофор или проедет по светофору, ему на СМС придет предупреждение. Сразу же. Вот как в Китае. Уважаемый товарищ, тогда-то вы нарушили то-то, то-то, то-то. Будьте внимательны. При повторном там штраф. То есть будет полный контроль через мобильный телефон и так далее. К чему все идет? Я думаю, что в 2027 году все это уже будет.
7: Константин Крохмаль, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Москвичка Лариса недавно вернулась из Китая. Она была очень удивлена, когда в местном аэропорту, заглянув в монитор сотрудника на паспортном контроле, увидела множество своих фотографий.
12: Мы путешествовали в нескольких городах, и когда уже из предпоследнего Шанхая вылетали в Чэнду, на пропускном пункте, когда там паспортный досмотр был, мимо проходя, уже заглянула в монитор сотрудника, увидела кучу своих фотографий. Причем как тут даже из неожиданных каких-то мест, где вот даже непонятно, где там могли быть камеры, но были очень удивлены, конечно, потрясены таким опытом. Мы не по туристическим ходили местам, а так, куда нас приведет дорога. Какой-то, например, старый переулок, где там вообще, мне кажется, коммуникации особо даже нет, и даже оттуда. То есть каких-то парков таких вот тоже полузаброшенных. Но вот это было в аэропорту, и вот как раз где паспортный контроль. Ты проходишь сканирование лица, видимо, и у них сразу выдает вот все фотографии, где ты был. Там прям очень много на мониторе.
7: Лариса, слушательница «Бизнес-ФМ». В китайском Шэньчжэне впервые в мире камера, которая ловит нарушителей, перебегающих дорогу на красный свет, заработала еще в 2018 году. Сначала фотографии безответственных пешеходов выводили на экран рядом с переходом. Потом запустили сайт с их данными. Штрафные квитанции публикуют на страницах нарушителей в соцсетях. Кроме того, штраф влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Верховный суд хочет снизить сроки за хранение и покупку наркотиков. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Речь идет о сроках за крупный и особо крупный размер без цели сбыта. В действующей редакции закона за незаконный оборот наркотиков в крупном размере и без цели сбыта предусмотрен срок от 3 до 10 лет, а за особо крупный от 10 до 15. Предлагается сократить максимальный срок наказания до 5 и до 10 лет соответственно, без указания нижних пределов санкций. Будет ли законопроект принят без особых разногласий и не даст ли он послабления в сфере наркоторговли, говорит адвокат Дмитрий Герасимов.
13: Верховный суд имеет право законодательной инициативы. Должно быть профильного комитета одобрительная подпись, согласование с МВД, с правительством, отзывы должны были представить. Но я лично оцениваю это очень и очень положительно, поскольку у нас в колониях очень много людей сидят именно за хранение наркотиков. А вот, например, больше 1 грамма амфетамина, это уже считается крупный размер. Людей надо не сажать на большие сроки, а штрафом наказывать хотя бы. Это же не сбытчики, это жертвы наркомафии, сами потребители. Я положительно, безусловно, оцениваю законопроект.
11: Это крупный, особо крупный размер. О каких партиях идет речь?
13: У нас для каждого наркотика крупный, особо крупный размер установлен по-своему. Ну, например, амфетамин уже больше 1 грамма считается крупным, больше 200 особо крупный. Марихуана или гашиш больше 25 грамм считается уже крупным. Крупный размер, он очень-очень маленький сейчас. То есть это буквально потребителю на 2-3 дозы, скажем так. За 2-3 дозы можно уехать до 10 лет. И чем руководствуется Верховный суд? Ну, наверное, в принципе, гуманизация. Потому что у нас очень за хранение большие сроки преступлений тяжкое, особо тяжкое считается. И большие правовые последствия потом людям, судимым за эти преступления.
11: В случае принятия этого законопроекта, не создаст ли он благоприятное поле для торговли наркотиками?
13: Я считаю, что нет, поскольку именно за сбыт наркотиков санкции не меняются, и санкции у нас за сбыт наркотиков очень большие. Это только для потребителей.
11: Суды, как правило, любят давать высшую планку.
13: Нет, во всяком случае, в Санкт-Петербурге, где я практикую, всегда дают первый раз несудимому человеку, даже условно и по минимуму. А в других регионах, может быть, немножко пожестче.
7: Дмитрий Герасимов, адвокат. Проект закона также предлагает на осужденных больных наркоманией, которым назначены не связанные с лишением свободы наказания, возложить обязанность пройти лечение от наркозависимости и медицинскую реабилитацию.
3: «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
14: В мире много красивых и современных стадионов, про которые просто не вспомнишь, если не знаковое событие, которое на них проходит. Именно такой случай с «Пушкаш-арена», находящимся в районе Зугла в Будапеште. 30 мая в венгерской столице за главный клубный трофей Старого Света, Кубок Лиги Чемпионов УЕФА, сразятся «Пари Сен-Жермен» и лондонский «Арсенал». Чем не повод рассказать об этом сооружении? Как в том старом анекдоте? Во-первых, он красивый. Строительство главного футбольного стадиона Венгрии закончилось в 2019-м. Но в отличие от других современных арен, он возведен в абсолютно классическом стиле. Никаких новомодных элементов в экстерьере Пушкаш-арена нет. Он выдержан в серой цветовой гамме, и главной деталью является входная группа старого стадиона, на месте которого он был построен. И предыдущие, и новые арены названы в честь великого венгерского и испанского футболиста Ференца Пушкаша. Член золотой венгерской сборной на Олимпийских играх в Хельсинки 1952 года, Пушкаш, по многочисленным признаниям, входит в десятку лучших футболистов 20 века. Его именем назван трофей Всемирной Федерации Футбола за самый красивый гол в сезоне. В 2014 году главным идеологом строительства нового стадиона был премьер Венгрии Виктор Орбан. На тот момент стоимость сооружения оценивалась в 100 миллиардов форинтов. По завершению бюджет практически удвоился до 190 миллиардов. Это примерно 600 миллионов евро и почти в два раза дороже, чем Мюнхенская Альянс-арена или лондонский Эмирейтс. Пушкаш-арена прекрасно оборудован для футбола и концертов. Тут выступали Metallica, Imagine Dragons, Rammstein и Depeche Mode. Думаю, что игра в финале Лиги Чемпионов не уступит по красоте той арене, на которой состоится матч.
3: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
7: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. На Москву надвигается аномальная жара. На предстоящей неделе столбики термометров покажут 30 градусов днем и не ниже 15 ночью. Как будут спасаться от тропического солнца москвичи? Светлана Чередникова продолжит.
15: В воскресенье в Москве может прогреметь гроза, а дальше будут тропики. С понедельника по пятницу значение среднесуточной температуры в столичном регионе превысит норму на 7-9 градусов. В столице днем будет плюс 30 и больше, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
16: С понедельника и вторника температура воздуха днем в Москве из-за преобладания южной составляющей ветра будет достигать 28-30 градусов тепла. В понедельник 28-30, во вторник 29-30, в среду 29-31 и так далее всю неделю вплоть до окончания недели. То есть суббота и воскресенье тоже ожидаются очень жаркими. Правда, там температура, скорее всего, чуть-чуть на 1-2 градуса понизится, и ожидаются небольшие локальные дожди. Много солнца. Можем сказать даже, что купальный сезон можно открывать. Температура воздуха днем может достигать 29 градусов в понедельник, а ночью не опускаться ниже плюс 15 градусов.
17: Да, мы как раз бассейн тут обзванивали, они никакие не работают.
16: Много потеряли.
15: Мы действительно обзвонили водные локации, включая даже частные пляжи, которые предлагают отдых у воды под открытым небом. Большинство откроются с конца мая, начала июня. Исключение – The Bassein в Сокольниках. Он начнет работать на следующей неделе, с 20 мая, но пока нет подробностей по ценам и графику. Также есть возможность окунуться в открытых бассейнах акватории ЗИЛ. Сеанс 45 минут, цена около 700 рублей. Билеты продают в кассе за 15 минут до сеанса. Из минусов – к оплате должны прилагаться купальные шапочка и справка на глисты. Бассейны по всей столице, открывающиеся в рамках фестиваля «Лето в Москве», должны заработать не ранее 1 июня с официальным стартом купального сезона. Так что единственный выход – отправиться на естественный водоем. Вариант разместиться в тени по берегам столичных прудов или на набережной Москвы-реки. Есть еще возможность окунуться в фонтан, например, в Новый на площади в Лужниках. Он открылся 6 мая на месте, где обычной зимой залит каток. Он неглубокий. А вот популярный открытый бассейн в Лужниках закрыт до июня. В городе немало и так называемых сухих фонтанов, когда из пешеходной площадки время от времени бьют струи воды. Отлично освежает в жару. Самый большой в парке Музеон на Крымской набережной. В жару у горожан становятся популярны летние веранды и террасы в заведениях общепита. Они приносят дополнительно около четверти выручки, отмечает управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торро Гриль» Кирилл Мартыненко.
18: К сожалению, не всегда получается сделать веранды, чтобы они были сновидными. Это все зависит от собственника, у которого ресторан арендует помещение. Где-то это сделать невозможно. В среднем летние террасы приносят там плюс 20-25% к выручке стандартной, если погода хорошая. Все к этому готовятся, все там обновляют мебель, у кого есть возможность ставить какие-то зонты, ставить навесы, тоже обновляют их, чистят, моют, сажают цветы. Мы на самом деле не всегда в наших ресторанах бронируем веранду, потому что в хорошую погоду она и так наполняется, поэтому мы редко делаем резервы именно на веранде. Она в порядке живой очереди. Если бронировать все на веранде, то может немножко просесть зал.
15: Некоторые заведения в жару на верандах специально устанавливают фонтаны и опрыскиватели, чтобы привлечь посетителей, рассказал совладелец сети баров Speak Group Николай Прохоров.
19: У нас веранды не бронируются, все по факту. У нас больше такая вечерняя история, поэтому в плане жары у нас не так это сильно коснется. Но вот в плане других веранд, я думаю, что, конечно, зонты и какие-то водяные устройства будут гостей спасать. Фонтанчики, обрызгиватели и так далее.
17: Примерно когда открыли вы веранды?
19: За прошлые выходные мы еще что-то доделали. В эти выходные, вот вчера буквально, уже ребята там сидели, отдыхали.
15: А еще в жару у нас традиционно растет выручка у продавцов мороженого, холодных напитков, вентиляторов и кондиционеров. Светлана Чередникова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
7: Популярная игра «Клуб романтики» от молдавских разработчиков снова станет доступна в России спустя 2 года. Создатели согласились адаптировать ее под российские законы. Версия для Android уже доступна, а для айфонов появится в ближайшие дни. В 2024 году РКН запретил ресурсы из-за содержащейся в нем информации об ЛГБТ. В России это теперь экстремистская и запрещенная организация. Приложение было особо популярно у русскоязычной аудитории, только в сообществе во ВКонтакте, сейчас под 1,5 миллиона подписчиков. Оно было и в топе App Store и Google Play. Теперь создатели заявляют, что разработали спецверсию для россиян, которая будет заметно отличаться от международной. Подробнее Екатерина Штрыкова.
20: Как мы шутили в университете, клуб романтики – это игра для тех, у кого нет личной жизни, но кто хотя бы может в нее поиграть. Пользователю предлагают выбрать одну из более чем 40 историй от комедии до детектива. По сути, это романтические романы, в которых есть возможность влиять на развитие событий и концовку. А самое главное – выбрать для главного героя, а это всегда женщина, любовный интерес. В 2024 году, как раз после выхода одного из обновлений, РКН запретил игру. Тогда разработчики ее Story Interactive не стали удалять запрещенный контент, ссылаясь на ценности компании. Вместо этого они ограничили доступ к приложению в российских App Store и Play Market. Но россияне находили способы обхода. Несколько дней назад компания сообщила, что после принятия одного из самых непростых решений 2 года назад подготовила отдельную версию приложения, адаптированную под российские законы. Ключевое изменение – все любовные ветки с женскими персонажами будут удалены для россиян. Такой ход комментирует гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель программы «Менеджмент игровых проектов» Высшей школы бизнеса НИУФШЕ Константин Сахнов.
21: Клуб романтики, наверное, одна из наиболее известных игр, в том числе на российском рынке, для инди-студий, маленьких команд, которые насчитывают 3, 5, 10 человек. Рынки достаточно важны, в том числе локальные рынки, такие как Россия. На Россию в целом приходится примерно 1.5% мирового рынка видеоигр. Для инди-разработчиков это может быть очень большая цифра, потому что для тех, кто хочет заработать условно $1 миллион, российский рынок выглядит очень привлекательным. Плюс надо отметить, что на российском рынке традиционно сильные компьютерные игры. На мой взгляд, решение разработчиков адаптировать версию для того, чтобы соответствовать российскому законодательству, оно, во-первых, абсолютно правильное. То есть коммерческой точки зрения, с точки зрения соблюдения закона. Во-вторых, все-таки это вопрос, в том числе, репутационный. Потому что достаточно большая аудитория у игры именно русскоязычная. Большая часть этих игроков, они из России. Для того, чтобы у этих игроков не было проблем с доступом, была разработана отдельная версия специально для локального рынка.
20: Команда игры всегда была лояльна к российской аудитории и соблюдала закон. Например, завела официальную страницу во ВКонтакте и зарегистрировала свои соцсети в РКН. А случаи адаптации игр под разный рынок из-за цензуры не новы, отмечает директор фестиваля игровой эволюции «Гамедни» Михаил Лисецкий.
22: Каждый разработчик стремится к максимизации своей аудитории всегда, везде, без исключений. Практика цензурирования игрового контента под требования региональных регуляторов, к сожалению или к счастью, совсем не нова. Самые известные региональные табу – это запрет красной крови в немецких локализациях или изображение костей и черепов в китайских. Поэтому, если решение о том, чтобы подчиниться требованиям регулятора, принято, то какими бы комментариями оно не было обставлено, надо понимать, что это решение бизнесовое, а не идеологическое. Искать какие-то подтексты, скрытые смыслы, послания здесь не нужно.
20: Поклонники встретили новость поначалу с восторгом. Под постом в Телеграме более 1000 комментариев. Но затем стали задаваться вопросами. В частности, сохранится ли прогресс из прошлой версии игры. Проблема в том, что в игре отдельные выборы совершаются за алмазы, игровую валюту. Их можно накопить бесплатно, но это долго. Некоторые алмазы покупают за реальные деньги. В компании заверили, что перенос возможен, но с нюансами. К тому же для россиян будет отдельный внутриигровой рейтинг, вне международного клуба. И тут уже не до романтики. Екатерина Штрыкова, Гуарутов. Бизнес ФМ.
3: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани. Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука пульт.ру на Ершова 28.
23: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить.
0: Новый жилой комплекс «Давинчи» на бульваре «Белые цветы». «Давинчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
1: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
4: Она вернулась к старой валюте. Один боливиан меняли тогда на миллион песо.
24: Валюты на Бизнес ФМ.
25: После службы в бизнесе.
26: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
27: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
28: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
27: Специальный репортаж. В воскресенье после 16 и после 8 вечера. На Бизнес ФМ.
29: Все золото мира.
30: В 2001 году американское общество контактного дерматита признало золото аллергеном года. Речь идет в первую очередь о недорогих сплавах золота с никелем, который и сам по себе является мощным аллергеном. Есть также некоторый риск заболеть контактным дерматитом, постоянно соприкасаясь со сплавами золота, с медью, цинком или палладием. А вот золото высокой очистки и в сплавах серебром и платиной вряд ли доставит коже какие-либо проблемы.
29: Все золото мира на Бизнес ФМ.
30: Бизнес ФМ. Новости коротко.
6: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Автомобиль на полной скорости въехал в толпу людей в городе Модена на севере Италии. Порядка 10 человек пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии, пишут итальянские СМИ. За рулем находился 31-летний выходец из Туниса. Он попытался сбежать с места происшествия и предположительно ударил ножом человека, который пытался его задержать. Сейчас нападавший задержан. 6 человек пострадали в результате взрыва на АЗС в Пятигорске. Взрывной волной повреждены несколько магазинов и производственных зданий. В многоквартирном доме выбиты окна, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. По его словам, сами квартиры, жители и их имущество не пострадали. Взрыв прогремел в субботу на газовой заправке «Росгаз». Затем начался пожар, площадь которого составляла 1000 квадратных метров. По предварительным данным, причина происшествия – нарушение техники безопасности при разгрузке газовоза. Возбуждено уголовное дело. Президент Латвии Эдгарс Ринкевич предложил на пост премьер-министра депутата от оппозиционной партии «Объединенный список» Андриса Кулбергса. Теперь ему предстоит сформировать правительство, которое должно получить одобрение Сейма, сообщает Делфи. Президент объяснил свой выбор тем, что кандидат от оппозиции способен придать динамику работе правительства. Кресло освободилось после того, как 14 мая премьер Латвии Эвика Силиня подала в отставку на фоне скандала с украинским дроном. Дональд Трамп может извлечь личную выгоду из потепления торговых отношений с Китаем. Перед поездкой в Пекин он инвестировал в Apple и Nvidia от 1 до 5 миллионов долларов, сообщает новая Цюрихская газета со ссылкой на отчет Управления по правительственной этике США. Швейцарское издание подчеркивает, что американское законодательство прямо не запрещает президенту инсайдерскую торговлю, однако с этической точки зрения инвестиции вызывают вопросы. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
29: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Последствия будут невообразимыми. Так, в правительстве Южной Кореи оценили эффект о готовящейся забастовке сотрудников техногиганта Samsung Electronics. Они требуют радикального увеличения премии в связи с бумом продаж полупроводников. Но руководство Samsung навстречу не идет. Как забастовка может отразиться на индустрии производства чипов?
7: США не поддерживают независимость Тайваня и ставят на паузу многомиллиардные военные поставки острову. После визита в Китай Дональд Трамп высказался на самую чувствительную для Пекина тему. Заявление американского лидера ожидаемо не понравилось властям Тайваня, но, как говорят эксперты, и для КНР слова Трампа явно недостаточные, на что рассчитывает Пекин. Война бизнес-план покажет. Ведущие немецкие автоконцерны Mercedes-Benz и Volkswagen готовятся увеличить присутствие на рынке оборонного производства. Почему военная составляющая признана перспективной и какое место она займет в бизнесе автогигантов? Корейский техногигант Samsung Electronics готовится к 18-дневной всеобщей забастовке. Она намечена на 21 мая. Профсоюз и руководство Samsung не смогли договориться о бонусах и премиях для работников на фоне высоких прибылей из-за бума в индустрии полупроводников. Компания по-прежнему намерена направлять на выплаты 10% операционной прибыли. Профсоюзы требуют увеличить премиальный фонд в 1,5 раза. Как всеобщая забастовка в Samsung повлияет на глобальный рынок чипов? Мнение соучредителя ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
5: Давно люди просят, чтобы им зарплату выплачивали соответствующую. Им компания Samsung говорит, что мы вам платить не будем в том объеме, в котором вы планируете. И должны были договориться, но, к сожалению, к консенсусу они не пришли, поэтому уже переросло в большую конфронтацию. При этом очень важно отметить, что в Корее очень жесткие условия труда. Это, на мой взгляд, одни из самых жестких условий труда всех людей, кто я знаю, кто там поработал. Они, мягко говоря, приезжают потом в Россию и просто полгода приходят в себя. Ребята работают там по 16 часов в день и с одним выходным в месяц. Это типичный график работы для корейца. Ну, может быть, сейчас чуть-чуть меняется. По крайней мере, лет 5 назад это так было. Они очень много работают и перерабатывают. Поэтому условный протест из-за того, что сложные условия труда повысить и зарплаты повысить, они не особо хотят повышать. Но при этом заметим, что второй игрок по производству памяти, SK Hynix, они точно так же находятся в Корее. И для них это большой плюс. Они больше продадут памяти. Поэтому примерно будет в балансе все. И я предполагаю, что когда начнется там забастовка, там что-нибудь пообещают уважаемым протестующим, они побастуют пару дней и дальше продолжат производство.
8: А если забастовка продолжительной окажется, сроки ее могут как-то сказаться все-таки на глобальном рынке чипов памяти?
5: Да, конечно. Вот, допустим, когда ребята провели тут забастовку ночью, в пятницу, в один день, то сразу же именно контрактное производство чипов, это не памяти, а контрактное производство процессоров и других микросхем, которые Samsung осуществляет для других компаний, например, для компании Tesla, то вот за одну такую забастовку выпуск упал на 58%. Поэтому если это продлится достаточно долгое время, допустим, неделю, две, три, вот это вот уже сильно повлияет, потому что в большинстве своем запасы формируются на месяц вперед, поэтому условно две недели воевать можно, дальше уже будет довольно проблематично для компании.
7: Максим Горшенин, эксперт. Предстоящая забастовка работников Samsung может привести к невообразимым последствиям для экономики, считают в правительстве Южной Кореи. Не исключено, что власти воспользуются своим правом на приостановку забастовки на 30 дней в условиях форс-мажора. Многие в бизнесе рискуют, остальные закрываются. Мы продолжаем опрашивать предпринимателей из малого и среднего бизнеса о том, как обстоят дела у них. Forbes писал, что только в первом квартале закрылось 200 тысяч компаний, что на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. У всех свои проблемы, но есть и общие, такие как слишком дорогие деньги и необходимость сокращать в том числе персонал.
9: Бизнес говорит.
10: Основатель и владелец Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной, Ирина Старостина.
11: Для меня, как для представителя бьюти-индустрии, в ней я работаю 19-й год. Сейчас один из критических моментов – это, конечно, изменение налоговой ставки. Для нас при низкой маржинальности, в принципе, в бьюти, у нас очень большая расходная часть в нашей индустрии. Для нас изменение данных условий, то, что мы слетаем с патента, минимальные у нас остались значения суммы это до 10 миллионов в год. То, что сейчас я вижу по факту, и есть статистика, что по сравнению с тем годом уже закрылось больше на 20% бьюти-салонов в Москве, и тенденция это будет наблюдаться, потому что лето – это не сезон для нашей индустрии, тем более мы наблюдаем сильный спад среди потребителей. Наши клиенты стали ходить реже, либо отказываться от услуг, либо делать их сильно дешевле. То есть, например, маникюр без покрытия или уже не такие окрашивания сложные, а просто окрашивание корней. То есть, как бы снижается не только спрос, но и чек у клиента. Конечно, мы ожидаем то, что будет еще хуже. Как бы не хотелось быть оптимистом, но тем не менее реалии совершенно другие. Оптимизировать все, что можно было, первый квартал нам это показал, мы сделали. Но есть факторы, которые, ну, неизбежны. А большая расходная часть, чтобы предоставлять качественные услуги для пациента, мы не можем ее урезать уже.
9: Основатель бренда «Биома» товаров для комфортной беременности и материнства Владислав Хайрулин.
12: Сейчас вокруг много информативного шума о том, что всех все плохо, все закрываются. У нас ситуация была такая раньше на пару лет. В моей компании кризис случился 1.5 года назад, и мы сейчас из него вышли, как раз-таки находимся в стадии активного роста, развития и наращивания объемов. Поэтому не могу сказать, что у нас такая же картина, как у большинства. Просто мы чуть раньше перестроились и прожили свой кризис. У нас все хорошо, потому что мы строим свой бренд, то есть продаем на маркетплейсах не просто какие-то все товары подряд, а ушли в узкий сегмент, убрали все лишние продукты, товары. И у нас снизилась зависимость от демпинга, от условий маркетплейсов, благодаря фокусной работе над брендом.
9: Сооснователь бренда одежды «Лен и семья» Владислав Сидорчук.
13: У нас по-своему уникальный кейс в этом отношении. Мы сезонники, у нас исключительно летний ассортимент льняной одежды, и работаем мы на море. Поэтому мы всегда ждем наступления тепла. От этого зависит, начнется ли сезон чуточку раньше, ну и как следствие продажи. Но в этом году в Крыму весна совсем не весенняя выдалась, поэтому, конечно, это повлияло на продажи, и держались мы только на постоянных клиентах и скидочных предложениях. Нам пришлось этой зимой закрыть свой магазин в Москве, и мы решили сконцентрироваться на тех местах, где мы больше всего надо, то есть на юге. Поэтому мы открываем дополнительный магазин в Ялте. И не сказать, что это плановый виток нашего развития, скорее риск и игра ва-банк. И, судя по коллегам, рискуют сейчас многие, а остальные просто закрываются.
14: Бизнес говорит.
6: Немецкий автопром встает на военные рельсы. Гендиректор Mercedes-Benz Ола Келениус заявил Wall Street Journal о готовности концерна выйти на рынок оборонного производства, если это будет экономически целесообразно. Топ-менеджер подчеркнул, что мир стал непредсказуемым, и Европе необходимо усиливать свой оборонный профиль. Келениус назвал выпуск военной техники растущей нишей, хотя основной профиль Mercedes по-прежнему производство легковых автомобилей. Тенденцию подтверждают и другие компании. Volkswagen ведет переговоры с израильскими компаниями о производстве компонентов для системы ПВО «Железный купол». Сам «Мерседес» давно готовит почву. С 2021 года производство военных грузовиков выведено в отдельное подразделение, а внедорожники G-класса уже предлагаются в спецмодификациях для армии, комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
15: ЦК очень большие в разных городах Германии, в разных землях, и они простаивают. Потом приходится сокращать персонал, а это большое количество людей, около 30-50 тысяч персонала, и с ним нужно что-то делать, потому что этот персонал работал 30-40 лет на одном производстве, и эти люди больше не умеют ничего делать. Я думаю, что компания Mercedes рассматривает это как временное направление во избежание того, чтобы не закрыть свои большие заводы и как-то поддерживать свои склады, потому что сейчас очень много продукции непроданной, к сожалению, из-за конфликтов с Китаем, с Америкой. Безусловно, это сказывается. И, в принципе, у Мерседеса был реальный шанс сейчас временно перестроить свое производство, тем самым спасти и компанию, и сотрудников. Но это пока перспектива на первые 10 лет. Это уже обсуждается и в немецком Бундестаге, и вопрос решенный. Я думаю, что это все запустится в ближайшие пару месяцев.
8: Может ли это быть результатом давления со стороны США и НАТО на Европу по увеличению оборонных расходов? Или это только рыночная инициатива?
15: Безусловно, да. Это и рыночная, и политическая, и экономическая. Внутренняя политика Германии очень сильно изменилась. И сейчас в связи с подорожанием света и нефти нужно перестраиваться. Ну и плюс внешнеполитический формат. То есть сейчас Германия хочет, по сути, возглавить НАТО. Есть такие амбиции, да, у бундесканцлера Мерца. И те люди, которые занимаются занимаются оборонкой. Они считают, что это большой сейчас шаг к развитию и к пересмотру стратегических ценностей и прочих. После высказывания Трампа неоднократно, что он хочет вывести войска из Германии, пересмотреть доктрину взаимоотношений НАТО внутри, немецкое правительство, жители Германии все меньше стали доверять США и вот пересмотреть все свои промышленности.
7: Александр Бойко, главред журнала «Берлинский телеграф». Как писал Шпигель, производитель танков КНДС может купить заводы «Мерседес-Бенц» и «Фольксваген», чтобы наладить там выпуск бронетехники. Оборонный холдинг готов инвестировать 1 миллиард евро в новые мощности. Матчи заключительного 30-го тура российской премьер-лиги пройдут в воскресенье 17 мая. Все встречи тура начнутся в 18:00 по московскому времени. За чемпионство продолжают вести борьбу только два клуба «Зенит» и «Краснодар». О шансах команд – спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
29: Футбол с Григорием Гуреевым.
0: Санкт-Петербург готовится к чемпионству. Шансы «Зенита», безусловно, перед последним туром выше. Команде Сергея Симака достаточно будет сыграть в ничью с Ростовом на выезде, которому вроде как уже ничего в чемпионате не нужно. Сейчас у «Зенита» 65 очков, у «Краснодара» 63. «Быки» принимают Оренбург. Если «Зенит» сыграет в ничью, а подопечные Мурада Мусаева победят, то у соперников будет по 66. И тут вступает правило регламента. В случае равенства очков выше будет та команда, у которой преимущество по результату личных встреч. Здесь мяч тоже на стороне «Зенита». В этом сезоне подопечные Сергея Симака победили «Краснодар» со счетом 2-0 в первом круге и сыграли в ничью 1-1 во втором. Трехкратный чемпион России в составе «Зенита» и лучший бомбардир в истории клуба Александр Киржаков в разговоре с «Бизнес-ФМ» выразил уверенность, что проблем у сине-бело-голубых не возникнет, и они сделают ставку на атаку.
3: Я думаю, точно «Зенит» будет играть в тот футбол, который играл в предыдущий матч. На мой взгляд, этого будет достаточно в матче с Ростовом. Ростов вообще не мотивирован никак. Абсолютно. Они уже выполнили все турнирные задачи свои, спаслись, сохранили место в премьер-лиге. К сожалению, у Ростова такие задачи последние годы, потому что и команда, и город заслуживают большего, на мой взгляд. «Зениту» достаточно не проиграть, поэтому я думаю, что «Зенит» выполнит поставленную задачу.
0: Ростов занимает 10-е место и сохранит его по итогам чемпионата при любых раскладах. Но главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков по-прежнему не спешит считать вопрос золотыми медалями решенным. По его мнению, Ростов может создать неожиданные проблемы и даже победить «Зенит».
14: Команда после ухода Валерия Карпина, она не только не стала хуже, она стала злее, конкретнее, концентрированнее, выдала несколько хороших матчей, добрала несколько важных очков у тех, кто в них очень сильно нуждался. Поэтому теоретически можно предположить, что у «Зенита» возникнут проблемы. Но кто мог себе представить, что «Зенит» проиграет в Оренбурге? Тем не менее, это случилось. Команда иногда бежит впереди паровоза. Есть такое свойство у «Зенита» ослабляться заранее. Да, я очень не люблю такие штамповые высказывания, что кто-то там расслабился, недонастроился, но, к сожалению, это случается, и это очень характерно для команды Сергея Симака нынешнего сезона. Даже в матче с Сочи, как мы видели, было крайне непросто. Другое дело, я очень сильно удивлюсь, если это случится, если «Зенит» просто позволит этому случиться. Но тогда просто получается, что команда никаким образом не заслуживает чемпионства в этом году. Конечно, шансы «Зенита» ближе, выше на победу, но бывает всякое, немножко подождем.
0: «Зенит» может выиграть свой 11-й чемпионат России по футболу и стать единоличным лидером по этому показателю. На данный момент у петербургского клуба и у московского «Спартака» по 10 побед в турнире. Что касается «Краснодара», то команда Мусаева сделала почти невозможную мечту о втором подряд золоте РПЛ. Чемпионство было очень близко, но поражение от «Динамо» в предпоследнем туре все осложнило. Теперь нужно, чтобы «Зенит» проиграл, но это крайне неочевидный сценарий. За бронзу ведут борьбу «Локомотив» и «Спартак». Железнодорожники опережают конкурента на 2 очка и сыграют в дерби с ЦСКА. А красно-белые в гостях с махачкалинским «Динамо», которое решает вопрос сохранения места в РПЛ. В лучшем случае команде Вадима Евсеева предстоят стыковые матчи. В худшем – прямой вылет. Это случится в случае поражения от «Спартака» и победы «Пари НН» в Казани над «Рубином». Место «Динамо» в стыках в таком случае займет нижегородский клуб. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
29: Реклама.
16: Реклама на «Бизнес-ФМ» в Казани.
29: «Да Винчи». Есть повод мечтать. «Да Винчи». Есть силы творить. «Да Винчи». Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи.
1: Телефон в Казани 205-46-10.
2: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
17: Продолжительность жизни.
18: Шум в городе – не просто дискомфорт, к которому можно адаптироваться. Это медицинская проблема с конкретным механизмом, органами-мишенями и показателями риска.
19: Журналист Алена Копылова.
18: В первую очередь, городской шум – это физиологический стресс, работающий круглосуточно. Шум воспринимается мозгом как сигнал угрозы, причем независимо от того, осознает это человек или нет. Звук активирует миндалевидное тело и запускает систему стресса, которая выбрасывает кортизол и адреналин. В острой ситуации это спасает жизнь. При хроническом шуме постепенно разрушает. Кортизол и катехоламины запускают цепную реакцию в сосудистой системе. Активируется окислительный стресс, нарушается функция эндотелия, внутреннего слоя сосудов, который удерживает их в расслабленном состоянии. В результате сосуды сужаются, давление растет и запускается воспаление. А это, в свою очередь, прямой путь к атеросклерозу, гипертонии, инфаркту и инсульту. Особенно опасен ночной шум. Во сне сознание отключено, но слуховая система продолжает работать. Лай собаки, проезжающий грузовик, звук сигнализации активируют стрессовую реакцию даже без пробуждения. Человек просыпается, не подозревая, что его сосуды всю ночь работали в режиме тревоги. Нейровизуализация показывает, хронический шум активирует миндалевидное тело, и эта активация напрямую связана с воспалением артерий. Исследование с участием более 5000 человек показало, жители шумных районов имели на 36% более высокий риск когнитивных нарушений и на 20%

0: остыть, но никто не будет поддерживать объявление независимости, так как это ведет к войне за 9 тысяч миль от США. Вот фрагмент интервью Трампа журналисту Fox News.
1: Китай не хочет видеть это место. Мы будем называть Тайвань местом, потому что никто не знает, как его определить. Но они не хотят, чтобы оно стало независимым. И я думаю, что они, вероятно, сделают что-то довольно жесткое. И тогда их встретят суровым ответом. И произойдут плохие вещи. Мы говорили, кстати, об этом весь вечер. Я думаю, что сейчас я знаю о Тайване больше, чем о любой другой стране.
2: Должен ли народ Тайваня чувствовать себя более или менее в безопасности после вашей встречи с Си Цзиньпином?
1: Ничего не изменилось. Я не хочу, чтобы кто-то стал независимым. И вы знаете, что мы должны преодолеть 9500 миль, чтобы участвовать в войне. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы Китай остыл.
2: Но вы ждете одобрения поставок оружия Тайваню на миллиарды долларов? Это продвигается вперед?
1: Ну, я еще не одобрил это. Посмотрим, что получится. Возможно, я это сделаю. Возможно, я этого не сделаю. Но мы не хотим войн. И если все останется как есть, я думаю, Китай не будет против. Но мы не хотим, чтобы кто-то сказал, давайте станем независимыми, потому что Соединенные Штаты нас поддерживают.
0: Тема Тайваня стала одной из самых острых на встрече Трампа и Си. Все заметили, что китайский лидер буквально с первых минут после приема гостя высказался не по-восточному прямо. Трамп тогда воздержался от комментариев. Белый дом в официальном заявлении после переговоров вообще не упомянул Тайвань, хотя, как отметил Блумберг, Пекин опубликовал заявление Си по Тайваню еще до завершения переговоров, что подчеркивает, насколько серьезным был его сигнал. Wall Street Journal пишет, что предупреждение Си Цзиньпина по Тайваню поставило акцент на разногласиях Пекина и Вашингтона и омрачило попытки Трампа представить встречу как лучший саммит в истории. Издание подчеркивает, что Пекин специально вынес тему Тайваня на первый план, хотя Вашингтон заранее давал понять, что не собирается менять свою политику по острову. Президент США высказался только после саммита. Вернувшись домой, мы обсудили это с политологом-международником, экспертом клуба «Валдай» Андреем Картуновым.
3: Можно сказать, что состояние тайваньской проблемы и действия сторон, по крайней мере, риторические заявления, они являются индикатором более общего состояния американо-китайских отношений. То есть, если, скажем, Соединенные Штаты хотят проявить жесткость, то обычно они предпринимают определенные шаги, скажем, в направлении каких-то высокопоставленных делегаций в Тайбэй, новые соглашения о поставках вооружений Тайваню, ну и так далее. И вот мы видим, что накануне визита Трампа в Пекин таких шагов не предпринимал. То есть Трамп не пошел на обострение, что свидетельствует о том, что, в общем, он хотел пытаться договориться по другим, может быть, более принципиальным для США вопросам. Но при этом, если смотреть на риторику, то, наверное, Пекине могли быть разочарованы тем, что не прозвучало из уст американского президента какого-то более решительного осуждения идеи независимости Тайваня. Определенная неопределенность американской позиции в отношении статуса острова сохранилась, и здесь, в общем, американская позиция не претерпела каких бы то ни было изменений. Поэтому, наверное, можно заключить, что в отношении Тайваня статус-кво на данный момент сохраняется.
1: А как можно расценить то, что после переговоров в Си Трамп не одобрил сделку о поставке Тайваня оружия?
3: Да, это как раз и говорит о том, что Трамп не хочет раздражать китайских партнеров, и более того, в общем, если говорить о общей динамики отношений вот в этом треугольнике Вашингтон-Пекин-Тайбэй, то можно сказать, что постепенно роль Тайваня для Соединенных Штатов начинает снижаться.
0: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдая». Вот реакция Тайваня на слова Трампа. Тут сразу две линии. В официальном заявлении администрации острова выражена благодарность Трампу за его неизменную поддержку безопасности в Тайваньском проливе на протяжении многих лет, включая продолжающиеся поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня гораздо острее отреагировал на заявление Трампа о том, что США не будут воевать за независимость острова, видимо, восприняв это как призыв отказаться от независимости. В МИДе заявили, цитирую, «Тайвань является суверенным и независимым демократическим государством и не подчиняется Китайской Народной Республике». Как расценивать эту реакцию и почему Трамп высказался по Тайваню только после переговоров, мы обсудили с политологом Георгием Бофтом.
4: Ну, Трамп не хотел отвечать резко Си Цзиньпину, потому что заявление Си Цзиньпина по Тайваню было достаточно резким. И Китай в идеале хочет, чтобы, конечно, США поддержали бы воссоединение Тайваня с Китаем или, как минимум, отказались от

0: политики не поддерживаем независимость в сторону, не станем вмешиваться в случае военного конфликта. США достаточно сильное лобби существует в пользу поддержки Тайваня по-прежнему. Поставки оружия на примерно 14 миллиардов долларов были заморожены Трампом еще в декабре прошлого года. И он вроде бы сначала перед визитом говорил, что обсудит этот вопрос. Однако обсуждать его не стал ввиду его высокой конфликтности, а после, в общем, сохранил ту позицию, которая есть. По Тайваню стороны остались при своих. Никаких изменений позиции не произошло. Рассматривают это как некую козырную карту на переговорах.
1: Реакция Тайваня, она разная. Вот администрация поблагодарила Трампа за поддержку, включая поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня порезче выступил. Мы суверенны и независимы, Китаю не подчиняемся. Вот как расценивать реакцию Тайваня?
0: Оппозиция в лице Гоминьдана, она гораздо мягче относится к Китаю. Более того, глава этой оппозиции недавно побывал в Пекине с визитом. И ее принимал. И, в общем, ставка Китая сохраняется на мягкое мирное поглощение острова, возвращение его, так сказать, в родную гавань. Он готов терпеть годами. На военную конфронтацию и на захват Тайвань силы Китай не пойдет в обозримом будущем.
2: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». С ним беседовал продюсер «Бизнес-ФМ» Андрей Гаврилов. Визит Трампа в Китае продлился 3 дня. Теперь в Пекине ждут Владимира Путина. Он посетит КНР с однодневным официальным визитом, о чем заявили в Кремле. В США они стали продлевать лицензию на покупку российской нефти, срок действия которой истек утром. До этого момента было разрешено проводить операции по продаже, транспортировке и выгрузке той нефти, которая была загружена на танкеры до 17 апреля. Лицензия не касалась операций, связанных с Ираном. Как писал Bloomberg, сенаторы и демократы призывали не продлевать разрешение, чтобы не давать России зарабатывать на ближневосточном конфликте, тогда как Индия, наоборот, просила США оставить лицензию из-за рекордных объемов импорта российской нефти. По словам экспертов, стоит подождать. В прошлый раз, после окончания лицензии, что Штаты выдали новую буквально через несколько дней. В этот раз администрация также выжидает, прежде чем принять решение. США исходят из того, удастся ли открыть Ормузский пролив и восстановить поставки с Ближнего Востока. Если станет ясно, что соглашения нет, они снова продлят исключение для российской нефти, хотя смысла в этом уже мало, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: На самом деле, раньше под эти лицензии подпадали большие объемы. То есть сейчас фактически то, что мы уже отгрузили, та нефть идет, которая к потребителю, вот она и будет попадать под новые лицензии, если они будут опубликованы. А предыдущие лицензии, они распространялись на ту нефть, которая уже ранее была загружена на танкеры и хранилась в море. Первая, даже вторая лицензия еще касалась таких объемов. Сейчас эти объемы уже фактически проданы все. И Индия, как только был перекрыт Ормузский пролив, моментально стала скупать ту нефть, которая хранилась у ее берегов на танкерах, российская нефть. Действительно, такой было довольно много. Bloomberg насчитывал ее порядка 160 миллионов баррелей. И она хранилась, правда, не потому, что против нее действовали какие-то санкции, а потому, что цены были низкие. То есть, декабрь 25 года средняя цена на российский Urals $39 за баррель. Январь 41, февраль 44. Просто поставщики отказывались отгружать нефть по таким ценам. И после перекрытия Ормузского пролива цены поднялись, и, в общем-то, эта нефть пошла потребителям. И вот на нее распространялись лицензии. А сейчас ее уже всю употребили, поэтому если ты будешь выпускать такую же лицензию, она будет касаться не тех объемов, а только на ту, что вот текущие отгрузки происходят. То есть смысл этих лицензий, она во многом теряется уже. И первоначальную задумку Соединенных Штатов была именно в том, чтобы показать миру, что якобы они таким образом, выдавая лицензию, предоставляют дополнительные объемы нефти для глобального потребления и ликвидируют дефицит. Поэтому цена должна снизиться. Хотя на самом деле эта история не сработала, и рынок воспринял это по-другому, наоборот, произошел рост. А если сейчас все понимают, что никакой там нефти на танкерах уже нет, ее всю уже приняли потребители, то какой смысл тогда выпускать новые генлицензии? Но я думаю, что американцы все равно могут продлить генлицензию исключительно для того, чтобы сохранить некий статус-кво. Потому что как там будет интерпретировать рынок отказ от выпуска новой лицензии? Может быть, воспримут как некое ужесточение санкций, и что из России будет еще меньше выходить нефти, и так дефицит-то он еще будет и больше. И это может толкнуть цены на нефть вверх, чего американцам бы, наверное, не хотелось.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Предыдущая временная лицензия действовала до 11 апреля и касалась нефти, погруженной на суда до 12 марта. Трамп предупреждал, что действие ограничения будет возобновлено по окончании кризиса на нефтяном рынке. В Кремле на этом фоне заявляли, что спрос на российскую нефть остается высоким. В мае средняя цена российского Юрлса обновила рекорд 2023 года и превысила $94 за баррель, писал Bloomberg.
4: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США и Китай по итогам переговоров лидеров двух стран договорились создать торговый и инвестиционный советы, сообщило Министерство коммерции КНР. В рамках торгового совета будут обсуждаться вопросы, связанные со снижением пошлин на определенные товары. Стороны, в принципе, согласились на взаимное снижение тарифов на продукцию, представляющую взаимный интерес для обеих сторон, говорится в заявлении. Пекин также рассмотрит обеспокоенность Вашингтона по вопросам импорта сельскохозяйственной продукции. По меньшей мере 80 человек скончались в результате новой вспышки лихорадки Эбола в Конго, передает Associated Press. Очаги зафиксированы в восточной провинции Итури. В пятницу Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил о почти 250 случаях Эболы. Особую тревогу у специалистов вызывает то, что выявленный штамм отличается от заирского, который был причиной 15 предыдущих вспышек в Конго. Существующие вакцины и методы лечения разработаны именно против заирского штамма, что осложняет борьбу с нынешней вспышкой. Аналитики крупнейшего американского банка JP Morgan Chase назвали наиболее вероятным итогом российско-украинского конфликта финский сценарий, при котором Украина уступит часть своей территории, но сохранит суверенитет и со временем сможет углубить сближение с Западом. Вероятность такого сценария оценивается в докладе Центра геополитики JP Morgan в 50%. Вторым наиболее вероятным сценарием с оценкой в 30% назван грузинский, при котором Киев может со временем вернуться в российскую орбиту. Мертвый кит, найденный у берегов Дании в Северном море, оказался 15-тонным горбатым китом по кличке Тимми, который неоднократно застревал у берегов Германии в Балтийском море. Окончательную уверенность в этом дал обнаруженный на теле кита трекер, пишет газета Bild со ссылкой на датское ведомство по охране окружающей среды. Тимми выпустили на глубину 2 мая после сложной спасательной операции. Новости на Business FM. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорейкина. Здравствуйте. Европейские страны включились в переговоры об открытии судоходства в Ормузском проливе, сообщает иранское телевидение со ссылкой на командование Корпуса стражи Исламской революции. Кто именно участвует в консультациях со стороны ЕС, неизвестно. Получится ли у европейцев сделать то, что не удалось пока американцам. Верховный суд выступил с революционной инициативой. Он предлагает снизить сроки за хранение и покупку наркотиков. Речь идет о случаях, когда они приобретаются, пусть даже в крупных размерах, не на продажу, а для личного пользования. Каковы шансы у этого законопроекта получить одобрение Думы и Совета Федерации? Москву захлестнула волна слухов о новых светофорах с камерами, которые штрафуют граждан за переход на красный свет в Дипртрансе. Это опровергают и утверждают, что видеосъемка нужна для анализа ситуации на дорогах. Это пока, говорят эксперты. В будущем камеры станут отслеживать нарушителей, но пешеходы в этом списке явно не первые. Все подробности в эфире «Бизнес FM». В Тегеране заявили о начале переговоров европейских стран с корпусом стражи Исламской революции. Предметом переговоров стал вопрос прохода судов через Ормузский пролив, передает гостелерадиокомпания Ирана. Кто именно участвует в переговорах и где они проходят, не уточняется. В ЕС это пока никак не комментируют. Ранее министр энергетики США Крис Райт заявлял, что судоходство в Ормузе возобновится не позднее лета. По его словам, если Тегеран продолжит держать мировую экономику в заложниках, американские военные силы разблокируют контролирует Ормузский пролив. После начала военной операции Израиля и США против Ирана и перекрытия пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, мировые цены на сырье взлетели, особенно пострадали от этого страны ЕС, поэтому интерес европейцев понятен. Но вряд ли их переговоры с Ираном приведут к какому-то результату, так считает политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
6: Европейцы продолжают пребывать в растерянности. Они понимают, что не сложилось у них выстроить четкую тактику и стратегию по отношению к Ирану. Они всегда оказывались и оказываются на вторых ролях после Соединенных Штатов Америки. Но и доверять теперь Соединенным Штатам европейцы не могут, потому что то, куда завел ситуацию Трамп, европейцам тоже очень не нравится. И это очередная попытка, но могу предположить, она будет не очень успешной, европейцев выстроить свою линию по отношению к иранской проблеме. Контакты между европейцами и иранцами периодически шли всегда, и иранцы вполне выезжали, когда необходимо, и в европейские столицы. Насколько мне известно, встречи проходили и в арабских странах, тем более Катар, Султанат Оман плотно посредничали всегда по иранской проблеме. Здесь дело не в месте встреч. Возможно, даже какая-то европейская делегация посетит и Тегеран. Здесь дело в тенденции. Европейцы хотят выстроить свою линию по отношению к ближневосточным проблемам, но всякий раз оказываются позади паровоза. И даже их военно-морская операция в Баб-аль-Мандебском проливе, когда хуситы бедокурили, не привела толком к результатам. Выяснилось, что у европейцев не хватает ни политической воли, ни военных возможностей для того, чтобы осуществлять плотный мониторинг, например, того же Баб-аль-Мандебского пролива. В Ормузском проливе тоже пока у европейцев нет никаких четко выстроенных механизмов. Возможно, они хотят их создать, но, опять-таки, не им сейчас это решать. Решать все будут Соединенные Штаты Америки и Израиль, ну и сам Иран.
2: Елена Супонина, политолог-международник, о перспективах вероятных переговоров европейцев с Ираном и о том, почему в ЕС смогли на это пойти, говорит политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
7: Причина – это поведение Трампа, который ни во что ставит Европу, который не учитывает с точки зрения европейских лидеров европейский интерес, который действует самостоятельно и который фактически разрывает связи и союз с Европой, европейцы это понимают. И тем самым они стремятся утвердить свою собственную самостоятельную линию поведения, в том числе и в отношении с Ираном. Интерес Европы здесь понятен. Именно Европа – пострадавшая сторона от перекрытия Ормузского пролива, поскольку один из основных покупателей нефти, сжиженного природного газа и удобрений, которые идут через Ормузский пролив, это европейские страны. И в данном случае европейцы пытаются договориться с Ираном о пропуске европейских судов. Собственно, это и есть предмет переговоров. Насколько успешными они будут, скорее всего, нет, поскольку все-таки европейцы серьезным образом зависят от американцев. И пока не завершатся американо-иранские переговоры, переговоры европейцев с Ираном, в общем-то, будут фоновым явлением. И только в тот момент, когда американцы разрешат свои конфликтные отношения с Ираном, европейцы смогут действительно каким-то образом вести свой диалог с Ираном.
2: Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки. В Белом доме нет единодушия по поводу дальнейших действий в отношении Ирана, сообщает CNN. По словам источников телеканала, некоторые в Пентагоне выступают за ограниченные удары, которые вынудят Иран пойти на компромисс. Другие настаивают на продолжении дипломатии. Один из собеседников CNN рассказал, что Дональд Трамп в последнее время тоже склонялся к дипломатическим средствам, но его раздражает продолжение блокады Ормузского пролива и разногласия в иранском руководстве. К другим темам. В Дептрансе Москвы опровергли информацию о камерах, которые штрафуют пешеходов за переход на красный свет. Там объяснили, это вовсе не штрафные устройства, а светофоры со встроенной видеоаналитикой. Они нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Ранее в телеграм-каналах появилось фото, закрытый чехлом светофор с символикой ЦОДД. При этом наверху виден большой объектив камеры. Что это за новый способ видеонаблюдения, мы спросили у эксперта. По его словам, сейчас в Москве существует фантомная зона, тротуары, где камеры не установлены, и зафиксировать нарушения, кроме как визуально, абсолютно невозможно. А сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 2027 года. Сейчас операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам, а также и тестируют нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей, говорит руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
8: В июне будет Госсовет по транспорту, где президент ясно обозначит приоритеты по поводу того, что со средствами индивидуальной мобильности нужно заниматься, нужно оградить людей от стрессов, потому что количество так называемых несмертельных ДТП, увечий уже зашкаливает. Поэтому сейчас в режиме таком невизуальном, выходящем за информационное поле, не пугая общественность, тестируются вот так называемые камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если учитывать количество нарушений за 25 год, то суммы, которые могли бы собрать, я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации и жесткого нарушения, будут сравни автомобильным в сезон. Это будут миллиарды рублей. А это в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов. Но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности.
1: Этой камеры нового поколения, в чем ее отличие от предыдущих камер?
8: В идеале она будет фиксировать пешеходов, которые будут нарушать. Это отдельные программы, отдельные способы фиксирования. В основном рассчитаны на биометрические параметры и на считывание номеров. То есть будут считывать конкретно лица людей и так далее. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров. То есть как автомобильные права, в том числе и биометрию.
1: А люди просто сдавать будут биометрию? Не все же хотят.
8: Люди, у которых есть биометрический паспорт заграничный, они автоматически в базе нарушителя. Если он зарегистрирован, будут штрафовать. Если не зарегистрирован и злостный, будут искать по косвенным признакам. Угу. То есть есть система базы данных, которая может распознавать конкретного человека, даже без биометрических параметров. С 27 года у нас СИМов на тротуаре не будет. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 км максимум. То есть и на частные то же самое. Угу. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет вплоть до уголовной ответственности. То есть это китайская система, когда ты выходишь на дорогу и ты попадаешь, так называемую, в открытую социальную сеть. То есть в Китае все, почесал затылок, все видят. Там нет слепых зон. Там дома сидишь, что хочешь делай. А когда выходишь на улицу, надо соблюдать правила определенные. Это оборотная сторона медали, это безопасность. В идеале, когда человек перейдет светофор или проедет по светофору, ему на СМС придет предупреждение. Сразу же. Вот как в Китае. Уважаемый товарищ, тогда-то вы нарушили то-то, то-то, то-то. Будьте внимательны. При повторе там штраф. То есть будет полный контроль через мобильный телефон и так далее. К чему все идет? Я думаю, что в 2027 году все это уже будет.
2: Константин Крохмаль, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Москвичка Лариса недавно вернулась из Китая. Она была очень удивлена, когда в местном аэропорту, заглянув в монитор сотрудника на паспортном контроле, увидела множество своих фотографий.
9: Мы путешествовали в нескольких городах, и когда уже из предпоследнего Шанхая вылетали в Чэнду, на пропускном пункте, когда там паспортный досмотр был, мимо проходя, уже заглянула в монитор сотрудника, увидела кучу своих фотографий. Причем как тут даже из неожиданных каких-то мест, где вот даже непонятно, где там могли быть камеры, но были очень удивлены, конечно, потрясены таким опытом. Мы не по туристическим ходили местам, а так, куда нас приведет дорога. Какой-то, например, старый-старый переулок, где там вообще, мне кажется, коммуникации особо даже нет, и даже оттуда. То есть каких-то парков таких вот тоже полузаброшенных. Но вот это было в аэропорту, и вот как раз где паспортный контроль. Ты проходишь сканирование лица, видимо, и у них сразу выдает вот все фотографии, где ты был. Там прям очень много на мониторе.
2: Лариса, слушательница Бизнес-ФМ. В китайском Шэньчжэне впервые в мире камера, которая ловит нарушителей, перебегающих дорогу на красный свет, заработала еще в 2018 году. Сначала фотографии безответственных пешеходов выводили на экран рядом с переходом. Потом запустили сайт с их данными. Штрафные квитанции публикуют на страницах нарушителей в соцсетях. Кроме того, штраф влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Верховный суд хочет снизить сроки за хранение и покупку наркотиков. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Речь идет о сроках за крупные и особо крупные размеры без цели сбыта. В действующей редакции закона за незаконный оборот наркотиков в крупном размере и без цели сбыта предусмотрен срок от 3 до 10 лет, а за особо крупный – от 10 до 15. Предлагается сократить максимальный срок наказания до 5 и до 10 лет соответственно, без указания нижних пределов санкций. Будет ли законопроект принят без особых разногласий и не даст ли он послабления в сфере наркоторговли, говорит адвокат Дмитрий Герасимов.
10: Верховный суд имеет право законодательной инициативы. Должно быть профильного комитета одобрительная подпись, согласование с МВД, с правительством, отзывы должны были представить. Но я лично оцениваю это очень и очень положительно, поскольку у нас в колониях очень много людей сидят именно за хранение наркотиков. А вот, например, больше 1 грамма амфетамина, это уже считается крупный размер. Людей надо не сажать на большие сроки, а штрафом наказывать хотя бы. Это же не сбытчики, это жертвы наркомафии, сами потребители. Я положительно, безусловно, оцениваю законопроект.
1: Это крупный, особо крупный размер. О каких партиях идет речь?
10: У нас для каждого наркотика крупный, особо крупный размер установлен по-своему. Ну, например, амфетамин уже больше 1 грамма считается крупным, больше 200 особо крупный. Марихуана или гашиш больше 25 грамм считается уже крупным. Крупный размер, он очень-очень маленький сейчас. То есть это буквально потребителю на 2-3 дозы, скажем так. За 2-3 дозы можно уехать до 10. И чем руководствуется Верховный суд? Ну, наверное, в принципе, гуманизация. Потому что у нас очень за хранение большие сроки, преступление тяжкое, особо тяжкое считается, и большие правовые последствия потом людям, судимым за эти преступления.
1: В случае принятия этого законопроекта, не создаст ли он благоприятное поле для торговли наркотиками?
10: Я считаю, что нет, поскольку именно за сбыт наркотиков санкции не меняются, и санкции у нас за сбыт наркотиков очень большие. Это только для потребителей.
1: Суды, как правило, любят давать высшую планку.
10: Нет, во всяком случае, в Санкт-Петербурге, где я практикую, всегда дают первый раз несудимому человеку, даже условно и по минимуму. А в других регионах, может быть, немножко пожестче.
2: Дмитрий Герасимов, адвокат. Проект закона также предлагает на осужденных больных наркоманией, которым назначены не связанные с лишением свободы наказания, возложить обязанность пройти лечение от наркозависимости и медицинскую реабилитацию.
4: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
11: Плей-офф – это тот отрезок сезона, когда звезды должны блистать еще ярче и тащить команду за собой. Но они тоже люди, и их игра может давать сбой. В таких ситуациях должны мобилизоваться партнеры. Если один из лидеров команды не в ударе, то часто есть кому подстраховать и взять ответственность на себя. А если трое не могут найти свою игру, тогда победить практически невозможно. Именно это и случилось с Boston Celtics в 7-м и решающем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вдвойне обидно, что это произошло после того, как Бостон смог победить в 2 матчах подряд после счета 1-3 в серии. Трое из стартовой пятерки Celtics не смогли набрать ни одного очка. Тут особо и подстраховать уже некому. Объективности ради нужно отметить, что лучший игрок команды, форвард Джейсон Тейтум, с зарплатой в 54 миллиона долларов в этом сезоне не смог выйти на паркет из-за травмы сустава левого колена. Еще не совсем понятно, почему тренер Джо Мазулла не выпустил на площадку ветерана Николу Вучевича. Но это не отменяет факта, что Рон Харпер, Лука Гарза и Бейлор Шейрмен, выйдя в старте на решающий матч, не набрали ни одного очка на троих. Подстраховали лучшего игрока команды, так подстраховали. Вторая звезда Бостона Джейлен Браун старался. Он набрал 33 очка за 40 минут игрового времени, но в одиночку ему не справиться. Особенно, когда скамейка не помогла. Выходившие на замену Джордан Уолш и Уго Гонзалес тоже остались с бубликом в графе набранные очки. Обидно, конечно, доведя серию до 7-го матча, проиграть вот так. Но зато во втором раунде нас ждет возвращение классического противостояния Нью-Йорка и Филадельфии.
4: Спорт и деньги на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. На Москву надвигается аномальная жара. На предстоящей неделе столбики термометров покажут 30 градусов днем и не ниже 15 ночью. Как будут спасаться от тропического солнца москвичи? Светлана Чередникова продолжит.
12: В воскресенье в Москве может прогреметь гроза, а дальше будут тропики. С понедельника по пятницу значение среднесуточной температуры в столичном регионе превысит норму на 7-9 градусов. В столице днем будет плюс 30 и больше, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
13: С понедельника и вторника температура воздуха днем в Москве из-за преобладания южной составляющей ветра будет достигать 28-30 градусов тепла. В понедельник 28-30, во вторник 29-30, в среду 29-31 и так далее всю неделю вплоть до окончания недели. То есть суббота и воскресенье тоже ожидаются очень жаркими. Правда, там температура, скорее всего, чуть-чуть на 1-2 градуса понизится и ожидаются небольшие локальные дожди. Много солнца. Можем сказать даже, что купальный сезон можно открывать. Температура воздуха днем может достигать 29 градусов в понедельник, а ночью не опускаться ниже плюс 15 градусов.
14: Да, мы как раз бассейн тут обзванивали, они никакие не работают.
13: Ха-ха-ха, много потеряли.
12: Мы действительно обзвонили водные локации, включая даже частные пляжи, которые предлагают отдых у воды под открытым небом. Большинство откроются с конца мая – начала июня. Исключение – The Bassein в Сокольниках. Он начнет работать на следующей неделе, с 20 мая, но пока нет подробностей по ценам и графику. Также есть возможность окунуться в открытых бассейнах акватории ЗИЛ. Сеанс 45 минут, цена около 700 рублей. Билеты продают в кассе за 15 минут до сеанса. Из минусов – к оплате должны прилагаться купальная шапочка и справка на глисты. Бассейны по всей столице, открывающиеся в рамках фестиваля «Лето в Москве», должны заработать не ранее 1 июня с официальным стартом купального сезона. Так что единственный выход – отправиться на естественный водоем. Вариант разместиться в тени по берегам столичных прудов или на набережной Москвы-реки. Есть еще возможность окунуться в фонтан, например, в Новый на площади в Лужниках. Он открылся 6 мая на месте, где обычной зимой залит каток. Он не глубокий, а вот популярный открытый бассейн в Лужниках закрыт до июня. В городе немало и так называемых сухих фонтанов, когда из пешеходной площадки время от времени бьют струи воды. Отлично освежает в жару. Самый большой в парке Музеон на Крымской набережной. В жару у горожан становятся популярны летние веранды и террасы в заведениях общепита. Они приносят дополнительно около четверти выручки, отмечает управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торро Гриль» Кирилл Мартыненко.
15: К сожалению, не всегда получается сделать веранды, чтобы они были с навесом. Это все зависит от собственника, у которого ресторан арендует помещение. Где-то это сделать невозможно. В среднем летние террасы приносят там плюс 20-25% к выручке стандартной, если погода хорошая. Все к этому готовятся, все там обновляют мебель. У кого есть возможность ставить какие-то зонты, ставить навесы, тоже обновляют их. Чистят, моют, сажают цветы. Мы на самом деле не всегда в наших ресторанах бронируем веранду, потому что хорошая погода, она и так наполняется. Поэтому мы редко делаем резервы именно на веранде. Она в порядке живой очереди. Если бронировать все на веранде, то может немножко просесть зал.
12: Некоторые заведения в жару на верандах специально устанавливают фонтаны и опрыскиватели, чтобы привлечь посетителей, рассказал совладелец сети баров «Speak Group» Николай Прохоров.
16: У нас веранды не бронируются, все по факту. У нас больше такая вечерняя история, поэтому в плане жары у нас не так это сильно коснется. Но вот в плане других веранд, я думаю, что, конечно, зонты и какие-то водяные устройства будут гостей спасать. Фонтанчики, обрызгиватели и так далее.
14: Примерно когда открыли вы веранды?
16: За прошлые выходные мы еще что-то доделали. В эти выходные, вот вчера буквально, уже ребята там сидели, отдыхали.
12: А еще в жару у нас традиционно растет выручка у продавцов мороженого, холодных напитков, вентиляторов и кондиционеров. Светлана Чередникова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Популярная игра «Клуб романтики» от молдавских разработчиков снова станет доступна в России спустя 2 года. Создатели согласились адаптировать ее под российские законы. Версия для Android уже доступна, а для айфонов появится в ближайшие дни. В 2024 году РКН запретил ресурсы из-за содержащейся в нем информации об ЛГБТ. В России это теперь экстремистская и запрещенная организация. Приложение было особо популярно у русскоязычной аудитории, только в сообществе во ВКонтакте, сейчас под 1,5 миллиона подписчиков. Оно было и в топе App Store и Google Play. Теперь создатели заявляют, что разработали спецверсию для россиян, которая будет заметно отличаться отличаться от международной. Подробнее Екатерина Штрыкова.
17: Как мы шутили в университете, клуб романтики – это игра для тех, у кого нет личной жизни, но кто хотя бы может в нее поиграть. Пользователю предлагают выбрать одну из более чем 40 историй от комедии до детектива. По сути, это романтические романы, в которых есть возможность влиять на развитие событий и концовку. А самое главное – выбрать для главного героя, а это всегда женщина, любовный интерес. В 2024 году, как раз после выхода одного из обновлений, РКН запретил игру. Тогда разработчики ее Story Interactive не стали удалять запрещенный контент, ссылаясь на ценности компании. Вместо этого они ограничили доступ к приложению в российских App Store и Play Market. Но россияне находили способы обхода. Несколько дней назад компания сообщила, что после принятия одного из самых непростых решений 2 года назад подготовила отдельную версию приложения, адаптированную под российские законы. Ключевое изменение – все любовные ветки с женскими персонажами будут удалены для россиян. Такой ход комментирует гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель программы менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнеса НИУФШЕ Константин Сахнов.
18: Клуб романтики, наверное, одна из наиболее известных игр, в том числе на российском рынке, для инди-студий, маленьких команд, которые насчитывают 3, 5, 10 человек. Рынки достаточно важны, в том числе локальные рынки, такие как Россия. На Россию в целом приходится примерно 1.5% мирового рынка видеоигр. Для инди-разработчиков это может быть очень большая цифра, потому что для тех, кто хочет заработать условно $1 миллион, российский рынок выглядит очень привлекательным. Плюс надо отметить, что на российском рынке традиционно сильные компьютерные игры. На мой взгляд, решение разработчиков адаптировать версию для того, чтобы соответствовать российскому законодательству, оно, во-первых, абсолютно правильное. То есть с коммерческой точки зрения, с точки зрения соблюдения закона. Во-вторых, все-таки это вопрос, в том числе, репутационный, потому что достаточно большая аудитория игры именно русскоязычная. Большая часть этих игроков, они из России. Для того, чтобы у этих игроков не было проблем с доступом, была разработана отдельная версия специально для локального рынка.
17: Команда игры всегда была лояльна к российской аудитории и соблюдала закон. Например, завела официальную страницу во ВКонтакте и зарегистрировала свои соцсети в РКН. А случай адаптации игр под разный рынок из-за цензуры не новы, отмечает директор фестиваля игровой эволюции «Гамедни» Михаил Лисецкий.
19: Каждый разработчик стремится к максимизации своей аудитории всегда, везде, без исключений. Практика цензурирования игрового контента под требования региональных регуляторов, к сожалению или к счастью, совсем не нова. Самые известные региональные табу – это запрет красной крови в немецких локализациях или изображение костей и черепов в китайских. Поэтому, если решение о том, чтобы подчиниться требованиям регулятора, принято, то какими бы комментариями оно не было обставлено, надо понимать, что это решение бизнесовое, а не идеологическое. Искать какие-то подтексты, скрытые смыслы, послания здесь не нужно.
17: Поклонники встретили новость поначалу с восторгом. Под постом в Телеграме более 1000 комментариев. Но затем стали задаваться вопросами. В частности, сохранится ли прогресс из прошлой версии игры. Проблема в том, что в игре отдельные выборы совершаются за алмазы, игровую валюту. Их можно накопить бесплатно, но это долго. Некоторые алмазы покупают за реальные деньги. В компании заверили, что перенос возможен, но с нюансами. К тому же для россиян будет отдельный внутриигровой рейтинг, вне международного клуба. И тут уже не до романтики. Екатерина Штрыкова, Гуарутов. Бизнес FM.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. На связи. 16 августа 1858 года состоялось эпохальное событие. Британская королева Виктория и президент США Джеймс Бьюкенен обменялись поздравительными сообщениями по недавно открытой трансатлантической телеграфной линии. Приветствие Ее Величества, которое состояло всего из сотни слов, передавалось в Америку 16 часов. А первый в мире электромагнитный телеграф за четверть века до этого, в 1832-м, создал русский ученый Павел Шиллинг. Во второй половине 19-го столетия телеграфная связь развивалась головокружительными темпами. Появились оптические, электростатические, электромеханические телеграфы. Несмотря на изобретение телефона и развитие иных технологий, в разных странах телеграф оставался одним из основных видов связи на протяжении всего 20 века. А в России удовольствие отправить и получить телеграмму доступно и сегодня. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Валюты. Бразильский реал был введен в обращение в 1994-м. До этого, с 1942 года, разноименные валюты Бразилии обесценивались 7 раз. Реалу пока везет, чему способствует приток капитала в страну. В новейшей истории бразильский реал всего в несколько раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Как известно, Бразилия – единственное португалоязычное государство на всем американском континенте, а повезло закрепиться в западном полушарии португальскому языку благодаря его средневековому носителю Педро Кабрала. В 1500 году португальский мореплаватель возглавил флотилию, которая должна была плыть в Индию по маршруту Васко-де-Гамы. Однако Кабрал сильно отклонился от курса, и несколько месяцев спустя флотилия подошла к берегам Южной Америки. С того момента Бразилия считалась португальской колонией и оставалась ею в течение 3 столетий. Сегодня портрет Педро Кабрала изображен на памятной банкноте номиналом 10 бразильских реалов. Культ наличности на Бизнес FM. После службы в бизнесе.
20: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
4: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
21: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
4: Специальный репортаж. В воскресенье после 16 и после 8 вечера. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Автомобиль на полной скорости въехал в толпу людей в городе Модена на севере Италии. Порядка 10 человек пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии, пишут итальянские СМИ. За рулем находился 31-летний выходец из Туниса. Он попытался сбежать с места происшествия и предположительно ударил ножом человека, который пытался его задержать. Сейчас нападавший задержан. 6 человек пострадали в результате взрыва на АЗС в Пятигорске. Взрывной волной повреждены несколько магазинов и производственных зданий. В многоквартирном доме выбиты окна, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. По его словам, сами квартиры, жители и их имущество не пострадали. Взрыв прогремел в субботу на газовой заправке «Росгаз». Затем начался пожар, площадь которого составляла 1000 квадратных метров. По предварительным данным, причина происшествия – нарушение техники безопасности при разгрузке газовоза. Возбуждено уголовное дело. Президент Латвии Эдгарс Ринкевич предложил на пост премьер-министра депутата от оппозиционной партии «Объединенный список» Андриса Кулбергса. Теперь ему предстоит сформировать правительство, которое должно получить одобрение Сейма, сообщает Делфи. Президент объяснил свой выбор тем, что кандидат от оппозиции способен придать динамику работе правительства. Кресло освободилось после того, как 14 мая премьер Латвии Эвика Силиня подала в отставку на фоне скандала с украинским дроном. Дональд Трамп может извлечь личную выгоду из потепления торговых отношений с Китаем. Перед поездкой в Пекин он инвестировал в Apple и Nvidia от 1 до 5 миллионов долларов, сообщает новая Цюрихская газета со ссылкой на отчет Управления по правительственной этике США. Швейцарское издание подчеркивает, что американское законодательство прямо не запрещает президенту инсайдерскую торговлю, однако с этической точки зрения инвестиции вызывают вопросы. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Последствия будут невообразимыми. Так, в правительстве Южной Кореи оценили эффект о готовящейся забастовке сотрудников техногиганта Samsung Electronics. Они требуют радикального увеличения премии в связи с бумом продаж полупроводников. Но руководство Samsung навстречу не идет. Как забастовка может отразиться на индустрии производства чипов? США не поддерживают независимость Тайваня и ставят на паузу многомиллиардные военные поставки острову. После визита в Китай Дональд Трамп высказался на самую чувствительную для Пекина тему. Заявление американского лидера ожидаемо не понравилось властям Тайваня, но, как говорят эксперты, и для КНР слова Трампа явно недостаточные, на что рассчитывает Пекин. Война бизнес-план покажет. Ведущие немецкие автоконцерны Mercedes-Benz и Volkswagen готовятся увеличить присутствие на рынке оборонного производства. Почему военная составляющая признана перспективной и какое место она займет в бизнесе автогигантов? Корейский техногигант Samsung Electronics готовится к 18-дневной всеобщей забастовке. Она намечена на 21 мая. Профсоюз и руководство Samsung не смогли договориться о бонусах и премиях для работников на фоне высоких прибылей из-за бума в индустрии полупроводников. Компания по-прежнему намерена направлять на выплаты 10% операционной прибыли. Профсоюзы требуют увеличить премиальный фонд в 1,5 раза. Как всеобщая забастовка в Samsung повлияет на глобальный рынок чипов? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
0: Давно люди просят, чтобы им зарплату выплачивали соответствующую. Им компания Samsung говорит, что мы вам платить не будем в том объеме, в котором вы планируете. И должны были договориться, но, к сожалению, к консенсусу они не пришли, поэтому уже переросло в большую конфронтацию. При этом очень важно отметить, что в Корее очень жесткие условия труда. Это, на мой взгляд, одни из самых жестких условий труда. Всех людей, кто я знаю, кто там поработал, они, мягко говоря, приезжают потом в Россию и просто полгода приходят в себя. Ребята работают там по 16 часов в день и с одним выходным в месяц. Это типичный график работы для корейца. Ну, может быть, сейчас чуть-чуть меняется. По крайней мере, лет 5 назад это так было. Они очень много работают и перерабатывают. Поэтому условный протест из-за того, что сложные условия труда повысить и зарплаты повысить, они не особо хотят повышать. Но при этом заметим, что второй игрок по производству памяти, SK Hynix Sanitation, также находится в Корее. И для них это большой плюс. Они больше продадут памяти. Поэтому примерно будет в балансе все. И я предполагаю, что когда начнется там забастовка, там что-нибудь пообещают уважаемым протестующим, они побастуют пару дней и дальше продолжат производство.
1: А если забастовка продолжительной окажется, сроки ее могут как-то сказаться все-таки на глобальном рынке чипов памяти?
0: Да, конечно. Вот, допустим, когда ребята провели тут забастовку ночью, в пятницу, в один день, то сразу же именно контрактное производство чипов, это не памяти, а контрактное производство процессоров и других микросхем, которые Samsung осуществляет для других компаний, например, для компании Tesla, то вот за одну такую забастовку выпуск упал на 58%. Поэтому если это продлится достаточно долгое время, допустим, неделю, две, три, вот это вот уже сильно повлияет, потому что в большинстве своем запасы формируются на месяц вперед, поэтому условно две недели воевать можно, дальше уже будет довольно проблематично для компании.
23: Максим Горшенин, эксперт. Предстоящая забастовка работников Samsung может привести к невообразимым последствиям для экономики, считают в правительстве Южной Кореи. Не исключено, что власти воспользуются своим правом на приостановку забастовки на 30 дней в условиях форс-мажора. Многие в бизнесе рискуют, остальные закрываются. Мы продолжаем опрашивать предпринимателей из малого и среднего бизнеса о том, как обстоят дела у них. Forbes писал, что только в первом квартале закрылось 200 тысяч компаний, что на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. У всех свои проблемы, но есть и общие, такие как слишком дорогие деньги и необходимость сокращать в том числе персонал.
4: Бизнес говорит.
3: Основатель и владелец Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной, Ирина Старостина.
5: Для меня, как для представителя бьюти-индустрии, в ней я работаю 19-й год. Сейчас один из критических моментов – это, конечно, изменение налоговой ставки. Для нас при низкой маржинальности, в принципе, в бьюти, у нас очень большая расходная часть в нашей индустрии. Для нас изменение данных условий, то, что мы слетаем с патента, минимальные у нас остались значения суммы – это до 10 миллионов в год. То, что сейчас я вижу по факту, и есть статистика, что по сравнению с тем годом уже закрылось больше на 20% бьюти-салонов в Москве. И тенденция это будет наблюдаться, потому что лето – это не сезон для нашей индустрии, тем более мы наблюдаем сильный спад среди потребителей. Наши клиенты стали ходить реже, либо отказываться от услуг, либо делать их сильно дешевле, то есть, например, маникюр без покрытия или уже не такие окрашивания сложные, а просто окрашивание корней, то есть как бы снижается не только спрос, но и чек у клиента. Конечно, мы ожидаем то, что будет еще хуже. Как бы не хотелось быть оптимистом, но тем не менее реалии совершенно другие. Оптимизировать все, что можно было, первый квартал нам это показал, мы сделали, но есть факторы, которые неизбежны, а большая расходная часть, чтобы предоставлять качественные услуги для пациента, мы не можем ее урезать уже.
3: Основатель бренда «Биома» товаров для комфортной беременности и материнства Владислав Хайрулин.
6: Сейчас вокруг много информативного шума о том, что всех все плохо, все закрываются. У нас ситуация была такая раньше на пару лет. В моей компании кризис случился 1.5 года назад, и мы сейчас из него вышли, как раз-таки находимся в стадии активного роста, развития и наращивания объемов. Поэтому не могу сказать, что у нас такая же картина, как у большинства. Просто мы чуть раньше перестроились и прожили свой кризис. У нас все хорошо, потому что мы строим свой бренд, то есть продаем на маркетплейсах не просто какие-то все товары подряд, а ушли в узкий сегмент, убрали все лишние продукты, товары. И у нас снизилась зависимость от демпинга, от условий маркетплейсов, благодаря фокусной работе над брендом.
3: Сооснователь бренда одежды «Лен и семья» Владислав Сидорчук.
7: У нас по-своему уникальный кейс в этом отношении. Мы сезонники, у нас исключительно летний ассортимент льняной одежды, и работаем мы на море. Поэтому мы всегда ждем наступления тепла. От этого зависит, начнется ли сезон чуточку раньше, ну и как следствие продажи. Но в этом году в Крыму весна совсем не весенняя выдалась, поэтому, конечно, это повлияло на продажи, и держались мы только на постоянных клиентах и скидочных предложениях. Нам пришлось этой зимой закрыть свой магазин в Москве, и мы решили сконцентрироваться на тех местах, где мы больше всего надо, то есть на юге. Поэтому мы открываем дополнительный магазин в Ялте. И не сказать, что это плановый виток нашего развития, скорее риск и игра ва-банк. И, судя по коллегам, рискуют сейчас многие, а остальные просто закрываются.
4: Бизнес говорит.
23: Немецкий автопром встает на военные рельсы. Гендиректор Mercedes-Benz Ола Келениус заявил Wall Street Journal о готовности концерна выйти на рынок оборонного производства, если это будет экономически целесообразно. Топ-менеджер подчеркнул, что мир стал непредсказуемым, и Европе необходимо усиливать свой оборонный профиль. Келениус назвал выпуск военной техники растущей нишей, хотя основной профиль Mercedes по-прежнему производство легковых автомобилей. Тенденцию подтверждают и другие компании. Volkswagen ведет переговоры с израильскими компаниями о производстве компонентов для системы ПВО «Железный куб». Сам «Мерседес» давно готовит почву. С 2021 года производство военных грузовиков выведено в отдельное подразделение, а внедорожники G-класса уже предлагаются в спецмодификациях для армии, комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
8: ЦХ очень большие в разных городах Германии, в разных землях, и они простаивают. Потом приходится сокращать персонал. А это большое количество людей, около 30-50 тысяч персонала, и с ним нужно что-то делать, потому что этот персонал работал 30-40 лет на одном производстве, и эти люди больше не умеют ничего делать. Я думаю, что компания Mercedes рассматривает это как временное направление во избежание того, чтобы не закрыть свои большие заводы и как-то поддержать свои склады, потому что сейчас очень много продукции непроданной, к сожалению, из-за конфликтов с Китаем, с Америкой. Безусловно, это сказывается. И, в принципе, у Mercedes был реальный шанс сейчас временно перестроить свое производство, тем самым спасти и компанию, и сотрудников. Но это пока перспектива на первые 10 лет. Это уже обсуждается и в немецком Бундестаге, и вопрос решенный. Я думаю, что это все запустится в ближайшие пару месяцев.
1: Может ли это быть результатом давления со стороны США и НАТО на Европу по увеличению оборонных расходов? Или это только рыночная инициатива?
8: Безусловно, да. Это и рыночная, и политическая, и экономическая. Внутренняя политика Германии очень сильно изменилось. И сейчас в связи с подорожанием света и нефти нужно перестраиваться. Ну и плюс внешнеполитический формат. То есть сейчас Германия хочет, по сути, возглавить НАТО. Есть такие амбиции, да, у бундесканцлера Мерца. И те люди, которые занимаются оборонкой, они считают, что это большой сейчас шаг к развитию и к пересмотру стратегических ценностей и прочих. После высказывания Трампа неоднократно, что он хочет вывести войска из Германии, пересмотреть доктрину взаимоотношений НАТО внутри. Немецкое правительство, жители Германии все меньше стали доверять США. И вот пересмотреть все свои промышленности.
23: Александр Бойко, главред журнала «Берлинский телеграф». Как писал Шпигель, производитель танков КНДС может купить заводы Mercedes-Benz и Volkswagen, чтобы наладить там выпуск бронетехники. Оборонный холдинг готов инвестировать 1 миллиард евро в новые мощности. Матчи заключительного 30-го тура российской премьер-лиги пройдут в воскресенье 17 мая. Все встречи тура начнутся в 18:00 по московскому времени. За чемпионство продолжают вести борьбу только два клуба «Зенит» и «Краснодар». О шансах команд – спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: Санкт-Петербург готовится к чемпионству. Шансы «Зенита», безусловно, перед последним туром выше. Команде Сергея Симака достаточно будет сыграть в ничью с Ростовом на выезде, которому вроде как уже ничего в чемпионате не нужно. Сейчас у «Зенита» 65 очков, у «Краснодара» 63. Быки принимают Оренбург. Если «Зенит» сыграет в ничью, а подопечные Мурада Мусаева победят, то у соперников будет по 66. И тут вступает правило регламента. В случае равенства очков выше будет та команда, у которой преимущество по результатам личных встреч. Здесь мяч тоже на стороне «Зенита». В этом сезоне подопечные Сергея Симака победили «Краснодар» со счетом 2-0 в первом круге и сыграли в ничью 1-1 во втором. Трехкратный чемпион России в составе «Зенита» и лучший бомбардир в истории клуба Александр Киржаков в разговоре с «Бизнес-ФМ» выразил уверенность, что проблем у сине-бело-голубых не возникнет, и они сделают ставку на атаку.
10: Я думаю, точно «Зенит» будет играть в тот футбол, который играл в предыдущий матч. На мой взгляд, этого будет достаточно в матче с Ростовом. Ростов вообще не мотивирован никак. Абсолютно. Они уже выполнили все турнирные задачи свои. Спаслись. Сохранили место в премьер-лиге. К сожалению, у Ростова такие задачи последние годы. Потому что и команда, и город заслуживают большего, на мой взгляд. «Зениту» достаточно не проиграть. Поэтому я думаю, что «Зенит» выполнит поставленную задачу.
9: Ростов занимает 10-е место и сохранит его по итогам чемпионата при любых раскладах. Но главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков по-прежнему не спешит считать вопрос золотыми медалями решенным. По его мнению, Ростов может создать неожиданные проблемы и даже победить «Зенит».
11: Команда после ухода Валерия Карпина, она не только не стала хуже, она стала злее, конкретнее, концентрированнее, выдала несколько хороших матчей, добрала несколько важных очков у тех, кто в них очень сильно нуждался. Поэтому теоретически можно предположить, что у «Зенита» возникнут проблемы. Но кто мог себе представить, что «Зенит» проиграет в Оренбурге? Тем не менее, это случилось. Команда иногда бежит впереди паровоза. Есть такое свойство у «Зенита» расслабляться заранее. Да, я очень не люблю такие штамповые высказывания, что кто-то там расслабился, недонастроился, но, к сожалению, это случается, и это очень характерно для команды Сергея Симака нынешнего сезона. Даже в матче с Сочи, как мы видели, было крайне непросто. Другое дело, я очень сильно удивлюсь, если это случится, если «Зенит» просто позволит этому случиться. Но тогда просто получается, что команда никаким образом не заслуживает чемпионства в этом году. Конечно, шансы «Зенита» ближе, выше на победу, но бывает всякое, немножко подождем.
9: «Зенит» может выиграть свой 11-й чемпионат России по футболу и стать единоличным лидером по этому показателю. На данный момент у петербургского клуба и у московского «Спартака» по 10 побед в турнире. Что касается «Краснодара», то команда Мусаева сделала почти невозможную мечту о втором подряд золоте РПЛ. Чемпионство было очень близко, но поражение от «Динамо» в предпоследнем туре все осложнило. Теперь нужно, чтобы «Зенит» проиграл, но это крайне неочевидный сценарий. За бронзу ведут борьбу «Локомотив» и «Спартак». Железнодорожники опережают конкурента на 2 очка и сыграют в дерби с ЦСКА, а красно-белые в гостях с махачкалинским «Динамо», которое решает вопрос сохранения места в РПЛ. В лучшем случае команде Вадима Евсеева предстоят стыковые матчи. В худшем – прямой вылет. Это случится в случае поражения от «Спартака» и победы «Пари НН» в Казани над «Рубином». Место «Динамо» в стыках в таком случае займет нижегородский клуб. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
4: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знай меру. Астрономическая единица. Это среднее расстояние от Земли до Солнца, немного менее 150 миллионов километров. Свет проходит эту дистанцию примерно за 8 минут и 20 секунд. Расстояние от Солнца до орбиты самой дальней классической планеты Солнечной системы, Нептуна, составляет около 30 астрономических единиц. Знай меру на Business FM. Продолжительность жизни.
13: 100 лет назад аллергия была редкостью. Сегодня от ее проявлений страдает каждый третий житель развитых стран. И дело не в мутациях. Гены не меняются так быстро. Что же пошло не так?
4: Журналист Алена Копылова.
13: Иммунная система не рождается настроенной. Она обучается. В первые годы жизни через контакт с микробами, паразитами, пылью, животными, растениями и землей. Именно этот контакт учит ее отличать настоящую угрозу от безобидного вещества. Если обучения не было, система начинает ошибаться. Атакует пыльцу, арахис, кошачью шерсть, то, что не представляет никакой опасности. Эту идею сформулировал британский эпидемиолог Дэвид Страчан еще в конце прошлого века и назвал ее гигиенической гипотезой. Суть проста. По мере того, как общество становилось все более чистым, контакт с полезными микробами в детстве уменьшался, и иммунная система стала гиперчувствительной к безвредным аллергенам. С тех пор гипотеза эволюционировала. Сегодня ее называют гипотезой микробиома. Дело не в гигиене как таковой, а в том, что антибиотики, городская среда, изменение рациона и снижение контакта с природой радикально изменили состав микрофлоры кишечника. Например, использование антибиотиков в первый год жизни напрямую связано с более высоким риском астмы и аллергических заболеваний. Микробиом закладывается в раннем детстве, и именно тогда определяется, как иммунная система будет реагировать на мир. Исследователи предлагают защищаться от патогенов, но позволять полезным микробам распространяться. Пробиотики, ферментированные продукты, контакт с природой в раннем детстве изучаются как инструменты профилактики.
4: Продолжительность жизни на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Трамп после визита к Си заявил в интервью Fox News, что пока поставил на паузу вопрос о поставках оружия Тайваню на 12 миллиардов долларов. Дальше, как он сказал, все зависит от Китая. Пока политика США по Тайваню не изменилась, Китай, по словам Трампа, должен остыть. Но никто не будет поддерживать объявление независимости, так как это ведет к войне за 9 тысяч миль от США. Вот фрагмент интервью Трампа журналисту Fox News.
12: Китай не хочет видеть это место. Мы будем называть Тайвань местом, потому что никто не знает, как его определить. Но они не хотят, чтобы оно стало независимым. И я думаю, что они...

0: Это продвигается вперед?
1: Ну, я еще не одобрил это. Посмотрим, что получится. Возможно, я это сделаю. Возможно, я этого не сделаю. Но мы не хотим войн. И если все останется как есть, я думаю, Китай не будет против. Но мы не хотим, чтобы кто-то сказал, давайте станем независимыми, потому что Соединенные Штаты нас поддерживают.
2: Тема Тайваня стала одной из самых острых. На встрече Трампа и Си все заметили, что китайский лидер буквально с первых минут после приема гостя высказался не по-восточному прямо. Трамп тогда воздержался от комментариев. Белый дом в официальном заявлении после переговоров вообще не упомянул Тайвань, хотя, как отметил Блумберг, Пекин опубликовал заявление Си по Тайваню еще до завершения переговоров, что подчеркивает, насколько серьезным был его сигнал. Wall Street Journal пишет, что предупреждение Си Цзиньпина по Тайваню поставило акцент на разногласиях Пекина и Вашингтона и омрачило попытки Трампа представить встречу как лучший саммит в истории. Издание подчеркивает, что Пекин специально вынес тему Тайваня на первый план, хотя Вашингтон заранее давал понять, что не собирается менять свою политику по острову. Президент США высказался только после саммита. Вернувшись домой, мы обсудили это с политологом-международником, экспертом клуба «Валдай» Андреем Картуновым.
3: Можно сказать, что состояние тайваньской проблемы и действия сторон, по крайней мере, риторические заявления, они являются индикатором более общего состояния американо-китайских отношений. То есть, если, скажем, Соединенные Штаты хотят проявить жесткость, то обычно они предпринимают определенные шаги, скажем, в направлении каких-то высокопоставленных делегаций в Тайбэй, новые соглашения о поставках вооружений Тайваню, ну и так далее. И вот мы видим, что накануне визита Трампа в Пекин таких шагов не предпринимал. То есть Трамп не пошел на обострение, что свидетельствует о том, что, в общем, он хотел пытаться договориться по другим, может быть, более принципиальным для США вопросам. Но при этом, если смотреть на риторику, то, наверное, Пекин могли быть разочарованы тем, что не прозвучало из уст американского президента какого-то более решительного осуждения идеи независимости Тайваня. Определенная неопределенность американской позиции в отношении статуса острова сохранилась, и здесь, в общем, американская позиция не претерпела каких бы то ни было изменений. Поэтому, наверное, можно заключить, что в отношении Тайваня статус-кво на данный момент сохраняется.
4: А как можно расценить то, что после переговоров в Си Трамп не одобрил сделку о поставке Тайваня оружия?
3: Да, это как раз и говорит о том, что Трамп не хочет раздражать китайских партнеров, и более того, в общем, если говорить о общей динамике отношений вот в этом треугольнике Вашингтон-Пекин-Тайбэй, то можно сказать, что постепенно роль Тайваня для Соединенных Штатов начинает снижаться.
2: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Вот реакция Тайваня на слова Трампа. Тут сразу две линии. В официальном заявлении администрации острова выражена благодарность Трампу за его неизменную поддержку безопасности в Тайваньском проливе на протяжении многих лет, включая продолжающиеся поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня гораздо острее отреагировал на заявление Трампа о том, что США не будут воевать за независимость острова, видимо, восприняв это как призыв отказаться от независимости. В МИДе заявили, цитирую, «Тайвань является суверенным и независимым демократическим государством и не подчиняется Китайской Народной Республике». Как расценивать эту реакцию и почему Трамп высказался по Тайваню только после переговоров, мы обсудили с политологом Георгием Бофтом.
5: Ну, Трамп не хотел отвечать резко Си Цзиньпину, потому что заявление Си Цзиньпина по Тайваню было достаточно резким. И Китай в идеале хочет, чтобы, конечно, США поддержали бы воссоединение Тайваня с Китаем или, как минимум, отказались от политики «не поддерживаем независимость» в сторону «не станем вмешиваться в случае военного конфликта». США достаточно сильное лобби существует в пользу поддержки Тайваня по-прежнему. Поставки оружия на примерно 14 миллиардов долларов были заморожены Трампом еще в декабре прошлого года. И он вроде бы сначала перед визитом говорил, что обсудит этот вопрос. Однако обсуждать его не стал ввиду его высокой конфликтности, а после, в общем, сохранил ту позицию, которая есть. По Тайваню стороны остались при своих. Никаких изменений позиции не произошло. Рассматривают это как некую козырную карту на переговорах.
4: Реакция Тайваня, она разная. Вот администрация поблагодарила Трампа за поддержку, включая поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня порезче выступил. Мы суверенны и независимы, Китаю не подчиняемся. Вот как расценивать реакцию Тайваня?
5: Оппозиция в лице Гоминьдана, она гораздо мягче относится к Китаю. Более того, глава этой оппозиции недавно побывал в Пекине с визитом. И Си Цзиньпин ее принимал. И, в общем, ставка Китая сохраняется на мягкое, мирное.

0: поглощения острова, возвращения его, так сказать, в родную гавань. Он готов терпеть годами. На военную конфронтацию и на захват Тайвань силой Китай не пойдет в обозримом будущем.
1: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». С ним беседовал продюсер «Бизнес-ФМ» Андрей Гаврилов. Визит Трампа в Китае продлился 3 дня. Теперь в Пекине ждут Владимира Путина. Он посетит КНР с однодневным официальным визитом, о чем заявили в Кремле. США не стали продлевать лицензию на покупку российской нефти, срок действия которой истек утром. До этого момента было разрешено проводить операции по продаже, транспортировке и выгрузке той нефти, которая была загружена на танкеры до 17 апреля. Лицензия не касалась операций, связанных с Ираном. Как писал Bloomberg, сенаторы и демократы призывали не продлевать разрешение, чтобы не давать России зарабатывать на ближневосточном конфликте, тогда как Индия, наоборот, просила США оставить лицензию из-за рекордных объемов импорта российской нефти. По словам экспертов, стоит подождать. В прошлый раз, после окончания лицензии, Штаты выдали новую буквально через несколько дней. В этот раз администрация также выжидает, прежде чем принять решение. США исходят из того, удастся ли открыть Ормузский пролив и восстановить поставки с Ближнего Востока. Если станет ясно, что соглашения нет, они снова продлят исключение для российской нефти, хотя смысла в этом уже мало, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
2: На самом деле, раньше под эти лицензии подпадали большие объемы. То есть сейчас фактически то, что мы уже отгрузили, та нефть идет, которая к потребителю, вот она и будет попадать под новые лицензии, если они будут опубликованы. А предыдущие лицензии, они распространялись на ту нефть, которая уже ранее была загружена на танкеры и хранилась в море. Первая, даже вторая лицензия еще касалась таких объемов. Сейчас эти объемы уже фактически проданы все. И Индия, как только был перекрыт Ормузский пролив, моментально стала скупать ту нефть, которая хранилась у ее берегов на танкерах, российская нефть. Действительно, такой было довольно много. Bloomberg насчитывал ее порядка 160 миллионов баррелей. И она хранилась, правда, не потому, что против нее действовали какие-то санкции, а потому, что цены были низкие. То есть декабрь 2025 года средняя цена на российский Urals $39 за баррель. Январь 41, февраль 44. Просто поставщики отказывались отгружать нефть по таким ценам. И после перекрытия Ормузского пролива цены поднялись, и, в общем-то, эта нефть пошла потребителям. И вот на нее распространялись лицензии. А сейчас ее уже всю потребили, поэтому если ты будешь выпускать такую же лицензию, она будет касаться не тех объемов, а только на ту, что вот текущая отгрузка русский происходит. То есть смысл этих лицензий, она во многом теряется уже. И первоначальную задумку Соединенных Штатов была именно в том, чтобы показать миру, что якобы они таким образом, выдавая лицензию, предоставляют дополнительные объемы нефти для глобального потребления и ликвидируют дефицит. Поэтому цена должна снизиться. Хотя на самом деле эта история не сработала, и рынок воспринял это по-другому. Наоборот, произошел рост. А если сейчас все понимают, что никакой там нефти на танкерах уже нет, ее всю уже приняли потребители, то какой смысл тогда выпускать новые генлицензии? Но я думаю, что американцы все равно могут продлить генлицензию исключительно для того, чтобы сохранить некий статус-кво. Потому что как там будет интерпретировать рынок отказ от выпуска новой лицензии? Может быть, воспримут как некое ужесточение санкций, и что из России будет еще меньше выходить нефти, и так дефицит-то он еще будет и больше. И это может толкнуть цены на нефть вверх, чего американцам бы, наверное, не хотелось.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Предыдущая временная лицензия действовала до 11 апреля и касалась нефти, погруженной на суда до 12 марта. Трамп предупреждал, что действие ограничения будет возобновлено по окончании кризиса на нефтяном рынке. В Кремле на этом фоне заявляли, что спрос на российскую нефть остается высоким. В мае средняя цена российского Юралса обновила рекорд 2023 года и превысила $94 за баррель, писал Bloomberg.
3: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Мурманск, 280 тысяч жителей. О мощном морском порте за Полярным кругом впервые всерьез задумались еще во второй половине 19 века. Но построен он был лишь в 1915 году. Вокруг вырос поселок, уже через год получивший статус города. Как появлялись города на Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
4: студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США и Китай по итогам переговоров лидеров двух стран договорились создать торговый и инвестиционный совет, и сообщило Министерство коммерции КНР. В рамках торгового совета будут обсуждаться вопросы, связанные со снижением пошлин на определенные товары. Стороны, в принципе, согласились на взаимное снижение тарифов на продукцию, представляющую взаимный интерес для обеих сторон, говорится в заявлении. Пекин также рассмотрит обеспокоенность Вашингтона по вопросам импорта сельскохозяйственной продукции. По меньшей мере 80 человек скончались в результате новой вспышки лихорадки Эбола в Конго, передает Associated Press. Очаги зафиксированы в восточной провинции Итури. В пятницу Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил о почти 250 случаях Эболы. Особую тревогу у специалистов вызывает то, что выявленный штамм отличается от заирского, который был причиной 15 предыдущих вспышек в Конго. Существующие вакцины и методы лечения разработаны именно против заирского штамма, что осложняет борьбу с нынешней вспышкой. Аналитики крупнейшего американского банка JP Morgan Chase назвали наиболее вероятным итогом российско-украинского конфликта финский сценарий, при котором Украина уступит часть своей территории, но сохранит суверенитет и со временем сможет углубить сближение с Западом. Вероятность такого сценария оценивается в докладе Центра геополитики JP Morgan в 50%. Вторым наиболее вероятным сценарием с оценкой в 30% назван грузинский, при котором Киев может со временем вернуться в российскую орбиту. Мертвый кит, найденный у берегов Дании в Северном море, оказался 15-тонным горбатым китом по кличке Тимми, который неоднократно застревал у берегов Германии в Балтийском море. Окончательную уверенность в этом дал обнаруженный на теле кита трекер, пишет газета Bild со ссылкой на датское ведомство по охране окружающей среды. Тимми выпустили на глубину 2 мая после сложной спасательной операции. Новости на Business FM. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорейкина. Здравствуйте. Европейские страны включились в переговоры об открытии судоходства в Ормузском проливе, сообщает иранское телевидение со ссылкой на командование Корпуса стражей Исламской революции. Кто именно участвует в консультациях со стороны ЕС, неизвестно, получится ли у европейцев сделать то, что не удалось пока американцам. Верховный суд выступил с революционной инициативой. Он предлагает снизить сроки за хранение и покупку наркотиков. Речь идет о случаях, когда они приобретаются, пусть даже в крупных размерах, не на продажу, а для личного пользования. Каковы шансы у этого законопроекта получить одобрение Думы и Совета Федерации? Москву захлестнула волна слухов о новых светофорах с камерами, которые штрафуют граждан за переход на красный свет в Дипртрансе. Это опровергают и утверждают, что видеосъемка нужна для анализа ситуации на дорогах. Это пока, говорят эксперты. В будущем камеры станут отслеживать нарушителей, но пешеходы в этом списке явно не первые. Все подробности в эфире «Бизнес FM». В Тегеране заявили о начале переговоров европейских стран с Корпусом стражей Исламской революции. Предметом переговоров стал вопрос прохода судов через Ормузский пролив, передает гостелерадиокомпания Ирана. Кто именно участвует в переговорах и где они проходят, не уточняется. В ЕС это пока никак не комментируют. Ранее министр энергетики США Крис Райт заявлял, что судоходство в Ормузе возобновится не позднее лета. По его словам, если Тегеран продолжит держать мировую экономику в заложниках, американские военные силы разблокируют Ормузский пролив. После начала военной операции Израиля и США против Ирана и перекрытия пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, мировые цены на сырье взлетели. Особенно пострадали от этого страны ЕС, поэтому интерес европейцев понятен. Но вряд ли их переговоры с Ираном приведут к какому-то результату. Так считает политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
5: Европейцы продолжают пребывать в растерянности. Они понимают, что не сложилось у них выстроить четкую тактику и стратегию по отношению к Ирану, они всегда оказывались и оказываются на вторых ролях после Соединенных Штатов Америки. Но и доверять теперь Соединенным Штатам европейцы не могут, потому что то, куда завел ситуацию Трамп, европейцам тоже очень не нравится. И это очередная попытка, но могу предположить, она будет не очень успешной, европейцев выстроить свою линию по отношению к иранской проблеме. Контакты между европейцами и иранцами периодически шли всегда, и иранцы вполне выезжали, когда необходимо, и в европейские столицы. Насколько мне известно, встречи проходили и в арабских странах, тем более Катар, Султанат Оман плотно посредничали всегда по иранской проблеме. Здесь дело не в месте встреч. Возможно, даже какая-то европейская делегация посетит и Тегеран. Здесь дело в тенденции. Европейцы хотят выстроить свою линию по отношению к ближневосточным проблемам, но всякий раз оказываются позади паровоза. И даже их военно-морская операция в Баб-аль-Мандебском проливе, когда хуситы бедокурили, не привела толком к результатам. Выяснилось, что у европейцев не хватает ни политической воли, ни военных возможностей для того, чтобы осуществлять плотный мониторинг, например, того же Баб-аль-Мандебского пролива. В Ормузском проливе тоже пока у европейцев нет никаких четко выстроенных механизмов. Возможно, они хотят их создать, но, опять-таки, не им сейчас это решать. Решать все будут Соединенные Штаты Америки и Израиль, ну и сам Иран.
1: Елена Супонина, политолог-международник, о перспективах вероятных переговоров европейцев с Ираном и о том, почему в ЕС смогли на это пойти, говорит политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
6: Причина – это поведение Трампа, который ни во что ставит Европу, который не учитывает с точки зрения европейских лидеров европейский интерес, который действует самостоятельно и который фактически разрывает связи и союз с Европой, европейцы это понимают. И тем самым они стремятся утвердить свою собственную самостоятельную линию поведения, в том числе и в отношении с Ираном. Интерес Европы здесь понятен. Именно Европа пострадавшая страна от перекрытия Ормузского пролива, поскольку один из основных покупателей нефти, сжиженного природного газа и удобрений, которые идут через Ормузский пролив, это европейские страны. И в данном случае европейцы пытаются договориться с Ираном о пропуске европейских судов. Собственно, это и есть предмет переговоров. Насколько успешными они будут? Скорее всего, нет, поскольку все-таки европейцы серьезным образом зависят от американцев. И пока не завершатся американо-иранские переговоры, переговоры европейцев с Ираном, в общем-то, будут фоновым явлением. И только в тот момент, когда американцы разрешат свои конфликтные отношения с Ираном, европейцы смогут действительно каким-то образом вести свой диалог с Ираном.
1: Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки. В Белом доме нет единодушия по поводу дальнейших действий в отношении Ирана, сообщает CNN. По словам источников телеканала, некоторые в Пентагоне выступают за ограниченные удары, которые вынудят Иран пойти на компромисс. Другие настаивают на продолжении дипломатии. Один из собеседников CNN рассказал, что Дональд Трамп в последнее время тоже склонялся к дипломатическим средствам, но его раздражает продолжение блокады Ормузского пролива и разногласия в иранском руководстве. К другим темам. В Дептрансе Москвы опровергли информацию о камерах, которые штрафуют пешеходов за переход на красный свет. Там объяснили, это вовсе не штрафные устройства, а светофоры со встроенной видеоаналитикой. Они нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Ранее в телеграм-каналах появилось фото, закрытый чехлом светофор с символикой CODD. При этом наверху виден большой объектив камеры. Что это за новый способ видеонаблюдения, мы спросили у эксперта. По его словам, сейчас в Москве существует фантомная зона, тротуары, где камеры не установлены, и зафиксировать нарушения, кроме как визуально, абсолютно невозможно. А сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 2027 года. Сейчас операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам, а также и тестируют нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей, говорит руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
7: К В июне будет Госсовет по транспорту, где президент ясно обозначит приоритеты по поводу того, что со средствами индивидуальной мобильности нужно заниматься, нужно оградить людей от стрессов, потому что количество так называемых несмертельных ДТП, увечий уже зашкаливает. Поэтому сейчас в режиме таком невизуальном, выходящем за информационное поле, не пугая общественность, тестируются вот так называемые камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если считывать количество нарушений за 25 год, то суммы, которые могли бы собрать, и я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации и жесткого нарушения, будут сравни автомобильным в сезон. Это будут миллиарды рублей. А это в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов. Но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности.
8: Этой камеры нового поколения, в чем ее отличие от предыдущих камер?
7: В идеале она будет фиксировать пешеходов, которые будут нарушать. Это отдельные программы, отдельные способы фиксирования. В основном рассчитаны на биометрические параметры и на считывание номеров. То есть будут считывать конкретно лица людей и так далее. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров. То есть как автомобильные права, в том числе и биометрию.
8: А люди просто сдавать будут биометрию? Не все же хотят.
7: Люди, у которых есть биометрический паспорт заграничный, они автоматически в базе нарушителя. Если он зарегистрирован, будут штрафовать. Если не зарегистрирован и злостный, будут искать по косвенным признакам. Угу. То есть система базы данных, которая может распознавать конкретного человека, даже без биометрических параметров. С 27 года у нас СИМов на тротуаре не будет. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 километров максимум. То есть и на частные то же самое. Угу. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет вплоть до уголовной ответственности. То есть это китайская система, когда ты выходишь на дорогу, и ты попадаешь, так называемую, в открытую социальную сеть. То есть в Китае все, почесал затылок, все видят. Там нет слепых зон. Там дома сидишь, что хочешь делать. А когда выходишь на улицу, надо соблюдать правила определенные. Это оборотная сторона медали, это безопасность. В идеале, когда человек перейдет светофор или проедет по светофору, ему на СМС придет предупреждение. Сразу же. Вот как в Китае. Уважаемый товарищ, тогда-то вы нарушили то-то, то-то, то-то. Будьте внимательны. При повторном там штраф. То есть будет полный контроль через мобильный телефон и так далее. К чему все идет? Я думаю, что в 27 году все это уже будет.
1: Константин Крохмаль, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Москвичка Лариса недавно вернулась из Китая. Она была очень удивлена, когда в местном аэропорту, заглянув в монитор сотрудника на паспортном контроле, увидела множество своих фотографий.
9: Мы путешествовали в нескольких городах, и когда уже из предпоследнего Шанхая вылетали в Чэнду, на пропускном пункте, когда там паспортный досмотр был, мимо проходя, уже заглянула в монитор сотрудника, увидела кучу-кучу своих фотографий. Причем как тут даже из неожиданных каких-то мест, где вот даже непонятно, где там могли быть камеры, но были очень удивлены, конечно, потрясены таким опытом. Мы не по туристическим ходили местам, а так, куда нас приведет дорога. Какой-то, например, старый-старый переулок, где там вообще, мне кажется, коммуникации особо даже нет, и даже оттуда. То есть каких-то парков таких вот тоже полузаброшенных. Но вот это было в аэропорту, и вот как раз где паспортный контроль. Ты проходишь сканирование лица, видимо, и у них сразу выдает вот все фотографии, где ты был. Там прям очень много на мониторе.
1: Лариса, слушательница Бизнес-ФМ. В китайском Шэньчжэне впервые в мире камера, которая ловит нарушителей, перебегающих дорогу на красный свет, заработала еще в 2018 году. Сначала фотографии безответственных пешеходов выводили на экран рядом с переходом. Потом запустили сайт с их данными. Штрафные квитанции публикуют на страницах нарушителей в соцсетях. Кроме того, штраф влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Верховный суд хочет снизить сроки за хранение и покупку наркотиков. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Речь идет о сроках за крупный и особо крупный размер без цели сбыта. В действующей редакции закона за незаконный оборот наркотиков в крупном размере и без цели сбыта предусмотрен срок от 3 до 10 лет, а за особо крупный от 10 до 15. Предлагается сократить максимальный срок наказания до 5 и до 10 лет соответственно, без указания нижних пределов санкций. Будет ли законопроект принят без особых разногласий и не даст ли он послабления в сфере наркоторговли, говорит адвокат Дмитрий Герасимов.
10: Верховный суд имеет право законодательной инициативы. Должно быть профильного комитета одобрительное, подпись, согласование с МВД, с правительством, отзывы должны были представить. Но я лично оцениваю это очень и очень положительно, поскольку у нас в колониях очень много людей сидят именно за хранение наркотиков. А вот, например, больше 1 грамма амфетамина, это уже считается крупный размер. Людей надо не сажать на большие сроки, а штрафом наказывать хотя бы. Это же не сбытчики, это жертвы наркомафии, сами потребители. Я положительно, безусловно, оцениваю законопроект.
8: Это крупный, особо крупный размер. О каких партиях идет речь?
10: У нас для каждого наркотика крупный, особо крупный размер установлен по-своему. Ну, например, амфетамин уже больше 1 грамма считается крупным, больше 200 особо крупный. Марихуана или гашиш больше 25 грамм считается уже крупным. Крупный размер, он очень-очень маленький сейчас. То есть это буквально потребителю на 2-3 дозы, скажем так. За 2-3 дозы можно уехать до 10 лет. И чем руководствуется Верховный суд? Ну, наверное, в принципе, гуманизация. Потому что у нас очень за хранение большие сроки преступлений тяжкое, особо тяжкое считается. И большие правовые последствия потом людям, судимым за эти преступления.
8: В случае принятия этого законопроекта не создаст ли он благоприятное поле для торговли наркотиками?
10: Я считаю, что нет, поскольку именно за сбыт наркотиков санкции не меняются. И санкции у нас за сбыт наркотиков очень большие. Это только для потребителей.
8: Суды, как правило, любят давать высшую планку.
10: Нет, во всяком случае, в Санкт-Петербурге, где я практикую, всегда дают первый раз несудимому человеку, даже условно и по минимуму. А в других регионах, может быть, немножко пожестче.
1: Дмитрий Герасимов, адвокат. Проект закона также предлагает на осужденных больных наркоманией, которым назначены не связанные с лишением свободы наказания, возложить обязанность пройти лечение от наркозависимости и медицинскую реабилитацию.
3: Дело вкуса с Катей Калиной.
11: Тульское бистро «Ба» названо лучшей ресторанной концепцией России по версии жюри премии «Пальмовая ветвь». Съездила посмотреть, вернулась в растерянности. Идея «Ба», сразу скажу, что «Ба» — это от сокращенного «бабушка», и правда симпатичная. Русская раменная на щах, в которой вместе с традиционным бабушкиным супом, а здесь щей 5 видов, летят и обжаренный корень сельдерея, и грибы, и разварная полба, и слайсы рыбы, если щи рыбные. Нажористый такой суп в стиле японского рамена, и даже визуально на него очень похоже, разве что подается без палочек. А мог бы. Логотип «Ба» тоже в духе японского символизма. Контур бабушки в накинутом на голову платке, то ли замочная скважина, то ли два рисовых колобка, то ли недолепленный снеговик. Кто что видит, короче. Названия «Бистро» на вывеске нет. Так говорят, сейчас модно. На этом «Ба», собственно говоря, все. Симпатичная идея в заявке конкурса, по мне, так маленькая, неряшливо сделанная забегаловка, куда хочется зайти и сразу выйти. Протертый линолеум, старая качающаяся мебель, текущий на шкаф с посудой потолок, отсутствие мыла в диффузорах, ожидание горячей еды 40 минут точно не про бабушкину любовь, а про планы сообразительного и предприимчивого внука сделать на ней бизнес. Словить хайп, убедив всех, что стеклянных бутылок от кефира в авоське на стене для маркетингового успеха по нынешним временам вполне достаточно. Короче, как бы и чем мои коллеги не объясняли сложность, актуальность и концептуальность замысла, по мне, это наглядная история про то, что хорошая концепция и хороший ресторан вообще не одно и то же. В общем, кому в «Ба» тульская бабушка, а кому и батюшки святы. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. На Москву надвигается аномальная жара. На предстоящей неделе столбики термометров покажут 30 градусов днем и не ниже 15 ночью. Как будут спасаться от тропического солнца москвичи? Светлана Чередникова продолжит.
12: В воскресенье в Москве может прогреметь гроза, а дальше будут тропики. С понедельника по пятницу значение среднесуточной температуры в столичном регионе превысит норму на 7-9 градусов. В столице днем будет плюс 30 и больше, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
13: С понедельника и вторника температура воздуха днем в Москве из-за преобладания южной составляющей ветра будет достигать 28-30 градусов тепла. В понедельник 28-30, во вторник 29-30, в среду 29-31 и так далее всю неделю вплоть до окончания недели. То есть суббота и воскресенье тоже ожидаются очень жаркими. Правда, там температура, скорее всего, чуть-чуть на 1-2 градуса понизится и ожидаются небольшие локальные дожди. много солнца. Можем сказать даже, что купальный сезон можно открывать. Температура воздуха днем может достигать 29 градусов в понедельник, а ночью не опускаться ниже плюс 15 градусов.
14: Да, мы как раз бассейн тут обзванивали, они никакие не работают.
13: Много потеряли.
12: Мы действительно обзвонили водные локации, включая даже частные пляжи, которые предлагают отдых у воды под открытым небом. Большинство откроются с конца мая, начала июня. Исключение – The Bassein в Сокольниках. Он начнет работать на следующей неделе, с 20 мая, но пока нет подробностей по ценам и графику. Также есть возможность окунуться в открытых бассейнах акватории ЗИЛ. Сеанс 45 минут, цена около 700 рублей. Билеты продают в кассе за 15 минут до сеанса. Из минусов – к оплате должны прилагаться купальная шапочка и справка на глисты. Бассейны по всей столице, открывающиеся в рамках фестиваля «Лето в Москве», должны заработать не ранее 1 июня с официальным стартом купального сезона. Так что единственный выход – отправиться на естественный водоем. Вариант – разместиться в тени по берегам столичных прудов или на набережной Москвы-реки. Есть еще возможность окунуться в фонтан, например, в Новый на площади в Лужниках. Он открылся 6 мая на месте, где обычной зимой залит каток. Он не глубокий, а вот популярный открытый бассейн в Лужниках закрыт до июня. В городе немало и так называемых сухих фонтанов, когда из пешеходной площадки время от времени бьют струи воды. Отлично освежает в жару. Самый большой в парке Музеон на Крымской набережной. В жару у горожан становятся популярны летние веранды и террасы в заведениях общепита. Они приносят дополнительно около четверти выручки, отмечает управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торро Гриль» Кирилл Мартыненко.
15: К сожалению, не всегда получается сделать веранды, чтобы они были с навесом. Это все зависит от собственника, у которого ресторан арендует помещение. Где-то это сделать невозможно. В среднем летние террасы приносят там плюс 20-25% к выручке стандартной, если погода хорошая. Все к этому готовятся, все там обновляют мебель. У кого есть возможность ставить какие-то зонты и ставить навесы, тоже обновляют их. Чистят, моют, сажают цветы. Мы на самом деле не всегда в наших ресторанах бронируем веранду, потому что хорошая погода, она и так наполняется. Поэтому мы редко делаем резервы именно на веранде. Она в порядке живой очереди. Если бронировать все на веранде, то может немножко бы опросить зал.
12: Некоторые заведения в жару на верандах специально устанавливают фонтаны и опрыскиватели, чтобы привлечь посетителей, рассказал совладелец сети баров Speak Group Николай Прохоров.
16: У нас веранда не бронируется, все по факту. У нас больше такая вечерняя история, поэтому в плане жары у нас не так это сильно коснется. Но вот в плане других веранд, я думаю, что, конечно, зонты и какие-то водяные устройства будут гостей спасать. Фонтанчики, обрызгиватели и так далее.
14: Примерно когда открыли вы веранды?
16: За прошлые выходные мы еще что-то доделали. В эти выходные, вот вчера буквально, уже ребята там сидели, отдыхали.
12: А еще в жару у нас традиционно растет выручка у продавцов мороженого, холодных напитков, вентиляторов и кондиционеров. Светлана Чередникова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Популярная игра «Клуб романтики» от молдавских разработчиков снова станет доступна в России спустя 2 года. Создатели согласились адаптировать ее под российские законы. Версия для Android уже доступна, а для айфонов появится в ближайшие дни. В 2024 году РКН запретил ресурсы из-за содержащейся в нем информации об ЛГБТ. В России это теперь экстремистская и запрещенная организация. Приложение было особо популярно у русскоязычной аудитории, только в сообществе во ВКонтакте, сейчас под 1,5 миллиона подписчиков. Оно было и в топе App Store и Google Play. Теперь создатели заявляют, что разработали спецверсию для россиян, которая будет заметно отличаться от международной. Подробнее Екатерина Штрыкова.
17: Как мы шутили в университете, клуб романтики – это игра для тех, у кого нет личной жизни, но кто хотя бы может в нее поиграть. Пользователю предлагают выбрать одну из более чем 40 историй от комедии до детектива. По сути, это романтические романы, в которых есть возможность влиять на развитие событий и концовку. А самое главное – выбрать для главного героя, а это всегда женщина, любовный интерес. В 2024 году, как раз после выхода одного из обновлений, РКН запретил игру. Тогда разработчики ее Story Interactive не стали удалять запрещенный контент, ссылаясь на ценности компании. Вместо этого они ограничили доступ к приложению в российских App Store и Play Market. Но россияне находили способы обхода. Несколько дней назад компания сообщила, что после принятия одного из самых непростых решений 2 года назад подготовила отдельную версию приложения, адаптированную под российские законы. Ключевое изменение – все любовные ветки с женскими персонажами будут удалены для россиян. Такой ход комментирует гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель программы «Менеджмент игровых проектов» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Константин Сахнов.
18: Клуб Романтики, наверное, одна из наиболее известных игр, в том числе на российском рынке, для инди-студий, маленьких команд, которые насчитывают 3, 5, 10 человек. Рынки достаточно важны, в том числе локальные рынки, такие как Россия. На Россию в целом приходится примерно 1.5% мирового рынка видеоигр. Для инди-разработчиков это может быть очень большая цифра, потому что для тех, кто хочет заработать условно $1 миллион, российский рынок выглядит очень привлекательным. Плюс надо отметить, что на российском рынке традиционно сильные компьютерные игры. На мой взгляд, решение разработчиков адаптировать версию для того, чтобы соответствовать российскому законодательству, оно, во-первых, абсолютно правильное. То есть с коммерческой точки зрения, с точки зрения соблюдения закона. Во-вторых, все-таки это вопрос в том числе репутационный, потому что достаточно большая аудитория игры именно русскоязычная. Большая часть этих игроков, они из России. Для того, чтобы у этих игроков не было проблем с доступом, была разработана отдельная версия специально для локального рынка.
17: Команда игры всегда была лояльна к российской аудитории и соблюдала закон. Например, завела официальную страницу во ВКонтакте и зарегистрировала свои соцсети в РКН. А случаи адаптации игр под разный рынок из-за цензуры не новы, отмечает директор фестиваля игровой эволюции «Гамедни» Михаил Лисецкий.
19: Каждый разработчик стремится к максимизации своей аудитории всегда, везде, без исключений. Практика цензурирования игрового контента под требования региональных регуляторов, к сожалению или к счастью, совсем не нова. Самые известные региональные табу – это запрет красной крови в немецких локализациях или изображение костей и черепов в китайских. Поэтому, если решение о том, чтобы подчиниться требованиям регулятора, принято, то какими бы комментариями оно не было обставлено, надо понимать, что это решение бизнесовое, а не идеологическое. Искать какие-то подтексты, скрытые смыслы, послания здесь не нужно.
17: Поклонники встретили новость поначалу с восторгом. Под постом в Телеграме более 1000 комментариев. Но затем стали задаваться вопросами. В частности, сохранится ли прогресс из прошлой версии игры. Проблема в том, что в игре отдельные выборы совершаются за алмазы, игровую валюту. Их можно накопить бесплатно, но это долго. Некоторые алмазы покупают за реальные деньги. В компании заверили, что перенос возможен, но с нюансами. К тому же для россиян будет отдельный внутриигровой рейтинг, вне международного клуба. И тут уже не до романтики. Екатерина Штрыкова, Гуаруто. Бизнес ФМ.
20: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
21: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
22: Телефон коммерческой службы Бизнес ФМ в Казани 518-40-40.
23: Курс истории. Или история курса.
24: В 1873 году был образован Скандинавский валютный союз, куда вошли Швеция, Дания и Норвегия. В этих странах была введена новая единая валюта – крона, которая по договоренности приравнивалась почти к 2,5 килограммам золота. В 1914 году союз распался, но его участники сохранили название своих валют. В каждой из трех стран это по-прежнему крона. К 1930-му Швеция стала одной из самых благополучных стран по уровню жизни. Она одной из первых в мире вышла из Великой депрессии. В тот же период Стокгольм отказался от золотого стандарта, и с тех пор курс кроны определяется рынком. Хотя Швеция входит в Евросоюз, национальной валютой страны по-прежнему остается крона. Почти 15 лет ее курс практически не менялся, находясь в пределах 9-9,5 крон за евро. Сегодня евро стоит 9,4 шведских кроны.
23: Курс истории или история курса на Business FM.
25: Несмотря на специфику, музей ежегодно посещает около 100 000 человек.
23: Музейные ценности на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
26: Многие спортсмены – люди суеверные. Хоккеисты, не сбривающие бороды во время плей-офф, нестиранная экипировка, счастливые носки или запрет на использование каких-то фраз перед соревнованиями. Все это известные факты из биографии разных знаменитых атлетов. Откуда берутся эти суеверия? История у каждого своя. Но иногда в определенные вещи не поверить сложно. Одна из таких – это проклятие обложки спортивных симуляторов EA Sports. Каждый год на них размещают известных спортсменов. На обложке футбольного симулятора, например, красовались Дэвид Бекхэм, Тьерри Анри, Рональдиньо и Рональду. Месси вообще был лицом FIFA 4 года подряд. Но многих из этих футболистов преследовали неудачи после того, как их лицо появлялось на коробке игры. Начнем с Бекхэма. В 98 году именно он был главным героем симулятора. Но удаление в матче 1/8 финала чемпионата мира того года сделало его изгоем на несколько лет. В 2016-м на упаковках игры красовался Марко Ройс, который в том сезоне травмировался несколько раз. В 2018 году Криш вообще был удален с обложки по ходу сезона из-за обвинений в изнасиловании. 2020 год. Лицо ФИФА Кильян Мбаппе получает ужасную травму, которая поставила под угрозу всю его карьеру. Американский футбол тоже подвержен этой напасти. Появившись на обложке игры Madden NFL, серьезные травмы в том же сезоне получали Маршал Фолк, Лэри Фицджеральд, Пейтон Хиллис и Роб Гронковский. Год назад это случилось с Кристианом Маккафри. Ладно, травмы. После своего звездного часа в Мэддене Эдриан Питерсон попал под следствие, а Майкл Вик и вовсе оказался за решеткой. И как после этого не поверить в проклятие обложки? Но это медийность, которая приносит доходы, а от нее ни один спортсмен не откажется.
23: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Автомобиль на полной скорости въехал в толпу людей в городе Модена на севере Италии. Порядка 10 человек пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии, пишут итальянские СМИ. За рулем находился 31-летний выходец из Туниса. Он попытался сбежать с места происшествия и предположительно ударил ножом человека, который пытался его задержать. Сейчас нападавший задержан. 6 человек пострадали в результате взрыва на АЗС в Пятигорске. Взрывной волной повреждены несколько магазинов и производственных зданий. В многоквартирном доме выбиты окна, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. По его словам, сами квартиры, жители и их имущество не пострадали. Взрыв прогремел в субботу на газовой заправке «Росгаз». Затем начался пожар, площадь которого составляла 1000 квадратных метров. По предварительным данным, причина происшествия – нарушение техники безопасности при разгрузке газовоза. Возбуждено уголовное дело. Президент Латвии Эдгарс Ринкевич предложил на пост премьер-министра депутата от оппозиционной партии «Объединенный список» Андриса Кулбергса. Теперь ему предстоит сформировать правительство, которое должно получить одобрение Сейма, сообщает Делфи. Президент объяснил свой выбор тем, что кандидат от оппозиции способен придать динамику работе правительства. Кресло освободилось после того, как 14 мая премьер Латвии Эвика Силиня подала в отставку на фоне скандала с украинским дроном. Дональд Трамп может извлечь личную выгоду из потепления торговых отношений с Китаем. Перед поездкой в Пекин он инвестировал в Apple и Nvidia от 1 до 5 миллионов долларов, сообщает новая Цюрихская газета со ссылкой на отчет Управления по правительственной этике США. Швейцарское издание подчеркивает, что американское законодательство прямо не запрещает президенту инсайдерскую торговлю, однако с этической точки зрения инвестиции вызывают вопросы. Новости на бизнес FM. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Последствия будут невообразимыми. Так, в правительстве Южной Кореи оценили эффект о готовящейся забастовке сотрудников техногиганта Samsung Electronics. Они требуют радикального увеличения премии в связи с бумом продаж полупроводников. Но руководство Samsung навстречу не идет. Как забастовка может отразиться на индустрии производства чипов? В США они поддерживают независимость Тайваня и ставят на паузу многомиллиардные военные поставки острову. После визита в Китай Дональд Трамп высказался на самую чувствительную для Пекина тему. Заявление американского лидера ожидаемо не понравилось властям Тайваня, но, как говорят эксперты, и для КНР слова Трампа явно недостаточные, на что рассчитывает Пекин. Война бизнес-план покажет. Ведущие немецкие автоконцерны Mercedes-Benz и Volkswagen готовятся увеличить присутствие на рынке оборонного производства. Почему военная составляющая признана перспективной и какое место она займет в бизнесе автогигантов? Корейский техногигант Samsung Electronics готовится к 18-дневной всеобщей забастовке. Она намечена на 21 мая. Профсоюз и руководство Samsung не смогли договориться о бонусах и премиях для работников на фоне высоких прибылей из-за бума в индустрии полупроводников. Компания по-прежнему намерена направлять на выплаты 10% операционной прибыли. Профсоюзы требуют увеличить премиальный фонд в 1,5 раза. Как всеобщая забастовка в Samsung повлияет на глобальный рынок чипов? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
2: Давно люди просят, чтобы им зарплату выплачивали соответствующую. Им компания Samsung говорит, что мы вам платить не будем в том объеме, в котором вы планируете. И должны были договориться, но, к сожалению, к консенсусу они не пришли, поэтому уже переросло в большую конфронтацию. При этом очень важно отметить, что в Корее очень жесткие условия труда. Это, на мой взгляд, одни из самых жестких условий труда. Всех людей, кто я знаю, кто там поработал, они, мягко говоря, приезжают потом в Россию и просто полгода приходят в себя. Ребята работают там по 16 часов в день и с одним выходным в месяц. Это типичный график работы для корейца. Ну, может быть, сейчас чуть-чуть меняется. По крайней мере, лет 5 назад это так было. Они очень много работают и перерабатывают. Поэтому условный протест из-за того, что сложные условия труда повысить и зарплаты повысить, они не особо хотят повышать. Но при этом заметим, что второй игрок по производству памяти, SK Hynix, они точно так же находятся в Корее. И для них это большой плюс. Они больше продадут памяти. Поэтому примерно будет в балансе все. И я предполагаю, что когда начнется там забастовка, там что-нибудь пообещают уважаемым протестующим, они побастуют пару дней и дальше продолжат производство.
4: А если забастовка продолжительной окажется, сроки ее могут как-то сказаться все-таки на глобальном рынке чипов памяти?
2: Да, конечно. Вот, допустим, когда ребята провели тут забастовку ночью, в пятницу, в один день, то сразу же именно контрактное производство чипов, это не памяти, а контрактное производство процессоров и других микросхем, которые Samsung осуществляет для других компаний, например, для компании Tesla, то вот за одну такую забастовку выпуск упал на 58%. Поэтому если это продлится достаточно долгое время, допустим, неделю, две, три, вот это вот уже сильно повлияет. Потому что в большинстве своем запасы формируются на месяц вперед. Поэтому условно две недели воевать можно. Дальше уже будет довольно проблематично для компании.
1: Максим Горшенин, эксперт. Предстоящая забастовка работников Samsung может привести к невообразимым последствиям для экономики, считают в правительстве Южной Кореи. Не исключено, что власти воспользуются своим правом на приостановку забастовки на 30 дней в условиях форс-мажора. Многие в бизнесе рискуют, остальные закрываются. Мы продолжаем опрашивать предпринимателей из малого и среднего бизнеса о том, как обстоят дела у них. Forbes писал, что только в первом квартале закрылось 200 тысяч компаний, что на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. У всех свои проблемы, но есть и общие, такие как слишком дорогие деньги и необходимость сокращать в том числе персонал.
5: «Бизнес говорит».
6: Основатель и владелец Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной – Ирина Старостина.
7: Для меня, как для представителя бьюти-индустрии, в ней я работаю 19-й год, а сейчас один из критических моментов – это, конечно, изменение налоговой ставки. Для нас при низкой маржинальности, в принципе, в бьюти, у нас очень большая расходная часть в нашей индустрии. Для нас изменение данных условий, то, что мы слетаем с патента, минимальные у нас остались значения суммы – это до 10 миллионов в год. То, что сейчас я вижу по факту, и есть статистика, что по сравнению с тем годом уже закрылось больше на 20% бьюти-салонов в Москве, и тенденция это будет наблюдаться, потому что лето – это не сезон для нашей индустрии, тем более мы наблюдаем сильный спад среди потребителей. Наши клиенты стали ходить реже, либо отказываться от услуг, либо делать их сильно дешевле. То есть, например, маникюр без покрытия или уже не такие окрашивания сложные, а просто окрашивание корней. То есть, как бы снижается не только спрос, но и чек у клиента. Конечно, мы ожидаем то, что будет еще хуже. Как бы не хотелось быть оптимистом, но тем не менее реалии совершенно другие. Оптимизировать все, что можно было. Первый квартал нам это показал, мы сделали. Но есть факторы, которые неизбежны. Большая расходная часть. Чтобы предоставлять качественные услуги для пациента, мы не можем ее урезать уже.
6: Основатель бренда «Биома» товаров для комфортной беременности и материнства Владислав Хайрулин.
3: сейчас вокруг много информативного шума о том, что всех все плохо, все закрываются. У нас ситуация была такая раньше на пару лет. В моей компании кризис случился 1.5 года назад, и мы сейчас из него вышли, как раз-таки находимся в стадии активного роста, развития и наращивания объемов. Поэтому не могу сказать, что у нас такая же картина, как у большинства. Просто мы чуть раньше перестроились и прожили свой кризис. У нас все хорошо, потому что мы строим свой бренд, то есть продаем на маркетплейсах не просто какие-то все товары подряд, а ушли в узкий сегмент, убрали все лишние продукты, товары. И у нас снизилась зависимость от демпинга, от условий маркетплейсов, благодаря фокусной работе над брендом.
8: Сооснователь бренда одежды «Лен и семья» Владислав Сидорчук.
9: У нас по-своему уникальный кейс в этом отношении. Мы сезонники. У нас исключительно летний ассортимент льняной одежды. И работаем мы на море. Поэтому мы всегда ждем наступления тепла. От этого зависит, начнется ли сезон чуточку раньше. Ну и как следствие продажи. Но в этом году в Крыму весна совсем не весенняя выдалась. Поэтому, конечно, это повлияло на продажи. И держались мы только на постоянных клиентах и скидочных предложениях. Нам пришлось этой зимой закрыть свой магазин в Москве. И мы решили сконцентрироваться на тех местах, где мы больше всего надо. То есть на юге. Поэтому мы открываем дополнительный магазин в Ялте. И не сказать, что это плановый виток нашего развития, скорее риск и игра ва-банк. И, судя по коллегам, рискуют сейчас многие, а остальные просто закрываются.
10: Бизнес говорит.
1: Матчи заключительного 30-го тура российской премьер-лиги пройдут в воскресенье 17 мая. Все встречи тура начнутся в 18:00 по московскому времени. За чемпионство продолжают вести борьбу только два клуба «Зенит» и «Краснодар». О шансах команд – спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
10: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: Санкт-Петербург готовится к чемпионству. Шансы «Зенита», безусловно, перед последним туром выше. Команде Сергея Симака достаточно будет сыграть в ничью с Ростовом на выезде, которому вроде как уже ничего в чемпионате не нужно. Сейчас у «Зенита» 65 очков, у «Краснодара» 63. Быки принимают Оренбург. Если «Зенит» сыграет в ничью, а подопечные Мурада Мусаева победят, то у соперников будет по 66. И тут вступает правило регламента. В случае равенства очков выше будет та команда, у которой преимущество по результатам личных встреч. Здесь мяч тоже на стороне «Зенита». В этом сезоне подопечные Сергея Симака победили «Краснодар» со счетом 2-0 в первом круге и сыграли в ничью 1-1 во втором. Трехкратный чемпион России в составе «Зенита» и лучший бомбардир в истории клуба Александр Киржаков в разговоре с «Бизнес-ФМ» выразил уверенность, что проблем у сине-бело-голубых не возникнет, и они сделают ставку на атаку.
13: Я думаю, точно «Зенит» будет играть в тот футбол, который играл в предыдущий матч. На мой взгляд, этого будет достаточно в матче с Ростовом. Ростов вообще не мотивирован никак. Абсолютно. Они уже выполнили все турнирные задачи свои. Спаслись. Сохранили место в премьер-лиге. К сожалению, у Ростова такие задачи последние годы. Потому что и команда, и город заслуживают большего, на мой взгляд. «Зениту» достаточно не проиграть. Поэтому я думаю, что «Зенит» выполнит поставленную задачу.
11: Ростов занимает 10-е место и сохранит его по итогам чемпионата при любых раскладах. Но главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков по-прежнему не спешит считать вопрос золотыми медалями решенным. По его мнению, Ростов может создать неожиданные проблемы и даже победить «Зенит».
15: Команда после ухода Валерия Карпина, она не только не стала хуже, она стала злее, конкретнее, концентрированнее, выдала несколько хороших матчей, добрала несколько важных очков у тех, кто в них очень сильно нуждался. Поэтому теоретически можно предположить, что у «Зенита» возникнут проблемы. Но кто мог себе представить, что «Зенит» проиграет в Оренбурге? Тем не менее, это случилось. Команда иногда бежит впереди паровоза. Есть такое свойство у «Зенита» расслабляться заранее. Да, я очень не люблю такие штамповые высказывания, что кто-то там расслабился, недонастроился, но, к сожалению, это случается, и это очень характерно для команды Сергея Симака нынешнего сезона. Даже в матче с Сочи, как мы видели, было крайне непросто. Другое дело, я очень сильно удивлюсь, если это случится, если «Зенит» просто позволит этому случиться. Но тогда просто получается, что команда никаким образом не заслуживает чемпионства в этом году. Конечно, шансы «Зенита» ближе, выше на победу, но бывает всякое, немножко подождем.
11: «Зенит» может выиграть свой 11-й чемпионат России по по футболу и стать единоличным лидером по этому показателю. На данный момент у петербургского клуба и у московского «Спартака» по 10 побед в турнире. Что касается Краснодара, то команда Мусаева сделала почти невозможную мечту о втором подряд золоте РПЛ. Чемпионство было очень близко, но поражение от «Динамо» в предпоследнем туре все осложнило. Теперь нужно, чтобы «Зенит» проиграл, но это крайне неочевидный сценарий. За бронзу ведут борьбу «Локомотив» и «Спартак». Железнодорожники опережают конкурента на 2 очка и сыграют в дерби с ЦСКА, а красно-белые в гостях с махачкалинским «Динамо», которое решает вопрос сохранения места в РПЛ. В лучшем случае команде Вадима Евсеева предстоят стыковые матчи. В худшем – прямой вылет. Это случится в случае поражения от «Спартака» и победы «Пари НН» в Казани над «Рубином». Место «Динамо» в стыках в таком случае займет нижегородский клуб. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
12: Реклама. Реклама на «Бизнес ФМ» в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
14: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
16: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
17: С Валерией Мозгановой.
18: За последнее время на офисный рынок Москвы вышло заметное количество непрофильных девелоперов. Доля новичков пока не выглядит критической, но именно их точечные проекты усилили конкуренцию в сегменте нового продукта. С этим утверждением коммерческого директора Space One Марии Кабановой не поспоришь. По оценкам замруководителя департамента по работе с офисными помещениями компании IBC Real Estate Артема Соломенного, столичные программы КРТ и МПТ привели к активному росту числа заявленных бизнес-центров. В частности, офисная недвижимость занимает около 42% в структуре объектов, строящихся по программе МПТ. Благодаря этому планируемые объемы ввода в 26-30 годах в среднем в 2 раза выше показателя за последние 10 лет. Но легко ли непрофильным застройщикам, многие из которых абсолютные офисные ноунейм, конкурировать с лидерами сегмента? Особенно на сегодняшнем рынке, который, по определению экспертов, слегка замедлился в своем развитии. Или вошел в фазу стагнации, словом, взял паузу. Аналитики компании CMVP прогнозируют, что по итогам этого года сумма купленных и арендованных офисных площадей снизится на 13% по сравнению с прошлым годом. Новое строительство сохранит высокий уровень. Его прогноз на 26-й год – 610 тысяч квадратных метров, а в 25-м году было 715 тысяч. Однако рынок будет находиться под давлением растущей вакансии. Ожидается рост доли свободных площадей на 2,5 процентных пункта по сравнению с 25-м годом. И вот на таком рынке чем девелопер-новичок может заинтересовать офисного арендатора или покупателя и удержать его, доведя до конечной сделки в своем проекте? Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
17: Недвижимость на «Бизнес ФМ».
19: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
20: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес ФМ».
27: Бывали в истории цивилизации времена, когда человечеству доводилось добывать деньги прямо из моря. Морские раковины успешно служили средствами платежа, а распространение и разнообразие ракушечных денег не сильно уступало деньгам металлическим. Самыми ходовыми принято считать раковины океанских фарфоровых улиток ципрей, называемых староиндийским словом «каури». В качестве денег каури стали использоваться 3 с лишним тысячи лет назад в Китае. Оттуда распространились по всей Восточной и Южной Азии, Африке, островам Тихого и Индийского океанов и сохранились в обороте в отдельных регионах вплоть до XIX века. Доходили ракушечные деньги и до Центральной Азии, Кавказа и Европы, а в XII-XIV веках были известны даже на Руси. У нас их называли жирновки, жуковины, ужовки и гажьи, то есть змеиные головки.
17: Деньги к деньгам. На «Бизнес ФМ».
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Трамп после визита к Си заявил в интервью Fox News, что пока поставил на паузу вопрос о поставках оружия Тайваню на 12 миллиардов долларов. Дальше, как он сказал, все зависит от Китая. Пока политика США по Тайваню не изменилась, Китай, по словам Трампа, должен остыть. Но никто не будет поддерживать объявление независимости, так как это ведет к войне за 9 тысяч миль от США. Вот фрагмент интервью Трампа журналисту Fox News.
0: Китай не хочет видеть это место. Мы будем называть Тайвань местом, потому что никто не знает, как его определить. Но они не хотят, чтобы оно стало независимым. И я думаю, что они, вероятно, сделают что-то довольно жесткое. И тогда их встретят суровым ответом. И произойдут плохие вещи. Мы говорили, кстати, об этом весь вечер. Я думаю, что сейчас я знаю о Тайване больше, чем о любой другой стране.
4: Должен ли народ Тайваня чувствовать себя более или менее в безопасности после вашей встречи с Си Цзиньпином?
0: Ничего не изменилось. Я не хочу, чтобы кто-то стал независимым. И вы знаете, что мы должны преодолеть 9500 миль, чтобы участвовать в войне. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы Китай остыл.
4: Но вы ждете одобрения поставок оружия Тайваню на миллиарды долларов? Это продвигается вперед?
0: Ну, я еще не одобрил это. Посмотрим, что получится. Возможно, я это сделаю. Возможно, я этого не сделаю. Но мы не хотим войн. И если все останется как есть, я думаю, Китай не будет против. Но мы не хотим, чтобы кто-то сказал, давайте станем независимыми, потому что Соединенные Штаты нас поддерживают.
1: Тема Тайваня стала одной из самых острых на встрече Трампа и Си. Все заметили, что китайский лидер буквально с первых минут после приема гостя высказался не по-восточному прямо. Трамп тогда воздержался от комментариев. Белый дом в официальном заявлении после переговоров вообще не упомянул Тайвань, хотя, как отметил Bloomberg, Пекин опубликовал заявление Си по Тайваню еще до завершения переговоров, что подчеркивает, насколько серьезным был его сигнал. Wall Street Journal пишет, что предупреждение Си Цзиньпина по Тайваню поставило акцент на разногласиях Пекина и Вашингтона и омрачило попытки Трампа представить встречу как лучший саммит в истории. Издание подчеркивает, что Пекин специально вынес тему Тайваня на первый план, хотя Вашингтон заранее давал

0: каких-то высокопоставленных делегаций в Тайбэй, новые соглашения о поставках вооружений Тайваню, ну и так далее. И вот мы видим, что накануне визита Трампа в Пекин таких шагов не предпринимал. То есть Трамп не пошел на обострение, что свидетельствует о том, что, в общем, он хотел пытаться договориться по другим, может быть, более принципиальным для США вопросам. Но при этом, если смотреть на риторику, то, наверное, Пекине могли быть разочарованы тем, что не получало из уст американского президента какого-то более решительного осуждения идеи независимости Тайваня. Определенная неопределенность американской позиции в отношении статуса острова сохранилась, и здесь, в общем, американская позиция не претерпела каких бы то ни было изменений. Поэтому, наверное, можно заключить, что в отношении Тайваня статус-кво на данный момент сохраняется.
1: А как можно расценить то, что после переговоров в Си Трамп не одобрил сделку о поставке Тайваня оружия?
0: Да, это как раз и говорит о том, что Трамп не хочет раздражать китайских партнеров, и более того, в общем, если говорить о общей динамике отношений вот в этом треугольнике Вашингтон-Пекин-Тайбэй, то можно сказать, что постепенно роль Тайваня для Соединенных Штатов начинает снижаться.
2: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдая». Вот реакция Тайваня на слова Трампа. Тут сразу две линии. В официальном заявлении администрации острова выражена благодарность Трампу за его неизменную поддержку безопасности в Тайваньском проливе на протяжении многих лет, включая продолжающиеся поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня гораздо острее отреагировал на заявление Трампа о том, что США не будут воевать за независимость острова, видимо, восприняв это как призыв отказаться от независимости. В МИДе заявили, цитирую, «Тайвань является суверенным и независимым демократическим государством и не подчиняется Китайской Народной Республике». Как расценивать эту реакцию и почему Трамп высказался по Тайваню только после переговоров, мы обсудили с политологом Георгием Бофтом.
3: Ну, Трамп не хотел отвечать резко Си Цзиньпину, потому что заявление Си Цзиньпина по Тайваню было достаточно резким. И Китай в идеале хочет, чтобы, конечно, США поддержали бы воссоединение Тайваня с Китаем или, как минимум, отказались от политики «не поддерживаем независимость» в сторону «не станем вмешиваться в случае военного конфликта». США достаточно сильное лобби существует в пользу поддержки Тайваня по-прежнему. Поставки оружия на примерно 14 миллиардов долларов были заморожены Трампом еще в декабре прошлого года. И он вроде бы сначала перед визитом говорил, что обсудит этот вопрос. Однако обсуждать его не стал ввиду его высокой конфликтности, а после, в общем, сохранил ту позицию, которая есть. По Тайваню стороны остались при своих. Никаких изменений позиции не произошло. Рассматривают это как некую козырную карту на переговорах.
1: Реакция Тайваня, она разная. Вот администрация поблагодарила Трампа за поддержку, включая поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня порезче выступил. Мы суверенны и независимы, Китаю не подчиняемся. Вот как расценивать реакцию Тайваня?
3: Оппозиция в лице Гоминьдана, она гораздо мягче относится к Китаю. Более того, глава этой оппозиции недавно побывал в Пекине с визитом. И Си Цзиньпин ее принимал. И, в общем, ставка Китая сохраняется на мягкое, мирное поглощение острова, возвращение его, так сказать, в родную гавань. Он готов терпеть годами. На военную конфронтацию и на захват Тайвань силой Китай не пойдет в обозримом будущем.
2: Это был политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». С ним беседовал продюсер «Бизнес-ФМ» Андрей Гаврилов. Визит Трампа в Китае продлился 3 дня. Теперь в Пекине ждут Владимира Путина. Он посетит КНР с однодневным официальным визитом, о чем заявили в Кремле. В США они стали продлевать лицензию на покупку российской нефти, срок действия которой истек утром. До этого момента было разрешено проводить операции по продаже, транспортировке и выгрузке той нефти, которая была загружена на танкеры до 17 апреля. Лицензия не касалась операций, связанных с Ираном. Как писал Bloomberg, сенаторы и демократы призывали не продлевать разрешение, чтобы не давать России зарабатывать на ближневосточном конфликте, тогда как Индия, наоборот, просила США оставить лицензию из-за рекордных объемов импорта российской нефти. По словам экспертов, стоит подождать. В прошлый раз, после окончания лицензии, Штаты выдали новую буквально через несколько дней. В этот раз администрация также выжидает, прежде чем принять решение. США исходят из того, удастся ли открыть Ормузский пролив и восстановить поставки с Ближнего Востока. Если станет ясно, что соглашения нет, они снова продлят исключение для российской нефти, хотя смысла в этом уже мало, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
4: На самом деле, раньше под эти лицензии подпадали большие объемы. То есть сейчас фактически то, что мы уже отгрузили, та нефть идет, которая к потребителю, вот она и будет попадать.

0: подать под новые лицензии, если они будут опубликованы. А предыдущие лицензии, они распространялись на ту нефть, которая уже ранее была загружена на танкеры и хранилась в море. Первая, даже вторая лицензия еще касалась таких объемов. Сейчас эти объемы уже фактически проданы все. И Индия, как только был перекрыт Армузский пролив, моментально стала скупать ту нефть, которая хранилась у ее берегов на танкерах, российская нефть. Действительно, такой было довольно много. Bloomberg насчитывал ее порядка 160 миллионов баррелей. И она хранилась, правда, не потому, что против нее действовали какие-то санкции, а потому что цены были низкие. То есть декабрь 2025 года средняя цена на российский Urals $39 за баррель. Январь 41, февраль 44. Просто поставщики отказывались отгружать нефть по таким ценам. И после перекрытия Армузского пролива цены поднялись, и, в общем-то, эта нефть пошла потребителям. И вот на нее распространялись лицензии. А сейчас ее уже всю потребили, поэтому если ты будешь выпускать такую же лицензию, она будет касаться не тех объемов, а только на ту, что вот текущие отгрузки происходят. То есть смысл этих лицензий, она во многом теряется уже. И первоначальную задумку на Соединенных Штатах была именно в том, чтобы показать миру, что якобы они таким образом, выдавая лицензию, предоставляют дополнительные объемы нефти для глобального потребления и ликвидируют дефицит. Поэтому цена должна снизиться. Хотя на самом деле эта история не сработала, и рынок воспринял это по-другому. Наоборот, произошел рост. А если сейчас все понимают, что никакой там нефти на танкерах уже нет, ее всю уже приняли потребители, то какой смысл тогда выпускать новые генлицензии? Но я думаю, что американцы все равно могут продлить генлицензию исключительно для того, чтобы сохранить некий статус-кво. Потому что как там будет интерпретировать рынок отказ от выпуска новой лицензии? Может быть, воспримут как некое ужесточение санкций, и что из России будет еще меньше выходить нефти, и так дефицит, он еще будет и больше. И это может толкнуть цены на нефть вверх, чего американцам бы, наверное, не хотелось.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности. Предыдущая временная лицензия действовала до 11 апреля и касалась нефти, погруженной на суда до 12 марта. Трамп предупреждал, что действие ограничения будет возобновлено по окончании кризиса на нефтяном рынке. В Кремле на этом фоне заявляли, что спрос на российскую нефть остается высоким. В мае средняя цена российского Юрлса обновила рекорд 2023 года и превысила $94 за баррель, писал Bloomberg.
2: Продолжительность жизни.
3: До эпохи электричества человек засыпал в темноте и просыпался с рассветом. Сегодня мы живем в постоянном световом потоке. Экраны, уличные фонари, и организм платит за это конкретную биологическую цену.
2: Журналист Алена Копылова.
3: Мелатонин – это гормон, который вырабатывается только в темноте. Он регулирует сон, циркадные ритмы и иммунную систему. Каждый день организм производит миллиарды новых клеток. Небольшая часть из них – аномальные. Мелатонин помогает иммунной системе их обнаруживать и уничтожать. Когда свет ночью подавляет его выработку, этот контроль слабеет. Исследователи взяли кровь у здоровых женщин ночью. После 2 часов полной темноты и после 90 минут яркого искусственного освещения. Богатая мелатонином кровь, собранная в темноте, замедляла рост опухолей. Кровь после светового воздействия, напротив, стимулировала их рост. Но онкологический риск – лишь одно из возможных последствий. Искусственный свет ночью также повышает риск гипертонии, диабета второго типа, ожирения и депрессии. Механизм тот же. Нарушение циркадных ритмов и подавление мелатонина запускают сбои в метаболизме, гормональном фоне и работе иммунной системы одновременно. Особенно опасен синий спектр, тот, что излучают экраны и LED-лампы. Чем короче длина волны света, тем сильнее подавление мелатонина и тем активнее рост опухолей в экспериментах. Как себя обезопасить, если отказ от компьютера и телефона в темное время суток для вас слишком жесткая мера? Можно использовать очки с янтарными линзами, блокирующими синий спектр.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США и Китай по итогам переговоров лидеров двух стран договорились создать торговый и инвестиционный советы, сообщило Министерство коммерции КНР. В рамках торгового совета будут обсуждаться вопросы, связанные со снижением пошлин на определенные товары. Стороны, в принципе, согласились на взаимное снижение тарифов на продукцию, представляющую взаимный интерес для обеих сторон, говорится в заявлении. Пекин также рассмотрит обеспокоенность Вашингтона по вопросам импорта сельскохозяйственной продукции. По меньшей мере 80 человек скончались в результате новой вспышки лихорадки Эбола в Конго, передает Associated Press. Очаги, зафиксированные в восточной провинции Итури. В пятницу Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил о почти 250 случаях Эболы. Особую тревогу у специалистов вызывает то, что выявленный штамм отличается от заирского, который был причиной 15 предыдущих вспышек в Конго. Существующие вакцины и методы лечения разработаны именно против заирского штамма, что осложняет борьбу с нынешней вспышкой. Аналитики крупнейшего американского банка JP Morgan Chase назвали наиболее вероятным итогом российско-украинского конфликта финский сценарий, при котором Украина уступит часть своей территории, но сохранит суверенитет и со временем сможет углубить сближение с Западом. Вероятность такого сценария оценивается в докладе Центра геополитики JP Morgan в 50%. Вторым наиболее вероятным сценарием с оценкой в 30% назван грузинский, при котором Киев может со временем вернуться в российскую орбиту. Мертвый кит, найденный у берегов Дании в Северном море, оказался 15-тонным горбатым китом по кличке Тимми, который неоднократно застревал у берегов Германии в Балтийском море. Окончательную уверенность в этом дал обнаруженный на теле кита трекер, пишет газета Bild со ссылкой на датское ведомство по охране окружающей среды. Тимми выпустили на глубину 2 мая после сложной спасательной операции. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорейкина. Здравствуйте. Европейские страны включились в переговоры об открытии судоходства в Ормузском проливе, сообщает иранское телевидение со ссылкой на командование Корпуса стражей Исламской революции. Кто именно участвует в консультациях со стороны ЕС, неизвестно, получится ли у европейцев сделать то, что не удалось пока американцам. Верховный суд выступил с революционной инициативой. Он предлагает снизить сроки за хранение и покупку наркотиков. Речь идет о случаях, когда они приобретаются, пусть даже в крупных размерах, не на продажу, а для личного пользования. Каковы шансы у этого законопроекта получить одобрение Думы и Совета Федерации? Москву захлестнула волна слухов о новых светофорах с камерами, которые штрафуют граждан за переход на красный свет в Дипртрансе. Это опровергают и утверждают, что видеосъемка нужна для анализа ситуации на дорогах. Это пока, говорят эксперты. В будущем камеры станут отслеживать нарушителей, но пешеходы в этом списке явно не первые. Все подробности в эфире «Бизнес FM». В Тегеране заявили о начале переговоров европейских стран с корпусом стражи Исламской революции. Предметом переговоров стал вопрос прохода судов через Ормузский пролив, передает гостелерадиокомпания Ирана. Кто именно участвует в переговорах и где они проходят, не уточняется. В ЕС это пока никак не комментируют. Ранее министр энергетики США Крис Райт заявлял, что судоходство в Ормузе возобновится не позднее лета. По его словам, если Тегеран продолжит держать мировую экономику в заложниках, американские военные силы разблокируют Ормузский пролив. После начала военной операции Израиля и США против Ирана и перекрытия пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, мировые цены на сырье взлетели. Особенно пострадали от этого страны ЕС, поэтому интерес европейцев понятен. Но вряд ли их переговоры с Ираном приведут к какому-то результату. Так считает политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
5: Европейцы продолжают пребывать в растерянности. Они понимают, что не сложилось у них выстроить четкую тактику и стратегию по отношению к Ирану. Они всегда оказывались и оказываются на вторых ролях после Соединенных Штатов Америки. Но и доверять теперь Соединенным Штатам европейцы не могут, потому что то, куда завел ситуацию Трамп, европейцам тоже очень не нравится. И это очередная попытка, но могу предположить, она будет не очень успешной, европейцев выстроить свою линию по отношению к иранской проблеме. Контакты между европейцами европейцами и иранцами периодически шли всегда, и иранцы вполне выезжали, когда необходимо, и в европейские столицы. Насколько мне известно, встречи проходили и в арабских странах, тем более Катар, Султанат Оман плотно посредничали всегда по иранской проблеме. Здесь дело не в месте встреч. Возможно, даже какая-то европейская делегация посетит и Тегеран. Здесь дело в тенденции. Европейцы хотят выстроить свою линию по отношению к ближневосточным проблемам, но всякий раз оказываются позади паровоза. И даже их военно-морская операция в Баб-аль-Мандебском проливе, когда хауситы бедокурили, не привела толком к результатам. Выяснилось, что у европейцев не хватает ни политической воли, ни военных возможностей для того, чтобы осуществлять плотный мониторинг, например, того же Баб-аль-Мандебского пролива. В Ормузском проливе тоже пока у европейцев нет никаких четко выстроенных механизмов. Возможно, они хотят их создать, но, опять-таки, не им сейчас это решать. Решать все будут Соединенные Штаты Америки и Израиль, ну и сам Иран.
4: Елена Супонина, политолог-международник, о перспективах вероятных переговоров европейцев с Ираном и о том, почему в ЕС смогли на это пойти, говорит политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
6: Причина – это поведение Трампа, который ни во что ставит Европу, который не учитывает с точки зрения европейских лидеров европейский интерес, который действует самостоятельно и который фактически разрывает связи и союз с Европой. Европейцы это понимают. И тем самым они стремятся утвердить свою собственную самостоятельную линию поведения, в том числе и в отношении с Ираном. Интерес Европы здесь понятен. Именно Европа – пострадавшая страна от перекрытия Ормузского пролива, поскольку один из основных покупателей нефти, сжиженного природного газа, удобрений, которые идут через Ормузский пролив, это европейские страны. И в данном случае европейцы пытаются договориться с Ираном о пропуске европейских судов. Собственно, это и есть предмет переговоров. Насколько успешными они будут, скорее всего, нет, поскольку все-таки европейцы серьезным образом зависят от американцев. И пока не завершатся американо-иранские переговоры, переговоры европейцев с Ираном, в общем-то, будут фоновым явлением, и только в тот момент, когда американцы разрешат свои конфликтные отношения с Ираном, европейцы смогут действительно каким-то образом вести свой диалог с Ираном.
4: Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки. В Белом доме нет единодушия по поводу дальнейших действий в отношении Ирана, сообщает CNN. По словам источников телеканала, некоторые в Пентагоне выступают за ограниченные удары, которые вынудят Иран пойти на компромисс. Другие настаивают на продолжение дипломатии. Один из собеседников CNN рассказал, что Дональд Трамп в последнее время тоже склонялся к дипломатическим средствам, но его раздражает продолжение блокады Ормузского пролива и разногласия в иранском руководстве. Другим темам. В Дептрансе Москвы опровергли информацию о камерах, которые штрафуют пешеходов за переход на красный свет. Там объяснили, это вовсе не штрафные устройства, а светофоры со встроенной видеоаналитикой. Они нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Ранее в телеграм-каналах появилось фото, закрытый чехлом светофор с символикой ЦУДД. При этом наверху виден большой объектив камеры. Что это за новый способ видеонаблюдения, мы спросили у эксперта. По его словам, сейчас в Москве существует фантомная зона, тротуары, где камеры не установлены, и зафиксировать нарушение, кроме как визуально, абсолютно невозможно. А сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 2027 года. Сейчас операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам, а также и тестируют нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей, говорит руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
7: В июне будет госсовет по транспорту, где президент ясно обозначит приоритеты по поводу того, что со средствами индивидуальной мобильности нужно заниматься, нужно оградить людей от стрессов, потому что количество так называемых несмертельных ДТП, увечий уже зашкаливает. Поэтому сейчас в режиме таком невизуальном, выходящем за информационное поле, не пугая общественность, тестируются вот так называемые камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если учитывать количество нарушений за 25 2009 год, то суммы, которые могли бы собрать, и, я думаю, будут собирать после введения камер видеофиксации и жесткого нарушения, будут сравни автомобильным в сезон. Это будут миллиарды рублей. А это в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов. Но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности.
8: Этой камеры нового поколения, в чем ее отличие от предыдущих камер?
7: В идеале она будет фиксировать пешеходов, которые будут нарушать. Это отдельные программы, отдельные способы фиксирования. В основном рассчитаны на биометрические параметры и на считывание номеров. То есть будут считывать конкретно лица людей и так далее. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров. То есть как автомобильные права, в том числе и биометрию.
8: А люди просто, давайте, будут биометрию? Не все же хотят.
7: Люди, у которых есть биометрический паспорт заграничный, они автоматически в базе нарушителя. Если он зарегистрирован, будут штрафовать. Если не зарегистрирован и злостный, будут искать по косвенным признакам. Угу. То есть есть система базы данных, которая может распознавать конкретного человека, даже без биометрических параметров. С 27 года у нас СИМов на тротуаре не будет. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 км максимум. То есть и на частные то же самое. Угу. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет вплоть до уголовной ответственности. То есть это китайская система, когда ты выходишь на дорогу, и ты попадаешь, так называемую, в открытую социальную сеть. То есть в Китае все, почесал затылок, все видят. Там нет слепых зон. Там дома все видят, что хочешь делать. А когда выходишь на улицу, надо соблюдать правила определенные. Это оборотная сторона медали, это безопасность. В идеале, когда человек перейдет светофор или проедет по светофору, ему на СМС придет предупреждение. Сразу же. Вот как в Китае. Уважаемый товарищ, тогда-то вы нарушили то-то. Будьте внимательны. При повторном там штраф. То есть будет полный контроль через мобильный телефон и так далее. К чему все идет? Я думаю, что в 2027 году все это уже будет.
4: Константин Крохмаль, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Москвичка Лариса недавно вернулась из Китая. Она была очень удивлена, когда в местном аэропорту, заглянув в монитор сотрудника на паспортном контроле, увидела множество своих фотографий.
9: Мы путешествовали в нескольких городах, и когда уже из предпоследнего Шанхая вылетали в Чэнду, на пропускном пункте, когда там паспортный досмотр был, мимо проходя, уже заглянул в монитор сотрудника, увидела кучу своих фотографий. Причем как-то вот даже из неожиданных каких-то мест, где вот даже непонятно, где там могли быть камеры, но были очень удивлены, конечно, потрясены таким опытом. Мы не по туристическим ходили местам, а так, куда нас приведет дорога. Какой-то, например, старый переулок, где там вообще, мне кажется, коммуникации особо даже нет, и даже оттуда. То есть каких-то парков таких вот тоже полузаброшенных. Но вот это было в аэропорту, и вот как раз где паспортный контроль. Ты проходишь сканирование лица, видимо, и у них сразу выдает вот все фотографии, где ты был. Там прям очень много на мониторе.
4: Лариса, слушательница Бизнес-ФМ. В китайском Шэньчжэне впервые в мире камера, которая ловит нарушителей, перебегающих дорогу на красный свет, заработала еще в 2018 году. Сначала фотографии безответственных пешеходов выводили на экран рядом с переходом. Потом запустили сайт с их данными. Штрафные квитанции публикуют на страницах нарушителей в соцсетях. Кроме того, штраф влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Верховный суд хочет снизить сроки за хранение и покупку наркотиков. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Речь идет о сроках за крупный и особо крупный размер без цели сбыта. В действующей редакции закона за незаконный оборот наркотиков в крупном размере и без цели сбыта предусмотрен срок от 3 до 10 лет, а за особо крупный от 10 до 15. Предлагается сократить максимальный срок наказания до 5 и до 10 лет соответственно, без указания нижних пределов санкций. Будет ли законопроект принят без особых разногласий и не даст ли он послабления в сфере наркоторговли, говорит адвокат Дмитрий Герасимов.
10: Верховный суд имеет право законодательной инициативы. Должно быть профильного комитета одобрительная подпись, согласование с МВД, с правительством, отзывы должны были представить. Но я лично оцениваю это очень и очень положительно, поскольку у нас в колониях очень много людей сидят именно за хранение наркотиков. А вот, например, больше 1 грамма амфетамина, это уже считается крупный размер. Людей надо не сажать на большие сроки, а штрафом наказывать хотя бы. Это же не сбытчики, это жертвы наркомафии, сами потребители. деле. Я положительно, безусловно, оцениваю законопроект.
8: Это крупный, особо крупный размер. О каких партиях идет речь?
10: У нас для каждого наркотика крупный, особо крупный размер установлен по-своему. Ну, например, амфетамин уже больше 1 грамма считается крупным, больше 200 особо крупный. Марихуана или гашиш больше 25 грамм считается уже крупный. Крупный размер, он очень-очень маленький сейчас. То есть это буквально потребителю на 2-3 дозы, скажем так. За 2-3 дозы можно уехать до 10 лет. И чем руководствуется Верховный суд? Ну, наверное, принципиальная гуманизация. Потому что у нас очень за хранение большие сроки, преступление тяжкое, особо тяжкое считается, и большие правовые последствия потом людям, судимым за эти преступления.
8: В случае принятия этого законопроекта не создаст ли он благоприятное поле для торговли наркотиками?
10: Я считаю, что нет, поскольку именно за сбыт наркотиков санкции не меняются, и санкции у нас за сбыт наркотиков очень большие. Это только для потребителей.
8: Суды, как правило, любят давать высшую планку.
10: Нет, во всяком случае, в Санкт-Петербурге, где я практикую, всегда дают первый раз несудимому человеку, даже условно и по минимуму. А в других регионах, может быть, немножко пожестче.
4: Дмитрий Герасимов, адвокат. Проект закона также предлагает на осужденных больных наркоманией, которым назначены не связанные с лишением свободы наказания, возложить обязанность пройти лечение от наркозависимости и медицинскую реабилитацию.
2: Между делом с Кирой Альтман.
11: Ирена Понарошку, предприниматель, автор цифрового медийного контента, рассказывала мне между делом о своих бизнес-партнерах Дмитрии Серове и Кристине Сударевской, паре, создавшей бренд натуральной краснополянской косметики. С ними Ирена создала и свой продукт, но прежде она увидела их подход к делу.
12: Они построили красивый офис на этой ферме, красивое производство. А обычно производство – это какой-то ангар безликий, где-то, где подешевле. А они не пожалели средств на то, чтобы даже производственный цех был произведением искусства. И люди, которые работают в этом офисе, они сидят за компьютерами с видом на поля розы. Это вообще такое место паломничества. Туда приезжают блогеры со всей России. Есть экскурсии на ферму, где можно самим собирать цветки розы. И это все невероятно красиво. Потом будет цвести календула. И это все безумно красиво. И еще так как это мягкий, благодатный климат Красной Поляны, то это еще и цветет несколько раз за год. То есть мы несколько урожаев за год собираем. Потом мы сделали совместный проект дезодорантов. И это сразу было вот идти против ветра, потому что самый сложный продукт в натуральной косметике, который только может быть, это дезодорант. Потому что он ни на ком не работает. Но мы все-таки его сделали, и, как ни странно, он выстрелил. И Дима, он такой как раз химик, идеолог всего этого, он сказал: «Опунция. У нас будет гектар опунции, и мы будем делать косметику из опунции». А у меня уже тогда в моих проектах была Веледа, и у Веледа была линейка с опунцией. И я уже пробовала эти кремы, и я знала, что это офигенный ингредиент. В Америке это называют hero ingredient, то есть ингредиент, на котором держится продукт, основа. И это вообще вот выстрелило так, как мы вообще не ожидали.
11: Ирена Понарошку, предприниматель. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом. На Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
4: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. На Москву надвигается аномальная жара. На предстоящей неделе столбики термометров покажут 30 градусов днем и не ниже 15 ночью. Как будут спасаться от тропического солнца москвичи? Светлана Чередникова продолжит.
13: В воскресенье в Москве может прогреметь гроза, а дальше будут тропики. С понедельника по пятницу значение среднесуточной температуры в столичном регионе превысит норму на 7-9 градусов. В столице днем будет плюс 30 и больше, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
14: С понедельника и вторника температура воздуха днем в Москве из-за преобладания южной составляющей ветра будет достигать 28-30 градусов тепла. В понедельник 28-30, во вторник 29-30, в среду 29-31 и так далее всю неделю вплоть до окончания недели. То есть суббота и воскресенье тоже ожидаются очень жаркими. Правда, там температура, скорее всего, чуть-чуть на 1-2 градуса понизится, и ожидаются небольшие локальные дожди. Много солнца. Можем сказать даже, что купальный сезон можно открывать. Температура воздуха днем может достигать 29 градусов в понедельник, а ночью не опускаться ниже плюс 15 градусов.
15: Да, мы как раз бассейн тут обзванивали, они никакие не работают.
14: Много потеряли.
13: Мы действительно обзвонили водные локации, включая даже частные пляжи, которые предлагают отдых у воды под открытым небом. Большинство откроются с конца мая – начала июня. Исключение – The Bassein в Сокольниках. Он начнет работать на следующей неделе, с 20 мая, но пока нет подробностей по ценам и графику. Также есть возможность окунуться в открытых бассейнах акватории ЗИЛ. Сеанс 45 минут, цена около 700 рублей. Билеты продают в кассе за 15 минут до сеанса. Из минусов – к оплате должны прилагаться купальная шапочка и справка на глисты. Бассейны по всей столице, открывающиеся в рамках фестиваля «Лето в Москве», должны заработать не ранее 1 июня с официальным стартом купального сезона. Так что единственный выход – отправиться на естественный водоем. Вариант разместиться в тени по берегам столичных прудов или на набережной Москвы-реки. Есть еще возможность окунуться в фонтан, например, в Новый на площади в Лужниках. Он открылся 6 мая на месте, где обычной зимой залит каток. Он неглубокий, а вот популярный открытый бассейн в Лужниках закрыт до июня. В городе немало и так называемых сухих фонтанов, когда из пешеходной площадки время от времени бьют струи воды. Отлично освежает в жару. Самый большой в парке Музеон на Крымской набережной. В жару у горожан становятся популярны летние веранды и террасы в заведениях общепита. Они приносят дополнительно около четверти выручки, отмечает управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торро Гриль» Кирилл Мартыненко.
15: К сожалению, не всегда получается сделать веранды, чтобы они были с навесами. Это все зависит от собственника, у которого ресторан арендует помещение. Где-то это сделать невозможно. В среднем летние террасы приносят там плюс 20-25% к выручке стандартной, если погода хорошая. Все к этому готовятся, все там обновляют мебель, у кого есть возможность ставить какие-то зонты, ставить навесы, тоже обновляют их, чистят, моют, сажают цветы. Мы на самом деле не всегда в наших ресторанах бронируем веранду, потому что в хорошую погоду она и так наполняется, поэтому мы редко делаем резервы именно на веранде. Она в порядке живой очереди. Если бронировать все на веранде, то может немножко просесть зал.
13: Некоторые заведения в жару на верандах специально устанавливают фонтаны и опрыскиватели, чтобы привлечь посетителей, рассказал совладелец сети баров Speak Group Николай Прохоров.
16: У нас веранды не бронируются, все по факту. У нас больше такая вечерняя история, поэтому в плане жары у нас не так это сильно коснется. Но вот в плане других веранд, я думаю, что, конечно, зонты и какие-то водяные устройства будут гостей спасать. Фонтанчики, обрызгиватели и так далее.
17: Примерно когда открыли вы веранды?
16: За прошлые выходные мы еще что-то доделали. В эти выходные, вот вчера буквально, уже ребята там сидели, отдыхали.
13: А еще в жару у нас традиционно растет выручка у продавцов мороженого, холодных напитков, вентиляторов и кондиционеров. Светлана Чередникова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
4: Популярная игра «Клуб романтики» от молдавских разработчиков снова станет доступна в России спустя 2 года. Создатели согласились адаптировать ее под российские законы. Версия для Android уже доступна, а для айфонов появится в ближайшие дни. В 2024 году РКН запретил ресурсы из-за содержащейся в нем информации об ЛГБТ. В России это теперь экстремистская и запрещенная организация. Приложение было особо популярно у русскоязычной аудитории, только в сообществе его ВКонтакте, сейчас под 1,5 миллиона подписчиков. Оно было и в топе App Store и Google Play. Теперь создатели заявляют, что разработали спецверсию для россиян, которая будет заметно отличаться от международной. Подробнее Екатерина Штрыкова.
18: Как мы шутили в университете, клуб романтики – это игра для тех, у кого нет личной жизни, но кто хотя бы может в нее поиграть. Пользователю предлагают выбрать одну из более чем 40 историй от комедии до детектива. По сути, это романтические романы, в которых есть возможность влиять на развитие событий и концовку. А самое главное – выбрать для главного героя, а это всегда женщина, любовный интерес. В 2024 году, как раз после выхода одного из обновлений, РКН запретил игру. Тогда разработчики ее Story Interactive не стали удалять запрещенный контент, ссылаясь на ценности компании. Вместо этого они ограничили доступ к приложению в российских App Store и Play Market. Но россияне находили способы обхода. Несколько дней назад компания сообщила, что после принятия одного из самых непростых решений 2 года назад подготовила отдельную версию приложения, адаптированную под российские законы. Ключевое изменение – все любовные ветки с женскими персонажами будут удалены для россиян. Такой ход комментирует гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель программы менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Константин Сахнов.
19: Клуб романтики, наверное, одна из наиболее известных игр, в том числе на российском рынке, для инди-студий, маленьких команд, которые насчитывают 3, 5, 10 человек. Рынки достаточно важны, в том числе локальные рынки, такие как Россия. На Россию в целом приходится примерно 1.5% мирового рынка видеоигр. Для инди-разработчиков это может быть очень большая цифра, потому что для тех, кто хочет заработать условно $1 миллион, российский рынок выглядит очень привлекательным. Плюс надо отметить, что на российском рынке традиционно сильные компьютерные игры. На мой взгляд, решение разработчиков адаптировать версию для того, чтобы соответствовать российскому законодательству, оно, во-первых, абсолютно правильное. То есть с коммерческой точки зрения, с точки зрения соблюдения закона. Во-вторых, все-таки это вопрос, в том числе, репутационный, потому что достаточно большая аудитория игры именно русскоязычная. Большая часть этих игроков, они из России. Для того, чтобы у этих игроков не было проблем с доступом, была разработана отдельная версия специально для локального рынка.
18: Команда игры всегда была лояльна к российской аудитории и соблюдала закон. Например, завела официальную страницу во ВКонтакте и зарегистрировала свои соцсети в РКН. А случай адаптации игр под разный рынок из-за цензуры не новы, отмечает директор фестиваля игровой эволюции «Гамедни» Михаил Лисецкий.
20: Каждый разработчик стремится к максимизации своей аудитории всегда, везде, без исключений. Практика цензурирования игрового контента под требования региональных регуляторов, к сожалению или к счастью, совсем не нова. Самые известные региональные табу — это запрет красной крови в немецких локализациях или изображение костей и черепов в китайских. Поэтому, если решение о том, чтобы подчиниться требованиям регулятора, принято, то какими бы комментариями оно не было обставлено, надо понимать, что это решение бизнесовое, а не идеологическое. Искать какие-то подтексты, скрытые смыслы, послания здесь не нужно.
18: Поклонники встретили новость поначалу с восторгом. Под постом в Телеграме более 1000 комментариев. Но затем стали задаваться вопросами. В частности, сохранится ли прогресс из прошлой версии игры. Проблема в том, что в игре отдельные выборы совершаются за алмазы, игровую валюту. Их можно накопить бесплатно, но это долго. Некоторые алмазы покупают за реальные деньги. В компании заверили, что перенос возможен, но с нюансами. К тому же для россиян будет отдельный внутриигровой рейтинг вне международного клуба. И тут уже не до романтики. Екатерина Штрыкова, Гуарутов. Бизнес FM.
2: Дело вкуса с Катей Калиной.
21: Есть в Санкт-Петербурге отель, номера в котором продают завтраки. Заходит, скажем, семейная пара на запах кофе на Маховой, заказывает себе графский завтрак в Академии особняка Шувалова и вечером с чемоданами жди. Отель в домах с богатой исторической подкладкой – фишка северной столицы. Знаменитые жильцы, легендарные доходные дома, богатые дворцы, переходившие по наследству целые семейные резиденции. Художественная лепнина в парадных, а если еще и талантливо отреставрированная, бесконечные истории, любовные и мистические. Я и сама, как частый частный гость города, до этого падка. Особняк графа Шувалова в этом смысле пример удачного бизнеса, построенного именно на этой туристической страсти. Сеть «Академия» специализируется на гостиницах в дореволюционных домах. Плюс хороший завтрак, плюс отличный спа. И низкая относительно исторических отелей «Пятерок» цена на проживание. Графские завтраки – шуваловская фишка. Сервируются на антикварной посуде и с индивидуальным накрытием. Для нее яйца всмятку с красной икрой, пшеная каша на масле с вишневым вареньем, блинчики, бриошь, малосольный лосось, риет, томаты, оливки, каперсы. И это я только начала читать меню. Граф на другом берегу стола может рассчитывать на собственного официанта и мужскую версию завтрака, начинающегося с грибной похлебки с дичью. Сырники, яблочные пироги, яйца с черной икрой. В общем, есть о чем перемигнуться с графиней. Несмотря на цену хорошего обеда, 8500 рублей здесь стоит позавтракать, как аристократ 19 века. Академия постоянно расширяет свой исторический сервиз новыми приборами. Столь велико число желающих начать свое утро в Санкт-Петербурге. Именно так. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Автомобиль на полной скорости въехал в толпу людей в городе Модена на севере Италии. Порядка 10 человек пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии, пишут итальянские СМИ. За рулем находился 31-летний выходец из Туниса. Он попытался сбежать с места происшествия и предположительно ударил ножом человека, который пытался его задержать. Сейчас нападавший задержан. 6 человек пострадали в результате взрыва на АЗС в Пятигорске. Взрывной волной повреждены несколько магазинов и производственных зданий. В многоквартирном доме выбиты окна, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. По его словам, сами квартиры, жители и их имущество не пострадали. Взрыв прогремел в субботу на газовой заправке «Росгаз». Затем начался пожар, площадь которого составляла 1000 квадратных метров. По предварительным данным, причина происшествия – нарушение техники безопасности при разгрузке газовоза. Возбуждено уголовное дело. Президент Латвии Эдгарс Ринкевич предложил на пост премьер-министра депутата от оппозиционной партии «Объединенный список» Андриса Кулбергса. Теперь ему предстоит сформировать правительство, которое должно получить одобрение Сейма, сообщает Делфи. Президент объяснил свой выбор тем, что кандидат от оппозиции способен придать динамику работе правительства. Кресло освободилось после того, как 14 мая премьер Латвии Эвика Силиня подала в отставку на фоне скандала с украинским дроном. Дональд Трамп может извлечь личную выгоду из потепления торговых отношений с Китаем. Перед поездкой в Пекин он инвестировал в Apple и Nvidia от 1 до 5 миллионов долларов, сообщает новая Цюрихская газета со ссылкой на отчет Управления по правительственной этике США. Швейцарское издание подчеркивает, что американское законодательство прямо не запрещает президенту инсайдерскую торговлю, однако с этической точки зрения инвестиции вызывают вопросы. Новости на бизнес ФМ. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Последствия будут невообразимыми. Так, в правительстве Южной Кореи оценили эффект о готовящейся забастовке сотрудников техногиганта Samsung Electronics. Они требуют радикального увеличения премии в связи с бумом продаж полупроводников. Но руководство Samsung навстречу не идет. Как забастовка может отразиться на индустрии производства чипов? США не поддерживают независимость Тайваня и ставят на паузу многомиллиардные военные поставки острову. После визита в Китай Дональд Трамп высказался на самую чувствительную для Пекина тему. Заявление американского лидера ожидаемо не понравилось властям Тайваня, но, как говорят эксперты, и для КНР слова Трампа явно недостаточные, на что рассчитывает Пекин. Война бизнес-план покажет. Ведущие немецкие автоконцерны Mercedes-Benz и Volkswagen готовятся увеличить присутствие на рынке оборонного производства. Почему военная составляющая признана перспективной и какое место она займет в бизнесе автогигантов? Корейский техногигант Samsung Electronics готовится к 18-дневной всеобщей забастовке. Она намечена на 21 мая. Профсоюз и руководство Samsung не смогли договориться о бонусах и премиях для работников на фоне высоких прибылей из-за бума в индустрии полупроводников. Компания по-прежнему намерена направлять на выплаты 10% операционной прибыли. Профсоюзы требуют увеличить премиальный фонд в 1,5 раза. Как всеобщая забастовка в Samsung повлияет на глобальный рынок чипов? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
3: Давно люди просят, чтобы им зарплату выплачивали соответствующую. Им компания Samsung говорит, что мы вам платить не будем в том объеме, в котором вы планируете. И должны были договориться, но, к сожалению, к консенсусу они не пришли, поэтому уже переросло в большую конфронтацию. При этом очень важно отметить, что в Корее очень жесткие условия труда. Это, на мой взгляд, одни из самых жестких условий труда. Всех людей, кто я знаю, кто там поработал, они, мягко говоря, приезжают потом в Россию и просто просто полгода приходят в себя. Ребята работают там по 16 часов в день и с одним выходным в месяц. Это типичный график работы для корейца. Ну, может быть, сейчас чуть-чуть меняется. По крайней мере, лет 5 назад это так было. Они очень много работают и перерабатывают. Поэтому условный протест из-за того, что сложно условия труда повысить, зарплаты повысить, они не особо хотят повышать. Но при этом заметим, что второй игрок по производству памяти, SK Hynix Sanitation, также находится в Корее. И для них это большой плюс. Они больше продадут памяти. Поэтому примерно будет в балансе все. И я предполагаю, что когда начнется там забастовка, там что-нибудь пообещают уважаемым протестующим, они побастуют пару дней и дальше продолжат производство.
8: А если забастовка продолжительной окажется, сроки ее могут как-то сказаться все-таки на глобальном рынке чипов памяти?
3: Да, конечно. Вот, допустим, когда ребята провели тут забастовку ночью, в пятницу, в один день, то сразу же именно контрактное производство чипов, это не памяти, а контрактное производство процессоров и других микросхем, которые Samsung осуществляет для других компаний, например, для компании Tesla, то вот за одну такую забастовку выпуск упал на 58%. Поэтому если это продлится достаточно долгое время, допустим, неделю, две, три, вот это вот уже сильно повлияет. Потому что в большинстве своем запасы формируются на месяц вперед. Поэтому условно две недели воевать можно. Дальше уже будет довольно проблематично для компании.
4: Максим Горшенин, эксперт. Предстоящая забастовка работников Samsung может привести к невообразимым последствиям для экономики, считают в правительстве Южной Кореи. Не исключено, что власти воспользуются своим правом на приостановку забастовки на 30 дней в условиях форс-мажора. Многие в бизнесе рискуют, остальные закрываются. Мы продолжаем опрашивать предпринимателей из малого и среднего бизнеса о том, как обстоят дела у них. Forbes писал, что только в первом квартале закрылось 200 тысяч компаний, что на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. У всех свои проблемы, но есть и общие, такие как слишком дорогие деньги и необходимость сокращать в том числе персонал.
2: «Бизнес говорит».
5: Основатель и владелец Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной – Ирина Старостина.
6: Для меня, как для представителя бьюти-индустрии, в ней я работаю 19-й год. Сейчас один из критических моментов – это, конечно, изменение налоговой ставки. Для нас при низкой маржинальности, в принципе, в бьюти, у нас очень большая расходная часть в нашей индустрии. Для нас изменение данных условий, то, что мы слетаем с патента, минимальные у нас остались значения суммы – это до 10 миллионов в год. То, что сейчас я вижу по факту, и есть статистика, что по сравнению с тем годом уже закрылось больше на 20% бьюти-салонов в Москве. И тенденция это будет наблюдаться, потому что лето – это не сезон для нашей индустрии, тем более мы наблюдаем сильный спад среди потребителей. Наши клиенты стали ходить реже, либо отказываться от услуг, либо делать их сильно дешевле, то есть, например, маникюр без покрытия или уже не такие окрашивания сложные, а просто окрашивание корней, то есть как бы снижается не только спрос, но и чек у клиента. Конечно, мы ожидаем то, что будет еще хуже. Как бы не хотелось быть оптимистом, но тем не менее реалии совершенно другие. Оптимизировать все, что можно было, первый квартал нам это показал, мы сделали, но есть факторы, которые неизбежны. Большая расходная часть, чтобы предоставлять качественные услуги для пациента, мы не можем ее урезать уже.
5: Основатель бренда «Биома» товаров для комфортной беременности и материнства Владислав Хайрулин.
22: Сейчас вокруг много информативного шума о том, что всех все плохо, все закрываются. У нас ситуация была такая раньше на пару лет. В моей компании кризис случился 1.5 года назад, и мы сейчас из него вышли, как раз-таки находимся в стадии активного роста, развития и наращивания объемов. Поэтому не могу сказать, что у нас такая же картина, как у большинства. Просто мы чуть раньше перестроились и прожили свой кризис. У нас все хорошо, потому что мы строим свой бренд, то есть продаем на маркетплейсах не просто какие-то все товары подряд, а ушли в узкий сегмент, убрали все лишние продукты, товары. И у нас снизилась зависимость от демпинга, от условий маркетплейсов, благодаря фокусной работе над брендом.
5: Сооснователь бренда одежды «Лен и семья» Владислав Сидорчук.
23: У нас по-своему уникальный кейс в этом отношении. Мы сезонники, у нас исключительно летний ассортимент льняной одежды, и работаем мы на море. Поэтому мы всегда ждем наступления тепла. От этого зависит, начнется ли сезон чуточку раньше, ну и как следствие продажи. Но в этом году в Крыму весна совсем не весенняя выдалась, поэтому, конечно, это повлияло на продажи, и держались мы только на постоянных клиентах и скидочных предложениях. Нам пришлось этой зимой закрыть свой магазин в Москве, и мы решили сконцентрироваться на тех местах, где мы больше всего надо, то есть есть на юге. Поэтому мы открываем дополнительный магазин в Ялте. И не сказать, что это плановый виток нашего развития, скорее риск и игра ва-банк. И, судя по коллегам, рискуют сейчас многие, а остальные просто закрываются.
2: «Бизнес говорит».
4: Матчи заключительного 30-го тура российской премьер-лиги пройдут в воскресенье 17 мая. Все встречи тура начнутся в 18:00 по московскому времени. За чемпионство продолжают вести борьбу только два клуба «Зенит» и «Краснодар». О шансах команд – спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
2: Футбол. С Григорием Гуреевым.
7: Санкт-Петербург готовится к чемпионству. Шансы «Зенита», безусловно, перед последним туром выше. Команде Сергея Симака достаточно будет сыграть в ничью с Ростовом на выезде, которому вроде как уже ничего в чемпионате не нужно. Сейчас у «Зенита» 65 очков, у «Краснодара» 63. «Быки» принимают Оренбург. Если «Зенит» сыграет в ничью, а подопечные Мурада Мусаева победят, то у соперников будет по 66. И тут вступает правило регламента. В случае равенства очков выше будет та команда, у которой преимущество по результатам личных встреч. Здесь мяч тоже на стороне «Зенита». В этом сезоне подопечные Сергея Симака победили «Краснодар» со счетом 2-0 в первом круге и сыграли в ничью 1-1 во втором. Трехкратный чемпион России в составе «Зенита» и лучший бомбардир в истории клуба Александр Киржаков в разговоре с «Бизнес-ФМ» выразил уверенность, что проблем у сине-бело-голубых не возникнет, и они сделают ставку на атаку.
9: Я думаю, точно «Зенит» будет играть в тот футбол, который играл в предыдущий матч. На мой взгляд, этого будет достаточно в матче с Ростовом. Ростов вообще не мотивирован никак. Абсолютно. Они уже выполнили все турнирные задачи свои. Спаслись. Сохранили место в премьер-лиге. К сожалению, у Ростова такие задачи последние годы. Потому что и команда, и город заслуживают большего, на мой взгляд. «Зениту» достаточно не проиграть. Поэтому я думаю, что «Зенит» выполнит поставленную задачу.
7: Ростов занимает 10-е место и сохранит его по итогам чемпионата при любых раскладах. Но главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков по-прежнему не спешит считать вопрос золотыми медалями решенным. По его мнению, Ростов может создать неожиданные проблемы и даже победить «Зенит».
10: Команда после ухода Валерия Карпина, она не только не стала хуже, она стала злее, конкретнее, концентрированнее, выдала несколько хороших матчей, добрала несколько важных очков у тех, кто в них очень сильно нуждался. Поэтому теоретически можно предположить, что у «Зенита» возникнут проблемы. Но кто мог себе представить, что «Зенит» проиграет в Оренбурге? Тем не менее, это случилось. Команда иногда бежит впереди паровоза. Есть такое свойство у «Зенита» расслабляться заранее. Да, я очень не люблю такие штамповые высказывания, что кто-то там расслабился, недонастроился, но, к сожалению, это случается, и это очень характерно для команды Сергея Симака нынешнего сезона. Даже в матче с Сочи, как мы видели, было крайне непросто. Другое дело, я очень сильно удивлюсь, если это случится, если «Зенит» просто позволит этому случиться. Но тогда просто получается, что команда никаким образом не заслуживает чемпионства в этом году. Конечно, шансы «Зенита» ближе, выше на победу, но бывает всякое, немножко подождем.
7: «Зенит» может выиграть свой 11-й чемпионат России по футболу и стать единоличным лидером по этому показателю. На данный момент у петербургского клуба и у московского «Спартака» по 10 побед в турнире. Что касается «Краснодара», то команда Мусаева сделала почти невозможную мечту о втором подряд золоте РПЛ. Чемпионство было очень близко, но поражение от «Динамо» в предпоследнем туре все осложнило. Теперь нужно, чтобы «Зенит» проиграл, но это крайне неочевидный сценарий. За бронзу ведут борьбу «Локомотив» и «Спартак». Железнодорожники опережают конкурента на 2 очка и сыграют в дерби с ЦСКА, а красно-белые в гостях с махачкалинским «Динамо», которое решает вопрос сохранения места в РПЛ. В лучшем случае команде Вадима Евсеева предстоят стыковые матчи. В худшем – прямой вылет. Это случится в случае поражения от «Спартака» и победы по РНН в Казани над Рубином. Место «Динамо» в стыках в таком случае займет нижегородский клуб. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
2: «Спорт и деньги» с Кириллом Гоминским.
12: Сколько сейчас в нашем футболе разговоров о проблемах ЦСКА? Но на фоне санкций и невозможности игрокам показать себя на европейских турнирах трудности даже ожидаемы. А вот у одного из богатейших и самых титулованных клубов мира, мадридского «Реала», таких препятствий нет. А проблемы есть, и очень серьезные. О недавней полной замене медицинского штаба, чьи ошибки могли стоить карьеры Кильяну Мбаппе, уже рассказывал. Но это только вишенка на торте. Уже больше 10 миллионов фанатов королевского клуба подписали петицию с требованием изгнать француза из команд. Произошло это после того, как он вместо восстановления после травмы в Мадриде уехал отдыхать в Италию. Он самый дорогой игрок клуба. Его трансферная стоимость — 200 миллионов евро. Но после подписания Кильяна 2 года назад Реал не завоевал ни одного трофея. Вот и на прошлой неделе сливочные потерпели поражение от Барселоны и упустили шансы на первое место в чемпионате Испании. Мбаппе — только малая часть бед команды. Почти половина игроков не разговаривают с главным тренером Альваро Арбиолой. Они между собой перестали общаться. И если с Арбиолой все понятно и уже объявлено, что он не останется в клубе после завершения сезона, то что делать со звездным составом – вопрос гораздо сложнее. Недавно Рюдигер подрался с Карреросом в раздевалке, а в четверг боксерский поединок, закончившийся нокаутом, устроили Орельен Чуамини и Федерико Вальверде. С Чуамини, чья трансферная стоимость 75 миллионов, все в порядке. А вот Вальверде – 120 миллионов. Потерял сознание, и его пришлось госпитализировать. Оба наказаны штрафом на 500 тысяч евро и дисквалифицированы. Но смогут ли эти двое дальше играть в одной команде? Президент Реала Флорентино Перес уже объявил о серьезных изменениях в межсезонье. А может, ему стоит начать с себя?
2: Спорт и деньги на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
11: Главная заслуга Карла Линнея, шведского естествоиспытателя XVIII века, создание единой системы классификации растительного и животного мира. Это принесло ему всемирную известность, как и тот забавный факт, что труд Линнея был предан анафеме в Ватикане. Дело в том, что в римско-католической церкви приматами назывались высшие епископы. И Папа Римский был оскорблен тем, что в своем труде ученый воспользовался именно этим термином для классификации обезьян. Однако для научного сообщества Карл Линней стал настоящим гуру, а в родной Швеции – национальным героем. Поэтому его портрет поместили на купюру в 100 шведских крон.
2: Культ наличности на Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
11: Киров, Калужской области. 30 тысяч жителей. Поселение появилось в 1744 году, когда на берегу реки Песоченки купцы Золотаревы начали строить железоделательный завод. Через век завод выкупил Иван Мальцов, который стал выпускать на нем знаменитый песоченский фарфор.
2: Как появлялись города на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Трамп после визита к Си заявил в интервью Fox News, что пока поставил на паузу вопрос о поставках оружия Тайваню на 12 миллиардов долларов. Дальше, как он сказал, все зависит от Китая. Пока политика США по Тайваню не изменилась, Китай, по словам Трампа, должен остыть. Но никто не будет поддерживать объявление независимости, так как это ведет к войне за 9 тысяч миль от США. Вот фрагмент интервью Трампа журналисту Fox News.
14: Китай не хочет видеть это место. Мы будем называть Тайвань местом, потому что никто не знает, как его определить. Но они не хотят, чтобы оно стало независимым. И я думаю, что они, вероятно, сделают что-то довольно жесткое, и тогда их встретят суровым ответом, и произойдут плохие вещи. Мы говорили, кстати, об этом весь вечер. Я думаю, что сейчас я знаю о Тайване больше, чем о любой другой стране.
15: Должен ли народ Тайваня чувствовать себя более или менее в безопасности после вашей встречи с Си Цзиньпином?
14: Ничего не изменилось. Я не хочу, чтобы кто-то стал независимым. И вы знаете, что мы должны преодолеть 9500 миль, чтобы участвовать в войне. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы Китай остыл.
15: Но вы ждете одобрения поставок оружия Тайваню на миллиарды долларов? Это продвигается вперед?
14: Ну, я еще не одобрил это. Посмотрим, что получится. Возможно, я это сделаю. Возможно, я этого не сделаю. Но мы не хотим войн. И если все останется как есть, я думаю, Китай не будет против. Но мы не хотим, чтобы кто-то сказал, давайте станем независимыми, потому что Соединенные Штаты нас поддерживают.
0: Тема Тайваня стала одной из самых острых. На встрече Трампа и Си все заметили, что китайский лидер буквально с первых минут после приема гостя высказался не по-восточному прямо. Трамп тогда воздержался от комментариев. Белый дом в официальном заявлении после переговоров вообще не упомянул Тайвань, хотя, как отметил Bloomberg, Пекин опубликовал заявление Си по Тайваню еще до завершения переговоров, что подчеркивает, насколько серьезным был его сигнал. Wall Street Journal пишет, что предупреждение Си Цзиньпина по Тайваню поставило акцент на разногласиях Пекина Пекина и Вашингтона и омрачила попытки Трампа представить встречу как лучший саммит в истории. Издание подчеркивает, что Пекин специально вынес тему Тайваня на первый план, хотя Вашингтон заранее давал понять, что не собирается менять свою политику по острову. Президент США высказался только после саммита. Вернувшись домой, мы обсудили это с политологом-международником, экспертом клуба «Валдай» Андреем Картуновым.
13: Можно сказать, что состояние тайваньской проблемы и действия сторон, по крайней мере, риторические заявления, они являются индикатором более общего состояния американо-китайских отношений. То есть, если, скажем, Соединенные Штаты хотят проявить жесткость, то обычно они предпринимают определенные шаги, скажем, в направлении каких-то высокопоставленных делегаций в Тайбэй, новые соглашения о поставках вооружений Тайваню, ну и так далее. И вот мы видим, что накануне визита Трампа в Пекин таких шагов не предпринимал. То есть Трамп не пошел на обострение, что свидетельствует о том, что, в общем, он хотел пытаться договориться по другим, может быть, более принципиальным для США вопросам. Но при этом, если смотреть на риторику, то, наверное, в Пекине могли быть разочарованы тем, что не прозвучало из уст американского президента какого-то более решительного осуждения идеи независимости Тайваня. Определенная неопределенность американской позиции в отношении статуса острова сохранилась, и здесь, в общем, американская позиция не претерпела каких бы то ни было изменений. Поэтому, наверное, можно заключить, что в отношении Тайваня статус-кво на данный момент сохраняется.
8: А как можно расценить то, что после переговоров в Си Трамп не одобрил сделку о поставке Тайваня оружия?
13: Да, это как раз и говорит о том, что Трамп не хочет раздражать китайских партнеров и более того,

0: за независимость острова, видимо, восприняв это как призыв отказаться от независимости. В МИДе заявили, цитирую, «Тайвань является суверенным и независимым демократическим государством и не подчиняется Китайской Народной Республике». Как расценивать эту реакцию и почему Трамп высказался по Тайваню только после переговоров, мы обсудили с политологом Георгием Бофтом.
1: Ну, Трамп не хотел отвечать резко Си Цзиньпину, потому что заявление Си Цзиньпина по Тайваню было достаточно резким. И Китай в идеале хочет, чтобы, конечно, США поддержали бы воссоединение Тайваня с Китаем или, как минимум, отказались от политики «не поддерживаем независимость» в сторону «не станем вмешиваться в случае военного конфликта». США достаточно сильное лобби существует в пользу поддержки Тайваня по-прежнему. Поставки оружия на примерно 14 миллиардов долларов были заморожены Трампом еще в декабре прошлого года. И он вроде бы сначала перед визитом говорил, что обсудит этот вопрос. Однако обсуждать его не стал ввиду его высокой конфликтности, а после, в общем, сохранил ту позицию, которая есть. По Тайваню стороны остались при своих. Никаких изменений позиции не произошло. Рассматривают это как некую козырную карту на переговорах.
2: Реакция Тайваня, она разная. Вот администрация поблагодарила Трампа за поддержку, включая поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня порезче выступил. Мы суверенные и независимые, Китаю не подчиняемся. Вот как расценивать реакцию Тайваня?
1: Оппозиция в лице Гоминьдана, она гораздо мягче относится к Китаю. Более того, глава этой оппозиции недавно побывала в Пекине с визитом. И Си Цзиньпин ее принимал. И, в общем, ставка Китая сохраняется на мягкое мирное поглощение острова, возвращение его, так сказать, в родную гавань. Он готов терпеть годами. На военную конфронтацию и на захват Тайвань силой Китай не пойдет в обозримом будущем.
0: Это был политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». С ним беседовал продюсер «Бизнес-ФМ» Андрей Гаврилов. Визит Трампа в Китае продлился 3 дня. Теперь в Пекине ждут Владимира Путина. Он посетит КНР с однодневным официальным визитом, о чем заявили в Кремле. США не стали продлевать лицензию на покупку российской нефти, срок действия которой истек утром. До этого момента было разрешено проводить операции по продаже, транспортировке и выгрузке той нефти, которая была загружена на танкеры до 17 апреля. Лицензия не касалась операций, связанных с Ираном. Как писал Bloomberg, сенаторы-демократы призвали не продлевать разрешение, чтобы не давать России зарабатывать на ближневосточном конфликте, тогда как Индия, наоборот, просила США оставить лицензию из-за рекордных объемов импорта российской нефти. По словам экспертов, стоит подождать. В прошлый раз, после окончания лицензии, Штаты выдали новую буквально через несколько дней. В этот раз администрация также выжидает, прежде чем принять решение. США исходят из того, удастся ли открыть Ормузский пролив и восстановить поставки с Ближнего Востока. Если станет ясно, что соглашения нет, они снова продлят исключение для российской нефти, хотя смысла в этом уже мало, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: На самом деле, раньше под эти лицензии подпадали большие объемы. То есть сейчас фактически то, что мы уже отгрузили, та нефть идет, которая к потребителю, вот она и будет попадать под новые лицензии, если они будут опубликованы. А предыдущие лицензии, то они распространялись на ту нефть, которая уже ранее была загружена на танкеры и хранилась в море. Первая, даже вторая лицензия еще касалась таких объемов. Сейчас эти объемы уже фактически проданы все. И Индия, как только был перекрыт Ормузский пролив, моментально стала скупать ту нефть, которая хранилась у ее берегов на танкерах, российская нефть. Действительно, такой было довольно много. Bloomberg насчитывал ее порядка 160 миллионов баррелей. И она хранилась, правда, не потому, что против нее действовали какие-то санкции, а потому, что цены были низкие. То есть декабрь 2025 года средняя цена на российский юрл $39 за баррель, январь 41, февраль 44. Просто поставщики отказывались отгружать нефть по таким ценам. И после перекрытия Ормузского пролива цены поднялись, и, в общем-то, эта нефть пошла потребителям. И вот на нее распространялись лицензии, а сейчас ее уже всю употребили, поэтому если ты будешь выпускать такую же лицензию, она будет касаться не тех объемов, а только на ту, что вот текущая отгрузка происходит. То есть смысл этих лицензий, она во многом теряется уже. И первоначальную задумку на Соединенных Штатах была именно в том, чтобы показать миру, что якобы они таким образом, выдавая лицензию, предоставляют дополнительные объемы нефти для глобального потребления и ликвидируют дефицит. Поэтому цена должна снизиться. Хотя на самом деле эта история не сработала, и рынок воспринял это по-другому. Наоборот, произошел рост. А если сейчас все понимают, что никакой там нефти на танкерах уже нет, ее всю уже приняли потребители, и только какой смысл тогда выпускать новые генлицензии? Но я думаю, что американцы все равно могут продлить генлицензию исключительно для того, чтобы сохранить некий статус-кво. Потому что как там будет интерпретировать рынок отказ от выпуска новой лицензии? Может быть, воспримут как

0: некое ужесточение санкций, и что из России будет еще меньше выходить нефти, и так дефицит, он еще будет и больше. И это может толкнуть цены на нефть вверх, чего американцам бы, наверное, не хотелось.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Предыдущая временная лицензия действовала до 11 апреля и касалась нефти, погруженной на суда до 12 марта. Трамп предупреждал, что действие ограничения будет возобновлено по окончании кризиса на нефтяном рынке. В Кремле на этом фоне заявляли, что спрос на российскую нефть остается высоким. В мае средняя цена российского Юрлса обновила рекорд 2023 года и превысила $94 за баррель, писал Bloomberg.
2: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
3: Продолжить рассказ о крупнейшем событии в мировой автомобильной индустрии – мотор-шоу в Пекине, я бы хотела новой версии Lysian L9, представленной в рамках выставки в первый день. От Li Auto давно ждали какой-то яркой знаковой гибридной новинки, потому что продажи всех новых моделей последнего времени не оправдали ожиданий. И вот с большой помпой выкатили двухцветный L9 Livis, самую дорогую и шикарную версию флагмана марки. Машина немного выросла до 5 метров 30 сантиметров за счет небольшого вытянутого заднего спойлера. Батарея же подросла до 72 кВт-часов. Особо производитель гордится активной подвеской с независимым управлением каждого контура, умными тормозами и мощными процессорами MAC-1000 для скоростной работы бортовой электроники. Основная архитектура осталась той же. Это все так же последний гибрид с 1,5-литровым ДВС под капотом. Стоимость обновленного L9 – 559 800 юаней. Это примерно 6 200 000. Рублей. На стенде Mercedes я первый раз увидела обновленный S-класс, который был представлен в конце прошлого года. Решетка радиатора и оптика со встроенными звездами выглядят вполне интересно. Отдельно у Мерседесов сделали комнату Гелендвагенов с различными модификациями и спецсериями. Но самое забавное, что прямо напротив Мерседес стенд арендовал концерн Байк, у которого центральное место экспозиции занимал внедорожник BJ81, спецверсия простого и проходимого BJ80 в люксовом исполнении. Стоит этот автомобиль в Китае в переводе на рубли порядка 2 миллионов, и его позиционируют как недорогую китайскую версию Гелендвагена. Порадовал Smart, который давно стал китайским, после чего модели были переработаны и потеряли свой привычный имидж. Представлена предсерийная версия модели в старых традициях, длиной 2,8 метра и с классическим дизайном начала 2000-х.
2: Тест-драйв на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США и Китай по итогам переговоров лидеров двух стран договорились создать торговый и инвестиционный советы, сообщило Министерство коммерции КНР. В рамках торгового совета будут обсуждаться вопросы, связанные со снижением пошлин на определенные товары. Стороны, в принципе, согласились на взаимное снижение тарифов на продукцию, представляющую взаимный интерес для обеих сторон, говорится в заявлении. Пекин также рассмотрит обеспокоенность Вашингтона по вопросам импорта сельскохозяйственной продукции. По меньшей мере 80 человек скончались в результате новой вспышки лихорадки Эбола в Конго, передает Associated Press. Очаги зафиксированы в восточной провинции Итури. В пятницу Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил о почти 250 случаях Эболы. Особую тревогу у специалистов вызывает то, что выявленный штамм отличается от заирского, который был причиной 15 предыдущих вспышек в Конго. Существующие вакцины и методы лечения разработаны именно против заирского штамма, что осложняет борьбу с нынешней вспышкой. Аналитики крупнейшего американского банка JP Morgan Chase назвали наиболее вероятным итогом российско-украинского конфликта финский сценарий, при котором Украина уступит часть своей территории, но сохранит суверенитет и со временем сможет углубить сближение с Западом. Вероятность такого сценария оценивается в докладе Центра геополитики JP Morgan в 50%. Вторым наиболее вероятным сценарием с оценкой в 30% назван грузинский, при котором Киев может со временем вернуться вернуться в российскую орбиту. Мертвый кит, найденный у берегов Дании в Северном море, оказался 15-тонным горбатым китом по кличке Тимми, который неоднократно застревал у берегов Германии в Балтийском море. Окончательную уверенность в этом дал обнаруженный на теле кита трекер, пишет газета Bild со ссылкой на датское ведомство по охране окружающей среды. Тимми выпустили на глубину 2 мая после сложной спасательной операции. Новости на Бизнес-ФМ. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорейкина. Здравствуйте. Европейские страны включились в переговоры об открытии судоходства в Ормузском проливе, сообщает иранское телевидение со ссылкой на командование Корпуса стражи Исламской революции. Кто именно участвует в консультациях со стороны ЕС, неизвестно, получится ли у европейцев сделать то, что не удалось пока американцам. Верховный суд выступил с революционной инициативой. Он предлагает снизить сроки за хранение и покупку наркотиков. Речь идет о случаях, когда они приобретаются, пусть даже в крупных размерах, не на продажу, а для личного пользования. Каковы шансы у этого законопроекта получить одобрение Думы и Совета Федерации? Москву захлестнула волна слухов о новых светофорах с камерами, которые штрафуют граждан за переход на красный свет в Дипртрансе. Это опровергают и утверждают, что видеосъемка нужна для анализа ситуации на дорогах. Это пока, говорят эксперты. В будущем камеры станут отслеживать нарушителей, но пешеходы в этом списке явно не первые. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». В Тегеране заявили о начале переговоров европейских стран с корпусом стражи Исламской революции. Предметом переговоров стал вопрос прохода судов через Ормузский пролив, передает гостелерадиокомпания Ирана. Кто именно участвует в переговорах и где они проходят, не уточняется. В ЕС это пока никак не комментируют. Ранее министр энергетики США Крис Райт заявлял, что судоходство в Ормузе возобновится не позднее лета. По его словам, если Тегеран продолжит держать мировую экономику в заложниках, американские военные силы разблокируют Ормузский пролив. После начала военной операции Израиля и США против Ирана и перекрытия пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, мировые цены на сырье взлетели. Особенно пострадали от этого страны ЕС, поэтому интерес европейцев понятен. Но вряд ли их переговоры с Ираном приведут к какому-то результату. Так считает политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
5: Европейцы продолжают пребывать в растерянности. Они понимают, что не сложилось у них выстроить четкую тактику и стратегию по отношению к Ирану. Они всегда оказывались и оказываются на вторых ролях после Соединенных Штатов Америки. Но и доверять теперь Соединенным Штатам европейцы не могут, потому что то, куда завел ситуацию Трамп, европейцам тоже очень не нравится. И это очередная попытка, но могу предположить, она будет не очень успешной, европейцев выстроить свою линию по отношению к иранской проблеме. Контакты между европейцами и иранцами периодически шли всегда, и иранцы вполне выезжали, когда необходимо, и в европейские столицы. Насколько мне известно, встречи проходили и в арабских странах, тем более Катар, султанат Оман плотно посредничали всегда по иранской проблеме. Здесь дело не в месте встреч. Возможно, даже какая-то европейская делегация посетит и Тегеран. Здесь дело в тенденции. Европейцы хотят выстроить свою линию по отношению к ближневосточным проблемам, но всякий раз оказываются позади паровоза. И даже их военно-морская операция в Баб-аль-Мандебском проливе, когда хуситы бедокурили, не привела толком к результатам. Выяснилось, что у европейцев не хватает ни политической воли, ни военных возможностей для того, чтобы осуществлять плотный мониторинг, например, того же Баб-аль-Мандебского пролива. В Ормузском проливе тоже пока у европейцев нет никаких четко выстроенных механизмов. Возможно, они хотят их создать, но, опять-таки, не им сейчас это решать. Решать все будут Соединенные Штаты Америки и Израиль, ну и сам Иран.
1: Елена Супонина, политолог-международник, о перспективах вероятных переговоров европейцев с Ираном и о том, почему в ЕС смогли на это пойти, говорит политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
6: Причина – это поведение Трампа, который ни во что ставит Европу, который не учитывает с точки зрения европейских лидеров европейский интерес, который действует самостоятельно и который фактически разрывает связи и союз с Европой, европейцы это понимают. И тем самым они стремятся утвердить свою собственную самостоятельную линию поведения, в том числе и в отношении с Ираном. Интерес Европы здесь понятен. Именно Европа – пострадавшая страна от перекрытия Ормузского пролива, поскольку один из основных покупателей нефти, сжиженного природного газа и удобрений, которые идут через Ормузский пролив, это европейские страны. И в данном случае европейцы пытаются договориться с Ираном о пропуске европейских судов. Собственно, это и есть предмет переговоров. Насколько успешными они будут, скорее всего, нет, поскольку все-таки европейцы серьезным образом зависят от американцев. И пока не завершатся американо-иранские переговоры, переговоры европейцев с Ираном, в общем-то, будут фоновым явлением, и только в тот момент, когда американцы разрешат свои конфликтные отношения с Ираном, европейцы смогут действительно каким-то образом вести свой диалог с Ираном.
1: Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки. В Белом доме нет единодушия по поводу дальнейших действий в отношении Ирана, сообщает CNN. По словам источников телеканала, некоторые в Пентагоне выступают за ограниченные удары, которые вынудят Иран пойти на компромисс. Другие настаивают на продолжение дипломатии. Один из собеседников CNN рассказал, что Дональд Трамп в последнее время тоже склонялся к дипломатическим средствам, но его раздражает продолжение блокады Ормузского пролива и разногласия в иранском руководстве. Другим темам. В Дептрансе Москвы опровергли информацию о камерах, которые штрафуют пешеходов за переход на красный свет. Там объяснили, это вовсе не штрафные устройства, а светофоры со встроенной видеоаналитикой. Они нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Ранее в телеграм-каналах появилось фото, закрытый чехлом светофор с символикой ЦОДД. При этом наверху виден большой объектив камеры. Что это за новый способ видеонаблюдения, мы спросили у эксперта. По его словам, сейчас в Москве существует фантомная зона, тротуары, где камеры не установлены, и зафиксировать нарушения, кроме как визуально, абсолютно невозможно. А сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 2027 года. Сейчас операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам, а также и тестируют нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей, говорит руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
7: В июне будет Госсовет по транспорту, где президент ясно обозначит приоритеты по поводу того, что со средствами индивидуальной мобильности нужно заниматься, нужно оградить людей от стрессов, потому что количество так называемых несмертельных ДТП, увечий уже зашкаливает. Поэтому сейчас в режиме таком невизуальном, выходящем за информационное поле, не пугая общественность, тестируются вот так называемые камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если считывать количество нарушений за 25 год, то суммы, которые могли бы собрать, я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации и жесткого нарушения, будут сравни автомобильным в сезон. Это будут миллиарды рублей. А это в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов. Но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности.
8: Этой камеры нового поколения, в чем ее отличие от предыдущих камер?
7: В идеале она будет фиксировать пешеходов, которые будут нарушать. Это отдельные программы, отдельные способы фиксирования. В основном рассчитаны на биометрические параметры и на считывание номеров. То есть будут считывать конкретно лица людей и так далее. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров. То есть как автомобильные права, в том числе и биометрию.
8: А люди просто сдавать будут биометрию? Не все же хотят.
7: Люди, у которых есть биометрический паспорт заграничный, они автоматически в базе нарушителя. Если он зарегистрирован, будут штрафовать. штрафовать. Если не зарегистрирован и злостный, будут искать по косвенным признакам. Угу. То есть система базы данных, которая может распознавать конкретного человека, даже без биометрических параметров. С 27 года у нас СИМов на тротуаре не будет. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 км максимум. То есть и на частные то же самое. Угу. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет вплоть до уголовной ответственности. То есть это китайская система, когда ты выходишь на дорогу, и ты попадаешь, так называемую, в открытую социальную сеть. То есть в Китае все, почесал затылок, все видят. Там нет слепых зон. Там дома сидишь, что хочешь делай. А когда выходишь на улицу, надо соблюдать правила определенные. Это оборотная сторона медали, это безопасность. В идеале, когда человек перейдет светофор или проедет по светофору, ему на СМС придет предупреждение. Сразу же. Вот как в Китае. Уважаемый товарищ, тогда-то вы нарушили то-то, то-то, то-то. Будьте внимательны. При повторе там штраф. То есть будет полный контроль через мобильный телефон и так далее. К чему все идет? Я думаю, что в 2027 году все это уже будет.
1: Константин Крохмаль, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Москвичка Лариса недавно вернулась из Китая. Она была очень удивлена, когда в местном аэропорту, заглянув в монитор сотрудника на паспортном контроле, увидела множество своих фотографий.
9: Мы путешествовали в нескольких городах, и когда уже из предпоследнего Шанхая вылетали в Чэнду, на пропускном пункте, когда там паспортный досмотр был, мимо проходя, уже заглянула в монитор сотрудника, увидела кучу своих фотографий. Причем как тут даже из неожиданных каких-то мест, где вот даже непонятно, где там могли быть камеры, но были очень удивлены, конечно, потрясены таким опытом. Мы не по туристическим ходили местам, а так, куда нас приведет дорога. Какой-то, например, старый-старый переулок, где там вообще, мне кажется, коммуникации особо даже нет, и даже оттуда. То есть каких-то парков таких вот тоже полузаброшенных. Но вот это было в аэропорту, и вот как раз где паспортный контроль. Ты проходишь сканирование лица, видимо, и у них сразу выдает вот все фотографии, где ты был. Там прям очень много на мониторе.
1: Лариса, слушательница Бизнес-ФМ. В китайском Шэньчжэне впервые в мире камера, которая ловит нарушителей, перебегающих дорогу на красный свет, заработала еще в 2018 году. Сначала фотографии безответственных пешеходов выводили на экран рядом с переходом. Потом запустили сайт с их данными. Штрафные квитанции публикуют на страницах нарушителей в соцсетях. Кроме того, штраф влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Верховный суд хочет снизить сроки за хранение и покупку наркотиков. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Речь идет о сроках за крупный и особо крупный размер без цели сбыта. В действующей редакции закона за незаконный оборот наркотиков в крупном размере и без цели сбыта предусмотрен срок от 3 до 10 лет, а за особо крупный от 10 до 15. Предлагается сократить максимальный срок наказания до 5 и до 10 лет соответственно, без указания нижних пределов санкций. Будет ли законопроект принят без особых разногласий и не даст ли он послабления в сфере наркоторговли, говорит адвокат Дмитрий Герасимов.
10: Верховный суд имеет право законодательной инициативы. Должно быть профильного комитета одобрительно, подпись, согласование с МВД, с правительством, отзывы должны были представить. Но я лично оцениваю это очень и очень положительно, поскольку у нас в колониях очень много людей сидят именно за хранение наркотиков. А вот, например, больше 1 грамма амфетамина, это уже считается крупный размер. Людей надо не сажать на большие сроки, а штрафом наказывать хотя бы. Это же не сбытчики, это жертвы наркомафии, сами потребители. Я положительно, безусловно, оцениваю законопроект.
8: Это крупный, особо крупный размер. О каких партиях идет речь?
10: У нас для каждого наркотика крупный, особо крупный размер установлен по-своему. Ну, например, амфетамин уже больше 1 грамма считается крупным, больше 200 особо крупный. Марихуана или гашиш больше 25 грамм считается уже крупным. Крупный размер, он очень-очень маленький сейчас. То есть это буквально потребителю на 2-3 дозы, скажем так. За 2-3 дозы можно уехать до 10 лет. И чем руководствуется Верховный суд? Ну, наверное, в принципе, гуманизация. Потому что у нас очень за хранение большие сроки, преступление тяжкое, особо тяжкое считается, и большие правовые последствия потом людям, судимым за эти преступления.
8: В случае принятия этого законопроекта не создаст ли он благоприятное поле для торговли наркотиками?
10: Я считаю, что нет, поскольку именно за сбыт наркотиков санкции не меняются, и санкции у нас за сбыт наркотиков очень большие. Это только для потребителей.
8: Суды, как правило, любят давать высшую планку.
10: Нет, во всяком случае, в Санкт-Петербурге, где я практикую, всегда дают первый раз несудимому человеку, даже условно и по минимуму. А в других регионах, может быть, немножко пожестче.
1: Дмитрий Герасимов, адвокат. Проект закона также предлагает на осужденных больных наркоманией, которым назначены не связанные с лишением свободы наказания, возложить обязанность пройти лечение от наркозависимости и медицинскую реабилитацию.
2: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Продолжая начатый в прошлый раз разговор о непрофильных офисных девелоперах, набирающих вес на столичном рынке, и о том, трудно ли им конкурировать с лидерами сегмента, эксперты отмечают. Конечно, известное имя дает дополнительный уровень доверия, но все большее значение приобретает то, как объект спроектирован и как он будет эксплуатироваться. Поэтому выгодные для клиентов коммерческие условия – не единственный аргумент застройщиков, у которых в портфеле один от силы два офисных проекта. Основа их конкуренции с крупными девелоперами становится глубина проработки продукта и операционной модели, адаптивность под конкретные бизнес-задачи, строгий контроль эксплуатации, приватность, лишенная хаотичности крупных бизнес-кластеров и все прочее из папки с надписью «Клиентоориентированность». Конкретных вариантов немало. В компании «Мангазея» советуют, например, сделать ставку на уникальную архитектуру и престиж, за которые клиенты готовы платить премию, или построить здание под ключ для крупного арендатора, чьи требования дороже типового решения. Опыт компании «Восход» говорит об особой ценности камерного, архитектурно-целостного продукта в сочетании с управлением под ключ. В компании «Неометрия» уверены, сегодня бизнес смотрит прежде всего на эффективность пространства, комфорт для сотрудников и гибкость условий. Генеральный директор архбюро «Бохан Студио» Дарья Туркина подводит итог. Конкурентная борьба на офисном рынке строится сегодня вокруг трех вещей – оптимизации затрат, адаптивности пространства и продуманности решений, как планировочных, так и инженерных. И не имя девелопера, не его масштаб, а именно сочетание этих трех факторов во многом определяет, сможет ли проект привлечь конечного потребителя. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес FM». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. На Москву надвигается аномальная жара. На предстоящей неделе столбики термометров покажут 30 градусов днем и не ниже 15 ночью. Как будут спасаться от тропического солнца москвичи? Светлана Чередникова продолжит.
12: В воскресенье в Москве может прогреметь гроза, а дальше будут тропики. С понедельника по пятницу значение среднесуточной температуры в столичном регионе превысит норму на 7-9 градусов. В столице днем будет плюс 30 и больше, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
13: С понедельника и вторника температура воздуха днем в Москве из-за преобладания южной составляющей ветра будет достигать 28-30 градусов тепла. В понедельник 28-30, во вторник 29-30, в среду 29-31 и так далее всю неделю вплоть до окончания недели. То есть суббота и воскресенье тоже ожидаются очень жаркими. Правда, там температура, скорее всего, чуть-чуть на 1-2 градуса понизится, и ожидаются небольшие локальные дожди. Много солнца. Можем сказать даже, что купальный сезон можно открывать. Температура воздуха днем может достигать 29 градусов в понедельник, а ночью не опускаться ниже плюс 15 градусов.
14: Да, мы как раз бассейн тут обзванивали, они никакие не работают.
13: Много потеряли.
12: Мы действительно обзвонили водные локации, включая даже частные пляжи, которые предлагают отдых у воды под открытым небом. Большинство откроются с конца мая, начала июня. Исключение – The Bassein в Сокольниках. Он начнет работать на следующей неделе, с 20 мая, но пока нет подробностей по ценам и графику. Также есть возможность окунуться в открытых бассейнах акватории ЗИЛ. Сеанс 45 минут, цена около 700 рублей. Билеты продают в кассе за 15 минут до сеанса. Из минусов – к оплате должны прилагаться купальная шапка, тапочка и справка на глисты. Бассейны по всей столице, открывающиеся в рамках фестиваля «Лето в Москве», должны заработать не ранее 1 июня с официальным стартом купального сезона. Так что единственный выход – отправиться на естественный водоем. Вариант разместиться в тени по берегам столичных прудов или на набережной Москвы-реки. Есть еще возможность окунуться в фонтан, например, в новый на площади в Лужниках. Он открылся 6 мая на месте, где обычной зимой залит каток. Он не глубокий, а вот популярный открытый бассейн в Лужниках закрыт до июня. В городе немало и так называемых сухих фонтанов, когда из пешеходной площадки время от времени бьют струи воды, отлично освежают в жару. Самый большой в парке Музеон на Крымской набережной. В жару у горожан становятся популярны летние веранды и террасы в заведениях общепита. Они приносят дополнительно около четверти выручки, отмечает управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торро Гриль» Кирилл Мартыненко.
15: К сожалению, не всегда получается сделать веранды, чтобы они были с навесами. Это все зависит от собственника, у которого ресторан арендует помещение. Где-то это сделать невозможно. В среднем летние террасы приносят там плюс 20-25% к выручке стандартной, если погода хорошая. Все к этому готовятся, все там обновляют мебель, у кого есть возможность ставить какие-то зонты, ставить навесы, тоже обновляют их, чистят, моют, сажают цветы. Мы, на самом деле, не всегда в наших ресторанах бронируем веранду, потому что в хорошую погоду она и так наполняется, поэтому мы редко делаем резервы именно на веранде. Она в порядке живой очереди. Если бронировать все на веранде, то может немножко просесть зал.
12: Некоторые заведения в жару на верандах специально устанавливают фонтаны и опрыскиватели, чтобы привлечь посетителей, рассказал совладелец сети баров «Спик Групп» Николай Прохоров.
16: У нас веранды не бронируются, все по факту. У нас больше такая вечерняя история, поэтому в плане жары у нас не так это сильно коснется. Но вот в плане других веранд, я думаю, что, конечно, зонты и какие-то водяные устройства будут гостей спасать. Фонтанчики, обрызгиватели и так далее.
14: Примерно когда открыли вы веранды?
16: За прошлые выходные мы еще что-то доделали. В эти выходные, вот вчера буквально, уже ребята там сидели, отдыхали.
12: А еще в жару у нас традиционно растет выручка у продавцов мороженого, холодных напитков, вентиляторов и кондиционеров. Светлана Чередникова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Популярная игра «Клуб романтики» от молдавских разработчиков снова станет доступна в России спустя 2 года. Создатели согласились адаптировать ее под российские законы. Версия для Android уже доступна, а для айфонов появится в ближайшие дни. В 2024 году РКН запретил ресурсы из-за содержащейся в нем информации об ЛГБТ. В России это теперь экстремистская и запрещенная организация. Приложение было особо популярно у русскоязычной аудитории, только в сообществе во ВКонтакте, сейчас под 1,5 миллиона подписчиков. Оно было и в топе App Store и Google Play. Теперь создатели заявляют, что разработали спецверсию для россиян, которая будет заметно отличаться от международной. Подробнее Екатерина Штрыкова.
17: Как мы шутили в университете, «Клуб романтики» — это игра для тех, у кого нет личной жизни, но кто хотя бы может в нее поиграть. Пользователю предлагают выбрать одну из более чем 40 историй от комедии до детектива. По сути, это романтические романы, в которых есть возможность влиять на развитие событий и концовку. А самое главное — выбрать для главного героя, а это всегда женщина, любовный интерес. В 2024 году, как раз после выхода одного из обновлений, РКН запретил игру. Тогда разработчики ее Story Interactive не стали удалять запрещенный контент, ссылаясь на ценности компании. Вместо этого они ограничили доступ к приложению в российских App Store и Play Market. Но россияне находили способы обхода. Несколько дней назад компания сообщила, что после принятия одного из самых непростых решений 2 года назад подготовила отдельную версию приложения, адаптированную под российские законы. Ключевое изменение – все любовные ветки с женскими персонажами будут удалены для россиян. Такой ход комментирует гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель программы «Менеджмент игровых проектов» Высшей школы бизнеса НИУФШЕ Константин Сахнов.
18: «Клуб романтики», наверное, одна из наиболее известных игр, в том числе на российском рынке, для инди-студий, маленьких команд, которые насчитывают 3, 5, 10 человек. Рынки достаточно важны, в том числе локальные рынки, такие как Россия. На Россию в целом приходится примерно 1.5% мирового рынка видеоигр. Для инди-разработчиков это может быть очень большая цифра, потому что для тех, кто хочет заработать условно $1 миллион, российский российский рынок выглядит очень привлекательным. Плюс надо отметить, что на российском рынке традиционно сильны компьютерные игры. На мой взгляд, решение разработчиков адаптировать версию для того, чтобы соответствовать российскому законодательству, оно, во-первых, абсолютно правильное. То есть с коммерческой точки зрения, с точки зрения соблюдения закона. Во-вторых, все-таки это вопрос, в том числе, репутационный, потому что достаточно большая аудитория игры именно русскоязычная. Большая часть этих игроков, они из России. Для того, чтобы у этих игроков не было проблем с доступом, была разработана отдельная версия специально для локального рынка.
17: Команда игры всегда была лояльна к российской аудитории и соблюдала закон. Например, завела официальную страницу во ВКонтакте и зарегистрировала свои соцсети в РКН. А случай адаптации игр под разный рынок из-за цензуры не новы, отмечает директор фестиваля игровой эволюции «Гамедни» Михаил Лисецкий.
19: Каждый разработчик стремится к максимизации своей аудитории всегда, везде, без исключений. Практика цензурирования игрового контента под требования региональных регуляторов, к сожалению или к счастью, совсем не нова. Самые известные региональные табу – это запрет красной крови в немецких локализациях или изображение костей и черепов в китайских. Поэтому, если решение о том, чтобы подчиниться требованиям регулятора, принято, то какими бы комментариями оно не было обставлено, надо понимать, что это решение бизнесовое, а не идеологическое. Искать какие-то подтексты, скрытые смыслы, послания здесь не нужно.
17: Поклонники встретили новость поначалу с восторгом. Под постом в Телеграме более 1000 комментариев. Но затем стали задаваться вопросами. В частности, сохранится ли прогресс из прошлой версии игры. Проблема в том, что в игре отдельные выборы совершаются за алмазы, игровую валюту. Их можно накопить бесплатно, но это долго. Некоторые алмазы покупают за реальные деньги. В компании заверили, что перенос возможен, но с нюансами. К тому же для россиян будет отдельный внутриигровой рейтинг вне международного клуба. И тут уже не до романтики. Екатерина Штрыкова, Гуарутов. Бизнес ФМ.
2: Продолжительность жизни.
20: Есть 5 мест на планете, где люди живут заметно дольше, чем в других регионах. Сардиния в Италии, японская Окинава, полуостров Никоя в Коста-Рике, греческий Икария и небольшой город Лома-Линда в Калифорнии.
2: Журналист Алена Копылова.
20: На Сардинии самая большая в мире концентрация долгожителей. Исследователи связывают это с изолированной горной средой, плотными семейными связями и рационом на основе бобовых, цельнозернового хлеба и местного вина в небольших количествах. Окинава тоже долгое время была эталоном. Местные жители входили в число самых долгоживущих на планете. Их рацион строился на сладком картофеле, тофу и морских водорослях. Главным принципом питания было хара-хачибу – не есть до полного насыщения. Но сегодня Окинава постепенно теряет свои показатели по мере распространения западного образа жизни. Лома-Линда – это не географический регион, а сплоченная религиозная община, члены которой живут примерно на 10 лет дольше среднего американца. Исследователи связывают это с растительным рационом, отсутствием алкоголя и табака и плотными социальными связями внутри общины. Никоя в Коста-Рике примечательно тем, что там один из самых высоких в мире показателей долголетия именно среди мужчин. Что объединяет все 5 зон? Естественное движение в течение дня, работа в саду, жизнь в холмистой местности. Растительный рацион с бобовыми в основе, которые способствуют сохранению теломер. Отсутствие хронического стресса. И что особенно важно для науки – крепкие социальные связи.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. После службы в бизнесе.
21: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
2: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
22: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
2: Специальный репортаж. В воскресенье после 16 и после 20 вечера. На Business FM. We'll be right back. Бизнес FM. Новости коротко.
12: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Автомобиль на полной скорости въехал в толпу людей в городе Модена на севере Италии. Порядка 10 человек пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии, пишут итальянские СМИ. За рулем находился 31-летний выходец из Туниса. Он попытался сбежать с места происшествия и предположительно ударил ножом человека, который пытался его задержать. Сейчас нападавший задержан. 6 человек пострадали в результате взрыва на АЗС в Пятигорске. Взрывной волной повреждены несколько магазинов и производственных зданий. В многоквартирном доме выбиты окна, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. По его словам, сами квартиры, жители и их имущество не пострадали. Взрыв прогремел в субботу на газовой заправке «Росгаз». Затем начался пожар, площадь которого составляла 1000 квадратных метров. По предварительным данным, причина происшествия – нарушение техники безопасности при разгрузке газовоза. Возбуждено уголовное дело. Президент Латвии Эдгарс Ринкевич предложил на пост премьер-министра депутата от оппозиционной партии «Объединенный список» Андриса Кулбергса. Теперь ему предстоит сформировать правительство, которое должно получить одобрение Сейма, сообщает Делфи. Президент объяснил свой выбор тем, что кандидат от оппозиции способен придать динамику работе правительства. Кресло освободилось после того, как 14 мая премьер Латвии Эвика Силиня подала в отставку на фоне скандала с украинским дроном. Дональд Трамп может извлечь личную выгоду из потепления торговых отношений с Китаем. Перед поездкой в Пекин он инвестировал в Apple и Nvidia от 1 до 5 миллионов долларов, сообщает новая Цюрихская газета со ссылкой на отчет Управления по правительственной этике США. Швейцарское издание подчеркивает, что американское законодательство прямо не запрещает президенту инсайдерскую торговлю, однако с этической точки зрения инвестиции вызывают вопросы. Новости на бизнес FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Последствия будут невообразимыми. Так, в правительстве Южной Кореи оценили эффект о готовящейся забастовке сотрудников техногиганта Samsung Electronics. Они требуют радикального увеличения премии в связи с бумом продаж полупроводников. Но руководство Samsung навстречу не идет. Как забастовка может отразиться на индустрии производства чипов? В США они поддерживают независимость Тайваня и ставят на паузу многомиллиардные военные поставки острову. После визита в Китай Дональд Трамп высказался на самую чувствительную для Пекина тему. Заявление американского лидера ожидаемо не понравилось властям Тайваня, но, как говорят эксперты, и для КНР слова Трампа явно недостаточные, на что рассчитывает Пекин. Война бизнес-план покажет. Ведущие немецкие автоконцерны Mercedes-Benz и Volkswagen готовятся увеличить присутствие на рынке оборонного производства. Почему военная составляющая признана перспективной и какое место она займет в бизнесе автогигантов? Корейский техногигант Samsung Electronics готовится к 18-дневной всеобщей забастовке. Она намечена на 21 мая. Профсоюз и руководство Samsung не смогли договориться о бонусах и премиях для работников на фоне высоких прибылей из-за бума в индустрии полупроводников. Компания по-прежнему намерена направлять на выплаты 10% операционной прибыли. Профсоюзы требуют увеличить премиальный фонд в 1,5 раза. Как всеобщая забастовка в Samsung повлияет на глобальный рынок чипов? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
0: Давно люди просят, чтобы им зарплату выплачивали соответствующую. Им компания Samsung говорит, что мы вам платить не будем в том объеме, в котором вы планируете. И должны были договориться, но, к сожалению, к консенсусу они не пришли, поэтому уже переросло в большую конфронтацию. При этом очень важно отметить, что в Корее очень жесткие условия труда. Это, на мой взгляд, одни из самых жестких условий труда. Всех людей, кто я знаю, кто там поработал, они, мягко говоря, приезжают потом в Россию и просто полгода приходят в себя. Ребята работают там по 16 часов в день и с одним выходным в месяц. Это типичный график работы для корейца. Ну, может быть, сейчас чуть-чуть меняется. По крайней мере, лет 5 назад это так было. Они очень много работают и перерабатывают. Поэтому условный протест из-за того, что сложные условия труда повысить и зарплаты повысить, они не особо хотят повышать. Но при этом заметим, что второй игрок по производству памяти, SK Hynix, они точно так же находятся в Корее. И для них это большой плюс. Они больше продадут память. памяти. Поэтому примерно будет в балансе все. И я предполагаю, что когда начнется там забастовка, там что-нибудь пообещают уважаемым протестующим, они побастуют пару дней и дальше продолжат производство.
8: А если забастовка продолжительной окажется, сроки ее могут как-то сказаться все-таки на глобальном рынке чипов памяти?
0: Да, конечно. Вот, допустим, когда ребята провели тут забастовку ночью в пятницу в один день, то сразу же именно контрактное производство чипов, это не памяти, а контрактное производство процессоров и других микросхем, которые Samsung осуществляет для других компаний, например, для компании Tesla, то вот за одну такую забастовку выпуск упал на 58%. Поэтому если это продлится достаточно долгое время, допустим, неделю, две, три, вот это вот уже сильно повлияет. Потому что в большинстве своем запасы формируются на месяц вперед. Поэтому условно две недели воевать можно. Дальше уже будет довольно проблематично для компании.
1: Максим Горшенин, эксперт. Предстоящая забастовка работников Samsung может привести к невообразимым последствиям для экономики, считают в правительстве Южной Кореи. Не исключено, что власти воспользуются своим правом на приостановку забастовки на 30 дней в условиях форс-мажора. Многие в бизнесе рискуют, остальные закрываются. Мы продолжаем опрашивать предпринимателей из малого и среднего бизнеса о том, как обстоят дела у них. Forbes писал, что только в первом квартале закрылось 200 тысяч компаний, что на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. У всех свои проблемы, но есть и общие, такие как слишком дорогие деньги и необходимость сокращать в том числе персонал.
2: «Бизнес говорит».
3: Основатель и владелец Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной – Ирина Старостина.
4: Для меня, как для представителя бьюти-индустрии, в ней я работаю 19-й год, а сейчас один из критических моментов – это, конечно, изменение налоговой ставки. Для нас при низкой маржинальности, в принципе, в бьюти, у нас очень большая расходная часть в нашей индустрии. Для нас изменение данных условий, то, что мы слетаем с патента, минимальные у нас остались значения суммы – это до 10 миллионов в год. То, что сейчас я вижу по факту, и есть статистика, что по сравнению с тем годом уже закрылось больше на 20% бьюти-салонов в Москве, и тенденция это будет наблюдаться, потому что лето – это не сезон для нашей индустрии, тем более мы наблюдаем сильный спад среди потребителей. Наши клиенты стали ходить реже, либо отказываться от услуг, либо делать их сильно дешевле, то есть, например, маникюр без покрытия или уже не такие окрашивания сложные, а просто окрашивание корней, то есть как бы снижается не только спрос, но и чек у клиента. Конечно, мы ожидаем то, что будет еще хуже. Как бы не хотелось быть оптимистом, но тем не менее реалии совершенно другие. Оптимизировать все, что можно было, первый квартал нам это показал, мы сделали, но есть факторы, которые неизбежны. Большая расходная часть, чтобы предоставлять качественные услуги для пациента, мы не можем ее урезать уже.
3: Основатель бренда «Биома» товаров для комфортной беременности и материнства Владислав Хайрулин.
5: Сейчас вокруг много информативного шума о том, что у всех все плохо, все закрываются. У нас ситуация была такая раньше на пару лет. В моей компании кризис случился 1.5 года назад, и мы сейчас из него вышли, как раз-таки находимся в стадии активного роста, развития и наращивания объемов. Поэтому не могу сказать, что у нас такая же картина, как у большинства. Просто мы чуть раньше перестроились и прожили свой кризис. У нас все хорошо, потому что мы строим свой бренд, то есть продаем на маркетплейсах не просто какие-то все товары подряд, а ушли в узкий сегмент, убрали все лишние продукты, товары. И у нас снизилась зависимость от демпинга, от условий маркетплейсов, благодаря фокусной работе над брендом.
3: Сооснователь бренда одежды «Лен и семья» Владислав Сидорчук.
23: У нас по-своему уникальный кейс в этом отношении. Мы сезонники. У нас исключительно летний ассортимент льняной одежды. И работаем мы на море. Поэтому мы всегда ждем наступления тепла. От этого зависит, начнется ли сезон чуточку раньше. Ну и как следствие продажи. Но в этом году в Крыму весна совсем не весенняя выдалась. Поэтому, конечно, это повлияло на продажи. И держались мы только на постоянных клиентах и скидочных предложениях. Нам пришлось этой зимой закрыть свой магазин в Москве. И мы решили сконцентрироваться на тех местах, где мы больше всего надо. То есть на юге. Поэтому мы открываем дополнительный магазин в Ялте. И не сказать, что это плановый виток нашего развития, скорее риск и игра ва-банк. И, судя по коллегам, рискуют сейчас многие, а остальные просто закрываются.
2: Бизнес говорит.
1: Матчи заключительного 30-го тура российской премьер-лиги пройдут в воскресенье 17 мая. Все встречи тура начнутся в 18:00 по московскому времени. За чемпионство продолжают вести борьбу только два клуба – «Зенит» и «Краснодар». О шансах команд – спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
6: Санкт-Петербург готовится к чемпионству. Шансы «Зенита», безусловно, перед последним туром выше. Команде Сергея Симака достаточно будет сыграть в ничью с Ростовом на выезде, которому вроде как уже ничего в чемпионате не нужно. Сейчас у «Зенита» 65 очков, у «Краснодара» 63. Быки принимают Оренбург. Если «Зенит» сыграет в ничью, а подопечные Мурада Мусаева победят, то у соперников будет по 66. И тут вступает правило регламента. В случае равенства очков выше будет та команда, у которой преимущество по результатам личных встреч. Здесь мяч тоже на стороне «Зенита». В этом сезоне подопечные Сергея Симака победили «Краснодар» со счетом 2-0 в первом круге и сыграли в ничью 1-1 во втором. Трехкратный чемпион России в составе «Зенита» и лучший бомбардир в истории клуба Александр Киржаков в разговоре с «Бизнес-ФМ» выразил уверенность, что проблем у сине-бело-голубых не возникнет, и они сделают ставку на атаку.
7: Я думаю, точно «Зенит» будет играть в тот футбол, который играл в предыдущий матч. На мой взгляд, этого будет достаточно в матче с Ростовом. Ростов вообще не мотивирован никак. Абсолютно. Они уже выполнили все турнирные задачи свои. Спаслись. Сохранили место в премьер-лиге. К сожалению, у Ростова такие задачи последние годы. Потому что и команда, и город заслуживают большего, на мой взгляд. «Зениту» достаточно не проиграть. Поэтому я думаю, что «Зенит» выполнит поставленную задачу.
6: Ростов занимает 10-е место и сохранит его по итогам чемпионата при любых раскладах. Но главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков по-прежнему не спешит считать вопрос золотыми медалями решенным. По его мнению, Ростов может создать неожиданные проблемы и даже победить «Зенит».
9: Команда после ухода Валерия Карпина, она не только не стала хуже, она стала злее, конкретнее, концентрированнее, выдала несколько хороших матчей, добрала несколько важных очков у тех, кто в них очень сильно нуждался. Поэтому теоретически можно предположить, что у «Зенита» возникнут проблемы. Но кто мог себе представить, что «Зенит» проиграет в Оренбурге? Тем не менее, это случилось. Команда иногда бежит впереди паровоза. Есть такое свойство у «Зенита» расслабляться заранее. Да, я очень не люблю такие штамповые высказывания, что кто-то там расслабился, недонастроился, но, к сожалению, это случается, и это очень характерно для команды Сергея Симака нынешнего сезона. Даже в матче с Сочи, как мы видели, было крайне непросто. Другое дело, я очень сильно удивлюсь, если это случится, если «Зенит» просто позволит этому случиться. Но тогда просто получается, что команда никаким образом не заслуживает чемпионства в этом году. Конечно, шансы «Зенита» ближе, выше на победу, но бывает всякое, немножко подождем.
6: «Зенит» может выиграть свой 11-й чемпионат России по футболу и стать единоличным лидером по этому показателю. На данный момент у петербургского клуба и у московского «Спартака» по 10 побед в турнире. Что касается «Краснодара», то команда Мусаева сделала почти невозможную мечту о втором подряд золоте РПЛ. Чемпионство было очень близко, но поражение от «Динамо» в предпоследнем туре все осложнило. Теперь нужно, чтобы «Зенит» проиграл, но это крайне неочевидный сценарий. За бронзу ведут борьбу «Локомотив» и «Спартак». Железнодорожники опережают конкурента на 2 очка и сыграют в дерби с ЦСКА, а красно-белые в гостях с махачкалинским «Динамо», которое решает вопрос сохранения места в РПЛ. В лучшем случае команде Вадима Евсеева предстоят стыковые матчи. В худшем – прямой вылет. Это случится в случае поражения от «Спартака» и победы по РНН в Казани над Рубином. Место «Динамо» в стыках в таком случае займет нижегородский клуб. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
2: «Между делом» с Кирой Альтман.
10: Ирена Понарошку, предприниматель, медиамагнатка, как я ее называю, рассказывала мне между делом, как в ее предпринимательской жизни утвердился кактус «Опунция».
24: Я вот не могу сказать, что я когда-либо была фанатом кактусов или суккулентов. Нет, я как бы девочка-девочка, я люблю, чтобы красивые цветочки были, поэтому не то чтобы кактусы мне как-то были эстетически или идеологически близки, но мы с университетом Сириуса, с сочинским, выпускаем 3 продукта новых, которые будут иметь прямо научную базу. Такого нету, я думаю, ни у кого в России вообще. То есть это такое первое большое сотрудничество бренда российского с российской наукой.
10: А как ты принимала решение, вот что выпускать, какие продукты людям нужны?
24: Я люблю работать не одна, я люблю работать в команде. И у моих партнеров 10-летний опыт уже к этому времени был. А у меня был к этому времени 35-летний мой женский опыт, что я люблю на себя мазать. И я понимала, что мы начнем вообще с супер базового минимума. Это просто сыворотка, крем, тоник, умывалка и молочко для тела. Потом уже мы начали нанизывать другие продукты туда. У нас сейчас гораздо больше уже продуктов, но это был тот базовый минимум, с которым мы стартанули. И то, только спустя полтора года мы начали добавлять другие продукты, потому что у нас, в принципе, на каждый новый продукт уходит реально полтора года. Я не знаю, почему так долго, меня это сильно раздражает, но быстрее у нас не получается. Я люблю долго, когда дело касается любви. А когда дело касается производства и бизнеса, очень хотелось бы побыстрее.
10: Ирена Понарошку, предприниматель. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Новосибирск. 1 600 000 жителей. Отправной точкой становления города стала необходимость построить мост через Обь для продолжения Западно-Сибирской железной дороги на восток. Дата прибытия первых строителей в апреле 1893 года теперь считается официальным днем рождения Новосибирска. Как появлялись города на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Трамп после визита к Си заявил в интервью Fox News, что пока поставил на паузу вопрос о поставках оружия Тайваню на 12 миллиардов долларов. Дальше, как он сказал, все зависит от Китая. Пока политика США по Тайваню не изменилась, Китай, по словам Трампа, должен остыть. Но никто не будет поддерживать объявление независимости, так как это ведет к войне за 9 тысяч миль от США. Вот фрагмент интервью Трампа журналисту Fox News.
11: Китай не хочет видеть это место. Мы будем называть Тайвань местом, потому что никто не знает, как его определить. Но они не хотят, чтобы оно стало независимым. И я думаю, что они, вероятно, сделают что-то довольно жесткое, и тогда их встретят суровым ответом, и произойдут плохие вещи. Мы говорили, кстати, об этом весь вечер. Я думаю, что сейчас я знаю о Тайване больше, чем о любой другой стране.
13: Должен ли народ Тайваня чувствовать себя более или менее в безопасности после вашей встречи с Си Цзиньпином?
11: Ничего не изменилось. Я не хочу, чтобы кто-то стал независимым. И вы знаете, что мы должны преодолеть 9500 миль, чтобы участвовать в войне. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы Китай остыл.
13: Но вы ждете одобрения поставок оружия Тайваню на миллиарды долларов? Это продвигается вперед?
11: Ну, я еще не одобрил это. Посмотрим, что получится. Возможно, я это сделаю. Возможно, я этого не сделаю. Но мы не хотим войн. И если все останется как есть, я думаю, Китай не будет против. Но мы не хотим, чтобы кто-то сказал, давайте станем независимыми, потому что Соединенные Штаты нас поддерживают.
1: Тема Тайваня стала одной из самых острых. На встрече Трампа и Си все заметили, что китайский лидер буквально с первых минут после приема гостя высказался не по-восточному прямо. Трамп тогда воздержался от комментариев. Белый дом в официальном заявлении после переговоров вообще не упомянул Тайвань, хотя, как отметил Bloomberg, Пекин опубликовал заявление Си по Тайваню еще до завершения переговоров, что подчеркивает, насколько серьезным был его сигнал. Wall Street Journal пишет, что предупреждение Си Цзиньпина по Тайваню поставило акцент на разногласиях Пекина и Вашингтона и омрачило попытки Трампа представить встречу как лучший саммит в истории. Издание подчеркивает, что Пекин специально вынес тему Тайваня на первый план, хотя Вашингтон заранее давал понять, что не собирается менять свою политику по острову. Президент США высказался только после саммита. Вернувшись домой, мы обсудили это с политологом-международником, экспертом клуба «Валдай» Андреем Картуновым.
14: Можно сказать, что состояние тайваньской проблемы и действия сторон, по крайней мере, риторические заявления, они являются индикатором более общего состояния американо-китайских отношений. То есть, если, скажем, Соединенные Штаты хотят проявить жесткость, то обычно они предпринимают определенные шаги, скажем, в направлении каких-то высокопоставленных делегаций в Тайбэй, новые соглашения о поставках вооружений Тайваню, ну и так далее. И вот мы видим, что накануне визита Трампа в Пекин таких шагов не предпринимал. То есть Трамп не пошел на обострение, что свидетельствует о том, что, в общем, он хотел пытаться договориться по другим, может быть, более принципиальным для США вопросам. Но при этом, если смотреть на риторику, то, наверное, в Пекине могли быть разочарованы тем, что не прозвучало из уст американского президента какого-то более решительного осуждения идеи независимости Тайваня. определенная неопределенность американской позиции в отношении статуса острова сохранилась. И здесь, в общем, американская позиция не претерпела каких бы то ни было изменений. Поэтому, наверное, можно заключить, что в отношении Тайваня статус-кво на данный момент сохраняется.
8: А как можно расценить то, что после переговоров в Си Трамп не одобрил сделку о поставке Тайваня оружия?
14: Да, это как раз и говорит о том, что Трамп не хочет раздражать китайских партнеров. И более того, в общем, если говорить о общей динамике отношений вот в этом треугольнике Вашингтон-Пекин-Тайбэй, то можно сказать, что постепенно роль Тайваня для Соединенных Штатов начинает снижаться.
1: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдая». Вот реакция Тайваня на слова Трампа. Тут сразу две линии. В официальном заявлении администрации острова выражена благодарность Трампу за его неизменную поддержку безопасности в Тайваньском проливе на протяжении многих лет, включая продолжающиеся поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня гораздо острее отреагировал на заявление Трампа о том, что США не будут воевать за независимость острова, видимо, восприняв это как призыв отказаться от независимости. В МИДе заявили, цитирую, «Тайвань является суверенным и независимым демократическим государством и не подчиняется Китайской Народной Республике». Как расценивать эту реакцию и почему Трамп высказался по Тайваню только после переговоров, мы обсудили с политологом Георгием Бофтом.
15: Ну, Трамп не хотел отвечать резко Си Цзиньпину, потому что заявление Си Цзиньпина по Тайваню было достаточно резким. И Китай в идеале хочет, чтобы, конечно, США поддержали бы воссоединение Тайваня с Китаем или, как минимум, отказались от политики «не поддерживаем независимость» в сторону «не станем вмешиваться в случае военного конфликта». США достаточно сильное лобби существует в пользу поддержки Тайваня по-прежнему. Поставки оружия на примерно 14 миллиардов долларов были заморожены Трампом еще в декабре прошлого года. И он вроде бы сначала перед визитом говорил, что обсудит

0: Пекине с визитом. И Си Цзиньпин ее принимал. И, в общем, ставка Китая сохраняется на мягкое мирное поглощение острова, возвращение его, так сказать, в родную гавань. Он готов терпеть годами. На военную конфронтацию и на захват Тайвань силой Китай не пойдет в обозримом будущем.
1: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». С ним беседовал продюсер «Бизнес-ФМ» Андрей Гаврилов. Визит Трампа в Китае продлился 3 дня. Теперь в Пекине ждут Владимира Путина. Он посетит КНР с однодневным официальным визитом, о чем заявили в Кремле. В США они стали продлевать лицензию на покупку российской нефти, срок действия которой истек утром. До этого момента было разрешено проводить операции по продаже, транспортировке и выгрузке той нефти, которая была загружена на танкеры до 17 апреля. Лицензия не касалась операций, связанных с Ираном. Как писал Bloomberg, сенаторы-демократы призывали не продлевать разрешение, чтобы не давать России зарабатывать на ближневосточном конфликте, тогда как Индия, наоборот, просила США оставить лицензию из-за рекордных объемов импорта российской нефти. По словам экспертов, стоит подождать. В прошлый раз, после окончания лицензии, Штаты выдали новую буквально через несколько дней. В этот раз администрация также выжидает, прежде чем принять решение. США исходят из того, удастся ли открыть Ормузский пролив и восстановить поставки с Ближнего Востока. Если станет ясно, что соглашения нет, они снова продлят исключение для российской нефти, хотя смысла в этом уже мало, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
2: На самом деле, раньше под эти лицензии подпадали большие объемы. То есть сейчас фактически то, что мы уже отгрузили, та нефть идет, которая к потребителю, вот она и будет попадать под новые лицензии, если они будут опубликованы. А предыдущие лицензии, то они распространялись на ту нефть, которая уже ранее была загружена на танкеры и хранилась в море. Первая, даже вторая лицензия еще касалась таких объемов. Сейчас эти объемы уже фактически проданы все. И Индия, как только был перекрыт Ормузский пролив, моментально стала скупать ту нефть, которая хранилась у ее берегов на танкерах, российская нефть. Действительно, такой было довольно много. Bloomberg насчитывал ее порядка 160 миллионов баррелей. И она хранилась просто не потому, что против нее действовали какие-то санкции, а потому, что цены были низкие. То есть декабрь 2025 года средняя цена на российский Urals $39 за баррель. Январь 41, февраль 44. Просто поставщики отказывались отгружать нефть по таким ценам. И после перекрытия Ормузского пролива цены поднялись, и, в общем-то, эта нефть пошла потребителям. И вот на нее распространялись лицензии. А сейчас ее уже всю потребили, поэтому если ты будешь выпускать такую же лицензию, она будет касаться не тех объемов, а только на ту, что вот текущий отгруз происходит. То есть смысл этих лицензий, она во многом теряется уже. И первоначальную задумку на Соединенных Штатах была именно в том, чтобы показать миру, что якобы они таким образом, выдавая лицензию, предоставляют дополнительные объемы нефти для глобального потребления и ликвидируют дефицит. Поэтому цена должна снизиться. Хотя на самом деле эта история не сработала, и рынок воспринял это по-другому. Наоборот, произошел рост. А если сейчас все понимают, что никакой там нефти на танкерах уже нет, ее всю уже приняли потребители, то какой смысл тогда выпускать новые генлицензии? Но я думаю, что американцы все равно могут продлить генлицензию исключительно для того, чтобы сохранить некий статус-кво. Потому что как там будет интерпретировать рынок отказ от выпуска новой лицензии? Может быть, воспримут как некое ужесточение санкций, и что из России будет еще меньше выходить нефти, и так дефицит-то он еще будет и больше. И это может толкнуть цены на нефть вверх, чего американцам бы, наверное, не хотелось.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Предыдущая временная лицензия действовала до 11 апреля и касалась нефти, погруженной на суда до 12 марта. Трамп предупреждал, что действие ограничения будет возобновлено по окончании кризиса на нефтяном рынке. В Кремле на этом фоне заявляли, что спрос на российскую нефть остается высоким. В мае средняя цена российского Юралса обновила рекорд 2023 года и превысила $94 за баррель, писал Bloomberg.
3: Дело вкуса с Катей Калиной.
4: Весна – сезон обновлений, и рестораны их меню тоже. По ним можно изучать тенденции и моду на блюда, продукты, цены на них. А можно просто наслаждаться наконец-то теплой погодой, хорошей компанией и возможностью баловать себя едой вне дома. Летнее меню а-ля карт обновил Twins Garden, увеличив его почти вдвое, в основном за счет блюд авторских сетов бренд-шефа ресторана Виталия Савельева, который больше всего нравится гостям. Это, к примеру, говяжье ребро 12-часового копчения, хрустящий поросенок, байкальский сик с икрой ряпушки молодым картофелем, дальневосточный трубач, сахалинский гребешок с печеным чесноком и запеченные томаты с картофельным гратеном и соусом XO. Если вы не прочь получить новый опыт в плане еды и не гнушаетесь стритфудом, Mr. Help and Friends Bar выкатил 3 интересных сэндвича.

0: Советую пробовать их со своими детьми-подростками. Сэндвич с тунцом готовят с тархуновым йогуртом, томатами в оливковом масле и грейпфрутом. Сэндвич с рваной свининой собирают со сметано-цитрусовым соусом манго и кинзой фри. А третий с куриной грудкой, моцареллой и миксом салата с шалфеем приправляют кимчи и медом. Бар специализируется на необычных коктейлях, поэтому вам тоже будет чем себя развлечь. Ну и в брассерии «Кузнецкий мост» появилась не только летняя веранда, но и завтраки. В выходные они с 9 до 2. Из любопытного – профитроли с куриным паштетом и фуагра, французский омлет с трюфельным кремом и яичница посредиземноморской для тех, кто устал от московской шакшуки. С вами была Катя Калина.
1: «Дело вкуса» на «Бизнес FM».
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах. К концу 18 века в Англии возник дефицит валюты, что было на руку фальшивомонетчикам. Справиться с ним помогли Джеймс Уатт, изобретатель парового двигателя, и предприниматель Мэтью Болтон. В 1788 году в Бирмингеме они основали монетный двор, где впервые был использован паровой пресс, который позволял чеканить ребристые монеты. Их было так трудно подделать, что придуманные Уаттом и Болтоном разработки использовались вплоть до 1971 года, а в 2011 году Банк Англии выпустил новую банкноту самого высокого достоинства – 50 фунтов стерлингов с портретами Уатта и Болтона на обороте.
2: Культ наличности на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
1: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США и Китай по итогам переговоров лидеров двух стран договорились создать торговый и инвестиционный советы, сообщило Министерство коммерции КНР. В рамках торгового совета будут обсуждаться вопросы, связанные со снижением пошлин на определенные товары. Стороны, в принципе, согласились на взаимное снижение тарифов на продукцию, представляющую взаимный интерес для обеих сторон, говорится в заявлении. Пекин также рассмотрит обеспокоенность Вашингтона по вопросам импорта сельскохозяйственной продукции. По меньшей мере 80 человек скончались в результате новой вспышки лихорадки Эбола в Конго, передает Associated Press. Очаги зафиксированы в восточной провинции Итури. В пятницу Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил о почти 250 случаях Эболы. Особую тревогу у специалистов вызывает то, что выявленный штамм отличается от заирского, который был причиной 15 предыдущих вспышек в Конго. Существующие вакцины и методы лечения разработаны именно против заирского штамма, что осложняет борьбу с нынешней вспышкой. Аналитики крупнейшего американского банка JP Morgan Chase назвали наиболее вероятным итогом российско-украинского конфликта финский сценарий, при котором Украина уступит часть своей территории, но сохранит суверенитет и со временем сможет углубить сближение с Западом. Вероятность такого сценария оценивается в докладе Центра геополитики JP Morgan в 50%. Вторым наиболее вероятным сценарием с оценкой в 30% назван грузинский, при котором Киев может со временем вернуться в российскую орбиту. Мертвый кит, найденный у берегов Дании в Северном море, оказался 15-тонным горбатым китом по кличке Тимми, который неоднократно застревал у берегов Германии в Балтийском море. Окончательную уверенность в этом дал обнаруженный на теле кита трекер, пишет газета Bild со ссылкой на датское ведомство по охране окружающей среды. Тимми выпустили на глубину 2 мая после сложной спасательной операции. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле».
2: Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорейкина. Здравствуйте. Европейские страны включились в переговоры об открытии судоходства в Ормузском проливе, сообщает иранское телевидение со ссылкой на командование Корпуса стражей Исламской революции. Кто именно участвует в консультациях со стороны ЕС, неизвестно. Получится ли у европейцев сделать то, что не удалось пока американцам. Верховный суд выступил с революционной инициативой. Он предлагает снизить сроки за хранение и покупку наркотиков. Речь идет о случаях, когда они приобретаются, пусть даже в крупных размерах, не на продажу, а для личного пользования. Каковы шансы у этого законопроекта получить одобрение Думы и Совета Федерации? Москву захлестнула волна слухов о новых светофорах с камерами, которые штрафуют граждан за переход на красный свет в Дипртрансе. Это опровергают и утверждают, что видеосъемка нужна для анализа ситуации на дорогах. Это пока, говорят эксперты. В будущем камеры станут отслеживать нарушителей, но пешеходы в этом списке явно не первые. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». В Тегеране заявили о начале переговоров европейских стран с корпусом стражи Исламской революции. Предметом переговоров стал вопрос прохода судов через Ормузский пролив, передает гостелерадиокомпания Ирана. Кто именно участвует в переговорах и где они проходят, не уточняется. В ЕС это пока никак не комментируют. Ранее министр энергетики США Крис Райт заявлял, что судоходство в Ормузе возобновится не позднее лета. По его словам, если Тегеран продолжит держать мировую экономику в заложниках, американские военные силы разблокируют Ормузский пролив. После начала военной операции Израиля и США против Ирана и перекрытия пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, мировые цены на сырье взлетели. Особенно пострадали от этого страны ЕС, поэтому интерес европейцев понятен. Но вряд ли их переговоры с Ираном приведут к какому-то результату. Так считает политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
4: Европейцы продолжают пребывать в растерянности. Они понимают, что не сложилось у них выстроить четкую тактику и стратегию по отношению к Ирану. Они всегда оказывались и оказываются на вторых ролях после Соединенных Штатов Америки. Но и доверять теперь Соединенным Штатам европейцы не могут, потому что то, куда завел ситуацию Трамп, европейцам тоже очень не нравится. И это очередная попытка, но могу предположить, она будет не очень успешной, европейцев выстроить свою линию по отношению к иранской проблеме. Контакты между европейцами и иранцами периодически шли всегда, и иранцы вполне выезжали, когда необходимо, и в европейские столицы. Насколько мне известно, встречи проходили и в арабских странах, тем более Катар, султанат Оман плотно посредничали всегда по иранской проблеме. Здесь дело не в месте встреч. Возможно, даже какая-то европейская делегация посетит и Тегеран. Здесь дело в тенденции. Европейцы хотят выстроить свою линию по отношению к ближневосточным проблемам, но всякий раз оказываются позади паровоза. И даже их военно-морская операция в Баб-аль-Мандебском проливе, когда хуситы бедокурили, не привела толком к результатам. Выяснилось, что у европейцев не хватает ни политической воли, ни военных возможностей для того, чтобы осуществлять плотный мониторинг, например, того же Баб-аль-Мандебского пролива. В Ормузском проливе тоже пока у европейцев нет никаких четко выстроенных механизмов. Возможно, они хотят их создать, но, опять-таки, не им сейчас это решать. Решать все будут Соединенные Штаты Америки и Израиль, ну и сам Иран.
3: Елена Супонина, политолог-международник. О перспективах вероятных переговоров европейцев с Ираном и о том, почему в ЕС смогли на это пойти, говорит политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
5: Причина – это поведение Трампа, который ни во что ставит Европу, который не учитывает с точки зрения европейских лидеров европейский интерес, который действует самостоятельно и который фактически разрывает связи и союз с Европой. Европейцы это понимают. И тем самым они стремятся утвердить свою собственную самостоятельную линию поведения, в том числе и в отношении с Ираном. Интерес Европы здесь понятен. Именно Европа – пострадавшая страна от перекрытия Ормузского пролива, поскольку один из основных покупателей нефти, сжиженного природного газа, удобрений, которые идут через Армузский пролив, это европейские страны. И в данном случае европейцы пытаются договориться с Ираном о пропуске европейских судов. Собственно, это и есть предмет переговоров. Насколько успешными они будут, скорее всего, нет, поскольку все-таки европейцы серьезным образом зависят от американцев. И пока не завершатся американо-иранские переговоры, переговоры европейцев с Ираном, в общем-то, будут фоновым явлением. И только в тот момент, когда американцы разрешат свои конфликтные отношения с Ираном, европейцы смогут действительно каким-то образом вести свой диалог с Ираном.
3: Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки. В Белом доме нет единодушия по поводу дальнейших действий в отношении Ирана, сообщает CNN. По словам источников телеканала, некоторые в Пентагоне выступают за ограниченные удары, которые вынудят Иран пойти на компромисс. Другие настаивают на продолжении дипломатии. Один из собеседников CNN рассказал, что Дональд Трамп в последнее время тоже склонялся к дипломатическим средствам, но его раздражает продолжение блокады Армузского пролива и разногласия в иранском руководстве. Другим темам. В Дептрансе Москвы опровергли информацию о камерах, которые штрафуют пешеходов за переход на красный свет. Там объяснили, это вовсе не штрафные устройства, а светофоры со встроенной видеоаналитикой. Они нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Ранее в телеграм-каналах появилось фото, закрытый чехлом светофор с символикой CODD. При этом наверху виден большой объектив камеры. Что это за новый способ видеонаблюдения, мы спросили у эксперта. По его словам, сейчас в Москве существует фантомная зона, тротуары, где камеры не установлены, и зафиксировать нарушения, кроме как визуально, абсолютно невозможно. А сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 2027 года. Сейчас операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам, а также и тестируют нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей, говорит руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
6: В июне будет Госсовет по транспорту, где президент ясно обозначит приоритеты по поводу того, что со средствами индивидуальной мобильности нужно заниматься, нужно оградить людей от стрессов, потому что количество так называемых несмертельных ДТП, увечий уже зашкаливает. Поэтому сейчас в режиме таком невизуальном, выходящем за информационное поле, не пугая общественность, тестируются вот так называемые камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если учитывать количество нарушений за 25 год, то суммы, которые могли бы собрать, и я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации и жесткого нарушения, будут сравни автомобильным в сезон. Это будут миллиарды рублей. А это в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов. Но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности.
7: Эти камеры нового поколения, в чем ее отличие от предыдущих камер?
6: В идеале она будет фиксировать пешеходов, которые будут нарушать. Это отдельные программы, отдельные способы фиксирования. В основном рассчитаны на биометрические параметры и на считывание номеров. То есть будут считывать конкретно лица людей и так далее. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров. То есть как автомобильные права, в том числе и биометрию.
7: А люди просто сдавать будут биометрию? Не все же хотят.
6: Люди, у которых есть биометрический паспорт заграничный, они автоматически в базе нарушителя. Если он зарегистрирован, будут штрафовать. Если не зарегистрирован и злостный, будут искать по косвенным признакам. То есть есть система базы данных, которая может распознавать конкретного человека, даже без биометрических параметров. С 27 года у нас СИМов на тротуаре не будет. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 км максимум. То есть и на частные то же самое. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет вплоть до уголовной ответственности. То есть это китайская система, когда ты выходишь на дорогу и ты попадаешь, так называемую, в открытую социальную сеть. То есть в Китае все, почесал затылок, все видят. Там нет слепых зон. Там дома все видят, что хочешь делать. А когда выходишь на улицу, надо соблюдать правила определенные. Это оборотная сторона медали, это безопасность. В идеале, когда человек перейдет светофор или проедет по светофору, ему на СМС придет предупреждение. Сразу же. Вот как в Китае. Уважаемый товарищ, тогда-то вы нарушили то-то, то-то, то-то. Будьте внимательны. При повторе черном, там штраф. То есть будет полный контроль через мобильный телефон и так далее. К чему все идет? Я думаю, что в 2027 году все это уже будет.
3: Константин Крохмаль, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Москвичка Лариса недавно вернулась из Китая. Она была очень удивлена, когда в местном аэропорту, заглянув в монитор сотрудника на паспортном контроле, увидела множество своих фотографий.
8: Мы путешествовали в нескольких городах, и когда уже из предпоследнего Шанхая вылетали в Чэнду, на пропускном пункте, когда там паспортный досмотр был, мимо проходя, уже заглянула в монитор сотрудника, увидела кучу своих фотографий. Причем как тут даже из неожиданных каких-то мест, где вот даже непонятно, где там могли быть камеры, но были очень удивлены, конечно, потрясены таким опытом. Мы не по туристическим ходили местам, а так, куда нас приведет дорога. Какой-то, например, старый переулок, где там вообще, мне кажется, коммуникации особо даже нет, и даже оттуда. То есть каких-то парков таких вот тоже полузаброшенных. Но вот это было в аэропорту, и вот как раз где паспортный контроль. Ты проходишь сканирование лица, видимо, и у них сразу выдает вот все фотографии, где ты был. Там прям очень много на мониторе.
3: Лариса, слушательница Бизнес-ФМ. В китайском Шэньчжэне впервые в мире камера, которая ловит нарушителей, перебегающих дорогу на красный свет, заработала еще в 2018 году. Сначала фотографии безответственных пешеходов выводили на экран рядом с переходом. Потом запустили сайт с их данными. Штрафные квитанции публикуют на страницах нарушителей в соцсетях. Кроме того, штраф влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Верховный суд хочет снизить сроки за хранение и покупку наркотиков. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Речь идет о сроках за крупный и особо крупный размер без цели сбыта. В действующей редакции закона за незаконный оборот наркотиков в крупном размере и без цели сбыта предусмотрен срок от 3 до 10 лет, а за особо крупный от 10 до 15. Предлагается сократить максимальный срок наказания до 5 и до 10 лет соответственно, без указания нижних пределов санкций. Будет ли законопроект принят без особых разногласий и не даст ли он послабления в сфере наркоторговли, говорит адвокат Дмитрий Герасимов.
9: Верховный суд имеет право законодательной инициативы. Должно быть профильного комитета одобрительно, подпись, согласование с МВД, с правительством, отзывы должны были представить. Но я лично оцениваю это очень и очень положительно, поскольку у нас в колониях очень много людей сидят именно за хранение наркотиков. А вот, например, больше 1 грамма амфетамина, это уже считается крупный размер. Людей надо не сажать на большие сроки, а штрафом наказывать хотя бы. Это же не сбытчики, это жертвы наркомафии, сами потребители. Я положительно, безусловно, оцениваю законопроект.
7: Это крупный, особо крупный размер. О каких партиях идет речь?
9: У нас для каждого наркотика крупный, особо крупный размер установлен по-своему. Например, амфетамин уже больше 1 грамма считается крупным, больше 200 особо крупный. Марихуана или гашиш больше 25 грамм считается уже крупным. Крупный размер, он очень-очень маленький сейчас. То есть это буквально потребителю на 2-3 дозы, скажем так. За 2-3 дозы можно уехать до 10 лет. И чем руководствуется Верховный суд? Наверное, в принципе, гуманизация. Потому что у нас очень за хранение большие сроки преступлений тяжкое, особо тяжкое считается. И большие правовые последствия потом людям, судимым за эти преступления.
7: В случае принятия этого законопроекта не создаст ли он благоприятное поле для торговли наркотиками?
9: Я считаю, что нет, поскольку именно за сбыт наркотиков санкции не меняются. И санкции у нас за сбыт наркотиков очень большие. Это только для потребителей.
7: Суды, как правило, любят давать высшую планку.
9: Нет, во всяком случае, в Санкт-Петербурге, где я практикую, всегда дают первый раз несудимому человеку, даже условно и по минимуму. А в других регионах, может быть, немножко пожестче.
3: Дмитрий Герасимов, адвокат. Проект закона также предлагает на осужденных больных наркоманией, которым назначены не связанные с лишением свободы наказания, возложить обязанность пройти лечение от наркозависимости и медицинскую реабилитацию.
2: В эфире «Радио не на словах, а на деле». «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
10: В мире много красивых и современных стадионов, про которые просто не вспомнишь, если не знаковое событие, которое на них проходит. Именно такой случай с Пушкаш-арена, находящимся в районе Зугла в Будапеште. 30 мая в венгерской столице за главный клубный трофей Старого Света, Кубок Лиги Чемпионов УЕФА, сразятся Пари Сен-Жермен и лондонский Арсенал. Чем не повод рассказать об этом сооружении? Как в том старом анекдоте? Во-первых, он красивый. Строительство главного футбольного стадиона Венгрии закончилось в 2019-м. Но в отличие от других современных арен, он возведен в абсолютно классическом стиле. Никаких новомодных элементов в экстерьере Пушкаш-арена нет. Он выдержан в серой цветовой гамме, и главной деталью является входная группа старого стадиона, на месте которого он был построен. И предыдущие, и новые арены названы в честь великого венгерского и испанского футболиста Ференца Пушкаша. Член золотой венгерской сборной на Олимпийских играх в Хельсинки 1952 года, Пушкаш, по многочисленным признаниям, входит в десятку лучших футболистов 20 века. Его именем назван трофей Всемирной федерации футбола за самый красивый гол в сезоне. В 2014 году главным идеологом строительства нового стадиона был премьер Венгрии Виктор Орбан. На тот момент стоимость сооружения оценивалась в 100 миллиардов форинтов. По завершению бюджет практически удвоился до 190 миллиардов. Это примерно 600 миллионов евро и почти в два раза дороже, чем Мюнхенская Альянс-арена или лондонский Эмирейтс. Пушкаш-арена прекрасно оборудован для футбола и концертов. Тут выступали Metallica, Imagine Dragons, Rammstein и Depeche Mode. Думаю, что игра в финале Лиги Чемпионов не уступит по красоте той арене, на которой состоится матч.
2: Спорт и деньги на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. На Москву надвигается аномальная жара. На предстоящей неделе столбики термометров покажут 30 градусов днем и не ниже 15 ночью. Как будут спасаться от тропического солнца москвичи? Светлана Чередникова продолжит.
11: В воскресенье в Москве может прогреметь гроза, а дальше будут тропики. С понедельника по пятницу значение среднесуточной температуры в столичном регионе превысит норму на 7-9 градусов. В столице днем будет плюс 30 и больше, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
12: С понедельника и вторника температура воздуха днем в Москве из-за преобладания южной составляющей ветра будет достигать 28-30 градусов тепла. В понедельник 28-30, во вторник 29-30, в среду 29-31 и так далее всю неделю вплоть до окончания недели. То есть суббота и воскресенье тоже ожидаются очень жаркими. Правда, там температура, скорее всего, чуть-чуть на 1-2 градуса понизится, и ожидаются небольшие локальные дожди. Много солнца. Можем сказать даже, что купальный сезон можно открывать. Температура воздуха днем может достигать 29 градусов в понедельник, а ночью не опускаться ниже плюс 15 градусов.
13: Да, мы как раз бассейн тут обзванивали, они никакие не работают.
12: Много потеряли.
11: Мы действительно обзвонили водные локации, включая даже частные пляжи, которые предлагают отдых у воды под открытым небом. Большинство откроются с конца мая, начала июня. Исключение – The Bassein в Сокольниках. Он начнет работать на следующей неделе, с 20 мая, но пока нет подробностей по ценам и графику. Также есть возможность окунуться в открытых бассейнах акватории ЗИЛ. Сеанс 45 минут, цена около 700 рублей. Билеты продают в кассе за 15 минут до сеанса. Из минусов – к оплате должны прилагаться купальные шапочка и справка на глисты. Бассейны по всей столице, открывающиеся в рамках фестиваля «Лето в Москве», должны заработать не ранее 1 июня с официальным стартом купального сезона. Так что единственный выход – отправиться на естественный водоем. Вариант разместиться в тени по берегам столичных прудов или на набережной Москвы-реки. Есть еще возможность окунуться в фонтан, например, в Новый на площади в Лужниках. Он открылся 6 мая на месте, где обычной зимой залит каток. Он не глубокий, а вот популярный открытый бассейн в Лужниках закрыт до июня. В городе немало и так называемых сухих фонтанов, когда из пешеходной площадки время от времени бьют струи воды. Отлично освежает в жару. Самый большой в парке Музеон на Крымской набережной. В жару у горожан становятся популярны летние веранды и террасы в заведениях общепита. Они приносят дополнительно около четверти выручки, отмечает управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торро Гриль» Кирилл Мартыненко.
14: К сожалению, не всегда получается сделать веранды, чтобы они были сновидными. Это все зависит от собственника, у которого ресторан арендует помещение. Где-то это сделать невозможно. В среднем летние террасы приносят там плюс 20-25% к выручке стандартной, если погода хорошая. Все к этому готовятся, все там обновляют мебель. У кого есть возможность ставить какие-то зонты, ставить навесы, тоже обновляют их. Чистят, моют, сажают цветы. Мы на самом деле не всегда в наших ресторанах бронируем веранду, потому что хорошая погода, она и так наполняется. Поэтому мы редко делаем резервы именно на веранде. Она в порядке живой очереди. Если бронировать планировать все на веранде, то может немножко как бы опросить зал.
11: Некоторые заведения в жару на верандах специально устанавливают фонтаны и опрыскиватели, чтобы привлечь посетителей, рассказал совладелец сети баров Speak Group Николай Прохоров.
15: У нас веранды не бронируются, все по факту. У нас больше такая вечерняя история, поэтому в плане жары у нас не так это сильно коснется. Но вот в плане других веранд, я думаю, что, конечно, зонты и какие-то водяные устройства будут гостей спасать. Фонтанчики, обрызгиватели и так далее.
13: Примерно когда открыли вы веранды?
15: За прошлые выходные мы еще что-то доделали. В эти выходные, вот вчера буквально, уже ребята там сидели, отдыхали.
11: А еще в жару у нас традиционно растет выручка у продавцов мороженого, холодных напитков, вентиляторов и кондиционеров. Светлана Чередникова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Популярная игра «Клуб романтики» от молдавских разработчиков снова станет доступна в России спустя 2 года. Создатели согласились адаптировать ее под российские законы. Версия для Android уже доступна, а для айфонов появится в ближайшие дни. В 2024 году РКН запретил ресурсы из-за содержащейся в нем информации об ЛГБТ. В России это теперь экстремистская и запрещенная организация. Приложение было особо популярно у русскоязычной аудитории, только в сообществе его ВКонтакте, сейчас под 1,5 миллиона подписчиков. Оно было и в топе App Store и Google Play. Теперь создатели заявляют, что разработали спецверсию для россиян, которая будет заметно отличаться от международной. Подробнее Екатерина Штрыкова.
16: Как мы шутили в университете, клуб романтики – это игра для тех, у кого нет личной жизни, но кто хотя бы может в нее поиграть. Пользователю предлагают выбрать одну из более чем 40 историй от комедии до детектива. По сути, это романтические романы, в которых есть возможность влиять на развитие событий и концовку. А самое главное – выбрать для главного героя, а это всегда женщина, любовный интерес. В 2024 году, как раз после выхода одного из обновлений, РКН запретил игру. Тогда разработчики ее Story Interactive не стали удалять запрещенный контент, ссылаясь на ценности компании. Вместо этого они ограничили доступ к приложению в российских App Store и Play Market. Но россияне находили способы обхода. Несколько дней назад компания сообщила, что после принятия одного из самых непростых решений 2 года назад подготовила отдельную версию приложения, адаптированную под российские законы. Ключевое изменение – все любовные ветки с женскими персонажами будут удалены для россиян. Такой ход комментирует гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель программы «Менеджмент игровых проектов» Высшей школы бизнеса НИУФШЕ Константин Сахнов.
17: Клуб романтики, наверное, одна из наиболее известных игр, в том числе на российском рынке, для инди-студий, маленьких команд, которые насчитывают 3, 5, 10 человек. Рынки достаточно важны, в том числе локальные рынки, такие как Россия. На Россию в целом приходится примерно 1.5% мирового рынка видеоигр. Для инди-разработчиков это может быть очень большая цифра, потому что для тех, кто хочет заработать условно $1 миллион, российский рынок выглядит очень привлекательным. Плюс надо отметить, что на российском рынке традиционно сильные компьютерные игры. На мой взгляд, решение разработчиков адаптировать версию для того, чтобы соответствовать российскому законодательству, оно, во-первых, абсолютно правильное. То есть с коммерческой точки зрения, с точки зрения соблюдения закона. Во-вторых, все-таки это вопрос, в том числе, репутационный, потому что достаточно большая аудитория игры именно русскоязычная. Большая часть этих игроков, они из России. Для того, чтобы у этих игроков не было проблем с доступом, была разработана отдельная версия специально для локального рынка.
16: Команда игры всегда была лояльна к российской аудитории и соблюдала закон. Например, завела официальную страницу во ВКонтакте и зарегистрировала свои соцсети в РКН. А случай адаптации игр под разный рынок из-за цензуры не новы, отмечает директор фестиваля игровой эволюции «Гамедни» Михаил Лисецкий.
18: Каждый разработчик стремится к максимизации своей аудитории всегда, везде, без исключений. Практика цензурирования игрового контента под требования региональных регуляторов, к сожалению или к счастью, совсем не нова. Самые известные региональные табу – это запрет красной крови в немецких локализациях или изображение костей и черепов в китайских. Поэтому, если решение о том, чтобы подчиниться требованиям регулятора, принято, то какими бы комментариями оно не было обставлено, надо понимать, что это решение бизнесовое, а не идеологическое. Искать какие-то подтексты, скрытые смыслы, послания здесь не нужно.
16: Поклонники встретили новость поначалу с восторгом. Под постом в Телеграме более 1000 комментариев. Но затем стали задаваться вопросами. В частности, сохранится ли прогресс из прошлой версии игры. Проблема в том, что в игре отдельные выборы совершаются за алмазы, игровую валюту. Их можно накопить бесплатно, но это долго. Некоторые алмазы покупают за реальные деньги. В компании заверили, что перенос возможен, но с нюансами. К тому же для россиян будет отдельный внутриигровой рейтинг вне международного клуба. И тут уже не до романтики. Екатерина Штрыкова, Гуаруто. Ивановская, Бизнес ФМ.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
0: Продолжение начатого в прошлый раз разговора о том, как с помощью дачной амнистии бесплатно приватизировать садовый или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ – еще одна методичка Росреестра. Она призвана помочь в упрощенном порядке, без обращения в суд, бесплатно зарегистрировать права на жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 года, то есть до вступления в силу градостроительного кодекса, а также на участок, где этот дом расположен. Механизм, действующий до 1 марта 1931 года, позволяет подтвердить право собственности даже в случае, если у человека нет на руках всех правоустанавливающих документов. Кроме того, он дает возможность наследникам оформить права на недвижимость, в том числе, если право наследодателя на дом не было зарегистрировано в установленном порядке. Важно только учитывать несколько моментов. Дом, который предполагается оформить по дачной амнистии, не должен быть признан самовольной постройкой по решению суда или органа местного самоуправления. Дом и земельный участок должны располагаться в границах населенного пункта. И нужны документы, подтверждающие факт проживания в доме до 14 мая 1998 года. Например, о подключении объекта к инженерным сетям, оплате коммунальных услуг, о наследстве и так далее. В случае их отсутствия местные органы власти наделены полномочиями по определению других достаточных документов. После завершения всех необходимых процедур уполномоченный орган сам подает в Росреестр заявление о постановке жилого дома на кадастровый учет, а также о регистрации права собственности на него и на земельный участок. В результате заявитель получает выписки из ЕГРН, которые подтверждают его права на данные объекты, и на этом дело можно считать оконченным. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. После службы в бизнесе.
19: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
2: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
20: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
2: Специальный репортаж. В воскресенье после 16 и после 8 вечера. На Бизнес ФМ.
21: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Автомобиль на полной скорости въехал в толпу людей в городе Модена на севере Италии. Порядка 10 человек пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии, пишут итальянские СМИ. За рулем находился 31-летний выходец из Туниса. Он попытался сбежать с места происшествия и предположительно ударил ножом человека, который пытался его задержать. Сейчас нападавший задержан. 6 человек пострадали в результате взрыва на АЗС в Пятигорске. Взрывной волной повреждены несколько магазинов и производственных зданий. В многоквартирном доме выбиты окна, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. По его словам, сами квартиры, жители и их имущество не пострадали. Взрыв прогремел в субботу на газовой заправке «Росгаз». Затем начался пожар, площадь которого составляла 1000 квадратных метров. По предварительным данным, причина происшествия – нарушение техники безопасности при разгрузке газовоза. Возбуждено уголовное дело. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил на пост премьер-министра депутата от оппозиционной партии «Объединенный список» Андриса Кульбергса. Теперь ему предстоит сформировать правительство, которое должно получить одобрение Сейма, сообщает Делфи. Президент объяснил свой выбор тем, что кандидат от оппозиции способен придать динамику работе правительства. Кресло освободилось после того, как 14 мая премьер Латвии Эвика Силиня подала в отставку на фоне скандала с украинским дроном. Дональд Трамп может извлечь личную выгоду из потепления торговых отношений с Китаем. Перед поездкой в Пекин он инвестировал в Apple и Nvidia от 1 до 5 миллионов долларов, сообщает новая Цюрихская газета со ссылкой на отчет Управления по правительственной этике США. Швейцарское издание подчеркивает, что американское законодательство прямо не запрещает президенту инсайдерскую торговлю, однако с этической точки зрения инвестиции вызывают вопросы. Новости на бизнес ФМ. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Последствия будут невообразимыми. Так, в правительстве Южной Кореи оценили эффект о готовящейся забастовке сотрудников техногиганта Samsung Electronics. Они требуют радикального увеличения премии в связи с бумом продаж полупроводников. Но руководство Samsung навстречу не идет. Как забастовка может отразиться на индустрии производства чипов? В США они поддерживают независимость Тайваня и ставят на паузу многомиллиардные военные поставки острову. После визита в Китай Дональд Трамп высказался на самую чувствительную для Пекина тему. Заявление американского лидера ожидаемо не понравилось властям Тайваня, но, как говорят эксперты, и для КНР слова Трампа явно недостаточные, на что рассчитывает Пекин. Война бизнес-план покажет. Ведущие немецкие автоконцерны Mercedes-Benz и Volkswagen готовятся увеличить присутствие на рынке оборонного производства. Почему военная составляющая признана перспективной и какое место она займет в бизнесе автогигантов? Корейский техногигант Samsung Electronics готовится к 18-дневной всеобщей забастовке. Она намечена на 21 мая. Профсоюз и руководство Samsung не смогли договориться о бонусах и премиях для работников на фоне высоких прибылей из-за бума в индустрии полупроводников. Компания по-прежнему намерена направлять на выплаты 10% операционной прибыли. Профсоюзы требуют увеличить премиальный фонд в 1,5 раза. Как всеобщая забастовка в Samsung повлияет на глобальный рынок чипов? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
4: Давно люди просят, чтобы им зарплату выплачивали соответствующую. Им компания Samsung говорит, что мы вам платить не будем в том объеме, в котором вы планируете. И должны были договориться, но, к сожалению, к консенсусу они не пришли, поэтому уже переросло в большую конфронтацию. При этом очень важно отметить, что в Корее очень жесткие условия труда. Это, на мой взгляд, одни из самых жестких условий труда. Всех людей, кто я знаю, кто там поработал, они, мягко говоря, приезжают потом в Россию и просто полгода приходят в себя. Ребята работают там по 16 часов в день и с одним выходным в месяц. Это типичный график работы для корейца. Ну, может быть, сейчас чуть-чуть меняется. По крайней мере, лет 5 назад это так было. Они очень много работают и перерабатывают. Поэтому условный протест из-за того, что сложные условия труда повысить и зарплаты повысить, они не особо хотят повышать. Но при этом заметим, что второй игрок по производству памяти, SK Hynix Anytation, также находится в Корее. И для них это большой плюс. Они больше продадут памяти. Поэтому примерно будет в балансе все. И я предполагаю, что когда начнется там забастовка, там что-нибудь пообещают уважаемым протестующим, они побастуют пару дней и дальше продолжат производство.
7: А если забастовка продолжительной окажется, сроки ее могут как-то сказаться все-таки на глобальном рынке чипов памяти?
4: Да, конечно. Вот, допустим, когда ребята провели тут забастовку ночью, в пятницу, в один день, то сразу же именно контрактное производство чипов, это не памяти, а контрактное производство процессоров и других микросхем, которые Samsung осуществляет для других компаний, например, для компании Tesla, то вот за одну такую забастовку выпуск упал на 58%. Поэтому если это продлится достаточно долгое время, допустим, неделю, две, три, вот это вот уже сильно повлияет, потому что в большинстве своем запасы формируются на месяц вперед, поэтому условно две недели воевать можно, дальше уже будет довольно проблематично для компании.
1: Максим Горшенин, эксперт. Предстоящая забастовка работников Samsung может привести к невообразимым последствиям для экономики, считают в правительстве Южной Кореи. Не исключено, что власти воспользуются своим правом на приостановку забастовки на 30 дней в условиях форс-мажора. Многие в бизнесе рискуют, остальные закрываются. Мы продолжаем опрашивать предпринимателей из малого и среднего бизнеса о том, как обстоят дела у них. Forbes писал, что только в первом квартале закрылось 200 тысяч компаний, что на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. У всех свои проблемы, но есть и общие, такие как слишком дорогие деньги и необходимость сокращать в том числе персонал.
2: «Бизнес говорит».
5: Основатель и владелец Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной – Ирина Старостина.
6: Для меня, как для представителя бьюти-индустрии, в ней я работаю 19-й год. Сейчас один из критических моментов – это, конечно, изменение налоговой ставки. Для нас при низкой маржинальности, в принципе, в бьюти, у нас очень большая расходная часть в нашей индустрии. Для нас изменение данных условий, то, что мы слетаем с патента, минимальные у нас остались значения суммы это до 10 миллионов в год. То, что сейчас я вижу по факту, и есть статистика, что по сравнению с тем годом уже закрылось больше на 20% бьюти-салонов в Москве. И тенденция это будет наблюдаться, потому что лето – это не сезон для нашей индустрии, тем более мы наблюдаем сильный спад среди потребителей. Наши клиенты стали ходить реже, либо отказываться от услуг, либо делать их сильно дешевле. То есть, например, маникюр без покрытия или уже не такие окрашивания сложные, а просто окрашивание корней. То есть, как бы снижается не только спрос, но и чек у клиента. Конечно, мы ожидаем то, что будет еще хуже. Как бы не хотелось быть оптимистом, но тем не менее реалии совершенно другие. Оптимизировать все, что можно было, первый квартал нам это показал, мы сделали. Но есть факторы, которые неизбежны. Большая расходная часть. Чтобы предоставлять качественные услуги для пациента, мы не можем ее урезать уже.
5: Основатель бренда «Биома» товаров для комфортной беременности и материнства Владислав Хайрулин.
22: Сейчас вокруг много информативного шума о том, что всех все плохо, все закрываются. У нас ситуация была такая раньше на пару лет. В моей компании кризис случился 1.5 года назад, и мы сейчас из него вышли, как раз-таки находимся в стадии активного роста, развития и наращивания объемов. Поэтому не могу сказать, что у нас такая же картина, как у большинства. Просто мы чуть раньше перестроились и прожили свой кризис. У нас все хорошо. Потому что мы строим свой бренд, то есть продаем на маркетплейсах не просто какие-то все товары подряд, а ушли в узкий сегмент, убрали все лишние продукты, товары. И у нас снизилась зависимость от демпинга, от условий маркетплейсов, благодаря фокусной работе над брендом.
5: Сооснователь бренда одежды «Лен и семья» Владислав Сидорчук.
23: У нас по-своему уникальный кейс в этом отношении. Мы сезонники. У нас исключительно летний ассортимент льняной одежды. И работаем мы на море. Поэтому мы всегда ждем наступления тепла. От этого зависит, начнется ли сезон чуточку раньше. Ну и как следствие продажи. Но в этом году в Крыму весна совсем не весенняя выдалась. Поэтому, конечно, это повлияло на продажи. И держались мы только на постоянных клиентах и скидочных предложениях. Нам пришлось этой зимой закрыть свой магазин в Москве. И мы решили сконцентрироваться на тех местах, где мы больше всего надо. То есть на юге. Поэтому мы открываем дополнительный магазин в Ялте. И не сказать, что это плановый виток нашего развития, скорее риск и игра ва-банк. И, судя по коллегам, рискуют сейчас многие, а остальные просто закрываются.
2: Бизнес говорит.
1: Немецкий автопром встает на военные рельсы. Гендиректор Mercedes-Benz Ола Келениус заявил Wall Street Journal о готовности концерна выйти на рынок оборонного производства, если это будет экономически целесообразно. Топ-менеджер подчеркнул, что мир стал непредсказуемым, и Европе необходимо усиливать свой оборонный профиль. Келениус назвал выпуск военной техники растущей нишей, хотя основной профиль Mercedes по-прежнему производство легковых автомобилей. Тенденцию подтверждают и другие компании. Volkswagen ведет переговоры с израильскими компаниями о производстве компонентов для системы ПВО «Железный куб». Сам «Мерседес» давно готовит почву. С 2021 года производство военных грузовиков выведено в отдельное подразделение, а внедорожники G-класса уже предлагаются в спецмодификациях для армии, комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
24: Цеха очень большие в разных городах Германии, в разных землях, и они простаивают. Потом приходится сокращать персонал. А это большое количество людей, около 30-50 тысяч персонала, и с ним нужно что-то делать, потому что это этот персонал работал 30-40 лет на одном производстве. И эти люди больше не умеют ничего делать. Я думаю, что компания Mercedes рассматривает это как временное направление во избежание того, чтобы не закрыть свои большие заводы и как-то поддержать свои склады, потому что сейчас очень много продукции непроданной, к сожалению, из-за конфликтов с Китаем, с Америкой. Безусловно, это сказывается. И, в принципе, у Мерседеса был реальный шанс сейчас временно перестроить свое производство, тем самым спасти и компанию, и сотрудников. Но это пока перспектива на первые 10 лет. Это уже обсуждается и в немецком Бундестаге, и вопрос решенный. Я думаю, что это все запустится в ближайшие пару месяцев.
7: Может ли это быть результатом давления со стороны США и НАТО на Европу по увеличению оборонных расходов? Или это только рыночная инициатива?
24: Безусловно, да. Это и рыночная, и политическая, и экономическая внутренняя политика Германии очень сильно изменилась. И сейчас в связи с подорожанием света и нефти нужно перестраиваться. Ну и плюс внешнеполитический формат. То есть сейчас Германия хочет, по сути, возглавить НАТО. Есть такие амбиции, да, у бундесканцлера Мерца. И те люди, которые занимаются оборонкой, они считают, что это большой сейчас шаг к развитию и к пересмотру стратегических ценностей и прочих. После высказывания Трампа неоднократно, что он хочет вывести войска из Германии, пересмотреть доктрину взаимоотношений НАТО внутри, немецкое правительство, жители Германии все меньше стали доверять США и вот пересмотреть все свои промышленности.
1: Александр Бойко, главред журнала «Берлинский телеграф». Как писал Шпигель, производитель танков КНДС может купить заводы «Мерседес-Бенц» и «Фольксваген», чтобы наладить там выпуск бронетехники. Оборонный холдинг готов инвестировать 1 миллиард евро в новые мощности. Матчи заключительного 30-го тура российской премьер-лиги пройдут в воскресенье 17 мая. Все встречи тура начнутся в 18:00 по московскому времени. За чемпионство продолжают вести борьбу только два клуба «Зенит» и «Краснодар». О шансах команд – спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
8: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: Санкт-Петербург готовится к чемпионству. Шансы «Зенита», безусловно, перед последним туром выше. Команде Сергея Симака достаточно будет сыграть в ничью с Ростовом на выезде, которому вроде как уже ничего в чемпионате не нужно. Сейчас у «Зенита» 65 очков, у «Краснодара» 63. «Быки» принимают Оренбург. Если «Зенит» сыграет в ничью, а подопечные Мурада Мусаева победят, то у соперников будет по 66. И тут вступает правило регламента. В случае равенства очков выше будет та команда, у которой преимущество по результатам личных встреч. Здесь мяч тоже на стороне «Зенита». В этом сезоне подопечные Сергея Симака победили «Краснодар» со счетом 2-0 в первом круге и сыграли в ничью 1-1 во втором. Трехкратный чемпион России в составе «Зенита» и лучший бомбардир в истории клуба Александр Киржаков в разговоре с «Бизнес-ФМ» выразил уверенность, что проблем у сине-бело-голубых не возникнет, и они сделают ставку на атаку.
10: Я думаю, точно «Зенит» будет играть в тот футбол, который играл в предыдущий матч. На мой взгляд, этого будет достаточно в матче с Ростовом. Ростов вообще не мотивирован никак. Абсолютно. Они уже выполнили все турнирные задачи свои, спаслись, сохранили место в премьер-лиге. К сожалению, у Ростова такие задачи последние годы, потому что и команда, и город заслуживают большего, на мой взгляд. «Зениту» достаточно не проиграть, поэтому я думаю, что «Зенит» выполнит поставленную задачу.
9: Ростов занимает 10-е место и сохранит его по итогам чемпионата при любых раскладах. Но главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков по-прежнему не спешит считать вопрос золотыми медалями решенным. По его мнению, Ростов может создать неожиданные проблемы и даже победить «Зенит».
12: Команда после ухода Валерия Карпина, она не только не стала хуже, она стала злее, конкретнее, концентрированнее, выдала несколько хороших матчей, добрала несколько важных очков у тех, кто в них очень сильно нуждался. Поэтому теоретически можно предположить, что у «Зенита» возникнут проблемы. Но кто мог себе представить, что «Зенит» проиграет в Оренбурге? Тем не менее, это случилось. Команда иногда бежит впереди паровоза. Есть такое свойство у «Зенита» расслабляться заранее. Да, я очень не люблю такие штамповые высказывания, что кто-то там расслабился, недонастроился, но, к сожалению, это случается, и это очень характерно для команды Сергея Симака нынешнего сезона. Даже в матче с Сочи, как мы видели, было крайне непросто. Другое дело, я очень сильно удивлюсь, если это случится, если «Зенит» просто позволит этому случиться. Но тогда просто получается, что команда никаким образом не заслуживает чемпионства в этом году. Конечно, шансы «Зенита» ближе, выше на победу, но бывает всякое, немножко подождем.
9: «Зенит» может выиграть свой 11-й чемпионат России по по футболу и стать единоличным лидером по этому показателю. На данный момент у петербургского клуба и у московского «Спартака» по 10 побед в турнире. Что касается Краснодара, то команда Мусаева сделала почти невозможную мечту о втором подряд золоте РПЛ. Чемпионство было очень близко, но поражение от «Динамо» в предпоследнем туре все осложнило. Теперь нужно, чтобы «Зенит» проиграл, но это крайне неочевидный сценарий. За бронзу ведут борьбу «Локомотив» и «Спартак». Железнодорожники опережают конкурента на 2 очка и сыграют в дерби с ЦСКА, а красно-белые в гостях с махачкалинским «Динамо», которое решает вопрос сохранения места в РПЛ. В лучшем случае команде Вадима Евсеева предстоят стыковые матчи. В худшем – прямой вылет. Это случится в случае поражения от «Спартака» и победы «Пари НН» в Казани над «Рубином». Место «Динамо» в стыках в таком случае займет нижегородский клуб. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
11: Продолжительность жизни.
13: Шум в городе – не просто дискомфорт, к которому можно адаптироваться. Это медицинская проблема с конкретным механизмом, органами-мишенями и показателями риска.
11: Журналист Алена Копылова.
13: В первую очередь, городской шум – это физиологический стресс, работающий круглосуточно. Шум воспринимается мозгом как сигнал угрозы, причем независимо от того, осознает это человек или нет. Звук активирует миндалевидное тело и запускает систему стресса, которая выбрасывает кортизол и адреналин. В острой ситуации это спасает жизнь. При хроническом шуме постепенно разрушает. Кортизол и катехоламины запускают цепную реакцию в сосудистой системе. Активируется окислительный стресс, нарушается функция эндотелия, внутреннего слоя сосудов, который удерживает их в расслабленном состоянии. В результате сосуды сужаются, давление растет и запускается воспаление. А это, в свою очередь, прямой путь к атеросклерозу, гипертонии, инфаркту и инсульту. Особенно опасен ночной шум. Во сне сознание отключено, но слуховая система продолжает работать. Лай собаки, проезжающий грузовик, звук сигнализации активируют стрессовую реакцию даже без пробуждения. Человек просыпается, не подозревая, что его сосуды всю ночь работали в режиме тревоги. Нейровизуализация показывает, хронический шум активирует миндалевидное тело, и эта активация напрямую связана с воспалением артерий. Исследование с участием более 5000 человек показало, жители шумных районов имели на 36% более высокий риск когнитивных нарушений и на 29% болезни Альцгеймера.
11: Продолжительность жизни на Business FM.
14: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина.
1: Трамп после визита к Си заявил в интервью Fox News, что пока поставил на паузу вопрос о поставках оружия Тайваню на 12 миллиардов долларов. Дальше, как он сказал, все зависит от Китая. Пока политика США по Тайваню не изменилась, Китай, по словам Трампа, должен остыть. Но никто не будет поддерживать объявление независимости, так как это ведет к войне за 9 тысяч миль от США. Вот фрагмент интервью Трампа журналисту Fox News.
15: Китай не хочет видеть это место. Мы будем называть Тайвань местом, потому что никто не знает, как его определить. Но они не хотят, чтобы оно стало независимым. И я думаю, что они, вероятно, сделают что-то довольно жесткое, и тогда их встретят суровым ответом, и произойдут плохие вещи. Мы говорили, кстати, об этом весь вечер. Я думаю, что сейчас я знаю о Тайване больше, чем о любой другой стране.
17: Должен ли народ Тайваня чувствовать себя более или менее в безопасности после вашей встречи с Си Цзиньпином?
15: Ничего не изменилось. Я не хочу, чтобы кто-то стал независимым. И вы знаете, что мы должны преодолеть 9500 миль, чтобы участвовать в войне. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы Китай остыл.
17: Но вы ждете одобрения поставок оружия Тайваню на миллиарды долларов? Это продвигается вперед?
15: Ну, я еще не одобрил это. Посмотрим, что получится. Возможно, я это сделаю. Возможно, я этого не сделаю. Но мы не хотим войн. И если все останется как есть, я думаю, Китай не будет против. Но мы не хотим, чтобы кто-то сказал, давайте станем независимыми, потому что Соединенные Штаты нас поддерживают.
1: Тема Тайваня стала одной из самых острых. На встрече Трампа и Си все заметили, что китайский лидер буквально с первых минут после приема гостя высказался не по-восточному прямо. Трамп тогда воздержался от комментариев. Белый дом в официальном заявлении после переговоров вообще не упомянул Тайвань, хотя, как
14: отметил Bloomberg, Пекин опубликовал заявление Си по Тайваню еще до завершения переговоров, что подчеркивает, насколько серьезным был его сигнал. Wall Street Journal пишет, что предупреждение Си Цзиньпина по Тайваню поставило акцент на разногласиях Пекина и Вашингтона и омрачило попытки Трампа представить встречу как лучший саммит в истории. Издание подчеркивает, что Пекин специально вынес тему Тайваня на первый план, хотя Вашингтон заранее давал понять, что не собирается менять свою политику по острову. Президент США высказался только после саммита. Вернувшись домой, мы обсудили это с политологом-международником, экспертом клуба «Валдай» Андреем Картуновым.
0: Можно сказать, что состояние тайваньской проблемы и действия сторон, по крайней мере, риторические заявления, они являются индикатором более общего состояния американо-китайских отношений. То есть, если, скажем, Соединенные Штаты хотят проявить жесткость, то обычно они предпринимают определенные шаги, скажем, в направлении каких-то высокопоставленных делегаций в Тайбэй, новые соглашения о поставках вооружений Тайваню, ну и так далее. И вот мы видим, что накануне визита Трампа в Пекин таких шагов не предпринимал. То есть Трамп не пошел на обострение, что свидетельствует о том, что, в общем, он хотел пытаться договориться по другим, может быть, более принципиальным для США вопросам. Но при этом, если смотреть на риторику, то, наверное, в Пекине могли быть разочарованы тем, что не прозвучало из уст американского президента какого-то более решительного осуждения идеи независимости Тайваня. Определенно

0: сказать, что постепенно роль Тайваня для Соединенных Штатов начинает снижаться.
1: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдая». Вот реакция Тайваня на слова Трампа. Тут сразу две линии. В официальном заявлении администрации острова выражена благодарность Трампу за его неизменную поддержку безопасности в Тайваньском проливе на протяжении многих лет, включая продолжающиеся поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня гораздо острее отреагировал на заявление Трампа о том, что США не будут воевать за независимость острова, видимо, восприняв это как призыв отказаться от независимости. В МИДе заявили, цитирую, «Тайвань является суверенным и независимым демократическим государством и не подчиняется Китайской Народной Республике». Как расценивать эту реакцию и почему Трамп высказался по Тайваню только после переговоров, мы обсудили с политологом Георгием Бофтом.
2: Ну, Трамп не хотел отвечать резко Си Цзиньпину, потому что заявление Си Цзиньпина по Тайваню было достаточно резким. И Китай в идеале хочет, чтобы, конечно, США поддержали бы воссоединение Тайваня с Китаем или, как минимум, отказались от политики «не поддерживаем независимость» в сторону «не станем вмешиваться в случае военного конфликта». США достаточно сильное лобби существует в пользу поддержки Тайваня по-прежнему. Поставки оружия на примерно 14 миллиардов долларов были заморожены Трампом еще в декабре прошлого года. И он вроде бы сначала перед визитом говорил, что обсудит этот вопрос. Однако обсуждать его не стал ввиду его высокой конфликтности, а после, в общем, сохранил ту позицию, которая есть. По Тайваню стороны остались при своих. Никаких изменений позиции не произошло. Рассматривают это как некую козырную карту на переговорах.
3: Реакция Тайваня, она разная. Вот администрация поблагодарила Трампа за поддержку, включая поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня порезче выступил. Мы суверенны и независимы, Китаю не подчиняемся. Вот как расценивать реакцию Тайваня?
2: Оппозиция в лице Гоминьдана, она гораздо мягче относится к Китаю. Более того, глава этой оппозиции недавно побывал в Пекине с визитом. И Си Цзиньпин ее принимал. И, в общем, ставка Китая сохраняется на мягкое мирное поглощение острова, возвращение его, так сказать, в родную гавань. Он готов терпеть годами. На военную конфронтацию и на захват Тайвань силы Китай не пойдет в обозримом будущем.
1: Это был политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». С ним беседовал продюсер «Бизнес-ФМ» Андрей Гаврилов. Визит Трампа в Китае продлился 3 дня. Теперь в Пекине ждут Владимира Путина. Он посетит КНР с однодневным официальным визитом, о чем заявили в Кремле. США не стали продлевать лицензию на покупку российской нефти, срок действия которой истек утром. До этого момента было разрешено проводить операции по продаже, транспортировке и выгрузке той нефти, которая была загружена на танкеры до 17 апреля. Лицензия не касалась операций, связанных с Ираном. Как писал Bloomberg, сенаторы и демократы призывали не продлевать разрешение, чтобы не давать России зарабатывать на ближневосточном конфликте, тогда как Индия, наоборот, просила США оставить лицензию из-за рекордных объемов импорта российской нефти. По словам экспертов, стоит подождать. В прошлый раз, после окончания лицензии, Штаты выдали новую буквально через несколько дней. В этот раз администрация также выжидает, прежде чем принять решение. США исходят из того, удастся ли открыть Ормузский пролив и восстановить поставки с Ближнего Востока. Если станет ясно, что соглашения нет, они снова продлят исключение для российской нефти, хотя смысла в этом уже мало, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
4: На самом деле, раньше под эти лицензии подпадали большие объемы. То есть сейчас фактически то, что мы уже отгрузили, та нефть идет, которая к потребителю, вот она и будет попадать под новые лицензии, если они будут опубликованы. А предыдущие лицензии, то они распространялись на ту нефть, которая уже ранее была загружена на танкеры и хранилась в море. Первая, даже вторая лицензия еще касалась таких объемов. Сейчас эти объемы уже фактически проданы все. И Индия, как только был перекрыт Ормузский пролив, моментально стала скупать ту нефть, которая хранилась у ее берегов на танкерах, российская нефть. Действительно, такой было довольно много. Bloomberg насчитывал ее порядка 160 миллионов баррелей. И она хранилась, правда, не потому, что против нее действовали какие-то санкции, а потому, что цены были низкие. То есть декабрь 2025 года средняя цена на российский Urals $39 за баррель, январь 41, февраль 44. Просто поставщики отказывались отгружать нефть по таким ценам. И после перекрытия Ормузского пролива цены поднялись, и, в общем-то, эта нефть пошла потребителям. И вот на нее распространялись лицензии. А сейчас ее уже всю потребили, поэтому если ты будешь выпускать такую же лицензию, она будет касаться не тех объемов, а только на ту, что вот текущие отгрузки происходит. То есть смысл этих лицензий, она во многом теряется уже. И первоначальную задумку на Соединенных Штатов была именно в том, чтобы показать миру, что якобы они таким образом, выдавая лицензию, предоставляют дополнительные объемы нефти для глобального потребления.

0: и ликвидируют дефицит, поэтому цена должна снизиться. Хотя на самом деле эта история не сработала, и рынок воспринял это по-другому, наоборот, произошел рост. А если сейчас все понимают, что никакой там нефти на танкерах уже нет, ее всю уже приняли потребители, то какой смысл тогда выпускать новые генлицензии? Но я думаю, что американцы все равно могут продлить генлицензию исключительно для того, чтобы сохранить некий статус-кво. Потому что как там будет интерпретировать рынок отказ от выпуска новой лицензии? Может быть, воспримут как некое ужесточение санкций, и что из России будет еще меньше выходить нефти, и так дефицит, он еще будет и больше. И это может толкнуть цены на нефть вверх, чего американцам бы, наверное, не хотелось.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности. Предыдущая временная лицензия действовала до 11 апреля и касалась нефти, погруженной на суда до 12 марта. Трамп предупреждал, что действие ограничений будет возобновлено по окончании кризиса на нефтяном рынке. В Кремле на этом фоне заявляли, что спрос на российскую нефть остается высоким. В мае средняя цена российского Юрлса обновила рекорд 2023 года и превысила $94 за баррель, писал Bloomberg.
2: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В Древней Руси государственную казну было принято пополнять с помощью процедуры так называемого «полюдия». Князья с дружинами периодически объезжали подвластные земли и собирали с населения дань. Золота в обращении тогда практически не было, серебра ходило немного, и основной формой расчета служили меха – соболи, беличи, бобровые, кунии. Но большую часть все же брали продуктовым набором – скотом и зерном. Мед и воск в то время ценились высоко, и потому нередко также служили оплатой дани. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США и Китай по итогам переговоров лидеров двух стран договорились создать торговый и инвестиционный совет, сообщило Министерство коммерции КНР. В рамках торгового совета будут обсуждаться вопросы, связанные со снижением пошлин на определенные товары. Стороны, в принципе, согласились на взаимное снижение тарифов на продукцию, представляющую взаимный интерес для обеих сторон, говорится в заявлении. Пекин также рассмотрит обеспокоенность Вашингтона по вопросам импорта сельскохозяйственной продукции. По меньшей мере 80 человек скончались в результате новой вспышки лихорадки Эбола в Конго, передает Associated Press. Очаги зафиксированы в восточной провинции Итури. В пятницу Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил о почти 250 случаях Эболы. Особую тревогу у специалистов вызывает то, что выявленный штамм отличается от заирского, который был причиной 15 предыдущих вспышек в Конго. Существующие вакцины и методы лечения разработаны именно против заирского штамма, что осложняет борьбу с нынешней вспышкой. Аналитики крупнейшего американского банка JP Morgan Chase назвали наиболее вероятным итогом российско-украинского конфликта финский сценарий, при котором Украина уступит часть своей территории, но сохранит суверенитет и со временем сможет углубить сближение с Западом. Вероятность такого сценария оценивается в докладе Центра геополитики JP Morgan в 50%. Вторым наиболее вероятным сценарием с оценкой в 30% назван грузинский, при котором Киев может со временем вернуться в российскую орбиту. Мертвый кит, найденный у берегов Дании в Северном море, оказался 15-тонным горбатым китом по кличке Тимми, который неоднократно застревал у берегов Германии в Балтийском море. Окончательную уверенность в этом дал обнаруженный на теле кита трекер, пишет газета Bild со ссылкой на датское ведомство по охране окружающей среды. Тимми выпустили на глубину 2 мая после сложной спасательной операции. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорейкина. Здравствуйте. Европейские страны включились в переговоры об открытии судоходства в Ормузском проливе, сообщает иранское телевидение со ссылкой на командование корпуса стражей Исламской революции. Кто именно участвует в консультациях со стороны ЕС, неизвестно. Получится ли у европейцев сделать то, что не удалось пока американцам. Верховный суд выступил с революционной инициативой. Он предлагает снизить сроки за хранение и покупку наркотиков. Речь идет о случаях, когда они приобретаются, пусть даже в крупных размерах, не на продажу, а для личного пользования. Каковы шансы у этого законопроекта получить одобрение Думы и Совета Федерации? Москву захлестнула волна слухов о новых светофорах с камерами, которые штрафуют граждан за переход на красный свет в Дипртрансе. Это опровергают и утверждают, что видеосъемка нужна для анализа ситуации на дорогах. Это пока, говорят эксперты. В будущем камеры станут отслеживать нарушителей, но пешеходы в этом списке явно не первые. Все подробности в эфире «Бизнес FM». В Тегеране заявили о начале переговоров европейских стран с корпусом стражи исламской революции. Предметом переговоров стал вопрос прохода судов через Ормузский пролив, передает гостелерадиокомпания Ирана. Кто именно участвует в переговорах и где они проходят, не уточняется. В ЕС это пока никак не комментируют. Ранее министр энергетики США Крис Райт заявлял, что судоходство в Ормузе возобновится не позднее лета. По его словам, если Тегеран продолжит держать мировую экономику в заложниках, американские военные силы разблокируют Ормузский пролив. После начала военной операции Израиля и США против Ирана и перекрытия пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, мировые цены на сырье взлетели. Особенно пострадали от этого страны ЕС, поэтому интерес европейцев понятен. Но вряд ли их переговоры с Ираном приведут к какому-то результату. Так считает политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
4: Европейцы продолжают пребывать в растерянности. Они понимают, что не сложилось у них выстроить четкую тактику и стратегию по отношению к Ирану. Они всегда оказывались и оказываются на вторых ролях после Соединенных Штатов Америки. Но и доверять теперь Соединенным Штатам европейцы не могут, потому что то, куда завел ситуацию Трамп, европейцам тоже очень не нравится. И это очередная попытка, но могу предположить, она будет не очень успешной, европейцев выстроить свою линию по отношению к иранской проблеме. Контакты между европейцами и иранцами периодически шли всегда, и иранцы вполне выезжали, когда необходимо, и в европейские столицы. Насколько мне известно, встречи проходили и в арабских странах, тем более Катар, султанат Оман плотно посредничали всегда по иранской проблеме. Здесь дело не в месте встреч. Возможно, даже какая-то европейская делегация посетит и Тегеран. Здесь дело в тенденции. Европейцы хотят выстроить свою линию по отношению к ближневосточным проблемам, но всякий раз оказываются позади паровоза. И даже их военно-морская операция в Баб-аль-Мандебском проливе, когда хуситы бедокурили, не привела толком к результатам. Выяснилось, что у европейцев не хватает ни политической воли, ни военных возможностей для того, чтобы осуществлять плотный мониторинг, например, того же Баб-аль-Мандебского пролива. В Ормузском проливе тоже пока у европейцев нет никаких четко выстроенных механизмов. Возможно, они хотят их создать, но, опять-таки, не им сейчас это решать. Решать все будут Соединенные Штаты Америки и Израиль, ну и сам Иран.
1: Елена Супонина, политолог-международник, о перспективах вероятных переговоров европейцев с Ираном и о том, почему в ЕС смогли на это пойти, говорит политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
5: Причина – это поведение Трампа, который ни во что ставит Европу, который не учитывает с точки зрения европейских лидеров европейский интерес, который действует самостоятельно и который фактически разрывает связи и союз с Европой. Европейцы это понимают. И тем самым они стремятся утвердить свою собственную самостоятельную линию поведения, в том числе и в отношении с Ираном. Интерес Европы здесь понятен. Именно Европа – пострадавшая страна от перекрытия Ормузского пролива, поскольку один из основных покупателей нефти, сжиженного природного газа и удобрений, которые идут через Ормузский пролив, это европейские страны. И в данном случае европейцы пытаются договориться с Ираном о пропуске европейских судов. Собственно, это и есть предмет переговоров. Насколько успешными они будут? Скорее всего, нет, поскольку все-таки европейцы серьезным образом зависят от американцев. И пока не завершатся американо-иранские переговоры европейцев с Ираном, в общем-то, будут фоновым явлением, и только в тот момент, когда американцы разрешат свои конфликтные отношения с Ираном, европейцы смогут действительно каким-то образом вести свой диалог с Ираном.
1: Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки. В Белом доме нет единодушия по поводу дальнейших действий в отношении Ирана, сообщает CNN. По словам источников телеканала, некоторые в Пентагоне выступают за ограниченные удары, которые вынудят Иран пойти на компромисс. Другие настаивают на продолжении дипломатии. Один из собеседников CNN рассказал, что Дональд Трамп в последнее время тоже склонялся к дипломатическим средствам, но его раздражает продолжение блокады Ормузского пролива и разногласия в иранском руководстве. Другим темам. В Дептрансе Москвы опровергли информацию о камерах, которые штрафуют пешеходов за переход на красный свет. Там объяснили, это вовсе не штрафные устройства, а светофоры со встроенной видеоаналитикой. Они нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Ранее в телеграм-каналах появилось фото, закрытый чехлом светофор с символикой ЦОДД. При этом наверху виден большой объектив камеры. Что это за новый способ видеонаблюдения, мы спросили у эксперта. По его словам, сейчас в Москве существует фантомная зона, тротуары, где камеры не установлены, и зафиксировать нарушения, кроме как визуально, абсолютно невозможно. А сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 2027 года. Сейчас операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам, а также и тестируют нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей, говорит руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
6: В июне будет Госсовет по транспорту, где президент ясно обозначит приоритеты по поводу того, что со средствами индивидуальной мобильности нужно заниматься, нужно оградить людей от стрессов, потому что количество так называемых несмертельных ДТП, увечий уже зашкаливает. Поэтому сейчас в режиме таком невизуальном, выходящем за информационное поле, не пугая общественность, тестируются вот так называемые камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если считывать количество нарушений за 25 год, то суммы, которые могли бы собрать, и, я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации и жесткого нарушения, будут сравни автомобильным в сезон. Это будут миллиарды рублей. А это в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов. Но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности.
7: Этой камеры нового поколения, в чем ее отличие от предыдущих камер?
6: В идеале она будет фиксировать пешеходов, которые будут нарушать. Это отдельные программы, отдельные способы фиксирования. В основном рассчитаны на биометрические параметры и на считывание номеров. То есть будут считывать конкретно лица людей и так далее. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров. То есть как автомобильные права, в том числе и биометрию.
7: А люди просто сдавать будут биометрию? Не все же хотят.
6: Люди, у которых есть биометрический паспорт заграничный, они автоматически в базе нарушителя. Если он зарегистрирован, будут штрафовать. Если не зарегистрирован и злостный, будут искать по косвенным признакам. То есть есть система базы данных, которая может распознавать конкретного человека, даже без биометрических параметров. С 27 года у нас СИМов на тротуаре не будет. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 километров максимум. То есть и на частные то же самое. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет вплоть до уголовной ответственности. То есть это китайская система, когда ты выходишь на дорогу и ты попадаешь, так называемую, в открытую социальную сеть. То есть в Китае все, почесал затылок, все видят. Там нет слепых зон. Там дома сидишь, что хочешь делать. А когда выходишь на улицу, надо соблюдать правила определенные. Это оборотная сторона медали, это безопасность. В идеале, когда человек перейдет светофор или проедет по светофору, ему на СМС придет предупреждение. Сразу же. Вот как в Китае. Уважаемый товарищ, тогда-то вы нарушили то-то, то-то, то-то. Будьте внимательны. При повторе там штраф. То есть будет полный контроль через мобильный телефон и так далее. К чему все идет? Я думаю, что в 2027 году все это уже будет.
1: Константин Крохмаль, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Москвичка Лариса недавно вернулась из Китая. Она была очень удивлена, когда в местном аэропорту, заглянув в монитор сотрудника на паспортном контроле, увидела множество множество своих фотографий.
8: Мы путешествовали в нескольких городах, и когда уже из предпоследнего Шанхая вылетали в Чэнду, на пропускном пункте, когда там паспортный досмотр был, ну, мимо проходя, уже заглянула в монитор сотрудника, увидела кучу-кучу своих фотографий. Причем как тут даже из неожиданных каких-то мест, где вот даже непонятно, где там могли быть камеры, но были очень удивлены, конечно, потрясены таким опытом. Мы не по туристическим ходили местам, а так, куда нас приведет дорога. Какой-то, например, старый-старый переулок, где там вообще, мне кажется, коммуникации особо даже нет, и даже оттуда. То есть каких-то парков таких вот тоже полузаброшенных. Но вот это было в аэропорту, и вот как раз где паспортный контроль. Ты проходишь сканирование лица, видимо, и у них сразу выдает вот все фотографии, где ты был. Там прям очень много на мониторе.
1: Лариса, слушательница Бизнес ФМ. В китайском Шэньчжэне впервые в мире камера, которая ловит нарушителей, перебегающих дорогу на красный свет, заработала еще в 2018 году. Сначала фотографии безответственных пешеходов выводили на экран рядом с переходом. Потом запустили сайт с их данными. Штрафные квитанции публикуют на страницах нарушителей в соцсетях. Кроме того, штраф влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Верховный суд хочет снизить сроки за хранение и покупку наркотиков. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Речь идет о сроках за крупный и особо крупный размер без цели сбыта. В действующей редакции закона за незаконный оборот наркотиков в крупном размере и без цели сбыта предусмотрен срок от 3 до 10 лет, а за особо крупный от 10 до 15. Предлагается сократить максимальный срок наказания до 5 и до 10 лет соответственно, без указания нижних пределов санкций. Будет ли законопроект принят без особых разногласий и не даст ли он послабления в сфере наркоторговли, говорит адвокат Дмитрий Герасимов.
9: Верховный суд имеет право законодательной инициативы. Должно быть профильного комитета одобрительная подпись, согласование с МВД, с правительством, отзывы должны были представить. Но я лично оцениваю это очень и очень положительно, поскольку у нас в колониях очень много людей сидят именно за хранение наркотиков. А вот, например, больше 1 грамма амфетамина, это уже считается крупный размер. Людей надо не сажать на большие сроки, а штрафом наказывать хотя бы. Это же не сбытчики, это жертвы наркомафии, сами потребители. Я положительно, безусловно, оцениваю законопроект.
7: Это крупный, особо крупный размер. О каких партиях идет речь?
9: У нас для каждого наркотика крупный, особо крупный размер установлен по-своему. Ну, например, амфетамин уже больше 1 грамма считается крупным, больше 200 особо крупный. Марихуана или гашиш больше 25 грамм считается уже крупным. Крупный размер, он очень-очень маленький сейчас. То есть это буквально потребителю на 2-3 дозы, скажем так. За 2-3 дозы можно уехать до 10 лет. И чем руководствуется Верховный суд? Ну, наверное, в принципе, гуманизация. Потому что у нас очень за хранение большие сроки преступлений тяжкое, особо тяжкое считается. И большие правовые последствия потом людям, судимым за эти преступления.
7: В случае принятия этого законопроекта не создаст ли он благоприятное поле для торговли наркотиками?
9: Я считаю, что нет, поскольку именно за сбыт наркотиков санкции не меняются. И санкции у нас за сбыт наркотиков очень большие. Это только для потребителей.
7: Суды, как правило, любят давать высшую планку.
9: Нет, во всяком случае, в Санкт-Петербурге, где я практикую, всегда дают первый раз несудимому человеку, даже условно и по минимуму. А в других регионах, может быть, немножко пожестче.
1: Дмитрий Герасимов, адвокат. Проект закона также предлагает на осужденных больных наркоманией, которым назначены не связанные с лишением свободы наказания, возложить обязанность пройти лечение от наркозависимости и медицинскую реабилитацию.
2: В эфире «Радио не на словах, а на деле». «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
10: Плей-офф – это тот отрезок сезона, когда звезды должны блистать еще ярче и тащить команду за собой. Но они тоже люди, и их игра может давать сбой. В таких ситуациях должны мобилизоваться партнеры. Если один из лидеров команды не в ударе, то часто есть кому подстраховать и взять ответственность на себя. А если трое не могут найти свою игру, тогда победить практически невозможно. Именно это и случилось с Boston Celtics в 7-м и решающем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вдвойне обидно, что это произошло после того, как Бостон смог победить в 2 матчах подряд после счета 1-3 в серии. Трое из стартовой пятерки Celtics не смогли набрать ни одного очка. Тут особо и подстраховать уже некому. Объективности ради нужно отметить, что лучший игрок команды, форвард Джейсон Тейтом, с зарплатой в 54 миллиона долларов в этом сезоне не смог выйти на паркет из-за травмы сустава левого колена. Еще не совсем понятно, почему тренер Джо Мазулла не выпустил на площадку ветерана Николу Вучевича. Но это не отменяет факта, что Рон Харпер, Лука Гарза и Бейлор Шейрмен, выйдя в старте на решающий матч, не набрали ни одного очка на троих. Подстраховали лучшего игрока команды, так подстраховали. Вторая звезда Бостона Джейлен Браун старался. Он набрал 33 очка за 40 минут игрового времени, но в одиночку ему не справиться. Особенно, когда скамейка не помогла. Выходившие на замену Джордан Уолш и Уго Гонзалес тоже остались с бубликом в графе «набранные очки». Обидно, конечно, доведя серию до седьмого матча, проиграть вот так. Но зато во втором раунде нас ждет возвращение классического противостояния Нью-Йорка и Филадельфии.
2: Спорт и деньги на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. На Москву надвигается аномальная жара. На предстоящей неделе столбики термометров покажут 30 градусов днем и не ниже 15 ночью. Как будут спасаться от тропического солнца москвичи? Светлана Чередникова продолжит.
11: В воскресенье в Москве может прогреметь гроза, а дальше будут тропики. С понедельника по пятницу значение среднесуточной температуры в столичном регионе превысит норму на 7-9 градусов. В столице днем будет плюс 30 и больше, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
12: С понедельника и вторника температура воздуха днем в Москве из-за преобладания южной составляющей ветра будет достигать 28-30 градусов тепла. В понедельник 28-30, во вторник 29-30, в среду 29-31 и так далее всю неделю вплоть до окончания недели. То есть суббота и воскресенье тоже ожидаются очень жаркими. Правда, там температура, скорее всего, чуть-чуть на 1-2 градуса понизится, и ожидаются небольшие локальные дожди, много солнца. Можем сказать даже, что купальный сезон можно открывать. Температура воздуха днем может достигать 29 градусов в понедельник, а ночью не опускаться ниже плюс 15 градусов.
13: Да, мы как раз бассейн тут обзванивали, они никакие не работают.
12: Много потеряли.
11: Мы действительно обзвонили водные локации, включая даже частные пляжи, которые предлагают отдых у воды под открытым небом. Большинство откроются с конца мая, начала июня. Исключение – The Bassein в Сокольниках. Он начнет работать на следующей неделе, с 20 мая, но пока нет подробностей по ценам и графику. Также есть возможность окунуться в открытых бассейнах акватории ЗИЛ. Сеанс 45 минут, цена около 700 рублей. Билеты продают в кассе за 15 минут до сеанса. Из минусов – к оплате должны прилагаться купальные шапочка и справка на глисты. Бассейны по всей столице, открывающиеся в рамках фестиваля «Лето в Москве», должны заработать не ранее 1 июня с официальным стартом купального сезона. Так что единственный выход – отправиться на естественный водоем. Вариант – разместиться в тени по берегам столичных прудов или на набережной Москвы-реки. Есть еще возможность окунуться в фонтан, например, в Новый на площади в Лужниках. Он открылся 6 мая на месте, где обычной зимой залит каток. Он не глубокий, а вот популярный открытый бассейн в Лужниках закрыт до июня. В городе немало и так называемых сухих фонтанов, когда из пешеходной площадки время от времени бьют струи воды. Отлично освежает в жару. Самый большой в парке Музеон на Крымской набережной. В жару у горожан становятся популярны летние веранды и террасы в заведениях общепита. Они приносят дополнительно около четверти выручки, отмечает управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торро Гриль» Кирилл Мартыненко.
14: К сожалению, не всегда получается сделать веранды, чтобы они были сновидными. Это все зависит от собственника, у которого ресторан арендует помещение. Где-то это сделать невозможно. В среднем летние террасы приносят там плюс 20-25% к выручке стандартной, если погода хорошая. Все к этому готовятся, все там обновляют мебель. У кого есть возможность ставить какие-то зонты, ставить навесы, тоже обновляют их. Чистят, моют, сажают цветы. Мы на самом деле не всегда в наших ресторанах бронируем веранду, потому что в хорошую погоду она и так наполняется. Поэтому мы редко делаем резервы именно на веранде. Она в порядке живой очереди. Если бронировать все на веранде, то может немножко просесть зал.
11: Некоторые заведения в жару на верандах специально устанавливают фонтаны и опрыскиватели, чтобы привлечь посетителей, рассказал совладелец сети баров Speak Group Николай Прохоров.
15: У нас веранды не бронируются, все по факту. У нас больше такая вечерняя история, поэтому в плане жары у нас не так это сильно коснется. Но вот в плане других веранд, я думаю, что, конечно, зонты и какие-то водяные устройства будут гостей спасать. Фонтанчики, обрызгиватели и так далее.
13: Примерно когда открыли вы веранды?
15: За прошлые выходные мы еще что-то доделали. В эти выходные, вот вчера буквально, уже ребята там сидели, отдыхали.
11: А еще в жару у нас традиционно растет выручка у продавцов мороженого, холодных напитков, вентиляторов и кондиционеров. Светлана Чередникова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Популярная игра «Клуб романтики» от молдавских разработчиков снова станет доступна в России спустя 2 года. Создатели согласились адаптировать ее под российские законы. Версия для Android уже доступна, а для айфонов появится в ближайшие дни. В 2024 году РКН запретил ресурсы из-за содержащейся в нем информации об ЛГБТ. В России это теперь экстремистская и запрещенная организация. Приложение было особо популярно у русскоязычной аудитории, только в сообществе во ВКонтакте. Сейчас под 1,5 миллиона подписчиков. Оно было и в топе App Store и Google Play. Теперь создатели заявляют, что разработали спецверсию для россиян, которая будет заметно отличаться от международной. Подробнее Екатерина Штрыкова.
16: Как мы шутили в университете, клуб романтики – это игра для тех, у кого нет личной жизни, но кто хотя бы может в нее поиграть. Пользователю предлагают выбрать одну из более чем 40 историй от комедии до детектива. По сути, это романтические романы, в которых есть возможность влиять на развитие событий и концовку. А самое главное – выбрать для главного героя, а это всегда женщина, любовный интерес. В 2024 году, как раз после выхода одного из обновлений, РКН запретил игру. Тогда разработчик ее Story Interactive не стали удалять запрещенный контент, ссылаясь на ценности компании. Вместо этого они ограничили доступ к приложению в российских App Store и Play Market. Но россияне находили способы обхода. Несколько дней назад компания сообщила, что после принятия одного из самых непростых решений 2 года назад подготовила отдельную версию приложения, адаптированную под российские законы. Ключевое изменение – все любовные ветки с женскими персонажами будут удалены для россиян. Такой ход комментирует гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель программы «Менеджмент игровых проектов» Высшей школы бизнеса НИУФШЕ Константин Сахнов.
17: Клуб романтики, наверное, одна из наиболее известных игр, в том числе на российском рынке, для инди-студий, маленьких команд, которые насчитывают 3, 5, 10 человек. Рынки достаточно важны, в том числе локальные рынки, такие как Россия. На Россию в целом приходится примерно 1.5% мирового рынка видеоигр. Для инди-разработчиков это может быть очень большая цифра, потому что для тех, кто хочет заработать условно $1 миллион, российский рынок выглядит очень привлекательным. Плюс надо отметить, что на российском рынке традиционно сильные компьютерные игры. На мой взгляд, решение разработчиков адаптировать версию для того, чтобы соответствовать российскому законодательству, оно, во-первых, абсолютно правильное. То есть коммерческой точки зрения, с точки зрения соблюдения закона. Во-вторых, все-таки это вопрос, в том числе, репутационный, потому что достаточно большая аудитория игры именно русскоязычная. Большая часть этих игроков, они из России. Для того, чтобы у этих игроков не было проблем с доступом, была разработана отдельная версия специально для локального рынка.
16: Команда игры всегда была лояльна к российской аудитории и соблюдала закон. Например, завела официальную страницу во ВКонтакте и зарегистрировала свои соцсети в РКН. А случаи адаптации игр под разный рынок из-за цензуры не новы, отмечает директор фестиваля игровой эволюции «Гамедни» Михаил Лисецкий.
18: Каждый разработчик стремится к максимизации своей аудитории всегда, везде, без исключений. Практика цензурирования игрового контента под требования региональных регуляторов, к сожалению или к счастью, совсем не нова. Самые известные региональные табу – это запрет красной крови в немецких локализациях или изображение костей и черепов в китайских. Поэтому, если решение о том, чтобы подчиниться требованиям регулятора, принято, то какими бы комментариями оно не было обставлено, надо понимать, что это решение бизнесовое, а не идеологическое. Искать какие-то подтексты, скрытые смыслы, послания здесь не нужно.
16: Поклонники встретили новость поначалу с восторгом. Под постом в Телеграме более 1000 комментариев. Но затем стали задаваться вопросами. В частности, сохранится ли прогресс из прошлой версии игры. Проблема в том, что в игре отдельные выборы совершаются за алмазы, игровую валюту. Их можно накопить бесплатно, но это долго. Некоторые алмазы покупают за реальные деньги. В компании заверили, что перенос возможен, но с нюансами. К тому же для россиян будет отдельный внутриигровой рейтинг, вне международного клуба. И тут уже не до романтики. Екатерина Штрыкова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
19: Весенне-летний сезон – время для дачных работ, дачного отдыха и дачной амнистии, которая действует до 1 марта 31 года. По статистике Росреестра, возможностью оформить жилые дома и землю в упрощенном порядке уже воспользовались более 15 миллионов россиян. А для тех, кто пока нет, ведомство подготовило методичку. На сей раз о том, как бесплатно приватизировать подходящий под условия дачной амнистии садовый или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ. Если земля не стоит на кадастровом учете, заявителю нужно сначала получить решение о предварительном согласовании предоставления участка. В уполномоченный орган, как правило, муниципальный орган власти, к которому относится СНТ или ОНТ, подается заявление, схема расположения участка на кадастровом плане территории, если нет проекта ее межевания, и правоустанавливающий документ на землю. Как только принято положительное решение, следует обратиться к кадастровому инженеру, чтобы подготовить межевой план для постановки участка на кадастровый учет. Готовые документы нужно направить в Росреестр в электронном виде, скажем, через портал госуслуг или официальный сайт ведомства. Следующий шаг – предоставление земельного участка. Все в тот же уполномоченный орган. Нужно направить выписку из ЕГРН на участок и решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о его распределении. Кстати, если земля уже стоит на кадастровом учете, ее владелец сразу подает заявление о предоставлении участка. И как только орган местного самоуправления принимает положительное решение, он сам с этим своим решением обращается в Росреестр для регистрации права собственности. Владельцу земли остается получить выписку из ЕГРН, подтверждающую его права, и на этом все. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Культ наличности. Лица на банкнотах.
20: Чингисхан. Основатель Монгольской империи, самой крупной континентальной империи в истории человечества. Он объединил разрозненные монгольские и тюркские племена и сумел завоевать территории от Китая до Восточной Европы. Известно также, что великий монгольский хан был чрезвычайно плодовит. Ученые генетики установили, что сегодня около 16 миллионов человек во всей Евразии являются потомками Чингисхана. 14 ноября, в день рождения завоевателя, в Монголии отмечают национальный праздник – День гордости. А портрет Чингисхана украшает все крупные банкноты в 500, 1000, 5000, 10 тысяч и 20 тысяч тугриков.
2: Культ наличности на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
21: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Автомобиль на полной скорости въехал в толпу людей в городе Модена на севере Италии. Порядка 10 человек пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии, пишут итальянские СМИ. За рулем находился 31-летний выходец из Туниса. Он попытался сбежать с места происшествия и предположительно ударил ножом человека, который пытался его задержать. Сейчас нападавший задержан. 6 человек пострадали в результате взрыва на АЗС в Пятигорске. Взрывной волной повреждены несколько магазинов и производственных зданий. В многоквартирном доме выбиты окна, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. По его словам, сами квартиры, жители и их имущество не пострадали. Взрыв прогремел в субботу на газовой заправке «Росгаз». Затем начался пожар, площадь которого составляла 1000 квадратных метров. По предварительным данным, причина происшествия – нарушение техники безопасности при разгрузке газовоза. Возбуждено уголовное дело. Президент Латвии Эдгарс Ринкевич предложил на пост премьер-министра депутата от оппозиционной партии «Объединенный список» Андриса Кульбергса. Теперь ему предстоит сформировать правительство, которое должно получить одобрение Сейма, сообщает Делфи. Президент объяснил свой выбор тем, что кандидат от оппозиции способен придать динамику работе правительства. Кресло освободилось после того, как 14 мая премьер Латвии Эвика Силиня подала в отставку на фоне скандала с украинским дроном. Дональд Трамп может извлечь личную выгоду из потепления торговых отношений с Китаем. Перед поездкой в Пекин он инвестировал в Apple и Nvidia от 1 до 5 миллионов долларов, сообщает новая Цюрихская газета со ссылкой на отчет Управления по правительственной этике США. Швейцарское издание подчеркивает, что американское законодательство прямо не запрещает президенту инсайдерскую торговлю, однако с этической точки зрения инвестиции вызывают вопросы. Новости на бизнес ФМ. Держитесь курса.
20: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Последствия будут невообразимыми. Так, в правительстве Южной Кореи оценили эффект о готовящейся забастовке сотрудников техногиганта Samsung Electronics. Они требуют радикального увеличения премии в связи с бумом продаж полупроводников. Но руководство Samsung навстречу не идет. Как забастовка может отразиться на индустрии производства чипов? В США они поддерживают независимость Тайваня и ставят на паузу многомиллиардные военные поставки острову. После визита в Китай Дональд Трамп высказался на самую чувствительную для Пекина тему. Заявление американского лидера ожидаемо не понравилось властям Тайваня, но, как говорят эксперты, и для КНР слова Трампа явно недостаточные, на что рассчитывает Пекин. Война бизнес-план покажет. Ведущие немецкие автоконцерны Mercedes-Benz и Volkswagen готовятся увеличить присутствие на рынке оборонного производства. Почему военная составляющая признана перспективной и какое место она займет в бизнесе автогигантов? Корейский техногигант Samsung Electronics готовится к 18-дневной всеобщей забастовке. Она намечена на 21 мая. Профсоюз и руководство Samsung не смогли договориться о бонусах и премиях для работников на фоне высоких прибылей из-за бума в индустрии полупроводников. Компания по-прежнему намерена направлять на выплаты 10% операционной прибыли. Профсоюзы требуют увеличить премиальный фонд в 1,5 раза. Как всеобщая забастовка в Samsung повлияет на глобальный рынок чипов? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
0: Давно люди просят, чтобы им зарплату выплачивали соответствующую. Им компания Samsung говорит, что мы вам платить не будем в том объеме, в котором вы планируете. И должны были договориться, но, к сожалению, к консенсусу они не пришли, поэтому уже переросло в большую конфронтацию. При этом очень важно отметить, что в Корее очень жесткие условия труда. Это, на мой взгляд, одни из самых жестких условий труда. Всех людей, кто я знаю, кто там поработал, они, мягко говоря, приезжают потом в Россию и просто полгода приходят в себя. Ребята работают там по 16 часов в день и с одним выходным в месяц. Это типичный график работы для корейца. Ну, может быть, сейчас чуть-чуть меняется. По крайней мере, лет 5 назад это так было. Они очень много работают и перерабатывают. Поэтому условный протест из-за того, что сложные условия труда повысить и зарплаты повысить, они не особо хотят повышать. Но при этом заметим, что второй игрок по производству памяти, SK Hynix, они точно так же находятся в Корее. И для них это большой плюс. Они больше продадут памяти. Поэтому примерно будет в балансе все. И я предполагаю, что когда начнется там забастовка, там что-нибудь пообещают уважаемым протестующим, они побастуют пару дней и дальше продолжат производство.
7: А если забастовка продолжительной окажется, сроки ее могут как-то сказаться все-таки на глобальном рынке чипов памяти?
0: Да, конечно. Вот, допустим, когда ребята провели тут забастовку ночью, в пятницу, в один день, то сразу же именно контрактное производство чипов, это не памяти, а контрактное производство процессоров и других микросхем, которые Samsung осуществляет для других компаний, например, для компании Tesla, то вот за одну такую забастовку выпуск упал на 58%. Поэтому если это продлится достаточно долгое время, допустим, неделю, две, три, вот это вот уже сильно повлияет. Потому что в большинстве своем запасы формируются на месяц вперед. Поэтому условно две недели воевать можно. Дальше уже будет довольно проблематично для компании.
1: Максим Горшенин, эксперт. Предстоящая забастовка работников Samsung может привести к невообразимым последствиям для экономики, считают в правительстве Южной Кореи. Не исключено, что власти воспользуются своим правом на приостановку забастовки на 30 дней в условиях форс-мажора. Многие в бизнесе рискуют, остальные закрываются. Мы продолжаем опрашивать предпринимателей из малого и среднего бизнеса о том, как обстоят дела у них. Forbes писал, что только в первом квартале закрылось 200 тысяч компаний, что на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. У всех свои проблемы, но есть и общие, такие как слишком дорогие деньги и необходимость сокращать в том числе персонал.
20: «Бизнес говорит».
3: Основатель и владелец Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной, Ирина Старостина.
4: Для меня, как для представителя бьюти-индустрии, в ней я работаю 19-й год. Сейчас один из критических моментов – это, конечно, изменение налоговой ставки. Для нас при низкой маржинальности, в принципе, в бьюти, у нас очень большая расходная часть в нашей индустрии. Для нас изменение данных условий, то, что мы слетаем с патента, минимальные у нас остались значения суммы – это до 10 миллионов в год. То, что сейчас я вижу по факту, и есть статистика, что по сравнению с тем годом уже закрылось больше на 20% бьюти-салонов в Москве. И тенденция это будет наблюдаться, потому что лето – это не сезон для нашей индустрии, тем более мы наблюдаем сильный спад среди потребителей. Наши клиенты стали ходить реже, либо отказываться от услуг, либо делать их сильно дешевле, то есть, например, маникюр без покрытия или уже не такие окрашивания сложные, а просто окрашивание корней, то есть как бы снижается не только спрос, но и чек у клиента. Конечно, мы ожидаем то, что будет еще хуже. Как бы не хотелось быть оптимистом, но тем не менее реалии совершенно другие. Оптимизировать все, что можно было, первый квартал нам это показал, мы сделали, но есть факторы, которые неизбежны, а большая расходная часть. Чтобы предоставлять качественные услуги для пациента, мы не можем ее урезать уже.
3: Основатель бренда «Биома» товаров для комфортной беременности и материнства Владислав Хайрулин.
22: Сейчас вокруг много информативного шума о том, что у всех все плохо, все закрываются. У нас ситуация была такая раньше на пару лет. В моей компании кризис случился 1.5 года назад, и мы сейчас из него вышли, как раз-таки находимся в стадии активного роста, развития и наращивания объемов. Поэтому не могу сказать, что у нас такая же картина, как у большинства. Просто мы чуть раньше перестроились и прожили свой кризис. У нас все хорошо, потому что мы строим свой бренд, то есть продаем на маркетплейсах не просто какие-то все товары подряд, а ушли в узкий сегмент, убрали все лишние продукты, товары. И у нас снизилась зависимость от демпинга, от условий маркетплейсов, благодаря фокусной работе над брендом.
3: Сооснователь бренда одежды «Лен и семья» Владислав Сидорчук.
23: У нас по-своему уникальный кейс в этом отношении. Мы сезонники. У нас исключительно летний ассортимент льняной одежды. И работаем мы на море. Поэтому мы всегда ждем наступления тепла. От этого зависит, начнется ли сезон чуточку раньше. Ну и как следствие продажи. Но в этом году в Крыму весна совсем не весенняя выдалась. Поэтому, конечно, это повлияло на продажи. И держались мы только на постоянных клиентах и скидочных предложениях. Нам пришлось этой зимой закрыть свой магазин в Москве. И мы решили сконцентрироваться на тех местах, где мы больше всего надо. То есть на юге. Поэтому мы открываем дополнительный магазин в Ялте. И не сказать, что это плановый виток нашего развития, скорее риск и игра ва-банк. И, судя по коллегам, рискуют сейчас многие, а остальные просто закрываются.
20: Бизнес говорит.
1: Немецкий автопром встает на военные рельсы. Гендиректор Mercedes-Benz Ола Келениус заявил Wall Street Journal о готовности концерна выйти на рынок оборонного производства, если это будет экономически целесообразно. Топ-менеджер подчеркнул, что мир стал непредсказуемым, и Европе необходимо усиливать свой оборонный профиль. Келениус назвал выпуск военной техники растущей нишей, хотя основной профиль Mercedes по-прежнему производство легковых автомобилей. Тенденцию подтверждают и другие компании. Volkswagen ведет переговоры с израильскими компаниями о производстве компонентов для системы ПВО «Железный куб». Сам «Мерседес» давно готовит почву. С 2021 года производство военных грузовиков выведено в отдельное подразделение, а внедорожники G-класса уже предлагаются в спецмодификациях для армии, комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
24: ЦХ очень большие в разных городах Германии, в разных землях, и они простаивают. Потом приходится сокращать персонал, а это большое количество людей, около 30-50 тысяч персонала, и с ним нужно что-то делать, потому что это этот персонал работал 30-40 лет на одном производстве, и эти люди больше не умеют ничего делать. Я думаю, что компания Mercedes рассматривает это как временное направление во избежание того, чтобы не закрыть свои большие заводы и как-то поддержать свои склады, потому что сейчас очень много продукции непроданной, к сожалению, из-за конфликтов с Китаем, с Америкой. Безусловно, это сказывается. И, в принципе, у Мерседеса был реальный шанс сейчас временно перестроить свое производство, тем самым спасти и компанию, и сотрудников. Но это пока перспектива на первые 10 лет. Это уже обсуждается и в немецком Бундестаге, и вопрос решенный. Я думаю, что это все запустится в ближайшие пару месяцев.
7: Может ли это быть результатом давления со стороны США и НАТО на Европу по увеличению оборонных расходов? Или это только рыночная инициатива?
24: Безусловно, да. Это и рыночная, и политическая, и экономическая внутренняя политика Германии очень сильно изменилась. И сейчас в связи с подорожанием света и нефти нужно перестраиваться. Ну и плюс внешнеполитический формат. То есть сейчас Германия хочет, по сути, возглавить НАТО. Есть такие амбиции, да, у бундесканцлера Мерца. И те люди, которые занимаются оборонкой, они считают, что это большой сейчас шаг к развитию и к пересмотру стратегических ценностей и прочих. После высказывания Трампа неоднократно, что он хочет вывести войска из Германии, пересмотреть доктрину взаимоотношений НАТО внутри, немецкое правительство, жители Германии все меньше стали доверять США и вот пересмотреть все свои промышленности.
21: Александр Бойко, главред журнала «Берлинский телеграф». Как писал Шпигель, производитель танков КНДС может купить заводы Mercedes-Benz и Volkswagen, чтобы наладить там выпуск бронетехники. Оборонный холдинг готов инвестировать 1 миллиард евро в новые мощности. Матчи заключительного 30-го тура российской премьер-лиги пройдут в воскресенье 17 мая. Все встречи тура начнутся в 18:00 по московскому времени. За чемпионство продолжают вести борьбу только два клуба «Зенит» и «Краснодар». О шансах команд – спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
20: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Санкт-Петербург готовится к чемпионству. Шансы «Зенита», безусловно, перед последним туром выше. Команде Сергея Симака достаточно будет сыграть в ничью с Ростовом на выезде, которому вроде как уже ничего в чемпионате не нужно. Сейчас у «Зенита» 65 очков, у «Краснодара» 63. Быки принимают Оренбург. Если «Зенит» сыграет в ничью, а подопечные Мурада Мусаева победят, то у соперников будет по 66. И тут вступает правило регламента. В случае равенства очков выше будет та команда, у которой преимущество по результатам личных встреч. Здесь мяч тоже на стороне «Зенита». В этом сезоне подопечные Сергея Симака победили «Краснодар» со счетом 2-0 в первом круге и сыграли в ничью 1-1 во втором. Трехкратный чемпион России в составе «Зенита» и лучший бомбардир в истории клуба Александр Киржаков в разговоре с «Бизнес-ФМ» выразил уверенность, что проблем у сине-бело-голубых не возникнет, и они сделают ставку на атаку.
6: Я думаю, точно «Зенит» будет играть в тот футбол, который играл в предыдущий матч. На мой взгляд, этого будет достаточно в матче с Ростовом. Ростов вообще не мотивирован никак. Абсолютно. Они уже выполнили все турнирные задачи свои, спаслись, сохранили место в премьер-лиге. К сожалению, у Ростова такие задачи последние годы, потому что и команда, и город заслуживают большего, на мой взгляд. «Зениту» достаточно не проиграть, поэтому я думаю, что «Зенит» выполнит поставленную задачу.
5: Ростов занимает 10-е место и сохранит его по итогам чемпионата при любых раскладах. Но главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков по-прежнему не спешит считать вопрос золотыми медалями решенным. По его мнению, Ростов может создать неожиданные проблемы и даже победить «Зенит».
8: Команда после ухода Валерия Карпина, она не только не стала хуже, она стала злее, конкретнее, концентрированнее, выдала несколько хороших матчей, добрала несколько важных очков у тех, кто в них очень сильно нуждался. Поэтому теоретически можно предположить, что у «Зенита» возникнут проблемы. Но кто мог себе представить, что «Зенит» проиграет в Оренбурге? Тем не менее, это случилось. Команда иногда бежит впереди паровоза. Есть такое свойство у «Зенита» расслабляться заранее. Да, я очень не люблю такие штамповые высказывания, что кто-то там расслабился, недонастроился, но, к сожалению, это случается, и это очень характерно для команды Сергея Симака нынешнего сезона. Даже в матче с Сочи, как мы видели, было крайне непросто. Другое дело, я очень сильно удивлюсь, если это случится, если «Зенит» просто позволит этому случиться. Но тогда просто получается, что команда но никаким образом не заслуживают чемпионства в этом году. Конечно, шансы «Зенита» ближе, выше на победу, но бывает всякое, немножко подождем.
5: «Зенит» может выиграть свой 11-й чемпионат России по футболу и стать единоличным лидером по этому показателю. На данный момент у петербургского клуба и у московского «Спартака» по 10 побед в турнире. Что касается «Краснодара», то команда Мусаева сделала почти невозможную мечту о втором подряд золоте РПЛ. Чемпионство было очень близко, но поражение от «Динамо» в предпоследнем туре все осложнило. Теперь нужно, чтобы «Зенит» проиграл, но это крайне неочевидный сценарий. За бронзу ведут борьбу «Локомотив» и «Спартак». Железнодорожники опережают конкурента на 2 очка и сыграют в дерби с ЦСКА, а красно-белые в гостях с махачкалинским «Динамо», которое решает вопрос сохранения места в РПЛ. В лучшем случае команде Вадима Евсеева предстоят стыковые матчи. В худшем – прямой вылет. Это случится в случае поражения от «Спартака» и победы «Пари НН» в Казани над «Рубином». Место «Динамо» в стыках в таком случае займет нижегородский клуб. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Продолжительность жизни.
9: 100 лет назад аллергия была редкостью. Сегодня от ее проявлений страдает каждый третий житель развитых стран. И дело не в мутациях, гены не меняются так быстро. Что же пошло не так?
2: Журналист Алена Копылова.
9: Иммунная система не рождается настроенной, она обучается. В первые годы жизни через контакт с микробами, паразитами, пылью, животными, растениями и землей. Именно этот контакт учит ее отличать настоящую угрозу от безобидного вещества. Если обучения не было, система начинает ошибаться. Атакует пыльцу, арахис, кошачью шерсть, то, что не представляет никакой опасности. Эту идею сформулировал британский эпидемиолог Дэвид Страчан еще в конце прошлого века и назвал ее гигиенической гипотезой. Суть проста. По мере того, как общество становилось все более чистым, контакт с полезными микробами в детстве уменьшался, и иммунная система стала гиперчувствительной к безвредным аллергенам. С тех пор гипотеза эволюционировала. Сегодня ее называют гипотезой микробиома. Дело не в гигиене как таковой, а в том, что антибиотики, городская среда, изменение рациона и снижение контакта с природой радикально изменили состав микрофлоры кишечника. Например, использование антибиотиков в первый год жизни напрямую связано с более высоким риском астмы и аллергических заболеваний. Микробиом закладывается в раннем детстве, и именно тогда определяется, как иммунная система будет реагировать на мир. Исследователи предлагают защищаться от патогенов, но позволять полезным микробам распространяться. Пробиотики, ферментированные продукты, контакт с природой в раннем детстве изучаются как инструменты профилактики.
2: Продолжительность жизни на Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Трамп после визита к Си заявил в интервью Fox News, что пока поставил на паузу вопрос о поставках оружия Тайваню на 12 миллиардов долларов. Дальше, как он сказал, все зависит от Китая. Пока политика США по Тайваню не изменилась, Китай, по словам Трампа, должен остыть. Но никто не будет поддерживать объявление независимости, так как это ведет к войне за 9 тысяч миль от США. Вот фрагмент интервью Трампа журналисту Fox News.
10: Китай не хочет видеть это место. Мы будем называть Тайвань местом, потому что никто не знает, как его определить. Но они не хотят, чтобы оно стало независимым. И я думаю, что они, вероятно, сделают что-то довольно жесткое. И тогда их встретят суровым ответом. И произойдут плохие вещи. Мы говорили, кстати, об этом весь вечер. Я думаю, что сейчас я знаю о Тайване больше, чем о любой другой стране.
12: Должен ли народ Тайваня чувствовать себя более или менее в безопасности после вашей встречи с Си Цзиньпином?
10: Ничего не изменилось. Я не хочу, чтобы кто-то стал независимым. И вы знаете, что мы должны преодолеть 9500 миль, чтобы участвовать в войне. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы Китай остыл.
12: Но вы ждете одобрения поставок оружия Тайваню на миллиарды долларов? Это продвигается вперед?
10: Ну, я еще не одобрил это. Посмотрим, что получится. Возможно, я это сделаю. Возможно, я этого не сделаю. Но мы не хотим войн. И если все останется как есть, я думаю, Китай не будет против. Но мы не хотим, чтобы кто-то сказал: давайте станем независимыми, потому что Соединенные Штаты нас поддерживают.
21: Тема Тайваня стала одной из самых острых. На встрече Трампа и Си все заметили, что китайский лидер буквально с первых минут после приема гостя высказался не по-восточному прямо. Трамп тогда воздержался от комментариев. Белый дом в официальном заявлении после переговоров вообще не упомянул Тайвань, хотя, как отметил Блумберг, Пекин опубликовал заявление Си по Тайваню еще до завершения переговоров, что подчеркивает, насколько серьезным был его сигнал. Wall Street Journal пишет, что предупреждение Си Цзиньпина по Тайваню поставило акцент на разногласиях Пекина и Вашингтона и омрачила попытки Трампа представить встречу как лучший саммит в истории. Издание подчеркивает, что Пекин специально вынес тему Тайваня на первый план, хотя Вашингтон заранее давал понять, что не собирается менять свою политику по острову. Президент США высказался только после саммита. Вернувшись домой, мы обсудили это с политологом-международником, экспертом клуба «Валдай» Андреем Картуновым.
11: Можно сказать, что состояние тайваньской проблемы и действия сторон, по крайней мере, риторические заявления, они являются индикатором более общего состояния американо-китайских отношений. То есть, если, скажем, Соединенные Штаты хотят проявить жесткость, то обычно они предпринимают определенные шаги, скажем, в направлении каких-то высокопоставленных делегаций в Тайбэй, новые соглашения о поставках вооружений Тайваню, ну и так далее. И вот мы видим, что накануне визита Трампа в Пекин таких шагов не предпринимал. То есть Трамп не пошел на обострение, что свидетельствует о том, что, в общем, он хотел пытаться договориться по другим, может быть, более принципиальным для США вопросам. Но при этом, если смотреть на риторику, то, наверное, в Пекине могли быть разочарованы тем, что не прозвучало из уст американского президента какого-то более решительного осуждения идеи независимости Тайваня. Определенная неопределенность американской позиции в отношении статуса острова сохранилась, и здесь, в общем, американская позиция не претерпела каких бы то ни было изменений. Поэтому, наверное, можно заключить, что в отношении Тайваня статус-кво на данный момент сохраняется.
10: А как можно расценить то, что после переговоров в Си Трамп не одобрил сделку о поставке Тайваня оружия?
11: Да, это как раз и говорит о том, что Трамп не хочет раздражать китайских партнеров. И более того, в общем, если говорить о общей динамике отношений вот в этом

0: как призыв отказаться от независимости. В МИДе заявили, цитирую, «Тайвань является суверенным и независимым демократическим государством и не подчиняется Китайской Народной Республике». Как расценивать эту реакцию и почему Трамп высказался по Тайваню только после переговоров, мы обсудили с политологом Георгием Бофтом.
1: Ну, Трамп не хотел отвечать резко Си Цзиньпину, потому что заявление Си Цзиньпина по Тайваню было достаточно резким. И Китай в идеале хочет, чтобы, конечно, США поддержали бы воссоединение Тайваня с Китаем. Или, как минимум, отказались от политики «не поддерживаем независимость» в сторону «не станем вмешиваться в случае военного конфликта». США достаточно сильное лобби существует в пользу поддержки Тайваня по-прежнему. Поставки оружия на примерно 14 миллиардов долларов были заморожены Трампом еще в декабре прошлого года. И он вроде бы сначала перед визитом говорил, что обсудит этот вопрос. Однако обсуждать его не стал ввиду его высокой конфликтности, а после, в общем, сохранил ту позицию, которая есть. По Тайваню стороны остались при своих. Никаких изменений позиции не произошло. Рассматривают это как некую козырную карту на переговорах.
2: Реакция Тайваня, она разная. Вот администрация поблагодарила Трампа за поддержку, включая поставки современного вооружения и техники. А вот МИД Тайваня порезче выступил. Мы суверенны и независимы, Китаю не подчиняемся. Вот как расценивать реакцию Тайваня?
1: Оппозиция в лице Гоминьдана, она гораздо мягче относится к Китаю. Более того, глава этой оппозиции недавно побывал в Пекине с визитом. И Си Цзиньпин ее принимал. И, в общем, ставка Китая сохраняется на мягкое мирное поглощение острова, возвращение его, так сказать, в родную гавань. Он готов терпеть годами. На военную конфронтацию и на захват Тайваня силой Китай не пойдет в обозримом будущем.
0: Это был политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». С ним беседовал продюсер «Бизнес-ФМ» Андрей Гаврилов. Визит Трампа в Китае продлился 3 дня. Теперь в Пекине ждут Владимира Путина. Он посетит КНР с однодневным официальным визитом, о чем заявили в Кремле. США не стали продлевать лицензию на покупку российской нефти, срок действия которой истек утром. До этого момента было разрешено проводить операции по продаже, транспортировке и выгрузке той нефти, которая была загружена на танкеры до 17 апреля. Лицензия не касалась операций, связанных с Ираном. Как писал Bloomberg, сенаторы-демократы призывали не продлевать разрешение, чтобы не давать России зарабатывать на ближневосточном конфликте, тогда как Индия, наоборот, просила США оставить лицензию из-за рекордных объемов импорта российской нефти. По словам экспертов, стоит подождать. В прошлый раз, после окончания лицензии, Штаты выдали новую буквально через несколько дней. В этот раз администрация также выжидает, прежде чем принять решение. США исходят из того, удастся ли открыть Ормузский пролив и восстановить поставки с Ближнего Востока. Если станет ясно, что соглашения нет, они снова продлят исключение для российской нефти, хотя смысла в этом уже мало, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: На самом деле, раньше под эти лицензии подпадали большие объемы. То есть сейчас фактически то, что мы уже отгрузили, та нефть идет, которая к потребителю, вот она и будет попадать под новые лицензии, если они будут опубликованы. А предыдущие лицензии, то они распространялись на ту нефть, которая уже ранее была загружена на танкеры и хранилась в море. Первая, даже вторая лицензия еще касалась таких объемов. Сейчас эти объемы уже фактически проданы все. И Индия, как только был перекрыт Ормузский пролив, моментально стала скупать ту нефть, которая хранилась у ее берегов на танкерах, российская нефть. Действительно, такой было довольно много. Bloomberg насчитывал ее порядка 160 миллионов баррелей. И она хранилась просто не потому, что против нее действовали какие-то санкции, а потому, что цены были низкие. То есть декабрь 2025 года средняя цена на российский Urals $39 за баррель, январь 41, февраль 44. Просто поставщики отказывались отгружать нефть по таким ценам. И после перекрытия Ормузского пролива цены поднялись, и, в общем-то, эта нефть пошла потребителям. И вот на нее распространялись лицензии. А сейчас ее уже всю употребили, поэтому если ты будешь выпускать такую же лицензию, она будет касаться не тех объемов, а только на ту, что вот текущий отгруз происходит. То есть смысл этих лицензий, она во многом теряется уже. И первоначальную задумку на Соединенных Штатов была именно в том, чтобы показать миру, что якобы они таким образом, выдавая лицензию, предоставляют дополнительные объемы нефти для глобального потребления и ликвидируют дефицит. Поэтому цена должна снизиться. Хотя на самом деле эта история не сработала, и рынок воспринял это по-другому. Наоборот, произошел рост. А если сейчас все понимают, что никакой там нефти на танкерах уже нет, ее всю уже приняли потребители, и то какой смысл тогда выпускать новые генлицензии? Но я думаю, что американцы все равно могут продлить генлицензию исключительно для того, чтобы сохранить некий статус-кво. Потому что как там будет интерпретировать рынок отказ от выпуска новой лицензии? Может быть, воспримут как некое ужесточение санкций

0: что из России будет еще меньше выходить нефти, и так дефицит-то он еще будет и больше. И это может толкнуть цены на нефть вверх, чего американцам бы, наверное, не хотелось.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Предыдущая временная лицензия действовала до 11 апреля и касалась нефти, погруженной на суда до 12 марта. Трамп предупреждал, что действие ограничения будет возобновлено по окончании кризиса на нефтяном рынке. В Кремле на этом фоне заявляли, что спрос на российскую нефть остается высоким. В мае средняя цена российского Юрлса обновила рекорд 2023 года и превысила $94 за баррель, писал Bloomberg.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах.
3: Астрид Линдгрен придумала самого известного своего персонажа Пеппи Длинный Чулок в 1941 году, когда ее дочь тяжело заболела воспалением легких. Сказка так понравилась дочери, что уже после прочтения первой главы она пошла на поправку. Однако, когда Линдгрен решила напечатать книгу, шведские издатели отказали ей, посчитав эту детскую повесть антипедагогичной. 4 года спустя книга все-таки увидела свет и полюбилась не только детям. Ее перевели на множество языков. Также было снято несколько полнометражных фильмов, сериалов и мультфильмов. А в 2015 году в Швеции были выпущены новые банкноты в 20 крон с портретом Астрид Линдгрен и изображением Пеппи.
2: Культ наличности на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США и Китай по итогам переговоров лидеров двух стран договорились создать торговый и инвестиционный советы, сообщило Министерство коммерции КНР. В рамках торгового совета будут обсуждаться вопросы, связанные со снижением пошлин на определенные товары. Стороны, в принципе, согласились на взаимное снижение тарифов на продукцию, представляющую взаимный интерес для обеих сторон, говорится в заявлении. Пекин также рассмотрит обеспокоенность Вашингтона по вопросам импорта сельскохозяйственной продукции. По меньшей мере 80 человек скончались в результате новой вспышки лихорадки Эбола в Конго, передает Associated Press. Очаги зафиксированы в восточной провинции Итури. В пятницу Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил о почти 250 случаях Эболы. Особую тревогу у специалистов вызывает то, что выявленный штамм отличается от заирского, который был причиной 15 предыдущих вспышек в Конго. Существующие вакцины и методы лечения разработаны именно против заирского штамма, что осложняет борьбу с нынешней вспышкой. Аналитики крупнейшего американского банка JP Morgan Chase назвали наиболее вероятным итогом российско-украинского конфликта финский сценарий, при котором Украина уступит часть своей территории, но сохранит суверенитет и со временем сможет углубить сближение с Западом. Вероятность такого сценария оценивается в докладе Центра геополитики JP Morgan в 50%. Вторым наиболее вероятным сценарием с оценкой в 30% назван грузинский, при котором Киев может со временем вернуться в российскую орбиту. Мертвый кит, найденный у берегов Дании в Северном море, оказался 15-тонным горбатым китом по кличке Тимми, который неоднократно застревал у берегов Германии в Балтийском море. Окончательную уверенность в этом дал обнаруженный на теле кита трекер, пишет газета Bild со ссылкой на датское ведомство по охране окружающей среды. Тимми выпустили на глубину 2 мая после сложной спасательной операции. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Европейские страны включились в переговоры об открытии судоходства в Ормузском проливе, сообщает иранское телевидение со ссылкой на командование Корпуса стражей Исламской революции. Кто именно участвует в консультациях со стороны ЕС, неизвестно, получится ли у европейцев сделать то, что не удалось пока американцам. Верховный суд выступил с революционной инициативой. Он предлагает снизить сроки за хранение и покупку наркотиков. Речь идет о случаях, когда они приобретаются, пусть даже в крупных размерах, не на продажу, а для личного пользования. Каковы шансы у этого законопроекта получить одобрение Думы и Совета Федерации? Москву захлестнула волна слухов о новых светофорах с камерами, которые штрафуют граждан за переход на красный свет в Дипртрансе. Это опровергают и утверждают, что видеосъемка нужна для анализа ситуации на дорогах. Это пока, говорят эксперты. В будущем камеры станут отслеживать нарушителей, но пешеходы в этом списке явно не первые. Все подробности.